0: Правки. Например, «Газпром», как следует из сообщения на его сайте, пытается избавиться от непрофильных активов, к которым отнесены АЗС в Астраханской, Ростовской, Тамбовской и Нижегородской областях. Цена от 1 миллиона до почти 14 миллионов рублей. Некоторые ищут покупателя уже 4 года. Из общения с продавцами стало понятно, что интерес к таким активам сейчас небольшой. Например, автор одного из объявлений признался, что за полтора месяца ему позвонил только один потенциальный покупатель. Некоторые продавцы готовы немного уступить в цене, в разумных пределах, которые, правда, не обозначены. Мы спросили, почему заправки выставляют на продажу, у руководителя сети АЗС «Стандарт Ойл» Нижегородской области Александра Вахрушина.
1: Если кто-то продает частые заправки просто от того, что либо запал пропал, порох кончился и так далее, то эти заправки будут просто стоять и не будут они продаваться 100%. Они не нужны никому сейчас, вообще не нужны. Те места, которые достаточно проходимы и большей популярностью пользуются, они, как правило, рабочие и держатся на плаву. Но те, которые на отшибе или далеко находятся от поселков или от городских округов, они уже умерли, и их никто не будет покупать. Сейчас продаются именно те заправки, которые вообще не востребованы давным-давно. Их стоимость завышается десятикратно, они просто не стоят этих денег.
0: Сам топливный бизнес достаточно сложный, а сейчас еще и рискованный из-за перебоев с поставками бензина и дизеля. И владельцы независимых АЗС не раз жаловались на то, что работают в ноль, а иногда даже в убыток. Неудивительно, что частные инвесторы не спешат вкладываться в такие активы. «Известия» насчитали 150 объявлений о продаже АЗС, хотя в действительности их может быть больше, однако массовых распродаж не наблюдается. В «Авито» нашей радиостанции сообщили, что ажиотажа нет, и они не видят роста числа выставленных на продажу заправок. Михаил Задорожный, Алексей Шевцов, «Бизнес-ФМ».
2: Сенат США опубликовал доработанный законопроект об адских санкциях в отношении России. Первоначально документ был подготовлен покойным сенатором Линдси Грэмом, признанным в России экстремистом и террористом. Законопроект предусматривает санкции в отношении президента России, премьер-министра, высшего политического и военного руководства страны, а также Центробанка, госкомпаний, энергетических проектов России и Теневого флота. Также глава администрации США может вводить 100% пошлины в отношении 5 крупнейших покупателей российской нефти и природного газа и против 5 стран, которые в наибольшей степени способствуют обходу санкций. Документ прямо запрещает гражданам США инвестировать в Россию и переводить деньги российскому государству. Президент США может вводить эти санкции, но согласно тексту законопроекта, для их снятия потребуется одобрение Конгресса, комментирует политолог-американист Малек Дудаков.
3: Никаких неожиданностей мы не увидели. Все детали, нюансы этого законопроекта, они уже были в общем и целом известны заранее. Снизили они там с 500 до 100% обещанные вторичные тарифы в отношении покупателей российской нефти. При этом сделали исключение для большого количества стран, поэтому будут пытаться угрожать только тем государствам, которые в основном закупают наши энергоносители. Плюс к этому санкции в отношении крупных российских энергетических компаний, проектов, ну и высшего руководства Российской Федерации. Что касается позиции администрации Трампа в этом вопросе, то мы видим, что Белый дом в целом не горит большим желанием увидеть этот самый законопроект принятым, потому что все возможности, да, вводить те же самые санкции у исполнительной власти и так имеются. То есть здесь ничего нового нет. Американский президент и так может все эти санкции ввести, ему не нужно никакое дополнительное одобрение, либо отмашка со стороны Конгресса. Но этот законопроект просто в какой-то степени уменьшает пространство для маневра у администрации Трампа в контексте переговорного процесса с Россией. То есть здесь законодатели требуют от Трампа, по сути, заставить как-то ускориться его с заключением мирного соглашения по Украине. Ну, иначе переговорный процесс может зайти в тупик, если все-таки эти санкции будут введены в силу. Тут все-таки нужно понимать, что даже если законопроект будет принят, Трамп его подпишет, либо не подпишет, у него тоже есть такое право не подписывать законопроект. После этого там 2 недели пройдет, он все равно вступит в силу. Далеко не факт то, что, конечно, все эти санкции и тарифы будут реализованы. Потому что, ну, текст этого законопроекта носит отчасти размытый характер. Очевидно, что есть много возможностей обходить какие-то острые углы. И я думаю, что если администрация Трампа уж очень сильно захочет, она может, в общем-то, те же самые санкции и тарифы не вводить. Если будет полагать то, что смысла в этом особого нет, а это ломает для них переговорный процесс с Российской Федерацией. Так что, там, кардинальным образом, я думаю, что ситуация не поменяется, даже если этот законопроект будет принят. В целом, мы видим, что, конечно, это просто олицетворяет собой общую ситуацию, усиливающую давлением со стороны ястребов в Конгрессе и в Сенате, в Палате представителей и на Белый дом, стараются, в общем-то, не дать Трампу о чем-то всерьез с нами договориться в оставшиеся 3 месяца до выборов. Ну а потом, если побеждают демократы, они уже будут пытаться перехватывать повестку и в целом продвигать максимально антироссийскую линию для того, чтобы уж точно Трампу не дать с нами договориться. Поэтому здесь какое-то время работает против действующей администрации. Ну и Трампу нужно торопиться с переговорами, потому что дальше, конечно, ему работать будет и на российско-украинском направлении, и на Ближнем Восточном гораздо гораздо сложнее, если он теряет уже окончательно контроль над Конгрессом.
2: Марек Дудаков, политолог-американист. К 16 июля под законопроектом подписали 62 сенатора, но республиканцев среди них почти вдвое больше, чем демократов. 40 плюс 21, а плюс один независимый. В Палате представителей против выступили высокопоставленные демократы в профильных комитетах по иностранным делам и по бюджету, а также руководство центристской коалиции New Democrat. Об этом пишет специализирующийся на освещении деятельности Конгресса издание Punch Bowl News. Оно отмечает, что демократы не хотят давать Трампу в руки новый тарифный инструмент, которым он и так уже слишком злоупотреблял. Сторонники законопроекта, по данным Punch Bowl, в ярости. В четверг руководство республиканцев запустило процедуру о проверке возражений перед выносом законопроекта на голосование. Республиканцы хотят успеть с ним до 10 августа, то есть до начала каникул. Между тем, Белый дом отказался пояснить, готов ли Дональд Трамп подписать законопроект об ужесточении санкций в случае его принятия Конгрессом. По данным портала Axios, Трамп пока воздерживается от полной поддержки законопроекта. При этом, как утверждает Axios, хозяин Белого дома дал понять, что готов подписать документ в качестве дани памяти покойному сенатору Грэму. Китай представил крупнейшую модель искусственного интеллекта. Кимика-3 значительно опережает по производительности своих конкурентов-соотечественников, включая DeepSeek. И по сравнению с американскими моделями, новая китайская разработка также показывает хорошие результаты, так что технологический разрыв между Китаем и США резко сократился. Валерий Бадоев продолжит.
4: Примечательно, что, как отмечает Bloomberg, после запуска Кимика-3 от китайского стартапа Moonshot, акции американских компаний IT-сектора резко попадали. Китай уже в состоянии производить вполне конкурентоспособные модели, при этом огромных инвестиций, как в США, для этого не требуется. Вот инвесторы в очередной раз и засомневались в адекватности оценки американских компаний в сфере ИИ технологий и полупроводников. Разработчики Кимика-3 заявляют, что эта модель крупнейшая в мире. У нее рекордные 2 триллиона 800 миллиардов параметров. Очень грубо говоря, эта цифра определяет то, насколько модель в кавычках умная. То есть Кимика-3 не только отвечает на какие-то вопросы пользователя, но и может хорошо планировать последовательность действий и выступать подобием в кавычках мозга в системе ИИ-агентов. Продолжает генеральный директор компании Nevel AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
5: Количество параметров напрямую связано с тем, насколько много знаний в модели может быть. Но кроме знаний, также размер модели коррелирует с тем, насколько долго и как именно она может, в принципе, рассуждать. И модели меньшего размера, они подходят не для того, чтобы планировать и проектировать сложные шаги, а только для того, чтобы их выполнять. В целом, можно сказать, что Китай сохраняет свою вот эту уверенную вторую позицию на рынке AI. Супер интересно, как это поменяется в ближайшее время, потому что мы видим, что последние релизы у американских лабораторий были построены вокруг того, чтобы не дать Китаю скопировать легко их модели.
4: Как пишет Рейтер, среди аналитиков ранее существовал консенсус, что Китай по ИИ-технологиям отстает от США примерно на полгода. Однако релиз Кимика-3, как и в целом ускорившиеся темпы разработки, показывают, что Китай значительно сократил разрыв. Он по-прежнему отстает, но далеко не так сильно. При этом и США тоже не стоят на месте. Искусственный интеллект в целом стал развиваться гораздо быстрее, благодаря тому, что каждая новая ИИ-модель используется в разработке еще более новой и совершенной ИИ-модели. На конкретном примере Кимика-2 и так была довольно неплохой нейросетью. И с ее помощью как раз и была создана новая Кимика-3. Причем у нее открытый исходный код, то есть ее можно использовать в российских разработках, отмечает генеральный директор АЯ-эксперт, старший преподаватель кафедры кибернетика НИАУ МИФИ Роман Душкин.
6: Китайские модели, они открытые, их надо брать и использовать. Наше общество достаточно высокотехнологично. Почему мы не можем там взять Кимика-3, например, и начать использовать ее для разработки? Я имею в виду, конечно, про массовых. Компании, которые занимаются разработкой, все, естественно, давно это используют в своих процессах, это никаких проблем нет. Но вот массово на государственном уровне, чтобы вот это все было, поддерживалось и так далее. Вот почему-то этого пока не наблюдается. Китай рванул вперед, потому что вот он получил тоже такие средства производства. Вот и все объяснение.
4: Председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту сравнил значимость этой технологии со значимостью изобретения парового двигателя и электричества. И, как отмечает Рейтер, пока США воздвигают железный ИИ занавес, Китай делает ставку на международное сотрудничество, предлагая глобальному югу ИИ-модели с открытым исходным кодом. Осталось лишь этим предложением воспользоваться. Валерий Бадоев, Мария Голубева, Бизнес FM.
7: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Когда в Российской империи не хватало собственных мощностей для производства металлических денег,
8: заказы на чеканку монеты размещались за границей. Так, в 90-х годах 19 века рубли изготавливались в Бельгии, полтины – во Франции. Медные деньги, за исключением 5-копеечных монет, в Англии. Во время Первой мировой войны 10- и 15-копеечные серебряные монеты чеканились в Японии. Любопытно, что в 1924 году уже не Российская империя, а СССР заказал в Англии отчеканить часть тиража первых советских медных пятаков и серебряных полтинников.
7: Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. После службы в бизнесе. Евгений Шушков, ветеран СВО.
9: Стать бизнесменом, наверное, я хотел всегда. Вышел в отставку и сразу же начал работу в этом направлении проводить. Самая качественная адаптация – заняться чем-то.
7: Бизнес-планы, бизнес-истории Евгения Шушкова в специальном репортаже Олеси Савоськиной. В субботу после полудня и после 16. Только на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Между делом с Кирой Альтман.
10: Между делом сидим на обеде в шумном месте. Но это не мешает нам говорить с Александром Григорьевичем Асмоловым, доктором психологических наук, говорить о доверии в любви, о высшем искусстве на Земле, которое называется «Расслышать друг друга».
11: Самое опасное – потерять это искусство. Есть абсолютный слух в музыке, но есть абсолютный слух в слышании других. Когда ты его теряешь, ты не видишь и не чувствуешь их человечности. Во-первых, в любви мы начинаем говорить на внутреннем языке, как Кити и Ленин. Любовь – это внутренняя речь на двоих, потому что это как парное катание на скользком льду. Я очень люблю стихотворение Гафта «Все начиналось с фаэте». Вот любовь – это фаэте. Вот это вихрение, это движение. Вот мы с тобой говорим, а любовь – это всегда невербалика. И в интонациях она передает смыслы. Но очень часто слова являются ловушкой для высказывания чувств. Молчание и паузы – это уникальные формы, через которые проявляется смысл любви. Через молчание именно это окна смысла.
10: Александр Асмолов, психолог, руководитель кафедры психологии личности МГУ, руководитель Института потенциала личности Сбера. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
7: Между делом на Бизнес ФМ.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Жара до 27-30 градусов, а потом снова дожди. В выходные тепло начнет набирать обороты, и в понедельник достигнет обещанного максимума. Однако со вторника температура начнет понижаться, и в столицу вернется пасмурная дождливая погода. Подробнее обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
12: В субботу и воскресенье нас ждет прилив тепла. В субботу днем температура воздуха будет колебаться около 25 градусной отметки. В воскресенье это уже все 26-28, а в понедельник на следующей неделе, судя по прогнозам, температура воздуха днем может составить 30 градусов. Но мы будем смотреть, конечно, насколько этот прогноз оправдается. Все это время будет без осадков. Перелом в погоде в столице ожидается во вторник. На нас будет влиять очередной циклон с понижением дневных температур ниже 30 градусов, да и ночные тоже около 16-18, даже иногда и 19. Все будет зависеть от того, какое небо будет ночью, идет этот фронт или нет. Тем не менее, из-за прохождения атмосферного фронта и влияния циклона на столицу во вторник, в среду и в четверг температура воздуха уже будет понижаться. Это будет 23-25 градусов. Все это будет под аккомпанемент дождей и будет пасмурно. Вот этот циклон, который придет к нам со вторника, он, конечно, понизит температуру воздуха, но температура в целом останется около климатической нормы. Единственное, что не повезло в этом месяце с осадками. Все дело в том, что в Москве и Московской области уже где-то местами даже перевыполнена норма по осадкам. Вот этот период циклона ветреной погоды, который, скорее всего, закончится к концу следующей недели, позволит осадкам закрепиться в московском регионе. Там, где недовыпало, выпадет месячная норма, а там, где месячная норма уже превышена, это превышение пойдет дальше. И таким образом июль закрепил за собой очередной раз статус самого дождливого и могучего на осадке месяца в европейской территории России. Если смотреть на две недели прогноз, то, конечно же, во-первых, он изменится, а во-вторых, серьезных похолоданий, по крайней мере, я не вижу. И более того, скорее всего, к началу уже недели, которая уже ближе там к августу, там уже все-таки температура воздуха будет опять устремлена к температуре 30 и выше. Но это мы посмотрим.
2: Алексей Сафонов, обозреватель погоды проекта «Метео Веб». Аллергологи, в свою очередь, предупреждают, что Москву накрывает пыльцевой шторм. Концентрация аллергенов, полыни, сорных трав и злаковых достигнет критических отметок. Малооблачная погода обеспечивает максимальную концентрацию микрочастиц в воздухе. Минпросвещение ужесточает правила Всероссийской олимпиады школьников. Проект приказа ведомство вынесло на общественное обсуждение о том, как меняются правила олимпиады, которые позволяют поступить в вузы без экзаменов, и что об этом думают преподаватели. Подробности у Натальи Шашиной.
13: Призовое место на Всероссийской олимпиаде школьников позволяет заранее забронировать себе место в желаемом вузе. И для многих школьников каждое изменение в правилах – вопрос будущего поступления. Главные изменения, которые Минпросвещение вынесло на общественное обсуждение, такие. Во-первых, нельзя будет проходить несколько профилей одного предмета. Речь о технологии, то есть труде и информатике. То есть ребенок не сможет попробовать силы одновременно в программировании и, казалось бы, смежной инфобезопасности, а должен выбрать что-то одно. Для многих школьников, нацеленных на IT-специальности, это будет неприятным изменением. Но это касается профилей, а не самих предметов. Для желающих участвовать, например, сразу в биологии и в химии, ничего не меняется. Во-вторых, выше становится цена ошибки. При каком-то нарушении участник уже не сможет проходить отбор в олимпиадах по другим предметам в этом году. Хотя непонятно, как это можно будет проконтролировать за пределами регионов. Но одно из самых дискуссионных изменений, которое предлагается ввести в 2027 году, призеры и победители прошлого сезона не смогут в новом сезоне автоматически попадать на следующий этап. И это может усложнить путь талантливым школьникам, уверен руководитель школы подготовки к олимпиадам по математике, экономике, физике и программированию ОЛМАТ Сергей Скопинцев.
14: Ранее человек, который стал победителем в, например, региональном этапе прошлого года, автоматически мог проходить на региональный этап этого года. А сейчас это отменяется. И это большая проблема. Школьный и муниципальный этап очень массовый, и они проходят очень по-разному. И человек, который ранее уже доказал то, что он достаточно хорошо разбирается в предмете и умеет решать эти задачи нужного уровня. Талантливый ребенок, победитель, не знаю, финала Всероссийской олимпиады школьников, может сейчас завалиться на школьном этапе или на муниципальном этапе из-за, например, проблемы технической или из-за того, что все дети написали на полный балл этот школьный этап, он написал на 90% из 100. Дети этот этап, например, списали.
13: Изменения особенно важны на фоне дискуссии о дисбалансе в том, как распределяются бюджетные места между олимпиадниками и теми, кто хорошо сдал ЕГЭ. Рособорнадзор сообщил, что около 10 тысяч человек в этом году сдали экзамен на 100 баллов. В ведомстве заявили об улучшении качества школьного образования. Количество выпускников, набравших по трем предметам больше 180 баллов, выросло за год более чем на 5%. Создается впечатление, что уровень выпускников все лучше. При этом возможность поступить упирается в жесткую конкуренцию. В самые престижные вузы Москвы и Петербурга стремятся абитуриенты, имеющие право на поступление без вступительных экзаменов. Как олимпиадники, так и льготники, для которых выделено не менее 10% от всех бюджетных мест. Об уровне подготовки и возможности поступить рассуждает руководитель ресурсного центра дополнительного образования президентского физико-математического лицея 239 в Петербурге, руководитель тренерского штаба сборной России по математике Кирилл Сухов.
15: По поводу ЕГЭ и высоких баллов, конечно же, школьники интересуются предметом, конечно же, школьники готовятся к выпускным экзаменам, но давайте все-таки не забывать, что когда получается больше баллов, это не всегда говорит о том, что кто-то стал лучше решать задачи. Это иногда говорит о том, что варианты становятся проще. Поэтому так поспешно делать такие выводы из того, что стало больше 100-бальников, из этого автоматически следует, следует, что что-то выросло, я бы все-таки не стал. Возможности для поступления, конечно же, меньше не становятся, потому что по всем ключевым специальностям количество мест не падает.
13: В этом году вузам было выделено 620 тысяч бюджетных мест на уровне прошлого года, а вот количество платных сократили на 13%. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Власти Чили аннулируют паспорта у детей, рожденных в стране от российских родителей. По данным расследования Сипер Чили, записи о гражданстве уже удалены для 62 несовершеннолетних. Из них 24 случая незаконной регистрации детей от российских родителей выявила Национальная миграционная служба в марте. Речь идет о детях родителей со статусом «транзитный иностранец». ЗАГС Чили начал административную проверку по этим случаям 24 апреля. По конституции страны такие дети не имеют права на автоматическое гражданство. Большинство случаев зафиксировано в городе Винья-дель-Мар, где работают как минимум два агентства, специализирующиеся на родильном туризме для россиян. Чили Kids и Чили Дрен. Они предлагали россиянкам родильные туры за 15 тысяч долларов, указывали на своих сайтах, что помогли получить гражданство уже 2 с лишним тысячам семей. Главный бонус – чилийский паспорт, который открывает безвизовый въезд более чем 170 стран, включая США и Евросоюз. Однако одна российская семья уже выиграла дело в апелляционном суде Вильпараиса, рассказала Бизнес ФМ владелец компании авторских туров, автор телеграм-канала «Кругосвет». Ветка Олеся Скидан, которая родила ребенка в Чили.
16: Я состою в чате чилийском, и я вижу, что да, такие письма получили очень многие. Причем получили в том числе люди, которые там живут, которые после родов остались в Чили, у них есть статус ВНЖ. Ну вот у них, например, подошел либо продление ВНЖ, либо подача на ПМЖ, и когда они отправили документы на ПМЖ, то есть стали опять заново проверять легальность получения гражданства. Там есть в Конституции Чили одна такая сноска, если ты родился на территории Чили, то ты получаешь гражданство по праву почвы. Но если ты не был в статусе туриста. И все дело в том, что некоторые рожали в статусе туриста. И это является основанием. Ну, понятное дело, что никто бы сейчас, наверное, на это не обращал внимания, не поднимал, если бы не сменилась у них власть. У них пришел такой новый президент ультраправый, и поэтому сейчас там идет интенсивная борьба с мигрантами. Не касается конкретно России, это касается всех, потому что там очень много из Венесуэлы, наверное, большая часть именно венесуэльцев также приезжают, рожают, чтобы получить паспорт. Не всем пришли, но, возможно, если вдруг, например, мы бы сейчас подали опять на ВНЖ, возможно, мы бы тоже получили. Мы не получили, пока, слава тебе, Господи. По поводу помогаторов компании могу сказать, что мы лично рожали сами, без помощи. Мы сначала думали через них, но очень высокая цена, и, по сути, в эту цену практически ничего не входит, только услуги переводчика. То есть там за роды ты платишь дополнительно. Но опять-таки я знаю уже успешный кейс выигрышного дела в суде. То есть там вот одни ребята пошли через суд, и я не знаю, сейчас вернули или нет, но суд они выиграли по гражданству. Но они на самом деле там живут в Чили. То есть такой момент, если вдруг люди уехали, то я думаю, что даже через суд им назад вернуть гражданство будет проблематично.
17: Сколько у вас в чате участников и сколько примерно об этой проблеме сообщили?
16: Честно, не знаю. У нас в несколько чатов есть чат, где там более 1000 состоит участников, но это, конечно, не все те, кто рожал. Есть более узкие чаты, Вальпараиса. Мы конкретно рожали в Конконе. В Конконе очень большая узкая диаспора. Винья-дель-Мар, Конкон. Это все относится к региону Вальпараиса. Там довольно много русских. Не считала, честно. Но, наверное, уже десятки людей точно есть.
2: Олеся Скидан, автор телеграм-канала «Кругосветка». Сейчас как минимум еще 7 семей судятся за паспорта своих детей. Агентства тем временем начали удалять сайтов обещания о гарантированном гражданстве, а Конгресс Чили проверяет законность действий местных властей по предоставлению гражданства.
8: Другим наука. Сергеем Корзуном. Исключительные способности принесли немецкому математику Карлу Гауссу, выросшему в небогатой семье, не только всемирную научную славу, но и деньги. На должности директора обсерватории в Геттингене Гаусс разработал схему оздоровления пенсионного фонда вдов профессоров местного университета, рассчитав обязательства, взносы, ожидаемую смертность и инвестиционный доход. А позже использовал этот опыт для себя и удачно вкладывал деньги в облигации частных компаний. К концу жизни он накопил состояние в 170 тысяч талеров. Сегодня это было бы порядка 5 миллионов долларов. Карла Гаусса иногда называют сильнейшим математиком в мире.
18: Он сделал теорию чисел самостоятельной строгой дисциплиной, дополнил фундаментальную теорию алгебры, близко подошел к неевклидовой геометрии и ввел понятие гауссовой кривизны, что стало одной из предпосылок общей теории относительности. Но сегодня в СМИ ему чаще всего поминают нормальное или гауссовое распределение. Эта кривая в форме колокола применяется в калибровке приборов и моделей искусственного интеллекта, в астрономии и навигации, а в социологии помогает, например, оценивать погрешность опросов и строить доверительные интервалы. Многие социологические понятия нельзя наблюдать напрямую. Социальный капитал, авторитарность, доверие к государству обычно измеряют несколькими вопросами и превращают ответы в индекс или шкалу. А вот к доходам и богатству нормальное распределение неприменимо. Здесь лишь немногие владеют многим. Не используют его на двоичных результатах, да нет, и при сильной поляризации. Если люди расколоты на два лагеря, на графике будут два пика, а средний из этих двух ничего не скажет о реальном состоянии дел.
8: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
19: У микрофона Сердар Авликулиев. Модернизация оснащения вооруженных сил России обсудили на заседании коллегии Минобороны под руководством главы ведомства Андрея Белоусова. Особое внимание уделялось вопросам развития войск беспилотных систем, противодействия средствам воздушного нападения, поставок нашим войскам современных образцов вооружения. Также обсуждалось совершенствование системы военного образования, медицинского обеспечения, модернизация строительного и имущественного комплексов. Отдельно была рассмотрена тема поддержки военных и их семей. Обвинения МИД Франции в адрес России в совершении кибератак не подкреплены доказательствами и публиковались в день встречи так называемой коалиции желающих, оказывающей поддержку Украине в конфликте против России. Об этом заявил временный поверенный в делах России во Франции Александр Зизюлин во время вызова в МИД Республики. Греция выразила серьезную обеспокоенность потенциальным влиянием новых санкций ЕС против России на европейский энергетический сектор, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Власти страны настаивают на необходимости так называемой калибровки любых новых мер. Основная претензия Афин – риск непреднамеренных последствий для европейской экономики. Общее количество написанных на максимальные 100 баллов по одному или нескольким предметам работ составило 10 090 по итогам дополнительных дней пересдачи единого государственного экзамена. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. По результатам пересдачи больше всего новых 100-бальных результатов по информатике 82, литературе 65, русскому языку 58 и профильной математике 53. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Азербайджан скоро возобновит прямые авиарейсы в ряд российских городов, сообщил глава МИДа Джейхун Байрамов по итогам встречи с Лавровым. Их приостановили после крушения самолета «Азал» в декабре 24-го. Лавров подтвердил урегулирование всех вопросов, связанных с последствиями катастрофы. Новым лидером лейбористской партии Британии объявили Энди Бёрнама, мэра Большого Манчестера. В понедельник его назначат премьером, а Бёрнам уже пообещал продолжить финансовую и военную поддержку Украины. Чего еще от него ждать? Индекс Мосбиржи продолжает обновлять минимумы с октября 2022 года. В пятницу вечером индикатор рухнул ниже отметки в 1940 пунктов. «Газпром», «Банк ВТБ» и крупнейший застройщик самолетов вновь обновили исторические минимумы. Что и почему происходит на российском фондовом рынке? Подробности на Business FM. Азербайджан в ближайшее время возобновит прямые авиарейсы в ряд российских городов. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов по итогам встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Полеты приостановили после крушения летевшего в Грозный самолет «Азал» в декабре 2024 года. По словам Байрамова, восстановят именно те направления, на которые ранее действовали ограничения. Лавров подтвердил, что все вопросы, связанные с последствиями катастрофы, полностью урегулированы. Комментирует вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель Совета директоров холдинга ВИПСИ Ростелекомсервис Дмитрий Горин.
20: Несмотря на то, что сейчас, конечно, есть возможности полетов и в Азербайджан, другими авиакомпаниями, азербайджанские авиалинии осуществляют важную функцию, в том числе для транзитных перевозок. Именно широкая маршрутная сеть, например, в страны Европы, позволяет за очень бюджетные разумные деньги путешествовать именно по многим европейским направлениям. После того, когда было сокращено количество рейсов и сокращена география полетов, это, конечно, привело к распределению на другие транзитные хабы, например, в Армению, Грузию, Турцию и ряд других государств. Но прежде всего выиграют от этого граждане, пассажиры, которые получат больший объем предложений для путешествий между нашими странами за довольно-таки меньшие деньги. Также деловой туризм выигрывает всегда от количества рейсов, и можно предположить, что количество туристических поездок будет тоже возрастать между нашими странами.
21: Какие города России, кроме Москвы, наиболее заинтересованы в прямых рейсах из Азербайджана?
20: Фактически все крупные

0: практически всех городов, куда они летали.
1: А Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Авиакомпания «Азал» после авиакатастрофы в декабре 24-го временно приостановила полеты из Баку в 10 городов России. Сначала это были рейсы в Грозный и Махачкалу, а потом к ним добавились Минводы, Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов. При этом рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Казань и Новосибирск были сохранены и выполнялись в штатном режиме. После восстановления авиасообщения билеты в Азербайджан должны подешеветь, считает авиэксперт, главный редактор портала Frequent Flyers.ru Илья Шатилин.
2: Спрос никуда не девается. В России достаточно большая азербайджанская диаспора. Плюс есть определенная туризма, да, и так далее, и деловые связи. Поэтому, естественно, спрос сейчас удовлетворяется за счет рейсов пересадками, там, где прямых рейсов, соответственно, нет. Поэтому, конечно же, за прямых рейсов он позволит снизить стоимость билетов по этим направлениям, потому что появится дополнительное предложение. Хотя я не думаю, что этих рейсов будет много, потому что флот «Азала» задействован на каких-то направлениях, он же не простаивает и не ждет, пока вот это решение будет принято. Поэтому говорить о том, что прям будет много рейсов и прям сразу, я бы не стал, да, то есть поэтапно выставлять и пока что в больших объемах можно предсказать такое.
1: Илья Шатинин, главред Frequent Flyers.ru. Напомню, борт, выполняющий рейс Баку-Грозный, не смог сесть в Чечне из-за тумана и плана «Ковер». Лайнер разбился под Актау. В Казахстане погибло 39 человек. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет был поврежден с земли. Российский лидер Владимир Путин принес извинения, отметил, что лайнер задели обломки, а не поражающие элементы ракет ПВО, выпущенных по украинскому беспилотнику. В апреле этого года Москва и Баку совместно объявили об регулировании всех последствий. Чего ждать от нового премьер-министра Британии? Энди Бёрнаму 56 лет. В пятницу его объявили лидером либерийской партии. Премьером его назначат в понедельник. Ожидает, что он повысит налоги для британцев, попытается стимулировать промышленность и даст больше автономии местным властям. Но внешнеполитический курс останется неизменным. Бёрнам, что вполне ожидаемо, занимает антироссийские позиции, уже обещал продолжить финансовую и военную поддержку Украины. Валерий Бадоев продолжит.
3: Энди Бёрнам – политик со стажем. Одно время он был министром культуры, СМИ и спорта. В Великобритании это одно ведомство. Позднее министром здравоохранения. Бёрнам даже неоднократно пытался возглавить лейбористскую партию, но безуспешно, после чего покинул парламент и стал мэром Большого Манчестера. За работу на посту главы города графства СМИ окрестили Бёрнама королем Севера. Он усердно защищал интересы Северной Англии. В период ковида не давал Лондону вводить жесткие ограничения у себя в регионе. Также он реформировал систему общественного транспорта, благодаря чему стал крайне популярным у местных жителей. Те даже дважды переизбирали его мэром. Но Манчестер Бёрнаму пришлось оставить, чтобы участвовать в гонке за место премьера. Впрочем, как таковой гонки в принципе и не было. Депутаты-лейбористы очень быстро одобрили его кандидатуру. Возможно, потому что никто особо и не хочет становиться премьером. За последние 10 лет в Великобритании сменилось уже 6 глав правительства. Бёрнам станет 7-м. И хотя на севере Англии он король, обычные британцы в целом к Бёрнаму и к его политике относятся с опаской, говорит жительница Лондона Яна Тульчинская.
4: Его правительство будет, наверное, самым левым за многие годы. Это означает, нам повысят налоги, будут еще больше социальных выплат, и деньги будут отбирать просто у всех, кто работает, чтобы отдать всем, кто не работает. И пока это все очень грустно, это пугает. И то, что он говорит, что он будет придерживаться и дальше намерением ужесточить и ограничить приезд в Англию нелегальных мигрантов, ну, это же звучит хорошо, только дел-то за этим никаких не стоит. Ну, не знаю, мне кажется, не все будет хорошо в нашем королевстве. Мы не понимаем, насколько далеко он пойдет.
3: На пресс-конференции лейбористской партии Бёрнам отметил рост популярности правых сил в Великобритании и призвал сопартийцев прекратить внутренние склоки. При этом, как отмечает Guardian, свою политическую программу в подробностях он до сих пор так и не изложил, лишь в общих чертах. Местным властям Бёрнам хочет дать больше полномочий, больше денег и снизить их зависимость от Лондона. По экономике он планирует сфокусироваться на развитии промышленности, так как в Великобритании ощутимый перекос в сторону финансового сектора и сферы услуг. Но в целом бизнес он планирует поддерживать. Конечно, есть и вполне типичное обещание по снижению стоимости жизни. И подход к внешней политике у нового премьера абсолютно предсказуем, говорит руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
5: Он занимает антироссийские позиции, поэтому улучшения никакого в отношениях с Москвой у Лондона не будет. Другое дело, что Британия захочет еще больше сблизиться с Европейским Союзом.
6: Администрация Трампа была сложные отношения. Они обусловлены позицией Трампа в связи

0: с его неприятием многосторонних организаций международных и, в частности, пренебрежением к Британии.
1: Как пишет Guardian, по крайней мере, Бёрнам гораздо более убедительный оратор, чем Стармер. Выступая перед лейбористской партией, он на протяжении получаса вдохновенно рассказывал, как важно единение, и говорил, что у него есть план, что и как нужно делать. При этом с составом своего правительства Бёрнам, по его словам, так до сих пор и не определился. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Business FM.
2: Открытый финал. В воскресенье в Нью-Йорке состоится финальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины. Ценами на билеты возмущаются страны-участницы. ФИФА трансформирует правила, а город окутал смог. Продолжит Ольга Кашинская.
3: Главный вопрос, связанный с предстоящим финалом, успеет ли в Нью-Йорке рассеяться смог. Дым на город идет из Канады, где сейчас полыхают лесные пожары. В мировых СМИ активно обсуждают перспективу переноса матча в другой город и на другую дату. Однако ФИФА отмалчивается. Как пишет аргентинская газета «Але», ссылаясь на источники, перенос матча все-таки не планируется. Похоже, организация рассчитывает на то, что смог в городе рассеется из-за дождя, и финал пройдет в назначенное время. Но этот сценарий выглядит довольно утопично, рассказывает жительница Нью-Йорка Диана Лесничая.
4: Это все похоже на такой туман, ничего не видно. Если ты долго находишься на открытом воздухе, в горле начинает першить. Из того, что я знаю, сборная Испании уже провела там тренировку, даже несмотря на уровень загрязнения. Он указывается как unhealthy или даже hazardous. ФИФА ничего не говорит о переносе. То есть я понимаю, что логически они могут перенести там, не знаю, в Майами, например. Но что они будут делать с людьми, которые купили билеты по $20,000. Пока все надеются на то, что дождем воздух немного очистится. Но я не знаю, насколько вообще дождь способен это очистить, потому что ветер все равно приносит дым, а пожары сильные. То, что люди планируют идти и болеть, даже несмотря на такие условия, я не сомневаюсь. Другой вопрос, насколько футболистам в состоянии играть в таких условиях. Очень тяжело дышать. То есть, когда ты набираешь еще много воздуха, им бегать надо, я не знаю. Еще очень жарко у нас. Вчера было плюс 35.
3: В любом случае, этот финал войдет в историю. Впервые за все время проведения Мундиаля в перерыве между таймами будет организовано музыкальное шоу. Все в лучших традициях Супербоула, где такие концерты давно стали нормой. Для зрителей выступят Джастин Бибер, Мадонна, Шакира и кей-поп-группа BTS. По регламенту халфтайм не может длиться дольше 15 минут. ФИФА уверяет, что концерт продлится не дольше 11, но им никто не верит. На репетициях, например, артистам не удалось уложиться даже в 20 минут. Реальную продолжительность халфтайма с учетом выступлений и демонтажа сцены эксперты оценивают как минимум в полчаса, хотя точной информации об этом до сих пор нет. Футбольные фанаты по всему миру возмущаются американизацией происходящего и таким вольным обращением с правилами, которое за время этого мундиаля происходит далеко не в первый раз. Продолжит комментатор Матч ТВ, который будет работать на финале, Константин Генич.
5: Ну, на этом чемпионате мира есть абсолютно беспредельные вещи и есть вещи, на которые можно где-то закрыть глаза и отнести с пониманием. Но я думаю, что дальше этого чемпионата мира подобные вещи тяжело будет продолжать интегрировать. Никаких пауз, hydration break'ов не будет внутри еврокубковых матчей, европейских чемпионатах тоже. Поначалу это выбешивало, поначалу это приводило в тупор. Зачем, для чего, ведь не так жарко. И потом уже начали чуть-чуть с этой мыслью свыкаться. На этом чемпионате мира он вообще по-своему эксклюзивный, по-своему уникальный, потому что никогда такого количества команд не было. Добавилась еще одна стадия, добавились новые правила, добавились удавления за прикрытый рот рукой. По-моему, впервые в истории вот так открыто просто вмешивается государство в дела спорта. 30 минут, которые нас ожидают в финале, это тоже что-то новое, удивительное. То есть надо монтировать сцену, потом демонтировать все это, огромное количество подтанцовки, музыка. Как эти 30 минут еще отразятся на игроках, как это все отразится на самой игре. Действительно, уникальный чемпионат.
3: Сейчас стоимость билетов на финальную встречу на стадионе MetLife, который вмещает 82,5 тысячи зрителей, начинается от $8,700 или 680 тысяч рублей. Это если на галерку. Цены на места поближе к полю могут доходить до 8-9 миллионов в пересчете на рубли. Есть и эксклюзивные предложения от ФИФА стоимостью в миллионы долларов. Это возмутило и одну из стран-участниц финала. Президент Королевской Испанской Футбольной Федерации осудил высокую стоимость билетов, из-за которой доступ на стадион будет закрыт для многих испанских болельщиков. Еще на старте продаж цена билетов на финал чемпионата этого года была в 7 раз выше, чем на чемпионате 22 года в Катаре. А в ходе чемпионата суммы кратно выросли. На ресейл-платформах цены на билеты ниже, но не намного, рассказывает член команды организаторов церемонии открытия и закрытия чемпионата мира по футболу в 26 году Ольга Гончарова.
6: Сильно дороже все билеты здесь. На финал сейчас колеблются билеты, начиная от 7500. Это ресейл, то, что перепродает. Это какие-то места совсем-совсем высоко. И заканчивая 50 51 950. Я помогала знакомым купить билет. Они купили билет второй категории официально через FIFA за 7380. Это вторая категория.
3: По московскому времени финальный матч начнется в 10 вечера в воскресенье. Что покажут российским зрителям в халфтайме, пока неизвестно. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Григорий Гуреев, Бизнес FM.
7: Карьера с Ольгой Дементьевой.
8: Как известно, выдающиеся актеры, чтобы им поверили по знаменитой системе Станиславского, не играют, а буквально существуют на сцене, живут в предлагаемых обстоятельствах. Так и про собеседование можно ведь сказать, что самая удачная стратегия поведения – это не играть в идеального кандидата, а интересоваться собеседником и предметом разговора. Давайте обсудим, как сосредоточиться на общении и сместить фокус с оценки на утепление человеческого контакта. Ощущение неестественности появляется, когда человек слишком много думает о том, как он выглядит сейчас со стороны. Достаточно ли уверен и правильно ли ответил? Понравился ли его ответ и что о нем подумали? Знакомо вам такое? Так все внимание уходит на внутренний контроль и желание управлять впечатлением. Замечаю, что чем сильнее человек старается понравиться, тем менее убедительным выглядит. А вот когда начинает увлеченно говорить о том, что знает, любит и умеет, забывая про внешние оценки, то появляется такая естественная энергия, которую невозможно сыграть. И вот, чтобы помочь правильно настроиться тем, кого я готовлю к собеседованиям, я им говорю следующее. Любой нанимающий менеджер – это в первую очередь живой человек, и он подумает не только о компетенциях. Невольно возникнет вопрос, кто будет со мной каждый день в офисе, в одном кабинете, на обеде или в самолете? Это не про выученные ответы, а про человека, который рядом каждый день решает совместные задачи. Вы тоже так думаете, когда проводите собеседование сами, да? Замечали, что как только включается камера, появляется объектив или наблюдатель, человек немного иначе себя ведет, начинает сжиматься или, наоборот, позировать на камеру. Правильно? А ведь лучшие кадры получаются, когда не позируешь, когда вовсе забываешь про камеру, делаешь свое дело и получаешь от него удовольствие. Настоящую вовлеченность сыграть невозможно.
7: Карьера на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Рособорнадзор хочет запретить продажу микронаушников, чтобы школьники и студенты не списывали. Об этом заявил глава ведомства Анзор Мусаев. Он сообщил, что вопрос запрета будет прорабатываться с силовыми структурами. Рособорнадзор провел анализ и пришел к выводу, что в обычной жизни микронаушники практически не используются, но их применяют в списывании. Поэтому глава ведомства Мусаев назвал эти средства связи серьезной бедой и вызовом для системы. Об этом мы поговорили с учителем математики МБО СОШ номер 60 имени Владимира Завьялова в городе Барнауле Никитой Бурмистровым.
9: В целом, микронаушник – это далеко не самый популярный метод списывания, потому что, во-первых, зачастую много историй расхожих про то, что микронаушники банально застревают в ухе, и школьники, честно говоря, этого периодически тупо боятся. Даже банально из-за сложности того, как его использовать, что это нужен другой человек, который будет надиктовывать, а это надо как-то передать. Зачастую обычно прибегают больше к банально шпаргалкам, телефонам, ну и помощи друзей. То есть в туалет выйти пообщаться или что-то того, попытаться просто пошептаться на месте.
10: В принципе, насколько активны эти попытки? Потому что есть ощущение, что борьбы со списыванием много и все больше с каждым годом.
9: Ну, списать, конечно, пытаются, особенно если сами понимают, что не сильно хорошо готовы. Хотя бывает, что и сильно хорошо готов, но просто сильно очень переживает. Но все равно нет-нет, да находятся в том числе и микронаушники. Не сильно часто, но бывает. Но тут, к сожалению, есть все-таки с нашей стороны трудность такого ученика поймать за списыванием. Но тут уж, как говорится, не пойман не вор.
10: Не очень часто это примерно в каком соотношении?
9: Ну, я думаю, где-то один раз на работах 50.
10: То есть, если я правильно поняла, проблема эта существует, но сказать, что она суперострая и угрожает качественному проведению экзаменов, было бы преувеличением.
9: Я думаю, что да, тем более тому, кому надо списать, он все равно найдет, как списать, даже если микронаушники под запретом.
2: Никита Бурмистров, преподаватель математики в Барнауле. Глава Рособорнадзора Анзор Музаев напомнил, что в этом году с ЕГЭ удалили 917 человек без права пересдачи в течение года, и большинство удаленных использовали на экзамене. Экзамене средства связи и шпаргалки. Мужчина в Ленинградской области провалился в дупло клёна и просидел там более суток. Это не особо выдающаяся новость, активно расходится по телеграм-каналам и СМИ. Кадры с места событий, подробности спасательной операции, детали о глубине дупла и так далее. А на лентах информагентства эта новость выходит под тремя большими тегами. Россия, Ленобласть, Дупло. Последовательность буквально нарывалась на рифму и моему коллеге Ивану Медведеву навеяло.
11: Навеяло. Россия, Ленобласть, Дупло. Болгарка, стремянка, сверло. Ну как тебя, брат, занесло? Смешал коньячок и мерло? Понятно, сейчас всем тяжело. На ЦБ, АЗС, ПВО, РКН, ВПН, ГТО, НДС и, блин, БПЛА. Смотреть лучше всем из дупла. Я в домике спрятался, скрылся, телегу закрыл, просветлился. Спокойно и тихо мне тут. В дупле и покой, и уют. Россия, Ленобласть, Дупло, сирены, мигалки, алло. Систему нагнуть не пытайся. Приехали, брат, раздупляйся.
2: Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов в пятницу упал на 3 с лишним процента до 1958 пунктов. Это минимальные уровни с октября 2022 года. Вечернюю сессию снижение продолжилось. За неделю индекс рухнул на 9%. Паническим распродажам сопутствовали геополитические и санкционные риски, а также ожидания возможной паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики Банком России. При этом нефть в пятницу вечером продолжала дорожать. Стоимость Brent преодолевала $88 за баррель. С начала недели рост на 12%. Биржевые итоги недели подвел обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
12: Очередная падающая неделя на российском рынке акций, причем сильно падающие. Многие участники торгов назвали эту ситуацию капитуляцией. За неделю индекс Московской биржи рухнул на 8,7%. Только за пятницу потери составили 3,2%. И закрытие по основным торговым сессиям 1958 пунктов. То есть пробили все практически уровни поддержки. Ну, дальше прогнозы, наверное, строят смысла нету, с учетом того, что и 1700 уже называют уровень, и 1500 по индексу Московской биржи. В общем, дальше только фантазия, причем приход к этим уровням, ну, вполне реален, на мой взгляд. И ниже 2000 закрыли неделю, причем ниже 2000 индекс Московской биржи упал впервые с октября 2022 года. Но понятно, что усилились санкционные риски, во всяком случае, издания американские, ну, в частности, портал Axios написал в пятницу, что законопроект об усилении санкций против России имеет достаточную поддержку в Сенате. Но я напомню, что этот законопроект предусматривает вторичные пошлины до 100% в отношении тех стран, которые продолжают покупать российскую нефть и российский газ. Это действительно серьезный законопроект, и пока единственное, что не решили в Сенате, когда будут его обсуждать. То есть время пока есть, но рынок заранее все это отыгрывает. И еще одна ситуация, это ситуация с тем, что скорее всего завершился цикл смягчения денежно-кредитной политики Банком России, то есть цикл снижения ставки, и рынок в лучшем случае ожидает паузу на ближайших заседаниях, не только на заседании, которое пройдет уже на следующей неделе 24 июля. Рубль тоже упал, и китайский юань вырос на 25 копеек за неделю, причем закрыл неделю выше границы в 11,5 рублей, верхней границы диапазона, в котором в последнее время торговался, да и не только в последнее время. Таким образом, закрытие недели 11 рублей 57 копеек. Доллар в пятницу немножко снизился, но тем не менее, если рассматривать уже вечер и однодневный фьючерс контракт, это рубежи 78,5 рублей. Ну, а цены на нефть выросли, причем Brent взлетел на 12%, даже более 12% за неделю был рост. Ну, вечер пятницы это $87,5 за баррель. В регионе Персидского залива продолжается война, во всяком случае, всю неделю США и Иран обменивались ударами. Только в пятницу центральное командование вооруженных сил США сообщило о том, том, что нанесли очередные удары, очередную серию ударов по Ирану, а Иран в ответ атаковал с применением беспилотников американскую авиабазу в Бахрейне. И так практически продолжалось всю неделю. И в начале недели рынок не спешил, кстати, отыгрывать все эти события. Видимо, ждал по привычке то, что выходные вот обмен ударами, а потом какая-то переговорная риторика. Нет, на этой неделе переговорной риторики не случилось. Таким образом, цены на нефть, видимо, продолжат расти и на следующей неделе, если ситуация коренным образом не изменится. Но это, как мы видим, не помогает российскому рынку акций.
2: Это был обозреватель Business FM Алексей Завьялов с биржевыми итогами недели.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Тоже отдых. НЛО «Туризм» — это посещение мест, связанных с любыми упоминаниями о проявлениях инопланетных цивилизаций. Массовый характер увлечения НЛО приняло после 1946 года, когда на захолустный американский городок Розуэлл в штате Нью-Мексико упал то ли военный зонд, то ли летающая тарелка. Причем очевидцы уверяли, что спецслужбы спешно вывезли в неизвестном направлении извлеченное из летательного аппарата тело пришельца. С тех пор значительная часть населения городка — это туристы. Также небывалым спросом пользуется зона 51 в Неваде, куда, по слухам, свозят все потерпевшие крушение или захваченные инопланетные корабли. В России одна из самых популярных НЛО-локаций — это деревня Малёпка в Пермском крае. Там постоянно наблюдают летающие светящиеся объекты. В районе отказывается работать электроника, а часы начинают идти назад. Тоже отдых на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
13: Столичный рынок коммерческих помещений на первых этажах жилых домов переживает структурную трансформацию, которая во многом перекликается с ситуацией на первичном рынке жилья. Доступное предложение вымывается, цены растут и значительно, экспозиция смещается в дорогие сегменты, а собственники и покупатели не могут сойтись в цене. К такому выводу пришли аналитики компании «Эстатет», подведя итоги второго квартала 2026 года. Несколько о многом говорящих показателей. Всего в реализации представлены 1,8 тысячи помещений стрит-ритейла общей площадью почти 352 тысячи квадратных метров. По сравнению с первым кварталом, объем экспозиции снизился на 5,2% по количеству лотов и на 14,8% по суммарной площади объектов. Средневзвешенная цена предложения за квадрат прибавила 13,8%, достигнув отметки плюс-минус 472 тысячи рублей за квадратный метр. В годовой динамике рост цен составил почти 22%. За год доля помещений стоимостью до 30 миллионов рублей снизилась на 9 процентных пунктов. Причина очевидная – вымывание доступного предложения в старом жилом фонде и новостройках комфорт-класса и увеличение экспозиции в премиальных и элитных новостройках. Сейчас 62% предложения – это лоты от 10 до 70 миллионов рублей и существенная доля 24%, лоты стоимостью свыше 100 миллионов рублей. Сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люрин согласен с выводами коллег. За год помещения на первых этажах московских новостроек подорожали, а объем предложения сократился. Хотя рост средней цены нельзя переносить на каждый объект. Дороже стали прежде всего ликвидные помещения в уже заселенных районах и проекты с понятным будущим трафиком, отмечает эксперт. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
7: Недвижимость на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Business FM. Новости. Коротко.
14: У микрофона Сердар Влекулиев. Нефтяной танкер был поврежден в пятницу ударами двух беспилотников и загорелся на подходе к морскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском. Пожар потушен силами экипажа. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе КТК. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что нефтяной танкер Nordic Zenit, следовавший в морской терминал КТК, загорелся после атаки. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, расширяющий список лиц с судимостью, которые могут заключить контракт с вооруженными силами России. Большинство жителей Польши, 52%, впервые высказались против приема беженцев с Украины, свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного лабораторией Центра исследования общественного мнения. Начиная с 2022 года в регулярных соцопросах Центра большинство поляков неизменно выступали за то, чтобы в их страну и дальше приезжали украинские беженцы. ФАС разработала новые правила возврата железнодорожных билетов. Перевозчики смогут самостоятельно определять размер сбора в пределах до 10% от стоимости неиспользованного билета. Сменить работу хотят 73% опрошенных IT-специалистов, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Mark Analytic. Опрос проводился в крупнейших городах России и Белоруссии. Основными причинами программисты называют отсутствие или невозможность карьерного – 31% и профессионального – 28% роста. Усталость и выгорание – 23%, а также зарплату – 45%. В среднем опрошенные айтишники получают 181 122 рубля в месяц при желании ежемесячно зарабатывать 258 520 рублей. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
16: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Владельцы независимых заправок стали активно выставлять их на продажу, пишет «Известия». Заявлено, что среди причин ухудшения финансового состояния и дефицит топлива мы позвонили по объявлениям на Авито. Действительно ли их стало больше, с чем это связано, если сейчас смысл покупать АЗС? Сенат США опубликовал доработанный вариант адских санкций против России. Он предлагает рестрикции в отношении Путина и других руководителей, а также Центробанка и госкомпаний, российского теневого флота и всех газовых проектов «Новатека». Кроме того, он вводит 100% пошлины в отношении 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа. Будет ли принят законопроект и в каком виде? И Китай представил крупнейшую модель искусственного интеллекта Kimi K3 значительно опережает по производительности конкурентов-соотечественников, включая DeepSeek. А как она в сравнении с американскими моделями и сможет ли их опередить? Подробности на Business FM. Продам АЗС. Готовый бизнес, стабильный поток клиентов. На рост числа подобных объявлений обратил внимание газета «Известия». Действительно ли владельцы частных заправок стали выставлять их на продажу? Есть ли смысл покупать АЗС? Об этом Михаил Задорожный.
17: По информации издания, за последний месяц на порталах с объявлениями о коммерческой недвижимости появилось более 150 предложений о продаже АЗС. Вилка цен от скромных 1 миллиона рублей и до 150 миллионов. В Уфе целая сеть из 13 заправок продается за 350 миллионов рублей. Причины, по которым владельцы частных АЗС пытаются от них избавиться – ухудшение финансового состояния собственников, а также дефицит топлива в ряде регионов. Мы пообщались под видом потенциального покупателя с авторами нескольких таких объявлений. Только в одном случае нам подтвердили, что АЗС выставлены на продажу из-за проблем с бензином. И вообще бизнес стал сложным. Другой продавец сказал, что не принимает никакого участия в управлении бизнесом из-за проблем с партнером-совладельцем АЗС, поэтому и продают свою долю в 50%. Причина продажи – еще одной заправки.
18: Дело не мое, это дело было мною куплено, просто вложенные средства определенные. Я брал ее в замороженном виде, не использовал ее. Заправка мне не интересна в том отношении, что сейчас вот сыну надо квартиру брать. Я инвестор, у меня не один объект. Я не думал входить в рынок. Я брал объекты, которые в дальнейшем продать.
19: Давно это объявление висит?
18: 1.5 месяца где-то.
17: Справедливости ради, выставляют на продажу не только частные заправки. Например, «Газпром», как следует из сообщения на его сайте, пытается избавиться от непрофильных активов, к которым отнесены АЗС АЗС в Астраханской, Ростовской, Тамбовской и Нижегородской областях. Цена от 1 миллиона до почти 14 миллионов рублей. Некоторые ищут покупателя уже 4 года. Из общения с продавцами стало понятно, что интерес к таким активам сейчас небольшой. Например, автор одного из объявлений признался, что за полтора месяца ему позвонил только один потенциальный покупатель. Некоторые продавцы готовы немного уступить в цене, в разумных пределах, которые, правда, не обозначены. Мы спросили, почему заправки выставляют на продажу, у руководителя сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александра Вахрушина.
19: Если кто-то продает частые заправки просто от того, что либо запал пропал, порох кончился и так далее, то эти заправки будут просто стоять и не будут они продаваться 100%. Они не нужны никому сейчас, вообще не нужны. Те места, которые достаточно проходимы и большей популярностью пользуются, они, как правило, рабочие и держатся на плаву. Но те, которые на отшибе или далеко находятся от поселков или от городских округов, они уже умерли, и их никто не будет покупать. Сейчас продаются именно те заправки, которые вообще не востребованы давным-давно. Их стоимость завышается десятикратно, они просто не стоят этих денег.
17: Сам топливный бизнес достаточно сложный, а сейчас еще и рискованный из-за перебоев с поставками бензина и дизеля. И владельцы независимых АЗС не раз жаловались на то, что работают в ноль, а иногда даже в убыток. Неудивительно, что частные инвесторы не спешат вкладываться в такие активы. «Известия» насчитали 150 объявлений о продаже АЗС, хотя в действительности их может быть больше, однако массовых распродаж не наблюдается. В «Авито» наши радиостанции сообщили, что ажиотажа нет, и они не видят роста числа выставленных на продажу заправок. Михаил Задорожный, Алексей Шевцов, «Бизнес ФМ».
2: Сенат США опубликовал доработанный законопроект об адских санкциях в отношении России. Первоначально документ был подготовлен покойным сенатором Линдси Грэмом, признанным в России экстремистом и террористом. Законопроект предусматривает санкции в отношении президента России, премьер-министра, высшего политического и военного руководства страны, а также Центробанка, госкомпаний, энергетических проектов России и теневого флота. Также глава администрации США может вводить 100% пошлины в отношении 5 крупнейших покупателей российской нефти и природного газа и против 5 стран, которые в наибольшей степени способствуют обходу санкций. Документ прямо запрещает гражданам США инвестировать в Россию и переводить деньги российскому государству. Президент США может вводить эти санкции, но согласно тексту законопроекта, для их снятия потребуется одобрение Конгресса, комментирует политолог-американист Малек Дудаков.
20: Никаких неожиданностей мы не увидели. Все детали, нюансы этого законопроекта, они уже были в общем и целом известны заранее. Снизили они там с 500 до 100% обещанные вторичные тарифы в отношении покупателей российской нефти. При этом сделали исключение для большого количества стран, поэтому будут пытаться угрожать только тем государствам, которые в основном закупают наши энергоносители. Плюс к этому санкции в отношении крупных российских энергетических компаний, проектов, ну и высшего руководства Российской Федерации. Что касается позиции администрации Трампа в этом вопросе, то мы видим, что Белый дом в целом не горит большим желанием увидеть этот самый законопроект принятым, потому что все возможности, да, вводить те же самые санкции у исполнительной власти и так имеются. То есть здесь ничего нового нет. Американский президент и так может все эти санкции ввести, ему не нужно никакое дополнительное одобрение либо отмашка со стороны Конгресса. Но этот законопроект просто в какой-то степени уменьшает пространство для маневра у администрации Трампа в контексте переговорного процесса с Россией. То есть здесь законодатели требуют от Трампа, по сути, заставить как-то ускориться его с заключением мирного соглашения по Украине. Ну, иначе переговорный процесс может зайти в тупик, если все-таки эти санкции будут введены в силу. Тут все-таки нужно понимать, что даже если законопроект будет принят, Трамп его подпишет, либо не подпишет. У него тоже есть такое право не подписывать законопроект. После этого там 2 недели пройдет, он все равно вступит в силу. Далеко не факт то, что, конечно, все эти санкции и тарифы будут реализованы. Потому что, ну, текст этого законопроекта носит отчасти размытый характер. Очевидно, что есть много возможностей обходить какие-то острые углы. И я думаю, что если администрация Трампа уж очень сильно захочет, она может, в общем-то, те же самые санкции и тарифы не вводить. Если будет полагать то, что смысла в этом особого нет, а это ломает для них переговорный процесс с Российской Федерацией. Так что, там, кардинальным образом, я думаю, что ситуация не поменяется, даже если этот законопроект будет принят. В целом, мы видим, что, конечно, это просто олицетворяет собой общую ситуацию с усиливающимся давлением со стороны ястребов в Конгрессе и в Сенате, в Палате представителей и на Белый дом стараются, в общем-то, не дать Трампу о чем-то всерьез с нами договориться в оставшиеся 3 месяца до выборов. Ну а потом, если побеждают демократы, они уже будут пытаться перехватывать повестку и в целом продвигать максимально антироссийскую линию для того, чтобы уж точно Трампу не дать с нами договориться. Поэтому здесь действительно время работает против действующей администрации. Ну и Трампу нужно торопиться с переговорами, потому что дальше, конечно, ему работать будет и на российско-украинском направлении, и на Ближнем Восточном гораздо гораздо сложнее, если он теряет уже окончательно контроль над Конгрессом.
2: Малик Дудаков, политолог-американист. К 16 июля под законопроектом подписали 62 сенатора, но республиканцев среди них почти вдвое больше, чем демократов. 40 плюс 21, а плюс один независимый. В Палате представителей против выступили высокопоставленные демократы в профильных комитетах по иностранным делам и по бюджету, а также руководство центристской коалиции New Democrat. Об этом пишет специализирующийся на освещении деятельности Конгресса издание Punch Bowl News. Оно отмечает, что демократы не хотят давать Трампу в руки новый тарифный инструмент, которым он и так уже слишком злоупотреблял. Сторонники законопроекта, по данным Punch Bowl, в ярости. В четверг руководство республиканцев запустило процедуру о проверке возражений перед выносом законопроекта на голосование. Республиканцы хотят успеть с ним до 10 августа, то есть до начала каникул. Между тем, Белый дом отказался пояснить, готов ли Дональд Трамп подписать законопроект об ужесточении санкций в случае его принятия Конгрессом. По данным портала Axios, Трамп пока воздерживается от полной поддержки законопроекта. При этом, как утверждает Axios, хозяин Белого дома дал понять, что готов подписать документ в качестве дани памяти покойному сенатору Грэму. Китай представил крупнейшую модель искусственного интеллекта. Кимика-3 значительно опережает по производительности своих конкурентов-соотечественников, включая DeepSeek. И по сравнению с американскими моделями, новая китайская разработка также показывает хорошие результаты. Так что технологический разрыв между Китаем и США резко сократился. Валерий Убадоев продолжит.
1: Примечательно, что, как отмечает Bloomberg, после запуска Кимика-3 от китайского стартапа Moonshot, акции американских компаний IT-сектора резко попадали. Китай уже в состоянии производить вполне конкурентоспособные модели. При этом огромных инвестиций, как в США, для этого не требуется. Вот инвесторы в очередной раз и засомневались в адекватности оценки американских компаний в сфере ИИ технологий и полупроводников. Разработчики Кимика-3 заявляют, что эта модель крупнейшая в мире. У нее рекордные 2 триллиона 800 миллиардов параметров. Очень грубо говоря, эта цифра определяет то, насколько модель в кавычках умная. То есть Кимика-3 не только отвечает на какие-то вопросы пользователя, но и может хорошо планировать последовательность действий и выступать подобием в кавычках мозга в системе ИИ-агентов. Продолжает генеральный директор компании Nevel AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
0: Количество параметров напрямую связано с тем, насколько много знаний в модели может быть. Но кроме знаний, также размер модели коррелирует с тем, насколько долго и как именно она может, в принципе, рассуждать. И модели меньшего размера, они подходят не для того, чтобы планировать и проектировать сложные шаги, а только для того, чтобы их выполнять. В целом, можно сказать, что Китай сохраняет свою вот эту уверенную вторую позицию на рынке AI. Супер интересно, как это поменяется в ближайшее время, потому что мы видим, что последние релизы у американских лабораторий были построены вокруг того, чтобы не дать Китаю скопировать легко их модели.
1: Как пишет Рейтер, среди аналитиков ранее существовал консенсус, что Китай по ИИ-технологиям отстает от США примерно на полгода. Однако релиз Кимика-3, как и в целом ускорившиеся темпы разработки, показывают, что Китай значительно сократил разрыв. Он по-прежнему отстает, но далеко не так сильно. При этом и США тоже не стоят на месте. Искусственный интеллект в целом стал развиваться гораздо быстрее, благодаря тому, что каждая новая ИИ-модель используется в разработке еще более новой и совершенной ИИ-модели. На конкретном примере Кимика-2 и так была довольно неплохой нейросетью. И с ее помощью как раз и была создана новая Кимика-3. Причем у нее открытый исходный код, то есть ее можно использовать в российских разработках, отмечает генеральный директор АЯ-эксперт, старший преподаватель кафедры кибернетика НИАУ МИФИ Роман Душкин.
21: Китайские модели, они открыты, их надо брать и использовать. Наше общество достаточно высокотехнологично. Почему мы не можем там взять Кимика-3, например, и начать использовать ее для разработки? Я имею в виду, конечно, про массовых. Компании, которые занимаются разработкой, все, естественно, давно это используют в своих процессах, это никаких проблем нет. Но вот массово на государственном уровне, чтобы вот это все было, поддерживалось и так далее. Вот почему-то этого пока не наблюдается. Китай рванул вперед, потому что вот он получил тоже такие средства производства. Вот и все объяснение.
1: Председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту сравнил значимость этой технологии со значимостью изобретения парового двигателя и электричества. И, как отмечает Рейтер, пока США воздвигают железный ИИ занавес, Китай делает ставку на международное сотрудничество, предлагая глобальному югу ИИ-модели с открытым исходным кодом. Осталось лишь этим предложением воспользоваться. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Бизнес FM.
15: Вначале был бизнес.
22: Как появлялись города?
15: Первоуральск, Свердловская область, 120 тысяч жителей.
4: 1702 году на Урале у горы Волчиха была найдена железная руда. Через 30 лет построенный рядом чугуноплавильный завод Василия Демидова выдал первую продукцию. Город с 1933 года.
22: Как появлялись города на Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. После службы в бизнесе. Евгений Шушков, ветеран СВО.
5: Стать бизнесменом, наверное, я хотел всегда. Вышел в отставку и сразу же начал работу в этом направлении проводить. Самая качественная адаптация – заняться чем-то.
22: Бизнес-планы бизнес-истории Евгения Шушкова в специальном репортаже Олеси Савоськиной. В субботу после полудня и после 16. Только на Бизнес-ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
6: У рэпера Лу Тейлера есть занятная композиция «Black Flippin'». С нее началась набирающая обороты карьера музыканта. В рамках «Суммы технологий» хит интересен тем, что был записан и сведен на смартфоне в программе «BandLab», а не в рубрике «Приложение недели». «BandLab» – бесплатная в своих базовых функциях облачная студия звукозаписи. Сервис доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android или в рамках веб-интерфейса. «GarageBand» от Apple видели? Так вот, совсем не похож. Насколько я понимаю философию BandLab. Если студия Apple предполагает наличие хотя бы зачаточной музыкальной грамоты в ее классическом понимании ноты, струны, клавиши, то BandLab для музыкантов нового поколения, для которых музыка — это кнопки компьютерного интерфейса. Недаром среди героев BandLab много рэперов. Ребят из сложных кварталов в музыкальную школу их в детстве точно не водили. Вторая идея приложения. Оно удобно для записи на ходу. Набросков, эскизов, фиксации идей, но поскольку мы сейчас все делаем на ходу, оно просто очень удобно. Напел тему, подложил бит, накинул инструменты, эффекты, обработал голос готовыми пресетами, и песенка готова. Если нет своих идей, приложение их подкинет. ИИ-генератор предложит базовую мелодию и ритм, а дальше уже сам. К студии прикручена социальная сеть, куда можно выкладывать треки, но интереснее возможность приглашать музыкантов для коллаборации. Важная деталь. BandLab принципиально не обучает свой искусственный интеллект на чужих треках. Все сделанное в студии, включая работы искусственного интеллекта, очищено для коммерческого использования. BandLab – решение для тех, у кого есть мотивчик, с которым надо бы что-то сделать, но нет опыта записи музыки. Начать легко, продолжить увлекательно затягивает. Главное – не стать рэпером. Хотя почему, собственно, нет.
22: Сумма технологий на Бизнес ФМ.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Жара до 27-30 градусов, а потом снова дожди. В выходные тепло начнет набирать обороты, в понедельник достигнет обещанного максимума. Однако со вторника температура начнет понижаться, и в столицу вернется пасмурная дождливая погода. Подробнее обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
23: В субботу и воскресенье нас ждет прилив тепла. В субботу днем температура воздуха будет колебаться около 25-градусной отметки. В воскресенье это уже все 26-28, а в понедельник на следующей неделе, судя по прогнозам, температура воздуха днем может составить 30 градусов. Но мы будем смотреть, конечно, насколько этот прогноз оправдается. Все это время будет без осадков. Перелом в погоде в столице ожидается во вторник. На нас будет влиять очередной циклон с понижением дневных температур ниже 30 градусов, да и ночные тоже около 16, 18, даже иногда и 19. Все будет зависеть от того, какое небо будет ночью, идет этот фронт или нет. Тем не менее, из-за прохождения атмосферного фронта и влияния циклона на столицу, во вторник, в среду и в четверг температура воздуха уже будет понижаться. Это будет 23-25 градусов. Все это будет под аккомпанемент дождей и будет пасмурно. Вот этот циклон, который придет к нам со вторника, он, конечно, понизит температуру воздуха, но температура в целом останется около климатической нормы. Единственное, что не повезло в этом месяце с осадками. Все дело в том, что в Москве и Московской области уже где-то местами даже перевыполнена норма по осадкам. Вот этот период циклональной погоды, который, скорее всего, закончится к концу следующей недели, позволит осадкам закрепиться в московском регионе. Там, где недовыпало, выпадет месячная норма, а там, где месячная норма уже превышена, это превышение пойдет дальше. И таким образом июль закрепил за собой очередной раз статус самого дождливого и могучего на осадке месяца в европейской территории России. Если смотреть на две недели прогноз, то, конечно же, во-первых, он изменится, а во-вторых, серьезных похолоданий, по крайней мере, я не вижу. И более того, скорее всего, к началу уже недели, которая уже ближе там к августу, и там уже все-таки температура воздуха будет опять устремлена к температуре 30 и выше. Но это мы посмотрим.
2: Алексей Сафонов, обозреватель погоды проекта «Метеовеб». Аллергологи, в свою очередь, предупреждают, что Москву накрывает пыльцевой шторм. Концентрация аллергенов, полыни, сорных трав и злаковых достигнет критических отметок. Малооблачная погода обеспечивает максимальную концентрацию микрочастиц в воздухе. Минпросвещение ужесточает правила Всероссийской олимпиады школьников. Проект приказа ведомства вынесло на общественное обсуждение. О том, как меняются правила олимпиады, которые позволяют поступить в вузы без экзаменов, и что об этом думают преподаватели, подробности у Натальи Шашиной.
3: Призовое место на Всероссийской олимпиаде школьников позволяет заранее забронировать себе место в желаемом вузе. И для многих школьников каждое изменение в правилах – вопрос будущего поступления. Главные изменения, которые Минпросвещение вынесло на общественное обсуждение, такие. Во-первых, нельзя будет проходить несколько профилей одного предмета. Речь о технологии, то есть труде и информатике. То есть ребенок не сможет попробовать силы одновременно в программировании и, казалось бы, смежной инфобезопасности, а должен выбрать что-то одно. Для многих школьников, нацеленных на IT-специальности, это будет неприятным изменением. Но это касается профилей, а не самих предметов. Для желающих участвовать, например, сразу в биологии и в химии, ничего не меняется. Во-вторых, выше становится цена ошибки. При каком-то нарушении участник уже не сможет проходить отбор в олимпиадах по другим предметам, в этом году. Хотя непонятно, как это можно будет проконтролировать за пределами регионов. Но одно из самых дискуссионных изменений, которое предлагается ввести в 2027 году, призеры и победители прошлого сезона не смогут в новом сезоне автоматически попадать на следующий этап. И это может усложнить путь талантливым школьникам, уверен руководитель школы подготовки к олимпиадам по математике, экономике, физике и программированию ОЛМАТ Сергей Скопинцев.
8: Ранее человек, который стал победителем в, например, региональном этапе прошлого года, автоматически мог проходить на региональный этап этого года. А сейчас это отменяется. И это большая проблема. Школьный и муниципальный этап очень массовый, и они проходят очень по-разному. И человек, который ранее уже доказал то, что он достаточно хорошо разбирается в предмете и умеет решать эти задачи нужного уровня. Талантливый ребенок, победитель, не знаю, финала Всероссийской олимпиады школьников, может сейчас завалиться на школьном этапе или на муниципальном этапе из-за, например, проблемы технической или из-за того, что все дети написали на полный балл этот школьный этап, он написал на 90% из 100. Дети этот этап, например, списали.
3: Изменения особенно важны на фоне дискуссии о дисбалансе в том, как распределяются бюджетные места между олимпиадниками и теми, кто хорошо сдал ЕГЭ. Рособорнадзор сообщил, что около 10 тысяч человек в этом году сдали экзамен на 100 баллов. В ведомстве заявили об улучшении качества школьного образования. Количество выпускников, набравших по трем предметам больше 180 баллов, выросло за год более чем на 5%. Создается впечатление, что уровень выпускников все лучше. При этом возможность поступить упирается в жесткую конкуренцию. В самые престижные вузы Москвы и Петербурга стремятся абитуриенты, имеющие право на поступление без вступительных экзаменов. Как олимпиадники, так и льготники, для которых выделено не менее 10% от всех бюджетных мест. Об уровне подготовки и возможности поступить рассуждает руководитель ресурсного центра дополнительного образования президентского физико-математического лицея 239 в Петербурге, руководитель тренерского штаба сборной России по математике Кирилл Сухов.
9: По поводу ЕГЭ и высоких баллов, конечно же, школьники интересуются предметом, конечно же, школьники готовятся к выпускным экзаменам, но давайте все-таки не забывать, что когда получается больше баллов, это не всегда говорит о том, что кто-то стал лучше решать задачи. Это иногда говорит о том, что варианты становятся проще. Поэтому так поспешно делать такие выводы из того, что стало больше 100-бальников, из этого автоматически следует, что что-то выросло, я бы все-таки не стал. Возможности для поступления, конечно же, меньше не становятся, потому что по всем ключевым специальностям количество мест не падает.
3: В этом году вузам было выделено 620 тысяч бюджетных мест на уровне прошлого года, а вот количество платных сократили на 13%. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: А власти Чили аннулируют паспорта у детей, рожденных в стране от российских родителей. По данным расследования Сипер Чили, записи о гражданстве уже удалены для 62 несовершеннолетних. Из них 24 случая незаконной регистрации детей от российских родителей выявила Национальная миграционная служба в марте. Речь идет о детях родителей со статусом транзитный иностранец. ЗАГС Чили начал административную проверку по этим случаям 24 апреля. По конституции страны такие дети не имеют права на автоматическое гражданство. Большинство случаев зафиксировано в городе Винья-дель-Мар, где работает как минимум два агентства, специализирующиеся на родильном туризме для россиян. Чили Kids и Чили Дрен. Они предлагали россиянкам родильные туры за 15 тысяч долларов, указывали на своих сайтах, что помогли получить гражданство уже 2 с лишним тысячам семей. Главный бонус – чилийский паспорт, который открывает безвизовый въезд более чем в 170 стран, включая США и Евросоюз. Однако одна российская семья уже выиграла дело. В апелляционном суде Вильпараиса рассказала Бизнес ФМ владелец компании авторских туров, автор телеграм-канала «Круга Светка» Олеся Скидан, которая родила ребенка в Чили.
10: Я состою в чате чилийском, и я вижу, что да, такие письма получили очень многие, причем получили в том числе люди, которые там живут, которые после родов остались в Чили, у них есть статус ВНЖ, ну вот у них, например, подошел либо продление ВНЖ, либо подача на ПМЖ, и когда они отправили документы на ПМЖ, то есть стали опять заново проверять легальность получения гражданства. Там есть в Конституции Чили одна такая сноска, если ты родился на территории Чили, то ты получаешь гражданство по праву почвы. Но если ты не был в статусе туриста. И все дело в том, что некоторые рожали в статусе туриста. И это является основанием. Ну, понятное дело, что никто бы сейчас, наверное, на это не обращал внимания, не поднимал, если бы не сменилась у них власть. У них пришел такой новый президент ультраправый, и поэтому сейчас там идет интенсивная борьба с мигрантами. Не касается конкретно России, это касается всех, потому что там очень много из Венесуэлы, наверное, большая часть именно венесуэльцев также приезжают, рожают, чтобы получить паспорт. Не всем пришли, но, возможно, если вдруг, например, мы бы сейчас подали опять на ВНЖ, возможно, мы бы тоже получили. Мы не получили, пока, слава тебе, Господи. По поводу помогаторов компании могу сказать, что мы лично рожали сами, без помощи. Мы сначала думали через них, но очень высокая цена, и, по сути, в эту цену практически ничего не входит, только услуги переводчика. То есть там за роды ты платишь дополнительно. Но опять-таки я знаю уже успешный кейс выигрышного дела в суде. То есть там вот одни ребята пошли через суд, и я не знаю, сейчас вернули или нет, но суд они выиграли по гражданству. Но они на самом деле там живут в Чили. То есть такой момент, если вдруг люди уехали, то я думаю, что даже через суд им назад вернуть гражданство будет проблематично.
2: Сколько у вас в чате участников и сколько примерно об этой проблеме сообщили?
10: Честно, не знаю. У нас в несколько чатов есть чат, где там более 1000 состоит участников, но это, конечно, не все те, кто рожал. Есть более узкие чаты, Вальпараиса. Мы конкретно рожали в Конконе. В Конконе очень большая русская диаспора. Винья-дель-Мар, Конкон. Это все относится к региону Вальпараиса. Там довольно много русских. Не считала, честно. Ну, наверное, уже десятки людей точно есть.
2: Олеся Скидан, автор телеграм-канала «Кругосветка». Сейчас как минимум еще 7 семей судятся за паспорта своих детей. Агентство тем временем начали удалять сайтов обещания о гарантированном гражданстве, а Конгресс Чили проверяет законность действий местных властей по предоставлению гражданства.
15: Между делом с Кирой Альтман.
7: Спрашиваю моего любимого Александра Григорьевича Асмолова о любви. Его книга содержит такие высказывания. «Любовь – не эмоция и не сентиментальность, а загадочный дар эволюции, через который человек становится личностью, а не просто биологическим существом». Или «Любовь – не выгодная сделка и не контракт, а труд совместных поступков и бескорыстного отдавания, который наполняет жизнью и энергией». Вот, читаю, плачу, имею возможность говорить со Смоловым. А еще вдруг задаю ему такой вопрос.
11: Почему нам трудно молчать? Пауза, они даже нам нужны для того, чтобы понять, что нам сказали.
12: Паузы очень нужны. Когда ты любишь, вот с любимым человеком я не боюсь молчать. И любимый человек не упрекает меня, когда вдруг даже мы рядом, а я взял и ушел в мир других мыслей. И не надо меня спрашивать, буквально видит любимый человек, что я сейчас улетел. Как это видит? Любимый человек это не объяснит. Ну, значит, у нее, у меня открыты чакры, открыт этот слух. Это здорово.
7: Александр Асмолов, психолог, руководитель кафедры психологии личности МГУ, руководитель Института потенциала личности Сбера. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
15: Между делом на Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
13: У микрофона Сердар Авликулиев. Модернизация оснащения вооруженных сил России обсудили на заседании коллегии Минобороны под руководством главы ведомства Андрея Белоусова. Особое внимание уделялось вопросам развития войск беспилотных систем, противодействия средствам воздушного нападения, поставок нашим войскам современных образцов вооружения. Также обсуждалось совершенствование системы военного образования, медицинского обеспечения, модернизация строительного и имущественного комплексов. Отдельно была рассмотрена тема поддержки военных и их семей. Обвинения МИД Франции в адрес России в совершении кибератак не подкреплены доказательствами и публиковались в день встречи так называемой коалиции желающих, оказывающей поддержку Украине в конфликте против России. Об этом заявил временный поверенный в делах России во Франции Александр Зизюлин во время вызова в МИД Республики. Греция выразила серьезную обеспокоенность потенциальным влиянием новых санкций ЕС против России на европейский энергетический сектор, сообщает Рейтер со ссылкой на источники. Власти страны настаивают на необходимости так называемой калибровки любых новых мер. Основная претензия Афин – риск непреднамеренных последствий для европейской экономики. Общее количество написанных на максимальные 100 баллов по одному или нескольким предметам работ составило 10 090 по итогам дополнительных дней пересдачи единого государственного экзамена. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. По результатам пересдачи больше всего новых 100-бальных результатов по информатике 82, литературе 65, русскому языку 58 и профильной математике 53. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Азербайджан скоро возобновит прямые авиарейсы в ряд российских городов, сообщил глава МИДа Джейхун Байрамов по итогам встречи с Лавровым. Их приостановили после крушения самолета «Азал» в декабре 24-го. Лавров подтвердил урегулирование всех вопросов, связанных с последствиями катастрофы. Новым лидером лейбористской партии Британии объявили Энди Бёрнама, мэра Большого Манчестера. В понедельник его назначат премьером, а Бёрнам уже пообещал продолжить финансовую и военную поддержку Украины. Чего еще от него ждать? Индекс Мосбиржи продолжает обновлять минимумы с октября 2022 года. В пятницу вечером индикатор рухнул ниже отметки в 1940 пунктов. «Газпром», «Банк ВТБ» и крупнейший застройщик самолетов вновь обновили исторические минимумы. Что и почему происходит на российском фондовом рынке? Подробности на Business FM. Азербайджан в ближайшее время возобновит прямые авиарейсы в ряд российских городов. Об этом заявил глава МИДа Азербайджана Джейхун Байрамов по итогам встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Полеты приостановили после крушения летевшего в Грозный самолет «Азал» в декабре 2024 года. По словам Байрамова, восстановит именно те направления, на которые ранее действовали ограничения. Лавров подтвердил, что все вопросы, связанные с последствиями катастрофы, полностью урегулированы. Комментирует вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель совета директоров холдинга ВИП сервис Дмитрий Горин.
14: Несмотря на то, что сейчас, конечно, есть возможности полетов и в Азербайджан, другими авиакомпаниями, азербайджанские авиалинии осуществляют важную функцию, в том числе для транзитных перевозок. Именно широкая маршрутная сеть, например, страны Европы, позволяет за очень бюджетные разумные деньги путешествовать именно по многим европейским направлениям. После того, когда было сокращено количество рейсов и сокращена география полетов, это, конечно, привело к распределению на другие транзиты хабы, например, в Армению, Грузию, Турцию и ряд других государств. Но прежде всего выиграют от этого граждане, пассажиры, которые получат больший объем предложений для путешествий между нашими странами за довольно-таки меньшие деньги. Также деловой туризм выигрывает всегда от количества рейсов, и можно предположить, что количество туристических поездок будет тоже возрастать между нашими странами.
16: Какие города России, кроме Москвы, наиболее заинтересованы в прямых рейсах из Азербайджана?
14: Фактически все крупные миллионники города, так как география маршрутов азербайджанских авиалиний позволит быстрее, с лучшими стыковками путешествовать в третьи страны.
16: Насколько велик был ущерб для туристической и деловой отрасли за полтора года отсутствия прямого сообщения?
14: Сложно оценивать цифры ущерба. Здесь можно говорить о недополученной прибыли и снижении конкуренции на многих направлениях. Например, для регионов, которые ближе к Азербайджану, гораздо

0: и выполняли в штатном режиме. После восстановления авиасообщения билеты в Азербайджан должны подешеветь, считает авиэксперт, главный редактор портала Frequent Flyers.ru Илья Шатилин.
1: Спрос никуда не девается. В России достаточно большая азербайджанская диаспора. Плюс есть определенная туризма, да, и так далее, и деловые связи. Поэтому, естественно, спрос сейчас удовлетворяется за счет рейсов пересадками, там, где прямых рейсов, соответственно, нет. Поэтому, конечно же, за прямых рейсов он позволит снизить стоимость билетов по этим направлениям, потому что появится дополнительное предложение. Хотя я не думаю, что этих рейсов будет много, потому что флот Азала задействован на каких-то направлениях, он же не простаивает и не ждет, пока вот это решение будет принято. Поэтому говорить о том, что прям будет много рейсов и прям сразу, я бы не стал. Да, то есть поэтапно выставлять, и пока что в больших объемах можно предсказать такое.
0: Илья Шатинин, говорит Frequent Flyers.ru. Напомню, борт, выполняющий рейс Баку-Грозный, не смог сесть в Чечне из-за тумана и плана ковер. Лайнер разбился под Актау в Казахстане, погибло 39 человек. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет был поврежден с земли. Российский лидер Владимир Путин принес извинения, отметил, что лайнер задели обломки, а не поражающие элементы ракет ПВО, выпущенных по украинскому беспилотнику. В апреле этого года Москва и Баку совместно объявили об регулировании всех последствий. Чего ждать от нового премьер-министра Британии? Энди Бёрнаму 56 лет. В пятницу его объявили лидером либерийской партии. Премьером его назначат в понедельник. Ожидает, что он повысит налоги для британцев, попытается стимулировать промышленность и даст больше автономии местным властям. Но внешнеполитический курс останется неизменным. Бёрнам, что вполне ожидаемо, занимает антироссийские позиции, уже обещал продолжить финансовую и военную поддержку Украины. Валерий Бадоев продолжит.
2: Энди Бёрнам – политик со стажем. Одно время он был министром культуры, СМИ и спорта. В Великобритании это одно ведомство. Позднее министром здравоохранения. Бёрнам даже неоднократно пытался возглавить лейбористскую партию, но безуспешно, после чего покинул парламент и стал мэром Большого Манчестера. За работу на посту главы города графства СМИ окрестили Бёрнама королем Севера. Он усердно защищал интересы Северной Англии, в период ковида не давал Лондону вводить жесткие ограничения у себя в регионе. Также он реформировал систему общественного транспорта, благодаря чему стал крайне популярным у местных жителей. Те даже дважды переизбирали его мэром. Но Манчестер Бёрнаму пришлось оставить, чтобы участвовать в гонке за место премьера. Впрочем, как таковой гонки в принципе и не было. Депутаты-лейбористы очень быстро одобрили его кандидатуру. Возможно, потому что никто особо и не хочет становиться премьером. За последние 10 лет в Великобритании сменилось уже 6 глав правительства. Бёрнам станет 7-м. И хотя на севере Англии он король, обычные британцы в целом к Бёрнаму и к его политике относятся с опаской, говорит жительница Лондона Яна Тульчинская.
3: Его правительство будет, наверное, самым левым за многие годы. Это означает, нам повысят налоги, будут еще больше социальных выплат, и деньги будут отбирать просто у всех, кто работает, чтобы отдать всем, кто не работает. И пока это все очень грустно, это пугает. И то, что он говорит, что он будет придерживаться и дальше намерением ужесточить и ограничить приезд в Англию нелегальных мигрантов, ну, это же звучит хорошо, только дел-то за этим никаких не стоит. Ну, не знаю, мне кажется, не все будет хорошо в нашем королевстве. Мы не понимаем, насколько далеко он пойдет.
2: На пресс-конференции лейбористской партии Бёрнам отметил рост популярности правых сил в Великобритании и призвал сопартийцев прекратить внутренние склоки. При этом, как отмечает Guardian, свою политическую программу в подробностях он до сих пор так и не изложил, лишь в общих чертах. Местным властям Бёрнам хочет дать больше полномочий, больше денег и снизить их зависимость от Лондона. По экономике он планирует сфокусироваться на развитии промышленности, так как в Великобритании ощутимый перекос в сторону финансового сектора и сферы услуг. Но в целом бизнес он планирует поддерживать. Конечно, есть и вполне типичное обещание по снижению стоимости жизни. И подход к внешней политике у нового премьера абсолютно предсказуем, говорит руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
4: Он занимает антироссийские позиции, поэтому улучшения никакого в отношениях с Москвой и Лондоном не будет. Другое дело, что Британия захочет еще больше сблизиться с Европейским Союзом. Администрация Трампа была сложные отношения. Они обусловлены позицией Трампа в связи с его неприятием многосторонних организаций. рекомендаций международных и, в частности, пренебрежением к Британии.
2: Как пишет Guardian, по крайней мере, Бёрнам гораздо более убедительный оратор, чем Стармер. Выступая перед либерийской партией, он на протяжении получаса вдохновенно рассказывал, как важно единение, и говорил, что у него есть план, что и как нужно делать. При этом с составом своего правительства Бёрнам, по его словам, так до сих пор

0: и не определился. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Открытый финал. В воскресенье в Нью-Йорке состоится финальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины. Ценами на билеты возмущаются страны-участницы. ФИФА трансформирует правила, а город окутал смог. Продолжит Ольга Кашинская.
2: Главный вопрос, связанный с предстоящим финалом, успеет ли в Нью-Йорке рассеяться смог. Дым на город идет из Канады, где сейчас полыхают лесные пожары. В мировых СМИ активно обсуждают перспективу переноса матча в другой город и на другую дату. Однако ФИФА отмалчивается. Как пишет аргентинская газета «Але», ссылаясь на источники, перенос матча все-таки не планируется. Похоже, организация рассчитывает на то, что смог в городе рассеется из-за дождя, и финал пройдет в назначенное время. Но этот сценарий выглядит довольно утопично, рассказывает жительница Нью-Йорка Диана Лесничая.
3: Это все похоже на такой туман, ничего не видно. Если ты долго находишься на открытом воздухе, в горле начинает першить. Из того, что я знаю, сборная Испании уже провела там тренировку, даже несмотря на уровень загрязнения. Он указывается как unhealthy или даже hazardous. ФИФА ничего не говорит о переносе. То есть я понимаю, что логически они могут перенести там, не знаю, в Майами, например. Но что они будут делать с людьми, которые купили билеты по $20,000. Пока все надеются на то, что дождем воздух немного очистится. Но я не знаю, насколько вообще дождь способен это очистить, потому что ветер все равно приносит дым, а пожары сильные. То, что люди планируют идти и болеть, даже несмотря на такие условия, я не сомневаюсь. Другой вопрос, насколько футболистам в состоянии играть в таких условиях. Очень тяжело дышать. То есть, когда ты набираешь еще много воздуха, им бегать надо, я не знаю. Еще очень жарко у нас. Вчера было плюс 35.
2: В любом случае, этот финал войдет в историю. Впервые за все время проведения Мундиаля в перерыве между таймами будет организовано музыкальное шоу. Все в лучших традициях Супербоула, где такие концерты давно стали нормой. Для зрителей выступят Джастин Бибер, Мадонна, Шакира и кей-поп-группа BTS. По регламенту халфтайм не может длиться дольше 15 минут. ФИФА уверяет, что концерт продлится не дольше 11, но им никто не верит. На репетициях, например, артистам не удалось уложиться даже в 20 минут. Реальную продолжительность халфтайма с учетом выступлений и демонтажа сцены эксперты оценивают как минимум в полчаса, хотя точной информации об этом до сих пор нет. Футбольные фанаты по всему миру возмущаются американизацией происходящего и таким вольным обращением с правилами, которое за время этого мундиаля происходит далеко не в первый раз. Продолжит комментатор Матч ТВ, который будет работать на финале, Константин Генич.
4: Ну, на этом чемпионате мира есть абсолютно беспредельные вещи и есть вещи, на которые можно где-то закрыть глаза и отнестись с пониманием. Но я думаю, что дальше этого чемпионата мира подобные вещи тяжело будет продолжать интегрировать. Никаких пауз, hydration break'ов не будет внутри еврокубковых матчей, европейских чемпионатах тоже. Поначалу это выбешивало, поначалу это приводило в тупор. Зачем, для чего, ведь не так жарко. И потом уже начали чуть-чуть с этой мыслью свыкаться. На этом чемпионате мира он вообще по-своему эксклюзивный, по-своему уникальный, потому что никогда такого количества команд не было. Добавилась еще одна стадия, добавились новые правила, добавились удаления за прикрытый рот рукой. По-моему, впервые в истории вот так открыто просто вмешивается государство в дела спорта. 30 минут, которые нас ожидают в финале, это тоже что-то новое, удивительное. То есть надо монтировать сцену, потом демонтировать все это, огромное количество подтанцовки, музыка. Как эти 30 минут еще отразятся на игроках, как это все отразится на самой игре. Действительно, уникальный чемпионат.
2: Сейчас стоимость билетов на финальную встречу на стадионе MetLife, который вмещает 82,5 тысячи зрителей, начинается от $8,700 или 680 тысяч рублей. Это если на галерку. Цены на места поближе к полю могут доходить до 8-9 миллионов в пересчете на рубли. Есть и эксклюзивные предложения от ФИФА стоимостью в миллионы долларов. Это возмутило и одну из стран-участниц финала. Президент Королевской Испанской Футбольной Федерации осудил высокую стоимость билетов, из-за которой доступ на стадион будет закрыт для многих испанских болельщиков. Еще на старте продаж цена билетов на финал чемпионата этого года была в 7 раз выше, чем на чемпионате 22 года в Катаре. А в ходе чемпионата суммы кратно выросли. На ресейл-платформах цены на билеты ниже, но не намного, рассказывает член команды организаторов церемонии открытия и закрытия чемпионата мира по футболу в 26 году Ольга Гончарова.
5: Сильно дороже все билеты здесь. На финал сейчас колеблются билеты, начиная от 7500. Это ресейл, то, что перепродает. Это какие-то места совсем-совсем высоко. И заканчивая 51 950. Я помогала знакомым купить билет. Они купили билет второй категории официально через FIFA за 7380. Это вторая категория.
2: По московскому времени финальный матч начнется в 10 вечера в воскресенье. Что покажут российским зрителям в халфтайме, пока неизвестно. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
6: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Денежная этимология в названиях профессий присутствует не только у занятий, впрямую связанных с финансовым делом. Так слово «солдат» ведет свое происхождение от «сольдо». Этими монетами в средневековой Италии платили жалование наемным воинам. А итальянское «сольдо», в свою очередь, восходит к золотому солиду Западной и Восточной Римских империй. Сперва золотое, потом серебряное, и, наконец, медное «сольдо», известное всем по приключениям Буратино, как денежная единица окончательно вышла в Италии из обращения только в середине прошлого века. Но «сольди» в значении «деньги» навсегда останутся в итальянском языке. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
7: В атмосфере Земли углекислого газа сейчас примерно 0,04%. Но в ранней истории планеты его было куда больше. Вулканическая деятельность выталкивала его на поверхность Земли вместе с водяным паром и азотом из магмы и мантии. Вода конденсировалась по мере охлаждения, а значительная часть СО2 оставалась в воздухе, постепенно растворяясь в океанах и понемногу накапливаясь в породах. Кстати, плотная атмосфера Венеры и сильно разреженная у Марса примерно на 96% состоят именно из углекислого газа. Вулканы и сегодня выбрасывают СО2, но люди индустриальной эпохи через промышленные трубы в сотни раз больше и за неполных 3 века уже в 1,5 раза увеличили его содержание в воздухе. В прошлом десятилетии суша поглощала около 1/3 антропогенных выбросов, океан около 1/4, а примерно 44% оставалось в атмосфере. Чем полезен углекислый газ? Главное – это сырье для фотосинтеза растений и создания биомассы. Еще пузырики в газировке, сухой лед для охлаждения, средства пожаротушения, наддув брюшной полости при лапароскопии. Чем вреден? В небольших количествах почти ничем. Он тяжелее воздуха, им нельзя дышать, но в атмосфере он замечательно перемешивается с кислородом и другими газами. Важно не скапливать его в замкнутых пространствах, подвалах и трюмах. Ну и не бросать сухой лед в крытый бассейн. Главное же, углекислый газ создает парниковый эффект, а его вклад в глобальное потепление составляет существенно больше половины всего человеческого воздействия. И это уже весьма серьезно по долгосрочным последствиям. Судьбы Венеры и Марса для Земли не хотелось бы.
6: Другим наука на Бизнес FM.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Рособорнадзор хочет запретить продажу микронаушников, чтобы школьники и студенты не списывали. Об этом заявил глава ведомства Анзор Мусаев. Он сообщил, что вопрос запрета будет прорабатываться с силовыми структурами. Рособорнадзор провел анализ и пришел к выводу, что в обычной жизни микронаушники практически не используются, но их применяют в списывании. Поэтому глава ведомства Мусаев назвал эти средства связи серьезной бедой и вызовом для системы. Об этом мы поговорили с учителем математики МБО СОШ номер 60 имени Владимира Завьялова в городе Барнауле Никитой Бурмистровым.
8: В целом, микронаушник – это далеко не самый популярный метод списывания, потому что, во-первых, зачастую много историй расхожих про то, что микронаушники банально застревают в ухе, и школьники, честно говоря, этого периодически тупо боятся. Даже банально из-за сложности того, как его использовать, что это нужен другой человек, который будет надиктовывать, а это надо как-то передать. Зачастую обычно прибегают больше к банально шпаргалкам, телефонам, ну и помощи друзей. То есть в туалет выйти пообщаться или что-то того, попытаться просто пошептаться на месте.
9: В принципе, насколько активны эти попытки? Потому что есть ощущение, что борьбы со списыванием много и все больше с каждым годом.
8: Ну, списать, конечно, пытаются, особенно если сами понимают, что не сильно хорошо готовы. Хотя бывает, что и сильно хорошо готов, но просто сильно очень переживает. Но все равно нет-нет, да находятся в том числе и микронаушники. Не сильно часто, но бывает. Но тут, к сожалению, есть все-таки с нашей стороны трудность такого ученика поймать за списыванием. Но тут уж, как говорится, не пойман не вор.
9: Не очень часто это примерно в каком соотношении?
8: Ну, я думаю, где-то один раз на работах 50. статус.
9: То есть, если я правильно поняла, проблема эта существует, но сказать, что она суперострая и угрожает качественному проведению экзаменов, было бы преувеличением.
8: Я думаю, что да, тем более тому, кому надо списать, он все равно найдет, как списать, даже если микроножки под запретом.
1: Никита Бурмистров, преподаватель математики в Барнауле. Глава Рособорнадзора Анзор Музаев напомнил, что в этом году с ЕГЭ удалили 917 человек без права пересдачи в течение года, и большинство удаленных использовали на экзамене средства связи и шпаргалки. Мужчина в Ленинградской области провалился в дупло клена и просидел там более суток. Это не особо выдающаяся новость, активно расходится по телеграм-каналам и СМИ. Кадры с места событий, подробности спасательной операции, детали о глубине дупла и так далее. А на лентах информагентства эта новость выходит под тремя большими тегами. Россия, Ленобласть, дупло. Последовательность буквально нарывалась на рифму и моему коллеге Ивану Медведеву навеяло.
10: Навеяло. Россия, Ленобласть, дупло. Болгарка, стремянка, сверло. Ну как тебя, брат, занесло? Смешал коньячок и мерло? Понятно, сейчас всем тяжело. На ЦБ, АЗС, ПВО, РКН, ВПН, ГТО, НДС и, блин, БПЛА. Смотреть лучше всем из дупла. Я в домике, спрятался, скрылся, телегу закрыл, просветлился. Спокойно и тихо мне тут. В дупле и покой, и уют. Россия, Ленобласть, дупло, сирены, мигалки, алло. Систему нагнуть не пытайся. Приехали, брат, раздупляйся.
1: Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов в пятницу упал на 3 с лишним процента до 1958 пунктов. Это минимальные уровни с октября 2022 года. Вечернюю сессию снижение продолжилось. За неделю индекс рухнул на 9%. Паническим распродажам сопутствовали геополитические санкционные риски, а также ожидания возможной паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики Банком России. При этом нефть в пятницу вечером продолжала дорожать. Стоимость Brent преодолевала $88 за баррель. С начала недели рос на 12%. Биржевые итоги недели подвел обозреватель бизнес-фэм Алексей Завьялов.
11: Очередная падающая неделя на российском рынке акций, причем сильно падающие. Многие участники торгов назвали эту ситуацию капитуляцией. За неделю индекс Московской биржи рухнул на 8,7%. Только за пятницу потери составили 3,2%. И закрытие по основным торговым сессиям 1958 пунктов. То есть пробили все практически уровни поддержки. Ну, дальше прогнозы, наверное, строят смысла нету, с учетом того, что и 1700 уже называют уровень, и 1500 по индексу Московской биржи. В общем, дальше только фантазия, причем приход к этим уровням, ну, вполне реален, на мой взгляд. И ниже 2000 закрыли неделю, причем ниже 2000 индекс Московской биржи упал впервые с октября 2022 года. Но понятно, что усилились санкционные риски, во всяком случае, издания американские, ну, в частности, портал Axios написал в пятницу, что законопроект об усилении санкций против России имеет достаточную поддержку в Сенате. Но я напомню, что этот законопроект предусматривает вторичные пошлины до 100% в отношении тех стран, которые продолжают покупать российскую нефть и российский газ. Это действительно серьезный законопроект. И пока единственное, что не решили в Сенате, когда будут его обсуждать. То есть время пока есть, но рынок заранее все это отыгрывает. И еще одна ситуация, это ситуация с тем, что, скорее всего, завершился цикл смягчения денежно-кредитной политики Банком России, то есть цикл снижения ставки, и рынок в лучшем случае ожидает паузу на ближайших заседаниях, не только на заседании, которое пройдет уже на следующей неделе 24 июля. Рубль тоже упал, и китайский юань вырос на 25 копеек за неделю, причем закрыл неделю выше границы в 11,5 рублей, верхней границы диапазона, в котором в последнее время торговался, да и не только в последнее время. Таким образом, закрытие недели 11 рублей 57 копеек. Доллар в пятницу немножко снизился, но тем не менее, если рассматривать уже вечер и однодневный главный фьючерсный контракт, это рубежи 78,5 рублей. Ну, а цены на нефть выросли, причем Brent взлетел на 12%, даже более 12% за неделю был рост. Ну, вечер пятницы это 87,5 долларов за баррель. В регионе Персидского залива продолжается война. Во всяком случае, всю неделю США и Иран обменивались ударами. Только в пятницу Центральное командование вооруженных сил США сообщило о том, что нанесли очередные удары, очередную серию ударов по Ирану, а Иран в ответ атаковал с применением беспилотников американскую авиабазу в Бахрейне. И так практически продолжалось всю неделю. И в начале недели рынок не спешил, кстати, отыгрывать все эти события. Видимо, ждал по привычке то, что выходные вот обмен ударами, а потом какая-то переговорная риторика. Нет, на этой неделе переговорной риторики не случилось. Таким образом, цены на нефть, видимо, продолжат расти и на следующей неделе, если ситуация коренным образом не изменится. Но это, как мы видим, не помогает российскому рынку акций.
1: Это был обозреватель Business FM Алексей Завьялов с биржевыми итогами недели.
12: Карьера с Ольгой Дементьевой.
13: Есть известная мысль Питера Друкера: «Культура съедает стратегию на завтрак». Сегодня к этому можно добавить еще одну фразу: «Новое поколение очень быстро съедает старые методы управления». Почему так происходит? Давайте вместе посмотрим на результаты исследования Fashion Bus Media и H2O Business Evolution. Там говорят, что зумеры – это уже не сотрудники будущего. Разберемся, почему это так. Более 70% представителей поколения Z уже работают или совмещают работу с учебой. И именно поэтому вопрос, как ими управлять, сегодня стоит практически перед каждой компанией. Самое интересное открытие исследования в другом. Дело не в том, что у зумеров какие-то особенные ценности. Они тоже хотят зарабатывать, развиваться и строить карьеру. Но они принимают решения по-другому. Если для предыдущих поколений привычной была логика «потерпи, покажи себя и потом получишь результат», то у поколения Z работает другая модель. Проверь, попробуй, оцени и, если не подходит, поменяй. И именно здесь возникает большинство конфликтов. Руководитель говорит: у нас большие перспективы, а молодой сотрудник спрашивает: хорошо, а что изменится для меня в ближайшие 2 месяца? Руководитель ему: сначала нужно себя проявить, а зумер слышит: сначала нужно работать в условиях полной неопределенности. Почти половина молодых людей говорят, что работа важна, но она больше не является центром жизни. Столько же считают баланс важнее карьерного роста. А 65% готовы перерабатывать только тогда, когда понимают, ради чего они это делают. Ради денег, опыта или действительно важного результата. Для HR и руководителей это меняет логику управления. Абстрактные обещания работают хуже. Формулировка «потерпи, потом будет рост» проигрывает конкретике. Вот твоя зона ответственности, вот критерий результата, и вот чему ты научишься. И еще вот как мы будем следить за прогрессом.
12: Карьера на Business FM. Вначале был бизнес.
14: Как появлялись города?
15: Краснотурьинск, Свердловская область, 55 тысяч жителей. В середине 18 века на Урале на берегу реки Туи началось строительство первого из 5 медных рудников, принадлежавших купцу Максиму Походяшину. Образовавшийся горняцкий поселок назвали Туринские рудники, переименован в 1931 году.
14: Как появлялись города на Business FM.
12: Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: У микрофона Сердар Влекулиев. Нефтяной танкер был поврежден пятницу ударами 2 беспилотников и загорелся на подходе к морскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском. Пожар потушен силами экипажа. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе КТК. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что нефтяной танкер Nordic Zenit, следовавший в морской терминал КТК, загорелся после атаки. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, расширяющий список лиц с судимостью, которые могут заключить контракт с вооруженными силами России. Большинство жителей Польши, 52%, впервые высказались против приема беженцев с Украины, свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного лабораторией Центра исследования общественного мнения. Начиная с 2022 года в регулярных соцопросах Центра большинство поляков неизменно выступали за то, чтобы в их страну и дальше приезжали украинские беженцы. ФАС разработала новые правила возврата железнодорожных билетов. Перевозчики смогут самостоятельно определять размер сбора в пределах до 10% от стоимости неиспользованного билета. Сменить работу хотят 73% опрошенных IT-специалистов, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Марк-Аналитик. Опрос проводился в крупнейших городах России и Белоруссии. Основными причинами программисты называют отсутствие или невозможность карьерного – 31% и профессионального – 28% роста. Усталость и выгорание – 23%, а также зарплату – 45%. В среднем опрошенные айтишники получают 181 122 рубля в месяц при желании ежемесячно зарабатывать 258 520 рублей. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Владельцы независимых заправок стали активно выставлять их на продажу, пишет «Известия». Заявлено, что среди причин ухудшения финансового состояния и дефицит топлива, мы позвонили по объявлениям на Авито. Действительно ли их стало больше, с чем это связано, есть ли сейчас смысл покупать АЗС? Сенат США опубликовал доработанный вариант адских санкций против России. Он предлагает рестрикции в отношении Путина и других руководителей, а также Центробанка и госкомпаний, российского теневого флота и всех газовых проектов «Новатека». Кроме того, он вводит 100% пошлины в отношении 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа. Будет ли принят законопроект и в каком виде? И Китай представил крупнейшую модель искусственного интеллекта Kimi K3, значительно опережает по производительности конкурентов-соотечественников, включая DeepSeek. А как она в сравнении с американскими моделями и сможет ли их опередить? Подробности на Business FM. Продам АЗС. Готовый бизнес, стабильный поток клиентов. На рост числа подобных объявлений обратила внимание газета «Известия». Действительно ли владельцы частных заправок стали выставлять их на продажу? Есть ли смысл покупать АЗС? Об этом Михаил Задорожный.
17: По информации издания, за последний месяц на порталах с объявлениями о коммерческой недвижимости появилось более 150 предложений о продаже АЗС. Вилка цен от скромных 1 миллиона рублей и до 150 миллионов. В Уфе целая сеть из 13 заправок продается за 350 миллионов рублей. Причины, по которым владельцы частных АЗС пытаются от них избавиться – ухудшение финансового состояния собственников, а также дефицит топлива в ряде регионов. Мы пообщались под видом потенциального покупателя с авторами нескольких таких объявлений. Только в одном случае нам подтвердили, что АЗС выставлены на продажу из-за проблем с бензином. И вообще бизнес стал сложным. Другой продавец сказал, что не принимает никакого участия в управлении бизнесом из-за проблем с партнером-совладельцем АЗС, поэтому и продают свою долю в 50%. Причина продажи – еще одной заправки.
18: Дело не мое, это дело было мною куплено, просто вложенные средства определенные. Я брал ее в замороженном виде, не использовал ее. Заправка мне неинтересна в том отношении, что сейчас вот сыну надо квартиру брать. Я инвестор, у меня не один объект. Я не думал входить в рынок. Я брал объекты, которые в дальнейшем продать.
1: Давно это объявление висит?
18: 1.5 месяца где-то.
17: Справедливости ради, выставляют на продажу не только частные заправки. Например, «Газпром», как следует из сообщения на его сайте, пытается избавиться от непрофильных активов, которым отнесены АЗС в Астраханской, Ростовской, Тамбовской и Нижегородской областях. Цена от 1 миллиона до почти 14 миллионов рублей. Некоторые ищут покупателя уже 4 года. Из общения с продавцами стало понятно, что интерес к таким активам сейчас небольшой. Например, автор одного из объявлений признался, что за 1.5 месяца ему позвонил только один потенциальный покупатель. Некоторые продавцы готовы немного уступить в цене, в разумных пределах, которые, правда, не обозначены. Мы спросили, почему заправки выставляют на продажу, у руководителя сети АЗС «Стандарт Ойл» Нижегородской области Александра Вахрушина.
19: Если кто-то продает частные заправки просто от того, что либо запал пропал, порох кончился и так далее, то эти заправки будут просто стоять и не будут они продаваться 100%. Они не нужны никому сейчас, вообще не нужны. Те места, которые достаточно проходимы и большей популярностью пользуются, они, как правило, рабочие и держатся на плаву. Но те, которые на отшибе или далеко находятся от поселков или от городских округов, они уже умерли. умерли, и их никто не будет покупать. Сейчас продаются именно те заправки, которые вообще не востребованы давным-давно. Их стоимость завышается десятикратно, они просто не стоят этих денег.
17: Сам топливный бизнес достаточно сложный, а сейчас еще и рискованный из-за перебоев с поставками бензина и дизеля. И владельцы независимых АЗС не раз жаловались на то, что работают в ноль, а иногда даже в убыток. Неудивительно, что частные инвесторы не спешат вкладываться в такие активы. Известия насчитали 150 объявлений о продаже АЗС, хотя в действительности их может быть больше, однако массовых распродаж не наблюдается. В Авито нашей радиостанции сообщили, что ажиотажа нет, и они не видят роста числа выставленных на продажу заправок. Михаил Задорожный, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
1: Сенат США опубликовал доработанный законопроект об адских санкциях в отношении России. Первоначально документ был подготовлен покойным сенатором Линдси Грэмом, признанным в России экстремистом и террористом. Законопроект предусматривает санкции в отношении президента России, премьер-министра, высшего политического и военного руководства страны, а также Центробанка, госкомпаний, энергетических проектов России и теневого флота. Также глава администрации США может вводить 100% пошлины в отношении 5 крупнейших покупателей российской нефти и природного газа и против 5 стран, которые в наибольшей степени способствуют обходу санкций. Документ прямо запрещает гражданам США инвестировать в Россию и переводить деньги российскому государству. Президент США может вводить эти санкции, но согласно тексту законопроекта, для их снятия потребуется одобрение Конгресса, комментирует политолог-американист Малик Дудаков.
20: Никаких неожиданностей мы не увидели. Все детали, нюансы этого законопроекта, они уже были в общем и целом известны заранее. Снизили они там с 500 до 100% обещанные вторичные тарифы в отношении покупателей российской нефти. При этом сделали исключение для большого количества стран, поэтому будут пытаться угрожать только тем государствам, которые в основном закупают наши энергоносители. Плюс к этому санкции в отношении крупных российских энергетических компаний, проектов, ну и высшего руководства Российской Федерации. Что касается позиции администрации Трампа в этом вопросе, то мы видим, что Белый дом в целом не горит большим желанием увидеть этот самый законопроект принятым, потому что все возможности, да, вводить те же самые санкции у исполнительной власти и так имеются. То есть здесь ничего нового нет. Американский президент и так может все эти санкции ввести, ему не нужно никакое дополнительное одобрение, либо отмашка со стороны Конгресса. Ну а этот законопроект просто в какой-то степени уменьшает пространство для маневра у администрации Трампа в контексте переговорного процесса с Россией. То есть здесь законодатели требуют от Трампа, по сути, заставить как-то ускориться его с заключением мирного соглашения по Украине. Ну, иначе переговорный процесс может зайти в тупик, если все-таки эти санкции будут введены в силу. Тут все-таки нужно понимать, что даже если законопроект будет принят, Трамп его подпишет, либо не подпишет, у него тоже есть такое право не подписывать законопроект. После этого там 2 недели пройдет, и он все равно вступит в силу. Далеко не факт то, что, конечно, все эти санкции и тарифы будут реализованы. Потому что, ну, текст этого законопроекта носит отчасти размытый характер. Очевидно, что есть много возможностей обходить какие-то острые углы. И я думаю, что если администрация Трампа уж очень сильно захочет, она может, в общем-то, те же самые санкции и тарифы не вводить. Если будет полагать то, что смысла в этом особого нет, а это ломает для них переговорный процесс с Российской Федерацией. Так что, там, кардинальным образом, я думаю, что ситуация не поменяется, даже если этот законопроект будет принят. В целом мы видим, что, конечно, это просто олицетворяет собой общую ситуацию с усиливающимся давлением со стороны ястребов в Конгрессе и в Сенате, в Палате представителей и на Белый дом стараются, в общем-то, не дать Трампу о чем-то всерьез с нами договориться в оставшиеся 3 месяца до выборов. Ну а потом, если побеждают демократы, они уже будут пытаться перехватывать повестку и в целом продвигать максимально антироссийскую линию для того, чтобы уж точно Трампу не дать с нами договориться. Поэтому здесь действительно время работает против действующей администрации. Ну и Трампу нужно торопиться с переговорами, потому что дальше, конечно, ему работать будет и на российско-украинском направлении, и на Ближневосточном гораздо сложнее, если он теряет уже окончательно контроль над Конгрессом.
1: Малик Дудаков, политолог-американист. К 16 июля под законопроектом подписали 62 сенатора, но республиканцев среди них почти вдвое больше, чем демократов. 40 плюс 21, а плюс один независимый. В Палате представителей против выступили высокопоставленные демократы в профильных комитетах по иностранным делам и по бюджету, а также руководство центристской коалиции New Democrat. Об этом пишет специализирующийся на освещении деятельности Конгресса издание Punch Bowl News. Оно отмечает, что демократы не хотят давать Трампу в руки новый тарифный инструмент, которым он и так уже слишком злоупотреблял. Сторонники законопроекта, по данным Punch Bowl, в ярости. В четверг руководство республиканцев запустило процедуру о проверке возражений перед выносом законопроекта на голосование. Республиканцы хотят успеть с ним до 10 августа, то есть до начала каникул. Между тем, Белый дом отказался пояснить, готов ли Дональд Трамп подписать законопроект об ужесточении санкций в случае его принятия Конгрессом. Конгрессом. По данным портала Axios, Трамп пока воздерживается от полной поддержки законопроекта. При этом, как утверждает Axios, хозяин Белого дома дал понять, что готов подписать документ в качестве дани памяти покойному сенатору Грэму. Китай представил крупнейшую модель искусственного интеллекта. Химика 3 значительно опережает по производительности своих конкурентов-соотечественников, включая DeepSeek. И по сравнению с американскими моделями, новая китайская разработка также показывает хорошие результаты, так что технологический разрыв между Китаем и США резко сократился. Валерий Бадоев продолжит.
0: Примечательно, что, как отмечает Bloomberg, после запуска Химика 3 от китайского стартапа Moonshot, акции американских компаний IT-сектора резко попадали. Китай уже в состоянии производить вполне конкурентоспособные модели. При этом огромных инвестиций, как в США, для этого не требуется. Вот инвесторы в очередной раз и засомневались в адекватности оценки американских компаний в сфере ИИ технологий и полупроводников. Разработчики Химика 3 заявляют, что эта модель крупнейшая в мире. У нее рекордные 2 триллиона 800 миллиардов параметров. Очень грубо говоря, эта цифра определяет то, насколько модель в кавычках умная. То есть Химика 3 не только отвечает на какие-то вопросы пользователя, но и может хорошо планировать последовательность действий и выступать подобием в кавычках мозга в системе ИИ агентов. Продолжает генеральный директор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens, Алексей Хохунов.
21: Количество параметров напрямую связано с тем, насколько много знаний в модели может быть. Но кроме знаний, также размер модели коррелирует с тем, насколько долго и как именно она может, в принципе, рассуждать. И модели меньшего размера, они подходят не для того, чтобы планировать и проектировать сложные шаги, а только для того, чтобы их выполнять. В целом, можно сказать, что Китай сохраняет свою вот эту уверенную вторую позицию на рынке AI. Супер интересно, как это поменяется в ближайшее время, потому что мы видим, что последние релизы у американских лабораторий были построены вокруг того, чтобы не дать Китаю скопировать легко их модели.
0: Как пишет Reuters, среди аналитиков ранее существовал консенсус, что Китай по ИИ-технологиям отстает от США примерно на полгода. Однако релиз Химика 3, как и в целом ускорившиеся темпы разработки, показывают, что Китай значительно сократил разрыв. Он по-прежнему отстает, но далеко не так сильно. При этом и США тоже не стоят на месте. Искусственный интеллект в целом стал развиваться гораздо быстрее, благодаря тому, что каждая новая ИИ-модель используется в разработке еще более новой и совершенной ИИ-модели. На конкретном примере Химика 2 и так была довольно неплохой нейросетью. И с ее помощью как раз и была создана новая Химика 3. Причем у нее открытый исходный код, то есть ее можно использовать в российских разработках, отмечает генеральный директор АЯ-эксперт, старший преподаватель кафедры кибернетика НИАУ МИФИ Роман Душкин.
22: Китайские модели, они открыты, их надо брать и использовать. Наше общество достаточно высокотехнологично. Почему мы не можем там взять Химика 3, например, и начать использовать ее для разработки? Я имею в виду, конечно, про массовых. Компании, которые занимаются разработкой, все, естественно, давно это используют в своих процессах, это никаких проблем нет. Но вот массово на государственном уровне, чтобы вот это все было, поддерживалось и так далее. Вот почему-то этого пока не наблюдается. Китай рванул вперед, потому что вот он получил тоже такие средства производства. Вот и все объяснение.
0: Председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту сравнил значимость этой технологии со значимостью изобретения парового двигателя и электричества. И, как отмечает Рейтер, пока США воздвигают железный ИИ занавес, Китай делает ставку на международное сотрудничество, предлагая глобальному югу ИИ модели с открытым исходным кодом. Осталось лишь этим предложением воспользоваться. Валерий Бадоев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
14: После службы в бизнесе. Евгений Шушков, ветеран СВО.
23: Стать бизнесменом, наверное, я хотел всегда. Вышел в отставку и сразу же начал работу в этом направлении проводить. Самая качественная адаптация – заняться чем-то.
14: Бизнес-планы, бизнес-истории Евгения Шушкова в специальном репортаже Олеси Савоськиной. В субботу после полудня и после 16. Только на Бизнес-ФМ. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
24: Не так давно на китайском рынке выпустили обновленную версию Audi A6. Рынок в Китае огромен, и наряду с обилием новинок собственного автопрома европейские машины до сих пор остаются популярными, но в удлиненном варианте, который создается специально для азиатских покупателей. Модель обновилась достаточно давно, а первый раз я ее увидела в конце мая на своей площадке в Казани, но даже не успела рассмотреть. Машину купили моментально. Фанаты ВАК пристально следят за обновлениями. И только сейчас мне удалось хорошо протестировать новую модель уже у себя в Москве и с удовольствием на ней покататься. Первые метры еду в полной тишине. Все версии новой А6 оснащаются 48-вольтовой гибридной системой. Чуть прожимаю педаль газа и приятно начинает шелестеть 2-литровый бензиновый двигатель, 272 лошадиные силы, хорошо знакомые мне по кроссоверам Volkswagen, которых у меня на площадке в изобилии. Тяга прекрасная, робот-эстроник незаметно щелкает передачи. Полный привод Quattro входит в стандартное оснащение. Интерьер оформлен в фирменной концепции Audi с 3 экранами и сенсорной панелью на двери. Кстати, в европейских СМИ прошла информация, что в новых моделях Audi вернутся к кнопкам. Как же я жду этого момента. На заднем сидении в прямом смысле могу полностью вытянуть ноги, и это при росте 175. Не мудрено, колесная база 306 сантиметров при длине автомобиля 5.14. Внешне новая А6 Long сохранила решетку радиатора, очень похожую на прошлую генерацию. Но бамперы переработаны, и вся оптика совсем другая, за счет чего новую модель со старой никак не перепутать. Внешность и является единственным нюансом этого автомобиля. Не все приняли новый дизайн. В России Audi A6 доступны исключительно параллельным импортом и стоят в районе 7,5 миллионов рублей.
2: Тест-драйв на Business FM.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Жара до 27-30 градусов, а потом снова дожди. В выходные тепло начнет набирать обороты, в понедельник достигнет обещанного максимума. Однако со вторника температура начнет понижаться, и в столицу вернется пасмурная дождливая погода. Подробнее обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
3: В субботу и воскресенье нас ждет прилив тепла. В субботу днем температура воздуха будет колебаться около 25 градусной отметки. В воскресенье это уже все 26-28, а в понедельник на следующей неделе, судя по прогнозам, температура воздуха днем может составить 30 градусов. Но мы будем смотреть, конечно, насколько этот прогноз оправдается. Все это время будет без осадков. Перелом в погоде в столице ожидается во вторник. На нас будет влиять очередной циклон с понижением дневных температур ниже 30 градусов, да и ночные тоже около 16-18, даже иногда и 19. Все будет зависеть от того, какое небо будет ночью, идет этот фронт или нет. Тем не менее, из-за прохождения атмосферного фронта и влияния циклона на столицу во вторник, в среду и в четверг температура воздуха уже будет понижаться. Это будет 23-25 градусов. Все это будет под аккомпанемент дождей и будет пасмурно. Вот этот циклон, который придет к нам со вторника, он, конечно, понизит температуру воздуха, но температура в целом останется около климатической нормы. Единственное, что не повезло в этом месяце с осадками. Все дело в том, что в Москве и Московской области уже где-то местами даже перевыполнена норма по осадкам. Вот этот период циклона погоды, который, скорее всего, закончится к концу следующей недели, позволит осадкам закрепиться в московском регионе. Там, где недовыпало, выпадет месячная норма, а там, где месячная норма уже превышена, это превышение пойдет дальше. И таким образом июль закрепил за собой очередной раз статус самого дождливого и могучего на осадки месяца в европейской территории России. Если смотреть на две недели прогноз, то, конечно же, во-первых, он изменится, а во-вторых, серьезных похолоданий, по крайней мере, я не вижу. И более того, скорее всего, к началу уже недели, которая уже ближе там к августу, там уже все-таки температура воздуха будет опять устремлена к температуре 30 и выше. Но это мы посмотрим.
1: Алексей Сафонов, обозреватель погоды проекта «Метеовеб». Аллергологи, в свою очередь, предупреждают, что Москву накрывает пыльцевой шторм. Концентрация аллергенов, полыни, сорных трав и злаковых достигнет критических отметок. Малооблачная погода обеспечивает максимальную концентрацию микрочастиц в воздухе. Минпросвещение ужесточает правила Всероссийской олимпиады школьников. Проект приказа ведомство вынесло на общественное обсуждение о том, как меняются правила олимпиады, которые позволяют поступить в вузы без экзаменов, и что об этом думают преподаватели. Подробности у Натальи Шашиной.
4: Призовое место на Всероссийской олимпиаде школьников позволяет заранее забронировать себе место в желаемом вузе. И для многих школьников каждое изменение в правилах – вопрос будущего поступления. Главные изменения, которые Минпросвещение вынесло на общественное обсуждение, такие. Во-первых, нельзя будет проходить несколько профилей одного предмета. Речь о технологии, то есть труде и информатике. То есть ребенок не сможет попробовать силы одновременно в программировании и, казалось бы, смежной инфобезопасности, а должен выбрать что-то одно. Для многих школьников, нацеленных на IT-специальности, это будет неприятным изменением. Но это касается профилей, а не самих предметов. Для желающих участвовать, например, сразу в биологии и в химии, ничего не меняется. Во-вторых, выше становится цена ошибки. При каком-то нарушении участник уже не сможет проходить отбор в олимпиадах по другим предметам в этом году. Хотя непонятно, как это можно будет проконтролировать за пределами регионов. Но одно из самых дискуссионных изменений, которое предлагается ввести в 2027 году, призеры и победители прошлого сезона не смогут в новом сезоне автоматически попадать на следующий этап. И это может усложнить путь талантливым школьникам, уверен руководитель школы подготовки к олимпиадам по математике, экономике, физике и программированию ОЛМАТ Сергей Скопинцев.
5: Ранее человек, который стал победителем в, например, региональном этапе прошлого года, автоматически мог проходить на региональный этап этого года. А сейчас это отменяется. И это большая проблема. Школьный и муниципальный этап очень массовый, и они проходят очень по-разному. И человек, который ранее уже доказал то, что он достаточно хорошо разбирается в предмете и умеет решать эти задачи нужного уровня. Талантливый ребенок, победитель, не знаю, финала Всероссийской олимпиады школьников, может сейчас завалиться на школьном этапе или на муниципальном этапе из-за, например, проблемы технической или из-за того, что все дети написали на полный балл этот школьный этап, он написал на 90% из 100. Дети этот этап, например, списали.
4: Изменения особенно важны на фоне дискуссии о дисбалансе в том, как распределяются бюджетные места между олимпиадниками и теми, кто хорошо сдал ЕГЭ. Рособорнадзор сообщил, что около 10 тысяч человек в этом году сдали экзамен на 100 баллов. В ведомстве заявили об улучшении качества школьного образования. Количество выпускников, набравших по трем предметам больше 180 баллов, выросло за год более чем на 5%. Создается впечатление, что уровень выпускников все лучше. При этом возможность поступить упирается в жесткую конкуренцию. В самые престижные вузы Москвы и Петербурга стремятся абитуриенты, имеющие право на поступление без вступительных экзаменов. Как олимпиадники, так и льготники, для которых выделено не менее 10% от всех бюджетных мест. Об уровне подготовки и возможности поступить рассуждает руководитель ресурсного центра дополнительного образования президентского физико-математического лицея 239 в Петербурге, руководитель тренерского штаба сборной России по математике Кирилл Сухов.
6: По поводу ЕГЭ и высоких баллов, конечно же, школьники интересуются предметом, конечно же, школьники готовятся к выпускным экзаменам, но давайте все-таки не забывать, что когда получается больше баллов, это не всегда говорит о том, что кто-то стал лучше решать задачи. Это иногда говорит о том, что варианты становятся проще. Поэтому так поспешно делать такие выводы из того, что стало больше 100 бальников, из этого автоматически следует, что что-то выросло, я бы все-таки не стал. Возможности для поступления, конечно же, меньше не становятся, потому что по всем ключевым специальностям количество мест не падает.
4: В этом году вузам было выделено 620 тысяч бюджетных мест на уровне прошлого года, а вот количество платных сократили на 13%. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Власти Чили аннулируют паспорта у детей, рожденных в стране от российских родителей. По данным расследования Сипер Чили, записи о гражданстве уже удалены для 62 несовершеннолетних. Из них 24 случая незаконной регистрации детей от российских родителей выявила Национальная миграционная служба в марте. Речь идет о детях родителей со статусом транзитный иностранец. ЗАГС Чили начал административную проверку по этим случаям 24 апреля. По конституции страны такие дети не имеют права на автоматическое гражданство. Большинство случаев зафиксировано в городе Винья-дель-Мар, где работает как минимум два агентства, специализирующиеся на родильном туризме для россиян. Чили Kids и Чили Дрен. Они предлагали россиянкам родильные туры за 15 тысяч долларов, указывали на своих сайтах, что помогли получить гражданство уже 2 с лишним тысячам семей. Главный бонус – чилийский паспорт, который открывает безвизовый въезд более чем 170 стран, включая США и Евросоюз. Однако одна российская семья уже выиграла дело в апелляционном суде Вильпараиса, рассказала Бизнес ФМ владелец компании авторских туров, автор телеграм-канала «Круга Свет» соседка Олеся Скидан, которая родила ребенка в Чили.
7: Я состою в чате чилийском, и я вижу, что да, такие письма получили очень многие. Причем получили в том числе люди, которые там живут, которые после родов остались в Чили, у них есть статус ВНЖ. Ну вот у них, например, подошел либо продление ВНЖ, либо подача на ПМЖ, и когда они отправили документы на ПМЖ, то есть стали опять заново проверять легальность получения гражданства. Там есть в Конституции Чили одна такая сноска: если ты родился на территории Чили, то ты получаешь гражданство по праву почвы. Но если ты не был в статусе туриста. И все дело в том, что некоторые рожали в статусе туриста. И это является основанием, ну, понятное дело, что никто бы сейчас, наверное, на это не обращал внимания, не поднимал, если бы не сменилась у них власть. У них пришел такой новый президент ультраправый, и поэтому сейчас там идет интенсивная борьба с мигрантами. Не касается конкретно России, это касается всех, потому что там очень много из Венесуэлы, наверное, большая часть именно венесуэльцев также приезжают, рожают, чтобы получить паспорт. Не всем пришли, но, возможно, если вдруг, например, мы бы сейчас подали опять на ВНЖ, возможно, мы бы тоже получили. Мы не получили, пока, слава тебе, Господи. По поводу помогаторов компании могу сказать, что мы лично рожали сами, без помощи. Мы сначала думали через них, но очень высокая цена, и, по сути, в эту цену практически ничего не входит, только услуги переводчика. То есть там за роды ты платишь дополнительно. Но, опять-таки, я знаю уже успешный кейс выигрышного дела в суде. То есть там вот одни ребята пошли через суд, и я не знаю, сейчас вернули или нет, но суд они выиграли по гражданству. Но они на самом деле там живут, в Чили. То есть такой момент, если вдруг люди уехали, то я думаю, что даже через суд им назад вернуть гражданство будет проблематично.
8: Сколько у вас в чате участников и сколько примерно об этой проблеме сообщили?
7: Честно, не знаю. У нас в несколько чатов есть чат, где там более 1000 состоит участников, но это, конечно, не все те, кто рожал. Есть более узкие чаты в Альпараисо. Мы конкретно рожали в Конконе. В Конконе очень большая русская диаспора. Винья-дель-Мар, Конкон. Это все относится к региону Вальпараисо. Там довольно много русских. Не считала, честно. Ну, наверное, уже десятки людей точно есть.
1: Олеся Скидан, автор телеграм-канала «Кругосветка». Сейчас как минимум еще 7 семей судятся за паспорта своих детей. Агентство тем временем начали удалять сайтов обещания о гарантированном гражданстве, а Конгресс Чили проверяет законность действий местных властей по предоставлению гражданства.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
9: Зумеры начинают играть все более заметную роль на рынке недвижимости. Их интерес к покупке жилья растет. Например, по оценкам компании «Главстрой регионы», количество обращений молодых покупателей в 2025 году увеличилось на 48% по сравнению с 2024. Их оценка офисной среды становится все более важной для работодателей и девелоперов. Как напоминает директор департамента аренды и продаж коммерческой недвижимости ГК «Галс Девелопмент» Светлана Мазур, по прогнозам, к 2025 году зумеры будут крупнейшей поколенческой группой сотрудников. Но и сегодня компании учитывают запросы молодых людей, которым нужен офис функциональный, современный и многосценарный. Даже их мнение по поводу городского благоустройства приобретает все больший вес. Ведь от степени его позитива отчасти зависит, захочет ли зумер закрепиться в своем городе или отправиться искать лучшей доли на стороне. Недавнее совместное исследование архитектурного Пергаев-бюро и технопарка «Аэро» как раз было посвящено тому, как зумеры оценивают общественные пространства и их обустройство в больших городах страны. В исследовании приняли участие жители 20 городов – Костромы, Уфы, Липецка, Читы, Вологды, Перми, Екатеринбурга, Новосибирска, Севастополя и других. Краткий итог. Молодежь воспринимает городскую среду как место для восстановления и эмоциональной разгрузки. Поэтому среди наиболее востребованных элементов уличной мебели оказались лежаки, шезлонги, мягкие зоны отдыха и качели. В условиях информационной перегруженности зумеры отдают предпочтение минималистичным решениям, которые органично вписываются в окружающее пространство и создают ощущение комфорта. И, увы, в большинстве городов качество общественных пространств пока не соответствует ожиданиям нового поколения. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на «Бизнес FM». Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. История свидетельствует, что гослотерея – довольно действенный способ привлечения государством денег населения, не уступающий по эффективности займам, ренте и кредитам. Обычно инициаторами государственных лотерей становились официальные лица – короли, министры, военачальники. А вот идейным вдохновителем лотереи, которая была организована во Франции в середине 18 века для покрытия расходов военного училища, стал сам Казанова. К сожалению, галантные подвиги и авантюры Джакомо совершенно заслонили в памяти потомков его незаурядные способности финансиста, литератора и дипломата. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: У микрофона Сердар Авликулиев. Модернизация оснащения вооруженных сил России обсудили на заседании коллегии Минобороны под руководством главы ведомства Андрея Белоусова. Особое внимание уделялось вопросам развития войск беспилотных систем, противодействия средствам воздушного нападения, поставок нашим войскам современных образцов вооружения. Также обсуждалось совершенствование системы военного образования, медицинского обеспечения, модернизация строительного и имущественного комплексов. Отдельно была рассмотрена тема поддержки военных и их семей. Обвинения МИД Франции в адрес России в совершении кибератак не подкреплены доказательствами и публиковались в день встречи так называемой коалиции желающих, оказывающей поддержку Украине в конфликте против России. Об этом заявил временный поверенный в делах России во Франции Александр Зизюлин во время вызова в МИД Республики. Греция выразила серьезную обеспокоенность потенциальным влиянием новых санкций ЕС против России на европейский энергетический сектор, сообщает Рейтер со ссылкой на источники. Власти страны настаивают на необходимости так называемой калибровки любых новых мер. Основная претензия Афин – риск непреднамеренных последствий для европейской экономики. Общее количество написанных на максимальные 100 баллов по одному или нескольким предметам работ составило 10 090 по итогам дополнительных дней пересдачи единого государственного экзамена. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. По результатам пересдачи больше всего новых 100-бальных результатов по информатике 82, литературе 65, русскому языку 58 и профильной математике 53. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Азербайджан скоро возобновит прямые авиарейсы в ряд российских городов, сообщил глава МИДа Джейхун Байрамов по итогам встречи с Лавровым. Их приостановили после крушения самолета «Азал» в декабре 24-го. Лавров подтвердил урегулирование всех вопросов, связанных с последствиями катастрофы. Новым лидером лейбористской партии Британии объявили Энди Бёрнама, мэра Большого Манчестера. В понедельник его назначат премьером, а Бёрнам уже пообещал продолжить финансовую и военную поддержку Украины. Чего еще от него ждать? Индекс Мосбиржи продолжает обновлять минимумы с октября 2022 года. В пятницу вечером индикатор рухнул ниже отметки в 1940 пунктов. «Газпром», банк ВТБ и крупнейший застройщик самолетов вновь обновили исторические минимумы. Что и почему происходит на российском фондовом рынке? Подробности на Business FM. Азербайджан в ближайшее время возобновит прямые авиарейсы в ряд российских городов. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов по итогам встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Полеты приостановили после крушения летевшего в Грозный самолет «Азал» в декабре 2024 года. По словам Байрамова, восстановят именно те направления, на которые ранее действовали ограничения. Лавров подтвердил, что все вопросы, связанные с последствиями катастрофы, полностью урегулированы. Комментирует вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель совета директоров холдинга VIP Сервис Дмитрий Горин.
11: Несмотря на то, что сейчас, конечно, есть возможности полетов и в Азербайджан, другими авиакомпаниями, азербайджанские авиалинии осуществляют важную функцию, в том числе для транзитных перевозок. Именно широкая маршрутная сеть, например, страны Европы, позволяет за очень бюджетные разумные деньги путешествовать именно по многим европейским направлениям. После того, когда было сокращено количество рейсов и сокращена география полетов, это, конечно, привело к перераспределению на другие транзитные транспортные хабы, например, в Армению, Грузию, Турцию и ряд других государств. Но прежде всего выиграют от этого граждане, пассажиры, которые получат больший объем предложений для путешествий между нашими странами за довольно-таки меньшие деньги. Также деловой туризм выигрывает всегда от количества рейсов, и можно предположить, что количество туристических поездок будет тоже возрастать между нашими странами.
12: Какие города России, кроме Москвы, наиболее заинтересованы в прямых рейсах из Азербайджана?
11: Фактически все крупные миллионники города, так как география маршрутов азербайджанских авиалиний позволит быстрее, с лучшими стыковками путешествовать в третьи страны.
12: Насколько велик был ущерб для туристической и деловой отрасли за полтора года отсутствия прямого сообщения?
11: Сложно оценивать цифры ущерба. Здесь можно говорить о недополученной прибыли и снижении конкуренции на многих направлениях. Например, для регионов, которые ближе к Азербайджану, гораздо проще летать в ту же Европу через Баку, нежели транзитом через другие крупные города России. В этой ситуации можно учесть тот факт, что это и финансовые потери авиаперевозчика, потому что до ввода сокращенных программ мы видели большую популярность и востребованность полетов этой авиакомпании из фактически всех городов, куда они летали.
1: А Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Авиакомпания «Азал» после авиакатастрофы в декабре 24-го временно приостановила полеты из Баку в 10 городов России. Сначала это были рейсы в Грозный и Махачкалу, а потом к ним добавились Минводы, Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов. При этом рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Казань и Новосибирск были сохранены и выполнялись в штатном режиме. После восстановления авиасообщения билеты в Азербайджан должны подешеветь, считает авиэксперт, главный редактор портала Frequent Flyers.ru Илья Шатилин.
13: Спрос никуда не девается. В России достаточно большая азербайджанская диаспора. Плюс есть определенные туризмы, да, и так далее, и деловые связи. Поэтому, естественно, спрос сейчас удовлетворяется.

0: Умана и плана «Ковер». Лайнер разбился под Октаву. В Казахстане погибло 39 человек. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет был поврежден с земли. Российский лидер Владимир Путин принес извинения и отметил, что лайнер задели обломки, а не поражающие элементы ракет ПВО, выпущенных по украинскому беспилотнику. В апреле этого года Москва и Баку совместно объявили об регулировании всех последствий. Чего ждать от нового премьер-министра Британии? Энди Бёрнаму 56 лет, в пятницу его объявили лидером либерийской партии, премьером его назначат в понедельник. Ожидает, что он повысит налоги для британцев, попытается стимулировать промышленность и даст больше автономии местным властям. Но внешнеполитический курс останется неизменным. Бёрнам, что вполне ожидаемо, занимает антироссийские позиции, уже обещал продолжить финансовую и военную поддержку Украины. Валерий Убадоев продолжит.
1: Энди Бёрнам – политик со стажем. Одно время он был министром культуры, СМИ и спорта. В Великобритании это одно ведомство. Позднее министром здравоохранения. Бёрнам даже неоднократно пытался возглавить лейбористскую партию, но безуспешно, после чего покинул парламент и стал мэром Большого Манчестера. За работу на посту главы города графства СМИ окрестили Бёрнама королем Севера. Он усердно защищал интересы Северной Англии, в период ковида не давал Лондону вводить жесткие ограничения у себя в регионе. Также он реформировал систему общественного транспорта, благодаря чему стал крайне популярным у местных жителей. Те даже дважды переизбирали его мэром. Но Манчестер Бёрнаму пришлось оставить, чтобы участвовать в гонке за место премьера. Впрочем, как таковой гонки в принципе и не было. Депутаты лейбористы очень быстро одобрили его кандидатуру. Возможно, потому что никто особо и не хочет становиться премьером. За последние 10 лет в Великобритании сменилось уже 6 глав правительства. Бёрнам станет 7-м. И хотя на севере Англии он король, обычные британцы в целом к Бёрнаму и к его политике относятся с опаской, говорит жительница Лондона Яна Тульчинская.
2: Его правительство будет, наверное, самым левым за многие годы. Это означает, нам повысят налоги, будут еще больше социальных выплат, и деньги будут отбирать просто у всех, кто работает, чтобы отдать всем, кто не работает. И пока это все очень грустно, это пугает. И то, что он говорит, что он будет придерживаться и дальше намерением ужесточить и ограничить приезд в Англию нелегальных мигрантов, ну, это же звучит хорошо, только дел-то за этим никаких не стоит. Ну, не знаю, мне кажется, не все будет хорошо в нашем королевстве. Мы не понимаем, насколько далеко он пойдет.
1: На пресс-конференции лейбористской партии Бёрнам отметил рост популярности правых сил Великобритании и призвал сопартийцев прекратить внутренние склоки. При этом, как отмечает Guardian, свою политическую программу в подробностях он до сих пор так и не изложил, лишь в общих чертах. Местным властям Бёрнам хочет дать больше полномочий, больше денег и снизить их зависимость от Лондона. По экономике он планирует сфокусироваться на развитии промышленности, так как в Великобритании ощутимый перекос в сторону финансового сектора и сферы услуг. Но в целом бизнес он планирует поддерживать. Конечно, есть и вполне типичное обещание по снижению стоимости жизни. И подход к внешней политике у нового премьера абсолютно предсказуем, говорит руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
3: Он занимает антироссийские позиции, поэтому улучшения никакого в отношениях с Москвой и Лондоном не будет. Другое дело, что Британия захочет еще больше сблизиться с Европейским Союзом.
4: Администрация Трампа была сложные отношения. Они обусловлены позицией Трампа в связи с его неприятием многосторонних организаций международных и, в частности, пренебрежением к Британии.
1: Как пишет Guardian, по крайней мере, Бёрнам гораздо более убедительный оратор, чем Стармер. Выступая перед либерийской партией, он на протяжении получаса вдохновенно рассказывал, как важно единение, и говорил, что у него есть план, что и как нужно делать. При этом с составом своего правительства Бёрнам, по его словам, так до сих пор и не определился. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Business FM.
0: Открытый финал. В воскресенье в Нью-Йорке состоится финальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины. Ценами на билеты возмущаются страны-участницы. ФИФА трансформирует правила, а город окутал смог. Продолжит Ольга Кашинская.
5: Главный вопрос, связанный с предстоящим финалом, успеет ли в Нью-Йорке рассеяться смог. Дым на город идет из Канады, где сейчас полыхают лесные пожары. В мировых СМИ активно обсуждают перспективу переноса матча в другой город и на другую дату. Однако ФИФА отмалчивается. Как пишет аргентинская газета «Але», ссылаясь на источники, перенос матча все-таки не планируется. Похоже, организация рассчитывает на то, что смог в городе рассеется из-за дождя, и финал пройдет в назначенное время. Но этот сценарий выглядит довольно утопично, рассказывает жительница Нью-Йорка Диана Лесничая.
6: Это все похоже на такой туман, ничего не видно. Если ты долго находишься на открытом воздухе, в горле начинает першить. Из того, что я знаю, сборная Испании уже провела там тренировку, даже несмотря на уровень загрязнения. Он указывается как unhealthy или даже hazardous.

0: Флоридас. ФИФА ничего не говорит о переносе. То есть я понимаю, что логически они могут перенести, там, не знаю, в Майами, например. Но что они будут делать с людьми, которые купили билеты по $20,000? Пока все надеются на то, что дождем воздух немного очистится. Но я не знаю, насколько вообще дождь способен это очистить, потому что ветер все равно приносит дым, а пожары сильные. То, что люди планируют идти и болеть, даже несмотря на такие условия, я не сомневаюсь. Другой вопрос, насколько футболистам в состоянии играть в таких условиях. Очень тяжело дышать. То есть, когда ты набираешь еще много воздуха, им бегать надо, я не знаю. Еще очень жарко у нас. Вчера было плюс 35.
1: В любом случае, этот финал войдет в историю. Впервые за все время проведения Мундиаля в перерыве между таймами будет организовано музыкальное шоу. Все в лучших традициях Супербоула, где такие концерты давно стали нормой. Для зрителей выступят Джастин Бибер, Мадонна, Шакира и кей-поп-группа BTS. По регламенту халфтайм не может длиться дольше 15 минут. ФИФА уверяет, что концерт продлится не дольше 11, но им никто не верит. На репетициях, например, артистам не удалось уложиться даже в 20 минут. Реальную продолжительность халфтайма с учетом выступлений и демонтажа сцены эксперты оценивают как минимум в полчаса, хотя точной информации об этом до сих пор нет. Футбольные фанаты по всему миру возмущаются американизацией происходящего и таким вольным обращением с правилами, которое за время этого мундиаля происходит далеко не в первый раз. Продолжит комментатор Матч ТВ, который будет работать на финале, Константин Генич.
2: Ну, на этом чемпионате мира есть абсолютно беспредельные вещи и есть вещи, на которые можно где-то закрыть глаза и отнестись с пониманием. Но я думаю, что дальше этого чемпионата мира подобные вещи тяжело будет продолжать интегрировать. Никаких пауз, hydration break'ов не будет внутри еврокубковых матчей, европейских чемпионатах тоже. Поначалу это выбешивало, поначалу это приводило в тупор. Зачем? Для чего? Ведь не так жарко. И потом уже начали чуть-чуть с этой мыслью свыкаться. На этом чемпионате мира он вообще по-своему эксклюзивный, по-своему уникальный, потому что никогда такого количества команд не было. Добавилась еще одна стадия, добавились новые правила, добавились удаления за прикрытый рот рукой. По-моему, впервые в истории вот так открыто просто вмешивается государство в дела спорта. 30 минут, которые нас ожидают в финале, это тоже что-то новое, удивительное. То есть надо монтировать сцену, потом демонтировать все это, огромное количество подтанцовки, музыка. Как эти 30 минут еще отразятся на игроках, как это все отразится на самой игре. Действительно, уникальный чемпионат.
1: Сейчас стоимость билетов на финальную встречу на стадионе MetLife, который вмещает 82,5 тысячи зрителей, начинается от $8,700 или $680,000. Это если на галерку. Цены на места поближе к полю могут доходить до 8-9 миллионов в пересчете на рубли. Есть и эксклюзивные предложения от FIFA стоимостью в миллионы долларов. Это возмутило и одну из стран-участниц финала. Президент Королевской Испанской Футбольной Федерации осудил высокую стоимость билетов, из-за которой доступ на стадион будет закрыт для многих испанских болельщиков. Еще на старте продаж цена билетов на финал чемпионата этого года была в 7 раз выше, чем на чемпионате 22 года в Катаре. А в ходе чемпионата суммы кратно выросли. На ресейл-платформах цены на билеты ниже, но не намного, рассказывает член команды организаторов церемонии открытия и закрытия чемпионата мира по футболу в 26 году Ольга Гончарова.
3: Сильно дороже все билеты здесь. На финал сейчас колеблются билеты, начиная от 7500. Это ресейл, то, что перепродает. Это какие-то места совсем-совсем высоко. И заканчивая 51 950. Я помогала знакомым купить билет. Они купили билет второй категории официально через FIFA за 7380. Это вторая категория.
1: По московскому времени финальный матч начнется в 10 вечера в воскресенье. Что покажут российским зрителям в халфтайме, пока неизвестно. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Григорий Гуреев, Бизнес FM.
4: Вначале был бизнес.
5: Как появлялись города?
6: Серов, Свердловская область, 95 тысяч жителей. В 1894 году на Урале на берегу реки Каквы началось строительство сталерельсового завода. Он понадобился промышленнику Александру Ауэрбаху, чтобы выполнить заказ сибирской железной дороги, 5 миллионов пудов стальных рельсов. Тогда же при заводе возникло и постоянное поселение.
4: Как появлялись города? На Бизнес FM.
7: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
8: На любой автоматической кассе обратите внимание, какой вариант оплаты будет стоять по дефолту. СБП. Для ритейла транзакции по системе быстрых платежей гораздо выгоднее. Лично я пользуюсь этой опцией нечасто, в основном при интернет-покупках. На кассе карта удобнее, и по ней кэшбэк. В случае СБП новая технология, интересы банков и ритейлеров нашли разумное равновесие. Меньше чем через 2 месяца. Когда массово стартует цифровой рубль, системе предстоит повторить проводить это упражнение на новом уровне. Для использования цифрового рубля бизнесу и физическим лицам необходимо открыть кошелек на платформе Центрального банка. Через нее же будут проходить все платежи. Технологически цифровой рубль напоминает криптовалюту, но на уровне концепции устроены они диаметрально противоположно. Криптовалюта – распределенная система. Цифровой рубль – централизованная, у которой есть единый регулятор, отвечающий за все. Как средство платежей, цифровой рубль смотрится крайне привлекательно. Расчеты между юридическими лицами, оплата юрлицом услуг самозанятого или перевод средств со счета ИП на собственный счет физического лица. Эти и другие цифровые транзакции будут гораздо выгоднее прежде всего для ритейла и симметрично невыгоднее для банков. Основной источник поступления средств на цифровые кошельки – текущие банковские счета. С введением цифрового рубля можно прогнозировать отток капитала. Чтобы он не был слишком большим, на платежи цифровым рублем не начисляется кэшбэк, а на остатки – проценты. Цифровой рубль – средство платежа, а не хранения или инвестиций. Как всякая новая технология, цифровой рубль – угроза, традиционным институтам, роль которых снижается вместе с транзакционными издержками для экономики в целом. Банкам предстоит предложить новые технологии, новые сервисы и новые тарифы. Верю, они справятся.
7: Сумма технологий на Business FM.
9: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Рособорнадзор хочет запретить продажу микронаушников, чтобы школьники и студенты не списывали. Об этом заявил глава ведомства Анзор Мусаев. Он сообщил, что вопрос запрета будет прорабатываться с силовыми структурами. Рособорнадзор провел анализ и пришел к выводу, что в обычной жизни микронаушники практически не используются, но их применяют в списывании. Поэтому глава ведомства Мусаев назвал эти средства связи серьезной бедой и вызовом для системы. Об этом мы поговорили с учителем математики МБО СОШ номер 60 имени Владимира Завьялова в городе Барнауле Никитой Бурмистровым.
10: В целом, микронаушник – это далеко не самый популярный метод списывания, потому что, во-первых, зачастую много историй расхожих про то, что микронаушники банально застревают в ухе, и школьники, честно говоря, этого периодически тупо боятся. Даже банально из-за сложности того, как его использовать, что это нужен другой человек, который будет надиктовывать, а это надо как-то передать. Зачастую обычно прибегают больше к банально шпаргалкам, телефонам, ну и помощи друзей. То есть в туалет выйти пообщаться или что-то того, попытаться просто пошептаться на месте.
11: В принципе, насколько активны эти попытки? Потому что есть ощущение, что борьбы со списыванием много и все больше с каждым годом.
10: Ну, списать, конечно, пытаются, особенно если сами понимают, что не сильно хорошо готовы. Хотя бывает, что и сильно хорошо готов, но просто сильно очень переживает. Но все равно нет-нет, да находятся в том числе и микронаушники. Не сильно часто, но бывает. Но тут, к сожалению, есть все-таки с нашей стороны трудность такого ученика поймать за списыванием. Но тут уж, как говорится, не пойман не вор.
11: Не очень часто это примерно в каком соотношении?
10: Ну, я думаю, где-то один раз на работах 50.
11: То есть, если я правильно поняла, проблема эта существует, но сказать, что она суперострая и угрожает качественному проведению экзаменов, было бы преувеличением.
10: Я думаю, что да, тем более тому, кому надо списать, он все равно найдет, как списать, даже если микронаушники под запретом.
9: Никита Бурмистров, преподаватель математики в Барнауле. Глава Рособорнадзора Анзор Музаев напомнил, что в этом году с ЕГЭ удалили 917 человек без права пересдачи в течение года, и большинство удаленных использовали на экзамен средства связи и шпаргалки. Мужчина в Ленинградской области провалился в дупло клёна и просидел там более суток. Это не особо выдающаяся новость, активно расходится по телеграм-каналам и СМИ. Кадры с места событий, подробности спасательной операции, детали о глубине дупла и так далее. А на лентах информагентства эта новость выходит под тремя большими тегами. Россия, Ленобласть, дупло. Последовательность буквально нарывалась на рифму и моему коллеге Ивану Медведеву навеяло.
12: Навеяло. Россия, Ленобласть, дупло. Болгарка, стремянка, сверло. Ну как тебя, брат, занесло? Смешал коньячок и мерло? Понятно, сейчас всем тяжело. На ЦБ, АЗС, ПВО, РКН, ВПН, ГТО, НДС и, блин, БПЛА. Смотреть лучше всем из дупла. Я в домике, спрятался, скрылся, телегу закрыл, просветлился. Спокойно и тихо мне тут. В дупле и покой, и уют. Россия, Ленобласть, дупло, сирены, мигалки, алло! Систему нагнуть не пытайся. Приехали, брат, раздупляйся.
9: Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов в пятницу упал на 3% с лишним до 1958 пунктов. Это минимальные уровни с октября 2022 года. Вечернюю сессию снижение продолжилось. За неделю индекс рухнул на 9%. Паническим распродажам сопутствовали геополитические санкционные риски, а также ожидание возможной паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики Банком России. При этом нефть в пятницу вечером продолжала дорожать. Стоимость Brent преодолевала $88 за баррель. С начала недели рос на 12%. Биржевые итоги недели подвел обозреватель бизнес-фэм Алексей Завьялов.
13: Очередная падающая неделя на российском рынке акций, причем сильно падающая. Многие участники торгов назвали эту ситуацию капитуляцией. За неделю индекс Московской биржи рухнул на 8,7%. Только за пятницу потери составили 3,2%. И закрытие по основным торговым сессиям 1958 пунктов. То есть пробили все практически уровни поддержки. Ну, дальше прогнозы, наверное, строить смысла нету, с учетом того, что и 1700 уже называют уровень, и 1500 по индексу Московской биржи. В общем, дальше только фантазия, причем приход к этим уровням, ну, вполне реален, на мой взгляд. И ниже 2000 закрыли неделю, причем ниже 2000 индекс Московской биржи упал впервые с октября 2022 года. Но понятно, что усилились санкционные риски, во всяком случае, издания американские, ну, в частности, портал Axios, написал в пятницу, что законопроект об усилении санкций против России имеет достаточную поддержку в Сенате. Но я напомню, что этот законопроект предусматривает вторичные пошлины до 100% в отношении тех стран, которые продолжают покупать российскую нефть и российский газ. Это действительно серьезный законопроект, и пока единственное, что не решили в Сенате, когда будут его обсуждать. То есть время пока есть, но рынок заранее все это отыгрывает. И еще одна ситуация, это ситуация с тем, что, скорее всего, завершился цикл смягчения денежно-кредитной политики Банком России, то есть цикл снижения ставки, и рынок в лучшем случае ожидает паузу на ближайших заседаниях, не только на заседании, которое пройдет уже на следующей неделе 24 июля. Рубль тоже упал, и китайский юань вырос на 25 копеек за неделю, причем закрыл неделю выше границы в 11,5 рублей, верхней границы диапазона, в котором в последнее время торговался, да и не только в последнее время. Таким образом, закрытие недели 11 рублей 57 копеек. Доллар в пятницу немножко снизился, но тем не менее, если рассматривать уже вечер и однодневный фьючерсный контракт, это рубежи 78,5 рублей. Ну, а цены на нефть выросли, причем Brent взлетел на 12%, даже более 12% за неделю был рост. Ну, вечер пятницы это 87,5 долларов за баррель. В регионе Персидского залива продолжается война, во всяком случае, всю неделю США и Иран обменивались ударами, только в пятницу Центральное командование вооруженных сил США сообщило о том, что нанесли очередные удары, очередную серию ударов по Ирану, а Иран в ответ атаковал с применением беспилотников американскую авиабазу в Бахрейне. И так практически продолжалось всю неделю. И в начале недели рынок не спешил, кстати, отыгрывать все эти события. Видимо, ждал по привычке то, что выходные вот обмен ударами, а потом какая-то переговорная риторика. Нет, на этой неделе переговорной риторики не случилось. Таким образом, цены на нефть, видимо, продолжат расти и на следующей неделе, если ситуация коренным образом не изменится. Но это, как мы видим, не помогает российскому рынку акций.
9: Это был обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов с биржевыми итогами недели.
7: Между делом с Кирой Альтман.
14: Парфюмер рождает аромат в голове. И желательно, чтобы у создателя ароматов была семейная преемственность. Извините, нанюханность, то есть насмотренность библиотеки запахов. Об этом, между делом, мне рассказывает Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор.
15: У парфюмера все в голове. Вот ему приходит какое-то задание, да, что нужно собрать аромат из белых цветов. Белых цветов много. И он начинает думать про пион, про лилию, про ландыш, про белую сирень. Нет, не надо сирень. Нет, надо сирень. Да, давайте еще добавим белых роз. Например. А жасмин? Мы забыли жасмин. Нет, если сирень, давайте жасмин уберем. Вот он вот это думает. Он думает об этом. И у него в голове собирается некая формула. Потом он как-то, наверное, ее записывает и дает своему ассистенту. И тот уже смешивает эфирные масла, вот эти вот ноты как раз. И тогда уже парфюмер пробует. Но до этого это творческий процесс в голове. Ни в коем случае он не капает каждый день капельки и не взбалтывает в склянке и не нюхает это. Нет. Поэтому парфюмеры часто... Ну, чаще всего люди из семьи. То есть, когда семья уже занималась парфюмерией, когда ребенок вырос в этой атмосфере, когда он различает ноту розы грассой, ноту розы дамасской, уже с юности, тогда ему легче стать потом парфюмером. Вот это слово «нанюханность», оно есть, да.
14: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор. Кира Альтман, Бизнес FM.
16: Между делом на Бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах. Новозеландский физик Эрнест Резерфорд – один из самых уважаемых ученых мирового уровня. В 1898 году он открыл альфа- и бета-излучение, а 5 лет спустя доказал свою теорию о преобразовании элементов в процессе радиоактивного распада. Но самой известной работой Резерфорда считается доказательство существования ядра и электронов в атомной структуре и разработка планетарной модели атома. Кстати, это открытие он совершил уже после того, как получил Нобелевскую премию. Когда в 1908 году физик узнал о присуждении ему премии, он заявил: «Вся наука – либо физика, либо коллекционирование марок». По иронии, в 2008 году портрет Резерфорда поместили на почтовую марку Новой Зеландии, а заодно и на банкноты номиналом в 100 новозеландских долларов.
17: Культ наличности на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: У микрофона Сердар Авликулиев. Нефтяной танкер был поврежден в пятницу ударами 2 беспилотников и загорелся на подходе к морскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском. Пожар потушен силами экипажа. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе КТК. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что нефтяной танкер Nordic Zenit, следовавший в морской терминал КТК, загорелся после атаки. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, расширяющий список лиц с судимостью, которые могут заключить контракт с вооруженными силами России. Большинство жителей Польши, 52%, впервые высказались против приема беженцев с Украины, свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного лабораторией Центра исследования общественного мнения. Начиная с 2022 года в регулярных соцопросах Центра большинство поляков неизменно выступали за то, чтобы в их страну и дальше приезжали украинские беженцы. ФАС разработала новые правила возврата железнодорожных билетов. Перевозчики смогут самостоятельно определять размер сбора в пределах до 10% от стоимости неиспользованного билета. Сменить работу хотят 73% опрошенных IT-специалистов, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Марк Аналитик. Опрос проводился в крупнейших городах России и Белоруссии. Основными причинами программисты называют отсутствие или невозможность карьерного – 31% и профессионального – 28% роста. Усталость и выгорание – 23%, а также зарплату – 45%. В среднем опрошенные айтишники получают 181 122 рубля в месяц, при желании ежемесячно зарабатывать 258 520 рублей. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
20: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Владельцы независимых заправок стали активно выставлять их на продажу, пишет «Известия». Заявлено, что среди причин ухудшения финансового состояния и дефицит топлива, мы позвонили по объявлениям на Авито. Действительно ли их стало больше, с чем это связано, есть ли сейчас смысл покупать АЗС? Сенат США опубликовал доработанный вариант адских санкций против России. Он предлагает рестрикции в отношении Путина и других руководителей, а также Центробанка и госкомпаний, российского теневого флота и всех газовых проектов «Новатека». Кроме того, он вводит 100% пошлины в отношении 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа. Будет ли принят законопроект и в каком виде? И Китай представил крупнейшую модель искусственного интеллекта Kimi K3, значительно опережает по производительности конкурентов-соотечественников, включая DeepSeek. А как она в сравнении с американскими моделями и сможет ли их опередить? Подробности на Business FM. Продам АЗС. Готовый бизнес, стабильный поток клиентов. На рост числа подобных объявлений обратил внимание газета «Известия». Действительно ли владельцы частных заправок стали выставлять их на продажу? Есть ли смысл покупать АЗС? Об этом Михаил Задорожный.
21: По информации издания, за последний месяц на порталах с объявлениями о коммерческой недвижимости появилось более 150 предложений о продаже АЗС. Вилка цен от скромных 1 миллиона рублей и до 150 миллионов. В Уфе целая сеть из 13 заправок продается за 350 миллионов рублей. Причины, по которым владельцы частных АЗС пытаются от них избавиться – ухудшение финансового состояния собственников, а также дефицит топлива в ряде регионов. Мы пообщались под видом потенциального покупателя с авторами нескольких таких объявлений. Только в одном случае нам подтвердили, что АЗС выставлены на продажу из-за проблем с бензином. И вообще бизнес стал сложным. Другой продавец сказал, что не принимает никакого участия в управлении бизнесом из-за проблем с партнером-совладельцем АЗС, поэтому и продают свою долю в 50%. Причина продажи – еще одной заправки.
22: Дело не мое, это дело было мною куплено, просто вложенные средства определенные. Я брал ее в замороженном виде, не использовал ее. Заправка мне не интересна в том отношении, что сейчас вот сыну надо квартиру брать. Я инвестор, у меня не один объект. Я не думал входить в рынок. Я брал объекты, которые в дальнейшем продать.
23: Давно это объявление висит?
22: 1.5 месяца где-то.
21: Справедливости ради выставляют на продажу не только частные заправки. Например, «Газпром», как следует из сообщения на его сайте, пытается избавиться от непрофильных активов, к которым отнесены АЗС в Астраханской, Ростовской, Тамбовской и Нижегородской областях. Цена от 1 миллиона до почти 14 миллионов рублей. Некоторые ищут покупателя уже 4 года. Из общения с продавцами стало понятно, что интерес к таким активам сейчас небольшой. Например, автор одного из объявлений признался, что за 1.5 месяца ему позвонил только один потенциальный покупатель. Некоторые продавцы готовы немного уступить в цене, в разумных пределах, которые, правда, не обозначены. Мы спросили, почему заправки выставляют на продажу, у руководителя сети АЗС «Стандарт Ойл» Нижегородской области Александра Вахрушина.
24: Если кто-то продает частые заправки просто от того, что либо запал пропал, порох кончился и так далее, то эти заправки будут просто стоять и не будут они продаваться 100%. Они не нужны никому сейчас, вообще не нужны. Те места, которые достаточно проходимы и большей популярностью пользуются, они, как правило, рабочие и держатся на плаву. Но те, которые на отшибе или далеко находятся от поселков или от городских округов, они уже умерли, и их никто не будет покупать. Сейчас продаются именно те заправки, которые вообще не востребованы давным-давно. Их стоимость завышается 10-кратно, они просто не стоят этих денег.
21: Сам топливный бизнес достаточно сложный, а сейчас еще и рискованный из-за перебоев с поставками бензина и дизеля. И владельцы независимых АЗС не раз жаловались на то, что работают в ноль, а иногда даже в убыток. Неудивительно, что частные инвесторы не спешат вкладываться в такие активы. «Известия» насчитали 150 объявлений о продаже АЗС, хотя в действительности их может быть больше, однако массовых распродаж не наблюдается. В Авито нашей радиостанции сообщили, что ажиотажа нет, и они не видят роста числа выставленных на продажу заправок. Михаил Задорожный, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
0: Сенат США опубликовал доработанный законопроект об адских санкциях в отношении России. Первоначально документ был подготовлен покойным сенатором Линдси Грэмом, признанным в России экстремистом и террористом. Законопроект предусматривает санкции в отношении президента России, премьер-министра, высшего политического и военного руководства страны, а также Центробанка, госкомпаний, энергетических проектов России и теневого флота. Также глава администрации США может вводить 100% пошлины в отношении 5 крупнейших покупателей российской нефти и природного газа и против 5 стран, которые в наибольшей степени способствуют обходу санкций. Документ прямо запрещает гражданам США инвестировать в Россию и переводить деньги российскому государству. Президент США может вводить эти санкции, но согласно тексту законопроекта, для их снятия потребуется одобрение Конгресса, комментирует политолог-американист Малек Дудаков.
1: Никаких неожиданностей мы не увидели. Все детали, нюансы этого законопроекта, они уже были в общем и целом известны заранее. Снизили они там с 500 до 100% обещанные вторичные тарифы в отношении покупателей российской нефти. При этом сделали исключение для большого количества стран, поэтому будут пытаться угрожать только тем государствам, которые в основном закупают наши энергоносители. Плюс к этому санкции в отношении крупных российских энергетических компаний, проектов, ну и высшего руководства Российской Федерации. Что касается позиции администрации Трампа в этом вопросе, то мы видим, что Белый дом в целом не горит большим желанием увидеть этот самый законопроект принятым, потому что все возможности, да, вводить те же самые санкции у исполнительной власти и так имеются. То есть здесь ничего нового нет. Американский президент и так может все эти санкции ввести, ему не нужно никакое дополнительное одобрение, либо отмашка со стороны Конгресса. Но этот законопроект просто в какой-то степени уменьшает пространство для маневра у администрации Трампа в контексте переговорного процесса с Россией. То есть здесь законодатели требуют от Трампа, по сути, заставить как-то ускориться его с заключением мирного соглашения по Украине. Ну, иначе переговорный процесс может зайти в тупик, если все-таки эти санкции будут введены в силу. Тут все-таки нужно понимать, что даже если законопроект будет принят, Трамп его подпишет, либо не подпишет. У него тоже есть такое право не подписывать законопроект. После этого там 2 недели пройдет, он все равно вступит в силу. Далеко не факт то, что, конечно, все эти санкции и тарифы будут реализованы. Потому что, ну, текст этого законопроекта носит отчасти размытый характер. Очевидно, что есть много возможностей обходить какие-то острые углы. И я думаю, что если администрация Трампа уж очень сильно захочет, она может, в общем-то, те же самые санкции и тарифы не вводить. Если будет полагать то, что смысла в этом особого нет, а это ломает для них переговорный процесс с Российской Федерацией. Так что, там, кардинальным образом, я думаю, что ситуация не поменяется, даже если этот законопроект будет принят. В целом, мы видим, что, конечно, это просто олицетворяет собой общую ситуацию, усиливающую давлением со стороны ястребов в Конгрессе и в Сенате, в Палате представителей на Белый дом, стараются, в общем-то, не дать Трампу о чем-то всерьез с нами договориться в оставшиеся 3 месяца до выборов. Ну а потом, если побеждают демократы, они уже будут пытаться перехватывать повестку и в целом продвигать максимально антироссийскую линию для того, чтобы уж точно Трампу не дать с нами договориться. Поэтому здесь действительно время работает против действующей администрации. Ну и Трампу нужно торопиться с переговорами, потому что дальше, конечно, ему работать будет и на российско-украинском направлении, и на Ближневосточном гораздо сложнее, если он теряет уже окончательно контроль над Конгрессом.
0: Малек Дудаков, политолог-американист. К 16 июля под законопроектом подписали 62 сенатора, но республиканцев среди них почти вдвое больше, чем демократов. 40 плюс 21, а плюс один независимый. В Палате представителей напротив выступили высокопоставленные демократы в профильных комитетах по иностранным делам и по бюджету, а также руководство центристской коалиции New Democrat. Об этом пишет специализирующий на освещение деятельности Конгресса издание Punch Bowl News. Оно отмечает, что демократы не хотят давать Трампу в руки новый тарифный инструмент, которым он и так уже слишком злоупотреблял. Сторонники законопроекта, по данным Punch Bowl, в ярости. В четверг руководство республиканцев запустило процедуру о проверке возражений перед выносом законопроекта на голосование. Республиканцы хотят успеть с ним до 10 августа, то есть до начала каникул. Между тем, Белый дом отказался пояснить, готов ли Дональд Трамп подписать законопроект об ужесточении санкций в случае его принятия Конгрессом. По данным портала Axios, Трамп пока воздерживается от полной поддержки законопроекта. При этом, как утверждает Axios, хозяин Белого дома дал понять, что готов подписать документ в качестве дани памяти покойному сенатору Грэму. Китай представил крупнейшую модель искусственного интеллекта. Химика-3 значительно опережает по производительности своих конкурентов-соотечественников, включая DeepSeek. И по сравнению с американскими моделями, новая китайская разработка также показывает хорошие результаты, так что технологический разрыв между Китаем и США резко сократился. Валерий Бадоев продолжит.
2: Примечательно, что, как отмечает Bloomberg, после запуска Химика-3 от китайского стартапа Moonshot, акции американских компаний IT-сектора резко попадали. Китай уже в состоянии производить вполне конкурентоспособные модели, при этом огромных инвестиций, как в США, для этого не требуется. Вот инвесторы в очередной раз и засомневались в адекватности оценки американских компаний в сфере ИИ-технологий и полупроводников. Разработчики Химика-3 заявляют, что эта модель крупнейшая в мире. У нее рекордные 2 триллиона 800 миллиардов параметров. Очень грубо говоря, эта цифра определяет то, насколько модель в кавычках «умная». То есть Химика-3 не только отвечает на какие-то вопросы пользователя, но и может хорошо планировать последовательность действий и выступать подобием в кавычках «мозга» в системе ИИ-агентов. Продолжает генеральный директор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
3: Количество параметров напрямую связано с тем, насколько много знаний в модели может быть. Но кроме знаний, также размер модели коррелирует с тем, насколько долго и как именно она может в принципе рассуждать. И модели меньшего размера, они подходят не для того, чтобы планировать и проектировать сложные шаги, а только для того, чтобы их выполнять. В целом, можно сказать, что Китай сохраняет свою вот эту уверенную вторую позицию на рынке AI. Супер интересно, как это поменяется в ближайшее время, потому что мы видим, что последние релизы у американских лабораторий были построены вокруг того, чтобы не дать Китаю скопировать легко их модели.
2: Как пишет Рейтер, среди аналитиков ранее существовал консенсус, что Китай по ИИ-технологиям отстает от США примерно на полгода. Однако релиз Химика-3, как и в целом ускорившиеся темпы разработки, показывают, что Китай значительно сократил разрыв. Он по-прежнему отстает, но далеко не так сильно. При этом и США тоже не стоят на месте. Искусственный интеллект в целом стал развиваться гораздо быстрее, благодаря тому, что каждая новая ИИ-модель используется в разработке еще более новой и совершенной ИИ-модели. На конкретном примере Химика-2 и так была довольно неплохой нейросетью. И с ее помощью как раз и была создана новая Химика-3. Причем у нее открытый исходный код, то есть ее можно использовать в российских разработках, отмечает генеральный директор АЯ-эксперт, старший преподаватель кафедры кибернетика НИАУ МИФИ Роман Душкин.
5: Китайские модели, они открыты, их надо брать и использовать. Наше общество достаточно высокотехнологично. Почему мы не можем там взять Химика-3, например, и начать использовать ее для разработки? Я имею в виду, конечно, про массовых. Компании, которые занимаются разработкой, все, естественно, давно это используют в своих процессах, это никаких проблем нет. Но вот массово на государственном уровне, чтобы вот это все было, поддерживалось и так далее. Вот почему-то этого пока не наблюдается. Китай рванул вперед, потому что вот он получил тоже такие средства производства. Вот и все объяснение.
2: Председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту сравнил значимость этой технологии со значимостью изобретения парового двигателя и электричества. И, как отмечает Рейтер, пока США воздвигают железный ИИ-занавес, Китай делает ставку на международное сотрудничество, предлагая глобальному югу ИИ-модели с открытым исходным кодом. Осталось лишь этим предложением воспользоваться. Валерий Бадоев, Мария Голубева, Бизнес FM.
19: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Тоже отдых.
6: НЛО «Туризм» — это посещение мест, связанных с любыми упоминаниями о проявлениях инопланетных цивилизаций. Массовый характер увлечения НЛО приняло после 1946 года, когда на захолустный американский городок Розуэлл в штате Нью-Мексико упал то ли военный зонд, то ли летающая тарелка. Причем очевидцы уверяли, что спецслужбы спешно вывезли в неизвестном направлении извлеченное из летательного аппарата тело пришельца. С тех пор значительная часть населения городка — это туристы. Также небывалым спросом пользуется зона 51 в Неваде, куда, по слухам, свозят все потерпевшие крушения или захваченные инопланетные корабли. В России одна из самых популярных НЛО-локаций – это деревня Малёпка в Пермском крае. Там постоянно наблюдают летающие светящиеся объекты. В районе отказывается работать электроника, а часы начинают идти назад.
19: Тоже отдых на Бизнес FM. Другим наука. Сергеем Корзуном.
23: Девочки в пап, мальчики в мам. Как общее правило, эта бытовая легенда не подтверждается, как и то, что младенцы больше похожи на отцов, чем на матерей. Сходство с родителями изучали на фотографиях. Оно меняется у ребенка с годами, но устойчивого статистического перевеса не нашли. У подобных бытовых легенд есть фундаментальная генетическая причина – это половые хромосомы. Если все остальные, так называемые аутосомы, передаются обоими родителями независимо от пола ребенка, то половые хромосомы избирательны. Отец всегда передает Y-хромосому сыновьям, тут нет выбора, а свою X-хромосому – дочерям, в геноме которых она как бы конкурирует с материнской. Сын же получает свою единственную X-хромосому от матери. Этим объясняется передача X-сцепленных признаков и болезней, например, некоторых видов гемофилии и дальтонизма. Иногда они проявляются через поколение. Интеллект от матери, возможно, самая популярная народная идея. Гена интеллекта нет, а то, что мы называем умом, распределено по всему геному и во многом определяется питанием, образованием, домашней средой. А вот лысина от матери более правдоподобна, поскольку ген рецептора андрогенов расположен на материнской X-хромосоме. Но и тут много факторов. Известно, что риск может повышаться при наличии облысения у отца, дедов и братьев. ДНК в среднем приходит примерно наполовину от каждого родителя. Но вклад в видимый признак не делится пополам. Ребенок получает уникальную смесь вариантов. Семейное сходство реально, но жестких правил передачи генов нет. Видимо, яркие совпадения запоминаются гораздо лучше, чем многочисленные несоответствия.
19: Другим наука на Бизнес FM.
0: А вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Жара до 27-30 градусов, а потом снова дожди. В выходные тепло начнет набирать обороты, в понедельник достигнет обещанного максимума. Однако со вторника температура начнет понижаться, и в столицу вернется пасмурная дождливая погода. Подробнее обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
4: В субботу и воскресенье нас ждет прилив тепла. В субботу днем температура воздуха будет колебаться около 25 градусной отметки. В воскресенье это уже все 26-28, а в понедельник на следующей неделе, судя по прогнозам, температура воздуха днем может составить 30 градусов. Но мы будем смотреть, конечно, насколько этот прогноз оправдается. Все это время будет без осадков. Перелом в погоде в столице ожидается во вторник. На нас будет влиять очередной циклон с понижением дневных температур ниже 30 градусов, да и ночные тоже около 16-18, даже иногда и 19. Все будет зависеть от того, какое небо будет ночью, идет этот фронт или нет. Тем не менее, из-за прохождения атмосферного фронта и влияния циклона на столицу во вторник, в среду и в четверг температура воздуха уже будет понижаться. Это будет 23-25 градусов. Все это будет под аккомпанемент дождей и будет пасмурно. Вот этот циклон, который придет к нам со вторника, он, конечно, понизит температуру воздуха, но температура в целом останется около климатической нормы. Единственное, что не повезло в этом месяце с осадками. Все дело в том, что в Москве и Московской области уже где-то местами даже перевыполнена норма по осадкам. Вот этот период циклона погоды, который, скорее всего, закончится к концу следующей недели, позволит осадкам закрепиться в московском регионе. Там, где недовыпало, выпадет месячная норма, а там, где месячная норма уже превышена, это превышение пойдет дальше. И таким образом июль закрепил за собой очередной раз статус самого дождливого и могучего на осадки месяца в европейской территории России. Если смотреть на две недели прогноз, то, конечно же, во-первых, он изменится, а во-вторых, серьезных похолоданий, по крайней мере, я не вижу. И более того, скорее всего, к началу уже недели, которая уже ближе там к августу, и там уже все-таки температура воздуха будет опять устремлена к температуре 30 и выше. Но это мы посмотрим.
0: Алексей Сафонов, обозреватель погоды проекта «Метеовеб». Аллергологи, в свою очередь, предупреждают, что Москву накрывает пыльцевой шторм. Концентрация аллергенов, полыни, сорных трав и злаковых достигнет критических отметок. Малооблачная погода обеспечивает максимальную концентрацию микрочастиц в воздухе. Минпросвещение ужесточает правила Всероссийской олимпиады школьников. Проект приказа ведомства вынесло на общественное обсуждение. О том, как меняются правила олимпиады, которые позволяют поступить в вузы без экзаменов, и что об этом думают преподаватели, подробности у Натальи Шашиной.
8: Призовое место на Всероссийской олимпиаде школьников позволяет заранее забронировать себе место в желаемом вузе. И для многих школьников каждое изменение в правилах – вопрос будущего поступления. Главные изменения, которые Минпросвещение вынесло на общественное обсуждение, такие. Во-первых, нельзя будет проходить несколько профилей одного предмета. Речь о технологии, то есть труде и информатике. То есть ребенок не сможет попробовать силы одновременно в программировании и, казалось бы, смежной инфобезопасности, а должен выбрать что-то одно. Для многих школьников, нацеленных на IT-специальности, это будет неприятным изменением. Но это касается профилей, а не самих предметов. Для желающих участвовать, например, сразу в биологии и в химии, ничего не меняется. Во-вторых, выше становится цена ошибки. При каком-то нарушении участник уже не сможет проходить отбор в олимпиадах по другим предметам в этом году. Хотя непонятно, как это можно будет проконтролировать за пределами регионов. Но одно из самых дискуссионных изменений, которое предлагается ввести в 2027 году, призеры и победители прошлого сезона не смогут в новом сезоне автоматически попадать на следующий этап. И это может усложнить путь талантливым школьникам, уверен руководитель школы подготовки к олимпиадам по математике, экономике, физике и программированию ОЛМАТ Сергей Скопинцев.
9: Ранее человек, который стал победителем в, например, региональном этапе прошлого года, автоматически мог проходить на региональный этап этого года. А сейчас это отменяется. И это большая проблема. Школьный и муниципальный этап очень массовый, и они проходят очень по-разному. И человек, который ранее уже доказал то, что он достаточно хорошо разбирается в предмете и умеет решать эти задачи нужного уровня. Талантливый ребенок, победитель, не знаю, финала Всероссийской олимпиады школьников, может сейчас завалиться на школьном этапе или на муниципальном этапе из-за, например, проблемы технической или из-за того, что все дети написали на полный балл этот школьный этап, он написал на 90% из 100. Дети этот этап, например, списали.
8: Изменения особенно важны на фоне дискуссии о дисбалансе в том, как распределяются бюджетные места между олимпиадниками и теми, кто хорошо сдал ЕГЭ. Рособорнадзор сообщил, что около 10 тысяч человек в этом году сдали экзамен на 100 баллов. В ведомстве заявили об улучшении качества школьного образования. Количество выпускников, набравших по трем предметам больше 180 баллов, выросло за год более чем на 5%. Создается впечатление, что уровень выпускников все лучше. При этом возможность поступить упирается в жесткую конкуренцию. В самые престижные вузы Москвы и Петербурга стремятся абитуриенты, имеющие право на поступление без вступительных экзаменов. Как олимпиадники, так и льготники, для которых выделено не менее 10% от всех бюджетных мест. Об уровне подготовки и возможности поступить рассуждает руководитель ресурсного центра дополнительного образования президентского физико-математического лицея 239 в Петербурге, руководитель тренерского штаба сборной России по математике Кирилл Сухов.
10: По поводу ЕГЭ и высоких баллов, конечно же, школьники интересуются предметом, конечно же, школьники готовятся к выпускным экзаменам, но давайте все-таки не забывать, что когда получается больше баллов, это не всегда говорит о том, что кто-то стал лучше решать задачи. Это иногда говорит о том, что варианты становятся проще. Поэтому так поспешно делать такие выводы из того, что стало больше 100 бальников, из этого автоматически следует, что что-то выросло, я бы все-таки не стал. Возможности для поступления, конечно же, меньше не становятся, потому что по всем ключевым специальностям количество мест не падает.
8: В этом году вузам было выделено 620 тысяч бюджетных мест на уровне прошлого года, а вот количество платных сократили на 13%. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: А власти Чили аннулируют паспорта у детей, рожденных в стране от российских родителей. По данным расследования Сипер Чили, записи о гражданстве уже удалены для 62 несовершеннолетних. Из них 24 случая незаконной регистрации детей от российских родителей выявила Национальная миграционная служба в марте. Речь идет о детях родителей со статусом транзитный иностранец. ЗАГС Чили начал административную проверку по этим случаям 24 апреля. По конституции страны такие дети не имеют права на автоматическое гражданство. Большинство случаев зафиксировано в городе Винья-дель-Мар, где работают как минимум два агентства, специализирующиеся на родильном туризме для россиян. Чили Kids и Чили Дрен. Они предлагали россиянкам родильные туры за 15 тысяч долларов, указывали на своих сайтах, что помогли получить гражданство уже 2000+ семей. Главный бонус – чилийский паспорт, который открывает безвизовый въезд более чем 170 стран, включая США и Евросоюз. Однако одна российская семья уже выиграла дело в апелляционном суде Вильпараиса, рассказала Бизнес ФМ владелец компании авторских туров, автор телеграм-канала «Круга света» соседка Олеся Скидан, которая родила ребенка в Чили.
7: Я состою в чате чилийском, и я вижу, что да, такие письма получили очень многие, причем получили в том числе люди, которые там живут, которые после родов остались в Чили, у них есть статус ВНЖ, ну вот у них, например, подошел либо продление ВНЖ, либо подача на ПМЖ, и когда они отправили документы на ПМЖ, то есть стали опять заново проверять легальность получения гражданства. Там есть в Конституции Чили одна такая сноска: если ты родился на территории Чили, то ты получаешь гражданство по праву почвы. Но если ты не был в статусе туриста. И все дело в том, что некоторые рожали в статусе туриста. И это является основанием, ну, понятное дело, что никто бы сейчас, наверное, на это не обращал внимания, не поднимал, если бы не сменилась у них власть. У них пришел такой новый президент ультраправый, и поэтому сейчас там идет интенсивная борьба с мигрантами. Не касается конкретно России, это касается всех, потому что там очень много из Венесуэлы, наверное, большая часть именно венесуэльцев также приезжают, рожают, чтобы получить паспорт. Не всем пришли, но, возможно, если вдруг, например, мы бы сейчас подали опять на ВНЖ, возможно, мы бы тоже получили. Мы не получили, пока, слава тебе, Господи. По поводу помогаторов компании могу сказать, что мы лично рожали сами, без помощи. Мы сначала думали через них, но очень высокая цена, и, по сути, в эту цену практически ничего не входит, только услуги переводчика. То есть там за роды ты платишь дополнительно. Но, опять-таки, я знаю уже успешный кейс выигрышного дела в суде. То есть там вот одни ребята пошли через суд, и я не знаю, сейчас вернули или нет, но суд они выиграли по гражданству. Но они на самом деле там живут, в Чили. То есть такой момент, если вдруг люди уехали, то я думаю, что даже через суд им назад вернуть гражданство будет проблематично.
11: Сколько у вас в чате участников и сколько примерно об этой проблеме сообщили?
7: Честно, не знаю. У нас несколько чатов есть чат, где там более 1000 состоит участников, но это, конечно, не все те, кто рожал. Есть более узкие чаты, Вальпараисо. Мы конкретно рожали в Конконе. В Конконе очень большая русская диаспора. Винья-дель-Мар, Конкон. Это все относится к региону Вальпараисо. Там довольно много русских. Не считала, честно. Ну, наверное, уже десятки людей точно есть.
0: Олеся Скидан, автор телеграм-канала «Кругосветка». Сейчас как минимум еще 7 семей судятся за паспорта своих детей. Агентство тем временем начали удалять сайтов обещания о гарантированном гражданстве, а Конгресс Чили проверяет законность действий местных властей по предоставлению гражданства.
12: Реклама. Многие знают кроссовер «Чанган Юниас». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
19: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
17: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на Business FM. Вы
13: слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
19: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
14: У микрофона Сердар Авликулиев. Модернизация оснащения вооруженных сил России обсудили на заседании коллегии Минобороны под руководством главы ведомства Андрея Белоусова. Особое внимание уделялось вопросам развития войск беспилотных систем, противодействия средствам воздушного нападения, поставок нашим войскам современных образцов вооружения. Также обсуждалось совершенствование системы военного образования, медицинского обеспечения, модернизация строительного и имущественного комплексов. Отдельно была рассмотрена тема поддержки военных и их семей. Обвинения МИД Франции в адрес России в совершении кибератак не подкреплены доказательствами и публиковались в день встречи так называемой коалиции желающих, оказывающей поддержку Украине в конфликте против России. Об этом заявил временный поверенный в делах России во Франции Александр Зизюлин во время вызова в МИД Республики. Греция выразила серьезную обеспокоенность потенциальным влиянием новых санкций ЕС против России на европейский энергетический сектор, сообщает Рейтер со ссылкой на источники. Власти страны настаивают на необходимости так называемой калибровки любых новых мер. Основная претензия Афин – риск непреднамеренных последствий для европейской экономики. Общее количество написанных на максимальные 100 баллов по одному или нескольким предметам работ составил 10 090 по итогам дополнительных дней пересдачи единого государственного экзамена. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. По результатам пересдачи больше всего новых 100-бальных результатов по информатике 82, литературе 65, русскому языку 58 и профильной математике 53. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Панчелеев. Здравствуйте. Азербайджан скоро возобновит прямые авиарейсы в ряд российских городов, сообщил глава МИДа Джейхун Байрамов по итогам встречи с Лавровым. Их приостановили после крушения самолета «Азал» в декабре 24-го. Лавров подтвердил урегулирование всех вопросов, связанных с последствиями катастрофы. Новым лидером лейбористской партии Британии объявили Энди Бёрнама, мэра Большого Манчестера. В понедельник его назначат премьером, а Бёрнам уже пообещал продолжить финансовую и военную поддержку Украины. Чего еще от него ждать? Индекс Мосбиржи продолжает обновлять минимумы с октября 2022 года. В пятницу вечером индикатор рухнул ниже отметки в 1940 пунктов. «Газпром», «Банк ВТБ» и крупнейший застройщик самолетов вновь обновили исторические минимумы. Что и почему происходит на российском фондовом рынке? Подробности на Бизнес ФМ. Азербайджан в ближайшее время возобновит прямые авиарейсы в ряд российских городов. Об этом заявил глава МИДа Азербайджана Джейхун Байрамов по итогам встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Полеты приостановили после крушения летевшего в Грозный самолет «Азал» в декабре 2024 года. По словам Байрамова, восстановит именно те направления, на которые ранее действовали ограничения. Лавров подтвердил, что все вопросы, связанные с последствиями катастрофы, полностью урегулированы. Комментирует вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель совета директоров холдинга ВИПСИ сервис Дмитрий Горин.
15: Несмотря на то, что сейчас, конечно, есть возможности полетов и в Азербайджан, другими авиакомпаниями, азербайджанские авиалинии осуществляют важную функцию, в том числе для транзитных перевозок. Именно широкая маршрутная сеть, например, в страны Европы, позволяет за очень бюджетные разумные деньги путешествовать именно по многим европейским направлениям. После того, когда было сокращено количество рейсов и сокращена география полетов, это, конечно, привело к распределению на другие транзиты хабы, например, в Армению, Грузию, Турцию и ряд других государств. Но прежде всего выиграют от этого граждане, пассажиры, которые получат больший объем предложений для путешествий между нашими странами за довольно-таки меньшие деньги. Также деловой туризм выигрывает всегда от количества рейсов, и можно предположить, что количество туристических поездок будет тоже возрастать между нашими странами.
16: Какие города России, кроме Москвы, наиболее заинтересованы в прямых рейсах из Азербайджана?
15: Фактически все крупные миллионники города, так как география маршрутов азербайджанских авиалиний позволит быстрее, с лучшими стыковками путешествовать в третьи страны.
16: Насколько велик был ущерб для туристической и деловой отрасли за полтора года отсутствия прямого сообщения?
15: Сложно оценивать цифру ущерба. Здесь можно говорить о недополученной прибыли и снижении конкуренции на многих направлениях. Например, для регионов, которые ближе к Азербайджану, гораздо проще летать в ту же Европу через Баку, нежели транзитом через другие крупные города России. В этой ситуации можно учесть тот факт, что это и финансовые потери авиаперевозчика, потому что до ввода сокращенных программ мы видели большую популярность и востребованность полетов этой авиакомпании из фактически всех городов, куда они летали.
0: А Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Авиакомпания «Азал» после авиакатастрофы в декабре 24-го временно приостановила полеты из Баку в 10 городов России. Сначала это были рейсы в Грозный и Махачкалу, а потом к ним добавились Минводы, Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов. При этом рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Казань и Новосибирск были сохранены и выполнялись в штатном режиме. После восстановления авиасообщения билеты в Азербайджан должны подешеветь, считает авиаэксперт, главный редактор портала Frequent Flyers.ru Илья Шатилин.
18: Спрос никуда не девается. В России достаточно большая азербайджанская диаспора. Плюс есть определенная туризма, да, и так далее, и деловые связи. Поэтому, естественно, спрос сейчас удовлетворяется за счет рейсов с пересадками, там, где прямых рейсов, соответственно, нет. Поэтому, конечно же, за прямых рейсов он позволит снизить стоимость билетов по этим направлениям, потому что появится дополнительное предложение. Хотя я не думаю, что этих рейсов будет много, потому что флот «Азала» задействован на каких-то направлениях, он же не простаивает и не ждет, пока вот это решение будет принято. Поэтому говорить о том, что прям будет много рейсов и прям сразу, я бы не стал, да, то есть поэтапно выставлять.

0: что он повысит налоги для британцев, попытается стимулировать промышленность и даст больше автономии местным властям. Но внешнеполитический курс останется неизменным. Бёрнам, что вполне ожидаемо занимает антироссийские позиции, уже обещал продолжить финансовую и военную поддержку Украины. Валерий Бадоев продолжит.
1: Энди Бёрнам – политик со стажем. Одно время он был министром культуры, СМИ и спорта. В Великобритании это одно ведомство. Позднее – министром здравоохранения. Бёрнам даже неоднократно пытался возглавить лейбористскую партию, но безуспешно. После чего покинул парламент и стал мэром Большого Манчестера. За работу на посту главы города-графства СМИ окрестили Бёрнама королем Севера. Он усердно защищал интересы Северной Англии. В период ковида не давал Лондону вводить жесткие ограничения у себя в регионе. Также он реформировал систему общественного транспорта, благодаря чему стал крайне популярным у местных жителей. Те даже дважды переизбирали его мэром. Но Манчестер Бёрнаму пришлось оставить, чтобы участвовать в гонке за место премьера. Впрочем, как таковой гонки в принципе и не было. Депутаты-лейбористы очень быстро одобрили его кандидатуру. Возможно, потому что никто особо и не хочет становиться премьером. За последние 10 лет в Великобритании сменилось уже 6 глав правительства. Бёрнам станет 7-м. И хотя на севере Англии он король, обычные британцы в целом к Бёрнаму и к его политике относятся с опаской, говорит жительница Лондона Яна Тульчинская.
2: Его правительство будет, наверное, самым левым за многие годы. Это означает, нам повысят налоги, будут еще больше социальных выплат, и деньги будут отбирать просто у всех, кто работает, чтобы отдать всем, кто не работает. И пока это все очень грустно, это пугает. И то, что он говорит, что он будет придерживаться и дальше намерением ужесточить и ограничить приезд в Англию нелегальных мигрантов, ну, это же звучит хорошо, только дел-то за этим никаких не стоит. Ну, не знаю, мне кажется, не все будет хорошо в нашем королевстве. Мы не понимаем, насколько далеко он пойдет.
1: На пресс-конференции лейбористской партии Бёрнам отметил рост популярности правых сил Великобритании и призвал сопартийцев прекратить внутренние склоки. При этом, как отмечает Гардиан, свою политическую программу в подробностях он до сих пор так и не изложил, лишь в общих чертах. Местным властям Бёрнам хочет дать больше полномочий, больше денег и снизить их зависимость от Лондона. По экономике он планирует сфокусироваться на развитии промышленности, так как в Великобритании ощутимый перекос в сторону финансового сектора и сферы услуг. Но в целом бизнес он планирует поддерживать. Конечно, есть и вполне типичное обещание по снижению стоимости жизни. И подход к внешней политике у нового премьера абсолютно предсказуем, говорит руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
3: Он занимает антироссийские позиции, поэтому улучшения никакого в отношениях с Москвой и Лондоном не будет. Другое дело, что Британия захочет еще больше сблизиться с Европейским Союзом.
4: Администрация Трампа была сложные отношения. Они обусловлены позицией Трампа в связи с его неприятием многосторонних организаций международных и, в частности, пренебрежением к Британии.
1: Как пишет Гардиан, по крайней мере, Бёрнам гораздо более убедительный оратор, чем Стармер. Выступая перед лейбористской партией, он на протяжении получаса вдохновенно рассказывал, как важно единение, и говорил, что у него есть план, что и как нужно делать. При этом с составом своего правительства Бёрнам, по его словам, так до сих пор и не определился. Валерий Бадоев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Открытый финал. В воскресенье в Нью-Йорке состоится финальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины. Ценами на билеты возмущаются страны-участницы. ФИФА трансформирует правила, а город окутал смог. Продолжит Ольга Кашинская.
5: Главный вопрос, связанный с предстоящим финалом, успеет ли в Нью-Йорке рассеяться смог. Дым на город идет из Канады, где сейчас полыхают лесные пожары. В мировых СМИ активно обсуждают перспективу переноса матча в другой город и на другую дату. Однако ФИФА отмалчивается. Как пишет аргентинская газета «Але», ссылаясь на источники, перенос матча все-таки не планируется. Похоже, организация рассчитывает на то, что смог в городе рассеется из-за дождя, и финал пройдет в назначенное время. Но этот сценарий выглядит довольно утопично, рассказывает жительница Нью-Йорка Диана Лесничая.
6: Это все похоже на такой туман, ничего не видно. Если ты долго находишься на открытом воздухе, в горле начинает першить. Из того, что я знаю, сборная Испании уже провела там тренировку, даже несмотря на уровень загрязнения. Он указывается как unhealthy или даже hazardous. ФИФА ничего не говорит о переносе. То есть я понимаю, что логически они могут перенести, там, не знаю, в Майами, например. Но что они будут делать людьми, которые купили билеты по 20 тысяч долларов. Пока все надеются на то, что дождем воздух немного очистится. Но я не знаю, насколько вообще дождь способен это очистить, потому что ветер все равно приносит дым, а пожары сильные. То, что люди планируют идти и болеть, даже несмотря на такие условия, я не сомневаюсь. Другой вопрос, насколько футболистам в состоянии играть в таких условиях. Очень тяжело дышать. То есть, и когда ты набираешь еще много воздуха, им бегать надо, я не знаю. Еще очень жарко у нас. Вчера было +35.
5: В любом случае, этот финал войдет в историю. Впервые за все время проведения

0: Проведение Мундиаля в перерыве между таймами будет организовано музыкальное шоу. Все в лучших традициях Супербоула, где такие концерты давно стали нормой. Для зрителей выступят Джастин Бибер, Мадонна, Шакира и кей-поп-группа BTS. По регламенту халфтайм не может длиться дольше 15 минут. FIFA уверяет, что концерт продлится не дольше 11, но им никто не верит. На репетициях, например, артистам не удалось уложиться даже в 20 минут. Реальную продолжительность халфтайма с учетом выступлений и демонтажа сцены эксперты оценивают как минимум в полчаса, хотя точной информации об этом до сих пор нет. Футбольные фанаты по всему миру возмущаются американизацией происходящего и таким вольным обращением с правилами, которое за время этого мундиаля происходит далеко не в первый раз. Продолжит комментатор Матч ТВ, который будет работать на финале, Константин Генич.
1: Ну, на этом чемпионате мира есть абсолютно беспредельные вещи и есть вещи, на которые можно где-то закрыть глаза и отнестись с пониманием. Но я думаю, что дальше этого чемпионата мира подобные вещи тяжело будет продолжать интегрировать. Никаких пауз, hydration break'ов не будет внутри еврокубковых матчей, европейских чемпионатах тоже. Поначалу это выбешивало, поначалу это приводило в ступор. Зачем, для чего, ведь не так жарко. И потом уже начали чуть-чуть с этой мыслью свыкаться. На этом чемпионате мира он вообще по-своему эксклюзивный, по-своему уникальный, потому что никогда такого количества команд не было. Добавилась еще одна стадия, добавились новые правила, добавились удавление за прикрытый рот рукой. По-моему, впервые в истории вот так открыто просто вмешивается государство в дела спорта. 30 минут, которые нас ожидают в финале, это тоже что-то новое, удивительное. То есть надо монтировать сцену, потом демонтировать все это. Огромное количество подтанцовки, музыка. Как эти 30 минут еще отразятся на игроках, как это все отразится на самой игре. Действительно, уникальный чемпионат.
0: Сейчас стоимость билетов на финальную встречу на стадионе MetLife, который вмещает 82,5 тысячи зрителей, начинается от $8,700 или 680 тысяч рублей. Это если на галерку. Цены на места поближе к полю могут доходить до 8-9 миллионов в пересчете на рубли. Есть и эксклюзивные предложения от FIFA стоимостью в миллионы долларов. Это возмутило и одну из стран-участниц финала. Президент Королевской Испанской Футбольной Федерации осудил высокую стоимость билетов, из-за которой доступ на стадион будет закрыт для многих испанских болельщиков. Еще на старте продаж цена билетов на финал чемпионата этого года была в 7 раз выше, чем на чемпионате 22 года в Катаре. А в ходе чемпионата суммы кратно выросли. На ресейл-платформах цены на билеты ниже, но не намного, рассказывает член команды организаторов церемонии открытия и закрытия чемпионата мира по футболу в 26 году Ольга Гончарова.
2: Сильно дороже все билеты здесь. На финал сейчас колеблются билеты, начиная от 7500. Это ресейл, то, что перепродает. Это какие-то места совсем-совсем высоко. И заканчивая 51 950. Я помогала знакомым купить билет. Они купили билет второй категории официально через FIFA за 7380. Это вторая категория.
0: По московскому времени финальный матч начнется в 10 вечера в воскресенье. Что покажут российским зрителям в халфтайме, пока неизвестно. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Григорий Гуреев, Бизнес FM.
3: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xvantix EP. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
4: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
3: STO Xvantix EP ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28.
5: Exceed. Born for more.
3: Реклама. Не оферта.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
7: Деньги.
8: Своим появлением герб страны Советов обязан художникам госзнака Адрианову, Корзану и Дубасову, которые изобразили окруженный колоссиями земной шар в лучах восходящего солнца. На гербе было написано воззвание «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», которое дублировалось на языках республик, вошедших в состав Союза. Эскиз, предложенный сотрудниками госзнака, был утвержден ЦИКом как окончательный вариант в 1923 году.
7: История денег на Business FM.
9: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
10: Одна из секций в составе конференции «Не Форбсы», состоявшейся в рамках форума движения этого года, называлась «Gen Next Developers» – «Стратегии лидеров». По ходу дела участники начали обсуждать, какой продуктовый подход будет в ближайшее время наиболее экономически устойчивым и со всех точек зрения правильным. Получилось 4 базовых варианта. Лоукостеры – максимально оптимизированный продукт по максимально низкой цене, никаких излишеств, все выверено до последнего гвоздя. Чуть более продвинутая версия – кастдеверы, которые после глубокого изучения спроса готовы делать к базе минимальные добавки, востребованные у абсолютного большинства покупателей. Фундаменталисты – ставка на традиционные, выверенные, несколько раз испытанные в собственных проектах или в проектах партнеров составляющие, которые всегда имеют спрос вне зависимости от внешней ситуации. Продуктовые фетишисты. Активное развитие собственных или общерыночных продуктовых фишек, доведение их до абсолюта, придание им новых черт и функций, получение синергетического эффекта от их соединения и так далее. Иные. Открытость к экспериментам, поиск абсолютно новых продуктовых составляющих и решений и благодаря этому привлечение аудитории, которой хочется новизны или которая раньше вообще на рынке не присутствовала. Бизнес FM спросила игроков рынка, какой из подходов им кажется наиболее резонным. Коллективное мнение. В долгосрочной перспективе выигрывают компании, которые гнут свою продуктовую линию и демонстрируют последовательность в решениях. Модели, основанные на контроле себестоимости, точном понимании спроса и проверенных продуктовых элементах, стабильнее. Эксперименты с продуктом хорошо работают на растущем рынке, но сегодня это рискованный путь. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
9: Недвижимость на Business FM.
11: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Рособорнадзор хочет запретить продажу микронаушников, чтобы школьники и студенты не списывали. Об этом заявил глава ведомства Анзор Мусаев. Он сообщил, что вопрос запрета будет прорабатываться с силовыми структурами. Рособорнадзор провел анализ и пришел к выводу, что в обычной жизни микронаушники практически не используются, но их применяют в списывании. Поэтому глава ведомства Мусаев назвал эти средства связи серьезной бедой и вызовом для системы. Об этом мы поговорили с учителем математики МБО СОШ номер 60 имени Владимира Завьялова в городе Барнауле Никитой Бурмистровым.
12: В целом, микронаушник — это далеко не самый популярный метод списывания, потому что, во-первых, зачастую много историй расхожих про то, что микронаушники банально застревают в ухе, и школьники, честно говоря, этого периодически тупо боятся. Даже банально из-за сложности того, как его использовать, что это нужен другой человек, который будет надиктовывать, а это надо как-то передать. Зачастую обычно прибегают больше к банально шпаргалкам, телефонам, ну и помощи друзей. То есть в туалет выйти пообщаться или что-то того, попытаться просто пошептаться на месте.
13: В принципе, насколько активны эти попытки? Потому что есть ощущение, что борьбы со списыванием много и все больше с каждым годом.
12: Ну, списать, конечно, пытаются, особенно если сами понимают, что не сильно хорошо готовы. Хотя бывает, что и сильно хорошо готов, но просто сильно очень переживает. Но все равно нет-нет, да находятся в том числе и микронаушники. Не сильно часто, но бывает. Но тут, к сожалению, есть все-таки с нашей стороны трудность такого ученика поймать за списыванием. Но тут уж, как говорится, не пойман не вор.
13: Не очень часто это примерно в каком соотношении?
12: Ну, я думаю, где-то один раз на работах 50.
13: То есть, если я правильно поняла, проблема эта существует, но сказать, что она суперострая и угрожает качественному проведению экзаменов, было бы преувеличением.
12: Я думаю, что да, тем более тому, кому надо списать, он все равно найдет, как списать, даже если микронаушники под запретом.
11: Никита Бурмистров, преподаватель математики в Барнауле. Глава Рособорнадзора Анзор Музаев напомнил, что в этом году с ЕГЭ удалили 917 человек без права пересдачи в течение года, и большинство удаленных использовали на экзамен средства связи и шпаргалки. Мужчина в Ленинградской области провалился в дупло клёна и просидел там более суток. Это не особо выдающаяся новость, активно расходится по телеграм-каналам и СМИ. Кадры с места событий, подробности спасательной операции, детали о глубине дупла и так далее. А на лентах информагентств эта новость выходит под тремя большими тегами. Россия, Ленобласть, дупло. Последовательность буквально нарывалась на рифму и моему коллеге Ивану Медведеву навеяло.
14: Навеяло. Россия, Ленобласть, дупло. Болгарка, стремянка, сверло. Ну как тебя, брат, занесло? Смешал коньячок и мерло? Понятно, сейчас всем тяжело. На ЦБ, АЗС, ПВО, РКН, ВПН, ГТО, НДС и, блин, БПЛА. Смотреть лучше всем из дупла. Я в домике спрятался, скрылся, телегу закрыл, просветлился. Спокойно и тихо мне тут. В дупле и покой, и уют. Россия, Ленобласть, Дупло, сирены, мигалки, алло. Систему нагнуть не пытайся. Приехали, брат, раздупляйся.
11: Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов в пятницу упал на 3% с лишним до 1958 пунктов. Это минимальные уровни с октября 2022 года. Вечернюю сессию снижение продолжилось. За неделю индекс рухнул на 9%. Паническим распродажам сопутствовали геополитические и санкционные риски, а также ожидание возможной паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики Банком России. При этом нефть в пятницу вечером продолжала дорожать. Стоимость Brent преодолевала $88 за баррель. С начала недели рост на 12%. Биржевые итоги недели подвел обозреватель бизнес ФМ Алексей Завьялов.
15: Очередная падающая неделя на российском рынке акций, причем сильно падающая, и многие участники торгов назвали эту ситуацию капитуляцией. За неделю индекс Московской биржи рухнул на 8,7%. Только за пятницу потери составили 3,2%, и закрытие по основным торговым сессиям 1958 пунктов. То есть пробили все практически уровни поддержки. Ну, дальше прогнозы, наверное, строить смысла нету, с учетом того, что и 1700 уже называют уровень, и 1500 по индексу Московской биржи. В общем, дальше только фантазия, причем приход к этим уровням, ну, вполне реален, на мой взгляд. И ниже 2000 закрыли неделю, причем ниже 2000 индекс Московской биржи упал впервые с октября 2022 года. Но понятно, что усилились санкционные риски, во всяком случае, издания американские, ну, в частности, портал Axios написал в пятницу, что законопроект об усилении санкций против России имеет достаточную поддержку в Сенате, но я напомню, что этот законопроект предусматривает вторичные пошлины до 100% в отношении тех стран, которые продолжают покупать российскую нефть и российский газ. Это действительно серьезный законопроект, и пока единственное, что не решили в Сенате, когда будут его обсуждать. То есть время пока есть, но рынок заранее все это отыгрывает. И еще одна ситуация, это ситуация с тем, что, скорее всего, завершился цикл смягчения денежно-кредитной политики Банком России, то есть цикл снижения ставки, и рынок в лучшем случае ожидает паузу на ближайших заседаниях, не только на заседании, которое пройдет уже на следующей неделе, 24 июля. Рубль тоже упал, и китайский юань вырос на 25 копеек за неделю, причем закрыл неделю выше границы в 11,5 рублей, верхней границы диапазона, в котором в последнее время торговался, да и не только в последнее время. Таким образом, закрытие недели 11 рублей 57 копеек, доллар в пятницу немножко снизился, но тем не менее, если рассматривать уже вечер и однодневный фьючерсный контракт, это рубежи 78,5 рублей. Ну, а цены на нефть выросли, причем Brent взлетел на 12%, даже более 12% за неделю был рост. Ну, вечер пятницы это 87,5 долларов за баррель. В регионе Персидского залива продолжается война, во всяком случае, всю неделю США и Иран обменивались ударами. Только в пятницу Центральное командование вооруженных сил США сообщило о том, что нанесли очередные удары, очередную серию ударов по Ирану, а Иран в ответ атаковал с применением беспилотников американскую авиабазу в Бахрейне. И так практически продолжалось всю неделю. И в начале недели рынок не спешил, кстати, отыгрывать все эти события. Видимо, ждал по привычке то, что выходные вот обмен ударами, а потом какая-то переговорная риторика. Нет, на этой неделе переговорной риторики не случилось. Таким образом, цены на нефть, видимо, продолжат расти и на следующей неделе, если ситуация коренным образом не изменится. Но это, как мы видим, не помогает российскому рынку акций.
11: Это был обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов с биржевыми итогами недели.
16: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru.
17: Знал бы прикуп. В 2000 году на фоне кризиса в онлайн-бизнесе основатели Netflix готовы были продать свою компанию за 50 миллионов долларов американской сети видеопроката Blockbuster. В то время Netflix распространяла видеокассеты по почте и была убыточной. Blockbuster же стоил примерно 2,5 миллиарда. Его глава Джон Антиоко не увидел тогда смысла ни в покупке Netflix, ни в зарождающемся направлении цифровых медиа. С трудом пережив тяжелый период, Netflix вышла на IPO, запустила стриминг, и сегодня ее стоимость превышает 200 миллиардов долларов. А компания Blockbuster не смогла вписаться в цифровую экономику и в итоге подала на банкротство. Ее активы были раскуплены за долги. Сегодня под маркой Blockbuster работает всего один пункт классического видеопроката в городке Бенд, штат Орегон.
18: Знал бы прикуп.
19: На Бизнес FM.
20: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
21: В середине 10-х годов ездил на студию Abbey Road, ту самую, где когда-то записывались Beatles, посмотреть, как устроены технологии звукозаписи. Дела на Abbey Road тогда шли неважно. Музыканты начали записываться дома, отдавая материал только для сведения. Сегодня и эту операцию чаще делают на ноутбуке. В схожую эпоху вступает индустрия кинопроизводства. В этом году на полях Каннского фестиваля Hicksfield и стартап с казахскими корнями показал Hellgrind, полуторачасовой фэнтези-экшн, полностью созданный искусственным интеллектом на платформе стартапа. Скандал вышел знатный. Фестиваль даже выпустил заявление о том, что не имеет отношения к показу. Смотреть на этот адский замес, примерно так переводится название, можно с двух точек зрения. За две недели команда из 15 человек собрала полноценный, перенасыщенный эффектами фантастический боевик с бюджетом в полмиллиона долларов, из которых 400 тысяч ушло на оплату вычислительных мощностей. Для каждого 15-секундного эпизода писался промпт на 3000 слов, описывающий буквально все от оптики до веса предметов. По словам создателей, а к ним стоит относиться со скепсисом, такой же фильм, снятый традиционно, это 50-70 миллионов долларов. Предположу, что в реальности ценовой разрыв не такой большой, но все равно существенный. Все это про бизнес. Как зритель, я увидел сыроватый продукт, сценарий на 4 из 10, картинка где-то на 5-6. По доброй воле я такое смотреть бы не стал. Основной доход создатели платформы получают от коротких рекламных роликов и контента для социальных сетей. Постпродакшн. Создание специальных эффектов здесь искусственный интеллект в кинопроизводстве уже незаменим. Попытки генерировать полноценное кино пока выглядят неубедительно, но в течение 2-3 лет эту задачу наверняка научатся решать, и вот тогда в киноиндустрии начнется настоящий Hellgrind. Ну или адский замес.
20: Сумма технологий на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
22: У микрофона Сердар Влекулиев. Нефтяной танкер был поврежден в пятницу ударами двух беспилотников и загорелся на подходе к морскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском. Пожар потушен силами экипажа. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе КТК. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что нефтяной танкер Nordic Zenit, следовавший в морской терминал КТК, загорелся после атаки. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, расширяющий список лиц с судимостью, которые могут заключить контракт с вооруженными силами России. Большинство жителей Польши, 52%, впервые высказались против приема беженцев с Украины, свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного лабораторией Центра исследования общественного мнения. Начиная с 2022 года в регулярных соцопросах Центра большинство поляков неизменно выступали за то, чтобы в их страну и дальше приезжали украинские беженцы. ФАС разработала новые правила возврата железнодорожных билетов. Перевозчики смогут самостоятельно определять размер сбора в пределах до 10% от стоимости неиспользованного билета. Сменить работу хотят 73% опрошенных IT-специалистов, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Mark Analytic. Опрос проводился в крупнейших городах России и Белоруссии. Основными причинами программисты называют отсутствие или невозможность карьерного – 31% и профессионального – 28% роста, усталость и выгорание – 23%, а также зарплату – 45%. В среднем опрошенные айтишники получают 181 122 рубля в месяц. При желании Германии ежемесячно зарабатывать 258 520 рублей. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Владельцы независимых заправок стали активно выставлять их на продажу, пишет «Известия». Заявлено, что среди причин ухудшения финансового состояния и дефицит топлива мы позвонили по объявлениям на Авито. Действительно ли их стало больше, с чем это связано, есть ли сейчас смысл покупать АЗС? Сенат США опубликовал доработанный вариант адских санкций против России. Он предлагает рестрикции в отношении Путина и других руководителей, а также Центробанка и госкомпаний, российского теневого флота и всех газовых проектов «Новатека». Кроме того, он вводит 100% пошлины в отношении 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа. Будет ли принят законопроект и в каком виде? И Китай представил крупнейшую модель искусственного интеллекта Kimi K3, значительно опережает по производительности конкурентов-соотечественников, включая DeepSeek. А как она в сравнении с американскими моделями и сможет ли их опередить? Подробности на Business FM. Продам АЗС. Готовый бизнес, стабильный поток клиентов. На рост числа подобных объявлений обратила внимание газета «Известия». Действительно ли владельцы частных заправок стали выставлять их на продажу? Есть ли смысл покупать АЗС? Об этом Михаил Задорожный.
18: По информации издания, за последний месяц на порталах с объявлениями о коммерческой недвижимости появилось более 150 предложений о продаже АЗС. Вилка цен от скромных 1 миллиона рублей и до 150 миллионов. В Уфе целая сеть из 13 заправок продается за 350 миллионов рублей. Причины, по которым владельцы частных АЗС пытаются от них избавиться – ухудшение финансового состояния собственников, а также дефицит топлива в ряде регионов. Мы пообщались под видом потенциального покупателя с авторами нескольких таких объявлений. Только в одном случае нам подтвердили, что АЗС выставлены на продажу из-за проблем с бензином. И вообще бизнес стал сложным. Другой продавец сказал, что не принимает никакого участия в управлении бизнесом из-за проблем с партнером-совладельцем АЗС, поэтому и продают свою долю в 50%. Причина продажи – еще одной заправки.
23: Дело не мое, это дело было мною куплено, просто вложенные средства определенные. Я брал ее в замороженном виде, не использовал ее. Заправка мне неинтересна в том отношении, что сейчас вот сыну надо квартиру брать. Я инвестор, у меня не один объект. Я не думал входить в рынок. Я брал объекты, которые в дальнейшем продать.
24: Давно это объявление висит?
23: 1.5 месяца где-то.
18: Справедливости ради, выставляют на продажу не только частные заправки. Например, «Газпром», как следует из сообщения на его сайте, пытается избавиться от непрофильных активов, к которым отнесены АЗС в Астраханской, Ростовской, Тамбовской и Нижегородской областях. Цена от 1 миллиона до почти 14 миллионов рублей. Некоторые ищут покупателя уже 4 года. Из общения с продавцами стало понятно, что интерес к таким активам сейчас небольшой. Например, автор одного из объявлений признался, что за 1.5 месяца ему позвонил только один потенциальный покупатель. Некоторые продавцы готовы немного уступить в цене, в разумных пределах, которые, правда, не обозначены. Мы спросили, почему заправки выставляют на продажу, у руководителя сети АЗС «Стандарт Ойл» Нижегородской области Александра Вахрушина.
25: Если кто-то продает частные заправки просто от того, что либо запал пропал, порох кончился и так далее, то эти заправки будут просто стоять и не будут они продаваться 100%. Они не нужны никому сейчас, вообще не нужны. Те места, которые достаточно проходимы и большей популярностью пользуются, они, как правило, рабочие и держатся на плаву. Но те, которые на отшибе или далеко находятся от поселков или от городских округов, они уже умерли, и их никто не будет покупать. Сейчас продаются именно те заправки, которые вообще не востребованы давным-давно. Их стоимость завышается 10-кратно, они просто не стоят этих денег.
18: Сам топливный бизнес достаточно сложный, а сейчас еще и рискованный из-за перебоев с поставками бензина и дизеля. И владельцы независимых АЗС не раз жаловались на то, что работают в ноль, а иногда даже в убыток. Неудивительно, что частные инвесторы не спешат вкладываться в такие активы. «Известия» насчитали 150 объявлений о продаже АЗС, хотя в действительности их может быть больше, однако массовых распродаж не наблюдается. В Авито наши радиостанции сообщили, что ажиотажа нет, и они не видят роста числа выставленных на продажу заправок. Михаил Задорожный, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
2: Сенат США опубликовал доработанный законопроект об адских санкциях в отношении России.
11: Первоначально документ был подготовлен покойным сенатором Линдси Грэмом, признанным в России экстремистом и террористом. Законопроект предусматривает санкции в отношении президента России, премьер-министра, высшего политического и военного руководства страны, а также Центробанка, госкомпаний, энергетических проектов России и теневого флота. Также глава администрации США может вводить 100% пошлины в отношении 5 крупнейших покупателей российской нефти и природного газа и против 5 стран, которые в наибольшей степени способствуют обходу санкций. Документ прямо запрещает гражданам США инвестировать в Россию и переводить деньги российскому государству. Президент США может вводить эти санкции, но согласно тексту законопроекта, для их снятия потребуется одобрение Конгресса, комментирует политолог-американист Малик Дудаков.
0: Никаких неожиданностей мы не увидели. Все детали, нюансы этого законопроекта, они уже были в общем и целом известны заранее. Снизили они там с 500 до 100% обещанные вторичные тарифы в отношении покупателей российской нефти. При этом сделали исключение для большого количества стран, поэтому будут пытаться угрожать только тем государствам, которые в основном закупают наши энергоносители. Плюс к этому санкции в отношении крупных российских энергетических компаний, проектов, ну и высшего руководства Российской Федерации. Что касается позиции администрации Трампа в этом вопросе, то мы видим, что Белый дом в целом не горит большим желанием увидеть этот самый законопроект принятым, потому что все возможности, да, вводить те же самые санкции у исполнительной власти и так имеются. То есть здесь ничего нового нет. Американский президент и так может все эти санкции ввести, ему не нужно никакое дополнительное одобрение либо отмашка со стороны Конгресса. Но этот законопроект просто в какой-то степени уменьшает пространство для маневра у администрации Трампа в контексте переговорного процесса с Россией. То есть здесь законодатели требуют от Трампа, по сути, заставить как-то ускориться его с заключением мирного соглашения по Украине. Ну, иначе переговорный процесс может зайти в тупик, если все-таки эти санкции будут введены в силу. Тут все-таки нужно понимать, что даже если законопроект будет принят, Трамп его подпишет, либо не подпишет, у него тоже есть такое право не подписывать законопроект. После этого там 2 недели пройдет, и он все равно вступит в силу. Далеко не факт то, что, конечно, все эти санкции и тарифы будут реализованы. Потому что, ну, текст этого законопроекта носит отчасти размытый характер. Очевидно, что есть много возможностей обходить какие-то острые углы. И я думаю, что если администрация Трампа уж очень сильно захочет, она может, в общем-то, те же самые санкции и тарифы не вводить. Если будет полагать то, что смысла в этом особого нет, а это ломает для них переговорный процесс с Российской Федерацией. Так что там кардинальным образом, я думаю, что ситуация не поменяется, даже если этот законопроект будет принят. В целом мы видим, что, конечно, это просто олицетворяет собой общую ситуацию с усиливающимся давлением со стороны ястребов в Конгрессе и в Сенате, в Палате представителей и на Белый дом. Стараются, в общем-то, не дать Трампу о чем-то всерьез с нами договориться в оставшиеся 3 месяца до выборов. Ну а потом, если побеждают демократы, они уже будут пытаться перехватывать повестку и в целом продвигать максимально антироссийскую линию для того, чтобы уж точно Трампу не дать с нами договориться. Поэтому здесь действительно время работает против действующей администрации. Ну и Трампу нужно торопиться с переговорами, потому что дальше, конечно, ему работать будет и на российско-украинском направлении, и на ближневосточном гораздо сложнее, если он теряет уже окончательно контроль над Конгрессом.
11: Малик Дудаков, политолог-американист. К 16 июля под законопроектом подписали 62 сенатора, но республиканцев среди них почти вдвое больше, чем демократов. 40 плюс 21, а плюс 1 независимый. В Палате представителей против выступили высокопоставленные демократы в профильных комитетах по иностранным делам и по бюджету, а также руководство центристской коалиции New Democrat. Об этом пишет специализирующееся на освещении деятельности Конгресса издание Punch Bowl News. Оно отмечает, что демократы не хотят давать Трампу в руки новый тарифный инструмент, которым он и так уже слишком злоупотреблял. Сторонники законопроекта, по данным Punch Bowl, в ярости. В четверг руководство республиканцев запустило процедуру опроверки возражений перед выносом законопроекта на голосование. Республиканцы хотят успеть с ним до 10 августа, то есть до начала каникул. Между тем, Белый дом отказался пояснить, готов ли Дональд Трамп подписать законопроект об ужесточении санкций в случае его принятия Конгрессом. По данным портала Axios, Трамп пока воздерживается от полной поддержки законопроекта. При этом, как утверждает Axios, хозяин Белого дома дал понять, что готов подписать документ в качестве дани памяти покойному сенатору Грэму. Китай представил крупнейшую модель искусственного интеллекта. Кимика-3 значительно опережает по производительности своих конкурентов-соотечественников, включая DeepSeek. И по сравнению с американскими моделями, новая китайская разработка также показывает хорошие результаты. Так что технологический разрыв между Китаем и США резко сократился. Валерий Бадоев продолжит.
3: Примечательно, что, как отмечает Bloomberg, после запуска Кимика-3 от китайского стартапа Moonshot, акции американских компаний IT-сектора резко попадали. Китай уже в состоянии производить вполне конкурентоспособные модели. При этом огромных инвестиций, как в США, для этого не не требуется. Вот инвесторы в очередной раз и засомневались в адекватности оценки американских компаний в сфере ИИ-технологий и полупроводников. Разработчики Kimi K3 заявляют, что эта модель крупнейшая в мире. У нее рекордные 2 триллиона 800 миллиардов параметров. Очень грубо говоря, эта цифра определяет то, насколько модель в кавычках «умная». То есть Kimi K3 не только отвечает на какие-то вопросы пользователя, но и может хорошо планировать последовательность действий и выступать подобием в кавычках «мозга» в системе ИИ-агентов. Продолжает генеральный директор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
4: Количество параметров напрямую связано с тем, насколько много знаний в модели может быть. Но кроме знаний, также размер модели коррелирует с тем, насколько долго и как именно она может, в принципе, рассуждать. И модели меньшего размера, они подходят не для того, чтобы планировать и проектировать сложные шаги, а только для того, чтобы их выполнять. В целом, можно сказать, что Китай сохраняет свою вот эту уверенную вторую позицию на рынке AI. Супер интересно, как это поменяется в ближайшее время, потому что мы видим, что последние релизы у американских лабораторий были построены вокруг того, чтобы не дать Китаю скопировать легко их модели.
3: Как пишет Reuters, среди аналитиков ранее существовал консенсус, что Китай по ИИ-технологиям отстает от США примерно на полгода. Однако релиз Kimi K3, как и в целом ускорившиеся темпы разработки, показывают, что Китай значительно сократил разрыв. Он по-прежнему отстает, но далеко не так сильно. При этом и США тоже не стоят на месте. Искусственный интеллект в целом стал развиваться гораздо быстрее, благодаря тому, что каждая новая ИИ-модель используется в разработке еще более новой и совершенной ИИ-модели. На конкретном примере Kimi K2 и так была довольно неплохой нейросетью. И с ее помощью как раз и была создана новая Kimi K3. Причем у нее открытый исходный код, то есть ее можно использовать в российских разработках, отмечает генеральный директор AI-эксперт, старший преподаватель кафедры кибернетика НИАУ МИФИ Роман Душкин.
5: Китайские модели, они открыты, их надо брать и использовать. Наше общество достаточно высокотехнологично. Почему мы не можем там взять Kimi K3, например, и начать использовать ее для разработки? Я имею в виду, конечно, про массовых. Компании, которые занимаются разработкой, все, естественно, давно это используют в своих процессах, это никаких проблем нет. Но вот массово на государственном уровне, чтобы вот это все было, поддерживалось и так далее. Вот почему-то этого пока не наблюдается. Китай рванул вперед, потому что вот он получил тоже такие средства производства. Вот и все объяснение.
3: Председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту сравнил значимость этой технологии со значимостью изобретения парового двигателя и электричества. И, как отмечает Рейтер, пока США воздвигают железный ИИ занавес, Китай делает ставку на международное сотрудничество, предлагая глобальному югу ИИ модели с открытым исходным кодом. Осталось лишь этим предложением воспользоваться. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Бизнес FM.
6: Между делом с Кирой Альтман.
7: У Александра Григорьевича Асмолова, профессора, руководителя кафедры психологии личности МГУ, вышла книга о любви. Она называется «Психология любви. Загадочный дар эволюции». Вот мы с ним встречаемся во время путешествия по большой воде в компании сообщества «Ноудом» и не можем наговориться. Так я узнаю, что у книги должно было быть другое название.
8: Я хотел назвать книгу «Двое на шаре». Не пропустила редакция. Сказали, не поймут читатели, подумают, что это про цирк. Но а любовь — это в буквальном смысле. Когда шар перед тобой, мне хотелось поспорить с Пикассо. Как ты помнишь, у него на шаре, девочка, а когда двое на шаре, то шар все время вертится под тобой, а вы вдвоем перебираете так, что вы находите устойчивость совместности в ситуации невесомости. Поэтому мы парим. Мы парим и под собой вертим шар. Вот и все. Поэтому любовь, как ни парадоксально, подлинная любовь – это высшая форма, в ней секрет жизнестойкости и жизнеупрямства.
7: Жизнеупрямство – какое хорошее слово. Мне всегда казалось, что оно не связано с любовью.
8: А любовь – не желание, любовь – действие, которое, конечно, сопровождается желанием. Подлинное чувство – это кристаллизация. Ну, озеро эмоций, чтобы выпал кристалл любви. Это очень... Ну, ведь кристалл, ты погляди, сколько у него граней. Слово «кристалл любви» не просто метафора. Это против всех упрощений.
7: Александр Асмолов, психолог, руководитель кафедры психологии личности МГУ. Кир Альтман, Бизнес FM.
6: Между делом на Бизнес FM.
10: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Жара до 27-30 градусов, а потом снова дожди. В выходные тепло начнет набирать обороты и в понедельник достигнет обещанного максимума. Однако со вторника температура начнет понижаться и в столицу вернется пасмурная дождливая погода. Подробнее обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
9: В субботу, воскресенье нас ждет прилив тепла. В субботу днем температура воздуха будет колебаться около 25 градусной отметки. В воскресенье это уже все 26-28, а в понедельник на следующей неделе, судя по прогнозам, температура воздуха днем может составить 30 градусов. Но мы будем смотреть, конечно, насколько этот прогноз оправдается. Все это время будет без осадков. Перелом в погоде в столице ожидается во вторник. На нас будет влиять очередной циклон с понижением дневных температур ниже 30 градусов, да и ночные тоже около 16-18, даже иногда и 19. Все будет зависеть от того, какое небо будет ночью, идет этот фронт или нет. Тем не менее, из-за прохождения атмосферного фронта и влияния циклона на столицу во вторник, в среду и в четверг температура воздуха уже будет понижаться. Это будет 23-25 градусов. Все это будет под аккомпанемент дождей и будет пасмурно. Вот этот циклон, который придет к нам со вторника, он, конечно, понизит температуру воздуха, но температура в целом останется около климатической нормы. Единственное, что не повезло в этом месяце с осадками. Все дело в том, что в Москве и Московской области уже где-то местами даже перевыполнены нормы по осадкам. Вот этот период циклональной погоды, который, скорее всего, закончится к концу следующей недели, позволит осадкам закрепиться в московском регионе. Там, где недовыпало, выпадет месячная норма, а там, где месячная норма уже превышена, это превышение пойдет дальше. И таким образом июль закрепил за собой очередной раз статус самого дождливого и могучего на осадке месяца в европейской территории России. Если смотреть на две недели прогноз, то, конечно же, во-первых, он изменится, а во-вторых, серьезных похолоданий, по крайней мере, я не вижу. И более того, скорее всего, к началу уже недели, которая уже ближе там к августу, и там уже все-таки температура воздуха будет опять устремлена к температуре 30 и выше. Но это мы посмотрим.
10: Алексей Сафонов, обозреватель погоды проекта «Метеовеб». Аллергологи, в свою очередь, предупреждают, что Москву накрывает пыльцевой шторм. Концентрация аллергенов, полыни, сорных трав и злаковых достигнет критических отметок. Малооблачная погода обеспечивает максимальную концентрацию микрочастиц в воздухе. Минпросвещение ужесточает правила Всероссийской олимпиады школьников. Проект приказа ведомства вынесло на общественное обсуждение. О том, как меняются правила олимпиады, которые позволяют поступить в вузы без экзаменов, и что об этом думают преподаватели, подробности у Натальи Шашиной.
12: Призовое место на Всероссийской олимпиаде школьников позволяет заранее забронировать себе место в желаемом вузе. И для многих школьников каждое изменение в правилах – вопрос будущего поступления. Главные изменения, которые Минпросвещение вынесло на общественное обсуждение, такие. Во-первых, нельзя будет проходить несколько профилей одного предмета. Речь о технологии, то есть труде и информатике. То есть ребенок не сможет попробовать силы одновременно в программировании и, казалось бы, смежной инфобезопасности, а должен выбрать что-то одно. Для многих школьников, нацеленных на IT-специальности, это будет неприятным изменением. Но это касается профилей, а не самих предметов. Для желающих участвовать, например, сразу в биологии и в химии, ничего не меняется. Во-вторых, выше становится цена ошибки. При каком-то нарушении участник уже не сможет проходить отбор в олимпиадах по другим предметам, в этом году. Хотя непонятно, как это можно будет проконтролировать за пределами регионов. Но одно из самых дискуссионных изменений, которое предлагается ввести в 2027 году, призеры и победители прошлого сезона не смогут в новом сезоне автоматически попадать на следующий этап. И это может усложнить путь талантливым школьникам, уверен руководитель школы подготовки к олимпиадам по математике, экономике, физике и программированию ОЛМАТ Сергей Скопинцев.
13: Ранее человек, который стал победителем в, например, региональном этапе прошлого года, автоматически мог проходить на региональный этап этого года. А сейчас это отменяется. И это большая проблема. Школьный и муниципальный этап очень массовый, и они проходят очень по-разному. И человек, который ранее уже доказал то, что он достаточно хорошо разбирается в предмете и умеет решать эти задачи нужного уровня. Талантливый ребенок, победитель, не знаю, финала Всероссийской олимпиады школьников, может сейчас завалиться на школьном этапе или на муниципальном этапе из-за, например, проблемы технической или из-за того, что все дети дети написали на полный балл этот школьный этап, он написал на 90% из 100. Дети этот этап, например, списали.
12: Изменения особенно важны на фоне дискуссии о дисбалансе в том, как распределяются бюджетные места между олимпиадниками и теми, кто хорошо сдал ЕГЭ. Рособорнадзор сообщил, что около 10 тысяч человек в этом году сдали экзамен на 100 баллов. В ведомстве заявили об улучшении качества школьного образования. Количество выпускников, набравших по трем предметам больше 180 баллов, выросло за год более чем на 5%. Создается впечатление, что уровень выпускников все лучше. При этом возможность поступить упирается в жесткую конкуренцию. В самые престижные вузы Москвы и Петербурга стремятся абитуриенты, имеющие право на поступление без вступительных экзаменов. Как олимпиадники, так и льготники, для которых выделено не менее 10% от всех бюджетных мест. Об уровне подготовки и возможности поступить рассуждает руководитель ресурсного центра дополнительного образования президентского физико-математического лицея 239 в Петербурге, руководитель тренерского штаба сборной России по математике Кирилл Сухов.
14: По поводу ЕГЭ и высоких баллов, конечно же, школьники интересуются предметом, конечно же, школьники готовятся к выпускным экзаменам, но давайте все-таки не забывать, что когда получается больше баллов, это не всегда говорит о том, что кто-то стал лучше решать задачи. Это иногда говорит о том, что варианты становятся проще. Поэтому так поспешно делать такие выводы из того, что стало больше 100 бальников, из этого автоматически следует, что что-то выросло, я бы все-таки не стал. Возможности для поступления, конечно же, меньше не становятся, потому что по всем ключевым специальностям количество мест не падает.
12: В этом году вузам было выделено 620 тысяч бюджетных мест на уровне прошлого года, а вот количество платных сократили на 13%. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
10: А власти Чили аннулируют паспорта у детей, рожденных в стране от российских родителей. По данным расследования Сипер Чили, записи о гражданстве уже удалены для 62 несовершеннолетних. Из них 24 случая незаконной регистрации детей от российских родителей выявила Национальная миграционная служба в марте. Речь идет о детях родителей со статусом транзитный иностранец. ЗАГС Чили начал административную проверку по этим случаям 24 апреля. По конституции страны такие дети не имеют права на автоматическое гражданство. Большинство случаев зафиксировано в городе Винья-дель-Мар, где работает как минимум два агентства, специализирующиеся на родильном туризме для россиян. Чили Kids и Чили Дрен. Они предлагали россиянкам родильные туры за 15 тысяч долларов, указывали на своих сайтах, что помогли получить гражданство уже 2 с лишним тысячам семей. Главный бонус – чилийский паспорт, который открывает безвизовый въезд более чем 170 стран, включая США и Евросоюз. Однако одна российская семья уже выиграла дело. В апелляционном суде Вильпараиса рассказала Бизнес ФМ владелец компании авторских туров, автор телеграм-канала «Круга Светка» Олеся Скидан, которая родила ребенка в Чили.
15: Я состою в чате чилийском, и я вижу, что да, такие письма получили очень многие. Причем получили в том числе люди, которые там живут, которые после родов остались в Чили, у них есть статус ВНЖ. Ну вот у них, например, подошел либо продление ВНЖ, либо подача на ПМЖ, и когда они отправили документы на ПМЖ, то есть стали опять заново проверять легальность получения гражданства. Там есть в Конституции Чили одна такая сноска: если ты родился на территории Чили, то ты получаешь гражданство по праву почвы. Но если ты не был в статусе туриста. И все дело в том, что некоторые рожали в статусе туриста. И это является основанием. Ну, понятное дело, что никто бы сейчас, наверное, на это не обращал внимания, не поднимал, если бы не сменилась у них власть. У них пришел такой новый президент ультраправый, и поэтому сейчас там идет интенсивная борьба с мигрантами. Не касается конкретно России, это касается всех, потому что там очень много из Венесуэлы, наверное, большая часть именно венесуэльцев также приезжают, рожают, чтобы получить паспорт. Не всем пришли, но, возможно, если вдруг, например, мы бы сейчас подали опять на ВНЖ, возможно, мы бы тоже получили. Мы не получили, пока, слава тебе, Господи. По поводу помогаторов компании могу сказать, что мы лично рожали сами, без помощи. Мы сначала думали через них, но очень высокая цена, и, по сути, в эту цену практически ничего не входит. будет только услуги переводчика. То есть там за роры ты платишь дополнительно. Но опять-таки я знаю уже успешный кейс выигрышного дела в суде. То есть там вот одни ребята пошли через суд, и я не знаю, сейчас вернули или нет, но суд они выиграли по гражданству. Но они на самом деле там живут, в Чили. То есть такой момент, если вдруг люди уехали, то я думаю, что даже через суд им назад вернуть гражданство будет проблематично.
16: Сколько у вас в чате участников и сколько примерно об этой проблеме сообщили?
15: Честно, не знаю. У нас несколько чатов есть чат, где там более 1000 состоит участников, но это, конечно, не все те, кто рожал. Есть более узкие чаты в Вальпараисо. Мы конкретно рожали в Канконе. В Канконе очень большая русская диаспора. Винья-дель-Мар, Канкон, это все относится к региону Вальпараисо. Там довольно много русских. Не считала, честно. Ну, наверное, уже десятки людей точно есть.
10: Олеся Скидан, автор телеграм-канала «Кругосветка». Сейчас как минимум еще 7 семей судятся за паспорта своих детей. Агентство тем временем начали удалять сайтов обещания о гарантированном гражданстве, а Конгресс Чили проверяет законность действий местных властей по предоставлению гражданства.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Тоже отдых.
17: НЛО «Туризм» — это посещение мест, связанных с любыми упоминаниями о проявлениях инопланетных цивилизаций. Массовый характер увлечения НЛО приняло после 1946 года, когда на захолустный американский городок Розуэлл в штате Нью-Мексико упал то ли военный зонд, то ли летающая тарелка. Причем очевидцы уверяли, что спецслужбы спешно вывезли в неизвестном направлении извлеченное из летательного аппарата тело пришельца. С тех пор значительная часть населения городка — это туристы. Также небывалым спросом пользуется зона 51 в Неваде, куда, по слухам, свозят все потерпевшие крушения или захваченные инопланетные корабли. В России одна из самых популярных НЛО-локаций – это деревня Малюбка в Пермском крае. Там постоянно наблюдают летающие светящиеся объекты. В районе отказывается работать электроника, а часы начинают идти назад.
1: Тоже отдых на Бизнес ФМ. Знай меру. Ангула – индийская мера длины, равная примерно 18 миллиметрам, средней ширине большого пальца. Хотя в древнеиндуистских книгах ангула – это длина средней фаланги среднего пальца на мужской руке, около 4,5 сантиметров. 12 ангул составляют витасти, аналог русской пяди, а 24 ангулы – хасту или русский локоть. Знай меру на Бизнес ФМ. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
19: Иероглифы древнее алфавита. Зачатки алфавита в протосинайских записях появились под влиянием египетских иероглифов. А первое алфавитное письмо, финикийское, вместо сотен пиктограмм использовало лишь десятки графических знаков, и только для согласных. Древние греки добавили гласные. Так и пошло. Один знак, один звук. В Китае письменность, основанная на иероглифах, развивалась независимо от египетской и позже распространилась на соседей. Сами китайцы слегка упростили, но так и продолжают развивать свое письменное наследие, в том числе за пределами материкового Китая. Частично иероглифическое письмо по-разному и по-своему сохраняют корейцы и японцы. Во Вьетнаме к середине 20 века полностью перешли на латиницу. Иероглиф в китайском языке кодирует смысл и грамматику, а также дает представление о произношении, хотя и не определяет его однозначно. В нормативном списке китайского более 8000 иероглифов. Базовый стандарт – 3500. Для чтения вывесок и меню достаточно 300-500. Алфавит позволяет проще, чем иероглифы, записывать новые слова и точнее передавать их звучание. Но в устной речи информация транслируется с одинаковой средней скоростью, примерно 39 бит в секунду. Это показало исследование 17 языков. А в классическом сравнении китайского и английского опытные читатели также показали и близкие скорости чтения текстов. Немногим менее 400 условных слов в минуту. Напрямую сравнивать эту скорость по числу знаков некорректно. Китайский иероглиф несет существенно больше информации, чем латинская буква, но не обязательно больше, чем целое английское слово.
1: Другим наука на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
20: У микрофона Сердар Авликулиев. Модернизация оснащения вооруженных сил России обсудили на заседании коллегии Минобороны под руководством главы ведомства Андрея Белоусова. Особое внимание уделялось вопросам развития войск беспилотных систем, противодействия средствам воздушного нападения, поставок нашим войскам современных образцов вооружения. Также обсуждалось совершенствование системы военного образования, медицинского обеспечения, модернизация строительного и имущественного комплексов. Отдельно была рассмотрена тема поддержки военных и их семей. Обвинения МИД Франции в адрес России в совершении кибератак не подкреплены доказательствами и публиковались в день встречи так называемой коалиции желающих, оказывающей поддержку Украине в конфликте против России. Об этом заявил временный поверенный в делах России во Франции Александр Зизюлин во время вызова в МИД Республики. Греция выразила серьезную обеспокоенность потенциальным влиянием новых санкций ЕС против России на европейский энергетический сектор, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Власти страны настаивают на необходимости так называемой калибровки любых новых мер. Основная претензия Афин – риск непреднамеренных последствий для европейской экономики. Общее количество написанных на максимальные 100 баллов по одному или нескольким предметам работ составило 10 090 по итогам дополнительных дней пересдачи единого государственного экзамена. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. По результатам пересдачи больше всего новых 100-бальных результатов по информатике 82, литературе 65, русскому языку 58 и профильной математике 53. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
22: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Азербайджан скоро возобновит прямые авиарейсы в ряд российских городов, сообщил глава МИДа Джейхун Байрамов по итогам встречи с Лавровым. Их приостановили после крушения самолета «Азал» в декабре 24-го. Лавров подтвердил урегулирование всех вопросов, связанных с последствиями катастрофы. Новым лидером лейбористской партии Британии объявили Энди Бёрнама, мэра Большого Манчестера. В понедельник его назначат премьером, а Бёрнам уже пообещал продолжить финансовую и военную поддержку Украины. Чего еще от него ждать? Индекс Мосбиржи продолжает обновлять минимумы с октября 2022 года. В пятницу вечером индикатор рухнул ниже отметки в 1940 пунктов. «Газпром», «Банк ВТБ» и крупнейший застройщик самолетов вновь обновили исторические минимумы. Что и почему происходит на российском фондовом рынке? Подробности на Business FM. Азербайджан в ближайшее время возобновит прямые авиарейсы в ряд российских городов. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов по итогам встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Полеты приостановили после крушения летевшего в Грозный самолет «Азал» в декабре 2024 года. По словам Байрамова, восстановят именно те направления, на которые ранее действовали ограничения. Лавров подтвердил, что все вопросы, связанные с последствиями катастрофы, полностью урегулированы. Комментирует вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель совета директоров холдинга ВИП Сервис Дмитрий Горин.
23: Несмотря на то, что сейчас, конечно, есть возможности полетов и в Азербайджан, другими авиакомпаниями, азербайджанские авиалинии осуществляют важную функцию, в том числе для транзитных перевозок. Именно широкая маршрутная сеть, например, в страны Европы, позволяет за очень бюджетные разумные деньги путешествовать именно по многим европейским направлениям. После того, когда было сокращено количество рейсов и сокращена география полетов, это, конечно, привело к перераспределению на другие транзиты. Хабы, например, в Армению, Грузию, Турцию и ряд других государств. Но прежде всего выиграют от этого граждане, пассажиры, которые получат больший объем предложений для путешествий между нашими странами за довольно-таки меньшие деньги. Также деловой туризм выигрывает всегда от количества рейсов, и можно предположить, что количество туристических поездок будет тоже возрастать между нашими странами.
24: Какие города России, кроме Москвы, наиболее заинтересованы в прямых рейсах из Азербайджана?
23: Фактически все крупные миллионники города, так как география маршрутов азербайджанских авиалиний позволит быстрее, с лучшими стыковками путешествовать и в третьи страны.
24: Насколько велик был ущерб для туристической и деловой отрасли за полтора года отсутствия прямого сообщения?
23: Сложно оценивать цифры ущерба. Здесь можно говорить о недополученной прибыли и снижении конкуренции на многих направлениях. Например, для регионов, которые ближе к Азербайджану, гораздо проще летать летать в ту же Европу через Баку, нежели транзитом через другие крупные города России. В этой ситуации можно учесть тот факт, что это и финансовые потери авиаперевозчика, потому что до ввода сокращенных программ мы видели большую популярность и востребованность полетов этой авиакомпании из фактически всех городов, куда они летали.
10: А Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Авиакомпания «Азал» после авиакатастрофы в декабре 2024-го временно приостановила полеты из Баку в 10 городов России. Сначала это были рейсы в Грозный и Махачкалу, а потом к ним добавились Минводы, Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов. При этом рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Казань и Новосибирск были сохранены и выполнялись в штатном режиме. После восстановления авиасообщения билеты в Азербайджан должны подешеветь, считает авиэксперт, главный редактор портала Frequent Flyers.ru Илья Шатилин.
0: Спрос никуда не девается. В России достаточно большая азербайджанская диаспора. Плюс есть определенная туризма, да, и так далее, и деловые связи. Поэтому, естественно, спрос сейчас удовлетворяется за счет рейсов пересадками, там, где прямых рейсов, соответственно, нет. Поэтому, конечно же, за прямых рейсов он позволит снизить стоимость билетов по этим направлениям, потому что появится дополнительное предложение. Хотя я не думаю, что этих рейсов будет много, потому что флот «Азала» задействован на каких-то направлениях, он же не простаивает, не ждет, пока вот это решение будет принято. Поэтому говорить о том, что прям будет много рейсов и прям сразу, я бы не стал, да, то есть поэтапно выставлять и пока что в больших объемах. Можно предсказать такое.
10: Илья Шатинин, главред Frequent Flyers.ru. Напомню, борт, выполняющий рейс Баку-Грозный, не смог сесть в Чечне из-за тумана и плана «Ковер».

0: также обещал продолжить финансовую и военную поддержку Украины. Валерий Бадоев продолжит.
1: Энди Бёрнам – политик со стажем. Одно время он был министром культуры, СМИ и спорта. В Великобритании это одно ведомство. Позднее – министром здравоохранения. Бёрнам даже неоднократно пытался возглавить лейбористскую партию, но безуспешно, после чего покинул парламент и стал мэром Большого Манчестера. За работу на посту главы города графства СМИ окрестили Бёрнама «королем Севера». Он усердно защищал интересы Северной Англии. В период ковида не давал Лондону вводить жесткие ограничения у себя в регионе. Также он реформировал систему общественного транспорта, благодаря чему стал крайне популярным у местных жителей. Те даже дважды переизбирали его мэром. Но Манчестер Бёрнаму пришлось оставить, чтобы участвовать в гонке за место премьера. Впрочем, как таковой гонки в принципе и не было. Депутаты-лейбористы очень быстро одобрили его кандидатуру. Возможно, потому что никто особо и не хочет становиться премьером. За последние 10 лет в Великобритании сменилось уже 6 глав правительства. Бёрнам станет 7-м. И хотя на севере Англии он король, обычные британцы в целом к Бёрнаму и к его политике относятся с опаской, говорит жительница Лондона Яна Тульчинская.
2: Его правительство будет, наверное, самым левым за многие годы. Это означает, нам повысят налоги, будут еще больше социальных выплат, и деньги будут отбирать просто у всех, кто работает, чтобы отдать всем, кто не работает. И пока это все очень грустно, это пугает. И то, что он говорит, что он будет придерживаться и дальше намерением ужесточить и ограничить приезд в Англию нелегальных мигрантов, ну, это же звучит хорошо, только дел-то за этим никаких не стоит. Ну, не знаю, мне кажется, не все будет хорошо в нашем королевстве. Мы не понимаем, насколько далеко он пойдет.
1: На пресс-конференции лейбористской партии Бёрнам отметил рост популярности правых сил Великобритании и призвал сопартийцев прекратить внутренние склоки. При этом, как отмечает Гардиан, свою политическую программу в подробностях он до сих пор так и не изложил, лишь в общих чертах. Местным властям Бёрнам хочет дать больше полномочий, больше денег и снизить их зависимость от Лондона. По экономике он планирует сфокусироваться на развитии промышленности, так как в Великобритании ощутимый перекос в сторону финансового сектора и сферы услуг. Но в целом бизнес он планирует поддерживать. Конечно, есть и вполне типичное обещание по снижению стоимости жизни. И подход к внешней политике у нового премьера абсолютно предсказуем, говорит руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
3: Он занимает антироссийские позиции, поэтому улучшения никакого в отношениях с Москвой и Лондоном не будет. Другое дело, что Британия захочет еще больше сблизиться с Европейским Союзом.
4: Администрация Трампа была сложные отношения. Они обусловлены позицией Трампа в связи с его неприятием многосторонних организаций международных и, в частности, пренебрежением к Британии.
1: Как пишет Гардиан, по крайней мере, Бёрнам гораздо более убедительный оратор, чем Стармер. Выступая перед лейбористской партией, он на протяжении получаса вдохновенно рассказывал, как важно единение, и говорил, что у него есть план, что и как нужно делать. При этом с составом своего правительства Бёрнам, по его словам, так до сих пор и не определился. Валерий Бадоев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Открытый финал. В воскресенье в Нью-Йорке состоится финальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины. Ценами на билеты возмущаются страны-участницы. ФИФА трансформирует правила, а город окутал смог. Продолжит Ольга Кашинская.
5: Главный вопрос, связанный с предстоящим финалом, успеет ли в Нью-Йорке рассеяться смог. Дым на город идет из Канады, где сейчас полыхают лесные пожары. В мировых СМИ активно обсуждают перспективу переноса матча в другой город и на другую дату. Однако ФИФА отмалчивается. Как пишет аргентинская газета «Але», ссылаясь на источники, перенос матча все-таки не планируется. Похоже, организация рассчитывает на то, что смог в городе рассеется из-за дождя, и финал пройдет в назначенное время. Но этот сценарий выглядит довольно утопично, рассказывает жительница Нью-Йорка Диана Лесничая.
6: Это все похоже на такой туман, ничего не видно. Если ты долго находишься на открытом воздухе, в горле начинает першить. Из того, что я знаю, сборная Испании уже провела там тренировку, даже несмотря на уровень загрязнения. Он указывается как unhealthy или даже hazardous. ФИФА ничего не говорит о переносе. То есть я понимаю, что логически они могут перенести там, не знаю, в Майами, например. Но что они будут делать с людьми, которые купили билеты по $20,000. Пока все надеются на то, что дождем воздух немного очистится. Но я не знаю, насколько вообще дождь способен это очистить, потому что ветер все равно приносит дым, а пожары сильные. То, что люди планируют идти болеть, даже несмотря на такие условия, я не сомневаюсь. Другой вопрос, насколько футболистам в состоянии играть в таких условиях. Очень тяжело дышать. То есть, когда ты набираешь еще много воздуха, им бегать надо, я не знаю. Еще очень жарко у нас. Вчера было плюс 35.
5: В любом случае, этот финал войдет в историю. Впервые за все время проведения Мундиаля в перерыве между таймами будет организовано музыкальное шоу. Все в лучших традициях Супербоула, где такие концерты давно стали нормой. Для зрителей выступят Джастин Бибер, Мадонна, Шакира и кей-поп-группа BTS. По регламенту

0: У «Халфтайм» не может длиться дольше 15 минут. FIFA уверяет, что концерт продлится не дольше 11, но им никто не верит. На репетициях, например, артистам не удалось уложиться даже в 20 минут. Реальную продолжительность «Халфтайма» с учетом выступлений и демонтажа сцены эксперты оценивают как минимум в полчаса, хотя точной информации об этом до сих пор нет. Футбольные фанаты по всему миру возмущаются американизацией происходящего и таким вольным обращением с правилами, которое за время этого мундиаля происходит далеко не в первый раз. Продолжит комментатор Матч ТВ, который будет работать на финале, Константин Генич.
1: Ну, на этом чемпионате мира есть абсолютно беспредельные вещи и есть вещи, на которые можно где-то закрыть глаза и отнестись с пониманием. Но я думаю, что дальше этого чемпионата мира подобные вещи тяжело будет продолжать интегрировать. Никаких пауз, hydration break'ов не будет внутри еврокубковых матчей, европейских чемпионатах тоже. Поначалу это выбешивало, поначалу это приводило в тупор. Зачем? Для чего? Ведь не так жарко. И потом уже начали чуть-чуть с этой мыслью свыкаться. На этом чемпионате мира он вообще по-своему эксклюзивный, по-своему уникальный, потому что никогда такого количества команд не было. Добавилась еще одна стадия, добавились новые правила, добавились удаления за прикрытый рот рукой. По-моему, впервые в истории вот так открыто просто вмешивается государство в дела спорта. 30 минут, которые нас ожидают в финале, это тоже что-то новое, удивительное. То есть надо монтировать сцену, потом демонтировать все это, огромное количество подтанцовки, музыка. Как эти 30 минут еще отразятся на игроках, как это все отразится на самой игре. Действительно, уникальный чемпионат.
0: Сейчас стоимость билетов на финальную встречу на стадионе MetLife, который вмещает 82,5 тысячи зрителей, начинается от 8700 долларов или 680 тысяч рублей. Это если на галерку. Цены на места поближе к полю могут доходить до 8-9 миллионов в пересчете на рубли. Есть и эксклюзивные предложения от FIFA стоимостью в миллионы долларов. Это возмутило и одну из стран-участниц финала. Президент Королевской Испанской Футбольной Федерации осудил высокую стоимость билетов, из-за которой доступ на стадион будет закрыт для многих испанских болельщиков. Еще на старте продаж цена билетов на финал чемпионата этого года была в 7 раз выше, чем на чемпионате 22 года в Катаре. А в ходе чемпионата суммы кратно выросли. На ресейл-платформах цены на билеты ниже, но не намного, рассказывает член команды организаторов церемонии открытия и закрытия чемпионата мира по футболу в 26 году Ольга Гончарова.
2: Сильно дороже все билеты здесь. На финал сейчас колеблются билеты, начиная от 7500. Это ресейл, то, что перепродает. Это какие-то места совсем-совсем высоко. И заканчивая 51 950. И я помогала знакомым купить билет. Они купили билет второй категории официально через FIFA за 7380. Это вторая категория.
0: По московскому времени финальный матч начнется в 10 вечера в воскресенье. Что покажут российским зрителям в «Халфтайме», пока неизвестно. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Григорий Гуреев, Бизнес FM.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Валюты. Валюты. Албанский лек был введен в обращение в 1926-м как разменная монета албанского франка, который стоил 5 лек. Полноценной валютой стал после денежной реформы 1947 года. Название это сокращение имени Александра Македонского. Лек почти на 2 порядка дешевле доллара США. Валюты на Бизнес FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
4: Говорят, что нужно учиться на чужих ошибках. На практике же почти любой навык приобретается через собственные попытки и те самые 10 тысяч часов практики. Вспомните, как вы учились водить автомобиль или говорить на иностранном языке. Лучшие руководители, пожалуй, отличаются не тем, что никогда не ошибаются. Они быстрее остальных признают ошибку и начинают действовать. Давайте обсудим, как выигрышно ответить на вопрос про ошибки в рамках собеседований. Во-первых, спокойно, не уходите от ответа и не пытайтесь убедить интервьюера, что ошибок никогда не было. Во-вторых, расскажите, что именно произошло, какую ответственность вы взяли на себя и какие действия предприняли. И самое главное, объясните, что изменилось после этой ситуации, что сегодня вы сделали бы иначе, какие выводы стали вашим профессиональным опытом. Иногда одна история о грамотно исправленной ошибке говорит о кандидате гораздо больше, чем 10 историй успеха. Потому что главная ошибка – это не делать выводов из предыдущих. Посмотрим на вдохновляющие примеры отношения к ошибкам у признанных лидеров. Джефф Безос, например, не раз признавался, что больше всего боится не провалов, а сожаления о том, что он не попробовал. Именно поэтому в Amazon появилась культура экспериментов, где ошибку воспринимают как неизбежную часть поиска новых решений. Как вам такой подход? Безос объяснял, что невозможно создавать новые продукты без десятков экспериментов, большая часть которых закончится неудачей. Он называл Amazon лучшим местом в мире, чтобы терпеть неудачи. Именно из этих экспериментов появились сервисы, которые принесли компании миллиарды. Итак, давайте резюмируем. Сотрудник, который боится ошибаться, редко соглашается на новый вызов, проект, новую должность или непривычную задачу, ограничивает и собственное развитие.
3: Карьера на Business FM.
5: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Рособорнадзор хочет запретить продажу микронаушников, чтобы школьники и студенты не списывали. Об этом заявил глава ведомства Анзор Мусаев. Он сообщил, что вопрос запрета будет прорабатываться с силовыми структурами. Рособорнадзор провел анализ и пришел к выводу, что в обычной жизни микронаушники практически не используются, но их применяют в списывании. Поэтому глава ведомства Мусаев назвал эти средства связи серьезной бедой и вызовом для системы. Об этом мы поговорили с учителем математики МБО СОШ номер 60 имени Владимира Завьялова в городе Барнауле Никитой Бурмистровым.
6: В целом, микронаушник – это далеко не самый популярный метод списывания, потому что, во-первых, зачастую много историй расхожих про то, что микронаушники банально застревают в ухе, и школьники, честно говоря, этого периодически тупо боятся. Даже банально из-за сложности того, как его использовать, что это нужен другой человек, который будет надиктовывать, а это надо как-то передать. Зачастую обычно прибегают больше к банально шпаргалкам, телефонам, ну и помощи друзей. То есть в туалет выйти пообщаться или что-то того, попытаться просто пошептаться на месте.
7: В принципе, насколько активны эти попытки? Потому что есть ощущение, что борьбы со списыванием много и все больше с каждым годом.
6: Ну, списать, конечно, пытаются, особенно если сами понимают, что не сильно хорошо готовы. Хотя бывает, что и сильно хорошо готов, но просто сильно очень переживает. Но все равно нет-нет, да находятся в том числе и микронаушники. Не сильно часто, но бывает. Но тут, к сожалению, есть все-таки с нашей стороны трудность такого ученика поймать за списыванием. Но тут уж, как говорится, не пойман не вор.
7: Не очень часто это примерно в каком соотношении?
6: Ну, я думаю, где-то один раз на работах 50.
7: То есть, если я правильно поняла, проблема эта существует, но сказать, что она суперострая и угрожает качественному проведению экзаменов, было бы преувеличением.
6: Я думаю, что да, тем более тому, кому надо списать, он все равно найдет, как списать, даже если микронаушники под запретом.
5: Никита Бурмистров, преподаватель математики в Барнауле. Глава Рособорнадзора Анзор Музаев напомнил, что в этом году с ЕГЭ удалили 917 человек без права пересдачи в течение года, и большинство удаленных использовали на экзамене средства связи и шпаргалки. Мужчина в Ленинградской области провалился в дупло клёна и просидел там более суток. Это не особо выдающаяся новость, активно расходится по телеграм-каналам и СМИ. Кадры с места событий, подробности спасательной операции, детали о глубине дупла и так далее. А на лентах информагентства эта новость выходит под тремя большими тегами. Россия, Ленобласть, дупло. Последовательность буквально нарывалась на рифму и моему коллеге Ивану Медведеву навеяло.
8: Навеяло. Россия, Ленобласть, дупло. Болгарка, стремянка, сверло. Ну как тебя, брат, занесло? Смешал коньячок и мерло? Понятно, сейчас всем тяжело. На ЦБ, АЗС, ПВО, РКН, ВПН, ГТО, НДС и, блин, БПЛА. Смотреть лучше всем из дупла. Я в домике, спрятался, скрылся, телегу закрыл, просветлился. Спокойно и тихо мне тут. В дупле и покой, и уют. Россия, Ленобласть, дупло, сирены, мигалки, алло. Систему нагнуть не пытайся. Приехали, брат, раздупляйся.
5: Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов в пятницу упал на 3 с лишним процента до 1958 пунктов. Это минимальные уровни с октября 2022 года. Вечернюю сессию снижение продолжилось. За неделю индекс рухнул на 9%. Паническим распродажам сопутствовали геополитические санкционные риски, а также ожидания возможной паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики Банком России. При этом нефть в пятницу вечером продолжала дорожать. Стоимость Brent преодолевала $88 за баррель. С начала недели рос на 12%. Биржевые итоги недели подвел обозреватель бизнес-фэм Алексей Завьялов.
9: Очередная падающая неделя на российском рынке акций, причем сильно падающая. Многие участники торгов назвали эту ситуацию капитуляцией. За неделю индекс московской биржи рухнул на 8,7%. Только за пятницу потери составили 3,2%. И закрытие по основным торговым сессиям 1958 пунктов. То есть пробили все практически уровни поддержки. Ну, дальше прогнозы, наверное, строить смысла нету, с учетом того, что и 1700 уже называют уровень, и 1500 по индексу московской биржи. В общем, дальше только фантазия, причем приход к этим уровням, ну, вполне реален, на мой взгляд. И ниже 2000 закрыли неделю, причем ниже 2000 индекс московской биржи упал впервые с октября 2022 года. Но понятно, что усилились санкционные риски, во всяком случае, издания американские, ну, в частности, портал Axios написал в пятницу, что законопроект об усилении санкций против России имеет достаточную поддержку в Сенате, но я напомню, что этот законопроект предусматривает вторичные пошлины до 100% в отношении тех стран, которые продолжают покупать российскую нефть и российский газ. Это действительно серьезный законопроект, и пока единственное, что не решили в Сенате, когда будут его обсуждать. То есть время пока есть, но рынок заранее все это отыгрывает. И еще одна ситуация, это ситуация с тем, что, скорее всего, завершился цикл смягчения денежно-кредитной политики Банком России, то есть цикл снижения ставки, и рынок в лучшем случае ожидает паузу на ближайших заседаниях, не только на заседании, которое пройдет уже на следующей неделе, 24 июля. Рубль тоже упал, и китайский юань вырос на 25 копеек за неделю, причем закрыл неделю выше границы в 11,5 рублей, верхней границы диапазона, в котором в последнее время торговался, да и не только в последнее время. Таким образом, закрытие недели 11 рублей 57 копеек, доллар в пятницу немножко снизился, но тем не менее, если рассматривать уже вечер и однодневный фьючерсный контракт, это рубежи 78,5 рублей. Ну а цены на нефть выросли, причем Brent взлетел на 12%, даже более 12% за неделю был рост. Ну, вечер пятницы это 87,5 долларов за баррель. В регионе Персидского залива продолжается война, во всяком случае всю неделю США и Иран обменивались ударами. Только в пятницу Центральное командование вооруженных сил США сообщило о том, что нанесли очередные удары, очередную серию ударов по Ирану, а Иран в ответ атаковал с применением беспилотников американскую авиабазу в Бахрейне. И так практически продолжалось всю неделю. И в начале недели рынок не спешил, кстати, отыгрывать все эти события. Видимо, ждал по привычке то, что выходные вот обмен ударами, а потом какая-то переговорная риторика. Нет, на этой неделе переговорной риторики не случилось. Таким образом, цены на нефть, видимо, продолжат расти и на следующей неделе, если ситуация коренным образом не изменится. Но это, как мы видим, не помогает российскому рынку акций.
5: Это был обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов с биржевыми итогами недели.
3: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
10: У каждой медали две стороны. И медаль под названием «Программа стимулирования создания мест приложения труда», которая работает в Москве с 2020 года, не исключение. МПТ предоставляет девелоперам льготы по платежам за изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство в случае, если одновременно с жильем они создают рабочие места, возводят офисные центры, ТРЦ, гостиницы и так далее. Да, это помогает городским районам развиваться, создает комфортную среду для миллионов москвичей, в ряде случаев финансовую устойчивость проектов, Согласно официальным данным, за время действия программы заключены более 150 соглашений. Заявленный объем инвестиций превысил 2,5 триллиона рублей, а общая площадь объектов достигла 6,8 миллиона квадратных метров. Но, как подчеркивают игроки рынка, 5 лет спустя один из главных вызовов программы МПТ – избыточное предложение, когда совокупный объем коммерческих площадей превышает потенциальный спрос локации. Это имеет отношение и к торговому, и прежде всего к офисному сегменту. По статистике, офисы занимают около 42% в структуре МПТ объектов, благодаря чему планируемые объемы офисного ввода в 26-30 годах в среднем в 2 раза выше столичного показателя за последние 10 лет. Вот только строятся они порой там, где совершенно не нужны. Масштаб, на который у бизнеса нет запроса, неформатные площади и неэффективная конфигурация блоков, несоответствие техническим требованиям, отсутствие парковки и еще целый ряд промахов привели к тому, что некоторые коммерческие помещения, возведенные в рамках программы МПТ, не могут быть эффективно реализованы ни в аренду, ни в продажу. В городе формируется сток низколиквидных объектов, и что с ними делать, пока не очень понятно. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на Business FM.
11: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
12: Барнаул – 630 тысяч жителей. В 1730-х годах промышленник Акин Федемитов переправил на алтайские земли 200 крестьян на строительство меди- и сереброплавильного завода, вокруг которого вскоре образовалась слобода. В 1771-м она получила статус горного города.
11: Как появлялись города? На Business FM.
3: Business FM. Новости. Коротко.
13: У микрофона Сердар Влекулиев. Нефтяной танкер был поврежден в пятницу ударами 2 беспилотников и загорелся на подходе к морскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском. Пожар потушен силами экипажа. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе КТК. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что нефтяной танкер Nordic Zenit, следовавший в морской терминал КТК, загорелся после атаки. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, расширяющий список лиц с судимостью, которые могут заключить контракт с вооруженными силами России. Большинство жителей Польши, 52%, впервые высказались против приема беженцев с Украины, свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного лабораторией Центра исследования общественного мнения. Начиная с 2022 года в регулярных соцопросах Центра большинство поляков неизменно выступали за то, чтобы в их страну и дальше приезжали украинские беженцы. ФАС разработала новые правила возврата железнодорожных билетов. Перевозчики смогут самостоятельно определять размер сбора в пределах до 10% от стоимости неиспользованного билета. Сменить работу хотят 73% опрошенных IT-специалистов, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Mark Analytics. Опрос проводился в крупнейших городах России и Белоруссии. Основными причинами программисты называют отсутствие или невозможность карьерного – 31% и профессионального – 28% роста. Усталость и выгорание – 23%, а также зарплату – 45%. В среднем опрошенные айтишники получают 181 122 рубля в месяц при желании ежемесячно зарабатывать 258 520 рублей. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Владельцы независимых заправок стали активно выставлять их на продажу, пишет «Известия». Заявлено, что среди причин ухудшения финансового состояния и дефицит топлива мы позвонили по объявлениям на Авито. Действительно ли их стало больше, с чем это связано, есть ли сейчас смысл покупать АЗС? Сенат США опубликовал доработанный вариант адских санкций против России. Он предлагает рестрикции в отношении Путина и других руководителей, а также Центробанка и госкомпаний, российского теневого флота и всех газовых проектов «Новатека». Кроме того, он вводит 100% пошлины в отношении 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа. Будет ли принят законопроект и в каком виде?
5: И Китай представил крупнейшую модель искусственного интеллекта Kimi K3, значительно опережает по производительности конкурентов-соотечественников, включая DeepSeek. А как она в сравнении с американскими моделями и сможет ли их опередить? Подробности на Business FM. Продам АЗС. Готовый бизнес, стабильный поток клиентов. На рост числа подобных объявлений обратил внимание газета «Известия». Действительно ли владельцы частных заправок стали выставлять их на продажу? Есть ли смысл покупать АЗС? Об этом Михаил Задорожный.
15: По информации издания, за последний месяц на порталах с объявлениями о коммерческой недвижимости появилось более 150 предложений о продаже АЗС. Вилка цен от скромных 1 миллиона рублей и до 150 миллионов. В Уфе целая сеть из 13 заправок продается за 350 миллионов рублей. Причины, по которым владельцы частных АЗС пытаются от них избавиться – ухудшение финансового состояния собственников, а также дефицит топлива в ряде регионов. Мы пообщались под видом потенциального покупателя с авторами нескольких таких объявлений. Только в одном случае нам подтвердили, что АЗС выставлены на продажу из-за проблем с бензином. И вообще бизнес стал сложным. Другой продавец сказал, что не принимает никакого участия в управлении бизнесом из-за проблем с партнером-совладельцем АЗС, поэтому и продают свою долю в 50%. Причина продажи – еще одной заправки.
16: Дело не мое, это дело было мною куплено, просто вложенные средства определенные. Я брал ее в замороженном виде, не использовал ее. Заправка мне не интересна в том отношении, что сейчас вот сыну надо квартиру брать. Я инвестор, у меня не один объект. Я не думал ходить в рынок. Я брал объекты, которые в дальнейшем продать.
17: Давно это объявление висит?
16: 1.5 месяца где-то.
15: Справедливости ради выставляют на продажу не только частные заправки. Например, «Газпром», как следует из сообщения на его сайте, пытается избавиться от непрофильных активов, к которым отнесены АЗС в Астраханской, Ростовской, Тамбовской и Нижегородской областях. Цена от 1 миллиона до почти 14 миллионов рублей. Некоторые ищут покупателя уже 4 года. Из общения с продавцами стало понятно, что интерес к таким активам сейчас небольшой. Например, автор одного из объявлений признался, что за 1.5 месяца ему позвонил только один потенциальный покупатель. Некоторые продавцы готовы немного уступить в цене, в разумных пределах, которые, правда, не обозначены. Мы спросили, почему заправки выставляют на продажу, у руководителя сети АЗС «Стандарт Ойл» Нижегородской области Александра Вахрушина.
18: Если кто-то продает частые заправки просто от того, что либо запал пропал, порох кончился и так далее, то эти заправки будут просто стоять и не будут они продаваться 100%. Они не нужны никому сейчас, вообще не нужны. Те места, которые достаточно проходимы и большей популярностью пользуются, они, как правило, рабочие и держатся на плаву. Но те, которые на отшибе или далеко находятся от поселков или от городских округов, они уже умерли, и их никто не будет покупать. Сейчас продаются именно те заправки, которые вообще не востребованы давным-давно. Их стоимость завышается десятикратно, они просто не стоят этих денег.
15: Сам топливный бизнес достаточно сложный, а сейчас еще и рискованный из-за перебоев с поставками бензина и дизеля. И владельцы независимых АЗС не раз жаловались на то, что работают в ноль, а иногда даже в убыток. Неудивительно, что частные инвесторы не спешат вкладываться в такие активы. «Известия» насчитали 150 объявлений о продаже АЗС, хотя в действительности их может быть больше, однако массовых распродаж не наблюдается. В Авито наши радиостанции сообщили, что ажиотажа нет, и они не видят роста числа выставленных на продажу заправок. Михаил Задорожный, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
5: Сенат США опубликовал доработанный законопроект об адских санкциях в отношении России. Первоначально документ был подготовлен покойным сенатором Линдси Грэмом, признанным в России экстремистом и террористом. Законопроект предусматривает санкции в отношении президента России, премьер-министра, высшего политического и военного руководства страны, а также Центробанка, госкомпаний, энергетических проектов России и Теневого флота. Также глава администрации США может вводить 100% пошлины в отношении 5 крупнейших покупателей российской нефти и природного газа и против 5 стран, которые в наибольшей степени способствуют обходу санкций. Документ прямо запрещает гражданам США инвестировать в Россию и переводить деньги российскому государству. Президент США может вводить эти санкции, но согласно тексту законопроекта, для их снятия потребуется одобрение Конгресса, комментирует политолог-американист Малик Дудаков.
19: Никаких неожиданностей мы не увидели. Все детали, нюансы этого законопроекта, они уже были в общем и целом известны заранее. Снизили они там с 500 до 100% обещанные вторичные тарифы в отношении покупателей российской нефти. При этом сделали исключение для большого количества стран, поэтому будут пытаться угрожать только тем государствам, которые в основном закупают наши большие энергоносители. Плюс к этому санкции в отношении крупных российских энергетических компаний, проектов, ну и высшего руководства Российской Федерации. Что касается позиции администрации Трампа в этом вопросе, то мы видим, что Белый дом в целом не горит большим желанием увидеть этот самый законопроект принятым, потому что все возможности, да, вводить те же самые санкции у исполнительной власти и так имеются. То есть здесь ничего нового нет. Американский президент и так может все эти санкции ввести, ему не нужно никакое дополнительное одобрение либо отмашка со стороны Конгресса. Но этот законопроект просто в какой-то степени уменьшает пространство для маневра у администрации Трампа в контексте переговорного процесса с Россией. То есть здесь законодатели требуют от Трампа, по сути, заставить как-то ускориться его с заключением мирного соглашения по Украине, ну иначе переговорный процесс может зайти в тупик, если все-таки эти санкции будут введены в силу. Тут все-таки нужно понимать, что даже если законопроект будет принят, Трамп его подпишет, либо не подпишет, у него тоже есть такое право не подписывать законопроект. После этого там 2 недели пройдет, и он все равно вступит в силу. Далеко не факт то, что, конечно, все эти санкции и тарифы будут реализованы. Потому что, ну, текст этого законопроекта носит отчасти размытый характер. Очевидно, что есть много возможностей обходить какие-то острые углы. И я думаю, что если администрация Трампа уж очень сильно захочет, она может, в общем-то, те же самые санкции и тарифы не вводить. Если будет полагать то, что смысла в этом особого нет, а это ломает для них переговорный процесс с Российской Федерацией. Так что там кардинальным образом, я думаю, что ситуация не поменяется, даже если этот законопроект будет принят. В целом мы видим, что, конечно, это просто олицетворяет собой общую ситуацию с усиливающимся давлением со стороны ястребов в Конгрессе и в Сенате, в Палате представителей и на Белый дом. Стараются, в общем-то, не дать Трампу о чем-то всерьез с нами договориться в оставшиеся 3 месяца до выборов. Ну а потом, если побеждают демократы, они уже будут пытаться перехватывать повестку и в целом продвигать максимально антироссийскую линию для того, чтобы уж точно Трампу не дать с нами договориться. Поэтому здесь какое-то время работает против действующей администрации. Ну и Трампу нужно торопиться с переговорами, потому что дальше, конечно, ему работать будет и на российско-украинском направлении, и на ближневосточном гораздо сложнее, если он теряет уже окончательно контроль над Конгрессом.
5: Малек Дудаков, политолог-американист. К 16 июля под законопроектом подписали 62 сенатора, но республиканцев среди них почти вдвое больше, чем демократов. 40 плюс 21, а плюс 1 независимый. В Палате представителей против выступили высокопоставленные демократы в профильных комитетах по иностранным делам и по бюджету, а также руководство центристской коалиции New Democrat. Об этом пишет специализирующееся на освещении деятельности Конгресса издание Punch Bowl News. Оно отмечает, что демократы не хотят давать Трампу в руки новый тарифный инструмент, которым он и так уже слишком злоупотреблял. Сторонники законопроекта, по данным Punch Bowl, в ярости. В четверг руководство республиканцев запустило процедуру о проверке возражений перед выносом законопроекта на голосование. Республиканцы хотят успеть с ним до 10 августа, то есть до начала каникул. Между тем, Белый дом отказался пояснить, готов ли Дональд Трамп подписать законопроект об ужесточении санкций в случае его принятия Конгрессом. По данным портала Axios, Трамп пока воздерживается от полной поддержки законопроекта. При этом, как утверждает Axios, хозяин Белого дома дал понять, что готов подписать документ в качестве дани памяти покойному сенатору Грэму. Китай представил крупнейшую модель искусственного интеллекта. Кимика 3 значительно опережает по производительности своих конкурентов-соотечественников, включая DeepSeek. И по сравнению с американскими моделями, новая китайская разработка также показывает хорошие результаты, так что технологический разрыв между Китаем и США резко сократился. Валерий Бадоев продолжит.
17: Примечательно, что, как отмечает Bloomberg, после запуска Кимика 3 от китайского стартапа Moonshot, акции американских компаний IT-сектора резко попадали. Китай уже в состоянии производить вполне конкурентоспособные модели, при этом огромных инвестиций, как в США, для этого не требуется. Вот инвесторы в очередной раз и засомневались в адекватности оценки американских компаний в сфере ИИ технологий и полупроводников. Разработчики Кимика 3 заявляют, что эта модель крупнейшая в мире. У нее рекордные 2 триллиона 800 миллиардов параметров. Очень грубо говоря, эта цифра определяет то, насколько модель в кавычках умная. То есть Кимика 3 не только отвечает на какие-то вопросы пользователя, но и может хорошо планировать последовательность действий и выступать подобием в кавычках мозга в системе ИИ агентов. Продолжает генеральный директор компании Nevel AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
20: Количество параметров напрямую связано с тем, насколько много знаний в модели может быть. Но кроме знаний, также размер модели коррелирует с тем, насколько долго и как именно она может, в принципе, рассуждать. И модели меньшего размера, они подходят не для того, чтобы планировать и проектировать сложные шаги, а только для того, чтобы их выполнять. В целом, можно сказать, что Китай сохраняет свою вот эту уверенную вторую позицию на рынке AI. Супер интересно, как это поменяется в ближайшее время, потому что мы видим, что последние релизы у американских лабораторий были построены вокруг того, чтобы не дать Китаю скопировать легко их модели.
17: Как пишет Рейтер, среди аналитиков ранее существовал консенсус, что Китай по ИИ-технологиям отстает от США примерно на полгода. Однако релиз Kimi K3, как и в целом ускорившиеся темпы разработки, показывают, что Китай значительно сократил разрыв. Он по-прежнему отстает, но далеко не так сильно. При этом и США тоже не стоят на месте. Искусственный интеллект в целом стал развиваться гораздо быстрее, благодаря тому, что каждая новая ИИ-модель используется в разработке еще более новой и совершенной ИИ-модели. На конкретном примере Kimi K2 и так была довольно неплохой нейросетью. И с ее помощью как раз и была создана новая Kimi K3. Причем у нее открытый исходный код, то есть ее можно использовать в российских разработках, отмечает генеральный директор АЯ-эксперт, старший преподаватель кафедры кибернетика НИАУ МИФИ Роман Душкин.
1: Китайские модели, они открытые, их надо брать и использовать. Наше общество достаточно высокотехнологично. Почему мы не можем там взять Kimi K3, например, и начать использовать ее для разработки? Я имею в виду, конечно, про массовых. Компании, которые занимаются разработкой, все, естественно, давно это используют в своих процессах, это никаких проблем нет. Но вот массово на государственном уровне, чтобы вот это все было, поддерживалось и так далее. Вот почему-то этого пока не наблюдается. Китай рванул вперед, потому что вот он получил тоже такие средства производства. Вот и все объяснение.
17: Председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту сравнил значимость этой технологии со значимостью изобретения парового двигателя и электричества. И, как отмечает Рейтер, пока США воздвигают железный ИИ занавес, Китай делает ставку на международное сотрудничество, предлагая глобальному югу ИИ-модели с открытым исходным кодом. Осталось лишь этим предложением воспользоваться. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Бизнес FM.
11: Культ наличности. Лица на банкнотах. Фрида Кало обрела мировую известность благодаря своим сюрреалистичным автопортретам, в которых она символично изображала события своей жизни. В возрасте 18 лет она попала в страшную автокатастрофу. Именно тогда, оправляясь от травм в больнице, Фрида впервые взялась за кисти и краски. Спустя 4 года она вышла замуж за известного в Мексике художника Диего Ривьеру. Супругов объединяло не только творчество. Оба были коммунистами, а их совместная жизнь была настолько бурной, что превратилась в легенду. Ссоры, романы на стороне, развод и повторный брак. Фриде приписывали даже роман с Троцким, который, бежав в Мексику из СССР в 1937 году, остановился в имении художников. Но, несмотря ни на что, Фрида и Ривьера оставались вместе. Вместе и попали на банкноты номиналом в 500 мексиканских песо. Культ наличности на Бизнес FM. После службы в бизнесе. Евгений Шушков, ветеран СВО.
21: Стать бизнесменом, наверное, я хотел всегда. Вышел в отставку и сразу же начал работу в этом направлении проводить. Самая качественная адаптация – заняться чем-то.
11: Бизнес-планы бизнес-истории Евгения Шушкова в специальном репортаже Олеси Савоськиной. В субботу после полудня и после 16. Только на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
22: При подготовке программы посмотрел статистику. Вертикальный формат заметно добавляет ролику просмотров, а поколение Z по всему миру проводит по часу и более в день на видеоплатформах. Если в 26-м году вы хотите снимать видео, вертикальный формат невозможно игнорировать. Сегодня о том, как принять неизбежное с максимальным комфортом. Ключ к мультиформатной съемке технология OpenGate. Камера снимает на весь сенсор целиком, без обрезки, под конкретное соотношение сторон. Потом в монтаже или прямо на съемке. Если такая опция поддерживается, выбираем нужный формат без потери разрешения и необходимости поворачивать камеру. Самый бюджетный и элегантный заход в технологию Fujifilm XM5. Компактная камера с легким налетом ретро и набором современных фишек для видеографа, включая режим блогинга для съемки вертикально без поворота камеры. Из заметных ограничений отсутствие встроенной стабилизации изображения. На протяжении
0: противоположном конце спектра Canon C50, профессиональная видеокамера Sony из серии Cinema. Съемка с разрешением 7К, поддержка серьезных форматов, включая 12-битный Cinema Raw Light и технология OpenGate, потому что современный профессиональный видеограф – это человек, который снимает не только качественно и с высоким разрешением, но и почти всегда, в том числе вертикально. Отдельно стоящее решение – Panasonic Lumix S1 Mark II. Особенность камеры, получившей в прошлом году награду «Лучшая беззеркалка года» – система стабилизации. Возможно, самая эффективная в классе. Движение камеры, проходки, стабильная картинка, словно снятая стедикамом, но без стедикама, и OpenGate, чтобы аналогичную плавность перенести в вертикальный формат, без которого в этом году не обойтись ни любителю, ни профессионалу, ни видеографу, который пока не определился с собственным статусом.
2: Сумма технологий на Business FM.
4: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Жара до 27-30 градусов, а потом снова дожди. В выходные тепло начнет набирать обороты, в понедельник достигнет обещанного максимума. Однако со вторника температура начнет понижаться, и в столицу вернется пасмурная дождливая погода. Подробнее обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
23: В субботу и воскресенье нас ждет прилив тепла. В субботу днем температура воздуха будет колебаться около 25 градусной отметки. В воскресенье это уже все 26-28, а в понедельник на следующей неделе, судя по прогнозам, температура воздуха днем может составить 30 градусов. Но мы будем смотреть, конечно, насколько этот прогноз оправдается. Все это время будет без осадков. Перелом в погоде в столице ожидается во вторник. На нас будет влиять очередной циклон с понижением дневных температур ниже 30 градусов. Да и ночные тоже около 16-18, даже иногда и 19. Все будет зависеть от того, какое небо будет ночью, идет этот фронт или нет. Тем не менее, из-за прохождения атмосферного фронта и влияния циклона на столицу, во вторник, в среду и в четверг температура воздуха уже будет понижаться. Это будет 23-25 градусов. Все это будет под аккомпанемент дождей и будет пасмурно. Вот этот циклон, который придет к нам со вторника, он, конечно, понизит температуру воздуха, но температура в целом останется около климатической нормы. Единственное, что не повезло в этом месяце с осадками. Все дело в том, что в Москве и Московской области уже где-то местами даже перевыполнена норма по осадкам. Вот этот период циклона погоды, который, скорее всего, закончится к концу следующей недели, позволит осадкам закрепиться в московском регионе. Там, где недовыпало, выпадет месячная норма, а там, где месячная норма уже превышена, это превышение пойдет дальше. И таким образом июль закрепил за собой очередной раз статус самого дождливого и могучего на осадке месяца в европейской территории России. Если смотреть на две недели прогноз, то, конечно же, во-первых, он изменится, а во-вторых, серьезных похолоданий, по крайней мере, я не вижу. И более того, скорее всего, к началу уже недели, которая уже ближе там к августу, там уже все-таки температура воздуха будет опять устремлена к температуре 30 и выше. Но это мы посмотрим.
4: Алексей Сафонов, обозреватель погоды проекта «Метеовеб». Аллергологи, в свою очередь, предупреждают, что Москву накрывает пыльцевой шторм. Концентрация аллергенов, полыни, сорных трав и злаковых достигнет критических отметок. Малооблачная погода обеспечивает максимальную концентрацию микрочастиц в воздухе. Минпросвещение ужесточает правила Всероссийской олимпиады школьников. Проект приказа ведомство вынесло на общественное обсуждение о том, как меняются правила олимпиады, которые позволяют поступить в вузы без экзаменов, и что об этом думают преподаватели. Подробности у Натальи Шашиной.
24: Призовое место на Всероссийской олимпиаде школьников позволяет заранее забронировать себе место в желаемом вузе. И для многих школьников каждое изменение в правилах – вопрос будущего поступления. Главные изменения, которые Минпросвещение вынесло на общественное обсуждение, такие. Во-первых, нельзя будет проходить несколько профилей одного предмета. Речь о технологии, то есть труде и информатике. То есть ребенок не сможет попробовать силы одновременно в программировании и, казалось бы, смежной инфобезопасности, а должен выбрать что-то одно. Для многих школьников, нацеленных на IT-специальности, это будет неприятным изменением. Но это касается профилей, а не самих предметов. Для желающих участвовать, например, сразу в биологии и в химии, ничего не меняется. Во-вторых, выше становится цена ошибки. При каком-то нарушении участник уже не сможет проходить отбор в олимпиадах по другим предметам, летом в этом году. Хотя непонятно, как это можно будет проконтролировать за пределами регионов. Но одно из самых дискуссионных изменений, которое предлагается ввести в 2027 году, призеры и победители прошлого сезона не смогут в новом сезоне автоматически попадать на следующий этап. И это может усложнить путь талантливым школьникам, уверен руководитель школы подготовки к олимпиадам по математике, экономике, физике и программированию ОЛМАТ Сергей Скопинцев.
6: Ранее человек, который стал победителем в, например, региональном этапе прошлого года, автоматически мог проходить на региональный этап этого года. А сейчас это отменяется. И это большая проблема. Школьный и муниципальный этап очень массовый, и они проходят очень по-разному. И человек, который ранее уже доказал то, что он достаточно хорошо разбирается в предмете и умеет решать эти задачи нужного уровня. Талантливый ребенок, победитель, не знаю, финал Всероссийской олимпиады школьников, может сейчас завалиться на школьном этапе или на муниципальном этапе из-за, например, проблемы технической или из-за того, что все дети написали на полный балл этот школьный этап, он написал на 90% из 100. Дети этот этап, например, списали.
24: Изменения особенно важны на фоне дискуссии о дисбалансе в том, как распределяются бюджетные места между олимпиадниками и теми, кто хорошо сдал ЕГЭ. Рособорнадзор сообщил, что около 10 тысяч человек в этом году сдали экзамен на 100 баллов. В ведомстве заявили об улучшении качества школьного образования. Количество выпускников, набравших по трем предметам больше 180 баллов, выросло за год более чем на 5%. Создается впечатление, что уровень выпускников все лучше. При этом возможность поступить упирается в жесткую конкуренцию. В самые престижные вузы Москвы и Петербурга стремятся абитуриенты, имеющие право на поступление без вступительных экзаменов. Как олимпиадники, так и льготники, для которых выделено не менее 10% от всех бюджетных мест. Об уровне подготовки и возможности поступить рассуждает руководитель ресурсного центра дополнительного образования президентского физико-математического лицея 239 в Петербурге, руководитель тренерского штаба сборной России по математике Кирилл Сухов.
7: По поводу ЕГЭ и высоких баллов, конечно же, школьники интересуются предметом, конечно же, школьники готовятся к выпускным экзаменам, но давайте все-таки не забывать, что когда получается больше баллов, это не всегда говорит о том, что кто-то стал лучше решать задачи. Это иногда говорит о том, что варианты становятся проще. Поэтому так поспешно делать такие выводы из того, что стало больше 100 бальников, из этого автоматически следует, что что-то выросло, я бы все-таки не стал. Возможности для поступления, конечно же, меньше не становятся, потому что по всем ключевым специальностям количество мест не падает.
24: В этом году вузам было выделено 620 тысяч бюджетных мест на уровне прошлого года, а вот количество платных сократили на 13%. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
4: Власти Чили аннулируют паспорта у детей, рожденных в стране от российских родителей. По данным расследования Сипер Чили, записи о гражданстве уже удалены для 62 несовершеннолетних. Из них 24 случая незаконной регистрации детей от российских родителей выявила Национальная миграционная служба в марте. Речь идет о детях родителей со статусом транзитный иностранец. ЗАГС Чили начал административную проверку по этим случаям 24 апреля. По конституции страны такие дети не имеют права на автоматическое гражданство. Большинство случаев зафиксировано в городе Винья-дель-Мар, где работают как минимум два агентства, специализирующиеся на родильном туризме для россиян. Чили Kids и Чили Дрен. Они предлагали россиянкам родильные туры за 15 тысяч долларов, указывали на своих сайтах, что помогли получить гражданство уже 2 с лишним тысячам семей. Главный бонус – чилийский паспорт, который открывает безвизовый въезд в более чем 170 стран, включая США и Евросоюз. Однако одна российская семья уже выиграла дело в апелляционном суде Вильпараиса, рассказала Бизнес ФМ владелец компании авторских туров, автор телеграм-канала «Кругосвет». Ветка Олеся Скидан, которая родила ребенка в Чили.
8: Я состою в чате чилийском, и я вижу, что да, такие письма получили очень многие. Причем получили в том числе люди, которые там живут, которые после родов остались в Чили, у них есть статус ВНЖ. Ну вот у них, например, подошел либо продление ВНЖ, либо подача на ПМЖ, и когда они отправили документы на ПМЖ, то есть стали опять заново проверять легальность получения гражданства. Там есть в Конституции Чили одна такая сноска. Если ты родился на на территории Чили, то ты получаешь гражданство по праву почвы. Но если ты не был в статусе туриста. И все дело в том, что некоторые рожали в статусе туриста. И это является основанием, ну, понятное дело, что никто бы сейчас, наверное, на это не обращал внимания, не поднимал, если бы не сменилась у них власть. У них пришел такой новый президент ультраправый, и поэтому сейчас там идет интенсивная борьба с мигрантами. Не касается конкретно России, это касается всех, потому что там очень много из Венесуэлы, наверное, большая часть именно венесуэльцев также приезжают, рожают, чтобы получить паспорт. Не всем пришли, но, возможно, если вдруг, например, мы бы сейчас подали опять на ВНЖ, возможно, мы бы тоже получили. Мы не получили, пока, слава тебе, Господи. По поводу помогаторов компании могу сказать, что мы лично рожали сами, без помощи. Мы сначала думали через них, но очень высокая цена, и, по сути, в эту цену практически ничего не входит, только услуги переводчика. То есть там за роли ты платишь дополнительно. Но, опять-таки, я знаю уже успешный кейс выигрышного дела в суде. То есть там вот одни ребята пошли через суд, и я не знаю, сейчас вернули или нет, но суд они выиграли по гражданству. Но они на самом деле там живут в Чили. То есть такой момент, если вдруг люди уехали, то я думаю, что даже через суд им назад вернуть гражданство будет проблематично.
3: Сколько у вас в чате участников и сколько примерно об этой проблеме сообщили?
8: Честно, не знаю. У нас несколько чатов есть чат, где там более 1000 состоит участников, но это, конечно, не все те, кто рожал. Есть более узкие чаты, Вальпараисо. Мы конкретно рожали в Конконе. В Конконе очень большая русская диаспора. Винья-дель-Мар, Конкон. Это все относится к региону Вальпараисо. Там довольно много русских. Не считала, честно. Ну, наверное, уже десятки людей точно есть.
4: Олеся Скидан, автор телеграм-канала «Кругосветка». Сейчас как минимум еще 7 семей судятся за паспорта своих детей. Агентства тем временем начали удалять с сайтов обещания о гарантированном гражданстве, а Конгресс Чили проверяет законность действий местных властей по предоставлению гражданства.
2: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Император Наполеон I, готовясь к войне с Россией, организовал в пригороде Парижа фабрику по печатанию фальшивых русских ассигнаций. Французы привезли с собой в Россию не только готовые поддельные деньги. В обозе Великой Армии были 34 экипажа с походной типографией для изготовления фальшивок в полевых условиях. Таких наполеоновских ассигнаций в период с 1813 по 19 годы из обращения Российской империи было изъято на сумму 5,5 миллионов рублей. Наполеоновские фальшивки в немалой степени поспособствовали обесцениванию ассигнационного рубля до 20 копеек металлической монеты к 1815 году. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
9: У микрофона Сердар Авликулиев. Модернизация оснащения вооруженных сил России обсудили на заседании коллегии Минобороны под руководством главы ведомства Андрея Белоусова. Особое внимание уделялось вопросам развития войск беспилотных систем, противодействия средствам воздушного нападения, поставок нашим войскам современных образцов вооружения. Также обсуждалось совершенствование системы военного образования, медицинского обеспечения, модернизация строительного и имущественного комплексов. Отдельно была рассмотрена тема поддержки военных и их семей. Обвинения МИД Франции в адрес России в совершении кибератак не подкреплены доказательствами и публиковались в день встречи так называемой коалиции желающих, оказывающей поддержку Украине в конфликте против России. Об этом заявил временный поверенный в делах России во Франции Александр Зизюлин во время вызова в МИД Республики. Греция выразила серьезную обеспокоенность потенциальным влиянием новых санкций ЕС против России на европейский энергетический сектор, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Власти страны настаивают на необходимости так называемой калибровки любых новых мер. Основная претензия Афин – риск непреднамеренных последствий для европейской экономики. Общее количество написанных на максимальные 100 баллов по одному или нескольким предметам работ составил 10 090 по итогам дополнительных дней пересдачи единого государственного экзамена. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. По результатам пересдачи больше всего новых 100-бальных результатов по информатике 82, литературе 65, русскому языку 58 и профильной математике 53. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Азербайджан скоро возобновит прямые авиарейсы в ряд российских городов, сообщил глава МИДа Джейхун Байрамов по итогам встречи с Лавровым. Их приостановили после крушения самолета «Азал» в декабре 24-го. Лавров подтвердил урегулирование всех вопросов, связанных с последствиями катастрофы. Новым лидером лейбористской партии Британии объявили Энди Бёрнама, мэра Большого Манчестера. В понедельник его назначат премьером, а Бёрнам уже пообещал продолжить финансовую и военную поддержку Украины. Чего еще от него ждать? Индекс Мосбиржи продолжает обновлять минимумы с октября 2022 года. В пятницу вечером индикатор рухнул ниже отметки в 1940 пунктов. «Газпром», «Банк ВТБ» и крупнейший застройщик самолетов вновь обновили исторические минимумы. Что и почему происходит на российском фондовом рынке? Подробности на Business FM. Азербайджан в ближайшее время возобновит прямые авиарейсы в ряд российских городов. Об этом заявил глава МИДа Азербайджана Джейхун Байрамов по итогам встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Полеты приостановили после крушения летевшего в Грозный самолет «Азал» в декабре 2024 года. По словам Байрамова, восстановят именно те направления, на которые ранее действовали ограничения. Лавров подтвердил, что все вопросы, связанные с последствиями катастрофы, полностью урегулированы. Комментирует вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель совета директоров холдинга ВИП сервис Дмитрий Горин.
10: Несмотря на то, что сейчас, конечно, есть возможности полетов и в Азербайджан, другими авиакомпаниями, азербайджанские авиалинии осуществляют важную функцию, в том числе для транзитных перевозок. Именно широкая маршрутная сеть, например, в страны Европы, позволяет за очень бюджетные и разумные деньги путешествовать именно по многим европейским направлениям. После того, когда было сокращено количество рейсов и сокращена география полетов, это, конечно, привело к распределению на другие транзиты хабы, например, в Армению, Грузию, Турцию и ряд других государств. Но прежде всего выиграют от этого граждане, пассажиры, которые получат больший объем предложений для путешествий между нашими странами за довольно-таки меньшие деньги. Также деловой туризм выигрывает всегда от количества рейсов, и можно предположить, что количество туристических поездок будет тоже возрастать между нашими странами.
12: Какие города России, кроме Москвы, наиболее заинтересованы в прямых рейсах из Азербайджана?
10: Фактически все крупные миллионники города, так как география маршрутов азербайджанских авиалиний позволит быстрее, с лучшими стыковками путешествовать в третьи страны.
12: Насколько велик был ущерб для туристической и деловой отрасли за полтора года отсутствия прямого сообщения?
10: Сложно оценивать цифры ущерба. Здесь можно говорить о недополученной прибыли и снижении конкуренции на многих направлениях. Например, для регионов, которые ближе к Азербайджану, гораздо проще летать в ту же Европу через Баку, нежели транзитом через другие крупные города России. В этой ситуации можно учесть тот факт, что это и финансовые потери авиаперевозчика, потому что до ввода сокращенных программ мы видели большую популярность и востребованность полетов этой авиакомпании из фактически всех городов, куда они летали.
4: А Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Авиакомпания «Азал» после авиакатастрофы в декабре 24-го временно приостановила полеты из Баку в 10 городов России. Сначала это были рейсы в Грозный и Махачкалу, а потом к ним добавились Минводы, Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов. При этом рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Казань и Новосибирск были сохранены и выполнялись в штатном режиме. После восстановления авиасообщения билеты в Азербайджан должны подешеветь, считает авиэксперт, главный редактор портала Frequent Flyers.ru Илья Шатилин.
13: Спрос никуда не девается. В России достаточно большая азербайджанская диаспора. Плюс есть определенная туризма, да, и так далее, и деловые связи. Поэтому, естественно, спрос сейчас удовлетворяется за счет рейсов с пересадками, там, где прямых рейсов, соответственно, нет. Поэтому, конечно же, за прямых рейсов он позволит снизить стоимость билетов по этим направлениям, потому что появится дополнительное предложение. Хотя я не думаю, что этих рейсов будет много, потому что флот Азала задействован на каких-то направлениях, он же не простаивает, не ждет, пока вот это решение будет принято. Поэтому говорить о том, что прям будет много рейсов и прям сразу, я бы не стал, да, то есть поэтапно выставлять и пока что в больших объемах. Можно предсказать такое.
4: Илья Шатинин, главред Frequent Flyers.ru. Напомню, борт, выполняющий рейс Баку-Грозный, не смог сесть в Чечне из-за тумана и плана ковер. Лайнер разбился под Актау в Казахстане, погибло 39 человек. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет был поврежден с земли. Российский лидер Владимир Путин принес извинения, отметил, что лайнер задели обломки, а не поражающие элементы ракет ПВО, выпущенных по украинскому беспилотнику. В апреле этого года Москва и Баку совместно объявили об регулировании всех последствий. Чего ждать от нового премьер-министра Британии? Энди Бёрнаму 56 лет. В пятницу его объявили лидером Либерийской партии. Премьером его назначат понедельник. Ожидает, что он повысит налоги для британцев, попытается стимулировать промышленность и даст больше автономии местным властям. Но внешнеполитический курс останется неизменным. Бёрнам, что вполне ожидаемо, занимает антироссийские позиции, уже обещал продолжить финансовую и военную поддержку Украины. Валерий Убадоев продолжит.
17: Энди Бёрнам – политик со стажем. Одно время он был министром культуры, СМИ и спорта. В Великобритании это одно ведомство. Позднее министром здравоохранения. Бёрнам даже неоднократно пытался возглавить лейбористскую партию, но безуспешно, после чего покинул парламент и стал мэром Большого Манчестера. За работу на посту главы города-графства СМИ окрестили Бёрнама королем Севера. Он усердно защищал интересы Северной Англии, в период ковида не давал Лондону вводить жесткие ограничения у себя в регионе. Также он реформировал систему общественного транспорта, благодаря чему стал крайне популярным у местных жителей. Те даже дважды переизбирали его мэром. Но Манчестер Бёрнаму пришлось оставить, чтобы участвовать в гонке за место премьера. Впрочем, как-то

0: никаких не стоит. Ну, не знаю, мне кажется, не все будет хорошо в нашем королевстве. Мы не понимаем, насколько далеко он пойдет.
1: На пресс-конференции лейбористской партии Бёрнам отметил рост популярности правых сил Великобритании и призвал сопартийцев прекратить внутренние склоки. При этом, как отмечает Гардиан, свою политическую программу в подробностях он до сих пор так и не изложил, лишь в общих чертах. Местным властям Бёрнам хочет дать больше полномочий, больше денег и снизить их зависимость от Лондона. По экономике он планирует сфокусироваться на развитии промышленности, так как в Великобритании ощутимый перекос в сторону финансового сектора и сферы услуг. Но в целом бизнес он планирует поддерживать. Конечно, есть и вполне типичное обещание по снижению стоимости жизни. И подход к внешней политике у нового премьера абсолютно предсказуем, говорит руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
2: Он занимает антироссийские позиции, поэтому улучшения никакого в отношениях с Москвой и Лондоном не будет. Другое дело, что Британия захочет еще больше сблизиться с Европейским Союзом.
3: Администрация Трампа была сложные отношения. Они обусловлены позицией Трампа в связи с его неприятием многосторонних организаций международных и, в частности, пренебрежением к Британии.
1: Как пишет Гардиан, по крайней мере, Бёрнам гораздо более убедительный оратор, чем Стармер. Выступая перед лейбористской партией, он на протяжении получаса вдохновенно рассказывал, как важно единение, и говорил, что у него есть план, что и как нужно делать. При этом с составом своего правительства Бёрнам, по его словам, так до сих пор и не определился. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
4: Открытый финал. В воскресенье в Нью-Йорке состоится финальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины. Ценами на билеты возмущаются страны-участницы. ФИФА трансформирует правила, а город окутал смог. Продолжит Ольга Кашинская.
5: Главный вопрос, связанный с предстоящим финалом, успеет ли в Нью-Йорке рассеяться смог. Дым на город идет из Канады, где сейчас полыхают лесные пожары. В мировых СМИ активно обсуждают перспективу переноса матча в другой город и на другую дату. Однако ФИФА отмалчивается. Как пишет аргентинская газета «Але», ссылаясь на источники, перенос матча все-таки не планируется. Похоже, организация рассчитывает на то, что смог в городе рассеется из-за дождя, и финал пройдет в назначенное время. Но этот сценарий выглядит довольно утопично, рассказывает жительница Нью-Йорка Диана Лесничая.
6: Это все похоже на такой туман, ничего не видно. Если ты долго находишься на открытом воздухе, в горле начинает першить. Из того, что я знаю, сборная Испании уже провела там тренировку, даже несмотря на уровень загрязнения. Он указывается как unhealthy или даже hazardous. ФИФА ничего не говорит о переносе. То есть я понимаю, что логически они могут перенести там, не знаю, в Майами, например. Но что они будут делать с людьми, которые купили билеты по $20,000. Пока все надеются на то, что дождем воздух немного очистится. Но я не знаю, насколько вообще дождь способен это очистить, потому что ветер все равно приносит дым, а пожары сильные. То, что люди планируют идти и болеть, даже несмотря на такие условия, я не сомневаюсь. Другой вопрос, насколько футболистам в состоянии играть в таких условиях. Очень тяжело дышать. То есть, когда ты набираешь еще много воздуха, им бегать надо, я не знаю. Еще очень жарко у нас. Вчера было плюс 35.
5: В любом случае, этот финал войдет в историю. Впервые за все время проведения Мундиаля в перерыве между таймами будет организовано музыкальное шоу. Все в лучших традициях Супербоула, где такие концерты давно стали нормой. Для зрителей выступят Джастин Бибер, Мадонна, Шакира и кей-поп-группа BTS. По регламенту халфтайм не может длиться дольше 15 минут. ФИФА уверяет, что концерт продлится не дольше 11, но им никто не верит. На репетициях, например, артистам не удалось уложиться даже в 20 минут. Реальную продолжительность халфтайма с учетом выступлений и демонтажа сцены эксперты оценивают как минимум в полчаса, хотя точной информации об этом до сих пор нет. Футбольные фанаты по всему миру возмущаются американизацией происходящего и таким вольным обращением с правилами, которое за время этого мундиаля происходит далеко не в первый раз. Продолжит комментатор Матч ТВ, который будет работать на финале, Константин Генич.
7: Ну, на этом чемпионате мира есть абсолютно беспредельные вещи и есть вещи, на которые можно где-то закрыть глаза и отнестись с пониманием. Но я думаю, что дальше этого чемпионата мира подобные вещи тяжело будет продолжать интегрировать. Никаких пауз, hydration break'ов не будет внутри еврокубковых матчей, европейских чемпионатах тоже. Поначалу это выбешивало, поначалу это приводило в тупор. Зачем? Для чего? Ведь не так жарко. И потом уже начали чуть-чуть с этой мыслью свыкаться. На этом чемпионате мира он вообще по-своему эксклюзивный, по-своему уникальный, потому что никогда такого количества команд не было. Добавилась еще одна стадия, добавились новые правила, добавились удаление за прикрытый рот рукой. По-моему, впервые в истории вот так открыто просто вмешивается государство в дела спорта. 30 минут, которые нас ожидают в финале, тоже что-то новое, удивительное. То есть надо монтировать сцену, потом демонтировать все это. Огромное количество подтанцовки, музыка. Как эти 30 минут еще отразятся на игроках, как это все отразится на самой

0: игре. Действительно, уникальный чемпионат.
1: Сейчас стоимость билетов на финальную встречу на стадионе MetLife, который вмещает 82,5 тысячи зрителей, начинается от $8700 или 680 тысяч рублей. Это если на галерку. Цены на места поближе к полю могут доходить до 8-9 миллионов в пересчете на рубли. Есть и эксклюзивные предложения от FIFA стоимостью в миллионы долларов. Это возмутило и одну из стран-участниц финала. Президент Королевской Испанской Футбольной Федерации осудил высокую стоимость билетов, из-за которой доступ на стадион будет закрыт для многих испанских болельщиков. Еще на старте продаж цена билетов на финал чемпионата этого года была в 7 раз выше, чем на чемпионате 22 года в Катаре. А в ходе чемпионата суммы кратно выросли. На ресейл-платформах цены на билеты ниже, но не намного, рассказывает член команды организаторов церемонии открытия и закрытия чемпионата мира по футболу в 26 году Ольга Гончарова.
2: Сильно дороже все билеты здесь. На финал сейчас колеблются билеты, начиная от 7500. Это ресейл, то, что перепродает. Это какие-то места совсем-совсем высоко. И заканчивая 51 950, я помогала знакомым купить билет. Они купили билет второй категории официально через FIFA за 7380. Это вторая категория.
1: По московскому времени финальный матч начнется в 10 вечера в воскресенье. Что покажут российским зрителям в халфтайме, пока неизвестно. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Григорий Гуреев, Бизнес FM.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
4: Тоже отдых. НЛО «Туризм» — это посещение мест, связанных с любыми упоминаниями о проявлениях инопланетных цивилизаций. Массовый характер увлечения НЛО приняло после 1946 года, когда на захолустный американский городок Розуэлл в штате Нью-Мексико упал то ли военный зонд, то ли летающая тарелка. Причем очевидцы уверяли, что спецслужбы спешно вывезли в неизвестном направлении извлеченное из летательного аппарата тело пришельца. С тех пор значительная часть населения городка – это туристы. Также небывалым спросом пользуется зона 51 в Неваде, куда, по слухам, свозят все потерпевшие крушения или захваченные инопланетные корабли. В России одна из самых популярных НЛО-локаций – это деревня Малёпка в Пермском крае. Там постоянно наблюдают летающие светящиеся объекты. В районе отказывается работать электроника, а часы начинают идти назад.
3: Тоже отдых на Бизнес FM. Валюты. Валюты. Боливийский боливиано впервые был введен в обращение в 1864 году. Почти через 100 лет его заменили на боливийский песо по курсу 1000 к 1. Но песо не выдержал гиперинфляции, и в 1987 году страна вернулась к старой валюте. Один боливиано меняли тогда на миллион песо. Валюты на Бизнес FM. Вначале был бизнес.
5: Как появлялись города?
4: Курчатов. В 1966 году вышло постановление о строительстве Курской атомной электростанции. Поселок АЭС у реки Сейм, первоначально рассчитанный на 18 тысяч жителей, за три десятилетия вырос в 50-тысячный город, третий по величине в Курской области.
5: Как появлялись города на Бизнес FM.
3: Другим наука с Сергеем Корзуном.
6: Активный болельщик – это практически спортсмен, а диванный уже на полдороги к этому. В день финала Кубка Германии по футболу провели исследование местных болельщиков. Стрессовый показатель был на 41% выше, чем в обычные дни. У телезрителей средний пульс достиг почти 80, а на стадионе без малого 95 ударов в минуту. В психологии болеть за свою команду – это форма групповой идентичности, когда клуб, сборная или кумир становится частью коллективного себя. «Мы выиграли» или «нас засудили». Физиология показывает выделение кортизола. Он мобилизует энергию и помогает справляться с угрозой или неопределенностью. Может меняться уровень тестостерона. Так, у испанских зрителей финала чемпионата мира 2010 года в ЮАР во время матча он оказался выше, чем в контрольный день. Но после победы Испании дополнительного скачка не было. То есть гормональные реакции зависят от контекста, ожиданий и личной оценки ситуации, а не только от счета на табло. В Фанатизм болельщика схож с религиозным и политическим фанатизмом. В Бразилии его исследовали в применении к нации, религии и футбольной команде. Во всех трех случаях фанаты были готовы жертвовать временем, деньгами, комфортом и даже безопасностью. В кино преступники обычно беспрепятственно проходят мимо полицейских во время футбольной трансляции. Исследования реальной преступности в Сан-Паулу, Чикаго и на Ямайке показали, что проникновений в жилища и грабежей во время матчей на 7-15% меньше. У экранов, похоже, собираются и домашние, и грабители. А вокруг стадионов число мелких краж возрастает до матча и сразу после. Разогретого клиента, видимо, несколько легче обслужить.
7: Другим наука на Бизнес FM.
8: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Рособорнадзор хочет запретить продажу микронаушников, чтобы школьники и студенты не списывали. Об этом заявил глава ведомства Анзор Мусаев. Он сообщил, что вопрос запрета будет прорабатываться с силовыми структурами. Рособорнадзор провел анализ и пришел к выводу, что в обычной жизни микронаушники практически не используются, но их применяют в списывании. Поэтому глава ведомства Мусаев назвал эти средства связи серьезной бедой и вызовом для системы. Об этом мы поговорили с учителем математики МБО СОШ номер 60 имени Владимира Завьялова в городе Барнауле Никитой Бурмистровым.
9: В целом, микронаушник – это далеко не самый популярный метод списывания, потому что, во-первых, зачастую много историй расхожих про то, что микронаушники банально застревают в ухе, и школьники, честно говоря, этого периодически тупо боятся. Даже банально из-за сложности того, как его использовать, что это нужен другой человек, который будет надиктовывать, а это надо как-то передать. Зачастую обычно прибегают больше к банально шпаргалкам, телефонам, ну и помощи друзей. То есть в туалет выйти пообщаться или что-то того, попытаться просто пошептаться на месте.
10: В принципе, насколько активны эти попытки? Потому что есть ощущение, что борьбы с со списыванием много и все больше с каждым годом.
9: Ну, списать, конечно, пытаются, особенно если сами понимают, что не сильно хорошо готовы. Хотя бывает, что и сильно хорошо готов, но просто сильно очень переживает. Но все равно нет-нет, да находятся в том числе и микронаушники. Не сильно часто, но бывает. Но тут, к сожалению, есть все-таки с нашей стороны трудность такого ученика поймать за списыванием. Но тут уж, как говорится, не пойман не вор.
10: Не очень часто это примерно в каком соотношении?
9: Ну, я думаю, где-то один раз на работах 50.
10: То есть, если я правильно поняла, проблема эта существует, но сказать, что она суперострая и угрожает качественному проведению экзаменов, было бы преувеличением.
9: Я думаю, что да, тем более тому, кому надо списать, он все равно найдет, как списать, даже если микронаушники под запретом.
8: Никита Бурмистров, преподаватель математики в Барнауле. Глава Рособорнадзора Анзор Музаев напомнил, что в этом году с ЕГЭ удалили 917 человек без права пересдачи в течение года, и большинство удаленных использовали на экзамен. Средства связи и шпаргалки. Мужчина в Ленинградской области провалился в дупло клёна и просидел там более суток. Это не особо выдающаяся новость, активно расходится по телеграм-каналам и СМИ. Кадры с места событий, подробности спасательной операции, детали о глубине дупла и так далее. А на лентах информагентств эта новость выходит под тремя большими тегами. Россия, Ленобласть, Дупло. Последовательность буквально нарывалась на рифму и моему коллеге Ивану Медведеву навеяло.
11: Навеяло. Россия, Ленобласть, Дупло. Болгарка, стремянка, сверло. Ну как тебя, брат, занесло? Смешал коньячок и мерло? Понятно, сейчас всем тяжело. На ЦБ, АЗС, ПВО, РКН, ВПН, ГТО, НДС и, блин, БПЛА. Смотреть лучше всем из дупла. Я в домике, спрятался, скрылся, телегу закрыл, просветлился. Спокойно и тихо мне тут. В дупле и покой, и уют. Россия, Ленобласть, Дупло, сирены, мигалки, алло! Систему нагнуть не пытайся. Приехали, брат, раздупляйся.
8: Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов в пятницу упал на 3% с лишним до 1958 пунктов. Это минимальные уровни с октября 2022 года. Вечернюю сессию снижение продолжилось. За неделю индекс рухнул на 9%. Паническим распродажам сопутствовали геополитические санкционные риски, а также ожидания возможной паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики Банком России. При этом нефть в пятницу вечером продолжала дорожать. Стоимость Brent преодолевала $88 за баррель. С начала недели рост на 12%. Биржевые итоги недели подвел обозреватель бизнес ФМ Алексей Завьялов.
12: Очередная падающая неделя на российском рынке акций, причем сильно падающая, и многие участники торгов назвали эту ситуацию капитуляцией. За неделю индекс Московской биржи рухнул на 8,7%. Только за пятницу потери составили 3,2%, и закрытие по основным торговым сессиям 1958 пунктов. То есть пробили все практически уровни поддержки. Ну, дальше прогнозы, наверное, строить смысла нету, с учетом того, что и 1700 уже называют уровень, и 1500 по индексу Московской биржи. В общем, дальше только фантазия, причем приход к этим уровням, ну, вполне реален, на мой взгляд. И ниже 2000 закрыли неделю, причем ниже 2000 индекс Московской биржи упал впервые с октября 2022 года. Но понятно, что усилились санкционные риски, во всяком случае, издания американские, ну, в частности, портал Axios написал в пятницу, что законопроект об усилении санкций против России имеет достаточную поддержку в Сенате, но я напомню, что этот законопроект предусматривает вторичные пошлины до 100% в отношении тех стран, которые продолжают покупать российскую нефть и российский газ. Это действительно серьезный законопроект, и пока единственное, что не решили в Сенате, когда будут его обсуждать. То есть время пока есть, но рынок заранее все это отыгрывает. И еще одна ситуация, это ситуация с тем, что, скорее всего, завершился цикл смягчения денежно-кредитной политики Банком России, то есть цикл снижения ставки, и рынок в лучшем случае ожидает паузу на ближайших заседаниях, не только на заседании, которое пройдет уже на следующей неделе 24 июля. Рубль тоже упал, и китайский юань вырос на 25 копеек за неделю, причем закрыл неделю выше границы в 11,5 рублей, верхней границы диапазона, в котором в последнее время торговался, да и не только в последнее время. Таким образом, закрытие недели 11 рублей 57 копеек, доллар в пятницу немножко снизился, но тем не менее, если рассматривать уже вечер и однодневный фьючерсный контракт, это рубежи 78,5 рублей. Ну, а цены на нефть выросли, причем Brent взлетел на 12%, даже более 12% за неделю был рост. Ну, вечер пятницы это 87,5 долларов за баррель. В регионе Персидского залива продолжается война, во всяком случае, всю неделю и США, и Иран обменивались ударами. Только в пятницу Центральное командование вооруженных сил США сообщило о том, что нанесли очередные удары, очередную серию ударов по Ирану, а Иран в ответ атаковал с применением беспилотников американскую авиабазу в Бахрейне. И так практически продолжалось всю неделю. И в начале недели рынок не спешил, кстати, отыгрывать все эти события. Видимо, ждал по привычке то, что выходные вот обмен ударами, а потом какая-то переговорная риторика. Нет, на этой неделе переговорной риторики не случилось. Таким образом, цены на нефть, видимо, продолжат расти и на следующей неделе, если ситуация коренным образом не изменится. Но это, как мы видим, не помогает российскому рынку акций.
8: Это был обозреватель бизнес ФМ Алексей Завьялов с биржевыми итогами недели.
7: Карьера с Ольгой Дементьевой.
13: Представьте ситуацию. В компании открываются сразу несколько вакансий. Как лучше поступить? Выводить новых сотрудников по одному или собирать команду практически одновременно? На первый взгляд кажется, что разницы нет. На самом деле, именно в этот момент закладывается эффективность будущей команды. Давайте это обсудим. Часто бывает так, что хедхантеры закрывают одновременно не одну вакансию, а формируют всю команду. Поэтому надо учитывать при подборе не только компетенции сотрудников, но и определять их совместимость. В идеале, чтобы все принятые кандидаты вышли на работу в одно время. Ведь команда – это живой организм, и у него есть свои стадии формирования. Существует известная модель психолога Брюса Такмана, которая описывает 5 этапов развития команды. Перечислим их. На первом этапе происходит формирование. Сотрудники собираются и знакомятся, присматриваются друг к другу и пытаются понять правила. На втором этапе происходят конфликты. Команда начинает обсуждать роли, распределять влияние. Многие руководители пугаются именно этой стадии, хотя она абсолютно естественна. На третьем этапе происходит нормализация. Появляются общие правила. Люди начинают больше доверять друг другу, и команда работает более эффективно. На четвертом этапе начинается продуктивная работа. Именно здесь команда достигает максимальной эффективности. И, наконец, пятый этап – трансформация. Кто-то уходит, приходят новые сотрудники, меняются цели бизнеса, и команда начинает новый цикл развития. В идеале команда проходит все 5 этапов, но в реальности часто застревает между ними и возвращается к предыдущим. Каждый новый сотрудник в определенной степени возвращает команду на этап формирования. Людям снова приходится выстраивать доверие. Поэтому желательно, чтобы новые сотрудники выходили практически одновременно. Тогда они пройдут все эти стадии вместе, и в результате команда быстрее достигнет продуктивной работы.
7: Карьера на бизнес FM. Бизнес FM. Новости коротко.
14: 8:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Следственный комитет возбудил уголовные дела о терактах после атак ВСУ на логистические центры Wildberries в Тамбовской и Московской областях. Между тем, Минобороны сообщило, что в течение ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 379 украинских беспилотников самолетного типа над 20 регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Финляндия ввела ограничение полетов над восточной частью Финского залива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что режим опасности беспилотников повторно объявили в воздушном пространстве региона. Российские военные сегодня ночью ударили по портам Украины, которые используются в интересах доставки грузов для ВСУ, сообщили в Минобороны. В порту Одесса поражены объекты инфраструктуры, использующиеся для разгрузки топлива, и резервуары топлива для ВСУ. В порту Черноморск и на морском переходе поразили 2 морских судна, которые доставляли грузы военного назначения. Кроме того, в районе острова Змеиный на переходе морем поражен сухогруз. Он осуществлял перевозку грузов для военных Украины. Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано в турецкой провинции Малатья на юго-востоке страны. По предварительным данным, пострадавших нет, о разрушениях также не сообщается. Негативных последствий в общей сложности не зафиксировано. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: 9 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. ВСУ ночью ударили по центру Wildberries в Котовске. Погибли 7 человек, 24 пострадали, сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов. Спасатели ликвидировали открытые горения на территории склада. Кроме того, более 370 БПЛА сбито в направлении Москвы с вечера пятницы. В электро стали ранены 26 человек. В Ногинске на нефтебазу упали обломки дрона, произошел пожар. Ситуация с ценами и наличием топлива в российских регионах неоднородна. То же самое и с ценами на бензин. Между тем, 95-й бензин на Петербургской бирже по итогам недели подорожал почти на 4%. Дизельное топливо в пределах 1%. Какие меры принимаются для стабилизации? Сенат США опубликовал доработанный вариант санкций против России. Он предполагает рестрикции в отношении Владимира Путина и других руководителей, а также Центробанка, госкомпании энергетических проектов российского теневого флота. Будет ли принят законопроект? Все подробности в эфире. Business FM. Атака БПЛА в Тамбовской и Московской областях унесла жизни 7 человек. Более 50 ранены. Пострадали сотрудники складов «Файлберис» в Котовске и в «Электростале». Кроме того, в Ногинске обломки БПЛА упали на нефтебазу. Там идет сейчас тушение пожара. Подробности, которые известны к этой минуте, расскажет мой коллега Сергей Гордеев.
15: Да, тяжелая ночь для Подмосковья и не только. В Ногинске на нефтебазу упали обломки дрона, произошло возгорание, пожар, как сообщает глава региона Андрей Воробьев. 2 человека получили ранения. Рядом расположен родильный дом, который в целях безопасности эвакуировали. Пациенты – это 20 рожениц и 7 детей, а также персонал оперативно перевели в другие медучреждения. Тех, кому требовала специальная помощь, направили в профильные стационары Ногинска, Балашихи, Щелково. Также эвакуировали жителей многоквартирного дома на улице Радченко. В подмосковной «Электростали» 24 человека получили ранения в результате падения БПЛА на территории склада «Вайлдберрис». Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии. Атаке подвергся логистический комплекс компании в Котовске, это Тамбовская область. 7 человек, работавших в ночную смену, погибли, 25 были госпитализированы, некоторые находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. В основном это осколочные ранения, сообщил губернатор Тамбовской области. Он уже назвал произошедшее терактом. По его словам, беспилотники, которые нанесли удар по складу, были снаряжены поражающими элементами для большего числа жертв. Система ПВО сработала. На подлете было сбито 28 беспилотников. Если бы они достигли цели, количество пострадавших среди мирного населения могло быть гораздо больше, подытожил глава региона. Компания «Wildberries» пообещала оказать семьям погибших, пострадавшим всю необходимую поддержку. Татьяна Ким выразила слова соболезнования. Что сейчас происходит? На объекте в Тамбовской области возникший пожар локализовали, открытое горение там ликвидировали. В «Электростали» в настоящее время работают пожарные расчеты и оперативные службы. Всего за минувшую ночь на территории Московской области силами ПВО было сбито 48 беспилотников. По данным Минобороны, за ночь над российскими регионами силы ПВО сбили 379 украинских БПЛА.
14: Спасибо, это мой коллега Сергей Гордеев. И это не все последствия ночной атаки украинских БПЛА. Во Владимире беспилотник попал в одну из квартир жилого дома, сообщил губернатор региона Александр Авдеев. В здании начался пожар, люди эвакуированы, раненых по предварительным данным нет. Минобороны сообщила, что ночью сбито над российскими регионами 379 беспилотников СУ. А также Минобороны сообщает о своей ночной активности на Украине. Удары по портам Одессы и Черноморска, где поражены объекты портовой инфраструктуры, резервуары топлива для ВСУ, а также 2 морских судна с военными грузами. Кроме того, в районе острова Змеиный в Керченском проливе поражен сухогруз, перевозивший грузы для ВСУ. К другой теме. 95-й бензин на бирже Санкт-Петербурга по итогам недели подорожал почти на 4%, дизельное топливо в пределах 1%. Также сообщается, что биржа допускает расширение механизма поставок только конечным потребителям бензина на другие товары. Между тем, принцип заправки в зависимости от четных или нечетных цифр номеров машин ввели в Тамбовской области с 20 июля, чтобы стабилизировать спрос на бензин. Как обстоят дела сейчас в других российских регионах, подробнее Светлана Чередникова.
16: Петербургская биржа разместила на сайте презентацию, где разъясняет новые правила продажи бензина, которые вступают в силу с 21 июля. Речь в ней идет о внедрении механизма поставок топлива только конечным потребителям, чтобы исключить из цепочки трейдеров, осуществляющих крупнооптовые покупки бензина на бирже, а затем перепродающих его в рынок. В самом Петербурге в пятницу вечером, согласно сервису Яндекс.Заправки, в час пик наблюдали сильные и средние очереди. При средних ценах на 95-й бензин чуть больше 70 рублей за литр. В канистры заливают по 19 литров, в баке по 20-30 литров, рассказал директор по развитию компании «Петербургское такси 068» Андрей Белов.
17: В Санкт-Петербурге очередь там в 3-4 машины, или в 5, некоторые заправки повышают цены. Такси не повышает цены в связи вот со всей этой ситуацией. Даже если топливо вырастет сейчас сколько-то процентов, то в такси повышение цены вы увидите не раньше августа-сентября. Говорят только о Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Если кто-то вам говорит, что он провел в очереди на заправке несколько часов, то это наглая ложь. Это происходит, когда, допустим, на заправке нет топлива вообще, и люди зачем-то там стоят. Тех 20-30 литров, которые сейчас заправляют заправки, вполне достаточно на смену.
16: В Краснодаре ситуация хуже, чем в Петербурге, но лучше, чем была раньше пару недель назад. Очереди сократились с 1,5 километров до в среднем 20 машин. Это на АЗС вертикально интегрированных компаний. В бак заливают максимум по 15-20 литров, в канистры не заливают вообще. В связи с этим многие горожане отказались от личных авто и передвигаются на общественном транспорте, говорит автор телеграм-канала «Про такси», учредитель Центра развития таксопарков, таксист Егор Рябков.
18: «Газпром», «Лукойл» и «Роснефть». Там бензин есть по вполне обычной цене. Да, может не быть, например, там 92-го, есть отпуск 95-го. Или на «Лукойле» бывает, что нету, например, 95-го, есть 92-й и 100-й. И если 92-й и 95-й, они примерно одинаково стоят на всех заправках, то есть в районе там 70, ну, может быть, 75 рублей, то 100-й бензин совершенно спокойно, они там продаются 99-40. За счет этого, наверное, как-то выживают. Бывает, что бензин заканчивается, и тогда отпуск прекращается. Но в целом вот они уже работают не 2 часа в день, как раньше, а практически целый день. А на заправках поменьше, Петрол-Офис или РТК, стоимость бензина достигает 130-140 рублей за литр. Вообще никаких очередей нет.
16: Сложная ситуация с 95-м бензином в Архангельске. На заправках добывающих компаний он бывает с периодичностью. Перерывы в 4-5 часов до приезда нового бензовоза. И тогда автомобилисты могут стоять в очереди всю ночь. На небольших местных АЗС литр 95-го стоит 130 рублей. Впрочем, и там он быстро заканчивается. Но если топливо на заправке есть, в очереди придется провести немного, полчаса-час, отмечает автомобилист Сергей.
19: Есть места, где кроме частных заправок никого нет вообще, никаких федеральных сетей. Вот там сложности.
14: Заправляют ли в канистры и есть ли эти канистры?
19: Канистру я лично заказал на Валберис. Она мне пришла, мне сказали отсрочка. 20-литровая канистра обошлась мне 4500 рублей. На Татнефти вчера наблюдал такую ситуацию, что женщина борется с водителями, которые заправляют в канистры. Но люди все равно заправляют, она их отключает, канистры запрещены, но женщина ничего не может поделать. Она одна сидит как оператор, а очередь из 30 машин. 1 из 10 пытается заправить канистру.
16: В связи с топливными проблемами в ряде регионов ввели принцип заправки по четным и нечетным номерам машин. Судя по всему, это работает. Например, в Орловской области такая схема была с 4 июля. И сейчас ее отменили, так как очередей на АЗС не стало. Аналогичный чет-нечет в Курске. Вот что рассказал нам местный предприниматель, автовладелец Илья Петлин.
20: У меня все автомобили дизельные. С дизелем проблем нет. С бензином в городе стоят очереди на заправках. Но за городом, буквально за пост ГАИ, на заправках топливо есть по нормальным ценам, и особо очередей там никаких нет. В городе начали по номерам автомобилей заправлять, там четные, нечетные номер. Где на заправках ценники чуть повыше ставят, там очередей нет. Топливо подвозят, машин на дорогах очень много. 92-й 66-23, вот я возле Лукойла. 95-й 72-51 ценник. Да, цены подняли все в городе на такси.
16: В Красноярске самые низкие цены у «Газпрома» 69 рублей за литр 95-го. И самые длинные очереди. Но на многих заправках уже несколько дней бензина нет. На «Лукойле» топливо дороже, 80 и выше. На коммерческих АЗС небольших сетей 95-й по 130 и 92-й по 120. Без очередей. На большинстве АЗС лимит 30-40 литров. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
21: Госдума 21 июля обсудит поправки о стабилизации топливного рынка, сообщил председатель Палаты парламента Вячеслав Володин. Ранее Кабмин внес проект поправок, содержащий меры по стабилизации цен на ГСМ. Сенат США опубликовал доработанный законопроект об адских санкциях в отношении России. Первоначально документ был подготовлен покойным сенатором Линдси Грэмом, признанным в России экстремистом и террористом. Законопроект предусматривает санкции в отношении президента России, премьер-министра, высшего политического и военного руководства страны, а также Центробанка, госкомпании, энергетических проектов России и теневого флота. Также глава администрации США может вводить 100% пошлины в отношении 5 крупнейших покупателей российской нефти и природного газа и против 5 стран, которые в наибольшей степени способствует обходу санкций. Документ прямо запрещает гражданам США инвестировать в Россию и переводить деньги российскому государству. Президент США может вводить эти санкции, но, согласно тексту законопроекта, для их снятия потребуется одобрение Конгресса. Комментирует политолог-американист Малик Дудаков.
0: Что касается позиции администрации Трампа в этом вопросе, то мы видим, что Белый дом в целом не горит большим желанием увидеть этот самый законопроект принятым, потому что все возможности, да, вводить те же самые санкции у исполнительной власти и так имеются. Американский президент и так может все эти санкции ввести, ему не нужно никакое дополнительное одобрение либо отмашка со стороны Конгресса. Но этот законопроект просто в какой-то степени уменьшает пространство для маневра у администрации Трампа в контексте переговорного процесса с Россией. То есть здесь законодатели требуют от Трампа, по сути, заставить как-то ускориться его с заключением мирного соглашения по Украине, ну, иначе переговорный процесс может зайти в тупик, если все-таки эти санкции будут введены в силу. Тут все-таки нужно понимать, что даже если законопроект будет принят, Трамп его подпишет, либо не подпишет, у него тоже есть такое право не подписывать законопроект, после этого там 2 недели пройдет, он все равно вступит в силу. Далеко не факт то, что, конечно, все эти санкции и тарифы будут реализованы, потому что, ну, текст этого законопроекта носит отчасти размытый характер, очевидно, что есть много возможностей обходить какие-то острые углы, и я думаю, что если администрация Трампа уж очень сильно захочет, она может, в общем-то, те же самые санкции и тарифы не вводить. Если будет полагать то, что смысла в этом особого нет, а это ломает для них переговорный процесс с Российской Федерацией. Так что там кардинальным образом, я думаю, что ситуация не поменяется. В целом мы видим, что, конечно, это просто олицетворяет собой общую ситуацию с усиливающимся давлением со стороны ястребов в Конгрессе и в Сенате, в Палате представителей на Белый дом. Стараются, в общем-то, не дать Трампу о чем-то всерьез с нами договориться в оставшиеся 3 месяца до выборов. Ну а потом, если побеждают демократы, они уже будут пытаться перехватывать повестку и в целом продвигать максимально антироссийскую линию для того, чтобы уж точно Трампу не дать с нами договориться. Поэтому здесь действительно время работает против действующей администрации. Ну и Трампу нужно торопиться с переговорами, потому что дальше, конечно, ему работать будет и на российско-украинском направлении, и на ближневосточном гораздо сложнее, если он теряет уже окончательно контроль над Конгрессом.
21: Малик Дудаков, политолог-американист. Белый дом отказался пояснить, готов ли Дональд Трамп подписать законопроект об ужесточении санкций в случае его принятия Конгрессом США. По данным портала Axios, Трамп пока воздерживается от полной поддержки законопроекта. При этом, как утверждает Axios, хозяин Белого дома дал понять, что готов подписать документ в качестве дания памяти покойному сенатору Грэму.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
22: Программа стимулирования создания мест приложения труда нуждается в донастройке. Так профессионалы сферы коммерческой недвижимости продолжили разговор, начатый в прошлый раз. Только при этом условии удастся сохранить для жилых девелоперов льготы, но перестать пополнять московский рынок неликвидными объектами, построенными без учета потребностей района или кластера, без консультаций с бизнесом и с рядом явных технологических нарушений. Что конкретно предлагают собеседники Бизнес-ФМ? Прежде всего, каждую столичную локацию рассматривать в индивидуальном порядке, благо цифровые инструменты это позволяют. И при предоставлении льготы оговаривать с девелоперами строительство не просто какого-то объема квадратных метров, офисных, торговых или гостиничных, а конкретных объектов, необходимых конкретной территории. Вот тогда речь может идти о создании продукта, имеющего и городскую, и рыночную ценность. Кстати, согласно экспертным подсчетам, качественная инфраструктура рядом с жильем способна увеличивать капитализацию жилого фонда примерно на 7-15%. Конечно, здорово, если построенные в рамках МПТ коммерческие объекты становятся самодостаточными. Но так бывает не всегда. Ключевое противоречие в том и состоит, что компании, предположим, ищут офисы в центральных или хорошо развитых районах, а новые кластеры – это отдаленные, пока малопривлекательные для бизнеса места, на развитие которых, как правило, уходят годы. Упоминавшаяся донастройка должна помочь хотя бы отчасти решить вопрос, а пока есть предложение к застройщикам. Дружно снять розовые очки, признать, что коммерческие объекты строятся ради льготы и продавать те же офисы практически по себестоимости, просто чтобы купили. Не надо пытаться на одном объекте заработать дважды. Всем хочется, но мало у кого получается. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Business FM. Прямо сейчас.
21: Атака беспилотников продолжается на Москву. Прямо сейчас мэр Собянин сообщает, что отражена атака еще одного беспилотника. Следственный комитет России заявил, что возбудил уголовные дела о терактах в связи с атаками дронов ФСО на логистические центры Wildberries в Котовске, Тамбовской области, и Электростали в Подмосковье. В Котовске погибли 7 человек, 25 пострадали в Электростали, ранены 24 человека. Кроме того, в Ногинске на нефтебазу ночью упали обломки дрона, там идет тушение пожара, во Владимире БПЛА. Ударил по многоквартирному дому. По предварительным данным, там пострадавших нет. Все подробности в нашем эфире. 9:16 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Жара до 27-30 градусов, а потом снова дожди. В выходные тепло начнет набирать обороты и в понедельник достигнет обещанного максимума. Однако со вторника температура начнет понижаться и в столицу вернется пасмурная дождливая погода. Подробнее обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
1: В субботу и воскресенье нас ждет прилив тепла. В субботу днем температура воздуха будет колебаться около 25 градусной отметки. В воскресенье это уже все 26-28, а в понедельник на следующей неделе, судя по прогнозам, температура воздуха днем может составить 30 градусов. Но мы будем смотреть, конечно, насколько этот прогноз оправдается. Все это время будет без осадков. Перелом в погоде в столице ожидается во вторник. На нас будет влиять очередной цикл. Циклон с понижением дневных температур ниже 30 градусов, да и ночные тоже около 16-18, даже иногда и 19. Все будет зависеть от того, какое небо будет ночью, идет этот фронт или нет. Тем не менее, из-за прохождения атмосферного фронта и влияния циклона на столицу, во вторник, в среду и в четверг температура воздуха уже будет понижаться. Это будет 23-25 градусов. Все это будет под аккомпанемент дождей и будет пасмурно. Вот этот циклон, который придет к нам со вторника, он, конечно, понизит температуру воздуха, но температура в целом останется около климатической нормы. Единственное, что не повезло в этом месяце с осадками. Все дело в том, что в Москве и Московской области уже где-то местами даже перевыполнена норма по осадкам. Вот этот период циклональной погоды, который, скорее всего, закончится к концу следующей недели, позволит осадкам закрепиться в московском регионе. Там, где недовыпало, выпадет месячная норма, а там, где месячная норма уже превышено, это превышение пойдет дальше, и таким образом июль закрепил за собой очередной раз статус самого дождливого и могучего на осадке месяца в европейской территории России. Если смотреть на две недели прогноз, то, конечно же, во-первых, он изменится, а во-вторых, серьезных похолоданий, по крайней мере, я не вижу. И более того, скорее всего, к началу уже недели, которая уже ближе там к августу, там уже все-таки температура воздуха будет опять устремлена к температуре 30 и выше. Но это мы посмотрим.
21: Алексей Сафонов, обозреватель погоды проекта «Метеовеб». Аллергологи, в свою очередь, предупреждают, что Москву накрывает пыльцевой шторм. Концентрация аллергенов полыни, сорных трав и злаковых достигнет критических отметок. Чего ждать от нового премьера Великобритании? Энди Бернему 56. В пятницу его объявили лидером лейбористской партии. Премьером его назначат в понедельник. Ожидается, что он повысит налоги для обычных британцев, попытается стимулировать промышленность и даст больше автономии местным властям. Но внешнеполитический курс останется неизменным. Бернем, что вполне ожидаемо, занимает антироссийские позиции и уже обещал продолжить финансовую и военную поддержку Украины. Продолжит Валерий Бадоев.
4: Энди Бернем – политик со стажем. Одно время он был министром культуры, СМИ и спорта. В Великобритании это одно ведомство. Позднее – министром здравоохранения. Бернем даже неоднократно пытался возглавить лейбористскую партию, но безуспешно, после чего покинул парламент и стал мэром Большого Манчестера. За работу на посту главы города графства СМИ окрестили Бернема королем Севера. Он усердно защищал интересы Северной Англии, в период ковида не давал Лондону вводить жесткие ограничения у себя в регионе. Также он реформировал систему общественного транспорта, благодаря чему стал крайне популярным у местных жителей. Те даже дважды переизбирали его мэром. Но Манчестер Бернему пришлось оставить, чтобы участвовать в гонке за место премьера. Впрочем, как таковой гонки в принципе и не было. Депутаты-лейбористы очень быстро одобрили его кандидатуру. Возможно, потому что никто особо и не хочет становиться премьером. За последние 10 лет в Великобритании сменилось уже 6 глав правительства. Бернем станет 7-м. И хотя на севере Англии он король, обычные британцы в целом к Бернему и к его политике относятся с опаской, говорит жительница Лондона Яна Тульчинская.
5: Его правительство будет, наверное, самым
3: самым левым за многие годы. Это означает, нам повысят налоги, будут еще больше социальных выплат, и деньги будут отбирать просто у всех, кто работает, чтобы отдать всем, кто не работает. И пока это все очень грустно, это пугает. И то, что он говорит, что он будет придерживаться и дальше намерением ужесточить и ограничить приезд в Англию нелегальных мигрантов, ну, это же звучит хорошо, только дел-то за этим никаких не стоит. Ну, не знаю, мне кажется, не все будет хорошо в нашем королевстве. Мы не понимаем, насколько далеко он пойдет.
4: На пресс-конференции лейбористской партии Бёрнам отметил рост популярности правых сил в Великобритании и призвал сопартийцев прекратить внутренние склоки. При этом, как отмечает Гардиан, свою политическую программу в подробностях он до сих пор так и не изложил, лишь в общих чертах. Местным властям Бёрнам хочет дать больше полномочий, больше денег и снизить их зависимость от Лондона. По экономике он планирует сфокусироваться на развитии промышленности, так как в Великобритании ощутимый перекос в сторону финансового сектора и сферы услуг. Но в целом бизнес он планирует поддерживать. Конечно, есть и вполне типичное обещание по снижению стоимости жизни. И подход к внешней политике у нового премьера абсолютно предсказуем, говорит руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
5: Он занимает антироссийские позиции, поэтому улучшения никакого в отношениях с Москвой и Лондоном не будет. Другое дело, что Британия захочет еще больше сблизиться с Европейским Союзом. Администрация Трампа была сложная отношения. Они обусловлены позицией Трампа в связи с его неприятием многосторонних организаций международных и, в частности, пренебрежением к Британии.
4: Как пишет Гардиан, по крайней мере, Бёрнам гораздо более убедительный оратор, чем Стармер. Выступая перед лейбористской партией, он на протяжении получаса вдохновенно рассказывал, как важно единение, и говорил, что у него есть план, что и как нужно делать. При этом с составом своего правительства Бёрнам, по его словам, так до сих пор и не определился. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
21: Власти Чили аннулируют паспорта у детей, рожденных в стране от российских родителей. По данным расследования Сипер Чили, записи о гражданстве уже удалены для 62 несовершеннолетних. Из них 24 случая незаконной регистрации детей от российских родителей выявила Национальная миграционная служба в марте. Речь идет о детях родителей со статусом транзитный иностранец. По конституции страны такие дети не имеют права на автоматическое гражданство. Большинство случаев зафиксировано в городе Винья-дель-Мар, где работают как минимум два агентства, специализирующихся на родильном туризме для россиян. Они предлагали родильные туры за 15 тысяч долларов и указывали на своих сайтах, что помогли получить гражданство уже 2,5 тысячам семей. Главный бонус – чилийский паспорт, который открывает безвизовый въезд более чем в 170 стран, включая США и Евросоюз. Однако одна российская семья уже выиграла дело в апелляционном суде Вальпараисо, рассказала Бизнес ФМ владелец компании авторских туров, автор телеграм-канала «Кругосветка» Олеся Скидан, которая родила ребенка в Чили.
6: Я состою в чате чилийском, и я вижу, что да, такие письма получили очень многие, причем получили в том числе люди, которые там живут, которые после родов остались в Чили, у них есть статус ВНЖ, ну вот у них, например, подошел либо продление ВНЖ, либо подача на ПМЖ, и когда они отправили документы на ПМЖ, то есть стали опять заново проверять легальность получения гражданства. Там есть в Конституции Чили одна такая сноска: если ты родился на территории Чили, то ты получаешь гражданство по праву почвы. Но если ты не был в статусе туриста. И все дело в том, что некоторые рожали в статусе туриста. И это является основанием. Ну, понятное дело, что никто бы сейчас, наверное, на это не обращал внимания, не поднимал, если бы не сменилась у них власть. У них пришел такой новый президент ультраправый, и поэтому сейчас там идет интенсивная борьба с мигрантами. Не касается конкретно России, это касается всех, потому что там очень много из Венесуэлы, наверное, больше часть именно венесуэльцев также приезжают, рожают, чтобы получить паспорт. Не всем пришли, но возможно, если вдруг, например, мы бы сейчас подали опять на ВНЖ, возможно, мы бы тоже получили. Мы не получили, пока, слава тебе, Господи. По поводу помогаторов компании могу сказать, что мы лично рожали сами, без помощи. Мы сначала думали через них, но очень высокая цена, и, по сути, в эту цену практически ничего не входит, только услуги переводчика. То есть там за роль ты платишь дополнительно. Но, опять-таки, я знаю уже успешный кейс выигрышного дела в суде. То есть там вот одни ребята пошли через суд, и я не знаю, сейчас вернули или нет, но суд они выиграли по гражданству. Но они на самом деле там живут, в Чили. То есть такой момент, если вдруг люди уехали, то я думаю, что даже через суд им назад вернуть гражданство будет проблематично.
9: Сколько вас в чате участников и сколько примерно об этой проблеме сообщили?
6: Честно, не знаю. У нас в несколько чатах есть чат, где там более 1000 состоит участников, но это, конечно, не все те, кто рожал. Есть более узкие чаты, Вальпараисо. Мы конкретно рожали в Конконе. В Конконе очень большая русская диаспора. Винья-дель-Мар, Конкон. Это все относится к региону Вальпараисо. Там довольно много русских. Не считала, честно. Ну, наверное, уже десятки людей точно есть.
21: Олеся Скидан, владелец компании авторских туров, автор телеграм-канала «Кругосветка». Сейчас как минимум еще 7 семей судятся за паспорта своих детей.
10: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
11: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
23: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В X веке викингами правил великий король Харальд I Синезубый. Согласно легенде, прозвище он получил потому, что очень любил чернику, и зубы у него всегда были синими. А знаменит Харальд был тем, что, одержав немало славных побед, он объединил враждовавшие датские племена в единое королевство. В конце 1990-х годов крупнейшие компании компьютерного и телекоммуникационного рынка объединились для совместной разработки технологии беспроводного соединения мобильных устройств. Поскольку новшество должно было соединять и объединять персональные компьютеры, мобильные телефоны, принтеры и прочие гаджеты, решено было назвать изобретение в честь Харальда. Предполагалось, что это временная, рабочая версия названия. Однако она прижилась. И сегодня весь мир знает систему беспроводного соединения под именем Bluetooth, то есть синезубая. Говорящие фамилии на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
21: 9:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Отражена атака еще одного украинского беспилотника, летевшего на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин. Ранее мэр столицы сообщал, что с 8 часов вечера в направлении московского региона летело более 370 беспилотников. По последним данным, число сбитых дронов с начала суток достигло 56. Тем временем аэропорт Внуково принимает и отправляет самолеты по согласованию. Об этом сообщили Росавиации. Меры введены в рамках обеспечения безопасности воздушного движения. Иран заявил об атаке на американских военных на базе Кэмпа Рефджан в Кувейте. Несколько бойцов погибли. Это уже не первый удар Ирана по Кувейту за сегодняшний день. Ранее также были атакованы военные базы. Аэропорт Кувейта не работает. Основная масса рейсов перенаправлена через другие страны. В ходе 18-й волны операции иранские военные уничтожили радиолокационные базы на американской авиабазе Али Ас-Салем в Кувейте. Также поражен ангар для обслуживания вооружения. Одна из электростанций установок по опреснению воды в стране получила серьезные повреждения в результате атаки.
14: Османный суд столицы заключил под стражу блогера Илью Ремесло, который обвиняется по уголовной статье о распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил России. Как уточнили в Мосгорсуде, Ремесло был арестован до 16 сентября 2026 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: 9:30 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. ВСУ ночью ударили по двум центрам Wildberries в Тамбовской области и в Электростале. В Котовске погибли 7 сотрудников, более 20 пострадали. В Электростале 24 человека получили ранения. Кроме того, в Ногинске на нефтебазу упали обломки дрона. Там произошел пожар, а во Владимире БПЛА ударил по многоквартирному дому. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Продается АЗС. Владельцы независимых заправок стали активно выставлять их на продажу, пишет «Известия». Заявлено, что среди причин – ухудшение финансового состояния и дефицит топлива. Мы позвонили по объявлениям на Авито. Сегодня в Нью-Йорке состоится финальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины. Между тем, цены на билеты возмущают страны-участницы FIFA. Трансформирует правила, а город окутал смог. Подробнее в ближайшем эфире Business FM. Продам АЗС. Готовый бизнес, стабильный поток клиентов. На рост числа подобных объявлений обратила внимание газета «Известия». Действительно ли владельцы частных заправок стали выставлять их на продажу? И есть ли смысл покупать АЗС? Об этом Михаил Задорожный.
7: По информации издания, за последний месяц на порталах с объявлениями о коммерческой недвижимости появилось более 150 предложений о продаже АЗС. Вилка цен от скромных 1 миллиона рублей и до 150 миллионов. В Уфе целая сеть из 13 заправок продается за 350 миллионов рублей. Причины, по которым владельцы частных АЗС пытаются от них избавиться – ухудшение финансового состояния собственников, а также дефицит топлива в ряде регионов. Мы пообщались под видом потенциального покупателя с авторами нескольких таких объявлений. Только в одном случае нам подтвердили, что АЗС выставлены на продажу из-за проблем с бензином, и вообще бизнес стал сложным. Другой продавец сказал, что не принимает никакого участия в управлении бизнесом из-за проблем с партнером-совладельцем АЗС, поэтому и продают свою долю в 50%. Причина продажи – еще одной заправки.
8: Дело не мое, это дело было мною куплено, просто вложенные средства определенные. Я брал ее в замороженном виде, не использовал ее. Заправка мне не интересна в том отношении, что сейчас вот сыну надо квартиру брать. Я инвестор, у меня не один объект. Я не думал входить в рынок. Я брал объекты, которые в дальнейшем продать.
12: Давно это объявление висит?
8: 1.5 месяца где-то. Да.
7: Справедливости ради, выставляют на продажу не только частные заправки. Например, «Газпром», как следует из сообщения на его сайте, пытается избавиться от непрофильных активов, в котором отнесены АЗС в Астраханской, Ростовской, Тамбовской и Нижегородской областях. Цена от 1 миллиона до почти 14 миллионов рублей. Некоторые ищут покупателя уже 4 года. Из общения с продавцами стало понятно, что интерес к таким активам сейчас небольшой. Например, автор одного из объявлений признался, что за 1.5 месяца ему позвонил только один потенциальный покупатель. Некоторые продавцы готовы немного уступить в цене, в разумных пределах, которые, правда, не обозначены. Мы спросили, почему заправки выставляют на продажу, у руководителя сети АЗС «Стандарт Ойл» Нижегородской области Александра Вахрушина.
13: Если кто-то продает частые заправки просто от того, что либо запал пропал, порох кончился и так далее, то эти заправки будут просто стоять и не будут они продаваться 100%. Они не нужны никому сейчас, вообще не нужны. Те места, которые достаточно проходимы и большей популярностью пользуются, они, как правило, рабочие и держатся на плаву. Но те, которые на отшибе или далеко находятся от поселков или от городских округов, они уже умерли, и их никто не будет покупать. Сейчас продаются именно те заправки, которые вообще не востребованы давным-давно. Их стоимость завышается десятикратно, они просто не стоят этих денег.
7: Сам топливный бизнес достаточно сложный, а сейчас еще и рискованной из-за перебоев с поставками бензина и дизеля. И владельцы независимых АЗС не раз жаловались на то, что работают в ноль, а иногда даже в убыток. Неудивительно, что частные инвесторы не спешат вкладываться в такие активы. «Известия» насчитали 150 объявлений о продаже АЗС, хотя в действительности их может быть больше, однако массовых распродаж не наблюдается. В «Авито» нашей радиостанции сообщили, что ажиотажа нет, и они не видят роста числа выставленных на продажу заправок. Михаил Задорожный, Алексей Шевцов, «Бизнес ФМ».
21: Рособранадзор хочет запретить продажу микронаушников, чтобы школьники и студенты не списывали. Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев. Он сообщил, что вопрос запрета будет прорабатываться силовыми структурами. Рособранадзор провел анализ и пришел к выводу, что в обычной жизни микронаушники практически не используются, но их применяют в списывании. Поэтому глава ведомства Музаев назвал эти средства связи серьезной бедой и вызовом для системы. Об этом мы поговорили с учителем математики МБУ СОШ номер 60 имени Владимира Завьялова в городе Барнаул Никитой Брумиевым.
12: В целом, микронаушник — это далеко не самый популярный метод списывания, потому что, во-первых, зачастую много историй расхожих про то, что микронаушники банально застревают в ухе, и школьники, честно говоря, этого периодически тупо боятся. Даже банально из-за сложности того, как его использовать, что это нужен другой человек, который будет надиктовывать, а это надо как-то передать. Зачастую обычно прибегают больше к банально шпаргалкам, телефонам, ну и помощи друзей. То есть в туалет выйти пообщаться или что-то того, попытаться просто пошептаться на месте.
15: В принципе, насколько активны эти попытки, потому что есть ощущение, что борьбы со списыванием много и все больше с каждым годом.
12: Ну, списать, конечно, пытаются, особенно если сами понимают, что не сильно хорошо готовы. Хотя бывает, что и сильно хорошо готов, но просто сильно очень переживает. Но все равно нет-нет, да находятся в том числе и микронаушники. Не сильно часто, но бывает. Но тут, к сожалению, есть все-таки с нашей стороны трудность такого ученика поймать за списыванием. Но тут уж, как говорится, не пойман не вор.
15: Не очень часто это примерно в каком соотношении?
12: Ну, я думаю, где-то один раз на работах 50.
15: То есть, если я правильно поняла, проблема эта существует, но сказать, что она суперострая и угрожает качественному проведению экзаменов, было бы преувеличением.
12: Я думаю, что да, тем более тому, кому надо списать, он все равно найдет, как списать, даже если микронаушники под запретом.
21: Никита Бурмистров, учитель математики в городе Барнаул. Глава Рособранадзора Анзор Музаев напомнил, что в этом году с ЕГЭ удалили 917 человек без права пересдачи в течение года. И большинство удаленных использовали на экзамене средства связи и шпаргалки.

0: на то, что смог в городе рассеется из-за дождя, и финал пройдет в назначенное время. Но этот сценарий выглядит довольно утопично, рассказывает жительница Нью-Йорка Диана Лесничая.
1: Это все похоже на такой туман, ничего не видно. Если ты долго находишься на открытом воздухе, в горле начинает першить. Из того, что я знаю, сборная Испании уже провела там тренировку, даже несмотря на уровень загрязнения. Он указывается как unhealthy или даже hazardous. FIFA ничего не говорит о переносе. То есть я понимаю, что логически они могут перенести там, не знаю, в Майами, например. Но что они будут делать с людьми, которые купили билеты по 20 тысяч долларов? Пока все надеются на то, что дождем воздух немного очистится. Но я не знаю, насколько вообще дождь способен это очистить, потому что ветер все равно приносит дым, а пожары сильные. То, что люди планируют идти и болеть, даже несмотря на такие условия, я не сомневаюсь. Другой вопрос, насколько футболистам в состоянии играть в таких условиях. Очень тяжело дышать. То есть, когда ты набираешь еще много воздуха, им бегать надо, я не знаю. Еще очень жарко у нас. Вчера было плюс 35.
0: В любом случае, этот финал войдет в историю. Впервые за все время проведения Мундиаля в перерыве между таймами будет организовано музыкальное шоу. Все в лучших традициях Супербоула, где такие концерты давно стали нормой. Для зрителей выступят Джастин Бибер, Мадонна, Шакира и кей-поп-группа BTS. По регламенту халфтайм не может длиться дольше 15 минут. FIFA уверяет, что концерт продлится не дольше 11, но им никто не верит. На репетициях, например, артистам не удалось уложиться даже в 20 минут. Реальную продолжительность халфтайма с учетом выступлений и демонтажа сцены эксперты оценивают как минимум в полчаса, хотя точной информации об этом до сих пор нет. Футбольные фанаты по всему миру возмущаются американизацией происходящего и таким вольным обращением с правилами, которое за время этого мундиаля происходит далеко не в первый раз. Продолжит комментатор Матч ТВ, который будет работать на финале, Константин Генич.
2: Ну, на этом чемпионате мира есть абсолютно беспредельные вещи и есть вещи, на которые можно где-то закрыть глаза и отнестись с пониманием. Но я думаю, что дальше этого чемпионата мира подобные вещи тяжело будет продолжать интегрировать. Никаких пауз, hydration break'ов не будет внутри еврокубковых матчей, европейских чемпионатах тоже. Поначалу это выбешивало, поначалу это приводило в ступор. Зачем, для чего, ведь не так жарко. И потом уже начали чуть-чуть с этой мыслью свыкаться. На этом чемпионате мира он вообще по-своему эксклюзивный, по-своему уникальный, потому что никогда такого количества команд не было. Добавилась еще одна стадия, добавились новые правила, добавились удаления за прикрытый рот рукой. По-моему, впервые в истории вот так открыто просто вмешивается государство в дела спорта. 30 минут, которые нас ожидают в финале, это тоже что-то новое, удивительное. То есть надо монтировать сцену, потом демонтировать все это, огромное количество подтанцовки, музыка. Как эти 30 минут еще отразятся на игроках, как это все отразится на самой игре. Действительно, уникальный чемпионат.
0: Сейчас стоимость билетов на финальную встречу на стадионе MetLife, который вмещает 82,5 тысячи зрителей, начинается от 8700 долларов или 680 тысяч рублей. Это если на галерку. Цены на места поближе к полю могут доходить до 8-9 миллионов в пересчете на рубли. Есть и эксклюзивные предложения от FIFA стоимостью в миллионы долларов. Это возмутило и одну из стран-участниц финала. Президент Королевской Испанской Футбольной Федерации осудил высокую стоимость билетов, из-за которой доступ на стадион будет закрыт для многих испанских болельщиков. Еще на старте продаж цена билетов на финал чемпионата этого года была в 7 раз выше, чем на чемпионате 22 года в Катаре. А в ходе чемпионата суммы кратно выросли. На ресейл-платформах цены на билеты ниже, но не намного, рассказывает член команды организаторов церемонии открытия и закрытия чемпионата мира по футболу в 26 году Ольга Гончарова.
3: Сильно дороже все билеты здесь. На финал сейчас колеблются билеты, начиная от 7500. Это ресейл, то, что перепродает. Это какие-то места совсем-совсем высоко. И заканчивая 51 950. Я помогала знакомым купить билет. Они купили билет второй категории официально через FIFA за 7380. Это вторая категория.
0: По московскому времени финальный матч начнется в 10 вечера в воскресенье. Что покажут российским зрителям в халфтайме, пока неизвестно. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Григорий Гуреев, Бизнес FM.
4: 73% IT-специалистов в России хотят сменить работу. Главная причина – зарплата. Сейчас они получают в среднем 180 тысяч рублей, а хотели бы 260 тысяч. Также специалисты жалуются на отсутствие карьерного роста и выгорания, комментирует эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
5: Да, мы это видим. Так почему люди уходят? Они уходят, потому что они не могут развиваться. В нашем случае, к сожалению, не могу сказать, куда люди уходят, потому что от нас люди уходят крайне редко. Поэтому они либо уходят также в IT, либо вообще кардинально меняют сферу, вплоть до просто в продаже чего-то вот физического. Зарплаты стали не такими большими, как были ранее. Они не растут или стагнируются. Очень у многих компаний индексация была довольно смешная, в районе 1-2%.

0: 20%, что, конечно, покрывает инфляцию. Ну и, конечно, задачи тоже быть интересны. То есть люди приходят не только ради денег, а еще и ради задач, ради атмосферы, ради того, что в организации происходит. Если у вас очень такая токсичная среда, а также переработки, а также еще недостойная оплата труда. Мы даже вот слышали от тех коллег, кто к нам приходит из других компаний, что даже очень крупные компании нуждают людей перерабатывать, при этом не оплачивая эти часы по ТКРФ. Получать хотят, конечно, очень большие зарплаты, естественно, выше средних известных. Тут тоже надо не попасть в ловушку очень высокой зарплаты, потому что когда у человека зарплата слишком высокая, он перестает мотивироваться на достижение, он начинает мотивироваться на удержание, то есть просто имитировать бурную деятельность, быть максимально неинициативным, как можно дольше просидеть в компании. Поэтому зарплата должна быть средняя, с возможностью премирования. Стратегия найма сильно изменилась, потому что нейронки все сильно попортили, приходит на какой-то миллион резюме, надо прогонять через еще одну нейронку, чтобы оттуда вычленить кого надо, вынуждены нанимать внешние компании, потому что весь этот объем разобрать бывает крайне сложно самому работодателю. Находить специалистов стало не проще, но по рынку прокатилась волна сокращений, и очень хорошие специалисты за очень приемлемые деньги стали доступны на рынке труда.
1: Алексей Горелкин, эксперт по информбезопасности. По итогам прошлого года прибыль российских IT-компаний увеличилась на 20%, выручка на 15%, а доля IT-отрасли в ВВП России достигла до 2,7%.
2: Реклама. Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродажу также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Пока звучит этот текст, в мире купят 80 компьютеров.
5: Успеть за 10 секунд на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
6: Между делом сидим на обеде в шумном месте. Но это не мешает нам говорить с Александром Григорьевичем Асмоловым, доктором психологических наук, говорить о доверии в любви, о высшем искусстве на Земле, которое называется «Расслышать друг друга».
7: Самое опасное – потерять это искусство. Есть абсолютный слух в музыке, но есть абсолютный слух в слышании других. Когда ты его теряешь, ты не видишь и не чувствуешь них человечности. Во-первых, в любви мы начинаем говорить на внутреннем языке, как Кити и Ленин. Любовь – это внутренняя речь на двоих, потому что это как парное катание на скользком льду. Я очень люблю стихотворение Гафта «Все начиналось с фаэте». Вот любовь – это фаэте. Вот это вихрение, это движение. Вот мы с тобой говорим, а любовь – это всегда не вербалика. И в интонациях она передает смыслы. Но очень часто слова являются ловушкой для высказывания чувств. Молчание и паузы – это уникальные формы, через которые проявляется смысл любви. Через молчание именно это окна смысла.
6: Александр Асмолов, психолог, руководитель кафедры психологии личности МГУ, руководитель Института потенциала личности Сбера. Кира Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM.
1: 9:47 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Азербайджан в ближайшее время возобновит прямые авиарейсы в ряд российских городов. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов по итогам встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Полеты приостановили после крушения летевшего в Грозный самолета «Азал» в декабре 2024 года. По словам Байрамова, восстановят именно те направления, на которые ранее действовали ограничения. Лавров подтвердил, что все вопросы, связанные с последствиями катастрофы, полностью урегулированы. Комментирует вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель Совета директоров холдинга VIP-сервис Дмитрий Горин.
8: Несмотря на то, что сейчас, конечно, есть возможности полетов и в Азербайджан, другими авиакомпаниями, азербайджанские авиалинии осуществляют важную функцию, в том числе для транзитных перевозок. Именно широкая маршрутная сеть, например, в страны Европы, позволяет за очень бюджетные и разумные деньги путешествовать именно по многим европейским направлениям. После того, когда было сокращено количество рейсов и сокращена география полетов, это, конечно, привело к распределению на другие транзитные хабы, например, в Армению, Грузию, Турцию и ряд других государств. Но прежде всего выиграют от этого граждане, пассажиры, которые получат больший объем предложений для путешествий между нашими странами за довольно-таки меньшие деньги. Также деловой туризм выигрывает всегда от количества рейсов, и можно предположить, что количество туристических поездок будет тоже возрастать между нашими странами.
9: Какие города России, кроме Москвы, наиболее заинтересованы в прямых рейсах из Азербайджана?
8: Фактически все крупные миллионники города, так как география маршрутов азербайджанских авиалиний позволит быстрее, с лучшими стыковками, путешествовать и в третьи страны.
9: Насколько велик был ущерб для туристической и деловой отрасли за полтора года отсутствия прямого сообщения?
8: Сложно оценивать цифры ущерба. Здесь можно говорить о недополученной прибыли и снижении конкуренции на многих направлениях. Например, для регионов, которые ближе к Азербайджану, гораздо проще летать в ту же Европу через Баку, нежели транзитом через другие крупные города России. В этой ситуации можно учесть тот факт, что это и финансовые потери авиаперевозчика, потому что до ввода сокращенных программ мы видели большую популярность и востребованность полетов этой авиакомпании из фактически всех городов, куда они летали.
1: Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Авиакомпания «Азал» после авиакатастрофы в декабре 2024 года временно приостановила полеты из Баку в 10 городов России. После восстановления авиасообщения и билеты в Азербайджан должны подешеветь, считает авиаэксперт, главный редактор портала frequentflyers.ru Илья Шатилин.
10: Спрос никуда не девается. В России достаточно большая азербайджанская диаспора. Плюс есть определенные туризмы, да, и так далее, и деловые связи. Поэтому, естественно, спрос сейчас удовлетворяется за счет рейсов с пересадками, там, где прямых рейсов, соответственно, нет. Поэтому, конечно же, за прямых рейсов он позволит снизить стоимость билетов по этим направлениям, потому что появится дополнительное предложение. Хотя я не думаю, что этих рейсов будет много, потому что флот «Азала» задействован на каких-то направлениях, он же не простаивает и не ждет, пока вот это решение будет принято. Поэтому говорить о том, что прям будет много рейсов и прям сразу, я бы не стал, да, так сказать, поэтапно выставлять, и пока что в больших объемах можно предсказать такое.
1: Илья Шатилин, авиаэксперт. Напомню, борт, выполняющий рейс Баку-Грозный, не смог сесть в Чечне из-за тумана и плана ковер. Лайнер разбился под Актау в Казахстане. Погибли 39 человек. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет был поврежден с земли. Российский лидер Владимир Путин принес извинения и отметил, что лайнер задели обломки, а не поражающие элементы ракет ПВО, выпущенных по украинскому беспилотнику. В апреле этого года Москва и Баку совместно объявили об урегулировании всех последствий. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов в пятницу упал на 3% с лишним до 1958 пунктов. Это минимальные уровни с октября 2022 года. Вечернюю сессию снижение продолжалось. За неделю индекс рухнул на 9%. Паническим распродажам сопутствовали геополитические и санкционные риски, а также ожидания возможной паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики Банка России. При этом нефть в пятницу вечером продолжала дорожать. Brent преодолевала $88 за баррель. С начала недели рост на 12%. Биржевые итоги недели подвел обозреватель бизнеса FM Алексей Завьялов.
11: Очередная падающая неделя на российском рынке акций, причем сильно падающая, и многие участники торгов назвали эту ситуацию капитуляцией. За неделю индекс Московской биржи рухнул на 8,7%. Только за пятницу потери составили 3,2%, и закрытие по основным торговым сессиям 1958 пунктов. То есть пробили все практически уровни поддержки. Ну, дальше прогнозы, наверное, наверное, строить смысла нету, с учетом того, что и 1700 уже называют уровень, и 1500 по индексу Московской биржи. В общем, дальше только фантазия, причем приход к этим уровням, ну, вполне реален, на мой взгляд. И ниже 2000 закрыли неделю, причем ниже 2000 индекс Московской биржи упал впервые с октября 2022 года. Но понятно, что усилились санкционные риски, во всяком случае, издания американские, ну, в частности, портал Axios написал в пятницу, что законопроект об усилении санкций против России имеет достаточную поддержку в Сенате, но я напомню, что этот законопроект предусматривает вторичные пошлины до 100% в отношении тех стран, которые продолжают покупать российскую нефть и российский газ. Это действительно серьезный законопроект, и пока единственное, что не решили в Сенате, когда будут его обсуждать. То есть время пока есть, но рынок заранее все это отыгрывает. И еще одна ситуация, это ситуация с тем, что, скорее всего, завершился цикл смягчения денежно-кредитной политики Банком России, то есть цикл снижения ставки, и рынок в лучшем случае ожидает паузу на ближайших заседаниях, не только на заседании, которое пройдет уже на следующей неделе 24 июля. Рубль тоже упал, и китайский юань вырос на 25 копеек за неделю, причем закрыл неделю выше границы в 11,5 рублей, верхней границы диапазона, в котором в последнее время торговался, да и не только в последнее время. Таким образом, закрытие недели 11 рублей 57 копеек. Доллар в пятницу немножко снизился, но тем не менее, если рассматривать уже вечер и однодневный фьючерсный контракт, это рубежи 78,5 рублей. Ну а цены на нефть выросли, причем Brent взлетело на 12%, даже более 12% за неделю был рост. Ну, вечер пятницы это 87,5 долларов за баррель. В регионе Персидского залива продолжается война, во всяком случае, всю неделю и США, и Иран обменивались ударами. Только в пятницу Центральное командование вооруженных сил США сообщило о том, что нанесли очередные удары, очередную серию ударов по Ирану, а Иран в ответ атаковал с применением беспилотников американскую авиабазу в Бахрейне. И так практически продолжалось всю неделю. И в начале недели рынок не спешил, кстати, отыгрывать все эти события. Видимо, ждал по привычке то, что выходные вот обмен ударами, а потом какая-то переговорная риторика. Нет, на этой неделе переговорной риторики не случилось. Таким образом, цены на нефть, видимо, продолжат расти и на следующей неделе, если ситуация коренным образом не изменится. Но это, как мы видим, не помогает российскому рынку акций.
1: Биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
12: Другим наука. Сергеем Корзуном.
13: Исключительные способности принесли немецкому математику Карлу Гауссу, выросшему в небогатой семье, не только всемирную научную славу, но и деньги. На должности директора обсерватории в Геттингене Гаусс разработал схему оздоровления пенсионного фонда вдов профессоров местного университета, рассчитав обязательства, взносы, ожидаемую смертность и инвестиционный доход. А позже использовал этот опыт для себя и удачно вкладывал деньги в облигации частных компаний. К концу жизни он накопил состояние в 170 тысяч талеров. Сегодня это было бы порядка 5 миллионов долларов. Карла Гаусса иногда называют сильнейшим математиком в мире. Он сделал теорию чисел самостоятельной строгой дисциплиной, дополнил фундаментальную теорию алгебры, близко подошел к неевклидовой геометрии и ввел понятие гауссовой кривизны, что стало одной из предпосылок общей теории относительности. Но сегодня в СМИ ему чаще всего поминают нормальное или гауссовое распределение. Эта кривая в форме колокола применяется в калибровке приборов и моделей искусственного интеллекта, в астрономии и навигации, а в социологии помогает, например, оценивать погрешность опросов и строить доверительные интервалы. Многие социологические понятия нельзя наблюдать напрямую. Социальный капитал, авторитарность, доверие к государству обычно измеряют несколькими вопросами и превращают ответы в индекс или шкалу. А вот к доходам и богатству нормальное распределение неприменимо. Здесь лишь немногие владеют многим. Не используют его на двоичных результатах, да нет, и при сильной поляризации. Если люди расколоты на два лагеря, на графике будут два пика, а средний из этих двух ничего не скажет о реальном состоянии дел.
2: Другим наука на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
1: 9:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. 148 беспилотников ВСУ сбили за сутки в Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. 80 раз украинские военные применили артиллерию по отселенным районам. В результате атак в Курской области повреждения остекления, фасадов и кровли домов зафиксировали в Рыльске и Льгове. Погибших и пострадавших нет. Две жительницы Крыма задержаны за работу на спецслужбу Украины, сообщили в ФСБ. По данным ведомства, одна из задержанных оказалась соучастницей подрыва автомобиля военного в Севастополе в 2024 году. Вторая собирала для Киева данные об инфраструктуре топливно-энергетического комплекса и военных объектах. Обе фигурантки обвиняются в госизмене, они арестованы. Около 40 отдыхающих в отеле в Ставропольском крае обратились к медикам из-за отравления. Речь идет там об одном из гостиничных комплексов, расположенных на водохранилище «Волчьи ворота» возле села Новоселецкого. В медучреждение с признаками кишечной инфекции обратились 38 человек. На официальной странице комплекса в соцсети ВКонтакте сообщают, что он приостановил прием гостей в связи с зарегистрированными случаями обращения с симптомами острого кишечного расстройства. У ФИФА нет планов переносить финал чемпионата мира по футболу, несмотря на смог, вызванный лесными пожарами в Канаде, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Игра между сборными Испании и Аргентины пройдет в воскресенье в штате Нью-Джерси. Она должна стартовать по расписанию в 22 часа по Москве. По данным синоптиков, хотя задымление в регионе может усилиться, в субботу к воскресенью большая часть смога рассеется. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 10 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. В ВСУ ночью ударили по двум центрам Wildberries в Тамбовской области и в Электростале. В Котовске погибли 7 сотрудников, более 20 пострадали. В Электростале 24 человека получили ранения. Кроме того, в Ногинске ночью на нефтебазу упали обломки дрона. Там произошел пожар, а во Владимире БПЛА ударили по многоквартирному дому. Пострадавших по предварительным данным нет. Ситуация с ценами и наличием топлива в российских регионах неоднородна. Между тем, 95-й бензин на Петербургской бирже по итогам недели подорожал почти на 4%, дизельное топливо в пределах процента. Какие меры принимаются для стабилизации? Сенат США опубликовал доработанный вариант санкций против России. Он предполагает рестрикции в отношении Владимира Путина и других руководителей, а также Центробанка, госкомпаний энергетических проектов и российского теневого флота. Будет ли принят законопроект? Все подробности в эфире. Бизнес FM. Атака БПЛА в Тамбовской и Московской областях унесла жизни 7 человек. Более 50 ранены. Пострадали сотрудники складов Wildberries в Котовске и в Электростале. Кроме того, в Ногинске обломки БПЛА упали на нефтебазу. Там сейчас идет тушение пожара. Все подробности, которые известны к этой минуте, расскажет мой коллега Сергей Гордеев. Прямо сейчас он в студии. Приветствую.
14: Да, тяжелая ночь для Подмосковья и ряда других российских регионов. В Ногинске на нефтебазу упали обломки дрона, произошел пожар. Судя по кадрам, которые публикуют в соцсетях, над городом поднялся огромный столб черного дыма. Как сообщает глава региона Андрей Воробьев, 2 человека получили ранения. Рядом расположен родильный дом, который в целях безопасности эвакуировали. Пациенты – это 20 женщин и 7 детей, а также персонал оперативно перевели в другие медучреждения. Тех, кому требовалась специальная помощь, направили в профильные стационары Ногинска, Балашихи и Щелково. Также эвакуировали жителей многоквартирного дома на улице Радченко. Отмечу, это самый центр Ногинска. В подмосковной электростали 24 человека получили ранения в результате падения БПЛА на территории склада «Wildberries». Часть пострадавших находится там в тяжелом состоянии. Склад считается одним из крупнейших в компании. Это второй по объему обработки заказов логистический хаб «Wildberries» в России. Площадь составляет 155 тысяч. Квадратов находится в 50 километрах от Москвы. О случившемся бизнес-ФМ рассказал житель электростали Вадим.
15: Утром не спалось. В 5 утра услышал стрекот за окном. Подошел к окну, увидел, БПЛА летит. Где-то через 2 секунды взрыв раздался в районе Фрязьское шоссе, в районе Макдональдса. Взрыв и столб дыма поднялся. Потом через какое-то время со стороны Wildberries 2 столба дыма черных повалило. Потом еще больше и больше разгорался.
14: Атаки подвергся и логистический комплекс компании в Котовске, это уже Тамбовская область. 7 человек, работавших в ночную смену, там погибли. 25 были госпитализированы, некоторые в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Находятся в основном это осколочные ранения, рассказал губернатор Тамбовской области. Он назвал произошедшее терактом. По его словам, беспилотники, которые нанесли удар по складу, были оснащены поражающими элементами для большего числа жертв. Система ПВО сработала, на подлете было сбито 28 БПЛА. Если бы они достигли цели, количество пострадавших среди мирного населения могло бы быть гораздо больше, подытожил глава региона. Компания «Wildberries» пообещала оказать семьям погибших и пострадавшим всю необходимую поддержку. На объекте в Тамбовской области возникший пожар локализовали, открытое горение ликвидировали, в электростали в настоящее время работают пожарные расчеты и оперативные службы. Ну и добавлю, Следственный комитет России уже возбудил уголовные дела о теракте после атак ВСУ на логистические центры «Wildberries» в Котовске, Тамбовской области и электростали. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Пока у меня вся информация.
1: Спасибо, мой коллега Сергей Гордеев. И это еще не все последствия ночной атаки украинских БПЛА. Во Владимире беспилотник попал в одну из квартир жилого дома. Это сообщил губернатор региона Александр Авдеев. В здании начался пожар, люди эвакуированы. Раненых, по предварительным данным, нет. Минобороны сообщило, что ночью были сбиты над российскими регионами 379 беспилотников ВСУ. Много, но было и больше. Также Минобороны сообщает о своей ночной активности на Украине. Нанесены удары по портам Одессы и Черноморска, где поражены объекты портовой инфраструктуры, резервуары топлива для ВСУ, а также два морских судна с военными грузами. Также в районе острова Змеиный в Керченском проливе поражен сухогруз, перевозивший грузы для ВСУ. Украинские СМИ со ссылкой на командование ВСУ сообщают, что Одесская область была атакована двумя баллистическими ракетами, сбиты они не были. К другой теме. 95-й бензин. На бирже Санкт-Петербурга по итогам недели подорожал почти на 4%. Дизельное топливо в пределах процента. Также сообщается, что биржа допускает расширение механизма поставок только конечным потребителям с бензина на другие товары. Между тем, принцип заправки в зависимости от четных или нечетных цифр и номеров машин ввели в Тамбовской области с 20 июля, чтобы стабилизировать спрос на бензин. Как обстоят дела сейчас в других российских регионах, подробнее Светлана Чередникова.
16: Петербургская биржа разместила на сайте презентацию, где разъясняет новые правила продажи бензина, которые вступают в силу с 21 июля. Речь в ней идет о внедрении механизма поставок топлива только конечным потребителям, чтобы исключить из цепочки трейдеров, осуществляющих крупнооптовые покупки бензина на бирже, а затем перепродающих его в рынок. В самом Петербурге в пятницу вечером, согласно сервису Яндекс.Заправки, в час пик наблюдали сильные и средние очереди. При средних ценах на 95-й бензин чуть больше 70 рублей за литр. В канистрах заливают по 19 литров, в баке по 20-30 литров, рассказал директор по развитию компании «Петербургское такси 068» Андрей Белов.
17: В Санкт-Петербурге очередь там в 3-4 машины, или в 5. Некоторые заправки повышают цены. Такси не повышает цены в связи вот со всей этой ситуацией. Даже если топливо вырастет сейчас сколько-то процентов, то в такси повышение цены вы увидите не раньше августа-сентября. Говорят только о Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Если кто-то вам говорит, что он провел в очереди на заправке несколько часов, то это наглая ложь. Это происходит, когда, допустим, на заправке нет топлива вообще, и люди зачем-то там стоят. Тех 20-30 литров, которые сейчас заправляют заправки, вполне достаточно на смену.
16: В Краснодаре ситуация хуже, чем в Петербурге, но лучше, чем была раньше пару недель назад. Очереди сократились с 1,5 километров до в среднем 20 машин. Это на АЗС вертикально интегрированных компаний. В бак заливают максимум по 15-20 литров, канистры не заливают вообще. В связи с этим многие горожане отказались от личных авто и передвигаются на общественном транспорте, говорит автор телеграм-канала «Про такси», учредитель Центра развития таксопарков, таксист Егор Рябков.
18: «Газпром», «Лукойл» и «Роснефть». Там бензин есть по вполне обычной цене. Да, может не быть, например, там 92-го, есть отпуск 95-го, или на «Лукойле» бывает, что нету, например, 95-го, есть 92-й и 100-й. И если 92-й и 95-й, они примерно одинаково стоят на всех заправках, то есть в районе там 70, ну, может быть, 75 рублей, то 100-й бензин совершенно спокойно, они там продаются 99-40, за счет этого, наверное, как-то выживают. Бывает, что бензин заканчивается, и тогда отпуск прекращается. Но в целом вот они уже работают не 2 часа в день, как раньше, а практически целый день. А на заправках поменьше, Петрол-Офис или РТК, стоимость бензина достигает 130-140 рублей за литр. Вообще никаких очередей нет.
16: Сложная ситуация с 95-м бензином в Архангельске. На заправках добывающих компаний он бывает с периодичностью. Перерывы в 4-5 часов до приезда нового бензовоза. И тогда автомобилисты могут стоять в очереди всю ночь. На небольших местных АЗС литр 95-го стоит 130 рублей. Впрочем, и там он быстро заканчивается. Но если топливо на заправке есть, в очереди придется провести немного, полчаса, час, отмечает автомобилист Сергей.
19: Есть места, где кроме частных заправок никого нет вообще, никаких федеральных сетей. Вот там сложности.
20: Заправляют ли в канистры и есть ли эти канистры?
19: Канистру я лично заказал на Wildberries. Она мне пришла, мне сказали отсрочка. 20-литровая канистра обошлась мне 4500 рублей. На Татнефти вчера наблюдал такую ситуацию, что женщина борется с водителями, которые заправляют в канистры. Но люди все равно заправляют, она их отключает, канистры запрещены, но женщина ничего не может поделать. Она одна сидит как оператор, а очередь из 30 машин. Один из 10 пытается заправить канистру.
16: В связи с топливными проблемами в ряде регионов ввели принцип заправки по четным и нечетным номерам машин. Судя по всему, это работает. Например, в Орловской области такая схема была с 4 июля. И сейчас ее отменили, так как очередей на АЗС не стало. Аналогичный чет-нечет в Курске. Вот что рассказал нам местный предприниматель, автовладелец Илья Петлин.
21: У меня все автомобили дизельные. С дизелем проблем нет. С бензином в городе стоят очереди на заправках. Но за городом, буквально за пост ГАИ, на заправках топливо есть по нормальным ценам, и особо очередей там никаких нет. В городе начали по номерам автомобилей заправлять, там четные, нечетные номер. Где на заправках ценники чуть повыше ставят, там очередей нет. Топливо подвозят, машин на дорогах очень много. 92-й 66-23, вот я возле Лукойла стою. 95-й 72-51 ценник. Да, цены подняли все в городе на такси.
16: В Красноярске самые низкие цены у «Газпрома» 69 рублей за литр 95-го. И самые длинные очереди. Но на многих заправках уже несколько дней бензина нет. На «Лукойле» топливо дороже, 80 и выше. На коммерческих АЗС небольших сетей 95-й по 130 и 92-й по 120. Без очередей. На большинстве АЗС лимит 30-40 литров. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
22: Госдума 21 июля обсудит поправки о стабилизации топливного рынка. Это сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. Ранее Кабмин внес проект поправок, содержащий меры по стабилизации цен на ГСМ. Сенат США опубликовал доработанный законопроект об адских санкциях в отношении России. Первоначальный документ был подготовлен покойным сенатором Линдси Грэмом, признанным в России экстремистом и террористом. Законопроект предусматривает санкции в отношении президента России, премьер-министра, высшего политического и военного руководства страны, а также Центробанка, госкомпании, энергетических проектов России и теневого флота. Также глава администрации США может вводить 100% пошлины в отношении 5 крупнейших покупателей российской нефти и природного газа и против 5 стран, которые в наибольшей степени способствуют обходу санкций. Документ прямо запрещает гражданам США инвестировать в Россию и переводить деньги российскому государству. Президент США может вводить эти санкции, но согласно тексту законопроекта, для их снятия потребуется одобрение Конгресса. Комментирует политолог-американист Малик Дудаков.
0: Что касается позиции администрации Трампа в этом вопросе, то мы видим, что Белый дом в целом не горит большим желанием увидеть этот самый законопроект принятым, потому что все возможности, да, вводить те же самые санкции у исполнительной власти и так имеются. Американский президент и так может все эти санкции ввести, ему не нужно никакое дополнительное одобрение либо отмашка со стороны Конгресса. Но этот законопроект просто в какой-то степени уменьшает пространство для маневра у администрации Трампа в контексте переговорного процесса с Россией. То есть здесь законодатели требуют от Трампа, по сути, заставить как-то ускориться его с заключением мирного соглашения по Украине. Ну, иначе переговорный процесс может зайти в тупик, если все-таки эти санкции будут введены в силу. Тут все-таки нужно понимать, что даже если законопроект будет принят, Трамп его подпишет, либо не подпишет. У него тоже есть такое право не подписывать законопроект. После этого там 2 недели пройдет, он все равно вступит в силу. Далеко не факт то, что, конечно, все эти санкции и тарифы будут реализованы. Потому что, ну, текст этого законопроекта носит отчасти размытый характер. Очевидно, что есть много возможностей обходить какие-то острые углы. И я думаю, что если администрация Трампа уже очень сильно захочет, она может, в общем-то, те же самые санкции и тарифы не вводить. Если будет полагать то, что смысла в этом особого нет, а это ломает для них переговорный процесс с Российской Федерацией. Так что там кардинальным образом, я думаю, что ситуация не поменяется. В целом мы видим, что, конечно, это просто олицетворяет собой общую ситуацию с усиливающимся давлением со стороны ястребов в Конгрессе и в Сенате, в Палате представителей, на Белый дом. Стараются, в общем-то, не дать Трампу о чем-то всерьез с нами договориться в оставшиеся 3 месяца до выборов. Ну а потом, если побеждают демократы, они уже будут пытаться перехватывать повестку и в целом продвигать максимально антироссийскую линию для того, чтобы уж точно Трампу не дать с нами договориться. Поэтому здесь действительно время работает против действующей администрации. Ну и Трампу нужно торопиться с переговорами, потому что дальше, конечно, ему работать будет и на российско-украинском направлении, и на ближневосточном гораздо сложнее, если он теряет уже окончательно контроль над Конгрессом.
22: Малик Дудаков, политолог-американист. Белый дом отказался пояснить, готов ли Дональд Трамп подписать законопроект об ужесточении санкций в случае его принятия Конгрессом США. По данным портала Axios, Трамп пока воздерживается от полной поддержки законопроекта. При этом, как утверждает Axios, хозяин Белого дома дал понять, что готов подписать документ в качестве дани памяти покойному сенатору Грэму.
3: Погода в Москве.
22: +22 сейчас в столице. Днем сегодня синоптики обещают до +26 и никаких дождей. Завтра тоже, завтра до +28. +10:15 в Москве. Вы слушаете Business FM.
3: Предпоказ с Александрой Сидоровой. Стриминги.
4: Сразу в 3 онлайн-кинотеатрах «Иви», «Старт» и «Винг» в середине июля повеяло холодом. «Холод» – название нового сериала с Любовью Аксеновой в главной роли. На экране – современная женская интерпретация графа Монте-Кристо. Героиня Аксеновой оказывается за решеткой за преступление, которое не совершала. Речь об аварии, в которой погибли ее муж и дочь. Женщина готовится к побегу из тюрьмы и к мести. На показе первых серий «Холода» была главный редактор индустриального медиа doc.ru Илона Егиазарова.
23: Любовь Аксенова органична в любой роли. Я не знаю другую такую актрису в ее поколении, которая так готовится к ролям. Я помню, как Виренбергу готовилась. Она худела, она включала специальную музыку, она ни с кем не общалась, ограничивала себя во всем. Аскетичный образ жизни вела для того, чтобы сыграть бывшую узницу концлагеря. Сейчас она снова сушилась, чтобы придать телу изможденность. Она очень сильная актриса, и в данном случае она снова справляется и играет и отчаяние, и воскрешающее надежду и сломленность, и одновременно решимость. Что касается самого сериала, конечно же, он не избежал всех шаблонов сериалов на тему тюрьмы. Нас 2 серии прессуют бытовыми подробностями тюремной жизни. Нагнетает ощущение того, что здесь надо не жить, а выжить. Это с одной стороны, потому что тюремные реалии мы за последнее время посмотрели много где. Но здесь, помимо этих слабых сторон, есть сильная сторона, которая заключается в том, что здесь очень нетипичные образы. Начальника лагеря, который играет Олег Рязанцев, он всегда делает из любого своего появления на экране какой-то мини-бенефис. Надзирательницы, которые обладают метафорической речью, и это привносит какой-то юмор даже на экран. И вот эти изюминки заставляют надеяться на то, что дальнейшая вот эта экспозиция, 2 серии закончится, и дальше пойдет такой уже разговор об арках персонажа.
4: Главред doc.ru Илона Егиазарова про новый сериал «Холод» 18+. Уже на платформах «Иви», «Старт» и «Винг».
12: Выставки.
16: В Новой Третьяковке на Крымском валу открылась выставка «Степан Эльзя. Мифология скульптуры» к 150-летию со дня рождения одного из самых самобытных мастеров прошлого века. Собрали более 80 произведений, которые скульптор, родившийся на территории современной Мордовии, создавал в России, Европе, Латинской Америке. Особенно интересны деревянные скульптуры из редких аргентинских деревьев. О выставке «Степан Эльзя. Мифология скульптуры» рассказывает ее куратор Софья Золочевская.
5: Эльзя в свое время был очень самобытен как для русской культуры, так и для европейской, прежде всего, своей образностью. Его называли русским Роденом, итальянская публика, французская, именно из-за того, что он продолжал его линию развития любви к натуре, к природе, работе с живыми людьми. Собственно, как и Роден, он переосмыслил свои впечатления, выражал свою душу через живые творения природы. Во многом поэтому его сравнивали с ним, но в то же время он от него сильно очень отличался, прежде всего своей близостью к родной культуре мордовской и желанием выразить черты национального характера, себя и своего собственного мира, и такого фантастического мифологического восприятия, который свойственен народам, небольшим, но очень сильным и крепким духом. Представлено произведение из коллекции Третьяковской галереи, которая довольно редко выставляется, их всего три. Также произведение из Русского музея, лучшие произведения из их коллекции. И Саранского музея тоже, как известные, так и не менее открытые для публики. Все это будет показано вместе, благодаря чему можно составить представление о его творчестве и о многообразии его пластического языка.
16: Это была Софья Золочевская, куратор выставки «Степан Эльзя. Мифология скульптуры» в Третьяковке. 12+. Открыто до 11 октября.
12: Фестивали.
16: Собираюсь заглянуть в центр Зотов на Маяковский уикенд, приуроченный ко дню рождения поэта. Маяковского там хотят показать в домашней обстановке, в кругу близких и друзей. Ключевое событие уикенда – показ первых эпизодов сериала «Лиля» про музу поэта. Этот проект называют одной из главных премьер грядущей осени. Вход по регистрации, которая, впрочем, уже завершилась. О других мероприятиях Маяковский уикенда говорит программный директор центра Зотов Валерия Агафонова.
6: Мы решили сделать выставку, которая называется «Маяковский идет в гости». И это, по большому счету, продолжение нашего основного выставочного проекта «Дом-21» в гостях художников. За зданием Хутемаса находится дом, где жили выдающиеся деятели авангарда и наши герои-конструктивистки. Так получилось, что Маяковский тоже много времени проводил в этом доме. Он учился сначала на фигурном классе училища живописи и ваяния, а потом это все превратилось в Хутемас. И он ходил в гости к Николаю Сееву, Велимиру Хлебникову, Алексею Крученых. Поэтому все, кто интересуется окружением Маяковского, могут просто пройти мимо Зотова, взглянув на эту выставку, а потом, конечно, уже заглянуть и на сам проект «Дом-21» в гостях художников. В субботу можно будет научиться играть в маджонг, в который нередко играли в гостях у Роченко и Степановой. Еще у нас пройдет серия мастер-классов семейных таких по эскизам Людмилы Маяковской и сестры Маяковского. Будут делать какие-то украшения. Есть программа для детей, которая называется «Я бы художник пошел, пусть меня научит». Это оригинальная строка Маяковского. Это будет мастер-класс, лекция, где дети узнают об основных направлениях в искусстве начала 20 века и познакомиться с первыми российскими комиксами, лупками, плакатами окон роста. И сами себя смогут попробовать в роли художников. Если в эти выходные будет хорошая погода, будет поэтическая прогулка. Владимир Маяковский идет в гости по местам, связанных с ним, вокруг как раз Пресни. Закончится наш уикенд лекцией Валерия Печейкина, которая называется «Маякошка» и «О кошачьем следе» в русской литературе от Пушкина
7: до Маяковского.
8: Программный директор центра «Зотов» Валерия Агафонова про Маяковский уикенд, который проходит там до воскресенья включительно. 16+.
9: Музыка.
8: На этой неделе в Доме культуры ГЭС-2 стартовал летний фестиваль «Пианиссимо». Будут играть многообещающие пианисты из Аргентины, Италии, Португалии, России, Турции и Южной Кореи. О программе мы спросили продюсера, основателя фестиваля «Пианиссимо» Алексея Городнева.
10: Для нас важно не просто пригласить победителей конкурсов, а найти музыкантов с яркой индивидуальностью, собственным взглядом на произведение настоящей сценической харизмы. Летняя программа 26-го года объединила артистов из разных стран, от молодых пианистов, которые только начинают свой международный путь, до уже признанных музыкантов. В этом году слушатели смогут услышать разные музыкальные миры, от классической ясности Гайдена до масштабных произведений Прокофьева. Самый молодой участник фестиваля – это Михаил Пироженко. Ему 16 лет. Он только что получил лауреатство в конкурсе Grand Piano Competition. Помимо этого, у него тоже есть победы в разных международных конкурсах. Для нас особенно важно поддерживать таких артистов в начале их профессионального пути. Именно ради этого «Пианиссимо» изначально создавался, чтобы в решающий момент дать молодому музыканту возможность выйти к новой аудитории, выступить в знаковых пространствах и почувствовать себя частью большого международного и музыкального сообщества.
8: Алексей Городнев, основатель фестиваля «Пианиссимо», который проходит в Доме культуры ГЭС-2 до 5 августа. 12+.
9: Путешествия.
8: Если хочется отправиться в небольшую поездку, хороший вариант – Ростов-Великий, где в эти выходные проходит музыкально-гастрономический фестиваль «Яблочный саунд». Совместный проект Музея русского импрессионизма, Государственного музея «Ростовский Кремль» и гастрономического локального фестиваля «Пир на Волге». «Яблочный саунд» дополняет выставку «Митрополичье варенье», которая открылась в Ростовском Кремле в июне. О программе фестиваля говорит директор по развитию Музея русского импрессионизма Дарья Ковальчук.
24: Соединить музыку, культуру и гастрономию мы решили в форме музыкально-гастрономического квиза, когда, например, варка варенья или сбор яблок или местный промысел, например, ростовская финифть, звучат определенным образом, а гости угадывают, что же это такое. Также программа будет насыщена и лекциями от искусствоведов Музея русского импрессионизма. Гости смогут, конечно, посетить выставку. Также будет программа для маленьких гостей, раскраски по мотивам картин с выставки, исторические игры, театральные постановки, вдохновленные сценами варки варенья «Я из русской классики». Об этом говорил и Чехов, и Пушкин, и Толстой на своих страницах. Но все не так исторично, все не так консервативно, потому что, конечно, будут яркие квизы и дегустация местных сидров и совместное приготовление гастроспециалитетов. Например, к нам из Москвы приедет историк русской кухни, шеф-повар, телеведущий Влад Пискунов. Он большой поклонник этого региона, хорошо знает специалитеты кухни Ростова и окружающих его деревень. Расскажет, чем знаменит Ростов, его гастрономическая сцена. А вечером, в субботу, на музыкальной сцене развернется прекрасное выступление ярославской кавер-группы «Волков Бенд». В самом конце выступит группа «Beautiful Boys».
8: Директор по развитию Музея русского импрессионизма Дарья Ковальчук про фестиваль «Яблочный саунд», который проводится 17-18 июля в Ростове-Великом. 0+. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
9: Предпоказ на Business FM. Реклама.
25: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один от 5 865 000 рублей.
26: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
25: STO Exlantix ED ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28.
27: Exceed. Born for more.
25: Реклама. Не оферта.
1: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
2: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга» BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
11: Деньги. Старинная монета «Алтын» по стоимости приравнивалась к 6 московским серебряным деньгам. Название «Алтын» получил от татарского слова «алты», что по-русски означает «6».
13: История денег на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: 10:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Силы ПВО отразили атаку одного беспилотника, летевшего на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте работают специалисты. Ранее глава региона сообщал о том, что с 20 часов 30 минут в направлении московского региона летело более 370 беспилотников. Основное их количество ПВО сбило на дальних рубежах. На подлете столицы были уничтожены 54 украинских дрона. Финляндия сегодня с утра ограничивала полеты и морское движение в восточной части Финского залива. Причина в атаке дронов ВСУ на Россию. Об этом сообщили в Минобороны Финляндии. Также авиационные власти страны ввели ограничение полетов под контрольным диспетчером Хельсинских районов, района над восточной частью Финского залива. Позже этот запрет сняли. Басманный суд Москвы заключил под стражу блогера Илью Ремесло. Он обвиняется по уголовной статье о распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил России. Ремесло арестован до 16 сентября 2026 года. Семь пострадавших в результате террористической атаки ВСУ на Котовск Тамбовской области находятся в реанимации в тяжелом состоянии. В городе беспилотники атаковали логистический центр «Вайлдберрис». Еще 25 человек, как ранее сообщалось, пострадали. Семь человек погибли. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: 10:30 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. ВСУ ночью ударили по двум центрам Wildberries в Тамбовской области и в Электростале. В Котовске погибли 7 сотрудников, более 20 пострадали. В Электростале 24 человека получили ранения. Кроме того, в Ногинске на нефтебазу упали обломки дрона. Произошел пожар, а во Владимире БПЛА ударил по многоквартирному дому. Пострадавших нет. Продается АЗС. Владельцы независимых заправок стали активно выставлять их на продажу, пишет «Известия». Заявлено, что среди причин ухудшения финансового состояния и дефицит топлива. Мы позвонили по объявлениям на Авито и узнали, есть ли смысл сейчас покупать АЗС. Китай OpenAI представил крупнейшую модель искусственного интеллекта. Kimi K3 значительно опережает по производительности конкурентов, соотечественников, включая DeepSeek. А как разработка показывает себя в сравнении с американскими моделями и сможет ли их опередить? Подробности в эфире Business FM. Продам АЗС. Готовый бизнес, стабильный поток клиентов. На рост числа подобных объявлений обратила внимание газета «Известия». Действительно ли владельцы частных заправок стали выставлять их на продажу? И есть ли смысл покупать АЗС? Об этом Михаил Задорожный.
0: По информации издания, за последний месяц на порталах с объявлениями о коммерческой недвижимости появилось более 150 предложений о продаже АЗС. Вилка цен от скромных 1 миллиона рублей и до 150 миллионов. В Уфе целая сеть из 13 заправок продается за 350 миллионов рублей. Причины, по которым владельцы частных АЗС пытаются от них избавиться – ухудшение финансового состояния собственников, а также дефицит топлива в ряде регионов. Мы пообщались под видом потенциального покупателя с авторами нескольких таких объявлений. Только в одном случае нам подтвердили, что АЗС выставлены на продажу из-за проблем с бензином, и вообще бизнес стал сложным. Другой продавец сказал, что не принимает никакого участия в управлении бизнесом из-за проблем с партнером-совладельцем АЗС, поэтому и продают свою долю в 50%. Причина продажи – еще одной заправки.
17: Дело не мое, это дело было мною куплено, просто вложенные средства определенные. Я брал ее в замороженном виде, не использовал ее. Заправка мне не интересна в том отношении, что сейчас вот сыну надо квартиру брать. Я инвестор, у меня не один объект. Я не думал входить в рынок. Я брал объекты, которые в дальнейшем продать.
18: Давно это объявление висит?
17: 1.5 месяца где-то.
0: Справедливости ради, выставляют на продажу не только частные заправки. Например, «Газпром», как следует из сообщения на его сайте, пытается избавиться от непрофильных активов, которым отнесены АЗС в Астраханской, Ростовской, Тамбовской и Нижегородской областях. Цена от 1 миллиона до почти 14 миллионов рублей. Некоторые ищут покупателя уже 4 года. Из общения с продавцами стало понятно, что интерес к таким активам сейчас небольшой. Например, автор одного из объявлений признался, что за 1.5 месяца ему позвонил только один потенциальный покупатель. Некоторые продавцы готовы немного уступить в цене, в разумных пределах, которые, правда, не обозначены. Мы спросили, почему заправки выставляют на продажу, у руководителя сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александра Вахрушина.
19: Если кто-то продает частые заправки просто от того, что либо запал пропал, порох кончился и так далее, то эти заправки будут просто стоять и не будут они продаваться 100%. Они не нужны никому сейчас, вообще не нужны. Те места, которые достаточно проходимы и большей популярностью пользуются, они, как правило, рабочие и держатся на плаву. Но те, которые на отшибе или далеко находятся от поселков или от городских округов, они уже умерли, и их никто не будет покупать. Сейчас продаются именно те заправки, которые вообще не востребованы давным-давно. Их стоимость завышается десятикратно, они просто не стоят этих денег.
0: Сам топливный бизнес достаточно сложный, а сейчас еще и рискованный из-за перебоев с поставками бензина и дизеля. И владельцы независимых АЗС не раз жаловались на то, что работают в ноль, а иногда даже в убыток. Неудивительно, что частные инвесторы не спешат вкладываться в такие активы. «Известия» насчитали 150 объявлений о продаже АЗС, хотя в действительности их может быть больше, однако массовых распродаж не наблюдается. В «Авито» нашей радиостанции сообщили, что ажиотажа нет, и они не видят роста числа выставленных на продажу заправок. Михаил Задорожный, Алексей Шевцов, Business FM.
15: Китай представил крупнейшую в мире модель искусственного интеллекта. Kimi K3 значительно опережает по производительности своих конкурентов-соотечественников, включая DeepSeek. И по сравнению с американскими моделями, новая китайская разработка также показывает хорошие результаты. Так что технологический разрыв между Китаем и США резко сократился. Продолжит Валерий Убадоев.
20: Примечательно, что, как отмечает Bloomberg, после запуска Kimi K3 от китайского стартапа Moonshot, акции американских компаний IT-сектора резко попадали. Китай уже в состоянии производить вполне конкурентоспособные модели. При этом огромных инвестиций, как в США, для этого не требуется. Вот инвесторы в очередной раз и засомневались в адекватности оценки американских компаний в сфере ИИ-технологий и полупроводников. Разработчики Kimi K3 заявляют, что эта модель крупнейшая в мире. У нее рекордные 2 триллиона 800 миллиардов параметров. Очень грубо говоря, эта цифра определяет то, насколько модель в кавычках «умная». То есть Kimi K3 не только отвечает на какие-то вопросы пользователя, но и может хорошо планировать последовательность действий и выступать подобием в кавычках «мозга» в системе ИИ-агентов. продолжает генеральный директор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
3: Количество параметров напрямую связано с тем, насколько много знаний в модели может быть. Но кроме знаний, также размер модели коррелирует с тем, насколько долго и как именно она может, в принципе, рассуждать. И модели меньшего размера, они подходят не для того, чтобы планировать и проектировать сложные шаги, а только для того, чтобы их выполнять. В целом, можно сказать, что Китай сохраняет свою вот эту уверенную вторую позицию на рынке AI. Супер интересно, как это поменяется в ближайшее время, потому что мы видим, что последние релизы у американских лабораторий были построены вокруг того, чтобы не дать Китаю скопировать легко их модели.
20: Как пишет Reuters, среди аналитиков ранее существовал консенсус, что Китай по ИИ-технологиям отстает от США примерно на полгода. Однако релиз Kimi K3, как и в целом ускорившиеся темпы разработки, показывают, что Китай значительно сократил разрыв. Он по-прежнему отстает, но далеко не так сильно. При этом и США тоже не стоят на месте. Искусственный интеллект в целом стал развиваться гораздо быстрее, благодаря тому, что каждая новая ИИ-модель используется в разработке еще более новой и совершенной ИИ-модели. На конкретном примере Kimi K2 и так была довольно неплохой нейросетью. И с ее помощью как раз и была создана новая Kimi K3. Причем у нее открытый исходный код, то есть ее можно использовать в российских разработках, отмечает генеральный директор AI-эксперт, старший преподаватель кафедры кибернетика НИАУ МИФИ Роман Душкин.
4: Китайские модели, они открыты, их надо брать и использовать. Наше общество достаточно высокотехнологично. Почему мы не можем там взять Kimi K3, например, и начать использовать ее для разработки? Я имею в виду, конечно, про массовых. Компании, которые занимаются разработкой, все, естественно, давно это используют в своих процессах, это никаких проблем нет. Но вот массово на государственном уровне, чтобы вот это все было, поддерживалось и так далее. Вот почему-то этого пока не наблюдается. Китай рванул вперед, потому что вот он получил тоже такие средства производства. Вот и все объяснение.
20: Председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту сравнил значимость этой технологии со значимостью изобретения парового двигателя и электричества. И, как отмечает Рейтер, пока США воздвигают железный ИИ-занавес, Китай делает ставку на международное сотрудничество, предлагая глобальному югу ИИ-модели с открытым источником.

0: ссылаясь на источники, перенос матча все-таки не планируется. Похоже, организация рассчитывает на то, что смог в городе рассеется из-за дождя, и финал пройдет в назначенное время. Но этот сценарий выглядит довольно утопично, рассказывает жительница Нью-Йорка Диана Лесничая.
1: Это все похоже на такой туман, ничего не видно. Если ты долго находишься на открытом воздухе, в горле начинает першить. Из того, что я знаю, сборная Испании уже провела там тренировку, даже несмотря на уровень загрязнения. Он указывается как unhealthy или даже hazardous. FIFA ничего не говорит о переносе. То есть я понимаю, что логически они могут перенести там, не знаю, в Майами, например. Но что они будут делать с людьми, которые купили билеты по $20,000? Пока все надеются на то, что дождем воздух немного очистится. Но я не знаю, насколько вообще дождь способен это очистить, потому что ветер все равно приносит дым, а пожары сильные. То, что люди планируют идти и болеть, даже несмотря на такие условия, я не сомневаюсь. Другой вопрос, насколько футболистам в состоянии играть в таких условиях. Очень тяжело дышать. То есть, когда ты набираешь еще много воздуха, им бегать надо, я не знаю. Еще очень жарко у нас. Вчера было плюс 35.
0: В любом случае, этот финал войдет в историю. Впервые за все время проведения Мундиаля в перерыве между таймами будет организовано музыкальное шоу. Все в лучших традициях Супербоула, где такие концерты давно стали нормой. Для зрителей выступят Джастин Бибер, Мадонна, Шакира и кей-поп-группа BTS. По регламенту халфтайм не может длиться дольше 15 минут. FIFA уверяет, что концерт продлится не дольше 11, но им никто не верит. На репетициях, например, артистам не удалось уложиться даже в 20 минут. Реальную продолжительность халфтайма с учетом выступлений и демонтажа сцены эксперты оценивают как минимум в полчаса, хотя точной информации об этом до сих пор нет. Футбольные фанаты по всему миру возмущаются американизацией происходящего и таким вольным обращением с правилами, которое за время этого мундиаля происходит далеко не в первый раз. Продолжит комментатор Матч ТВ, который будет работать на финале, Константин Генич.
2: Ну, на этом чемпионате мира есть абсолютно беспредельные вещи и есть вещи, на которые можно где-то закрыть глаза и отнести с пониманием. Но я думаю, что дальше этого чемпионата мира подобные вещи тяжело будет продолжать интегрировать. Никаких пауз, hydration break'ов не будет внутри еврокубковых матчей, европейских чемпионатах тоже. Поначалу это выбешивало, поначалу это приводило в ступор. Зачем, для чего, ведь не так жарко. И потом уже начали чуть-чуть с этой мыслью свыкаться. На этом чемпионате мира он вообще по-своему эксклюзивный, по-своему уникальный, потому что никогда такого количества команд не было. Добавилась еще одна стадия. Добавились новые правила, добавились удаления за прикрытый рот рукой. По-моему, впервые в истории вот так открыто просто вмешивается государство в дела спорта. 30 минут, которые нас ожидают в финале, это тоже что-то новое, удивительное. То есть надо монтировать сцену, потом демонтировать все это. Огромное количество подтанцовки, музыка. Как эти 30 минут еще отразятся на игроках, как это все отразится на самой игре. Действительно, уникальный чемпионат.
0: Сейчас стоимость билетов на финальную встречу на стадионе MetLife, который в 82,5 тысячи зрителей, начинается от $8,700 или 680 тысяч рублей. Это если на галерку. Цены на места поближе к полю могут доходить до 8-9 миллионов в пересчете на рубли. Есть и эксклюзивные предложения от FIFA стоимостью в миллионы долларов. Это возмутило и одну из стран-участниц финала. Президент Королевской Испанской Футбольной Федерации осудил высокую стоимость билетов, из-за которой доступ на стадион будет закрыт для многих испанских болельщиков. Еще на старте продаж цена билетов на финал чемпионата этого года была в 7 раз выше, чем на чемпионате 22 года в Катаре. А в ходе чемпионата суммы кратно выросли. На ресейл-платформах цены на билеты ниже, но не намного, рассказывает член команды организаторов церемонии открытия и закрытия чемпионата мира по футболу в 26 году Ольга Гончарова.
3: Сильно дороже все билеты здесь. На финал сейчас колеблются билеты, начиная от 7500. Это ресейл, то, что перепродает. Это какие-то места совсем-совсем высоко. И заканчивая 51 950. Я помогала знакомым купить билет. Они купили билет второй категории официально через FIFA за 7380. Это вторая категория.
0: По московскому времени финальный матч начнется в 10 вечера в воскресенье. Что покажут российским зрителям в халфтайме, пока неизвестно. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Григорий Гуреев, Бизнес FM.
4: Реклама. Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
5: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга» BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя. Такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
6: Сумма технологий с Денисом

0: Самсоновым.
1: У рэпера Лу Тейлора есть занятная композиция «Black Flippin'». С нее началась набирающая обороты карьера музыканта. В рамках суммы технологий хит интересен тем, что был записан и сведен на смартфоне в программе «Bandlab», а не в рубрике «Приложение недели». «Bandlab» — бесплатная в своих базовых функциях облачная студия звукозаписи. Сервис доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android или в рамках веб-интерфейса. «GarageBand» от Apple видели? Так вот, совсем не похож. Насколько я понимаю философию «Bandlab», если студия Apple предполагает наличие хотя бы зачаточной музыкальной грамоты в ее классическом понимании ноты, струны, клавиши, то «Bandlab» для музыкантов нового поколения, для которых музыка — это кнопки компьютерного интерфейса. Недаром среди героев «Bandlab» много рэперов. Ребят из сложных кварталов в музыкальную школу их в детстве точно не водили. Вторая идея приложения. Оно удобно для записи на ходу. Набросков, эскизов, фиксации идей, но поскольку мы сейчас все делаем на ходу, оно просто очень удобно. Напел тему, подложил бит, накинул инструменты, эффекты, обработал голос готовыми пресетами, и песенка готова. Если нет своих идей, приложение их подкинет. ИИ-генератор предложит базовую мелодию и ритм, а дальше уже сам. К студии прикручена социальная сеть, куда можно выкладывать треки, но интереснее возможность приглашать музыкантов для коллаборации. Важная деталь. «Bandlab» принципиально не обучает свой искусственный интеллект на чужих треках. Все сделанное в студии, включая работы искусственного интеллекта, очищено для коммерческого использования. «Bandlab» — решение для тех, у кого есть мотивчик, с которым надо бы что-то сделать, но нет опыта записи музыки. Начать легко, продолжить увлекательно, затягивает. Главное — не стать рэпером. Хотя почему, собственно, нет.
0: Сумма технологий на Бизнес FM.
2: 10:46 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Азербайджан в ближайшее время возобновит прямые авиарейсы в ряд российских городов. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов по итогам встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Полеты приостановили после крушения летевшего в Грозный самолета «Азал» в декабре 2024 года. По словам Байрамова, восстановят именно те направления, на которые ранее действовали ограничения. Лавров подтвердил, что все вопросы, связанные с последствиями катастрофы, полностью урегулированы. Комментирует вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель Совета директоров холдинга ВИП Сервис Дмитрий Горин.
3: Несмотря на то, что сейчас, конечно, есть возможности полетов и в Азербайджан, другими авиакомпаниями, азербайджанские авиалинии осуществляют важную функцию, в том числе для транзитных перевозок. Именно широкая маршрутная сеть, например, в страны Европы, позволяет за очень бюджетные и разумные деньги путешествовать именно по многим европейским направлениям. После того, когда было сокращено количество рейсов и сокращена география полетов, это, конечно, привело к распределению на другие транзитные хабы, например, в Армению, Грузию, Турцию и ряд других государств. Но прежде всего выиграют от этого граждане, пассажиры, которые получат больший объем предложений для путешествий между нашими странами за довольно-таки меньшие деньги. Также деловой туризм выигрывает всегда от количества рейсов, и можно предположить, что количество туристических поездок будет тоже возрастать между нашими странами.
4: Какие города России, кроме Москвы, наиболее заинтересованы в прямых рейсах из Азербайджана?
3: Фактически все крупные миллионники города, так как география маршрутов азербайджанских авиалиний позволит быстрее, с лучшими стыковками путешествовать и в третьи страны.
4: Насколько велик был ущерб для туристической и деловой отрасли за полтора года отсутствия прямого сообщения?
3: Сложно оценивать цифры ущерба. Здесь можно говорить о недополученной прибыли и снижении конкуренции на многих направлениях. Например, для регионов, которые ближе к Азербайджану, гораздо проще летать в ту же Европу через Баку, нежели транзитом через другие крупные города России. В этой ситуации можно учесть тот факт, что это и финансовые потери авиаперевозчика, потому что до ввода сокращенных программ мы видели большую популярность и востребованность полетов этой авиакомпании из фактически всех городов, куда они летали.
2: Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Авиакомпания «Азал» после авиакатастрофы в декабре 2024 года временно приостановила полеты из Баку в 10 городов России. После восстановления авиасообщения и билеты в Азербайджан должны подешеветь, считает авиаэксперт, главный редактор портала frequentflyers.ru Илья Шатилин.
5: Спрос никуда не девается. В России достаточно большая азербайджанская диаспора. Плюс есть определенная туризма, да, и так далее, и деловые связи. Поэтому, естественно, спрос сейчас удовлетворяется за счет рейсов с пересадками, там, где прямых рейсов, соответственно, нет. Поэтому, конечно же, за прямых рейсов он позволит снизить стоимость билетов по этим направлениям, потому что появится дополнительное предложение. Хотя я не думаю, что этих рейсов будет много, потому что флот «Азала» задействован на каких-то направлениях, он же не простаивает и не ждет, пока вот это решение будет принято. Поэтому говорить о том, что прям будет много рейсов и прям сразу, я бы не стал, да, поэтапно выставлять, и пока что в больших объемах можно предсказать такое.
2: Илья Шатилин, авиаэксперт. Напомню, борт, выполняющий рейс Баку-Грозный, не смог сесть в Чечне из-за тумана и плана ковер. Лайнер разбился под Актау в Казахстане. Погибли 39 человек. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет был поврежден с земли. Российский лидер Владимир Путин принес извинения и отметил, что лайнер задели обломки, а не поражающие элементы ракет ПВО, выпущенных по украинскому беспилотнику. В апреле этого года Москва и Баку совместно объявили об урегулировании всех последствий. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов в пятницу упал на 3% с лишним до 1958 пунктов. Это минимальные уровни с октября 2022 года. Вечернюю сессию снижение продолжалось. За неделю индекс рухнул на 9%. Паническим распродажам сопутствовали геополитические и санкционные риски, а также ожидания возможной паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики Банка России. При этом нефть в пятницу вечером продолжала дорожать. Brent преодолевала $88 за баррель. С начала недели рост на 12%. Биржевые итоги недели подвел обозреватель бизнеса FM Алексей Завьялов.
6: Очередная падающая неделя на российском рынке акций, причем сильно падающая, и многие участники торгов назвали эту ситуацию капитуляцией. За неделю индекс Московской биржи рухнул на 8,7%. Только за пятницу потери составили 3,2%, и закрытие по основным торговым сессиям 1958 пунктов. То есть пробили все практически уровни поддержки. Ну, дальше прогнозы, наверное, строить смысла нету, с учетом того, что и 1700 уже называют уровень, и 1500 по индексу Московской биржи. В общем, дальше только фантазия, причем приход к этим уровням, ну, вполне реален, на мой взгляд. И ниже 2000 закрыли неделю, причем ниже 2000 индекс Московской биржи упал впервые с октября 2022 года. Но понятно, что усилились санкционные риски, во всяком случае, издания американские, ну, в частности, портал Axios написал в пятницу, что законопроект об усилении санкций против России имеет достаточную поддержку в Сенате, но я напомню, что этот законопроект предусматривает вторичные пошлины до 100% в отношении тех стран, которые продолжают покупать российскую нефть и российский газ. Это действительно серьезный законопроект, и пока единственное, что не решили в Сенате, когда будут его обсуждать. То есть время пока есть, но рынок заранее все это отыгрывает. И еще одна ситуация, это ситуация с тем, что, скорее всего, завершился цикл смягчения денежно-кредитной политики Банком России, то есть цикл снижения ставки, и рынок в лучшем случае ожидает паузу на ближайших заседаниях, не только на заседании, которое пройдет уже на следующей неделе, 24 июля. Рубль тоже упал, и китайский юань вырос на 25 копеек за неделю, причем закрыл неделю выше границы в 11,5 рублей, верхней границы диапазона, в котором в последнее время торговался, да и не только в последнее время. Таким образом, закрытие недели 11 рублей 57 копеек. Доллар в пятницу немножко снизился, но тем не менее, если рассматривать уже вечер, и однодневный фьючерсный контракт – это рубежи 78,5 рублей. Ну, а цены на нефть выросли, причем Brent взлетел на 12%, даже более 12% за неделю был рост. Ну, вечер пятницы – это 87,5 долларов за баррель. В регионе Персидского залива продолжается война, во всяком случае, всю неделю и США, и Иран обменивались ударами. Только в пятницу Центральное командование вооруженных сил США сообщило о том, что нанесли очередные удары, очередную серию ударов по Ирану, а Иран в ответ атаковал с применением беспилотников американскую авиабазу в Бахрейне. И так практически продолжалось всю неделю. И в начале недели рынок не спешил, кстати, отыгрывать все эти события. Видимо, ждал по привычке то, что выходные вот обмен ударами, а потом какая-то переговорная риторика. Нет, на этой неделе переговорной риторики не случилось. Таким образом, цены на нефть, видимо, продолжат расти и на следующей неделе, если ситуация коренным образом не изменится. Но это, как мы видим, не помогает российскому рынку акций.
2: Биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
0: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Между делом» с Кирой Альтман.
7: Спрашиваю моего любимого Александра Григорьевича Асмолова о любви. Его книга содержит такие высказывания. «Любовь – не эмоция и не сентиментальность, а загадочный дар эволюции, через который человек становится личностью, а не просто биологическим существом». Или «Любовь – не выгодная сделка и не контракт, а труд совместных поступков и бескорыстного отдавания, которое наполняет жизнью и энергией». Вот, читаю, плачу и имею возможность говорить со Смоловым. А еще вдруг задаю ему такой вопрос.
8: Почему нам трудно молчать? Пауза. Они даже нам нужны для того, чтобы понять, что нам сказали.
9: Паузы очень нужны. Когда ты любишь, вот с любимым человеком я не боюсь молчать. И любимый человек не упрекает меня, когда вдруг даже мы рядом, а я взял и ушел в мир других мыслей. И не надо меня спрашивать, буквально видит любимый человек, что я сейчас улетел. Как это видит? Любимый человек это не объяснит. Ну, значит, у нее, у меня открыты чакры, открыт этот слух. Это здорово.
7: Александр Асмолов, психолог, руководитель кафедры психологии личности МГУ, руководитель Института потенциала личности Сбера. Кира Альтман, Бизнес FM.
0: «Между делом» на Бизнес FM. После службы в бизнесе. Евгений Шушков, ветеран СВО.
10: Стать бизнесменом, наверное, я хотел всегда. Вышел в отставку и сразу же начал работу в этом направлении проводить. Самая качественная адаптация – заняться чем-то.
0: Бизнес-планы, бизнес-истории Евгения Шушкова в специальном репортаже Олеси Савоськиной. В субботу после полудня и после 16. Только на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 10:57 в Москве. В студии Евгения Симонова. Губернатор Тамбовской области приехал в больницу к пострадавшим в результате атаки украинских беспилотников по складу Wildberries в Котовске. Он отметил, что среди раненых есть не только местные жители, но и жители других регионов России. В Котовск прибудут бригады медицины катастроф для помощи раненым. В результате атаки на склад Wildberries погибли 7 человек, 25 пострадавших. Далее семер находится в реанимации.
11: Две жительницы Крыма задержаны за работу на спецслужбу Украины. Об этом сообщили в ФСБ. По данным ведомства, одна из них оказалась соучастницей подрыва автомобиля военнослужащего в Севастополе в 2024 году. Вторая женщина собирала для Киева данные об инфраструктуре топливно-энергетического комплекса и военных объектах. Обе фигурантки обвиняются в госизмене, они арестованы. Около 40 отдыхающих в отеле на Ставрополье обратились к медикам из-за отравления. Речь идет об одном из гостиничных комплексов, расположенных на водохранилище «Волчьи ворота». На официальной странице комплекса во ВКонтакте сообщается, что он приостановил прием гостей в связи со случаями обращения с симптомами острого кишечного расстройства. Проводится санэпидрасследование для установления причин произошедшего. ФИФА исключила возможность переноса финала чемпионата мира по футболу, несмотря на смог, вызванный лесными пожарами в Канаде. Об этом сообщает Bloomberg. Игра между сборными Испании и Аргентины должна начаться в воскресенье в 22 часа по Москве. Она пройдет в Истратерфорде в штате Нью-Джерси. По данным синоптиков Центра прогнозирования погоды США, задымление в этом регионе в субботу может усилиться, но к воскресенью большая часть смога рассеется. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: В Москве 11, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте, ВСУ. Ночью ударили по двум центрам Wildberries в Тамбовской области и в Электростале. В Котовске погибли 7 сотрудников, более 20 пострадали. В Электростале 24 человека получили ранения. Кроме того, в Ногинске на нефтебазу упали обломки дрона, а во Владимире БПЛА ударил по многоквартирному дому. Ситуация с ценами и наличием топлива в российских регионах неоднородна. Между тем, 95-й бензин на петербургской бирже по итогам недели подорожал почти на 4%. Дизельное топливо в пределах 1%. Какие меры принимаются для стабилизации? Сенат США опубликовал доработанный вариант санкций против России. Он предполагает рестрикции в отношении Владимира Путина и других руководителей, а также Центробанка, госкомпаний, энергетических проектов и российского теневого флота. Будет ли принят законопроект? Все подробности в эфире. Business FM. Атака БПЛА в Тамбовской и Московской областях унесла жизни 7 человек. Более 50 ранены. Пострадали сотрудники складов Wildberries в Котовске и в Электростале. Кроме того, в Ногинске обломки БПЛА упали на нефтебазу. Там идет тушение пожара. Подробности, которые известны сейчас, расскажет Сергей Гордеев.
13: Тяжелая ночь для Подмосковья и ряда других российских регионов. В Ногинске на нефтебазу упали обломки дрона. Произошел пожар. Судя по кадрам, которые публикуют в соцсетях, над городом поднялся огромный столб черного дыма. Как сообщает глава региона Андрей Воробьев, 2 человека получили ранения. Рядом расположен родильный дом, который в целях безопасности эвакуировали. Пациенты – это 20 женщин и 7 детей, а также персонал оперативно перевели в другие медучреждения. Тех, кому требовалась специальная помощь, направили в профильные стационары Ногинска, Балашихи и Щелково. Также эвакуировали жителей многоквартирного дома на улице Радченко. Отмечу, это самый центр Ногинска. В Подмосковной Электростали 24 человека получили ранения в результате падения БПЛА на территории склада Wildberries. Часть пострадавших находится там в тяжелом состоянии. Склад считается одним из крупнейших в компании. Это второй по объему обработки заказов логистический хаб Wildberries в России. Площадь составляет 155 тысяч квадратов. Находится в 50 километрах от Москвы. О случившемся Business FM рассказал житель Электростали Вадим.
14: Утром не спалось. В 5 утра услышал стрекот за окном. Подошел к окну, увидел БПЛА летит. Где-то через 2 секунды взрыв раздался в районе шоссе, в районе Макдональдса, взрыв и столб дыма поднялся. Потом через какое-то время со стороны Wildberries 2 столба дыма черных повалило. Потом еще больше и больше разгорался.
13: Атаке подвергся логистический комплекс компании в Котовске, это уже Тамбовская область. 7 человек, работавших в ночную смену, там погибли. 25 были госпитализированы, некоторые в тяжелом и крайне тяжелом состоянии находятся. В основном это осколочные ранения, рассказал губернатор Тамбовской области. Он назвал произошедшее терактом. По его словам, беспилотники, которые нанесли удар по складу, были оснащены поражающими элементами для большего числа жертв.
15: Хирурги показали предметы, которые извлекали из раненых тамбовчан. Это шарики, то есть это целенаправленная была террористическая атака, ну, с нанесением максимального ущерба человеческим жизням. Это не поддается никакому осмыслению. Могу так сказать, что 7 человек еще тяжелые, они в реанимации находятся, остальные находятся под наблюдением врачей. Всем необходима медицинская помощь оказана.
13: Система ПВО сработала, на подлете было сбито 28 БПЛА. Если бы они достигли цели, количество пострадавших среди мирного населения могло бы быть гораздо больше, подытожил глава региона. Компания «Wildberries» пообещала оказать семьям погибших и пострадавшим всю необходимую поддержку. Ну и добавлю, Следственный комитет России уже возбудил уголовные дела о теракте. После атак ВСУ на логистические центры «Wildberries» в Котовске, Тамбовской области и «Электростали». Об этом сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
2: Мой коллега Сергей Гордеев. Это не все последствия ночной атаки украинских БПЛА. Во Владимире беспилотник попал в одну из квартир жилого дома, сообщил губернатор региона Александр Авдеев. В здании начался пожар, люди эвакуированы, раненых по предварительным данным нет. Минобороны сообщило, что ночью были сбиты над российскими регионами 379 беспилотников ВСУ. Много, но бывало больше. Также Минобороны сообщает о своей ночной активности на Украине. Нанесены удары по портам Одессы и Черноморска, где поражены объекты портовой инфраструктуры, резервуары топлива для ВСУ, а также два морских судна с военными грузами. Кроме того, в районе острова Змеиный в Керченском проливе поражен сухогруз, перевозивший грузы для ВСУ. Украинские СМИ со ссылкой на командование ВСУ сообщают, что Одесская область была атакована двумя баллистическими ракетами, сбиты они не были. К другой теме. 95-й бензин. На бирже Санкт-Петербурга по итогам недели подорожал почти на 4%. Дизельное топливо в пределах процента. Также сообщается, что биржа допускает расширение механизма поставок только конечным потребителям с бензина на другие товары. Между тем, принцип заправки в зависимости от четных или нечетных цифр номеров машин ввели в Тамбовской области с 20 июля, чтобы стабилизировать спрос на бензин. Как обстоят дела сейчас в других российских регионах, подробнее Светлана Чередникова.
16: Петербургская биржа разместила на сайте презентацию, где разъясняет новые правила продажи бензина, которые вступают в силу с 21 июля. Речь в ней идет о внедрении механизма поставок топлива только конечным потребителям, чтобы исключить из цепочки трейдеров, осуществляющих крупнооптовые покупки бензина на бирже, а затем перепродающих его в рынок. В самом Петербурге в пятницу вечером, согласно сервису Яндекс.Заправки, в час пик наблюдали сильные и средние очереди. При средних ценах на 95-й бензин чуть больше 70 рублей за литр. В канистры заливают по 19 литров, в баке по 20-30 литров, рассказал директор по развитию компании «Петербургское такси 068» Андрей Белов.
17: В Санкт-Петербурге очередь там в 3-4 машины, или в 5. Некоторые заправки повышают цены. Такси не повышает цены в связи вот со всей этой ситуацией. Даже если топливо вырастет сейчас сколько-то процентов, то в такси повышение цены вы увидите не раньше августа-сентября. Говорит только о Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Если кто-то вам говорит, что он провел в очереди на заправке несколько часов, то это наглая ложь. Это происходит, когда, допустим, на заправке нет топлива вообще, и люди зачем там стоят. Тех 20-30 литров, которые сейчас заправляют заправки, вполне достаточно на смену.
16: В Краснодаре ситуация хуже, чем в Петербурге, но лучше, чем была раньше пару недель назад. Очереди сократились с 1,5 километров до в среднем 20 машин. Это на АЗС вертикально интегрированных компаний. В бак заливают максимум по 15-20 литров, канистры не заливают вообще. В связи с этим многие горожане отказались от личных авто и передвигаются на общественном транспорте, говорит автор телеграм-канала «Про такси», учредитель Центра развития таксопарков, таксист Егор Рябков.
18: «Газпром», «Лукойл» и «Роснефть». Там бензин есть по вполне обычной цене. Да, может не быть, например, там 92-го, есть отпуск 95-го, или на «Лукойле» бывает, что нету, например, 95-го, есть 92-й и 100-й. И если 92-й и 95-й, они примерно одинаково стоят на всех заправках, то есть в районе там 70, ну, может быть, 75 рублей, то 100-й бензин совершенно спокойно, они там продают за 99-40, за счет этого, наверное, как-то выживают. Бывает, что бензин заканчивается, и тогда отпуск прекращается, но в целом вот они уже работают не 2 часа в день, как раньше, а практически целый день. А на заправках поменьше, Петрол-Офис или РТК, стоимость бензина достигает 130-140 рублей за литр. Вообще никаких очередей нет.
16: Сложная ситуация с 95-м бензином в Архангельске. На заправках добывающих компаний он бывает с периодичностью, перерывы в 4-5 часов до приезда нового бензовоза. И тогда автомобилисты могут стоять в очереди всю ночь. На небольших местных АЗС литр 95-го стоит 130 рублей. Впрочем, и там он быстро заканчивается. Но если топливо на заправке есть, в очереди придется провести немного, полчаса-час, отмечает автомобилист Сергей.
19: Есть места, где кроме частных заправок никого нет вообще, никаких федеральных сетей. Вот там сложности.
20: Заправляют ли в канистры и есть ли эти канистры?
19: Канистру я лично заказал на Валберис. Она мне пришла, мне сказали отсрочка. 20-литровая канистра обошлась мне 4500 рублей. На Татнефти вчера наблюдал такую ситуацию, что женщина борется с водителями, которые заправляют в канистры. Но люди все равно заправляют, она их отключает, канистры запрещены, но женщина ничего не может поделать. Она одна сидит, как оператор, а очередь из 30 машин. Один из 10 пытается заправить канистру.
16: В связи с топливными проблемами в ряде регионов ввели принцип заправки по четным и нечетным номерам машин. Судя по всему, это работает. Например, в Орловской области такая схема была с 4 июля. И сейчас ее отменили, так как очередей на АЗС не стало. Аналогичный чет-нечет в Курске. Вот что рассказал нам местный предприниматель, автовладелец Илья Петлин.
21: У меня все автомобили дизельные. С дизелем проблем нет. С бензином в городе стоят очереди на заправках. Но за городом, буквально за пост ГАИ, на заправках топливо есть по нормальным ценам, и особо очередей там никаких нет. В городе начали по номерам автомобилей заправлять, там четные, нечетные номер. Где на заправках ценники чуть повыше ставят, там очередей нет. Топливо подвозят, машин на дорогах очень много. 92-й 66-23, вот я возле Лукойла стою. 95-й 72-51 ценник. Да, цены подняли все в городе на такси.
16: В Красноярске самые низкие цены у «Газпрома» 69 рублей за литр 95-го. И самые длинные очереди. Но на многих заправках уже несколько дней бензина нет. На «Лукойле» топливо дороже, 80 и выше. На коммерческих АЗС небольших сетей 95-й по 130 и 92-й по 120. Без очередей. На большинстве АЗС лимит 30-40 литров. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: Госдума 21 июля обсудит поправки о стабилизации топливного рынка. Это сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. Ранее Кабмин внес проект поправок, содержащий меры по стабилизации цен на ГСМ. Сенат США опубликовал доработанный законопроект об адских санкциях в отношении России. Первоначальный документ был подготовлен покойным сенатором Линдси Грэмом, признанным в России экстремистом и террористом. Законопроект предусматривает санкции в отношении президента России, премьер-министра, высшего политического и военного руководства страны, а также Центробанка, госкомпании, энергетических проектов России и теневого флота. Также глава администрации США может вводить 100% пошлины в отношении 5 крупнейших покупателей российской нефти и природного газа и против 5 стран, которые в наибольшей степени способствуют обходу санкций. Документ прямо запрещает гражданам США инвестировать в Россию и переводить деньги российскому государству. Президент США может вводить эти санкции, но, согласно тексту законопроекта, для их снятия потребуется одобрение Конгресса. Комментирует политолог-американист Малик Дудаков.
22: Что касается позиции администрации Трампа в этом вопросе, то мы видим, что Белый дом в целом не горит большим желанием увидеть этот самый законопроект принятым, потому что все возможности, да, вводить те же самые санкции у исполнительной власти и так имеются. Американский президент так может все эти санкции ввести, ему не нужно никакое дополнительное одобрение либо отмашка со стороны Конгресса. Но этот законопроект просто в какой-то степени уменьшает пространство для маневра у администрации Трампа в контексте переговорного процесса с Россией. То есть здесь законодатели требуют от Трампа, по сути, заставить как-то ускориться его с заключением мирного соглашения по Украине. Ну, иначе переговорный процесс может зайти в тупик, если все-таки эти санкции будут введены в силу. Тут все-таки нужно понимать, что даже если законопроект будет принят, Трамп его подпишет, либо не подпишет. У него тоже есть такое право не подписывать законопроект. После этого там 2 недели пройдет, он все равно вступит в силу. Далеко не факт то, что, конечно, все эти санкции и тарифы будут реализованы. Потому что, ну, текст этого законопроекта носит отчасти размытый характер. Очевидно, что есть много возможностей обходить какие-то острые углы. И я думаю, что если администрация Трампа уж очень сильно захочет, она может, в общем-то, те же самые санкции и тарифы не вводить. Если будет полагать то, что смысла в этом особого нет, а это ломает для них переговорный процесс с Российской Федерацией. Так что там кардинальным образом, я думаю, что ситуация не поменяется. В целом мы видим, что, конечно, это просто олицетворяет собой общую ситуацию с усиливающимся давлением со стороны ястребов в Конгрессе и в Сенате, в Палате представителей, на Белый дом. Стараются, в общем-то, не дать Трампу о чем-то всерьез с нами договориться в оставшиеся 3 месяца до выборов. Ну а потом, если побеждают демократы, они уже будут пытаться перехватывать повестку и в целом продвигать максимально антироссийскую линию для того, чтобы уж точно Трампу не дать с нами договориться. Поэтому здесь действительно время работает против действующей администрации. Ну и Трампу нужно торопиться с переговорами, потому что дальше, конечно, ему работать будет и на российско-украинском направлении, и на ближневосточном гораздо сложнее, если он теряет уже окончательно контроль над Конгрессом.
2: Малик Дудаков, политолог-американист. Белый дом отказался пояснить, готов ли Дональд Трамп подписать законопроект об ужесточении санкций в случае его принятия Конгрессом США. По данным портала Axios, Трамп пока воздерживается от полной поддержки законопроекта. При этом, как утверждает Axios, хозяин Белого дома дал понять, что готов подписать документ в качестве дани памяти покойному сенатору Грэму.
0: Другим наука. Сергеем Корзуном.
1: В атмосфере Земли углекислого газа сейчас примерно 0,04%. Но в ранней истории планеты его было куда больше. Вулканическая деятельность выталкивала его на поверхность Земли вместе с водяным паром и азотом из магмы и мантии. Вода конденсировалась по мере охлаждения, а значительная часть СО2 оставалась в воздухе, постепенно растворяясь в океанах и понемногу накапливаясь в породах. Кстати, плотная атмосфера Венеры и сильно разреженная у Марса примерно на 96% состоят именно из углекислого газа. Вулканы и сегодня выбрасывают СО2, но люди индустриальной эпохи через промышленные трубы в сотни раз больше из-за неполных 3 века уже в 1,5 с лишним раза увеличили его содержание в воздухе. В прошлом десятилетии суша поглощала около 1/3 антропогенных выбросов, океан около 1/4, а примерно 44% оставалось в атмосфере. Чем полезен углекислый газ? Главное – это сырье для фотосинтеза растений и создания биомассы. Еще пузырики в газировке, сухой лед для охлаждения, средства пожаротушения, наддув брюшной полости при лапароскопии. Чем вреден? В небольших количествах почти ничем. Он тяжелее воздуха, им нельзя дышать, но в атмосфере он замечательно перемешивается с кислородом и другими газами. Важно не скапливать его в замкнутых пространствах, подвалах и трюмах. Ну и не бросать сухой лед в крытый бассейн. Главное же, углекислый газ создает парниковый эффект, а его вклад в глобальное потепление составляет существенно больше половины всего человеческого воздействия. И это уже весьма серьезно по долгосрочным последствиям. Судьбы Венеры и Марса для Земли не хотелось бы.
0: Другим наука на Бизнес FM.
2: 11:16 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Жара до 27-30 градусов, а потом снова дожди. В выходные тепло начнет набирать обороты и в понедельник достигнет обещанного максимума. Однако со вторника температура начнет понижаться и в столицу вернется пасмурная дождливая погода. Подробнее обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
3: В субботу, воскресенье нас ждет прилив тепла. В субботу днем температура воздуха будет колебаться около 25 градусной отметки. В воскресенье это уже все 26-28, а в понедельник на следующей неделе, судя по прогнозам, температура воздуха днем может составить 30 градусов. Но мы будем смотреть, конечно, насколько этот прогноз оправдается. Все это время будет без осадков. Перелом в погоде в столице ожидается во вторник. На нас будет влиять очередной цикл циклон с понижением дневных температур ниже 30 градусов, да и ночные тоже около 16, 18, даже иногда и 19. Все будет зависеть от того, какое небо будет ночью, идет этот фронт или нет. Тем не менее, из-за прохождения атмосферного фронта и влияния циклона на столицу, во вторник, в среду и в четверг температура воздуха уже будет понижаться. Это будет 23-25 градусов. Все это будет под аккомпанемент дождей и будет пасмурно. Вот этот циклон, который придет к нам со вторника, он, конечно, понизит температуру воздуха, но температура в целом останется около климатической нормы. Единственное, что не повезло в этом месяце с осадками. Все дело в том, что в Москве и Московской области уже где-то местами даже перевыполнена норма по осадкам. Вот этот период циклональной погоды, который, скорее всего, закончится к концу следующей недели, позволит осадкам закрепиться в московском регионе. Там, где недовыпало, выпадет месячная норма, а там, где месячная норма уже превышена, это превышение пойдет дальше. И таким образом июль закрепил за собой очередной раз статус самого дождливого и могучего на осадки месяца в европейской территории России. Если смотреть на две недели прогноз, то, конечно же, во-первых, он изменится, а во-вторых, серьезных похолоданий, по крайней мере, я не вижу. И более того, скорее всего, к началу уже недели, которая уже ближе там к августу, и там уже все-таки температура воздуха будет опять устремлена к температуре 30 и выше. Но это мы посмотрим.
2: Алексей Сафонов, обозреватель погоды проекта «Метеовеб». Аллергологи, в свою очередь, предупреждают, что Москву накрывает пыльцевой шторм. Концентрация аллергенов полыни, сорных трав и злаковых достигнет критических отметок. Чего ждать от нового премьера Великобритании? Энди Бернему, 56, в пятницу его объявили лидером лейбористской партии, премьером его назначат в понедельник. Ожидается, что он повысит налоги для обычных британцев, попытается стимулировать промышленность и даст больше автономии местным властям. Но внешнеполитический курс останется неизменным. Бернем, что вполне ожидаемо, занимает антироссийские позиции и уже обещал продолжить финансовую и военную поддержку Украины. Продолжит Валерий Бадоев.
4: Энди Бернем – политик со стажем. Одно время он был министром культуры, СМИ и спорта. В Великобритании это одно ведомство. Позднее – министром здравоохранения. Бернем даже неоднократно пытался возглавить лейбористскую партию, но безуспешно, после чего покинул парламент и стал мэром Большого Манчестера. За работу на посту главы города-графства СМИ окрестили Бернема королем Севера. Он усердно защищал интересы Северной Англии. В период ковида не давал Лондону вводить жесткие ограничения у себя в регионе. Также он реформировал систему общественного транспорта, благодаря чему стал крайне популярным у местных жителей. Те даже дважды переизбирали его мэром. Но Манчестер Бернему пришлось оставить, чтобы участвовать в гонке за место премьера. Впрочем, как таковой гонки в принципе и не было. Депутаты-лейбористы очень быстро одобрили его кандидатуру. Возможно, потому что никто особо и не хочет становиться премьером. За последние 10 лет в Великобритании сменилось уже 6 глав правительства. Бернем станет 7-м. И хотя на севере Англии он король, обычные британцы в целом к Бернему и к его политике относятся с опаской, говорит жительница Лондона Яна Тульчинская.
5: Его правительство будет, наверное, самым левым за многие годы. Это означает, нам повысят налоги, будут еще больше социальных выплат, и деньги будут отбирать просто у всех, кто работает, чтобы отдать всем, кто не работает. И пока это все очень грустно, это пугает. И то, что он говорит, что он будет придерживаться и дальше намерением ужесточить и ограничить приезд в Англию нелегальных мигрантов, ну, это же звучит хорошо, только дел-то за этим никаких не стоит. Ну, не знаю, мне кажется, не все будет хорошо в нашем королевстве. Мы не понимаем, насколько далеко он пойдет.
4: На пресс-конференции лейбористской партии Бернем отметил рост популярности правых сил Великобритании и призвал сопартийцев прекратить внутренние склоки. При этом, как отмечает Гардиан, свою политическую программу в подробностях он до сих пор так и не изложил, лишь в общих чертах. Местным властям Бернем хочет дать больше полномочий, больше денег и снизить их зависимость от Лондона. По экономике он планирует сфокусироваться на развитии промышленности, так как в Великобритании ощутимый перекос в сторону финансового сектора и сферы услуг. Но в целом бизнес он планирует поддерживать. Конечно, есть и вполне типичное обещание по снижению стоимости жизни. И подход к внешней политике у нового премьера абсолютно предсказуем, говорит руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
6: Он занимает антироссийские позиции, поэтому улучшения никакого в отношениях с Москвой и Лондоном не будет. Другое дело, что Британия захочет еще больше сблизиться с Европейским Союзом.
23: Администрация Трампа было сложное отношение. Они обусловлены позицией Трампа в связи связи с его неприятием многосторонних организаций международных и, в частности, пренебрежением к Британии.
4: Как пишет Guardian, по крайней мере, Бёрнам гораздо более убедительный оратор, чем Стармер. Выступая перед либористской партией, он на протяжении получаса вдохновенно рассказывал, как важно единение, и говорил, что у него есть план, что и как нужно делать. При этом с составом своего правительства Бёрнам, по его словам, так до сих пор и не определился. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Business FM.
2: Власти Чили аннулируют паспорта у детей, рожденных в стране от российских родителей. По данным расследования Сиперчили, записи о гражданстве уже удалены для 62 несовершеннолетних. Из них 24 случая незаконной регистрации детей от российских родителей выявила Национальная миграционная служба в марте. Речь идет о детях родителей со статусом транзитный иностранец. По конституции страны такие дети не имеют права на автоматическое гражданство. Большинство случаев зафиксировано в городе Винья-дель-Мар, где работают как минимум два агентства, специализирующихся на родильном туризме для россиян. Они предлагали родильные туры за 15 тысяч долларов и указывали на своих сайтах, что помогли получить гражданство уже 2500 семей. Главный бонус – чилийский паспорт, который открывает безвизовый въезд более чем в 170 стран, включая США и Евросоюз. Одна российская семья уже выиграла дело в апелляционном суде Вальпараисо, рассказала Бизнес ФМ владелец компании авторских туров, автор телеграм-канала «Кругосветка» Олеся Скидан, которая родила ребенка в Чили.
7: Я состою в чате чилийском, и я вижу, что да, такие письма получили очень многие, причем получили в том числе люди, которые там живут, которые после родов остались в Чили, у них есть статус ВНЖ, ну вот у них, например, подошел либо продление ВНЖ, либо подача на ПМЖ, и когда они отправили документы на ПМЖ, то есть стали опять заново проверять легальность получения гражданства. Там есть в Конституции Чили одна такая сноска: если ты родился на территории Чили, то ты получаешь гражданство по праву почвы. Но если ты не был в статусе туриста. И все дело в том, что некоторые рожали в статусе туриста. И это является основанием, ну, понятное дело, что никто бы сейчас, наверное, на это не обращал внимания, не поднимал, если бы не сменилась у них власть. У них пришел такой новый президент ультраправый, и поэтому сейчас там идет интенсивная борьба с мигрантами. Не касается конкретно России, это касается всех, потому что там очень много из Венесуэлы, наверное, большая часть именно венесуэльцев также приезжают, рожают, чтобы получить паспорт. Не всем пришли, но, возможно, если вдруг, например, мы бы сейчас подали опять на ВНЖ, возможно, мы бы тоже получили. Мы не получили, пока, слава тебе, Господи. По поводу помогаторов компании могу сказать, что мы лично рожали сами, без помощи. Мы сначала думали через них, но очень высокая цена, и, по сути, в эту цену практически ничего не входит, только услуги переводчика. То есть там за роды ты платишь дополнительно. Но, опять-таки, я знаю уже успешный кейс выигрышного дела в суде. То есть там вот одни ребята пошли через суд, и я не знаю, сейчас вернули или нет, но суд они выиграли по гражданству. Но они на самом деле там живут, в Чили. То есть такой момент, если вдруг люди уехали, то я думаю, что даже через суд им назад вернуть гражданство будет проблематично.
8: Сколько у вас в чате участников и сколько примерно об этой проблеме сообщили?
7: Честно, не знаю. У нас в несколько чатов есть чат, где там более 1000 состоит участников, но это, конечно, не все те, кто рожал. Есть более узкие чаты, Вальпараисо. Мы конкретно рожали в Конконе. В Конконе очень большая русская диаспора. Винья-дель-Мар, Конкон. Это все относится к региону Вальпараисо. Там довольно много русских. Не считала, честно. Ну, наверное, уже десятки людей точно есть.
2: Олеся Скидан, владелец компании авторских туров, автор телеграм-канала «Кругосветка». Сейчас как минимум еще 7 семей судятся за паспорта своих детей.
0: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
9: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
0: STO Exlantix ED ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28.
10: Exceed. Born for more.
0: Реклама. Не оферта. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
24: Многие знают кроссовер «Чанган Юниес». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors.
11: от 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 миллиона 400 тысяч рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
12: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
13: Деньги. При Николае II Петербургский монетный двор не справлялся с нагрузкой, и чеканка российских рублей заказывалась в Париже и Брюсселе. Мелкую монету 10, 15, 20 копеек чеканили даже в Японии.
12: История денег на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
2: 11:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Правительство ввело ограничения на грузовые перевозки по территории России всех видов товаров для автотранспорта из Эстонии, сообщает ТАСС. Ранее такие ограничения ввели для грузовиков и товаров из Молдавии и Польши. В целом запрет на грузовые перевозки по России, в том числе для стран ЕС, был установлен еще в октябре 2022 года. Энергообъекты Восточного Крыма подверглись минувшей ночью атаке ВСУ. Подача электроэнергии в самые пострадавшие населенные пункты осуществляется в зависимости от возможностей электросети. Энергетики принимают все возможные меры для стабилизации электроснабжения полуострова. В Крыму действуют ограничения по подаче света. В городе Крокстаделево в Норвегии сильнейший пожар уничтожил более 100 домов. Сотни жителей эвакуированы, 2 человека пострадали от дыма и были госпитализированы. На месте слышны взрывы, пламя перекинулось на лес. Пожарные не могут взять огонь под контроль, поскольку в лесу продолжают вспыхивать новые очаги. Местные СМИ называют этот пожар самым мощным в стране за последние 100 лет. Проблемы с экспортом зерна через черноморские порты возникли у Украины, пишет газета Financial Times. Причина в ударах вооруженных сил России по военным целям в районах этих портов. Они задействованы в доставке грузов ВСУ. По данным газеты, крупнейший порт Одессы уже потерял треть своих складских мощностей, и перевозчики отказываются отправлять туда свои суда. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина 12 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Этой ночью ВСУ ударили по 2 центрам Wildberries в Тамбовской области и Электростали. В Котовске погибли 7 сотрудников, более 20 пострадали. В Электростали 24 человека получили ранения. Кроме того, в Ногинске на нефтебазу упали обломки дрона, произошел пожар. Дымовые тучи заволокли несколько районов Подмосковья. Продается АЗС. Владельцы независимых заправок стали активно выставлять их на продажу, пишет «Известия». Заявлено, что среди причин ухудшения финансового состояния и дефицит топлива. Мы позвонили по объявлениям на Авито и выяснили, есть ли сейчас смысл покупать АЗС. Китай представил крупнейшую модель искусственного интеллекта. Kimi K3 значительно опережает по производительности конкурентов-соотечественников, включая DeepSeek. А как разработка показывает себя в сравнении с американскими моделями и сможет ли их опередить? Эти и другие темы в эфире Business FM. Продам АЗС. Готовый бизнес, стабильный поток клиентов. На рост числа подобных объявлений обратила внимание газета «Известия». Действительно ли владельцы частных заправок стали выставлять их на продажу? И есть ли смысл покупать АЗС? Об этом Михаил Задорожный.
14: По информации издания, за последний месяц на порталах с объявлениями о коммерческой недвижимости появилось более 150 предложений о продаже АЗС. Вилка цен от скромных 1 миллиона рублей и до 150 миллионов. В Уфе целая сеть из 13 заправок продается за 350 миллионов рублей. Причины, по которым владельцы частных АЗС пытаются от них избавиться – ухудшение финансового состояния собственников, а также дефицит топлива в ряде регионов. Мы пообщались под видом потенциального покупателя с авторами нескольких таких объявлений. Только в одном случае нам подтвердили, что АЗС выставлены на продажу из-за проблем с бензином, и вообще бизнес стал сложным. Другой продавец сказал, что не принимает никакого участия в управлении бизнесом из-за проблем с партнером-совладельцем АЗС, поэтому и продают свою долю в 50%. Причина продажи – еще одной заправки.
15: Дело не мое, это дело было мною куплено, просто вложенные средства определенные. Я брал ее в замороженном виде, не использовал ее. Заправка мне не интересна в том отношении, что сейчас вот сыну надо квартиру брать. Я инвестор, у меня не один объект. Я не думал входить в рынок. Я брал объекты, которые в дальнейшем продать.
17: Давно это объявление висит?
15: 1.5 месяца где-то.
14: Справедливости ради, выставляют на продажу не только частные заправки. Например, «Газпром», как следует из сообщения на его сайте, пытается избавиться от непрофильных активов, в котором отнесены АЗС в Астраханской, Ростовской, Тамбовской и Нижегородской областях. Цена от 1 миллиона до почти 14 миллионов рублей. Некоторые ищут покупателя уже 4 года. Из общения с продавцами стало понятно, что интерес к таким активам сейчас небольшой. Например, автор одного из объявлений признался, что за 1.5 месяца ему позвонил только один потенциальный покупатель. Некоторые продавцы готовы немного уступить в цене, в разумных пределах, которые, правда, не обозначены. Мы спросили, почему заправки выставляют на продажу, у руководителя сети АЗС «Стандарт Ойл» Нижегородской области Александра Вахрушина.
18: Если кто-то продает частные заправки просто от того, что либо запал пропал, порох кончился и так далее, то эти заправки будут просто стоять и не будут они продаваться 100%. Они не нужны никому сейчас, вообще не нужны. Те места, которые достаточно проходимы и большей популярностью пользуются, они, как правило, рабочие и держатся на плаву. Но те, которые на отшибе или далеко находятся от поселков или от городских округов, они уже умерли, и их никто не будет покупать. Сейчас продаются именно те заправки, которые вообще не востребованы давным-давно. Их стоимость завышается десятикратно, они просто не стоят этих денег.
14: Сам топливный бизнес достаточно сложный, а сейчас еще и рискованный из-за перебоев с поставками бензина и дизеля. И владельцы независимых АЗС не раз жаловались на то, что работают в ноль, а иногда даже в убыток. Неудивительно, что частные инвесторы не спешат вкладываться в такие активы. «Известия» насчитали 150 объявлений о продаже АЗС, хотя в действительности их может быть больше, однако массовых распродаж не наблюдается. В «Авито» нашей радиостанции сообщили, что ажиотажа нет, и они не видят роста числа выставленных на продажу заправок. Михаил Задорожный, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
16: Китай представил крупнейшую в мире модель искусственного интеллекта. Kimi K3 значительно опережает по производительности своих конкурентов-соотечественников, включая DeepSeek. И по сравнению с американскими моделями, новая китайская разработка также показывает хорошие результаты. Так что технологический разрыв между Китаем и США резко сократился. Продолжит Валерий Бадоев.
20: Примечательно, что, как отмечает Bloomberg, после запуска Kimi K3 от китайского стартапа Moonshot, акции американских компаний IT-сектора резко попадали. Китай уже в состоянии производить вполне конкурентоспособные модели. При этом огромных инвестиций, как в США, для этого не требуется. Вот инвесторы в очередной раз и засомневались в адекватности оценки американских компаний в сфере ИИ-технологий и полупроводников. Разработчики Kimi K3 заявляют, что эта модель крупнейшая в мире. У нее рекордные 2 триллиона 800 миллиардов параметров. Очень грубо говоря, эта цифра определяет то, насколько модель в кавычках «умная». То есть Kimi K3 не только отвечает на какие-то вопросы пользователя, но и может хорошо планировать последовательность действий и выступать подобием в кавычках «мозга» в системе ИИ-агент. Продолжает генеральный директор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
25: Количество параметров напрямую связано с тем, насколько много знаний в модели может быть. Но кроме знаний, также размер модели коррелирует с тем, насколько долго и как именно она может, в принципе, рассуждать. И модели меньшего размера, они подходят не для того, чтобы планировать и проектировать сложные шаги, а только для того, чтобы их выполнять. В целом, можно сказать, что Китай сохраняет свою вот эту уверенную вторую позицию на рынке. AI. Супер интересно, как это поменяется в ближайшее время, потому что мы видим, что последние релизы у американских лабораторий были построены вокруг того, чтобы не дать Китаю скопировать легко их модели.
4: Как пишет Рейтерс, среди аналитиков ранее существовал консенсус, что Китай по ИИ-технологиям отстает от США примерно на полгода. Однако релиз Kimi K3, как и в целом ускорившиеся темпы разработки, показывают, что Китай значительно сократил разрыв. Он по-прежнему отстает, но далеко не так сильно. При этом и США тоже не стоят на месте. Искусственный интеллект в целом стал развиваться гораздо быстрее, благодаря тому, что каждая новая ИИ-модель используется в разработке еще более новой и совершенной ИИ-модели. На конкретном примере Kimi K2 и так была довольно неплохой нейросетью. И с ее помощью как раз и была создана новая Kimi K3. Причем у нее открытый исходный код, то есть ее можно использовать в российских разработках, отмечает генеральный директор AI-эксперт, старший преподаватель кафедры кибернетика НИАУ МИФИ Роман Душкин.
1: Китайские модели, они открыты, их надо брать и использовать. Наше общество достаточно высокотехнологично. Почему мы не можем там взять Kimi K3, например, и начать использовать ее для разработки? Я имею в виду, конечно, про массовых. Компании, которые занимаются разработкой, все, естественно, давно это используют в своих процессах, это никаких проблем нет. Но вот массово на государственном уровне, чтобы вот это все было, поддерживалось и так далее. Вот почему-то этого пока не наблюдается. Китай рванул вперед, потому что вот он получил тоже такие средства производства. Вот и все объяснение.
4: Председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту сравнил значимость этой технологии со значимостью изобретения парового двигателя и электричества. И, как отмечает Рейтер, пока США воздвигают железный ИИ занавес, Китай делает ставку на международное сотрудничество, предлагая глобальному югу ИИ-модели с открытым исходным кодом. Осталось лишь этим предложением воспользоваться. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Бизнес FM.
2: Открытый финал. В воскресенье 19 июля в Нью-Йорке состоится финальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины. Ценами на билеты возмущаются страны-участницы. ФИФА трансформирует правила, а город окутал смог. Продолжит Ольга Кашинская.
3: Главный вопрос, связанный с предстоящим финалом, успеет ли в Нью-Йорке рассеяться смог. Дым на город идет из Канады, где сейчас полыхают лесные пожары. В мировых СМИ активно обсуждают перспективу переноса матча в другой город и на другую дату. Однако ФИФА отмалчивается. Как пишет аргентинская газета «Але», ссылаясь на источники, перенос матча все-таки не планируется. Похоже, организация рассчитывает на то, что смог в городе рассеется из-за дождя, и финал пройдет в назначенное время. Но этот сценарий выглядит довольно утопично, рассказывает жительница Нью-Йорка Диана Лесничая.
5: Это все похоже

0: У нас вчера было плюс 35.
1: В любом случае, этот финал войдет в историю. Впервые за все время проведения Мундиаля в перерыве между таймами будет организовано музыкальное шоу. Все в лучших традициях Супербоула, где такие концерты давно стали нормой. Для зрителей выступят Джастин Бибер, Мадонна, Шакира и кей-поп-группа BTS. По регламенту халфтайм не может длиться дольше 15 минут. FIFA уверяет, что концерт продлится не дольше 11, но им никто не верит. На репетициях, например, артистам не удалось уложиться даже в 20 минут. Реальную продолжительность халфтайма с учетом выступлений и демонтажа сцены эксперты оценивают как минимум в полчаса, хотя точной информации об этом до сих пор нет. Футбольные фанаты по всему миру возмущаются американизацией происходящего и таким вольным обращением с правилами, которое за время этого мундиаля происходит далеко не в первый раз. Продолжит комментатор Матч ТВ, который будет работать на финале, Константин Генич.
2: Ну, на этом чемпионате мира есть абсолютно беспредельные вещи и есть вещи, на которые можно где-то закрыть глаза и отнести с пониманием. Но я думаю, что дальше этого чемпионата мира подобные вещи тяжело будет продолжать интегрировать. Никаких пауз, hydration break'ов не будет внутри еврокубковых матчей, европейских чемпионатах тоже. Поначалу это выбешивало, поначалу это приводило в тупор. Зачем, для чего, ведь не так жарко. И потом уже начали чуть-чуть с этой мыслью свыкаться. На этом чемпионате мира он вообще по-своему эксклюзивный, по-своему уникальный, потому что никогда такого количества команд не было. Добавилась еще одна стадия, добавились новые правила, добавились удавления за прикрытый рот рукой. По-моему, впервые в истории вот так открыто просто вмешивается государство в дела спорта. 30 минут, которые нас ожидают в финале, это тоже что-то новое, удивительное. То есть надо монтировать сцену, потом демонтировать все это. Огромное количество подтанцовки, музыка. Как эти 30 минут еще отразятся на игроках, как это все отразится на самой игре. Действительно, уникальный чемпионат.
1: Сейчас стоимость билетов на финальную встречу на стадионе MetLife, который вмещает 82,5 тысячи зрителей, начинается от $8,700 или 680 000 рублей. Это если на галерку. Цены на места поближе к полю могут доходить до 8-9 миллионов в пересчете на рубли. Есть и эксклюзивные предложения от FIFA стоимостью в миллионы долларов. Это возмутило и одну из стран-участниц финала. Президент Королевской Испанской Футбольной Федерации осудил высокую стоимость билетов, из-за которой доступ на стадион будет закрыт для многих испанских болельщиков. Еще на старте продаж цена билетов на финал чемпионата этого года была в 7 раз выше, чем на чемпионате 22 года в Катаре. А в ходе чемпионата суммы кратно выросли. На ресейл-платформах цены на билеты ниже, но не намного, рассказывает член команды организаторов церемонии открытия и закрытия чемпионата мира по футболу в 26 году Ольга Гончарова.
3: Сильно дороже все билеты здесь. На финал сейчас колеблются билеты, начиная от 7500. Это ресейл, то, что перепродает. Это какие-то места совсем-совсем высоко. И заканчивая 51 950. Я помогала знакомым купить билет. Они купили билет второй категории официально через FIFA за 7380. Это вторая категория.
1: По московскому времени финальный матч начнется в 10 вечера в воскресенье. Что покажут российским зрителям в халфтайме, пока неизвестно. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Григорий Гуреев, Бизнес FM.
4: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
5: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Пока звучит этот текст, в мире купят 60 телевизоров.
7: Успеть за 10 секунд на Бизнес FM.
8: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
9: Не так давно на китайском рынке выпустили обновленную версию Audi A6. Рынок в Китае огромен, и наряду с обилием новинок собственного автопрома европейские машины до сих пор остаются популярными, но в удлиненном варианте, который создается специально для азиатских покупателей. Модель обновилась достаточно давно, а первый раз я ее увидела в конце мая на своей площадке в Казани, но даже не успела рассмотреть. Машину купили моментально. Фанаты ВАК пристально следят за обновлениями. И только сейчас мне удалось хорошо протестировать новую модель уже у себя в Москве и с удовольствием на ней покататься. Первые метры еду в полной тишине. Все версии новой А6 оснащаются 48-вольтовой гибридной системой. Чуть прожимаю педаль газа, и приятно начинает шелестеть 2-литровый бензиновый двигатель, 272 лошадиные силы, хорошо знакомые мне по кроссоверам Volkswagen, которых у меня на площадке в изобилии. Тяга прекрасная, робот S-Tronic незаметно щелкает

0: передачи. Полный привод Quattro входит в стандартное оснащение. Интерьер оформлен в фирменной концепции Audi с тремя экранами и сенсорной панелью на двери. Кстати, в европейских СМИ прошла информация, что в новых моделях Audi вернутся к кнопкам. Как же я жду этого момента. На заднем сидении в прямом смысле могу полностью вытянуть ноги, и это при росте 175. Не мудрено, колесная база 306 см при длине автомобиля 5.14. Внешне новая A6 Long сохранила решетку радиатора, очень похожую на прошлую генерацию. Но бамперы переработаны, и вся оптика совсем другая, за счет чего новую модель со старой никак не перепутать. Внешность и является единственным нюансом этого автомобиля. Не все приняли новый дизайн. В России Audi A6 доступны исключительно параллельным импортом и стоят в районе 7,5 миллионов рублей.
1: Тест-драйв на Business FM.
2: 11:46 в Москве. Вы слушаете Business FM. А далее у нас программа «Масштабный бизнес», в рамках которой Дмитрий Сидельковский, генеральный директор Карачаровского механического завода, и Евгений Монин, старший вице-президент, руководитель департамента продаж и развития среднего бизнеса Альфа-банка, обсудили российскую промышленность, лифтовое хозяйство и критическую важную роль финансов.
3: С вами Алексей Завьялов. Здравствуйте. Программа «Масштабный бизнес» набирает обороты, и сегодня мы обсуждаем промышленную отрасль российской экономики в целом и поговорим о лифтовом хозяйстве и модернизации городской инфраструктуры. В нашей программе принимает участие Евгений Монин, старший вице-президент, руководитель департамента продаж и развития среднего бизнеса «Альфа-банка», и Дмитрий Сидельковский, генеральный директор Карачаровского механического завода. Евгений, вот вы представитель банка, и, конечно, мы сегодня много будем говорить о финансировании, но хотелось бы для начала задать вопрос социального характера. Все мы ежедневно пользуемся лифтами. И как вы оцениваете состояние лифтового хозяйства в России?
4: Мы все понимаем, что лифты – это часть повседневной жизни миллионов людей в нашей стране. По оценкам экспертов, объем изношенного парка примерно в 2 раза превышает объем вводимых лифтов в год. И проблема как раз в этом и состоит, что износ накопился, а финансирование таких проектов, оно не бывает простым или одномоментным. И когда лифт устарел, это уже не просто вопрос комфорта, это вопрос безопасности, надежности и доступности городской среды. А значит, и к финансированию здесь нужен не стандартный какой-то формальный, а партнерский подход.
3: Продолжая вопрос финансирования, Дмитрий, как вообще финансируются предприятия, похожие на ваши, и конкретно ваше предприятие, да, Карачаровский механический завод, чего не хватает?
5: На самом деле деньги сейчас являются ключевым активом фактически в любой сделке. С точки зрения нас, как производителей, нам важно не только иметь возможности инвестировать в собственное производство, но второй фактор – это создание самого рынка для нас. Для этого деньги должны быть у наших заказчиков, которые бы смогли эти лифты покупать. Речь идет о том, что фонды капитальных ремонтов должны иметь достаточно средств для того, чтобы эти лифты и их замену купить. То же самое касается и нового строительства. Если меньше строят, мы меньше продаем лифтов, соответственно, мы меньше лифтов производим. У нас растет себестоимость, у нас снижаются возможности, в том числе реинвестировать части прибыли в модернизацию нашего производства.
3: Резюмируем. В общем, финансирование нужно вам, финансирование нужно вашим клиентам.
5: Да, и по поводу финансирования, я хотел бы сказать, что кроме прямого финансирования, есть еще другие меры поддержки, которыми мы, например, активно пользуемся. Одна из таких мер поддержки – это контракты с гарантией сбыта и встречными инвестиционными обязательствами. Такого рода контракт у нас заключен с фондом капитальных ремонтов города Москвы. В договоре прописана цена, соответственно, все это забюджетировано и у города, и у меня на 10 лет вперед. При этом я несу также в встречные инвестиционные обязательства, я должен вложить 2 миллиарда рублей в модернизацию производства и создание высокотехнологичной продукции. Это дает мне уверенность в том, что я могу инвестировать и в том, что мои инвестиции окупятся. Вторая история. У нас точно так же с фондами есть контракты на осуществление замены собственных лифтов. Вот в рамках этого контракта на монтаж есть также виды гарантии, как гарантии возврата аванса, так и гарантии исполнения обязательств по договору. Это все очень серьезные гарантии на миллиарды. И здесь крайне важна банковская поддержка. Здесь мы стараемся выбирать банк, в котором это все более гибко и быстро проходит. Например, мы одобряем какой-то лимит по банковским гарантиям, и мы бы хотели, чтобы в рамках этого лимита мы быстро бы получали бы эти небольшие банковские гарантии или крупные банковские гарантии. И вот здесь банки ведут себя по-разному.
3: Сейчас у Евгения спросим, как Альфа-банк ведет себя в такой ситуации.
4: Ну, слушайте, я не открою секрет, если скажу, что банк ведет себя идеально. На самом деле, вот как Дмитрий говорил о таком комплексном подходе, то есть мало только произвести лифт, нужно доставить, нужно осуществить монтаж, и наверняка там еще обязательства по обслуживанию в дальнейшем будут. Так и банк в комплексе подходит к таким проектам, чтобы собрать работающую конструкцию. С нашей стороны, это и оценка рисков, структурирование сделки, подбор удобного графика финансирования, координация всех участников этой сделки. И в таких проектах для нас особенно важно, чтобы решение было не только финансово устойчивым, но и понятным для заказчика, производителя, конечного потребителя в том числе. Отмечу, что одним из вариантов решения проблемы, когда есть спрос, есть потребность, есть большой потенциал, но нет в моменте ресурсов для контрактации заказа, могут выступить такие инструменты государственно-частного партнерства, которые получили уже практическое применение, в том числе на опыте Карачаровского механического завода. Они позволяют распределить нагрузку во времени и сбалансировать риски и качество продукции, и долгосрочного спроса, и локализации, и прогнозируемой цены, что очень важно для производителя. Сделать проект более управляемым и при этом не откладывать замену лифтов на неопределенный срок. Это как раз тот случай, когда и частный, и публичный партнер решают эту задачу вместе.
3: А что банк в этой схеме делает тогда?
4: Банк выделяет финансирование. В рамках данных контрактов, то есть на примере нашего сотрудничества с Карачаровским заводом, мы выдаем гарантии, которые обеспечивают исполнение этого контракта со стороны завода перед заказчиком.
5: Ну и кроме того, я добавлю к словам Евгения, у нас еще с Альфа-банком есть кредитная линия, которая Альфа-банком выдается. Это целевой кредит на обновление инфраструктуры, на закупку нового оборудования, на модернизацию производства в целом. Это меры поддержки банковские и, скажем так, государственные совместно, которые доступны рынку, и мы являемся пользователями этой меры поддержки.
4: То есть, если еще проще, то завод получает 10-летний контракт от государственного заказчика в обмен на инвестиции в производство. А мы гарантируем исполнение обязательств нашего клиента перед заказчиком.
3: А это работает со всеми предприятиями промышленности?
4: Да, может работать. И тут вопрос, наверное, и к региональным властям, и, в принципе, об использовании этой практики и любых инструментов ГЧП.
3: Евгений, ну вот говоря про финансирование промышленности, какие бы вы аспекты отметили в первую очередь?
4: И в первую, и во все остальные очереди, конечно, я бы отметил предсказуемость таких проектов. Это очень важный аспект, потому что и в промышленности, и в инфраструктуре больше всего ценятся, на мой взгляд, не разовые решения, а их горизонт. Горизонт сотрудничества, когда все участники понимают, как будет устроено финансирование, какие сроки поставки, какой график платежей. Когда проект начинает работать спокойно и системно, это такой признак зрелости модели. Регион может получить не разовую закупку, а понятную программу обновления своей инфраструктуры. И это в моменте снижает нагрузку и на бюджет, и помогает планировать расходы, и дает жителям реальный результат. Современные, безопасные, надежные лифты. Для нас партнерский подход – это не продажа какой-то разовой банковской услуги, а вместе решать масштабные и очень важные задачи.
3: Масштабные задачи – это замечательно. Это был очередной выпуск программы «Масштабный бизнес». Полную версию программы вы можете найти в нашем телеграм-канале «Масштабный бизнес» и в соответствующем подкасте на портале bfm.ru.
2: С Дмитрием Сидельковским, генеральным директором Карачаровского механического завода, и Евгением Мониным, старшим вице-президентом, руководителем департамента продаж и развития среднего бизнеса Альфа-банка, беседовал Алексей Завьялов.
1: После службы в бизнесе. Евгений Шушков, ветеран СВО.
6: Стать бизнесменом, наверное, я хотел всегда. Вышел в отставку и сразу же начал работу в этом направлении проводить. Самая качественная адаптация – заняться чем-то.
1: Бизнес-планы бизнес-истории Евгения Шушкова в специальном репортаже Олеси Савоськиной. В субботу после полудня и после 16. Только на Бизнес-ФМ. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
7: Зумеры начинают играть все более заметную роль на рынке недвижимости. Их интерес к покупке жилья растет. Например, по оценкам компании «Главстрой регионы», количество обращений молодых покупателей в 2025 году увеличилось на 48% по сравнению с 2024. Их оценка офисной среды становится все более важной для работодателей и девелоперов. Как напоминает директор департамента аренды и продаж коммерческой недвижимости ГК «Галс Девелопмент» Светлана Мазур, по прогнозам, к 2035 году зумеры будут крупнейшей поколенческой группой сотрудников. Но и сегодня компании учитывают запросы молодых людей, которым нужен офис функциональный, современный и многосценарный. Даже их мнение по поводу городского благоустройства приобретает все больше вес. Ведь от степени его позитива отчасти зависит, захочет ли зумер закрепиться в своем городе или отправиться искать лучшей доли на стороне. Недавнее совместное исследование архитектурного Пергаев-бюро и технопарка «Аэро» как раз было посвящено тому, как зумеры оценивают общественные пространства и их обустройство в больших городах страны. В исследовании приняли участие жители 20 городов: Костромы, Уфы, Липецка, Читы, Вологды, Перми, Екатеринбурга, Новосибирска, Севастополя и других. Краткий итог. Молодежь воспринимает городскую среду как место для восстановления и эмоциональной разгрузки. Поэтому среди наиболее востребованных элементов уличной мебели оказались лежаки, шезлонги, мягкие зоны отдыха и качели. В условиях информационной перегруженности зумеры отдают предпочтение минималистичным решениям, которые органично вписываются в окружающее пространство и создают ощущение комфорта. И, увы, в большинстве городов качество общественных пространств пока не соответствует ожиданиям нового поколения. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Все золото мира. Ацтеки считали золото символом солнца и творением высших сил, называя его буквально экскрементами бога. Золотые изделия с резьбой и инкрустацией подчеркивали в древних государствах ацтеков статус владельца и его принадлежность к правящему классу. Но значительно выше золота ацтеки ценили какао-бобы, которые часто использовали как валюту, котировались и перья экзотических птиц, например, кетцаля, а также обсидиан и кремень, которые шли на изготовление оружия. Все золото мира на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Business FM. Новости. Коротко.
2: 11:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Центр Сберком заверил списки всех 11 партий, выдвинувших кандидатов на выборы в Госдуму. Ранее ЦИК заверил федеральные списки и списки кандидатов по одномандатным округам «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и партии «Новые люди». Выборы в Госдуму в России пройдут в сентябре месяце. Две жительницы Крыма задержаны за работу на спецслужбу Украины. Об этом сообщили в ФСБ. По данным ведомства, одна из них оказалась соучастницей подрыва автомобиля военного в Севастополе в 2024 году. Вторая задержанная собирала для Киева данные об инфраструктуре топливно-энергетического комплекса и военных объектах. Обе фигурантки обвиняются в госизмене, они арестованы. Массовое отравление произошло на базе отдыха в Ставропольском крае. В медучреждение обратились 80 туристов, среди них 21 несовершеннолетний. 6 заболевшим потребовалась госпитализация, детей среди них нет. Предварительно причиной массового заболевания стал сальмонеллез. Его возбудитель обнаружили в приготовленных продуктах на базе отдыха. Речь идет о гостиничном комплексе, расположенном на водохранилище «Волчьи ворота» недалеко от села Новоселецкого. Проводится санэпидрасследование для установления причин произошедшего. База отдыха закрыта, возбуждено уголовное дело. ФИФА отказалась переносить финал чемпионата мира по футболу, несмотря на смог из-за лесных пожаров в Канаде. Об этом сообщает Bloomberg. Игра между сборными Испании и Аргентины пройдет в воскресенье в Истратерфорде в штате Нью-Джерси. Она должна начаться в 22 часа по Москве. По данным синоптиков Центра прогнозирования погоды США, задымление в этом регионе может в субботу усилиться, но к воскресенью большая часть смога рассеется. Новости на бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Полдень и одна минута в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. В «Электростали» сотрудники МЧС продолжают тушение очагов возгорания после атаки ВСУ в Котовске. Пожар ликвидирован. Этой ночью ВСУ ударили по двум центрам «Вайлдберрис» в Тамбовской области. В «Электростали» погибли 7 человек, более 40 пострадали. Товары, которые находились на пострадавших логистических объектах «Вайлдберрис», временно снято с продажи, заявила глава компании Татьяна Ким. Будет ли «Вайлдберрис» компенсировать потери селлерам, пока компания это не комментирует. Сенат США опубликовал доработанный вариант санкций против России. Он предполагает рестрикции в отношении Владимира Путина и других руководителей, а также Центробанка, госкомпаний, энергетических проектов российского теневого флота. Будет ли принят законопроект? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Атака БПЛА в Тамбовской и Московской областях унесла жизни 7 человек, более 50 ранены. Пострадали сотрудники складов «Вайлдберрис» в Котовске и в «Электростали». Кроме того, в Ногинске обломки БПЛА упали на нефтебазу. С подробностями Сергей Гордеев.
8: Тяжелая ночь для Подмосковья и ряда других российских регионов. В Ногинске на нефтебазу упали обломки дрона, произошел пожар. Судя по кадрам, которые публикуют в соцсетях, над городом поднялся огромный столб черного дыма. Как сообщает глава региона Андрей Воробьев, 2 человека получили ранения. Рядом расположен родильный дом, который в целях безопасности эвакуировали. Пациенты – это 20 женщин и 7 детей, а также персонал оперативно перевели в другие медучреждения. Тех, кому требовалась специальная помощь, направили в профильные стационары Ногинска, Балашихи и Щелково. Также эвакуировали жителей многоквартирного дома на улице Радченко. Отмечу, это самый центр Ногинска. В подмосковной «Электростали» 24 человека получили ранения в результате падения БПЛА на территории склада «Вайлдберрис». Часть пострадавших находится там в тяжелом состоянии. Склад считается одним из крупнейших в компании. Это второй по объему обработки заказов логистический хаб «Вайлдберрис» в России. Площадь составляет 155 тысяч квадратов. Находится в 50 километрах от Москвы. О случившемся «Бизнес-ФМ» рассказал житель «Электростали» Вадим.
9: Утром не спалось. В 5 утра услышал стрекот за окном. Подошел к окну, увидел, БПЛА летит. Где-то через 2 секунды взрыв раздался в районе Фиальского шоссе, в районе Макдональдса. Взрыв и столб дыма поднялся. Потом через какое-то время со стороны «Вайлдберрис» 2 столба дыма черных повалило. Потом еще больше и больше разгорался.
8: Атаки подвергся логистический комплекс компании в Котовске, это уже Тамбовская область. 7 человек, работавших в ночную смену, там погибли. 25 были госпитализированы, некоторые в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Находятся в основном это осколочные ранения, рассказал губернатор Тамбовской области. Он назвал произошедшее терактом. По его словам, беспилотники, которые нанесли удар по складу, были оснащены поражающими элементами для большего числа жертв.
10: Хирурги показали предметы, которые извлекали из раненых тамбовчан. Это шарики, то есть это целенаправленная была террористическая атака, ну, с нанесением максимального ущерба человеческим жизням, это не поддается никакому осмыслению. Могу так сказать, что 7 человек еще тяжелые, они в реанимации находятся, остальные находятся под наблюдением врачей, всем необходимая медицинская помощь оказана.
8: Система ПВО сработала, на подлете было сбито 28 БПЛА. Если бы они достигли цели, количество пострадавших среди мирного населения могло бы быть гораздо больше, подытожил глава региона. Компания «Wildberries» пообещала оказать семьям погибших и пострадавшим всю необходимую поддержку. Ну и добавлю, Следственный комитет России уже возбудил уголовные дела о теракте после атак ВСУ на логистические центры «Wildberries» в Котовске, Тамбовской области и Электростали. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
2: Сергей Гордеев. Сотрудники МЧС продолжают тушение оставшихся очагов сгорания на складе «Wildberries» в Электростали. На объекте в Котовске пожар полностью ликвидирован, сообщила основательница «Wildberries» Татьяна Ким. Тем временем, по новым правилам, «Wildberries» не будет компенсировать продавцам потери за товары с атакованных складов. БПЛА и другие осколки прописаны компанией как форс-мажоры, освобождающие ее от ответственности. Правила появились накануне в новой версии оферты. Ранее такие же правила ввел и «Озон». Мой коллега Андрей Гаврилов пообщался с селлером Георгием. Он занимается продажей обуви через маркетплейс. И бизнесмен говорит, что его товары пострадали на складах и в Электростали, и в Котовске.
11: Товара было немало. Мы сейчас, по самым грубым прикидкам, на двух складах поврежденных в Котовске и Электростали суммарно где-то товара на 500 000, может быть, чуть меньше. Это в наших ценах именно себестоимости, не говоря о продажных ценах, которые значительно выше, чем, естественно, себестоимость, потому что это зарплата, аренда и так далее. То есть, как минимум 500 000 – это наш прямой убыток по цене закупки.
12: Скажите, а вам известно что-то о новых правилах маркетплейса, который не несет ответственности в случае удара беспилотников по складам?
11: Да, вот уже ознакомились с этими правилами. Не знаю, будем рассчитывать на то, что это все-таки будет как-то покрываться государством, поскольку государство, ну, выплачивает же за поврежденные квартиры, которые были повреждены в результате атак БПЛА. Наверное, логично бы поддержать и продавцов, потому что там, я так понимаю, товары на этих складах на миллиарды, какие-то разорятся совсем, потому что и так у многих положение было непростое. В этом плане можно понять маркетплейс, но непонятно, почему маркетплейс не страхует товар от такого риска, учитывая, что такой риск, он более чем реален.
12: В таком случае, как вы дальше будете работать? Может, придется страховать товары?
11: Возможно, придется страховать. В «Озон» мы уже оформили страховку буквально вот 10 минут назад на товары. Ну, до этого мы не страховали товар, потому что у нас компания небольшая. Мы не видим прям таких серьезных рисков именно для товара, но сейчас уже об этом вплотную задумаемся. Новая политика, наверное, не поменяется. Спишем на издержки, но и будем заниматься какими-то, возможно, судебными историями с «Wildberries», если добровольно не будет никаких компенсаций выплачено. И будем как-то пытаться дальше выживать.
2: Это был Георгий Селлер. В «Wildberries» пока не стали комментировать, будет ли предусмотрена компенсация за пострадавшие товары. В компании лишь отметили, что товары, которые находились на пострадавших логистических объектах, временно сняты с продажи и пообещали вернуться с информацией о них в ближайшее время. Правительство внесло в Госдуму законопроект, позволяющий регистрировать россиянам автомобили, находящиеся в розыске Интерпола. Владельцы машин, которые попали в розыск по инициативе недружественных стран, смогут зарегистрировать транспортные средства и получить номера внутри России. Проект поправок был представлен в феврале. Тогда мы рассказывали о самой известной в последние годы мошеннической схеме. В России человек покупал подержанную иномарку, везенную по параллельной схеме, и лишь спустя время с удивлением обнаруживал, что машина в розыске Интерпола. По закону до сих пор такие машины на территории России регистрировать нельзя. Владельцы разыскиваемых авто, по сути, оставшиеся с кирпичом на колесах, обращаются в суды, чтобы получить разрешение на оформление машины. Но единого механизма в законодательстве нет. К тому же, из недружественных стран ответы на запросы по поводу статуса той или иной машины почти не приходят. О значении законопроекта говорит автоюрист Лев Воропаев.
13: Значительно облегчит судьбу россиян, потому что на сегодняшний момент действует федеральный закон, который препятствует к регистрации таких транспортных средств, и гражданам приходится обращаться в суд для того, чтобы поставить на учет свое транспортное средство. Одним из поводов или инициаторов, наверное, было решение Верховного суда по аналогичному делу, когда автомобиль находился в розыске по линии Интерпола. Этот автомобиль был в залоге у банка в одной из дружественных стран, и Верховный суд обязал МВД поставить стоит такой автомобиль, который был приобретен в Российской Федерации. С учетом реалий это очень важный закон, потому что мы понимаем, что есть недобросовестные граждане и в недружественных странах, которые, с одной стороны, пытаются заработать на продаже автомобилей бывших употреблений. Все-таки, скорее всего, вопрос идет не о дружественных, недружественных странах, а в законопроекте. Это и была подоплека принятия этого предложения, потому что, когда автомобиль находится в розыске по линии Интерпола, то госавтоинспекция направляет запросы, в связи с чем этот автомобиль стал на такой в базу розыска Интерпола. И недружественные страны просто не реагируют на запросы МВД. Так как такое количество автомобилей перевалило за сотни, вот ГИБДД инициировало данное предложение, чтобы такие автомобили ставить на учет, потому что законодательно по старому механизму они решить вопрос, имеет ли автомобиль какой-то криминальный след или нет, не могут в связи с отказом недружественных стран отвечать на их запросы. Дружественные страны, если они будут отвечать на запросы, то и будет установлен какие-то криминальные следы в приобретенном автомобиле, очевидно, то регистрация в Российской Федерации может быть прекращена и будет запущена процедура возврата такого автомобиля. Решение проблем, которые возникают в Российской Федерации принятием закона, никак не решает эти проблемы, которые могут возникнуть у гражданина, который купил такой автомобиль при выезде за рубеж. Там факт регистрации в Российской Федерации не является никакой гарантией, что в другом государстве его автомобиль не изымут и не передадут инициатору розыска и собственнику, который заявил об этом.
2: Лев Арапаев, автоюрист. По данным МВД, с 2022 года в России было обнаружено порядка 1500 подобных авто. Сенат США опубликовал доработанный законопроект об адских санкциях в отношении России. Первоначально документ был подготовлен покойным сенатором Линдси Грэмом, признанным в России экстремистом и террористом. Законопроект предусматривает санкции в отношении президента России, премьер-министра, высшего политического и военного руководства страны, а также Центробанка, госкомпании энергетических проектов России и теневого флота. Также глава администрации США может вводить 100% пошлины в отношении 5 крупнейших покупателей российской нефти и природного газа и против 5 стран, которые в наибольшей степени способствуют обходу санкций. Документ прямо запрещает гражданам США инвестировать в Россию и переводить деньги российскому государству. Президент США может вводить эти санкции, но, согласно тексту законопроекта, для их снятия потребуется одобрение Конгресса, комментирует политолог-американист Малик Дудаков.
14: Что касается позиции администрации Трампа в этом вопросе, то мы видим, что Белый дом в целом не горит большим желанием увидеть этот самый законопроект принятым, потому что все возможности, да, вводить те же самые санкции у исполнительной власти и так имеются. Американский президент и так может все эти санкции ввести, ему не нужно никакое дополнительное одобрение либо отмашка со стороны Конгресса. Ну, а этот законопроект просто в какой-то степени уменьшает пространство для маневра у администрации Трампа в контексте переговорного процесса с Россией. То есть здесь законодатели требуют от Трампа, по сути, заставить как-то ускориться его с заключением мирного соглашения по Украине. Ну, иначе переговорный процесс может зайти в тупик, если все-таки эти санкции будут введены в силу. Тут все-таки нужно понимать, что даже если законопроект будет принят, Трамп его подпишет, либо не подпишет. У него тоже есть такое право не подписывать законопроект. После этого там 2 недели пройдет, он все равно вступит в силу. Далеко не факт то, что, конечно, все эти санкции и тарифы будут реализованы. Потому что, ну, текст этого законопроекта носит отчасти размытый характер. Очевидно, что есть много возможностей обходить какие-то острые углы. И я думаю, что если администрация Трампа уж очень сильно захочет, она может, в общем-то, те же самые санкции и тарифы не вводить. Если будет полагать то, что смысла в этом особого нет, а это ломает для них переговорный процесс с Российской Федерацией. Так что там кардинальным образом, я думаю, что ситуация не поменяется. В целом мы видим, что, конечно, это просто олицетворяет собой общую ситуацию с усиливающимся давлением со стороны ястребов в Конгрессе и в Сенате, в Палате представителей на Белый дом. Стараются, в общем-то, не дать Трампу о чем-то всерьез с нами договориться в оставшиеся 3 месяца до выборов. Ну а потом, если побеждают демократы, они уже будут пытаться перехватывать повестку и в целом продвигать максимально антироссийскую линию для того, чтобы уж точно Трампу не дать с нами договориться. Поэтому здесь действительно время работает против действующей администрации. Ну и Трампу нужно торопиться с переговорами, потому что дальше, конечно, ему работать будет и на российско-украинском направлении, и на ближневосточном гораздо сложнее, если он теряет уже окончательно контроль над Конгрессом.
2: Малик Дудаков, политолог-американист. Белый дом отказался пояснить, готов ли Дональд Трамп подписать законопроект об ужесточении санкций в случае его принятия Конгрессом США.
15: Реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
16: «Мир». Каждый день в твоих руках.
17: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
18: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. В эфире «Радио не на словах, а на деле». «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
19: На любой автоматической кассе обратите внимание, какой вариант оплаты будет стоять по дефолту. СБП. Для ритейла транзакции по системе быстрых платежей гораздо выгоднее. Лично я пользуюсь этой опцией нечасто, в основном при интернет-покупках. На кассе карта удобнее, и по ней кэшбэк. В случае СБП новая технология, интересы банков и ритейлеров нашли разумное равновесие. Меньше чем через 2 месяца. Когда массово стартует цифровой рубль, системе предстоит повторить это упражнение на новом уровне. Для использования цифрового рубля бизнесу и физическим лицам необходимо открыть кошелек на платформе Центрального банка. Через нее же будут проходить все платежи. Технологически цифровой рубль напоминает криптовалюту, но на уровне концепций устроены они диаметрально противоположно. Криптовалюта – распределенная система. Цифровой рубль – централизованная, у которой есть единый регулятор, отвечающий за все. Как средство платежей цифровой рубль смотрится крайне привлекательно. Расчеты между юридическими лицами, оплата юрлицом услуг самозанятого или перевод средств со счета ИП на собственный счет физического лица. Эти и другие цифровые транзакции будут гораздо выгоднее прежде всего для ритейла и симметрично невыгоднее для банков. Основной источник поступления средств на цифровые кошельки – текущие банковские счета. С введением цифрового рубля можно прогнозировать отток капитала. Чтобы он не был слишком большим, на платежи цифровым рублем не начисляется кэшбэк, а на остатки проценты. Цифровой рубль – средство платежа, а не хранения или инвестиций. Как всякая новая технология, цифровой рубль – угроза. Традиционным институтам, роль которых снижается вместе с транзакционными издержками для экономики в целом. Банкам предстоит предложить новые технологии, новые сервисы и новые тарифы. Верю, они справятся.
18: Сумма технологий на Бизнес FM. Прямо сейчас.
2: Один человек погиб после атаки беспилотников в Подмосковье. По уточненным данным, 37 пострадали. Это сообщил губернатор Воробьев. Также он заявил, что обломки дрона упали на здание детского сада в Электростали. Произошло возгорание. Пострадавших среди детей и сотрудников нет. Все подробности в нашем дальнейшем эфире. 12:17 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». А сейчас о том, как находят себя в бизнесе ветераны. Вернувшись из зоны СВО, Евгений Шушков открыл свое дело. Но очень быстро одна предпринимательская идея выросла в нечто большее. Подробнее Олеся Савоськина.
18: После службы в бизнесе. Специальный репортаж Олеси Савоськиной.
20: 15 лет в правоохранительных органах, многочисленные командировки в горячей точке, в том числе 8 месяцев в зоне СВО. О собственном деле Евгений Шушков задумывался давно. Вернувшись со службы, он наконец смог воплотить эту мечту и открыл в Вологде частную охранную организацию «Рубин». Но такой старт требовал серьезных вложений, а денег у Евгения не было.
21: Это было достаточно дорого для меня, как ветерана, у которого сейчас и нет свободных средств, но здесь помогли и помогали друзья где-то финансово, где-то советом, где-то помощью через знакомых. Здесь такая совместная работа. И поэтому я хочу выделить этих вот ребят, которые не остались в стороне, а заметили в нас потенциал и помогали нам и помогают. Так же, как и государство дает старт нам в плане поддержки.
20: Во время участия в программе «Герои Русского Севера», региональном аналоге федерального проекта «Время героев», вместе с наставниками Евгений доработал идею проекта. Но частная охранная организация стала только началом. Очень скоро к ней добавили есть еще два направления. Спортивно-патриотический клуб «Рубин» и кадровый центр «Рубин Плюс». Серьезную поддержку оказал и город. Администрация Вологды передала помещение под будущий офис, а спортивно-патриотическому клубу к осени пообещала предоставить отдельную площадку для занятий. Сегодня частная охранная организация уже работает с первыми заказчиками и ведет переговоры по крупному контракту, а спортивно-патриотический клуб набирает первые группы.
21: Это разные три проекта. Это частная охранная организация и «Рубин Плюс», которая занимается трудоустройством граждан определенных категорий. А спортивно-патриотический клуб – это общественная организация, куда входят ветераны боевых действий также и ребята, которые ведут деятельность по помощи центрам для детей, оставшимся без попечения родителей. У ветерана есть навыки, которые он накопил всю жизнь. Он занимался тем, что отдавал жизнь родине. Теперь он готов эти навыки передавать молодежи. Будут и коммерческие группы, и льготные категории. К примеру, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети участников специальной военной операции, дети из многодетных семей будут заниматься бесплатно. Сейчас пока ведутся тренировки у одной группы детей. С сентября планируют открытие вторая группа, то есть будет самбо и боевое самбо.
20: А сейчас самбо, да, идет?
21: Сейчас самбо, да. Возрастная категория от 5 до 10 лет. У меня дочка туда ходит, ей очень нравится самбо. Как-то поменяла ее. Она стала такая более осознанная, взрослая, что ли.
20: Кадровое направление пока только начинает развиваться. Но, по мнению Евгения, оно весьма перспективное.
21: Я думаю, что самое доходное – это будет частная охранная организация. Но деятельность по подбору персонала тоже поконкурирует, потому что большой поток ребят пойдет, и нужно будет ребят как-то грамотно трудоустраивать. Приоритет, конечно же, на опытных бойцов, которые прошли через горячие точки и являются ветеранами боевых действий.
20: При этом вместе с друзьями Евгений продолжает поддерживать тех, с кем проходил службу.
21: Мы запросили у ребят, нужно ли приехать с какими-то подарками. Было дело перед Новым годом. Мы практически пятитонник загрузили разными материалами, помощью, в том числе и спортивным питанием. Я лично съездил.
20: Но новый этап жизни потребовал перемен и от самого Евгения.
21: Для меня это сейчас момент, когда мой потенциал раскрывается. Стать бизнесменом, наверное, я хотел всегда. Получается, вышел в отставку и сразу же начал работу в этом направлении проводить. Наверное, самый сложный момент – это понять, когда нужно и кому делегировать свои функции. Нужно довериться человеку, найти людей, чтобы был действительно заинтересован в том, чтобы это направление развивалось. Но потихоньку мы с этим справляемся.
20: И только теперь, оглядываясь назад, Евгений признается, все это оказалось гораздо большим, чем просто собственный бизнес.
21: Это на самом деле самая качественная адаптация, заняться чем-то. Я полностью увлекся. И процесс организации, поддержки, ведения бизнеса. Для меня это было своего рода мост, перейдя через который я плавно вошел в деятельность и сейчас с удовольствием развиваю ее. И здесь я перестал бояться, я стал получать знания, идти, развиваться. И для меня это своего рода слоган, что ли, стал такой по жизни, что если где-то тяжело, то я на правильном пути.
18: После службы в бизнесе. Специальный репортаж Олеси Савоськиной.
2: К другой теме. 95-й бензин. На бирже Санкт-Петербурга по итогам недели подорожал почти на 4%. Дизельное топливо в пределах процента. Также сообщается, что биржа допускает расширение механизма поставок только конечным потребителям с бензина на другие товары. Между тем, принцип заправки в зависимости от четных или нечетных цифр номеров машин ввели в Тамбовской области с 20 июля, чтобы стабилизировать спрос на бензин. Как обстоят дела сейчас в других российских регионах, подробнее Светлана Чередникова.
0: Петербургская биржа разместила на сайте презентацию, где разъясняет новые правила продажи бензина, которые вступают в силу с 21 июля. Речь в ней идет о внедрении механизма поставок топлива только конечным потребителям, чтобы исключить из цепочки трейдеров, осуществляющих крупнооптовые покупки бензина на бирже, а затем перепродающих его в рынок. В самом Петербурге в пятницу вечером, согласно сервису Яндекс.Заправки, в час пик наблюдали сильные и средние очереди. При средних ценах на 95-й бензин чуть больше 70 рублей за литр. В канистры заливают по 19 литров, в баке по 20-30 литров, рассказал директор по развитию компании «Петербургское такси 068» Андрей Белов.
5: В
4: Санкт-Петербурге очередь там в 3-4 машины, ну или в 5, некоторые заправки повышают цены, такси не повышает цены в связи вот со всей этой ситуацией. Даже если топливо вырастет сейчас сколько-то процентов, то в такси повышение цены вы увидите не раньше августа-сентября. Говорит только о Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Если кто-то вам говорит, что он провел в очереди на заправке несколько часов, то это наглая ложь. Это происходит, когда, допустим, на заправке нет топлива вообще, и люди зачем-то там стоят. Тех 20-30 литров, которые сейчас заправляют на заправке, вполне достаточно на смену.
0: В Краснодаре ситуация хуже, чем в Петербурге, но лучше, чем была раньше пару недель назад. Очереди сократились с 1,5 километров до в среднем 20 машин. Это на АЗС вертикально интегрированных компаний. В бак заливают максимум по 15-20 литров, в канистры не заливают вообще. В связи с этим многие горожане отказались от личных авто и передвигаются на общественном транспорте, говорит автор телеграм-канала «Про такси», учредитель Центра развития таксопарков, таксист Егор Рябков.
5: «Газпром», «Лукойл» и «Роснефть». Там бензин есть по вполне обычной цене. Да, может не быть, например, там 92-го, есть отпуск 95-го, или на «Лукойле» бывает, что нету, например, 95-го, есть 92-й и 100-й. И если 92-й и 95-й, они примерно одинаково стоят на всех заправках, то есть в районе там 70, ну, может быть, 75 рублей, то 100-й бензин совершенно спокойно, они там продают за 99-40, за счет этого, наверное, как-то выживают. Бывает, что бензин заканчивается, и тогда отпуск прекращается. Но в целом вот они уже работают не 2 часа в день, как раньше, а практически целый день. А на заправках поменьше, Петрол-Офис или РТК, стоимость бензина достигает 130-140 рублей за литр. Вообще никаких очередей нет.
0: Сложная ситуация с 95-м бензином в Архангельске. На заправках добывающих компаний он бывает с периодичностью. Перерывы в 4-5 часов до приезда нового бензовоза. И тогда автомобилисты могут стоять в очереди всю ночь. На небольших местных АЗС литр 95-го стоит 130 рублей. Впрочем, и там он быстро заканчивается. Но если топливо на заправке есть, в очереди придется провести немного, полчаса-час, отмечает автомобилист Сергей.
22: Есть места, где кроме частных заправок никого нет вообще, никаких федеральных сетей. Вот там сложности.
23: Заправляют ли в канистры и есть ли эти канистры?
22: Канистру я лично заказал на Валберис. Она мне пришла, мне сказали отсрочка. 20-литровая канистра обошлась мне 4500 рублей. На Татнефти вчера наблюдал такую ситуацию, что женщина борется с водителями, которые заправляют в канистры. Но люди все равно заправляют, она их отключает, канистры запрещены, но женщина ничего не может поделать. Она одна сидит, как оператор, а очередь из 30 машин. Один из 10 пытается заправить канистру.
0: В связи с топливными проблемами в ряде регионов ввели принцип заправки по четным и нечетным номерам машин. Судя по всему, это работает. Например, в Орловской области такая схема была с 4 июля. И сейчас ее отменили, так как очередей на АЗС не стало. Аналогичный чет-нечет в Курске. Вот что рассказал нам местный предприниматель, автовладелец Илья Петлин.
24: У меня все автомобили дизельные. С дизелем проблем нет. С бензином в городе стоят очереди на заправках. Но за городом, буквально за пост ГАИ, на заправках топливо есть по нормальным ценам, и особо очередей там никаких нет. В городе начали по номерам автомобилей заправлять, там четные, нечетные номер. Где на заправках ценники чуть повыше ставят, там очередей нет. Топливо подвозят, машин на дорогах очень много. 92-й 66-23, вот я возле Лукойла стою. 95-й 72-51 ценник. Да, цены подняли все в городе на такси.
0: В Красноярске самые низкие цены у «Газпрома» 69 рублей за литр 95-го. И самые длинные очереди. Но на многих заправках уже несколько дней бензина нет. На «Лукойле» топливо дороже, 80 и выше. На коммерческих АЗС небольших сетей 95-й по 130 и 92-й по 120. Без очередей. На большинстве АЗС лимит 30-40 литров. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: Госдума 21 июля обсудит поправки о стабилизации топливного рынка. Это сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. Ранее Кабмин внес проект поправок, содержащий меры по стабилизации цен на ГСМ.
25: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 12:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Один человек погиб при атаке дронов ВСУ на Подмосковье. Сегодня ночью пациент из Электростали скончался от полученных травм в больнице, сообщил губернатор Андрей Воробьев. По уточненным данным, всего пострадали 37 человек в результате атак. 8 из них в тяжелом состоянии. В Электростали обломки беспилотника упали на здание детского сада. Возгорание на площади 100 квадратов ликвидировано. Пострадавших среди детей и сотрудников детсада нет. Продолжается работа по ликвидации последствий атаки ВСУ на регион. Украинские дроны атаковали объект энергетики в Курчатовском районе Курской области. Более 46 тысяч потребителей остались без света в 5 районах региона. Специалисты приступят к восстановлению энергоснабжения, как только появится возможность провести работы, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Сегодня в Севастополе не будет свободной продажи топлива на АЗС. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. В пятницу бензин и дизтопливо там также не отпускали. В четверг 5 севастопольских АЗС сети «Атан» продавали бензин 95-й марки «Ультра» в объеме не более 20 литров на машину. Япония возобновит отправку студентов на стажировку в Россию с августа 2026 года. Как передает портал Neon News, в этом году МИД страны планирует направить несколько десятков человек в Россию на несколько недель. За это время участники смогут пообщаться с российскими студентами, изучающими японский язык, а также посетить местные культурные учреждения. Программа студенческих поездок в Россию была заморожена в 2022 году, однако, как пояснили в японском МИДе, несмотря на сложную ситуацию, в том числе в двусторонних отношениях, стороны не должны сворачивать все каналы связи. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина первого в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Умер один из раненых в подмосковной Электростали, сообщил глава Московской области Воробьев. Также он уточнил, что ранения получили 37 человек. Выяснилось, что в Электростали обломки БПЛА упали на здание детского сада. Пострадавших нет. Кроме того, ВСУ ночью ударили по двум центрам Wildberries в Тамбовской области и в Электростали. В Котовске погибли 7 сотрудников, десятки пострадавших. Китай представил крупнейшую модель искусственного интеллекта Kimi K3. Она значительно опережает по производительности конкурентов-соотечественников, включая DeepSeek. А как разработка показывает себя в сравнении с американскими моделями и сможет ли их опередить? Продается АЗС. Владельцы независимых заправок стали активно выставлять их на продажу, пишет «Известия». Заявлено, что среди причин ухудшение финансового состояния дефицит топлива. А мы позвонили по объявлениям на Авито. Все подробности в эфире. Бизнес FM. Продам АЗС. Готовый бизнес, стабильный поток клиентов. На рост числа подобных объявлений обратила внимание газета «Известия». Действительно ли владельцы частных заправок стали выставлять их на продажу? И есть ли смысл покупать АЗС? Об этом Михаил Задорожный.
1: По информации издания, за последний месяц на порталах с объявлениями о коммерческой недвижимости появилось более 150 предложений о продаже АЗС. Вилка цен от скромных 1 миллиона рублей и до 150 миллионов. В Уфе целая сеть из 13 заправок продается за 350 миллионов рублей. Причины, по которым владельцы частных АЗС пытаются от них избавиться – ухудшение финансового состояния собственников, а также дефицит топлива в ряде регионов. Мы пообщались под видом потенциального покупателя с авторами нескольких таких объявлений. Только в одном случае нам подтвердили, что АЗС выставлены на продажу из-за проблем с бензином, и вообще бизнес стал сложным. Другой продавец сказал, что не принимает никакого участия в управлении бизнесом из-за проблем с партнером-совладельцем АЗС, поэтому и продают свою долю в 50%. Причина продажи – еще одной заправки.
3: Дело не мое, это дело было мною куплено, просто вложенные средства определенные. Я брал ее в замороженном виде, не использовал ее. Заправка мне неинтересна в том отношении, что сейчас вот сыну надо квартиру брать. Я инвестор, у меня не один объект. Я не думал входить в рынок. Я брал объекты, которые в дальнейшем продать.
6: Давно это объявление висит?
3: 1.5 месяца где-то.
1: Справедливости ради, выставляют на продажу не только частные заправки. Например, «Газпром», как следует из сообщения на его сайте, пытается избавиться от непрофильных активов, в котором отнесены АЗС в Астраханской, Ростовской, Тамбовской и Нижегородской областях. Цена от 1 миллиона до почти 14 миллионов рублей. Некоторые ищут покупателя уже 4 года. Из общения с продавцами стало понятно, что интерес к таким активам сейчас небольшой. Например, автор одного из объявлений признался, что за 1.5 месяца ему позвонил только один потенциальный покупатель. Некоторые продавцы готовы немного уступить в цене, в разумных пределах, которые, правда, не обозначены. Мы спросили, почему заправки выставляют на продажу, у руководителя сети АЗС «Стандарт Ойл» Нижегородской области Александра Вахрушина.
7: Если кто-то продает частные заправки просто от того, что либо запал пропал, порох кончился и так далее, то эти заправки будут просто стоять и не будут они продаваться 100%. Они не нужны никому сейчас, вообще не нужны. Те места, которые достаточно проходимы и большей популярностью пользуются, они, как правило, рабочие и держатся на плаву. Но те, которые на отшибе или далеко находятся от поселков или от городских округов, они уже умерли, и их никто не будет покупать. Сейчас продаются именно те заправки, которые вообще не востребованы давным-давно. Их стоимость завышается 10-кратно, они просто не стоят этих денег.
1: Сам топливный бизнес достаточно сложный, а сейчас еще и рискованный из-за перебоев с поставками бензина и дизеля. И владельцы независимых АЗС не раз жаловались на то, что работают в ноль, а иногда даже в убыток. Неудивительно, что частные инвесторы не спешат вкладываться в такие активы. «Известия» насчитали 150 объявлений о продаже АЗС, хотя в действительности их может быть больше, однако массовых распродаж не наблюдается. В «Авито» нашей радиостанции сообщили, что ажиотажа нет, и они не видят роста числа выставленных на продажу заправок. Михаил Задорожный, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Китай представил крупнейшую в мире модель искусственного интеллекта. Kimi K3 значительно опережает по производительности своих конкурентов-соотечественников, включая DeepSeek. И по сравнению с американскими моделями, новая китайская разработка также показывает хорошие результаты. Так что технологический разрыв между Китаем и США резко сократился. Продолжит Валерий Бадоев.
8: Примечательно, что, как отмечает Bloomberg, после запуска Kimi K3 от китайского стартапа Moonshot, акции американских компаний IT-сектора резко попадали. Китай уже в состоянии производить вполне конкурентоспособные модели. При этом огромных инвестиций, как в США, для этого не требуется. Вот инвесторы в очередной раз и засомневались в адекватности оценки американских компаний в сфере ИИ-технологий и полупроводников. Разработчики Kimi K3 заявляют, что эта модель крупнейшая в мире. У нее рекордные 2 триллиона 800 миллиардов параметров. Очень грубо говоря, эта цифра определяет то, насколько модель в кавычках «умная». То есть Kimi K3 не только отвечает на какие-то вопросы пользователя, но и может хорошо планировать последовательность действий и выступать подобием в кавычках «мозга» в системе ИИ-агент. Продолжает генеральный директор компании Neval AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
9: Количество параметров напрямую связано с тем, насколько много знаний в модели может быть. Но кроме знаний, также размер модели коррелирует с тем, насколько долго и как именно она может в принципе рассуждать. И модели меньшего размера, они подходят не для того, чтобы планировать и проектировать сложные шаги, а только для того, чтобы их выполнять. В целом можно сказать, что Китай сохраняет свою вот эту уверенную вторую позицию на рынке. AI. Супер интересно, как это поменяется в ближайшее время, потому что мы видим, что последние релизы у американских лабораторий были построены вокруг того, чтобы не дать Китаю скопировать легко их модели.
8: Как пишет Рейтер, среди аналитиков ранее существовал консенсус, что Китай по ИИ-технологиям отстает от США примерно на полгода. Однако релиз Kimi K3, как и в целом ускорившиеся темпы разработки, показывают, что Китай значительно сократил разрыв. Он по-прежнему отстает, но далеко не так сильно. При этом и США тоже не стоят на месте. Искусственный интеллект в целом стал развиваться гораздо быстрее, благодаря тому, что каждая новая ИИ-модель используется в разработке еще более новой и совершенной ИИ-модели. На конкретном примере Kimi K2 и так была довольно неплохой нейросетью. И с ее помощью как раз и была создана новая Kimi K3. Причем у нее открытый исходный код, то есть ее можно использовать в российских разработках, отмечает генеральный директор AI-эксперт, старший преподаватель кафедры кибернетика НИАУ МИФИ Роман Душкин.
10: Китайские модели, они открыты, их надо брать и использовать. Наше общество достаточно высокотехнологично. Почему мы не можем там взять Kimi K3, например, и начать использовать ее для разработки? Я имею в виду, конечно, про массовых. Компании, которые занимаются разработкой, все, естественно, давно это используют. используют в своих процессах, это никаких проблем нет. Но вот массово на государственном уровне, чтобы вот это все было, поддерживалось и так далее. Вот почему-то этого пока не наблюдается. Китай рванул вперед, потому что вот он получил тоже такие средства производства. Вот и все объяснение.
8: Председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту сравнил значимость этой технологии со значимостью изобретения парового двигателя и электричества. И, как отмечает Рейтер, пока США воздвигают железный и занавес, Китай делает ставку на международное сотрудничество, предлагая глобальному югу и модели с открытым исходным кодом. Осталось лишь этим предложением воспользоваться. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Бизнес FM.
2: Открытый финал. В воскресенье 19 июля в Нью-Йорке состоится финальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины. Ценами на билеты возмущаются страны-участницы. ФИФА трансформирует правила, а город окутал смог. Продолжит Ольга Кашинская.
11: Главный вопрос, связанный с предстоящим финалом, успеет ли в Нью-Йорке рассеяться смог. Дым на город идет из Канады, где сейчас полыхают лесные пожары. В мировых СМИ активно обсуждают перспективу переноса матча в другой город и на другую дату. Однако ФИФА отмалчивается. Как пишет аргентинская газета «Але», ссылаясь на источники, перенос матча все-таки не планируется. Похоже, организация рассчитывает на то, что смог в городе рассеется из-за дождя, и финал пройдет в назначенное время. Но этот сценарий выглядит довольно утопично, рассказывает жительница Нью-Йорка Диана Лесничая.
12: Это все похоже на такой туман, ничего не видно. Если ты долго находишься на открытом воздухе, в горле начинает першить. Из того, что я знаю, сборная Испании уже провела там тренировку, даже несмотря на уровень загрязнения. Он указывается как unhealthy или даже hazardous. ФИФА ничего не говорит о переносе. То есть я понимаю, что логически они могут перенести, там, не знаю, в Майами, например. Но что они будут делать с людьми, которые купили билеты по $20,000? Пока все надеются на то, что дождем воздух немного очистится. Но я не знаю, насколько вообще дождь

0: Реальную продолжительность халфтайма с учетом выступлений и демонтажа сцены эксперты оценивают как минимум в полчаса, хотя точной информации об этом до сих пор нет. Футбольные фанаты по всему миру возмущаются американизацией происходящего и таким вольным обращением с правилами, которое за время этого мундиаля происходит далеко не в первый раз. Продолжит комментатор Матч ТВ, который будет работать на финале, Константин Генич.
1: Ну, на этом чемпионате мира есть абсолютно беспредельные вещи и есть вещи, на которые можно где-то закрыть глаза и отнестись с пониманием, но я думаю, что дальше этого чемпионата мира подобные вещи тяжело будет продолжать интегрировать. Никаких пауз, hydration break'ов не будет внутри еврокубковых матчей, европейских чемпионатах тоже. Поначалу это выбешивало, поначалу это приводило в ступор. Зачем, для чего, ведь не так жарко. И потом уже начали чуть-чуть с этой мыслью свыкаться. На этом чемпионате мира он вообще по-своему эксклюзивный, по-своему уникальный, потому что никогда такого количества команд не было. Добавилась еще одна стадия, добавились новые правила, добавились удаления за прикрытый рот рукой. По-моему, впервые в истории вот так открыто просто вмешивается государство в дела спорта. 30 минут, которые нас ожидают в финале, это тоже что-то новое, удивительное. То есть надо монтировать сцену, потом демонтировать все это. Огромное количество подтанцовки, музыка. Как эти 30 минут еще отразятся на игроках, как это все отразится на самой игре. Действительно, уникальный чемпионат.
0: Сейчас стоимость билетов на финальную встречу на стадионе MetLife, который вмещает 82,5 тысячи зрителей, начинается от 8 700 долларов или 680 тысяч рублей. Это если на галерку. Цены на места поближе к полю могут доходить до 8-9 миллионов в пересчете на рубли. Есть и эксклюзивные предложения от FIFA стоимостью в миллионы долларов. Это возмутило и одну из стран-участниц финала. Президент Королевской Испанской Футбольной Федерации осудил высокую стоимость билетов, из-за которой доступ на стадион будет закрыт для многих испанских болельщиков. Еще на старте продаж цена билетов на финал чемпионата этого года была в 7 раз выше, чем на чемпионате 22 года в Катаре. А в ходе чемпионата суммы кратно выросли. На ресейл-платформах цены на билеты ниже, но не намного, рассказывает член команды организаторов церемонии открытия и закрытия чемпионата мира по футболу в 26 году Ольга Гончарова.
2: Сильно дороже все билеты здесь. На финал сейчас колеблются билеты, начиная от 7500. Это ресейл, то, что перепродает. Это какие-то места совсем-совсем высоко. И заканчивая 51 950. Я помогала знакомым купить билет. Они купили билет второй категории официально через FIFA за 7380, это вторая категория.
0: По московскому времени финальный матч начнется в 10 вечера в воскресенье. Что покажут российским зрителям в халфтайме, пока неизвестно. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Григорий Гуреев, Бизнес FM.
3: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix EDE. Гибридный внедорожник номер один от 5 865 тысяч рублей.
4: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
3: STO Exlantix EDE ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
5: Exceed. Born for more.
3: Реклама. Не оферта.
6: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
7: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
9: Деньги. В качестве платежного средства люди когда-то использовали золотой песок. В Японии его фасовали в бумажные кульки. В Древней Мексике засыпали в трубку птичьего пера и использовали как полноценные деньги. А во времена золотой лихорадки в той же Мексике он был единственной валютой.
10: История денег на Business FM.
11: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
12: Девочки в пап, мальчики в мам. Как общее правило, эта бытовая легенда не подтверждается, как и то, что младенцы больше похожи на отцов, чем на матерей. Сходство с родителями изучали на фотографиях. Оно меняется у ребенка с годами, но устойчивого статистического перевеса не нашли. У подобных бытовых легенд есть фундаментальная генетическая причина – это половые хромосомы. Если все остальные, так называемые аутосомы,

0: хромосомы передаются обоими родителями независимо от пола ребенка, то половые хромосомы избирательно. Отец всегда передает Y-хромосому сыновьям, тут нет выбора, а свою X-хромосому – дочерям, в геноме которых она как бы конкурирует с материнской. Сын же получает свою единственную X-хромосому от матери. Этим объясняется передача X-сцепленных признаков и болезней, например, некоторых видов гемофилии и дальтонизма. Иногда они проявляются через поколение. Интеллект от матери, возможно, самая популярная народная идея. Гена интеллекта нет, а то, что мы называем умом, распределено по всему геному и во многом определяется питанием, образованием, домашней средой. А вот лысина от матери более правдоподобна, поскольку ген рецептора андрогенов расположен на материнской X-хромосоме. Но и тут много факторов. Известно, что риск может повышаться при наличии облысения у отца, дедов и братьев. ДНК в среднем приходит примерно наполовину от каждого родителя. Но вклад в видимый признак не делится пополам. Ребенок получает уникальную смесь вариантов. Семейное сходство реально, но жестких правил передачи генов нет. Видимо, яркие совпадения запоминаются гораздо лучше, чем многочисленные несоответствия.
1: Другим наука на Бизнес FM.
2: 12:47 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Инвалиды могут заправляться без очереди, но на многих АЗС этого не знают.
1: Итоги недели.
2: Право на приоритетное обслуживание имеют также водители, перевозящие детей-инвалидов. В редакцию «Бизнес FM» обратилась жительница Нового Уренгоя, которая проехала на машине от дома до Архыза и обратно с ребенком-инвалидом. И теперь решила рассказать о том, как на практике работает, а точнее не работает эта льгота. Иван Медведев подробнее.
3: Почти 9 тысяч километров за рулем с 8-летним ребенком с расстройством аутистического спектра. И каждый раз одна и та же история. Отказы в заправке без очереди и, мягко говоря, недопонимание со стороны других водителей. Чтобы избегать этого, Марина из Нового Уренгоя в относительно небольших очередях даже не пыталась воспользоваться своим законным правом на приоритетное обслуживание на АЗС. Но когда речь шла о нескольких часах ожидания, они с мужем пытались доказать заправщикам, что имеют право на эту льготу. Итог почти всегда был один. Сотрудники заправок отказывали в заправке без очереди, муж оставлял жалобы, на следующий день ему звонили представители той или иной нефтяной компании, приносили извинения и предлагали приехать и заправиться в любой момент. Но семья уже была в нескольких сотнях километров от АЗС, рассказывает Марина.
4: Все время нам говорили, мы вас пропустим, только вы идите договаривайтесь. Но вы представляете, как ребенок-инвалид в машине идти договариваться с разъяренной толпой. Я всегда в машине плакала, потому что мне прилетало, да, твой ребенок-инвалид, это твои проблемы, у вас трудности и у нас трудности. За все время вот мы заправились вот так, как положено, всего лишь один раз. На трассе Дон, когда мы ехали уже с Архыза в Москву, один раз на Газпромнефти, вот так, как положено, девушка вышла, остановила поток, сказала, здесь ребенок-инвалид. Мы припарковались задом, нас заправили, мы сказали спасибо большое, и все, и уехали.
3: Сама льгота была закреплена указом президента России еще в 1992 году. По закону право на приоритетное обслуживание на предприятиях торговли и в других организациях, работающих с населением, АЗС относится к этой категории, имеют инвалиды первой и второй групп, дети-инвалиды и лица, сопровождающие детей-инвалидов. Для заправки вне очереди самим инвалидам нужно предъявить справку, подтверждающую факт установления инвалидности, и документ, удостоверяющий личность. Лица, перевозящие совершеннолетних инвалидов, права на эту льготу не имеют. Она положена только людям, которые перевозят детей с инвалидностью. И такой ребенок должен находиться в салоне автомобиля. За рулем в этот момент могут быть не только родители, а машина не должна состоять ни в каких реестрах, продолжает владелец юридической компании «Заутренников и партнеры» Константин Заутренников.
5: Достаточно будет документа, подтверждающего инвалидность и факта о нахождении этого ребенка в машине. И, соответственно, владелец машины предъявляет документ, что он владелец либо лицо, которое управляет машиной по доверенности, показывает, что с ним едет ребенок инвалид, показывает документ, что этот ребенок является инвалидом. Я думаю, этого будет достаточно. Могут, конечно, возникнуть вопросы на практике, что вы не родители. Это, как говорится, чем больше документов будет у наших льготников, тем лучше. Но в законе, еще раз повторюсь, речь идет о лицах, сопровождающих ребенка инвалида. То есть, с точки зрения закона, Безусловно, это может быть любое лицо, которое его сопровождает.
3: И некоторые «предприимчивые» в кавычках граждане уже начали этим злоупотреблять. Большой резонанс вызвала история из Пензы, где женщина сняла ролик, в котором с гордостью рассказывала о придуманном ей лайфхаке. Это ее терминология. А видео она назвала «Взяла ребенка-инвалида у подруги в аренду».
6: Ну, то чувство, когда надо заправить машину, и ты взяла у подруги ребенка с инвалидностью. Взяла справочку и поеду сейчас заправлять машину без очереди. Лайфхак.
3: Позднее мать того самого ребенка заявила, что девушка на видео – это крестная мальчика, а автомобиль, на котором они ехали, имеет соответствующую регистрацию для перевозки человека с инвалидностью. При этом женщина отметила, что не знала о том, что подруга записала этот ролик и сама была в шоке. Видео уже заинтересовалась полиция. Личность автора ролика установлена, проводится проверка. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Business FM.
2: Только если нет свободных мест.
1: Итоги недели.
2: В Минпросвещении объяснили, в каком случае школа может отказать ребенку в поступлении в 10 класс. Девятиклассники бьют тревогу из-за проблем с зачислением. Почему детей отказываются принимать в старшую школу и что делать родителям, продолжит Наталья Шашина.
7: Родители школьников и сами дети из разных регионов жалуются на сложности с переходом в 10 класс. Бизнес FM недавно рассказывала об этой проблеме. В некоторых школах еще в начале года предупредили, что старшие классы будут только профильные, например, технические и гуманитарные. И чтобы поступить, нужно пройти конкурс по среднему баллу аттестата, оценкам за ОГЭ, а иногда еще и собеседованию. Как заявили в Минпросвещении, если ученик успешно прошел такой отбор, отказать ему в зачислении нельзя. Если в школе, где ребенок окончил 9 класс, нет свободных мест, ему должны подобрать место в другой доступной школе. Как рассказывает Юлия, мама выпускницы 9 класса одной из московских школ, родителей весь год предупреждали, что шансы остаться в учебном заведении зависят от баллов.
8: Прям с начала 9 класса начинается прессинг, собирается собрание, на котором говорят, что вот этот средний балл будет 4,25. Если вы набираете меньше, то дальше мы берем в приоритетном порядке. То есть если к нам, например, пришло 30 человек с улицы с баллом лучше, чем у нас, мы возьмем 30 человек с улицы и с вами попрощаемся. Реально прям ровно так говорили. Проблем именно в нашем классе я не замечала. То есть все, кто хотели попасть в 10 класс, попали. Все, кто хотели уйти, написали на свои баллы и ушли в колледжи.
7: При этом, как отмечает профильное издание МЕЛ, в школах не говорят или делают это очень неохотно, что если дети не смогли поступить в профильный класс, они могут подать заявление в общеобразовательный. Его должны открывать, если есть спрос. В больших школах от 20 заявлений на поступление, в маленьких от 12 заявлений. А некоторые директора трактуют практику конкурсного отбора по-своему и фантазируют с созданием профильных классов, говорит директор Санкт-Петербургского лицея номер 369, член Общественной палаты Петербурга Константин Тхостов.
9: Мои коллеги, директора школ, весьма самовольно трактуют действующие нормы закона об образовании и устраивают конкурсные наборы в 10 класс в несуществующие профили. Ну, представьте себе, общеобразовательная школа, у нее в свидетельстве о государственной аккредитации в лицензии прописаны общеобразовательные программы. Никакой углубленки нет. И вдруг в 10 классе появляется химико-биологический профиль. Ну, согласитесь, это как-то странно. Вот ты 9 лет учил детей общеобразовательной нормальной рабочей программе ровно для того, чтобы вдруг ограничить право на получение аттестата об окончании полной школы за 11 класс введением каких-то условных профилей, там, информационно-технологических, химико-биологических, медицинских и прочее.
7: В Минпросвещении для поиска другой школы родителям рекомендуют обращаться в региональные или местные органы образования. Но если в Москве еще есть шансы найти подходящее учреждение недалеко от дома, в небольших городах все сложнее, констатирует директор научно-образовательного центра развития образования Высшей школы государственного управления президентской академии Владимир Пленов.
10: Опять же, если речь идет о небольшом городке, например, или поселке городского типа, где одна единственная школа, где один единственный колледж, в котором тоже набор специальностей и профессий, он не беспределен, и выбирать приходится из того, что есть. В любом случае, какие-то ограничения накладываются инфраструктурными причинами, и всегда надо смотреть, конечно, и родителям тоже, искать компромиссные решения.
7: Главный совет, который эксперты дают родителям, родителям проверять законность отказа в зачислении. И если отказывают незаконно, жаловаться в вышестоящие инстанции – Департамент образования, прокуратуру и Рособорнадзор. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: Карьера с Ольгой Дементьевой.
11: Каждый пятый сотрудник в России сегодня – это зумер. Поэтому работодателям важно начать адаптацию молодых кадров с понятного маршрута. А мотивационные речи уж потом. Давайте обсудим результаты исследования, где говорится, что поколение Z меняет рынок труда и заставляет компании пересматривать сам подход к управлению. Итак, исследование Fashion Bass Media и H2O Business Evolution показало, что молодым сотрудникам недостаточно просто предложить работу и рассказать о перспективах. Им важно понимать правила игры с самого начала. Когда руководитель говорит «со временем разберешься», для зумера это не мотивация, это неопределенность. А неопределенность – это один из главных факторов, который снижает вовлеченность. Поэтому первый вывод исследования очень простой. Адаптация начинается не с приветственной презентации, а с понятного маршрута. Молодому сотруднику важно знать, какие задачи у него будут в первый месяц, что считается хорошим результатом, кто поможет, если возникнут вопросы, и как он поймет, что движется в правильном направлении. Второй важный вывод касается обратной связи. Во многих компаниях до сих пор считается нормой обсудить результаты работы только в конце испытательного срока. Но для поколения Z это слишком долгий период без ориентиров. Намного эффективнее работают короткие регулярные встречи, где руководитель обсуждает прогресс, помогает разобраться со сложностями и вместе с сотрудником определяет следующие шаги. Еще одна интересная деталь. Почти половина участников исследования говорят, что ищут не стандартную карьеру, а собственный путь. Поэтому развитие для них – это не только новая должность. Это новые компетенции, более сложные задачи и возможность видеть, как растет их влияние на результат. Получается, что поколение Z повышает требования не к количеству льгот, а к качеству управления. И, возможно, главный вывод именно в этом. Сегодня конкурентным преимуществом работодателя становится не только зарплата или известный бренд компании. Мотивировать будут те руководители, которые умеют создавать понятную, честную и предсказуемую среду, где сотрудник понимает, что делать, зачем это делать и как можно расти дальше.
1: Карьера на бизнес-фм. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на бизнес-фм. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 12:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Центризбирком заверил списки кандидатов в депутаты Госдумы всех 11 партий, которые будут участвовать в выборах. Следующим этапом для политических объединений станет регистрация федеральных списков кандидатов. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут в России в течение 3 дней, 18, 19 и 20 сентября. Российские военные нанесли удары по объектам инфраструктуры ВСУ. Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских группировок поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются войсками этой страны. Также ударам подверглись пункты временного размещения украинских формирований и иностранных наемников в 143 районах. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло недалеко от города Карасук в Новосибирской области, сообщил региональный филиал Единой геофизической службы РАН. Рядом с эпицентром землетрясения находился узел Западно-Сибирской железной дороги. Разрушений и пострадавших нет. Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве более чем на сутки из-за жары. Предупреждение будет действовать до вторника, в воскресенье и понедельник. Максимальная температура воздуха в столице составит плюс 30 градусов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Час дня в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Умер один из раненых в подмосковной электростали, сообщил глава Московской области Воробьев. Всего ранения получили 37 человек. Также выяснилось, что в электростали обломки БПЛА упали на здание детского сада. Пострадавших нет. Кроме того, ВСУ ночью ударили по двум центрам Wildberries в Тамбовской области электростали. В Котовске погибли 7 сотрудников, десятки пострадавших. Товары, которые находились на пострадавших логистических объектах Wildberries, временно сняты с продажи. Это заявила глава компании Татьяна Ким. Будет ли Wildberries компенсировать потери селлерам, пока это в компании не комментируют. Ситуация с ценами и наличием топлива в российских регионах неоднородна. Между тем, 95-й бензин на Петербургской бирже по итогам недели подорожал почти на 4%, дизельное топливо в пределах 1%. Какие меры принимаются для стабилизации? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Ночная атака БПЛА по российским регионам унесла жизни 8 человек. Десятки ранены. В подмосковном Ногинске на нефтебазу упали обломки дрона. Произошел пожар. Рядом расположен родильный дом, который в целях безопасности эвакуировали. Пациентов и персонал оперативно перевели в другие медучреждения. Также эвакуировали жителей соседнего многоквартирного дома. В подмосковной электростали 37 человек получили ранения в результате падения БПЛА на территории склада Wildberries. Один скончал уже в больнице, еще 8 человек находятся в тяжелом состоянии. Пострадавший склад Wildberries считается одним из крупнейших в компании. Его площадь 155 тысяч квадратов находится в 50 километрах от Москвы. О случившемся «Бизнес FM» рассказал житель электростали Вадим.
12: Утром не спалось. В 5 утра услышал стрекот за окном. Подошел к окну, увидел, БПЛА летит. Где-то через 2 секунды взрыв раздался в районе Фрязьковское шоссе, в районе Макдональдса. Взрыв и столб дыма поднялся. Потом через какое-то время со стороны Wildberries 2 столба дыма черных повалило. Потом еще больше и больше разгорался.
2: Житель электростали Вадим. Атаке подвергся и логистический комплекс Wildberries в Котовске, это Тамбовская область. 7 человек, работавших в ночную смену, погибли. 25 были госпитализированы, некоторые в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. В основном это осколочные ранения, сообщил губернатор Тамбовской области. По его словам, беспилотники, которые нанесли удар по складу, были оснащены поражающими элементами для большего числа жертв. Сотрудники МЧС продолжают тушение оставшихся очагов возгорания. На складе Wildberries в электростали на объекте в Котовске пожар полностью ликвидирован, сообщила основательница Wildberries Татьяна Ким. Тем временем, по новым правилам, Wildberries не будет компенсировать продавцам потери за товары с атакованных складов. БПЛА или осколки прописаны компанией как форс-мажор, освобождающий ее от ответственности. Правила появились накануне в новой версии оферты. Ранее такие же правила ввел и Озон. Мой коллега Андрей Гаврилов пообщался с селлером Георгием. Он занимается продажей обуви через маркетплейсы. Бизнесмен говорит, что его товары пострадали на складах и в электростали, и в Котовске.
13: Товара было немало. Мы сейчас по самым грубым прикидкам на двух складах поврежденных в Котовске в электростали суммарно где-то товара на 500 000, может быть, чуть меньше. Это в наших ценах именно себестоимости, не говоря о продажных ценах, которые значительно выше, чем, естественно, себестоимость, это зарплата, аренда и так далее. То есть, как минимум 500 тысяч – это наш прямой убыток по цене закупки.
14: Скажите, а вам известно что-то о новых правилах маркетплейса, который не несет ответственности в случае удара беспилотников по складам?
13: Да, вот уже ознакомились с этими правилами. Не знаю, будем рассчитывать на то, что это все-таки будет как-то покрываться государством, поскольку государство выплачивает же за поврежденные квартиры, которые были повреждены в результате атак БПЛА. Наверное, логично бы поддержать и продавцов, потому что там, я так понимаю, товары на этих ходах на миллиарды, какие-то разорятся совсем, потому что и так у многих положение было непростое. В этом плане можно понять маркетплейс, но непонятно, почему маркетплейс не страхует товар от такого риска, учитывая, что такой риск, он более чем реален.
14: В таком случае, как вы дальше будете работать? Может, придется страховать товары?
13: Возможно, придется страховать. В Озон мы уже оформили страховку буквально вот 10 минут назад на товары. Ну, до этого мы не страховали товар, потому что у нас компания небольшая, мы не видим прям таких серьезных рисков именно для товара, но сейчас уже об этом вплотную задумаемся. Новая политика, наверное, не поменяется, спишем на издержки, но и будем заниматься какими-то, возможно, судебными историями с Wildberries, если добровольно не будет никаких компенсаций выплачено. И будем как-то пытаться дальше выживать.
2: Георгий Селлер. Артур Мустафин продает через Wildberries бытовую технику. В случае ущерба товаров на складе потеряет сотни тысяч рублей. Говорит, что о новых правилах площадки тоже знает, не считает их справедливыми, но вынужден соглашаться, иначе не сможет продолжать бизнес.
15: У меня есть товар на электростали, но это в единицах, может быть, где-то 100 единиц. Бытовая техника 1200. На остатках сейчас нулевой остаток этим товаром. Не знаю, еще будем ждать, смотреть, что будет дальше. Ну, конечно, мне бы хотелось, чтобы товар разместили. А как бы по справедливости, я не знаю. Тут так устроено, что на ВБ, что в любые правила, которые он присылает, мы не можем отказаться. Если мы отказываемся от тех правил, которые он присылает, мы не можем торговать. Поэтому мы добровольно соглашаемся на все правила, которые он присылает. По-другому от вариантов нету. Ну, я думаю, неправильно так делать, потому что мы же даем товар, не берут себе ответственность, когда берут товар на себя. Мы не знаем, сколько там товара пропало, может быть, они себе заберут товар, например. Мы же не знаем, что происходит с товаром, мы даем ответственность. Я думаю, они должны возмещать какую-то часть, хотя бы потерю, долю какую-то.
2: Артур Мустафин. На что могут рассчитывать покупатели, если их товар, допустим, уже оплаченный, пострадал или был уничтожен из-за удара БПЛА, объясняет председатель общественной потребительской инициативы Олег Павлов.
16: До того момента, когда товар получен, риски повреждения, риски случайной гибели несет собственник данного товара. А собственником данного товара является продавец. И, как правило, все разбирательства происходят именно с продавцом. Поэтому потребители, если они свой товар не получили, им нечего переживать, не о чем беспокоиться. С большой долей вероятности, если он был предоплачен, деньги будут возвращены. Если еще не был оплачен, ну просто надо будет перезаказать, потому что сейчас происходит актуализация каталогов, реализация остатков, и если он доступен будет для заказа в ближайшие дни, значит, его реально привезут. Если же денежные средства не будут возвращены, конечно, можно будет написать претензию. Причем написать это можно и продавцу, и маркетплейсу, здесь без каких-либо проблем. Дальше уже маркетплейс, поскольку он фиксирует перевод продавцу денежных средств, он уже произведет в установленном порядке возврат. Я думаю, что до каких-либо судов, массовых или каких-то потребителями дело не дойдет, потому что здесь закон полностью на их стороне, и переживать этой ситуации не стоит.
2: Олег Павлов, председатель общественной потребительской инициативы Wildberries, пока не стали комментировать, будет ли предусмотрена компенсация за пострадавшие товары. В компании лишь отметили, что товары, которые находились на пострадавших логистических объектах, временно сняты с продажи и пообещали вернуться с информацией о них в ближайшее время. К другой теме. 95-й бензин. На бирже Санкт-Петербурга по итогам недели подорожал почти на 4%. Дизельное топливо в пределах процента. Также сообщается, что биржа допускает расширение механизма поставок только конечным потребителям с бензина на другие товары. Между тем, принцип заправки в зависимости от четных или нечетных цифр и номеров машин ввели в Тамбовской области с 20 июля, чтобы стабилизировать спрос на бензин. Как обстоят дела сейчас в других российских регионах, подробнее Светлана Чередникова.
17: Петербургская биржа разместила на сайте презентацию, где разъясняет новые правила продажи бензина, которые вступают в силу с 21 июля. Речь в ней идет о внедрении механизма поставок топлива только конечным потребителям, чтобы исключить из цепочки трейдеров, осуществляющих крупнооптовые покупки бензина на бирже, а затем перепродающих его в рынок. В самом Петербурге в пятницу вечером, согласно сервису Яндекс.Заправки, в час пик наблюдали сильные и средние очереди. При средних ценах на 95-й бензин чуть больше 70 рублей за литр. В канистры заливают по 19 литров, в баке по 20-30 литров, рассказал директор по развитию компании «Петербургское такси 068» Андрей Белов.
18: В Санкт-Петербурге очередь там в 3-4 машины, ну или в 5. Некоторые заправки повышают цены. Такси не повышает цены в связи вот со всей этой ситуацией. Даже если топливо вырастет сейчас сколько-то процентов, то в такси повышение цены вы увидите не раньше августа-сентября. Говорят только о Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Если кто-то вам говорит, что он провел в очереди на заправке несколько часов, то это наглая ложь. Это происходит, когда, допустим, на заправке нет топлива вообще, и люди зачем там стоят. Тех 20-30 литров, которые сейчас заправляют на заправке, вполне достаточно на смену.
17: В Краснодаре ситуация хуже, чем в Петербурге, но лучше, чем была раньше, пару недель назад. Очереди сократились с 1,5 километров до в среднем 20 машин. Это на АЗС вертикально интегрированных компаний. В бак заливают максимум по 15-20 литров, канистры не заливают вообще. В связи с этим многие горожане отказались от личных авто и передвигаются на общественном транспорте, говорит автор телеграм-канала «Про такси», учредитель Центра развития таксопарков, таксист Егор Рябков.
19: «Газпром», «Лукойл» и «Роснефть». Там бензин есть по вполне обычной цене. Да, может не быть, например, там 92-го, есть отпуск 95-го, или на «Лукойле» бывает, что нету, например, 95-го, есть 92-й и 100-й. И если 92-й, 95-й, они примерно одинаково стоят на всех заправках, то есть в районе там 70, ну, может быть, 75 рублей, то 100-й бензин совершенно спокойно, они там продают за 99-40. За счет этого, наверное, как-то выживают. Бывает, что бензин заканчивается, и тогда отпуск прекращается. Но в целом вот они уже работают не 2 часа в день, как раньше, а практически целый день. А на заправках поменьше, Петрол-Офис или УРТК, стоимость бензина достигает 130-140 рублей за литр. Вообще никаких очередей нет.
17: Сложная ситуация с 95-м бензином в Архангельске. На заправках добывающих компаний он бывает с периодичностью. Перерывы в 4-5 часов до приезда нового бензовоза. И тогда автомобилисты могут стоять в очереди всю ночь. На небольших местных АЗС литр 95-го стоит 130 рублей. Впрочем, и там он быстро заканчивается. Но если топливо на заправке есть, в очереди придется провести немного, полчаса-час, отмечает автомобилист Сергей.
20: Есть места, где кроме частных заправок никого нет вообще, никаких федеральных сетей. Вот там сложности.
21: Заправляют ли в канистры и есть ли эти канистры?
20: Канистру я лично заказал на Валберис. Она мне пришла, мне сказали отсрочка. 20-литровая канистра обошлась мне в 4500 рублей. На Татнефти вчера наблюдал такую ситуацию, что женщина борется с водителями, которые заправляют в канистры. Но люди все равно заправляют, она их отключает, канистры запрещены, но женщина ничего не может поделать. Она одна сидит как оператор, а очередь из 30 машин. Один из 10 пытается заправить канистру.
17: В связи с топливными проблемами в ряде регионов ввели принцип заправки по четным и нечетным номерам машин. Судя по всему, это работает. Например, в Орловской области такая схема была с 4 июля. И сейчас ее отменили, так как очередей на АЗС не стало. Аналогичный чет-нечет в Курске. Вот что рассказал нам местный предприниматель, автовладелец Илья Петлин.
22: У меня все автомобили дизельные. С дизелем проблем нет. С бензином в городе стоят очереди на заправках. Но за городом, буквально за пост ГАИ, на заправках топливные есть по нормальным ценам, и особо очередей там никаких нет. В городе начали по номерам автомобилей заправлять, там четные, нечетные номер. Где на заправках ценники чуть повыше ставят, там очередей нет. Топливо подвозят, машин на дорогах очень много. 92-й 66-23, вот я возле Лукойла стою. 95-й 72-51 ценник. Да, цены подняли все в городе на такси.
17: В Красноярске самые низкие цены у «Газпрома» 69 рублей за литр 95-го. И самые длинные очереди. Но на многих заправках уже несколько дней бензина нет. На «Лукойле» топливо дороже, 80 и выше. На коммерческих АЗС небольших сетей 95-й по 130 и 92-й по 120. Без очередей. На большинстве АЗС лимит 30-40 литров. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
23: Госдума 21 июля обсудит поправки о стабилизации топливного рынка. Это сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. Ранее Кабмин внес проект поправок, содержащий меры по стабилизации цен на ГСМ.
24: Реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
25: «Мир». Каждый день в твоих руках.
26: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир», ПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
27: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Погода в Москве.
23: Плюс 24 в столице сейчас. Днем нам обещали до плюс 26. Завтра до плюс 28. Дождей в выходные не ожидается. Тринадцать 14 в Москве. Вы слушаете «Бизнес ФМ».
27: Предпоказ с Александрой Сидоровой. Стриминги.
23: Сразу сразу в трех онлайн-кинотеатрах «Иви», «Старт» и «Винг» в середине июля повеяло холодом. «Холод» — название нового сериала с Любовью Аксеновой в главной роли. На экране — современная женская интерпретация графа Монте-Кристо. Героиня Аксеновой оказывается за решеткой за преступление, которое не совершала. Речь об аварии, в которой погибли ее муж и дочь. Женщина готовится к побегу из тюрьмы и к мести. На показе первых серий «Холода» была главный редактор индустриального медиа doc.ru Илона Егиазарова.
0: Любовь Аксенова органична в любой роли. Я не знаю другую такую актрису в ее поколении, которая так готовится к ролям. Я помню, как к Нюрнбергу готовилась. Она худела, она включала специальную музыку, она ни с кем не общалась, ограничивала себя во всем. Аскетичный образ жизни вела для того, чтобы сыграть бывшую узницу концлагеря. Сейчас она снова сушилась, чтобы придать телу изможденность. Она очень сильная актриса, и в данном случае она снова справляется и играет и отчаяние, и воскрешающее надежду и сломленность, и одновременно решимость. Что касается самого сериала, конечно же, он не избежал всех шаблонов сериалов на тему тюрьмы. Нас две серии прессуют бытовыми подробностями тюремной жизни. Нагнетает ощущение того, что здесь надо не жить, а выжить. Это с одной стороны, потому что тюремные реалии мы за последнее время посмотрели много где. Но здесь, помимо этих слабых сторон, есть сильная сторона, которая заключается в том, что здесь очень нетипичные образы. Начальника лагеря, который играет Олег Рязанцев, он всегда делает из любого своего появления на экране какой-то мини-бенефис. Надзирательницы, которые обладают метафорической речью, и это привносит какой-то юмор даже на экран. И вот эти изюминки заставляют надеяться на то, что дальнейшая вот эта экспозиция, две серии закончится, и дальше пойдет такой уже разговор об арках персонажных.
23: Главред doc.ru Илона Егиазарова про новый сериал «Холод» 18+. Уже на платформах «Иви», «Старт» и «Винг».
27: Выставки.
23: В новой Третьяковке на Крымском валу открылась выставка «Степан Эрзя. Мифология скульптуры» к 150-летию со дня рождения одного из самых самобытных мастеров прошлого века. Собрали более 80 произведений, которые скульптор, родившийся на территории современной Мордовии, создавал в России, Европе, Латинской Америке. Особенно интересны деревянные скульптуры из редких аргентинских деревьев. О выставке «Степан Эрзя. Мифология скульптуры» рассказывает ее куратор Софья Золочевская.
3: Эрзя в свое время был очень самобытен как для русской культуры, так и для европейской, прежде всего, своей образностью. Его называли русским Роденом, итальянская публика, французская, именно из-за того, что он продолжал его линию развития любви к натуре, к природе, работе с живыми людьми. Собственно, как и Роден, он переосмыслил свои впечатления, выражал свою душу через живые творения природы. Во многом поэтому его сравнивали с ним, но в то же время он от него сильно очень отличался, прежде всего своей близостью к родной культуре мордовской и желанием выразить черты национального характера себя и своего собственного мира и такого фантастического мифологического восприятия, который свойственен народам, небольшим, но очень сильным и крепким духом. Представлены произведения из коллекции Третьяковской галереи, которые довольно редко выставляются, их всего три. Также произведения из Русского музея, лучшие произведения из их коллекции. И Саранского музея тоже, как известные, так и менее открытые для публики. Все это будет показано вместе, благодаря чему можно составить представление о его творчестве и о многообразии его поэтического языка.
23: Это была Софья Золочевская, куратор выставки «Степан Эрзя. Мифология скульптуры» в Третьяковке. 12+. Открыто до 11 октября.
27: Фестивали.
23: Собираюсь заглянуть в центр Зотов на Маяковский уикенд, приуроченный ко дню рождения поэта. Маяковского там хотят показать в домашней обстановке, в кругу близких и друзей. Ключевое событие уикенда – показ первых эпизодов сериала «Лиля» про музу поэта. Этот проект называют одной из главных премьер грядущей осени. Вход по регистрации, которая, впрочем, уже завершилась. О других мероприятиях Маяковский уикенда говорит программный директор центра «Зотов» Валерия Агафонова.
4: мы решили сделать выставку, которая называется «Маяковский идет в гости». И это, по большому счету, продолжение нашего основного выставочного проекта «Дом 21» в гостях художников. За зданием Футемаса находится дом, где жили выдающиеся деятели авангарда и наши герои конструктивистки. Так получилось, что Маяковский тоже много времени проводил в этом доме. Он учился сначала на фигурном классе училища живописи и ваяния, а потом это все превратилось в Футемас. И он ходил в гости к Николаю Сееву, Велимиру Хлебникову, Алексею Крученых. Поэтому все, кто интересуется окружением Маяковского, могут просто пройти мимо Зотова, взглянув на эту выставку, а потом, конечно, уже заглянуть и на сам проект «Дом 21» в гостях художников. В субботу можно будет научиться играть в маджонг, в который нередко играли в гостях у Роченко и Степановой. Еще у нас пройдет серия мастер-классов семейных таких по эскизам Людмилы Маяковской, сестры Маяковского. Будут делать какие-то украшения. Есть программа для детей, которая называется «Я бы художник пошел, пусть меня научит». Это оригинальная строка Маяковского. Это будет мастер-класс, лекция, где дети узнают об основных направлениях в искусстве начала 20 века и познакомятся с первыми российскими комиксами, лупками и плакатами окон роста. И сами себя смогут попробовать в роли художников. Если в эти выходные будет хорошая погода, будет поэтическая прогулка, Владимир Маяковский идет в гости по местам, связанных с ним, вокруг как раз Пресни. Закончится наш уикенд лекцией Валерия Печейкина, которая называется «Маякошка и о кошачьем следе» в русской литературе от Пушкина до Маяковского.
23: Программный директор Центра Зотов Валерия Агафонова про «Маяковский уикенд», который проходит там до воскресенья включительно. 16+.
27: Музыка.
23: На этой неделе в Доме культуры ГЭС-2 стартовал летний фестиваль «Пианиссимо». Будут играть многообещающие пианисты из Аргентины, Италии, Португалии, России, Турции и Южной Кореи. О программе мы спросили продюсера, основателя фестиваля «Пианиссимо» Алексея Городнева.
5: Для нас важно не просто пригласить победителей конкурсов, а найти музыкантов с яркой индивидуальностью. Собственным взглядом на произведение настоящей сценической харизмы. Летняя программа 26-го года объединила артистов из разных стран, от молодых пианистов, которые только начинают свой международный путь, до уже признанных музыкантов. В этом году слушатели смогут услышать разные музыкальные миры, от классической ясности Гайдена до масштабных произведений Прокофьева. Самый молодой участник фестиваля – это Михаил Пироженко. Ему 16 лет. Он только что получил лауреатство в конкурсе Grand Piano Competition. Помимо этого, у него тоже есть победы в разных международных конкурсах. Для нас особенно важно поддерживать таких артистов в начале их профессионального пути. Именно ради этого «Пианиссимо» изначально создавался, чтобы в решающий момент дать молодому музыканту возможность выйти к новой аудитории, выступить в знаковых пространствах и почувствовать себя частью большого международного и музыкального сообщества.
23: Алексей Городнев, основатель фестиваля «Пианиссимо», который проходит в Доме культуры ГЭС-2 до 5 августа. 12+.
27: Путешествия.
23: Если хочется отправиться в небольшую поездку, хороший вариант – Ростов-Великий, где в эти выходные проходит музыкально-гастрономический фестиваль «Яблочный саунд». Совместный проект Музея русского импрессионизма, Государственного музея «Ростовский Кремль» и гастрономического локального фестиваля «Пир на Волге». «Яблочный саунд» дополняет выставку «Митрополичье варенье», которая открылась в Ростовском Кремле в июне. О программе фестиваля говорит директор по развитию Музея русского импрессионизма Дарья Ковальчук.
4: Соединить музыку, культуру и гастрономию мы решили в форме музыкально-гастрономического квиза, когда, например, варка варенья или сбор яблок или местный промысел, например, ростовская финифть, звучат определенным образом, а гости угадывают, что же это такое. Также программа будет насыщена и лекциями от искусствоведов Музея русского импрессионизма. Гости смогут, конечно, посетить выставку. Также будет программа для маленьких,
1: наших гостей, раскраски по мотивам картин с выставки, исторические игры, театральные постановки, вдохновленные сценами Варки Варенья, я из русской классики об этом говорил, и Чехов, и Пушкин, Толстой на своих страницах. Но все не так исторично, все не так консервативно, потому что, конечно, будут яркие квизы и дегустация местных сидров и совместные приготовления гастроспециалитетов. Например, к нам из Москвы приедет историк русской кухни, шеф-повар, телеведущий Влад Пискунов. Он большой поклонник этого региона, хорошо знает специалитеты кухни Ростова и окружающих его деревень. Расскажет, чем знаменит Ростов, его гастрономическая сцена. А вечером, в субботу, на музыкальной сцене развернется прекрасное выступление ярославской кавер-группы «Волков Бэнд». В самом конце выступит группа «Beautiful Boys».
6: Директор по развитию Музея русского импрессионизма Дарья Ковальчук про фестиваль «Яблочный саунд», который проводится 17-18 июля в Ростове-Великом. 0+. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
27: Предпоказ на Бизнес FM. Реклама.
7: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
8: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
9: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xvantix ED. Гибридный внедорожник номер один от 5 865 000 рублей.
10: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
9: STO Xvantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
11: Exceed. Born for more.
9: Реклама, не оферта.
27: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
12: Вначале был бизнес.
28: Как появлялись города?
27: Екатеринбург, 1,5 миллиона жителей. В 1723 году по указу Петра I на реке Исети поставили завод-крепость. Город, названный в честь императрицы Екатерины I, ведет историю с того же года, когда был осуществлен пробный запуск железоделательного завода.
12: Как появлялись города на Бизнес FM.
27: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
29: 13:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Город-спутник Запорожской АЭС «Энергодар» остался без света и воды из-за атак ВСУ. Об этом РИА Новости сообщили в администрации. Профильные службы работают над восстановлением. В свою очередь, директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина заявила, что Запорожская АЭС продолжает функционировать в безопасном режиме. Радиационный фон остается в норме. Массовое отравление произошло на базе отдыха в Ставропольском крае. В медучреждения региона и соседних республик обратились 80 туристов с кишечной инфекцией, в том числе 21 несовершеннолетний. Шестерых заболевших госпитализировали, детей среди них нет, возбуждено уголовное дело. Речь идет об одной из баз отдыха на водохранилище Волчьи Ворота, недалеко от села Новоселецкого. Предварительно причиной массового заболевания стал возбудитель сальмонеллеза, выявленный в продуктах на турбазе. Деятельность гостиничного комплекса приостановлена. Правительство ввело запрет на грузовые перевозки по территории России всех видов товаров для автомобилей из Эстонии, сообщает ТАСС. Запрет на перевозки грузов по нашей стране, в том числе для стран ЕС, ввели еще в октябре 2022-го. Позже Кабмин ограничил ввоз на территорию России товаров для грузовиков из Молдавии и Польши, а теперь и из Эстонии. Ограничение не распространяется на грузы, ввозимые в Калининградскую область, а также в ряд районов Ленинградской, Мурманской, Псковской областей и Республики Карелия. Мужчина убил своего отца на северо-востоке Москвы, а затем сжег его тело в лесу, сообщили в Следственном комитете. 18 июля поступило заявление от женщины, которая сообщила об исчезновении своего супруга. По ее словам, мужчина направился в гости к их сыну, после чего ни он, ни сын на связь не выходили. Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело об убийстве. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
28: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
23: 13:31 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Умер один из раненых в подмосковной электростали. Это сообщил глава Московской области Воробьев. Всего ранения получили 37 человек. Также выяснилось, что в электростали обломки БПЛА упали на здание детского сада. Пострадавших нет. Кроме того, ВСУ ночью ударили по двум центрам Wildberries в Тамбовской области. И в электростали погибли 7 сотрудников, десятки пострадали. Китай представил крупнейшую модель искусственного интеллекта. Kimi K3 значительно опережает по производительности конкурентов-соотечественников, включая DeepSeek. А как разработка показывает себя в сравнении с американскими моделями и сможет ли их опередить? Завтра в Нью-Йорке состоится финальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины. Между тем, цены на билеты возмущают страны-участницы. ФИФА трансформирует правила, а сам город окутал смог. Все подробности в эфире. Бизнес ФМ. Правительство внесло в Госдуму законопроект, позволяющий регистрировать россиянам автомобили, находящиеся в розыске Интерпола. Владельцы машин, которые попали в розыск по инициативе недружественных стран, смогут зарегистрировать транспортные средства и получить номера внутри России. Проект поправок был представлен в феврале. Тогда мы рассказывали о самой известной в последние годы мошеннической схеме. В России человек покупал подержанную иномарку, ввезенную по параллельной схеме. И лишь спустя время с удивлением обнаруживал, что машина в розыск Интерпола. По закону до сих пор такие машины на территории России регистрировать нельзя. Владельцы разыскиваемых авто, по сути, оставшиеся с кирпичом на колесах, обращаются в суды, чтобы получить разрешение на оформление машины, но единого механизма в законодательстве нет. К тому же и из недружественных стран ответы на запросы по поводу статуса той или иной машины почти не приходят. О значении законопроекта говорит автоюрист Лев Рапаев.
2: Значительно облегчит судьбу россиян, потому что на сегодняшний момент действует федеральный закон, который препятствует к регистрации таких транспортных средств, и гражданам приходится обращаться в суд для того, чтобы поставить на учет свое транспортное средство. Одним из поводов или инициаторов, наверное, было решение Верховного суда по аналогичному делу, когда автомобиль находился в розыске по линии Интерпола. Этот автомобиль был в залоге у банка в одной из дружественных стран, и Верховный суд обязал МВД поставить такой автомобиль, который был приобретен в Российской Федерации. С учетом реалий, это очень важный закон, потому что мы понимаем, что есть недобросовестные граждане и в недружественных странах, которые, с одной стороны, пытаются заработать на продаже автомобилей бывших потреблений. Все-таки, скорее всего, вопрос идет не о дружественных и недружественных странах, а в законопроекте. Это и была подоплека принятия этого предложения, потому что, когда автомобиль находится в розыске по линии Интерпола, то госавтоинспекция направляет запрос с связи с чем этот автомобиль стал на такой в базу розыска Интерпола. И недружественные страны просто не реагируют на запросы МВД. Так как такое количество автомобилей перевалило за сотни, вот ГИБДД инициировало данное предложение, чтобы такие автомобили ставить на учет, потому что законодательно по старому механизму они решить вопрос, имеет ли автомобиль какой-то криминальный след или нет, не могут в связи с отказом недружественных стран отвечать на их запросы. Дружественные страны, если они будут отвечать на запросы, то и будут установлены какие-то криминальные следы в приобретенном автомобиле, очевидно, то регистрация в Российской Федерации может быть прекращена и будет запущена процедура возврата такого автомобиля. Решение проблем, которые возникают в Российской Федерации принятием закона, никак не решает эти проблемы, которые могут возникнуть у гражданина, который купил такой автомобиль при выезде за рубеж. Там факт регистрации в Российской Федерации не является никакой гарантией, что в другом государстве его автомобиль не изымут и не передадут инициатору розыска и собственнику, который заявил об этом.
23: Лев Арапаев, автоюрист. По данным МВД, с 2022 года в России было обнаружено порядка 1500 подобных авто. Китай представил крупнейшую в мире модель искусственного интеллекта. Химика 3 значительно опережает по производительности своих конкурентов-соотечественников, включая DeepSeek. И по сравнению с американскими моделями, новая китайская разработка также показывает хорошие результаты. Так что технологический разрыв между Китаем и США резко сократился. Продолжит Валерий Бадоев.
13: Примечательно, что, как отмечает Bloomberg, после запуска Химика 3 от китайского стартапа Moonshot, акции американских компаний IT-сектора резко попадали. Китай уже в состоянии производить вполне конкурентоспособные модели. При этом огромный инвестиций, как в США, для этого не требуется. Вот инвесторы в очередной раз и засомневались в адекватности оценки американских компаний в сфере ИИ-технологий и полупроводников. Разработчики Химика 3 заявляют, что эта модель крупнейшая в мире. У нее рекордные 2 триллиона 800 миллиардов параметров. Очень грубо говоря, эта цифра определяет то, насколько модель в кавычках «умная». То есть Химика 3 не только отвечает на какие-то вопросы пользователя, но и может хорошо планировать последовательность действий и выступать подобием в кавычках «мозга» в системе ИИ-агентов. Продолжает генеральный директор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
14: Количество параметров напрямую связано с тем, насколько много знаний в модели может быть. Но кроме знаний, также размер модели коррелирует с тем, насколько долго и как именно она может в принципе рассуждать. И модели меньшего размера, они подходят не для того, чтобы планировать и проектировать сложные шаги, а только для того, чтобы их выполнять. В целом можно сказать, что Китай сохраняет свою вот эту уверенную вторую позицию на рынке. AI. Супер интересно, как это поменяется в ближайшее время, потому что мы видим, что последние релизы у американских лабораторий были построены вокруг того, чтобы не дать Китаю скопировать легко их модели.
13: Как пишет Reuters, среди аналитиков ранее существовал консенсус, что Китай по ИИ-технологиям отстает от США примерно на полгода. Однако релиз Химика 3, как и в целом ускорившиеся темпы разработки, показывают, что Китай значительно сократил разрыв. Он по-прежнему отстает, но далеко не так сильно. При этом и США тоже не стоят на месте. Искусственный интеллект в целом стал развиваться гораздо быстрее, благодаря тому, что каждая новая ИИ-модель используется в разработке еще более новой и совершенной ИИ-модели. На конкретном примере Химика 2 и так была довольно неплохой нейросетью. И с ее помощью как раз и была создана новая Химика 3. Причем у нее открытый исходный код, то есть ее можно использовать в российских разработках, отмечает генеральный директор АЯ-эксперт, старший преподаватель кафедры кибернетика НИАУ МИФИ Роман Душкин.
15: Китайские модели, они открыты, их надо брать и использовать. Наше общество достаточно высокотехнологично. Почему мы не можем там взять Химика 3, например, и начать использовать ее для разработки? Я имею в виду, конечно, про массовых. Компании, которые занимаются разработкой, все, естественно, давно это используют в своих процессах, это никаких проблем нет. Но вот массово на государственном уровне, чтобы вот это все было, поддерживалось и так далее. Вот почему-то этого пока не наблюдается. Китай рванул вперед, потому что вот он получил тоже такие средства производства. Вот и все объяснение.
13: Председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту сравнил значимость этой технологии со значимостью изобретения парового двигателя и электричества. И, как отмечает Рейтер, пока США воздвигают железный ИИ-занавес, Китай делает ставку на международное сотрудничество, предлагая глобальному югу ИИ-модели с открытым исходным кодом. Осталось лишь этим предложением воспользоваться. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
23: Открытый финал. воскресенье, 19 июля, в Нью-Йорке состоится финальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины. Ценами на билеты возмущаются страны-участницы. ФИФА трансформирует правила, а город окутал смог. Продолжит Ольга Кашинская.
16: Главный вопрос, связанный с предстоящим финалом, успеет ли в Нью-Йорке рассеяться смог. Дым на город идет из Канады, где сейчас полыхают лесные пожары. В мировых СМИ активно обсуждают перспективу переноса матча в другой город и на другую дату. Однако ФИФА отмалчивается. Как пишет аргентинская газета «Але», ссылаясь на источники, перенос матча все-таки не планируется. Похоже, организация рассчитывает на то, что смог в городе рассеется из-за дождя, и финал пройдет в назначенное время. Но этот сценарий выглядит довольно утопично, рассказывает жительница Нью-Йорка Диана Лесничая.
17: Это все похоже на такой туман, ничего не видно. Если ты долго находишься на открытом воздухе, в горле начинает першить. Из того, что я знаю, сборная Испании уже провела там тренировку, даже несмотря на уровень загрязнения. Он оказывается как unhealthy или даже hazardous. ФИФА ничего не говорит о переносе. То есть я понимаю, что логически они могут перенести там, не знаю, в Майами, например. Но что они будут делать с людьми, которые купили билеты по $20,000? Пока все надеются на то, что дождем воздух немного очистится. Но я не знаю, насколько вообще дождь способен это очистить, потому что ветер все равно приносит дым, а пожары сильные. То, что люди планируют идти и болеть, даже несмотря на такие условия, я не сомневаюсь. Другой вопрос, насколько футболистам в состоянии играть в таких условиях. Очень тяжело дышать. То есть, когда ты набираешь еще много воздуха, им бегать надо, я не знаю. Еще очень жарко у нас. Вчера было плюс 35.
16: В любом случае, этот финал войдет в историю. Впервые за все время проведения Мундиаля в перерыве между таймами будет организовано музыкальное шоу. Все в лучших традициях Супербоула, где такие концерты давно стали нормой. Для зрителей выступят Джастин Бибер, Мадонна, Шакира и кей-поп-группа BTS. По регламенту, халфтайм не может длиться.

0: не будет внутри еврокубковых матчей, европейских чемпионатах тоже. Поначалу это выбешивало, поначалу это приводило в тупор. Зачем, для чего, ведь не так жарко. И потом уже начали чуть-чуть с этой мыслью свыкаться. На этом чемпионате мира он вообще по-своему эксклюзивный, по-своему уникальный, потому что никогда такого количества команд не было. Добавилась еще одна стадия, добавились новые правила, добавились удавления за прикрытый рот рукой. По-моему, впервые в истории вот так открыто просто вмешивается государство в дела спорта. 30 минут, которые нас ожидают в финале, тоже что-то новое, удивительное. То есть надо монтировать сцену, потом демонтировать все это. Огромное количество подтанцовки, музыка. Как эти 30 минут еще отразятся на игроках, как это все отразится на самой игре. Действительно, уникальный чемпионат.
1: Сейчас стоимость билетов на финальную встречу на стадионе MetLife, который вмещает 82,5 тысячи зрителей, начинается от $8700 или 680 тысяч рублей. Это если на галерку. Цены на места поближе к полю могут доходить до 8-9 миллионов в пересчете на рубли. Есть и эксклюзивные предложения от FIFA стоимостью в миллионы долларов. Это возмутило и одну из стран-участниц финала. Президент Королевской Испанской Футбольной Федерации осудил высокую стоимость билетов, из-за которой доступ на стадион будет закрыт для многих испанских болельщиков. Еще на старте продаж цена билетов на финал чемпионата этого года была в 7 раз выше, чем на чемпионате 22 года в Катаре. А в ходе чемпионата суммы кратно выросли. На ресейл-платформах цены на билеты ниже, но не намного, рассказывает член команды организаторов церемонии открытия и закрытия чемпионата мира по футболу в 26 году Ольга Гончарова.
2: Сильно дороже все билеты здесь. На финал сейчас колеблются билеты, начиная от 7500. Это ресейл, то, что перепродает. Это какие-то места совсем-совсем высоко. И заканчивая 51 950. Я помогала знакомым купить билет. Они купили билет второй категории официально через FIFA за 7380. Это вторая категория.
1: По московскому времени финальный матч начнется в 10 вечера в воскресенье. Что покажут российским зрителям в халфтайме, пока неизвестно. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Григорий Гуреев, Бизнес FM.
3: Реклама. Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя. Такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
5: Между делом с Кирой Альтман.
6: У Александра Григорьевича Асмолова, профессора, руководителя кафедры психологии личности МГУ, вышла книга о любви. Она называется «Психология любви. Загадочный дар эволюции». Вот мы с ним встречаемся во время путешествия по большой воде в компании сообщества «Ноудом» и не можем наговориться. Так я узнаю, что у книги должно было быть другое название.
7: Я хотел назвать книгу «Двое на шаре». Не пропустила редакция. Сказали, не поймут читатели, подумают, что это про цирк. Но а любовь — это в буквальном смысле. Когда шар перед тобой, мне хотелось поспорить с Пикассо. Как ты помнишь, у него на шаре, девочка, а когда двое на шаре, то шар все время вертится под тобой, а вы вдвоем перебираете так, что вы находите устойчивость совместности в ситуации невесомости. Поэтому мы парим. Мы парим и под собой вертим шар. Вот и все. Поэтому любовь, как ни парадоксально, подлинная любовь – это высшая форма, в ней секрет жизнестойкости и жизнеупрямства.
6: Жизнеупрямство – какое хорошее слово. Мне всегда казалось, что оно не связано с любовью.
7: А любовь – не желание, любовь – действие, которые, конечно, сопровождаются желанием. Подлинное чувство – это кристаллизация. Нужно озеро эмоций, чтобы выпал кристалл любви. Это очень... Ну ведь кристалл, ты погляди, сколько у него граней. Слово «кристалл любви» не просто метафора. Это против всех упрощений.
6: Александр Асмолов, психолог, руководитель кафедры психологии личности МГУ. Кир Альтман, Бизнес FM.
5: Между делом на Бизнес FM.
3: Наизусть. Михаил Булгаков.
4: Чтобы делал

0: твое добро, если бы не существовало зла? И как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? Наизусть. На Бизнес FM.
1: 13:46 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Подъем потребительского терроризма, лояльность клиентам за счет продавцов, штрафы за честный знак, конкуренция с китайцами и печальная перспектива торговцев смартфонами.
0: Итоги недели.
1: Обо всем этом мы побеседовали с предпринимателем, продающим телефоны на площадках Озон и Wildberries Дмитрием. Он попросил не называть его фамилии. С Дмитрием беседовала моя коллега Дарья Горшкова.
2: Что у вас произошло?
3: Мы торгуем на Озоне. Клиентом был приобретен у нас Google Pixel 10 Pro XL. Клиент попользовался телефоном более 2 недель. И дня 3 назад я захожу и вижу, что мне едет возврат. Без одобрения. То есть не было заявки в Озоне в личном кабинете, что к вам возврат какой-то. Озон его просто по умолчанию одобрил. В заявке на возврат было указано, что покупатель просто передумал. Ни фотографии не прилагалось, ничего. В Озон пишу в поддержку. Почему вы одобрили возврат? Почему вы меня не уведомили? Какими нормами закона вы руководствуете? Когда одобряете подобный возврат, на что Озон нам ответил. Мы одобрили этот возврат, так как клиент у нас делает большое количество выкупов, мы к нему лояльны, и, скорее всего, возврат приедет в нормальном состоянии, так что не переживайте. Когда я начал писать дальше, мне уже сказали, что вы уже получили ответ на ваш вопрос, дальше диалог будет закрыт. Потом еще 2 возврата пришло. Одно устройство было куплено в августе прошлого года, Samsung S25. Клиент почти год им попользовался, в заявке на возврат написал, что телефон якобы не держит батарейку, заявка на возврат также ко мне не пришла. Озон это по умолчанию одобрил. Сейчас смартфон пришел, я его проверил, протестировал. Батарейка исправна, телефон полностью исправен. Клиент просто попользовался почти год телефоном и вернул. Соответственно, Озон с меня списал полную стоимость. Клиент тем самым может купить сейчас новое устройство, уже 26-й Samsung. Также Motorola еще приехала, раскладушка Razer 60 Ultra. Но она вообще в состоянии, клиент разбил экран, и просто Озон без технических заключений одобрил возврат, и нас списал деньги.
2: А сейчас чем обосновал возврат вот этой разбитой Motorola?
3: Обосновал, что телефон пришел в неисправность, у вас гарантия указана год. А я пишу, ну хорошо, гарантия год, но мы должны не возвращать, мы должны произвести экспертизу. И если это заводской брак, то мы должны произвести ремонт. И это прописано в законе. На что нам Озон сказал, у вас гарантия год, и поэтому забирайте его назад. Все. И средства в полном объеме списаны. Хотя это технически сложное изделие, это раскладушка Motorola. Там есть шарниры, экран сгибается. Я посмотрел там Motorola, там такие жесткие следы от эксплуатации, вмятины, краска содрана, телефона искрит. Если переклеена пленка, потому что там заводская пленка, она защищает экран, позволяет делать гладкий сгиб. Ее нельзя снимать. И такое ощущение, смотрю, что эта пленка вздута, а клиент ее просто переставил пленку. На экране есть трещина, да, экран потек.
2: То есть вы сейчас хотите найти экспертизу?
3: Хочу найти экспертизу, которая будет приниматься в суде. И все 3 устройства сдать на экспертизу, и в дальнейшем будем обращаться в суд. Клиенты берут пользу за телефоном там полгода, год, потом под выдуманной причиной сдают это устройство, получают деньги в полном объеме. Инструкции в интернете, как можно сдавать устройство, которым ты попользовался на Озоне, очень много. И люди начинают этим пользоваться. И Озон им потворствует в этом. Просто говорят, мы лояльны к своим клиентам. Ну хорошо, вы лояльны. А почему ваша лояльность должна моими убытками сопровождаться?
2: Ну, вы знаете, 14 дней это еще ладно. Но год, разве это вообще законно?
3: Нет, это незаконно. Любое технически сложное изделие, если там возникает какой-то брак, оно должно проходить экспертизу, должно в сервисный центр попадать и выявлять дефект. Но это не является никак основанием для возврата, тем более без сервисного центра, без моего ведома.
2: Вы, кроме Озона, где-то еще работаете на других маркетплейсах?
3: Да, я работаю еще на Wildberries. С Wildberries каких нет проблем. Когда мы действительно видим, вот проблема какая-то, там только телефон человек получил и говорит, вот там он не включается. Хорошо, мы одобряем возврат, например, такой, да. Но когда прошло там уже 2-3 недели, он пишет якобы что-то там у меня, мы говорим, хорошо, без проблем, присылай его к нам, мы его отправим на экспертизу, проверим, если там действительно проблема, обменяем, либо вернем деньги. Ты Wildberries сюда не вмешивается.
2: Вы уже ушли с Озона или вы пока в процессе?
3: Я в процессе. Я снял все товары, я предупредил их об этом. Ну, там же служба поддержки, они никак не реагируют. Они всегда отвечают так. Мы видим, что мы вам уже предоставили ответ, ваше обращение будет закрыто.
2: То есть получается, что по идее все проданные вами товары за последний год находятся находится в группе риска.
3: Да, так и есть. Если, например, магазин, наверное, какой-нибудь из Китая, туда не вернешь. А сейлерам внутренним мало того, что у нас комиссия выше, чем у китайцев, так нам еще и возвращать можно.
2: Скажите, а вы ИП или ООО?
3: ИП.
2: Думали ли вы, вот сейчас, получается, вы с Озона уйдете, вы останетесь только на Wildberries или у вас есть еще какие-то альтернативные площадки для работы?
3: Я думаю, что мы скоро со всех площадок уйдем, потому что сейчас закон о честном знаке начинает включаться, а товары, которые мы там приобретаем, например, на рынках, мы их, ну, не сможем продавать на Wildberries и на Озоне, если там этот честный знак будет контролироваться. Начиная с конца ноября, с декабря, я думаю, многие селлеры уйдут, останутся только китайцы как раз, потому что все товары, которые здесь есть, они не имеют честного знака. Ну, либо вот Озон, сам магазин Озон тоже продает товары. Они продают Самсунги, там, Хоноры.
2: У меня тогда вопрос к вам. Если вы сейчас говорите, да, что скоро придется уйти со всех маркетплейсов, дальше как работать и где?
3: Вот это большой вопрос, потому что сейчас все, кто приобретают технику на рынках, ну, на московских, они, соответственно, приобретают это за наличные и перепродают условно на маркетплейсах Озон, Яндекс.Маркет, Wildberries.
2: Вы именно так делаете, я правильно понимаю?
3: Да, я именно так делаю, да. Я знаю, что есть на Савеловском рынке или там на Горбушке поставщики, кто-то торгует айфонами, кто торгует Самсунгами, кто торгует Google по нормальным ценам. У того купил этого, у того это купил, у того этого. Сделал свой какой-то там небольшой наценку, так как у меня есть возможность сделать продажу и ждать 2-3 месяца, пока ко мне эти все деньги вернутся. То есть я могу так продавать. А люди, у которых нет оборотки, они не могут так продавать. Соответственно, они, если начинают так торговать, они через неделю-две кассовый разрыв получают, и все. То есть они продают на Авито, потому что им нужна наличка. Я могу продавать, уходить в безнал в этот, я могу подождать. Но в данном случае, когда ведется честный знак, я уже не смогу этого делать. И не только я, все другие, потому что у нас нет товара с честным знаком. И этот честный знак сомнительно. Как будут получать продавцы те же самые какие-то там магазины, которые торгуют с Гонконга, якобы с Эмиратов? Мы уже с честным знаком столкнулись и опять на Озоне. С 1 июля у них включилась система проверки честного знака для продажи юрлицам. И к нам, когда пришел заказ 2 или 3 июля, мы хотели его отгрузить, и нам пишут: введите честный знак в системе, и мы не можем его ввести. Мы написали клиенту, там, снимите, пожалуйста, товар, потому что мы не можем, мы не обладаем этим честным знаком. Клиент не снял товар, а написали службу поддержки Озон. Озон сказал: отменяйте заказ, за что мы получили штраф 5000. Получается, теперь мы даже, если выставим товары обратно, и у нас любое юрлицо заказывает, то мы попадаем под штраф. И первый штраф, он там 5000, второй уже будет 10, третий будет 15, соответственно, он будет накапливаться. Если такую же систему введут с 1 декабря и Озон, и Wildberries, и Яндекс.Маркет, также будут жестко проверять эти честные знаки, то все, мы уже не сможем продавать. Только китайцы останутся.
2: А такая продукция, вот, которую вы на рынке приобретаете, телефон, то есть она в принципе не поддается маркировке?
3: Да, это сложности, чтобы получить на нечестный знак, это просто сложности. Ну, потому что товар везен, например. Ну, человек полетел, купил этих 10 телефонов в чемодане, в самолете привез в Дубае. Ну, какой честный знак? Вы часто освещаете то, что комиссии на маркетплейсе и для продавцов из России и из Китая не отличаются. Например, я закупаю товар, у меня в закупке он там 50 тысяч рублей получается. Но мне нужно посчитать АОСН, мне нужно посчитать комиссию Озон, мне нужно посчитать риски, логистика. У меня товар выходит на внешний сайт Озона или там Wildberries с ценой 70 тысяч рублей, а рядом стоит китаец с ценой 50 тысяч рублей. И срок, если раньше магазин из Китая, ООО Гонконг, ну, регистрация у него Гонконг, то у него раньше было написано, что там, допустим, там 4,5-5 тысяч рублей пошлина, и срок доставки там 2-3 недели. То сейчас они здесь. И Яндекс.Маркет, и Wildberries, им это позволяет делать так называемый какой-то кроссбординг. То есть товары находятся здесь, в стране. Они не пересекают границу, за них не платят НДС. Но в то же время они пользуются вот этими вот условиями пониженной ставки. Я знаю, что на Яндексе 15%, я не знаю, сколько на ВБ эта ставка. Я знаю, что нам на ВБ вот подняли несколько дней назад, там, с 20 до 30. И не знаю, насколько этим китайским магазинам и арабским поднимали, нет. Но дело в том, что у них сейчас висит в карточке товара вот этот мобильный телефон, и на нем написано, знаете, доставка из Москвы. Все, нас, селлеров местных, просто выкидывают. Мы не сможем. Вот вы задавали вопрос, что делать дальше? Да не знаем, что делать дальше. Идти просто на радиорынок, снимать точку, там арендовать, да не ходят уже люди по радиорынкам. Открывать свой сайт регионы не будут покупать. Wildberries и Озон нам дают выход на всю Россию. А на Москве здесь очень большой демпинг, очень большая конкуренция. У меня есть также профиль на Авито, я могу продавать на Авито за наличные. Но когда мне человек пишет с региона, я хочу вас купить, я говорю, окей, но я не могу, говорю, от вас принять перевод на карту, как физлица, потому что банки с меня спросят, на основании чего, что за перевод. Если, говорю, на счет ИП переводить, хорошо, плюс 8%, чтобы я мог заплатить налоги, чтобы это все в белую было. А нет, 8% это дорого, все, я не буду вас покупать. Ну, вот так вот это все примерно сейчас выглядит.
1: В Озоне, комментируя рассказ Дмитрия, заявили, что всегда защищают как добросовестных покупателей, так и честных продавцов. Каждая жалоба проходит проверку. Мы анализируем историю заказов, поведение пользователя, сопоставляем факты. В данных случаях мы действовали в рамках сроков, установленных законом и нашим договором. А во втором случае телефон был возвращен в течение гарантийного срока, говорится в сообщении Озона.
0: Другим наука. Сергеем Корзуном.
4: Иероглифы древнее алфавита. Зачатки алфавита в протосинайских записях появились под влиянием египетских иероглифов. А первое алфавитное письмо, финикийское, вместо сотен пиктограмм использовало лишь десятки графических знаков, и только для согласных. Древние греки добавили гласные. Так и пошло. Один знак, один звук. В Китае письменность, основанная на иероглифах, развивалась независимо от египетской и позже распространилась на соседей. Сами китайцы слегка упростили, но так и продолжают развивать свое письменное наследие, в том числе за пределами материкового Китая. Частично иероглифическое письмо по-разному и по-своему сохраняют корейцы и японцы. Во Вьетнаме к середине 20 века полностью перешли на латиницу. Иероглиф в китайском языке кодирует смысл и грамматику, а также дает представление о произношении, хотя и не определяет его однозначно. В нормативном списке китайского более 8 тысяч иероглифов. Базовый стандарт – 3500. Для чтения вывесок и меню достаточно 300-500. Алфавит позволяет проще, чем иероглифы, записывать новые слова и точнее передавать их звучание. Но в устной речи информация транслируется с одинаковой средней скоростью, примерно 39 бит в секунду. Это показало исследование 17 языков. А в классическом сравнении китайского и английского опытные читатели также показали и близкие скорости чтения текстов. Немногим менее 400 условных слов в минуту. Напрямую сравнивать эту скорость по числу знаков некорректно. Китайский иероглиф несет существенно больше информации, чем латинская буква, но не обязательно больше, чем целое английское слово.
0: Другим наука на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: 13.58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Из-за удара беспилотника по складу «Wildberries» в Электростале 30 человек находятся на лечении, заявили в Минздраве. Состояние семерых из них оценивается как тяжелое. Один человек скончался в больнице в результате атаки ВСУ. Обломки дрона также упали на детский сад. Произошло возгорание на площади 100 квадратов. Его быстро ликвидировали, обошлось без пострадавших. За неделю в направлении столичного региона летело 1892 беспилотника. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что большую часть дронов ПВО уничтожило на дальних подступах. При этом 207 беспилотников сбито на подлете к столице. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве более чем на сутки из-за жары. Предупреждение будет действовать с полудня 19 июля до 17 часов 20 июля. В воскресенье и понедельник температура в столице поднимется до плюс 30. Несколько человек отравились на приеме в посольстве Франции в Ереване в честь дня взятия Бастилии, рассказали сами французские дипломаты, передает РИА Новости. Они извинились и обратились в армянский Минздрав, чтобы выяснить причину инцидента. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 2 часа дня в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Умер один из раненых в подмосковной Электростали. Это сообщил глава Московской области Воробьев. Ранения получили, по уточненным данным, 37 человек. Пострадавших нет при падении обломков БПЛА на здание детского сада, тоже в Электростали. Кроме того, ВСУ ночью ударили по двум центрам Wildberries. В Тамбовской области Электростали погибли 7 сотрудников, десятки пострадали. Товары, которые находились на пострадавших логистических объектах Wildberries, временно сняты с продажи, заявила глава компании Татьяна Ким. Будет ли Wildberries компенсировать потери сейлерам, пока об этом не говорится. Бас предложила железнодорожным перевозчикам самим определять размер сбора за возврат билетов в пределах 10% от их стоимости. Мера нацелена на повышение доступности билетов и призвана бороться с перекупщиками. В 2020-м из-за коронавируса стоимость возврата неиспользованного билета была снижена до минимальной. А подробнее в эфире. Бизнес FM. Ночная атака БПЛА по российским регионам унесла жизни 8 человек. Десятки ранены. В подмосковном Ногинске на нефтебазу упали обломки дрона. Произошел пожар. Рядом расположен родильный дом, который в целях безопасности эвакуировали. Пациентов и персонал оперативно перевели в другие медучреждения. Также эвакуировали жителей соседнего многоквартирного дома. В подмосковной Электростали 37 человек получили ранения в результате падения БПЛА на территории склада Wildberries. Один скончался уже в больнице, еще 8 человек находятся в тяжелом состоянии. Пострадавший склад Wildberries считается одним из крупнейших в компании. Его площадь 155 тысяч квадратов находится в 50 километрах от Москвы. О случившемся Бизнес FM рассказал житель Электростали Вадим.
5: Утром не спалось. В 5 утра услышал стрекот за окном. Подошел к окну, увидел, БПЛА летит. Где-то через 2 секунды взрыв раздался в районе Фрязьское шоссе, в районе Макдональдса. Взрыв и столб дыма поднялся. Потом через какое-то время со стороны Wildberries 2 столба дыма черных повалило. Потом еще больше и больше разгорался.
1: Жители Электростали Вадим. Атаке подвергся и логистический комплекс Wildberries в Котовске, это Тамбовская область. 7 человек, работавших в ночную смену, погибли. 25 были госпитализированы, некоторые в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. В основном это осколочные ранения, сообщил губернатор Тамбовской области. По его словам, беспилотники, которые нанесли удар по складу, были оснащены поражающими элементами для большего числа жертв. Сотрудники МЧС продолжают тушение оставшихся очагов возгорания на складе Wildberries в Электростали на объекте в Котовске. Пожар полностью ликвидирован, сообщила основательница Wildberries Татьяна Ким. Тем временем, по новым правилам, Wildberries не будет компенсировать продавцам потери за товары с атакованных складов. БПЛА или осколки прописаны компанией как форс-мажор, освобождающий ее от ответственности. Правила появились накануне в новой версии оферты. Ранее такие же правила ввел и Озон. Мой коллега Андрей Гаврилов пообщался с селлером Георгием. Он занимается продажей обуви через маркетплейс, и бизнесмен говорит, что его товары пострадали на складах и в Электростали, и в Котовске.
6: Товара было немало. Мы сейчас по самым грубым прикидкам на двух складах поврежденных в Котовске и Электростали суммарно где-то товара на 500 000, может быть, чуть меньше. Это в наших ценах именно себестоимости, не говоря о продажных ценах, которые значительно выше, чем, естественно, себестоимость, это зарплата, аренда и так далее. Платится. Как минимум 500 тысяч – это наш прямой убыток по цене закупки.
7: Скажите, а вам известно что-то о новых правилах маркетплейса, который не несет ответственности в случае удара беспилотников по складам?
6: Да, вот уже ознакомились с этими правилами. Не знаю, будем рассчитывать на то, что это все-таки будет как-то покрываться государством, поскольку государство выплачивает же за поврежденные квартиры, которые были повреждены в результате атак БПЛА. Наверное, логично бы поддержать и продавцов, потому что там, я так понимаю, товары на этих складах на миллиарды, какие-то разорятся совсем, потому что и так у многих положение было непростое. В этом плане можно понять маркетплейс, но непонятно, почему маркетплейс не страхует товар от такого риска, учитывая, что такой риск, он более чем реален.
7: В таком случае, как вы дальше будете работать? Может, придется страховать товары?
6: Возможно, придется страховать. В Озон мы уже оформили страховку буквально вот 10 минут назад на товары. Ну, до этого мы не страховали товар, потому что у нас компания небольшая. Мы не видим прям таких серьезных рисков именно для товара, но сейчас уже об этом вплотную задумаемся. Новая политика, наверное, не поменяется. Спишем на издержки, но и будем заниматься какими-то, возможно, судебными историями с Wildberries, если добровольно не будет никаких компенсаций выплачено. И будем как-то пытаться дальше выживать.
1: Георгий Селлер. Артур Мустафин продает через Wildberries бытовую технику. В случае ущерба товаров на складе потеряет сотни тысяч рублей. Говорит, что о новых правилах площадки тоже знает, не считает их справедливыми, но вынужден соглашаться, иначе не сможет продолжать бизнес.
8: У меня есть товар на Электростали. Ну, если в единицах, может быть, где-то 100 единиц. Бытовая техника 1000 на 200. На остатках сейчас нулевой остаток этим товаром. Не знаю, будем ждать, смотреть, что будет дальше. Ну, конечно, мне бы хотелось, чтобы товар разместили. А как бы по справедливости, я не знаю. Тут так устроено, что на ВБ, что в любые правила, которые он присылает, мы не можем отказаться. Если мы отказываемся от тех правил, которые он присылает, то мы не можем торговать. Поэтому мы добровольно соглашаемся на все правила, которые он присылает. По-другому у нас вариантов нету. Ну, я думаю, неправильно так делать, потому что мы же даем товар, не берут берут на себя ответственность, когда берут товар на себя. Мы не знаем, сколько там товара пропало, может быть, они себе заберут товар, например. Мы же не знаем, что происходит с товаром, мы даем ответственность. Я думаю, они должны возмещать какую-то часть хотя бы, потерю, долю какую-то.
1: Артур Мустафин. На что могут рассчитывать покупатели, если их товар, допустим, уже оплаченный, пострадал или был уничтожен из-за удара БПЛА, объясняет председатель общественной потребительской инициативы Олег Павлов.
9: До того момента, когда товар получен, риски повреждения, риски случайной гибели несет собственник данного товара. А собственником данного товара является продавец. И, как правило, все разбирательства происходят именно с продавцом. Поэтому потребители, если они свой товар не получили, им нечего переживать, не о чем беспокоиться. С большой долей вероятности, если он был предоплачен, деньги будут возвращены. Если еще не был оплачен, ну просто надо будет перезаказать, потому что сейчас происходит актуализация каталогов, реализация остатков, и если он доступен будет для заказа в ближайшие дни, значит, его реально привезут. Если же денежные средства не будут возвращены, конечно, можно будет написать претензию, причем написать это можно и продавцу, и маркетплейсу, здесь без каких-либо проблем. Дальше уже маркетплейс, поскольку он фиксирует перевод продавцу денежных средств, он уже произведет в установленном порядке возврат. Я думаю, что до каких-либо судов массовых или каких-то потребителями дело не дойдет, потому что здесь закон полностью на их стороне, и переживать этой ситуации не стоит.
1: Олег Павлов, председатель общественной потребительской инициативы Wildberries, пока не стали комментировать, будет ли предусмотрена компенсация за пострадавшие товары. В компании лишь отметили, что товары, которые находились на пострадавших логистических объектах, временно сняты с продажи и пообещали вернуться с информацией о них в ближайшее время. ФАС предложила железнодорожным перевозчикам самим определять размер сбора за возврат билетов в пределах 10% от их стоимости. По мнению ФАС, изменения позволят значительно сократить число возвратов, снизить искусственно созданный дефицит и обеспечить наличие достаточного числа посадочных мест в продаже, особенно в сезон. Еще в 2020 году из-за коронавируса стоимость возврата неиспользованного билета была снижена до минимальной. Сейчас, например, на сайте РЖД указано, что если вернуть билет не позднее, чем за 72 часа до отбытия, то вернется его полная стоимость. Однако теперь, как следствие, число возвратов выросло более чем в 3 раза по сравнению с допандемийным периодом. В 2025 году вернули более 25 миллионов ЖД-билетов. При этом более половины возвратов оформляются за 5 и менее дней до отправления. Комментирует президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
10: В принципе, это было всегда право перевозчика определять данную сумму сборов и штрафов. Но в период ковида было решение ограничить это определенной суммой. Обоснование было к тому, что действительно был большой объем возвратов с учетом введения ограничений по полетам и поездкам и так далее. И, соответственно, чтобы застраховать перевозчиков, было принято решение, что сумма будет фиксирована. Сейчас считается, что положение более-менее стабилизировалось, рынки выровнялись, объем возвратов сегодня более-менее прогнозируемый. В связи с этим было принято решение, что вот эта часть стоимости по возврату, она отдается перевозчику, то есть максимальная граница верхняя установлена, а, соответственно, фактически, какой процент будет взыскиваться, перевозчик может устанавливать сам.
7: Правильно ли мы понимаем, что вот сейчас за 72 часа можно вернуть билет и получить всю стоимость обратно без удержания сбора, а после возможных изменений правил могут удержать сбор?
10: Здесь все зависит конкретно от перевозчика. Вполне возможно, что такой сценарий исключать нельзя. Хотя, как говорится, да, в сегодняшних условиях, мне кажется, если даже за час билет дать, он тут же будет распродан. Но, опять же, у перевозчиков есть свои взгляды на данный вопрос, поэтому исключать такой ситуации нельзя.
7: Не повредит ли это людям, которым иногда приходится брать сразу по несколько билетов, поскольку они привязаны к еще неизвестному расписанию? Например, дата-сессии в вузах объявляют поздно.
10: Эта категория будет находиться в зоне риска. То есть такой вариант, что они попадут на взимание этого сбора, есть. И причем, я бы сказал, очень высокий. Решение ФАС позволяет перевозчику такие меры принимать.
7: Поможет ли это избавиться от перекупщиков?
10: Честно скажу, скорее всего, нет, потому что для перекупщиков даже максимальный размер сбора, он будет не критичен. На эту схему это сильно влиять не будет.
1: Павел Иванкин, президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры. Как отмечают ФАС, проблемы с покупкой возвращенных билетов все-таки есть. Повторно выкупают лишь около 1/4 мест. При этом перевозчики работают над сокращением дефицита мест. Например, действует возможность использования листа ожидания при оформлении билетов. кварталы для богатых вместо особняков. Американские миллиардеры переходят на новый уровень комфорта и выкупают для себя целые районы, чтобы обеспечить максимальную приватность, безопасность и выгодные инвестиции. В процессе это уже окрестили термином «лендмаксинг», то есть практика скупки соседних участков с целью объединения их в одно частное поместье. Где именно создают такие районы для богатых и в какую сумму это обходится, рассказывают журналисты Wall Street Journal.
11: В Южной Флориде миллиардер Кен Гриффин потратил более 1 миллиарда долларов на приобретение земли от Майами до Палм-Бич. Джефф Безос тоже в тренде. Он стал одним из самых активных покупателей в Indian Creek Village, анклаве бункеров миллиардеров в Майами, и потратил более 230 миллионов долларов на несколько объектов жилой недвижимости. Покупает элитные участки нередко в складчину. В прошлом месяце генеральный директор WeatherTech, компания, создающая премиальные автомобильные аксессуары, Дэвид Макнил и председатель совета директоров Oracle Ларри Эллисон заплатили в общей сложности 67 миллионов долларов за землю у флоридского застройщика, разделив собственность между своими соседними владениями. Механизм, лежащий в основе всего этого, известен давно. Это надбавка за объединение. Объедините смежные участки, принадлежащие одному владельцу, и в целом их единая цена превысит сумму стоимости отдельных участков. Один акр земли, пригодный для застройки, это товар. 6 смежных акров земли на берегу океана в месте, где живут миллиардеры, это уже монополия.
1: В целом, американский рынок недвижимости сейчас испытывает давление из-за высоких процентных ставок, роста цен на жилье и экономической неопределенности. Однако рынок элитной недвижимости в такое турбулентное время, напротив, растет. По данным издания Real Deal, средний объем продаж люксовых домов и земельных участков за первые 5 месяцев года вырос почти на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.
12: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
13: Карьера с Ольгой Дементьевой.
14: Говорят, что нужно учиться на чужих ошибках. На практике же почти любой навык приобретается через собственные попытки и те самые 10 тысяч часов практики. Вспомните, как вы учились водить автомобиль или говорить на иностранном языке. Лучшие руководители, пожалуй, отличаются не тем, что никогда не ошибаются. Они быстрее остальных признают ошибку и начинают действовать. Давайте обсудим, как выигрышно ответить на вопрос про ошибки в рамках собеседований. Во-первых, спокойно, не уходите от ответа и не пытайтесь убедить интервьюера, что ошибок никогда не было. Во-вторых, расскажите, что именно произошло, какую ответственность вы взяли на себя и какие действия предприняли. И самое главное, объясните, что изменилось после этой ситуации, что сегодня вы сделали бы иначе, какие выводы стали вашим профессиональным опытом. Иногда одна история о грамотно исправленной ошибке говорит о кандидате гораздо больше, чем 10 историй успеха. Потому что главная ошибка – это не делать выводов из предыдущих. Посмотрим на вдохновляющие примеры отношения к ошибкам у признанных лидеров. Джефф Безос, например, не раз признавался, что больше всего боится не провалов, а сожалений о том, что он не попробовал. Именно поэтому в Amazon появилась культура экспериментов, где ошибку воспринимают как неизбежную часть поиска новых решений. Как вам такой подход? Безос объяснял, что невозможно создавать новые продукты без десятков экспериментов, большая часть которых закончится неудачей. Он называл Amazon лучшим местом в мире, чтобы терпеть неудачи. Именно из этих экспериментов появились сервисы, которые принесли компании миллиарды. Итак, давайте резюмируем. Сотрудник, который боится ошибаться, редко соглашается на новый вызов, проект, новую должность или непривычную задачу, ограничивает и собственное развитие.
13: Карьера на Business FM.
1: 14:15 в Москве. Вы слушаете Business FM. Жара до 27-30 градусов, а потом снова дожди. Тепло начинает набирать обороты и в понедельник достигнет обещанного максимума. Однако со вторника температура начнет понижаться и в столицу вернется пасмурная дождливая погода. Подробнее обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
15: субботу, воскресенье нас ждет прилив тепла. В субботу днем температура воздуха будет колебаться около 25 градусной отметки. В воскресенье это уже все 26-28, а в понедельник на следующей неделе, судя по прогнозам, температура воздуха днем может составить 30 градусов. Но мы будем смотреть, конечно, насколько этот прогноз оправдается. Все это время будет без осадков. Перелом в погоде в столице ожидается во вторник. На нас будет влиять очередной циклон с понижением дневных температур ниже 30 градусов, да и ночные тоже около 16-18, даже иногда и 19. Все будет зависеть от того, какое небо будет ночью, идет этот фронт или нет. Тем не менее, из-за прохождения атмосферного фронта и влияния циклона на столицу, во вторник, в среду и в четверг температура воздуха уже будет понижаться. Это будет 23-25 градусов. Все это будет под аккомпанемент дождей и будет пасмурно. Вот этот циклон, который придет к нам со вторника, он, конечно, понизит температуру воздуха, но температура в целом останется около климатической нормы. Единственное, что не повезло в этом месяце с осадками. Все дело в том, что в Москве и Московской области уже где-то местами даже перевыполнена норма по осадкам. Вот этот период циклональной погоды, который, скорее всего, закончится к концу следующей недели, позволит осадкам закрепиться в московском регионе. Там, где недовыпало, выпадет месячная норма, а там, где месячная норма уже превышена, это превышение пойдет дальше. И таким образом июль закрепил за собой очередной раз статус самого дождливого и могучего на осадки месяца в европейской территории России. Если смотреть на две недели прогноз, то, конечно же, во-первых, он изменится, а во-вторых, серьезных похолоданий, по крайней мере, я не вижу. И более того, скорее всего, к началу уже недели, которая уже ближе там к августу, там уже все-таки температура воздуха будет опять устремлена к температуре 30 и выше. Но это мы посмотрим.
1: Алексей Сафонов. Аллергологи, в свою очередь, предупреждают, что Москву накрывает пыльцевой шторм. Концентрация аллергенов полыни, сорных трав и злаковых достигнет критических отметок. Малооблачная погода обеспечивает максимальную концентрацию микрочастиц в воздухе. К другой теме. 95-й бензин. На бирже Санкт-Петербурга по итогам недели подорожал почти на 4%. Дизельное топливо в пределах процента. Также сообщается, что биржа допускает расширение механизма поставок только конечным потребителям с бензина на другие товары. Между тем, принцип заправки в зависимости от четных или нечетных цифр и номеров машин ввели в Тамбовской области с 20 июля, чтобы стабилизировать спрос на бензин. Как обстоят дела сейчас в других российских регионах, подробнее Светлана Чередникова.
16: Петербургская биржа разместила на сайте презентацию, где разъясняет новые правила продажи бензина, которые вступают в силу с 21 июля. В ней идет о внедрении механизма поставок топлива только конечным потребителям, чтобы исключить из цепочки трейдеров, осуществляющих крупнооптовые покупки бензина на бирже, а затем перепродающих его в рынок. В самом Петербурге в пятницу вечером, согласно сервису Яндекс.Заправки, в час пик наблюдались сильные и средние очереди. При средних ценах на 95-й бензин чуть больше 70 рублей за литр. В канистры заливают по 19 литров, в баке по 20-30 литров, рассказал директор по развитию компании «Петербургское такси 068» Андрей Белов.
17: В Санкт-Петербурге очередь там в 3-4 машины, ну или в 5, некоторые заправки повышают цены, такси не повышает цены в связи вот со всей этой ситуацией. Даже если топливо вырастет сейчас сколько-то процентов, то в такси повышение цены вы увидите не раньше августа-сентября. Говорит только о Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Если кто-то вам говорит, что он провел в очереди на заправке несколько часов, то это наглая ложь. Это происходит, когда, допустим, на заправке нет топлива вообще, и люди зачем там стоят. Тех 20-30 литров, которые сейчас заправляют заправки, вполне достаточно на смену.
16: В Краснодаре ситуация хуже, чем в Петербурге, но лучше, чем была раньше, пару недель назад. Очереди сократились с 1,5 километров до в среднем 20 машин. Это на АЗС вертикально интегрированных компаний. В бак заливают максимум по 15-20 литров, канистры не заливают вообще. В связи с этим многие горожане отказались от личных авто и передвигаются на общественном транспорте, говорит автор телеграм-канала «Про такси», учредитель Центра развития таксопарков, таксист Егор Рябков.
18: «Газпром», «Лукойл» и «Роснефть». Там бензин есть по вполне обычной цене. Да, может не быть, например, там 92-го, есть отпуск 95-го, или на «Лукойле» бывает, что нету, например, 95-го, есть 92-й и 100-й. И если 92-й и 95-й, они примерно одинаково стоят на всех заправках, то есть в районе там 70, ну, может быть, 75 рублей, то 100-й бензин совершенно спокойно, они там продаются 99-40, за счет этого, наверное, как-то выживают. Бывает, что бензин заканчивается, и тогда отпуск прекращается. Но в целом вот они уже работают не 2 часа в день, как раньше, а практически целый день. А на заправках поменьше, Петрол-Офис или РТК, стоимость бензина достигает 130-140 рублей за литр. Вообще никаких очередей нет.
16: Сложная ситуация с 95-м бензином в Архангельске. На заправках добывающих компаний он бывает с периодичностью. Перерывы в 4-5 часов до приезда нового бензовоза. И тогда автомобилисты могут стоять в очереди всю ночь. На небольших местных АЗС литр 95-го стоит 130 рублей. Впрочем, и там он быстро заканчивается. Но если топливо на заправке есть, в очереди придется провести немного, полчаса-час, отмечает автомобилист Сергей.
19: Есть места, где кроме частных заправок никого нет вообще, никаких федеральных сетей. Вот там сложности.
20: Заправляют ли в канистры и есть ли эти канистры?
19: Канистру я лично заказал на Валберис. Она не пришла, мне сказали отсрочка. 20-литровая канистра обошлась мне 4500 рублей. На Татнефти вчера наблюдал такую ситуацию, что женщина борется с водителями, которые заправляют в канистры. Но люди все равно заправляют, она их отключает. Канистры запрещены, но женщина ничего не может поделать. Она одна сидит как оператор, а очередь из 30 машин. Один из 10 пытается заправить канистру.
16: В связи с топливными проблемами в ряде регионов ввели принцип заправки почетным и нечетным номерам машин. Судя по всему, это работает. Например, в Орловской области такая схема была с 4 июля. И сейчас ее отменили, так как очередей на АЗС не стало. Аналогичный чет-нечет в Курске. Вот что рассказал нам местный предприниматель, автовладелец Илья Петлин.
21: У меня все автомобили дизельные. С дизелем проблем нет. С бензином в городе стоят очереди на заправках. Но за городом, буквально за пост ГАИ, на заправках топливо есть по нормальным ценам, и особо очередей там никаких нет. В городе начали по номерам автомобилей заправлять, там четные, нечетные номер. Где на заправках ценники чуть повыше ставят, там очередей нет. Топливо подвозят, машин на дорогах очень много. 92-й 66-23, вот я возле Лукойла. 95-й 72-51 ценник. Да, цены подняли все в городе на такси.
16: В Красноярске самые низкие цены у «Газпрома» 69 рублей за литр 95-го. И самые длинные очереди. Но на многих заправках уже несколько дней бензина нет. На «Лукойле» топливо дороже, 80 и выше. На коммерческих АЗС небольших сетей 95-й по 130 и 92-й по 120. Без очередей. На большинстве АЗС лимит 30-40 литров. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: Госдума 21 июля обсудит поправки о стабилизации топливного рынка. Это сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. Ранее Кабмин внес проект поправок, содержащий меры по стабилизации цен на ГСМ.
22: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xvantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5,865,000 рублей.
23: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
22: STO Xvantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
24: Exceed. Born for more.
22: Реклама, не оферта.
25: Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
26: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors.
27: От 2,4 миллиона рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2,4 миллиона рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
28: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
29: Деньги. Еще в античности существовал обычай бросать монеты в колодцы в надежде на исцеление от какого-либо недуга. Теперь археологи говорят, История денег хранится на дне колодца.
0: История денег на Бизнес FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
2: У каждой медали две стороны. И медаль под названием «Программа стимулирования создания мест приложения труда», которая работает в Москве с 2020 года, не исключение. МПТ предоставляет девелоперам льготы по платежам за изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство в случае, если одновременно с жильем они создают рабочие места, возводят офисные центры, ТРЦ, гостиницы и так далее. Да, это помогает городским районам развиваться, создает комфортную среду для миллионов москвичей. В ряде случаев финансовую устойчивость проектов. Согласно официальным данным, за время действия программы заключены более 150 соглашений. Заявленный объем инвестиций превысил 2,5 триллиона рублей, а общая площадь объектов достигла 6,8 миллиона квадратных метров. Но, как подчеркивают игроки рынка, 5 лет спустя один из главных вызовов программы МПТ – избыточное предложение, когда совокупный объем коммерческих площадей превышает потенциальный спрос локации. Это имеет отношение и к торговому, и прежде всего к офисному сегменту. По статистике, офисы занимают около 42% в структуре МПТ объектов, благодаря чему планируемые объемы офисного ввода в 2026-2030 годах в среднем в 2 раза выше столичного показателя за последние 10 лет. Вот только строятся они порой там, где совершенно не нужны. Масштаб, на который у бизнеса нет запроса, неформатные площади и неэффективная конфигурация блоков, несоответствие техническим требованиям, отсутствие парковки и еще целый ряд промахов привели к тому, что некоторые коммерческие помещения, возведенные в рамках программы МПТ, не могут быть эффективно реализованы ни в аренду, ни в продажу. В городе формируется сток низколиквидных объектов, и что с ними делать, пока не очень понятно. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
0: Недвижимость на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 14:27 в Москве, в студии Евгения Симонова. Wildberries временно снял с продажи товары, которые находились на атакованных дронами ВСУ логистических объектов в Тамбовской и Московской областях, сообщила Татьяна Ким. Информация о дальнейшей судьбе этих товаров будет опубликована в ближайшее время. При атаке беспилотников ВСУ на склады Wildberries в Котовске и Электростали погибли в общей сложности 8 человек на 2 объектах, еще более 60 пострадали. Свиноводческий комплекс компании «Мираторг» подвергся массированному обстрелу в Климовском районе Брянской области. Серьезно повреждены несколько корпусов, есть возгорание, инфраструктуре нанесен ущерб, пострадавших нет. Город-спутник Запорожской АЭС «Энергодар» расстался без света и подачи воды из-за атак ВСУ, сообщили РИА Новости в администрации. Профильные службы работают над восстановлением. В свою очередь, директор по коммуникациям АЭС Евгения Яшина заявила, что станция продолжает функционировать в безопасном режиме, радиационный фон в норме. В МВД рассказали ТАСС, как мошенникам удается блокировать технику Apple. Это возможно из-за особенностей сервисов безопасности. Злоумышленники обманом получают доступ к учетной записи iCloud. После этого с использованием функции «Найти iPhone» и принципы работы активационной блокировки дистанционно блокируют устройство. Потом они вымогают у владельца деньги на восстановление доступа к гаджету. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 3:30 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Сенат США опубликовал доработанный вариант санкций против России. Он предполагает рестрикции в отношении Владимира Путина и других руководителей, а также Центробанка, госкомпании энергетических проектов и российского теневого флота. Будет ли принят законопроект? Чтобы не списывали. Рособранадзор хочет запретить продажу микронаушников. В ведомстве говорят, что в обычной жизни они практически не используются, но их применяют в списывании. Вопрос запрета будет прорабатываться силовыми структурами. Большой футбольный вечер. Помимо матча Франция-Англия за бронзу чемпионата мира, сегодня пройдет игра за Суперкубок России. «Спартак» и «Зенит» встретятся в Нижнем Новгороде, а подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Правительство внесло в Госдуму законопроект, позволяющий регистрировать россиянам автомобили, находящиеся в розыске Интерпола. Владельцы машин, которые попали в розыск по инициативе недружественных стран, смогут зарегистрировать транспортные средства и получить номера внутри России. Проект поправок был представлен в феврале. Тогда мы рассказывали о самой известной в последние годы мошеннической схеме. В России человек покупал подержанную иномарку, ввезенную по параллельной схеме, и лишь спустя время с удивлением обнаруживал, что машина в розыске Интерпола. По закону Но до сих пор такие машины на территории России регистрировать нельзя. Владельцы разыскиваемых авто, по сути, оставшиеся с кирпичом на колесах, обращаются в суды, чтобы получить разрешение на оформление машины, но единого механизма в законодательстве нет. К тому же и из недружественных стран ответы на запросы по поводу статуса той или иной машины почти не приходят. О значении законопроекта говорит автоюрист Лев Воропаев.
3: Значительно облегчит судьбу россиян, потому что на сегодняшний момент действует федеральный закон, который препятствует к регистрации таких транспортных средств, и гражданам приходится обращаться в суд для того, чтобы поставить на учет свое транспортное средство. Одним из поводов или инициаторов, наверное, было решение Верховного суда по аналогичному делу, когда автомобиль находился в розыске по линии Интерпола. Этот автомобиль был в залоге у банка в одной из дружественных стран, и Верховный суд обязал МВД поставить такой автомобиль, который был приобретен в Российской Федерации. С учетом реалий, это очень важный закон, потому что мы понимаем, что есть недобросовестные граждане и в недружественных странах, которые, с одной стороны, пытаются заработать на продаже автомобилей бывших употреблений. Все-таки, скорее всего, вопрос идет не о дружественных, недружественных странах, а в законопроекте. Это и была подоплека принятия этого предложения, потому что, когда автомобиль находится в розыске по линии Интерпола, то госавтоинспекция направляет запрос, в связи с чем этот автомобиль стал на такой в базу розыска Интерпола. И недружественные страны просто не реагируют на запросы МВД. Так как такое количество автомобилей перевалило за сотни, вот ГИБДД инициировало данное предложение, чтобы такие автомобили ставить на учет, потому что законодательно по старому механизму они решить вопрос, имеет ли автомобиль какой-то криминальный след или нет, не могут. В связи с отказом недружественных стран отвечать на их запросы. Дружественные страны, если они будут отвечать на запросы, то и будет установлены какие-то криминальные следы в приобретенном автомобиле, очевидно, то регистрация в Российской Федерации может быть прекращена и будет запущена процедура возврата такого автомобиля. Решение проблем, которые возникают в Российской Федерации принятием закона, никак не решает эти проблемы, которые могут возникнуть у гражданина, который купил такой автомобиль при выезде за рубеж. Там факт регистрации в Российской Федерации не является никакой гарантией, что в другом государстве его автомобиль не изымут и не передадут инициатору розыска и собственнику, который заявил об этом.
1: Лев Воропаев, автоюрист. По данным МВД, с 2022 года на территории России было обнаружено порядка 1500 подобных авто. Большой футбольный вечер ждет болельщиков в субботу. Помимо матча Франции-Англии за бронзу чемпионата мира пройдет игра за Суперкубок России. «Спартак» и «Зенит» встретятся в Нижнем Новгороде. Подробности в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес FM».
4: Футбол с Григорием Гуреевым.
5: Прервемся немного и перенесемся с полей Северной Америки на наши российские просторы. Нижний Новгород, стадион чемпионата мира 2018, принимает матч за Суперкубок России. Традиционный турнир из одной игры, который открывает сезон. Встречаются чемпион и обладатель Кубка страны. На этот раз «Зенит» и «Спартак». Подавляющее преимущество по победам за питерским клубом. 9-1. «Спартак» брал этот трофей единственный раз в 2017-м при Массимо Каррере. Заместитель главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков в беседе с «Бизнес FM» порассуждал о трансферах команд в межсезонье и их шансах.
6: Филиппа Августа, главная покупка «Зенита» в это трансферное окно, бразильский нападающий, которого купили в турецком Трабзонспоре. Не уверен, что эта покупка под стартовый состав прямо сейчас. И я думаю, что в основе и под основой мы традиционно увидим Глушенкова, увидим Соболева, который разыгрался в ключевых матчах прошлого сезона, опять опять же, Соболев против Спартака, сам Бог велел. Что касается Спартака, здесь тоже пока у Хуана Карлоса Карседо изменений практически нет по сравнению с прошлым сезоном, а Спартак усилился пока только левым защитником Парадой, который из Испании приехал. Ну, традиционно, первый матч на 3 результата. Здесь, да, Зенит фаворит, но я думаю, что можно ждать, в принципе, любых сюрпризов. Будет достаточно интересно, хоть и контрастно после чемпионата мира.
5: Матч за Суперкубок России начнется в 19:30 по московскому времени. Ну, а тех, кто любит погорячее и не хочет спать, в полночь ждет встреча за 3-е место на чемпионате мира. На очереди Майами, где бронзу разыграют сборные Франции и Англии. Неудачники полуфиналов. Главному тренеру англичан Томасу Тухелю досталось от СМИ и футбольных экспертов за провальную оборонительную тактику против Аргентины. Специалист, тем не менее, остается в сборной Англии до домашнего Евро-2028. При этом он считает, что на ближайший матч за бронзу ни его команда, ни сборная Франции не мотивированы. Михаил Типков понимает тренера, но не исключает большого количества голов.
6: Обе команды рассчитывали, я думаю, на большее, особенно французы, которые до этого 2 финала подряд играли. Один успешный, один не очень. И вполне могли и рассчитывали на 3-й подряд, на реванш с Аргентиной, я думаю. Англичане в матче с Аргентиной подзакрылись. Второй тайм провели так уже в стиле предыдущей, скорее, версии сборной Англии, нежели нынешней. Но, думаю, матч за 3-е место, когда уже все, в общем-то, раскрепощены, терять нечего. Я думаю, что нас ждет достаточно бодренький и вполне может быть очень даже результативный футбол.
5: Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России, поставил на победу сборной Франции.
7: Ну, здесь, конечно, французы посильнее, потому что состав у них лучше и атакующая группа поинтереснее. Франция покажет себя во всей красе и хоть как-то подсластит себе горечь от поражения против испанцев. Поэтому я думаю, что французы победят и займут 3-е место.
5: Игра за бронзу станет последней для Дидье Дешама на посту главного тренера французской сборной, в которой специалист провел 14 лет. Он начал с серебра на домашнем Евро-2016, затем привел команду к победе на Мундиале в России и к серебру на следующем чемпионате мира в Катаре. Бронзовое прощание могло бы получиться очень красивым. Также персональная мотивация есть и у Килиана Мбаппе. Он все еще может стать лучшим бомбардиром как этого чемпионата мира, так и за всю историю турниров. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
1: Чего ждать от нового премьер-министра Великобритании? Энди Бернаму 56. В пятницу его объявили лидером лейбористской партии. Премьером его назначат в понедельник. Ожидается, что он повысит налоги для обычных британцев, попытается стимулировать промышленность и даст больше автономии местным властям. Ну а внешнеполитический курс останется неизменным. Бернам, что вполне ожидаемо, занимает антироссийские позиции и уже обещал продолжить финансовую и военную поддержку Украины. Валерий Убадуев продолжит.
8: Энди Бернам – политик со стажем. Одно время он был министром культуры, СМИ и спорта. В Великобритании это одно ведомство. Позднее – министром здравоохранения. Бернам даже неоднократно пытался возглавить лейбористскую партию, но безуспешно. После чего покинул парламент и стал мэром Большого Манчестера. За работу на посту главы города графства СМИ окрестили Бернама королем Севера. Он усердно защищал интересы Северной Англии. В период ковида не давал Лондону вводить жесткие ограничения у себя в регионе. Также он реформировал систему общественного транспорта, благодаря чему стал крайне популярным у местных жителей. Те даже дважды переизбирали его мэром. Но Манчестер Бернаму пришлось оставить, чтобы участвовать в гонке за место премьера. Впрочем, как таковой гонки в принципе и не было. Депутаты-лейбористы очень быстро одобрили его кандидатуру. Возможно, потому что никто особо и не хочет становиться премьером. За последние 10 лет в Великобритании сменилось уже 6 глав правительства. Бернам станет 7-м. И хотя на севере Англии он король, обычные британцы в целом к Бернаму и к его политике относятся с опаской, говорит жительница Лондона Яна Тульчинская.
9: Его правительство будет, наверное, самым левым за многие годы. Это означает, нам повысят налоги, будут еще больше социальных выплат, и деньги будут отбирать просто у всех, кто работает, чтобы отдать всем, кто не работает. И пока это все очень грустно, это пугает. И то, что он говорит, что он будет придерживаться и дальше намерением ужесточить и ограничить приезд в Англию нелегальных мигрантов, ну, это же звучит хорошо, только дел-то за этим никаких не стоит. Ну, не знаю, мне кажется, не все будет хорошо нашем королевстве. Мы не понимаем, насколько далеко он пойдет.
8: На пресс-конференции лейбористской партии Бёрнам отметил рост популярности правых сил Великобритании и призвал сопартийцев прекратить внутренние склоки. При этом, как отмечает Гардиан, свою политическую программу в подробностях он до сих пор так и не изложил, лишь в общих чертах. Местным властям Бёрнам хочет дать больше полномочий, больше денег и снизить их зависимость от Лондона. По экономике он планирует сфокусироваться на развитии промышленности, так как в Великобритании ощутимый перекос в сторону финансового сектора и сферы услуг. Но в целом бизнес он планирует поддерживать. Конечно, есть и вполне типичное обещание по снижению стоимости жизни. И подход к внешней политике у нового премьера абсолютно предсказуем, говорит руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
10: Он занимает антироссийские позиции, поэтому улучшения никакого в отношениях с Москвой у Лондона не будет. Другое дело, что Британия захочет еще больше сблизиться с Европейским Союзом.
11: Администрация Трампа была сложная отношения. Они обусловлены позицией Трампа в связи с его неприятием многосторонних организаций международных и, в частности, пренебрежением к Британии.
8: Как пишет Гардиан, по крайней мере, Бёрнам гораздо более убедительный оратор, чем Стармер. Выступая перед лейбористской партией, он на протяжении получаса вдохновенно рассказывал, как важно единение, и говорил, что у него есть план, что и как нужно делать. При этом с составом своего правительства Бёрнам, по его словам, так до сих пор и не определился. Валерий Бадоев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Россобранадзор хочет запретить

0: риски, тупо боятся. Даже банальные за сложности того, как его использовать, что это нужен другой человек, который будет надиктовывать, а это надо как-то передать. Зачастую обычно прибегают больше к банальным шпаргалкам, телефонам, ну и помощи друзей. То есть в туалет выйти пообщаться или что-то того, попытаться просто пошептаться на месте.
1: В принципе, насколько активны эти попытки? Потому что есть ощущение, что борьбы со списыванием много и все больше с каждым годом.
0: Ну, списать, конечно, пытаются, особенно если сами понимают, что не сильно хорошо готовы. Хотя бывает, что и сильно хорошо готов, но просто сильно очень переживает. Но все равно нет-нет, да находятся в том числе и микронаушники. Не сильно часто, но бывает. Но тут, к сожалению, есть все-таки с нашей стороны трудность такого ученика поймать за списыванием. Но тут уж, как говорится, не пойман не вор.
1: Не очень часто это примерно в каком соотношении?
0: Ну, я думаю, где-то один раз на работах 50.
1: То есть, если я правильно поняла, проблема эта существует, но сказать, что она суперострая и угрожает качественному проведению экзамена, было бы преувеличением.
0: Я думаю, что да, тем более тому, кому надо списать, он все равно найдет, как списать, даже если микронаушники под запретом.
2: Никита Бурмистров, учитель математики, глава Рособорнадзора. Анзор Музаев напомнил, что в этом году с ЕГЭ удалили 917 человек без права пересдачи в течение года, и большинство удаленных использовали на экзамене средства связи и шпаргалки.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Знай меру. Ангула – индийская мера длины, равная примерно 18 миллиметрам, средней ширине большого пальца. Хотя в древнеиндуистских книгах ангула – это длина средней фаланги среднего пальца на мужской руке, около 4,5 сантиметров. 12 ангул составляют витасти, аналог русской пяти, а 24 ангулы – хасту или русский локоть. Знай меру на Business FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
4: При подготовке программы посмотрел статистику. Вертикальный формат заметно добавляет ролику просмотров, а поколение Z по всему миру проводит по часу и более в день на видеоплатформах. Если в 26-м году вы хотите снимать видео, вертикальный формат невозможно игнорировать. Сегодня о том, как принять неизбежное с максимальным комфортом. Ключ к мультиформатной съемке технология OpenGate камера снимает на весь сенсор целиком без обрезки под конкретное соотношение сторон. Потом в монтаже или прямо на съемке. Если такая опция поддерживается, выбираем нужный формат без потери разрешения и необходимости поворачивать камеру. Самый бюджетный и элегантный заход в технологию Fujifilm XM5. Компактная камера с легким налетом ретро и набором современных фишек для видеографа, включая режим блогинга для съемки вертикально без поворота камеры. Из заметных ограничений отсутствие встроенной стабилизации изображения. На противоположном конце спектра Canon C50 – профессиональная видеокамера Sony из серии Cinema. Съемка с разрешением 7K, поддержка серьезных форматов, включая 12-битный Cinema Raw Light и технология OpenGate, потому что современный профессиональный видеограф – это человек, который снимает не только качественно и с высоким разрешением, но и почти всегда, в том числе и вертикально. Отдельно стоящее решение – Panasonic Lumix S1 Mark II. Особенность камеры, получившей в прошлом году награду «Лучшая беззеркалка года» – система стабилизации, возможно, самая эффективная в классе. Движение камеры, проходки, стабильная картинка, словно снятая стедикамом, но без стедикама, и OpenGate, чтобы аналогичную плавность перенести в вертикальный формат, без которого в этом году не обойтись ни любителю, ни профессионалу, ни видеографу, который пока не определился с собственным статусом.
3: Сумма технологий на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
2: 14:47 в Москве. Вы слушаете Business FM. Скидку на покупку электромобилей и гибридов могут урезать с 35% до 10%.

0: Итоги недели.
1: Такую возможность рассматривает Минпромторг. Скидку могут оставить только для автомобилей с высоким уровнем локализации. Как это будет работать и не погубит ли и без того скромный спрос? Подробнее Евгений Перельчук.
2: Минпромторг хочет перенастроить систему стимулирования спроса на гибриды и электромобили, и в числе приоритетных вариантов рассматривается на первый взгляд не самый очевидный – взять и урезать скидку с 35% до 10%. Сейчас эта скидка 925 тысяч рублей максимум распространяется на электромобили российского производства и последовательные гибриды из перечня Минпромторга. В списке линейка Voya, линейка Evolute, Lada Yelargus, Москвич 3E и некоторые другие модели. Туда периодически добавляются новые. Минпромторг преследует две цели, говорит главред журнала «За рулем» Максим Кадаков.
3: Первое – это действительно стимуляция локализации производства. Электромобили вроде бы чуть проще, но там тоже проблем хватает. Хотя бы какой-то импульс задать производителям. А второе – это все-таки размазать выделяемые государством деньги на большее количество покупателей, в скобочках машин. Если скидку урезать в разумных пределах, то каждый покупатель в отдельности будет менее счастлив, потому что 500 тысяч меньше, чем 925. Но это можно размазать те же деньги на большее количество покупателей. Либо государство должно из бюджета выделять больше денег, сохраняя размер субсидии. Но государство вряд ли сейчас может выделить большее количество денег, поэтому идут по второму пути. Подрежем скидочку, размажем на большее количество покупателей, и мы таким образом продадим по программе льготного автокредитования больше машин.
2: Как уточнили бизнес-ФМ в Минпромторге, рассматриваются разные варианты стимулирования спроса на электрокары и гибриды, и урезание скидки на их покупку – один из них. Министерство хочет сохранить скидку в 35% только на высоколокализованные автомобили, которые набрали положенное число баллов. Если бы электрификация российского авторынка и доля инфраструктуры на нем были бы заметными, мера могла бы сработать. Но в наших условиях урезание скидки лишь навредит, уверен автоэксперт Артем Бобцов. По его словам, история поддержки правительством электромобилизации, которая продолжается последние 12 лет, идет по принципу «два шага вперед, один шаг назад».
4: Я напомню, что, например, в свое время отменялся транспортный налог на электромобили, потом опять вводился. Снимался НДС, потом НДС опять вводился. И так происходит на самом деле все годы. Несмотря на то, что есть целый федеральная целевая программа, на которую даже выделяются деньги. И история про 35%, она примерно о том же. То есть, когда эту дотацию вводили, смотрели на опыт других стран. И опыт был такой, что сначала вводилась прямая государственная субсидия. Например, в Европе в большинстве стран она была около 5000 евро. Аналогичный размер плюс-минус 5000 долларов был в Китае. Только на Западе сначала по этой программе действительно вовлекли население в электромобилизацию, действительно добились двухзначных темпов роста количества электромобилей на дорогах, добились того, что благодаря этому росту продаж производители стали вкладывать в инфраструктуру, и потом постепенно начал эти субсидии отменять. У нас же, несмотря на то, что процесс этот вообще в самом зародыше находится, правительство решило и здесь попытаться что-то выкружить. Но выкружит только одно тем, что оставит скидку для высоколокализованных электромобилей, добьется только того, что никто локализовывать эти электромобили не будет.
2: В абсолютных цифрах доля электромобилей на российском рынке остается очень незначительной. В 2024 году речь шла о менее чем 1.5%. В 2025 году рынок еще больше ужался. Доля не превысила даже процент. В этом году уже лучше. На электрокары и гибриды спрос вырос в два раза. Сказались перебои с топливом. В лидерах бренд Evolute. Спрос на линейку увеличился в 5 раз. Субсидирование покупки электромобиля показало, что это рабочий инструмент, позволяющий нивелировать более высокую стоимость такой техники по сравнению с ДВС. Но решение Минпромторга по урезанию скидки, если оно будет принято, качнет маятник в обратную сторону, говорят аналитики. И исправление ситуации с топливом популярности электрокарам тоже не прибавит. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Говядина стала лидером по росту цен среди всех продуктов в России.
0: Итоги недели.
1: За год ее стоимость выросла на 15%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. Средняя цена на начало июля 744 рубля за килограмм, но в магазинах больше 1000. Почему за говядину приходится платить все больше и стали ли россияне от нее отказываться? Разбиралась Наталья Воробьева.
5: Говядина – абсолютный лидер среди мяса по темпам подорожания. За год плюс 15%. Для сравнения, курица прибавила 7%, свинина чуть больше 2%, а баранина и вовсе меньше процента. Почему так? Как говорят эксперты, потому что свинью можно вырастить за полгода, бройлера за пару месяцев, а бычка надо кормить от 1,5 до 3 лет. И затраты на производство говядины растут быстрее, чем цена мяса на прилавке, объясняет руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
6: Все это время, пока мы выращиваем скот, нужно его содержать, то есть его кормить, обеспечивать ветеринарное обслуживание своевременное, проводить какие-то иные мероприятия на пастбищах или на фермах. И это все стоит больших денег. Также на это влияет и доступность льготных кредитов. При ставке коммерческой около 20%, если у вас цикл 3 года, то только стоимость денег, себестоимость составляет 60%. И для того, чтобы нам создать культурные пастбища с соответствующими кормовыми культурами, нам нужна сельскохозяйственная техника. Вот она дорожала существенно более высокими темпами, чем говядина. То же самое касается оборудования на фермах. Часть ветеринарных препаратов также быстрее росла в цене. Заниматься говядиной не так доходно, а часто даже убыточно.
5: Уже 5 лет Россия держит нулевую пошлину на импортную говядину, чтобы сдерживать цены в рознице. Да, это работает, говорят животноводы, но за счет собственного производства отечественный бизнес не выдерживает конкуренции с дешевым бразильским и белорусским мясом, стада сокращаются, производство на местах тает на глазах. Главная беда – потеря личных подсобных хозяйств, говорит председатель общественного движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко. В его хозяйстве в Свердловской области раньше было 180 коров.
7: Хорошего бычка откормить надо минимум практически 2 года. У нас не было культуры пастбищного длительное время, вот сейчас только начали внедрять. Но, как всегда, возможно, поздно или как мы беремся за ум делать. Вот сейчас стало разведение крупного рата скота нерентабельным. В свое время мы потеряли практически личные подсобные хозяйства и бизнес малых крестьянских фермерских хозяйств. Особенно за последние 2-3 года стало невыгодно молоко. А если невыгодно молоко, идет сокращение коров, а если коровы нет, то не рождается теленок, где как минимум 60% вырастало и шло на мясо. Совсем недавно в личных подсобных хозяйствах мы где-то закрывали 55% обеспечения мясом всей России.
5: Несмотря на то, что цены на говядину растут, спрос на нее не сокращается и даже смещается в более дорогие сегменты, говорит владелец мясного магазина и гриль-бара «Рубильня и жаровня» Евгений Зайцев.
8: По поводу говядины спрос на нее все равно остается. Единственное, что может быть сместился с обычной мякоти на более какие-то такие премиальные, как это ни странно, дорогие отруба, из которых делают стейки, например. Может быть, это только у меня такая аудитория, которая вот любит стейки. Также я готовлю техасский барбекю, туда идут говяжьи ребра и брискет делается из мраморной говядины. Но это такое дорогостоящее изделие, сложно готовиться, но на него тоже есть спрос. Вот поэтому не могу сказать, что из-за подорожания что-то рухнуло. Также используется спросом изделия из говядины. Котлеты, люля, в том числе и смешанные изделия. Например, свинина, говядина, курица, говядина.
5: Правда, лето внесло свои коррективы, говорит Зайцев. В сезон шашлыков на первое место вышла свиная шея, на второе курица, а говядина сдала позиции. Но есть и другая тенденция. Многие отказываются от свинины в пользу говядины. И это просто модный тренд. Он основан на убеждении, что свинина вредна, а говядина полезна. Эксперты же уверяют, что в битве говядины и свинины нет победителя. Говядина – бесценный диетический источник легко усвояемого белка, железа и цинка. Свинина превосходит говядину по содержанию витаминов группы В и витамина D и зачастую усваивается организмом легче и быстрее. Наталья Воробьева, Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Между делом с Кирой Альтман.
9: Когда мы любим друг друга, в нас почему-то вместе со смелостью поселяется страх не оправдать ожидания любимого. Оказывается, он не зависит от возраста. Что это за страх недостаточности? Об этом спрашиваю я Александра Григорьевича Асмолова, профессора, руководителя кафедры психологии и личности МГУ.
10: Мое глубокое убеждение, что любовь никогда не возникает, когда есть комплекс полноценности. У нарциссов любви не может быть. Нарцисс любит себя, и это взаимно. Я постоянно боюсь не оправдать ожидания самого любимого человека. Я это боюсь, я страшусь. Потому что во мне столько всего понамешано, что я сам не знаю себя, что я люблю и одновременно, если я начну думать о безопасности, о том, что это не надо делать, потому что это ударит по самому любимому человеку, но с другой стороны, она же любит меня таким, как я есть. И мне близкий мой человек говорит, боясь не за себя, а за меня. Осторожней. Можно по-другому. И тысячу раз права. Но я-то не могу осторожней. Но очень хочу не подвести.
11: Почему нам свойственно додумывать за других вместо того, чтобы научиться их слушать? Это сейчас не про любовь, а вообще про жизнь.
10: В жизни, цитирую Булата Акуджаву, искусство расслышать друг друга высшее искусство на земле.
9: Александр Асмолов, психолог, руководитель кафедры психологии личности МГУ, руководитель Института потенциала личности Сбера. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
0: Между делом на Бизнес ФМ. Наизусть. Лев Ландау.
12: Люди, услышав о каком-то необыкновенном явлении, начинают предлагать для его объяснения самые малоправдоподобные гипотезы. А прежде всего надо рассмотреть простейшее объяснение, что все эти слухи – вранье.
0: Наизусть. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
13: 14.58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Центр Сберком заверил списки кандидатов в депутаты Госдумы всех 11 партий, которые будут участвовать в выборах. Следующим этапом для политических объединений станет регистрация федеральных списков кандидатов. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут в течение 3 дней, 18, 19 и 20 сентября. Число погибших в результате очередных атак США по Ирану выросло до 50 человек. Более 500 получили ранения, сообщил Минздрав страны. Кроме того, сообщается об американском ударе по станции опреснения морской воды в одной из провинций Ирана. В результате работа предприятия остановлена. Без водоснабжения остались 20 населенных пунктов с населением около 10 тысяч человек. МЧС предупредила о сильной жаре до 30 градусов в Москве днем в воскресенье и понедельник. В столице более чем на сутки в связи с этим объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с полудня 19 июля до 17 часов 20 июля. Слово «махаю», являющееся формой глагола «махать» в настоящем времени, официально стало литературной нормой русского языка. Об этом сообщает РИА Новости. Слово закрепили в современных словарях как равноправную форму глагола «машу». Ранее «махаю» считалось разговорным вариантом. Слово уже давно используется в речи, в том числе среди образованных носителей языка, отмечают лингвисты. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 3 часа дня в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. 8 человек погибли и 62 ранены в Подмосковье и под Тамбовом. Это последствия атак ВСУ сегодняшней ночью. В электростале обломки БПЛА упали на здание детского сада. Пострадавших нет. Кроме того, ВСУ ночью ударили по двум центрам Wildberries в Тамбовской области и в электростале. Товары, которые находились на пострадавших логистических объектах Wildberries, временно сняты с продажи, заявила глава компании Татьяна Ким. Будет ли Wildberries компенсировать потери селлерам? Об этом пока не говорится. Китай представил крупнейшую модель искусственного интеллекта. Kimi K3 значительно опережает по производительности конкурентов-соотечественников, включая DeepSeek, а как разработка показывает себя в сравнении с американскими моделями и сможет ли их опередить? Все подробности в эфире Business FM. Ночная атака БПЛА по российским регионам унесла жизни 8 человек. Десятки ранены. В подмосковном Ногинске на нефтебазу упали обломки дрона. Произошел пожар. Рядом расположен родильный дом, который в целях безопасности эвакуировали. Пациентов и персонал оперативно перевели в другие медучреждения. Также эвакуировали жителей соседнего многоквартирного дома. В подмосковной электростали 37 человек получили ранения в результате падения БПЛА на территории склада Wildberries. Один скончался сейчас уже в больнице, еще 8 человек находятся в тяжелом состоянии. Пострадавший склад Wildberries считается одним из крупнейших в компании. Его площадь 155 тысяч квадратов находится в 50 километрах от Москвы. О случившемся бизнес FM рассказал житель электростали Вадим.
14: Утром не спалось. В 5 утра услышал стрекот за окном. Подошел к окну, увидел, БПЛА летит. Где-то через 2 секунды взрыв раздался в районе Фиаско шоссе, в районе Макдональдса. Взрыв и столб дыма поднялся. Потом через какое-то время со стороны Wildberries 2 столба дыма черных повалило. Потом еще больше и больше разгорался.
1: Житель электростали Вадим. Атаке подвергся и логистический комплекс Wildberries в Котовске, это Тамбовская область. 7 человек, работавших в ночную смену, погибли. 25 были госпитализированы, некоторые в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. В основном это осколочные ранения, сообщил губернатор Тамбовской области. По его словам, беспилотники, которые нанесли удар по складу, были оснащены поражающими элементами для большего числа жертв. Сотрудники МЧС продолжают тушение оставшихся очагов возгорания на складе Wildberries в электростали на объекте в Котовске. Пожар полностью ликвидирован, сообщила основательница Wildberries Татьяна Ким. Тем временем, по новым правилам, Wildberries не будет компенсировать продавцам потери за товары с атакованных складов. БПЛА или осколки прописаны компанией как форс-мажор, освобождающий ее от ответственности. Правила появились накануне в новой версии оферты. Ранее такие же правила ввел и Озон. Мой коллега Андрей Гаврилов пообщался с селлером Георгием. Он занимается продажей обуви через маркетплейсы. И бизнесмен говорит, что его товары пострадали на складах и в электростали, и в Котовске.
15: Товара было немало. Мы сейчас, по самым грубым прикидкам, на 2 складах поврежденных в Котовске и электростали суммарно где-то товара на 500 000, может быть, чуть меньше. Это в наших ценах именно себестоимости, не говоря о продажных ценах, которые значительно выше, чем, естественно, себестоимость, это зарплата, аренда и так далее. Платится. Как минимум 500 тысяч – это наш прямой убыток по цене закупки.
16: Скажите, а вам известно что-то о новых правилах маркетплейса, который не несет ответственности в случае удара беспилотников по складам?
15: Да, вот уже ознакомились с этими правилами. Не знаю, будем рассчитывать на то, что это все-таки будет как-то покрываться государством, поскольку государство выплачивает же за поврежденные квартиры, которые были повреждены в результате атак БПЛА. Наверное, логично бы поддержать и продавцов, потому что там, я так понимаю, товары на этих ходах на миллиарды, какие-то разорятся совсем, потому что и так у многих положение было непростое. В этом плане можно понять маркетплейс, но непонятно, почему маркетплейс не страхует товар от такого риска, учитывая, что такой риск, он более чем реален.
16: В таком случае, как вы дальше будете работать? Может, придется страховать товары?
15: Возможно, придется страховать. В Озон мы уже оформили страховку буквально вот 10 минут назад на товары. Ну, до этого мы не страховали товар, потому что у нас компания небольшая. Мы не видим прям таких серьезных рисков именно для товара, но сейчас уже об этом вплотную задумаемся. Новая политика, наверное, не поменяется. Спишем на издержки, но и будем заниматься какими-то, возможно, судебными историями с Wildberries, если добровольно не будет никаких компенсаций выплачено. И будем как-то пытаться дальше выживать.
1: Георгий Селлер. Артур Мустафин продает через Wildberries бытовую технику. В случае ущерба товаров на складе потеряет сотни тысяч рублей. Говорит, что о новых правилах площадки тоже знает, не считает их справедливыми, но вынужден соглашаться, иначе не сможет продолжать бизнес.
17: У меня есть товар на электростали, ну, если в единицах, может быть, где-то 100 единиц. Бытовая техника 1000 на 200. На остатках сейчас нулевой остаток этим товаром. Не знаю, будем ждать, смотреть, что будет дальше. Ну, конечно, мне бы хотелось, чтобы товар разместили. А как бы по справедливости, я не знаю. Тут так устроено, что на ВБ, что любые правила, которые он присылает, мы не можем отказаться. Если мы отказываемся от тех правил, которые он присылает, то мы не можем торговать. Поэтому мы добровольно соглашаемся на все правила, которые он присылает. По-другому от вариантов нету. Ну, я думаю, неправильно так делать, потому что мы же даем товар, не берем на себя ответственность, когда берут товар на себя. Мы не знаем, сколько там товара пропало, может быть, они себе заберут товар, например. Мы же не знаем, что происходит с товаром, мы даем ответственность. Я думаю, они должны возмещать какую-то часть, хотя бы потерю, долю какую-то.
1: Артур Мустафин. На что могут рассчитывать покупатели, если их товар, допустим, уже оплаченный, пострадал или был уничтожен из-за удара БПЛА, объясняет председатель общественной потребительской инициативы Олег Павлов.
18: До того момента, когда товар получен, риски повреждения, риски случайной гибели несет собственник данного товара. А собственником данного товара является продавец. И, как правило, все разбирательства происходят именно с продавцом. Поэтому потребители, если они свой товар не получили, им нечего переживать, не о чем беспокоиться. С большой долей вероятности, если он был предоплачен, деньги будут возвращены. Если еще не был оплачен, ну просто надо будет перезаказать, потому что сейчас происходит актуализация каталогов, актуализация реализации остатков, и если он доступен будет для заказа в ближайшие дни, значит, его реально привезут. Если же денежные средства не будут возвращены, конечно, можно будет написать претензию, причем написать это можно и продавцу, и маркетплейсу, здесь без каких-либо проблем. Дальше уже маркетплейс, поскольку он фиксирует перевод продавцу денежных средств, он уже произведет в установленном порядке возврат. Я думаю, что до каких-либо судов массовых или каких-то потребителями дело не дойдет, потому что есть закон полностью на их стороне, и переживать в этой ситуации не стоит.
1: Олег Павлов, председатель общественной потребительской инициативы Wildberries, пока не стали комментировать, будет ли предусмотрена компенсация за пострадавшие товары. В компании лишь отметили, что товары, которые находились на пострадавших логистических объектах, временно сняты с продажи и пообещали вернуться с информацией о них в ближайшее время. ФАС предложила железнодорожным перевозчикам самим определять размер сбора за возврат билетов в пределах 10% от их стоимости. По мнению ФАС, изменения позволят значительно сократить число возвратов, снизить искусственно созданный дефицит и обеспечить наличие достаточного числа посадочных мест в продаже, особенно в сезон. Еще в 2020 году из-за коронавируса стоимость возврата неиспользованного билета была снижена до минимальной. Сейчас, например, на сайте РЖД указано, что если вернуть билет не позднее, чем за 72 часа до отбытия, то вернется его полная стоимость. Однако теперь, как следствие, число возвратов выросло более чем в 3 раза по сравнению с допандемийным периодом. В 2025 году вернули более 25 миллионов ЖД-билетов. При этом более половины возвратов оформляются за 5 и менее дней до отправления. Комментирует президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
19: В принципе, это было всегда право перевозчика определять данную сумму сборов и штрафов. Но в период ковида было решение ограничить это определенной суммой. Обоснование было к тому, что действительно был большой объем возвратов с учетом введения ограничений по полетам и поездкам и так далее. И, соответственно, чтобы застраховать перевозчиков, было принято решение, что сумма будет фиксирована. Сейчас считается, что положение более-менее стабилизировалось, рынки выровнялись, объем возвратов сегодня более-менее прогнозируемый. В связи с этим было принято решение, что вот эта часть стоимости по возврату, она отдается перевозчику, то есть максимальная граница верхняя установлена, а, соответственно, фактически какой процент будет взыскиваться, перевозчик может устанавливать сам.
16: Правильно ли мы понимаем, что вот сейчас за 72 часа можно вернуть билет и получить всю стоимость обратно без удержания сбора, а после возможных изменений правил могут удержать сбор?
19: Здесь все зависит конкретно от перевозчика. Вполне возможно, что такой сценарий исключает нельзя. Хотя, как говорится, да, в сегодняшних условиях, мне кажется, если даже за час билет дать, он тут же будет распродан. Но, опять же, у перевозчиков есть свои взгляды на данный вопрос, поэтому исключать такой ситуации нельзя.
16: Не повредит ли это людям, которым иногда приходится брать сразу по несколько билетов, поскольку они привязаны к еще неизвестному расписанию? Например, дата-сессии в вузах объявляют поздно.
19: Эта категория будет находиться в зоне риска. То есть такой вариант, что они попадут на взимание этого сбора, есть. И причем, я бы сказал, очень высокий. Решение ФАС позволяет перевозчику такие меры принимать.
16: Поможет ли это избавиться от перекупщиков?
19: Честно скажу, скорее всего, нет, потому что для перекупщиков даже максимальный размер сбора, он будет не критичен. На эту схему это сильно влиять не будет.
1: Павел Иванкин, президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры. Как отмечают ФАС, проблемы с покупкой возвращенных билетов все-таки есть. Повторно выкупают лишь около 1/4 мест. При этом перевозчики работают над сокращением дефицита мест. Например, действует возможность использования листа ожидания при оформлении билетов. Кварталы для богатых вместо особняков. Американские миллиардеры переходят на новый уровень комфорта и выкупают для себя целые районы, чтобы обеспечить максимальную приватность, безопасность и выгодные инвестиции. В процессе это уже окрестили термином «land maxing», то есть практика скупки соседних участков с целью объединения их в одно частное поместье. Где именно создают такие районы для богатых и в какую сумму это обходится, рассказывают журналисты Wall Street Journal.
20: В Южной Флориде миллиардер Кен Гриффин потратил более 1 миллиарда долларов на приобретение земли от Майами до Палм-Бич. Джефф Безос тоже в тренде. Он стал одним из самых активных покупателей в Indian Creek Village, анклаве бункеров миллиардеров в Майами, и потратил более 230 миллионов долларов на несколько объектов жилой недвижимости. Покупает элитные участки нередко в складчину. В прошлом месяце генеральный директор WeatherTech, компания, создающая премиальные автомобильные аксессуары, Дэвид Макнил и председатель совета директоров Oracle Ларри Эллисон заплатили в общей сложности 67 миллионов долларов за землю у флоридского застройщика, разделив собственность между своими соседними владениями. Механизм, лежащий в основе всего этого, известен давно. Это надбавка за объединение. Объедините смежные участки, принадлежащие одному владельцу, и в целом их единая цена превысит сумму стоимости отдельных участков. Один акр земли, пригодный для застройки, это товар. Шесть смежных акров земли на берегу океана, в месте, где живут миллиардеры, это уже монополия.
1: В целом, американский рынок недвижимости сейчас испытывает давление из-за высоких процентных ставок, роста цен на жилье и экономической неопределенности. Однако рынок элитной недвижимости в такое турбулентное время, напротив, растет. По данным издания Real Deal, средний объем продаж люксовых домов и земельных участков за первые 5 месяцев года вырос почти на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.
0: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть. Фёдор Достоевский. Если ты направляешься к цели и станешь дорогой останавливаться, чтобы швырять камнями во всякую лающую на тебя собаку, то никогда не дойдешь до цели. Наизусть. На Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Другим наука. Сергеем Корзуном.
21: Активный болельщик – это практически спортсмен, а диванный уже на полдороги к этому. В день финала Кубка Германии по футболу провели исследование местных болельщиков. Стрессовый показатель был на 41% выше, чем в обычные дни. У телезрителей средний пульс достиг почти 80, а на стадионе без малого 95 ударов в минуту. В психологии болеть за свою команду – это форма групповой идентичности, когда клуб, сборная или кумир становятся частью коллективного себя. «Мы выиграли» или «нас засудили». Физиология показывает выделение кортизола. Он мобилизует энергию и помогает справляться с угрозой или неопределенностью. Может меняться уровень тестостерона. Так у испанских зрителей финала чемпионата мира 2010 года в ЮАР во время матча он оказался выше, чем в контрольный день. Но после победы Испании дополнительного скачка не было. То есть гормональные реакции зависят от контекста, ожиданий и личной оценки ситуации, а не только от счета на табло. Фанатизм болельщика схож с религиозным и политическим фанатизмом. В Бразилии его исследовали в применении к нации, религии и футбольной команде. Во всех трех случаях фанаты были готовы жертвовать временем, деньгами, комфортом и даже безопасностью. В кино преступники обычно беспрепятственно проходят мимо полицейских во время футбольной трансляции. Исследования реальной преступности в Сан-Паулу, Чикаго и на Ямайке показали, что проникновений в жилища и грабежей во время матчей на 7-15% меньше. У экранов, похоже, собираются и домашние, и грабители. А вокруг стадионов число мелких краж возрастает до матча и сразу после. Разогретого клиента, видимо, несколько легче обслужить.
0: Другим наука на Business FM.
1: 15:16 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Жара до 27-30 градусов, а потом снова дожди. Тепло начинает набирать обороты и в понедельник достигнет обещанного максимума. Однако со вторника температура начнет понижаться, и в столицу вернется пасмурная дождливая погода. Подробнее обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
3: В субботу, воскресенье нас ждет прилив тепла. В субботу днем температура воздуха будет колебаться около 25 градусной отметки. В воскресенье это уже все 26-28, а в понедельник на следующей неделе, судя по прогнозам, температура воздуха днем может составить 30 градусов. Но мы будем смотреть, конечно, насколько этот прогноз оправдается. Все это время будет без осадков. Перелом в погоде в столице ожидается во вторник. На нас будет влиять очередной цикл. Вон с понижением дневных температур ниже 30 градусов, да и ночные тоже около 16-18, даже иногда и 19. Все будет зависеть от того, какое небо будет ночью, идет этот фронт или нет. Тем не менее, из-за прохождения атмосферного фронта и влияния циклона на столицу, во вторник, в среду и в четверг температура воздуха уже будет понижаться. Это будет 23-25 градусов. Все это будет под аккомпанемент дождей и будет пасмурно. Вот этот циклон, который придет к нам со вторника, он, конечно, понизит температуру воздуха, но температура в целом останется около климатической нормы. Единственное, что не повезло в этом месяце с осадками. Все дело в том, что в Москве и Московской области уже где-то местами даже перевыполнена норма по осадкам. Вот этот период циклональной погоды, который, скорее всего, закончится к концу следующей недели, позволит осадкам закрепиться в московском регионе. Там, где недовыпало, выпадет месячная норма, а там, где месячная норма уже превышено, это превышение пойдет дальше, и таким образом июль закрепил за собой очередной раз статус самого дождливого и могучего на осадки месяца в европейской территории России. Если смотреть на две недели прогноз, то, конечно же, во-первых, он изменится, а во-вторых, серьезных похолоданий, по крайней мере, я не вижу. И более того, скорее всего, к началу уже недели, которая уже ближе там к августу, и там уже все-таки температура воздуха будет опять устремлена к температуре 30 и выше. Но это мы посмотрим.
1: Алексей Сафонов, обозреватель погоды проекта «Метеовеб». Аллергологи, в свою очередь, предупреждают, что Москву накрывает пыльцевой шторм. Концентрация аллергенов полыни, сорных трав и злаковых достигнет критических отметок. Малооблачная погода обеспечивает максимальную концентрацию микрочастиц в воздухе. Индия впервые успешно запустила в космос частную ракету «Викрам-1». Она вывела на орбиту демонстрационный груз и за 13 минут достигла высоты 450 километров. Ракета рассчитана на запуск малых спутников до 350 килограммов и сделала Индию третьей страной после США и Китая, где доступны частные орбитальные запуски. Насколько это серьезный прорыв для индийской космической отрасли и как на этом фоне смотрятся перспективы частных запусков в России, рассуждает научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов.
4: Пуск ракеты «Викрам-1» новой частной ракеты от компании Skyroot Aerospace индийское правительство ждало несколько лет, потому что несколько лет назад они организовали достаточно серьезную работу с инвестициями и как раз небольшими частными компаниями, которые в перспективе могут вырасти в такие космические, уже не стартапы, а серьезные аэрокосмические компании. Можно сказать, что «Викрам-1» — это первая такая ласточка из будущих индийских частных ракет. Очень индийская ракета, у нее 4 ступени, это всегда дополнительные сложности, это всегда больше вероятности проблем. Собственно, запуск это показал. Третья ступень чуть не догнала четвертую во время расстыковки, но, тем не менее, все прошло штатно. Поэтому это достаточно сложно будет в создании. Чем больше ступеней всегда, тем больше работы. Перспектива частных запусков в мире, она, конечно, видна и понятна. Это как раз-таки возможно закрыть те ниши, которые государству сложно закрывать. То есть это в основном запуски легких ракет и ракет среднего класса. Исключение, пожалуй, только в Соединенных Штатах Америки, где есть Илон Маск с его возможностью закрыть практически любые запуски для государства. Но, тем не менее, и другие страны тоже движутся в эту сторону. Поэтому все, что мы будем видеть в космических стартапах ракетных в ближайшее время, это именно ракеты легкого и сверхлегкого класса, которые могут вытащить один, пускай несколько небольших космических аппаратов, не всегда с высокой точностью, но зато сделать это быстро и прямо вот по требованию в случае необходимости, без длинной очереди и ожидания. Россия тоже не отстает в этом вопросе, и на самом деле уже в ближайшие годы, по идее, в 2027 году и потом в 2028 году мы увидим запуски новых частных ракет, которые разрабатываются прямо сейчас. Компания «Новый старт» делает ракеты на базе конверсионного носителя «Тополь-М» за счет дооснащения новой верхней ступенью. Уже ракета практически на высокой степени готовности, так что, возможно, вскоре мы увидим ее первый старт. А также это фонд «Восход», который сейчас финансирует создание ракеты-носителя сверхлегкого класса «Воронеж». Работа ведется над двигателями, поэтому это тоже выглядит очень перспективным вариантом.
1: Михаил Котов, научный журналист, популяризатор космонавтики. Индия в последние годы стала одной из ведущих космических держав, отмечают эксперты. В 2023 году она стала всего лишь четвертой страной, которая смогла совершить мягкую посадку на Луну. И первой, кому удалось успешно посадить космический аппарат на южный полюс Луны. 73% IT-специалистов в России хотят сменить работу. Главная причина – зарплата. Сейчас они получают в среднем 180 тысяч рублей, а хотели бы 260 тысяч. Также специалисты жалуются на отсутствие карьерного роста и выгорания, комментирует эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
2: Да, мы это видим. Так почему люди уходят? Они уходят, потому что они не могут развиваться. В нашем случае, к сожалению, не могу сказать, куда люди уходят, потому что от нас люди уходят крайне редко. Поэтому они либо уходят также в IT, либо вообще кардинально меняют сферу, вплоть до просто в продаже чего-то вот физического. Зарплаты стали не такими большими, как были ранее. Они не растут или стагнируются. Очень у многих компаний индексация была довольно смешная, в районе 1-2%, что, конечно, покрывает инфляцию. Ну и, конечно, задачи должны быть интересные. То есть люди приходят не только ради денег, а еще и ради задач, ради атмосферы, ради того, что в организации происходит. Если у вас очень такая токсичная среда, а также еще переработки, а также еще недостойная оплата труда. Мы даже вот слышали от тех коллег, кто к нам приходит из других компаний, что даже очень крупные компании вынуждают людей перерабатывать, при этом не оплачивая эти часы по ТКРФ. Получать хотят, конечно, очень большие зарплаты, естественно, выше средних известных. Тут тоже надо не попасть в ловушку очень высокой зарплаты, потому что когда у человека зарплата слишком высокая, он перестает мотивироваться на достижения, он начинает мотивироваться на удержание. То есть просто имитировать бурную деятельность, быть максимально инициативным, как можно дольше просидеть в компании. Поэтому зарплата должна быть средняя, с возможностью премирования. Стратегия найма сильно изменилась, потому что нейронки все сильно попортили. Приходит на какой-то миллион резюме, надо прогонять через еще одну нейронку, чтобы оттуда вычленить кого надо. Вынуждены нанимать внешние компании, потому что весь этот объем разобрать бывает крайне сложно самому работодателю. Находить специалистов стало не проще, но по рынку прокатилась волна сокращений, и очень хорошие специалисты за очень приемлемые деньги стали доступны на рынки труда.
1: Алексей Горелкин, эксперт по информбезопасности. По итогам прошлого года прибыль российских IT-компаний увеличилась на 20%, выручка на 15%, а доля IT-отрасли в ВВП России достигла до 2,7%. Россубранадзор хочет запретить продажу микронаушников, чтобы школьники и студенты не списывали. Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев. Он сообщил, что вопрос запрета будет прорабатываться с силовыми структурами. Рособорнадзор провел анализ и пришел к выводу, что в обычной жизни микронаушники практически не используются, но их применяют в списывании. Поэтому глава ведомства Музаев назвал эти средства связи серьезной бедой и вызовом для системы. Об этом мы поговорили с учителем математики в городе Барнаул Никитой Бурмистровым.
6: В целом, микронаушник – это далеко не самый популярный метод списывания, потому что, во-первых, зачастую много историй расхожих про то, что микронаушники банально застревают в ухе, и школьники, честно говоря, этого периодически тупо боятся. Даже банально из-за сложности того, как его использовать, что это нужен другой человек, который будет надиктовывать, а это надо как-то передать. Зачастую обычно прибегают больше к банально шпаргалкам, телефонам, ну и помощи друзей. То есть в туалет выйти пообщаться или что-то того, попытаться просто пошептаться на месте.
22: В принципе, насколько активны эти попытки? Потому что есть ощущение, что борьбы со списыванием
7: нем много и все больше с каждым годом.
6: Ну, списать, конечно, пытаются, особенно если сами понимают, что не сильно хорошо готовы. Хотя бывает, что и сильно хорошо готов, но просто сильно очень переживает. Но все равно нет-нет, да находятся в том числе и микронаушники. Не сильно часто, но бывает. Но тут, к сожалению, есть все-таки с нашей стороны трудность такого ученика поймать за списыванием. Но тут уж, как говорится, не пойман не вор.
7: Не очень часто это примерно в каком соотношении?
6: Ну, я думаю, где-то один раз на работах 50.
7: То есть, если я правильно поняла, проблема эта существует, но сказать, что она суперострая и угрожает качественному проведению экзаменов, было бы преувеличением.
6: Я думаю, что да, тем более тому, кому надо списать, он все равно найдет, как списать, даже если микронаушники под запретом.
1: Никита Бурмистров, учитель математики, глава Рособорнадзора, Анзор Музаев напомнил, что в этом году с ЕГЭ удалили 917 человек без права пересдачи в течение года, и большинство удаленных использовали на экзамене средства связи и шпаргалки.
0: Все золото мира. Кинебар – это, пожалуй, самое эффективное на сегодня средство защиты золотых слитков от подделки. Так называется лазерное, оптически изменяемое изображение типа голограммы, которое наносится на обратную сторону слитка. Подделать его до сих пор не удалось никому. Технологии владеют швейцарцы, и предоставляют они ее исключительно правительством для работы с их золотыми запасами. Впервые золотые кинебары были представлены швейцарским банком UBS в 1994 году. Все золото мира на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер и новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Бизнес FM. Там, где бизнес говорит, и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: В Москве 15 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. На обломке беспилотника упали на палубу судна, стоявшего в Финском заливе. Возгорания не было, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он добавил, что беспилотная опасность в регионе отменена. За время атаки было сбито 8 беспилотников. Пострадавших нет. В посольстве Франции в Ереване на приеме по случаю дня взятия Бастилии отравились гости. Об этом сообщило французское диппредставительство. Инцидент случился 14 июля. Французские дипломаты выразили надежду на то, что причины недомогания будут установлены. Точное число пострадавших не сообщается. Среди участников мероприятия был армянский вице-премьер Гер Григорян. Ранее СМИ Армении сообщали, что ряд посетителей приема обратились в медицинские учреждения с признаками пищевого отравления. Глава фракции ХДС ХСС в немецком Бундестаге Йенс Шпан объявил об отставке с поста председателя фракции на фоне скандала вокруг суррогатного материнства. По данным источников, на отставке настоял канцлер Мерц. В среду Шпан и его партнер Даниил Функе сообщили, что стали папами. Ребенок появился на свет в США от суррогатной матери. При этом суррогатное материнство в Германии запрещено, а партия Шпана, Христианско-демократический союз, выступает категорически против легализации. В Москве пенсионерка дала мошенникам более 34 миллионов рублей под угрозой возбуждения уголовного дела. 74-летняя женщина получила сообщение о том, что у нее имеется некая задолженность, и перешла по прилагаемой ссылке. Практически сразу ей пришло другое сообщение о входе в ее личный кабинет на портале госуслуги с номерами телефонов для связи. Она перезвонила, на другой линии ей сообщили об оформлении на нее кредитов. Далее мошенники применили к своей жертве известную схему с лжеполицейским, специальным счетом и курьерами, которым женщина и передавала свои личные сбережения. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 15.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Правительство внесло в Госдуму законопроект, позволяющий регистрировать россиянам автомобили, находящиеся в розыске Интерпола. Инициатива коснется владельцев машин, которые попали в розыск по инициативе недружественных стран. О значении законопроекта в нашем эфире буквально через минуту. Энди Бернема объявили лидером лейбористской партии, премьером Британии. Его назначат в понедельник. Ожидается, что он повысит налоги для обычных британцев, попытается стимулировать промышленность и даст больше автономии местным властям. А чего еще ждать от нового премьер-министра Великобритании? Большой футбольный вечер ждет болельщиков в субботу. Помимо матча Франция-Англия за бронзу чемпионата мира пройдет игра за Суперкубок России. «Спартак» и «Зенит» встретятся в Нижнем Новгороде. Эти и другие темы на Business FM. Правительство внесло в Госдуму законопроект, позволяющий регистрировать россиянам автомобили, находящиеся в розыске Интерпола. Владельцы машин, которые попали в розыск по инициативе недружественных стран, смогут зарегистрировать транспортные средства и получить номера внутри страны. Проект поправок был представлен в феврале. Тогда мы рассказывали о самой известной в последние годы мошеннической схеме в России. Человек покупал подержанную иномарку, ввезенную по параллельной схеме, и лишь спустя время с удивлением обнаружил, что машина в розыске Интерпола. По закону до сих пор такие машины на территории России регистрировать нельзя. Владельцы разыскиваемых авто, по сути, оставшиеся с кирпичом на колесах, обращаются в суды, чтобы получить разрешение на оформление машины, но единого механизма в законодательстве нет. А к тому же из недружественных стран ответы на запросы по поводу статуса той или иной машины почти не приходят. О значении законопроекта говорит автоюрист Лев Воропаев.
8: Значительно облегчит судьбу россиян, потому что на сегодняшний момент действует федеральный закон, который препятствует к регистрации таких транспортных средств, и гражданам приходится обращаться в суд для того, чтобы поставить на учет свое транспортное средство. Одним из поводов или инициаторов, наверное, было решение Верховного суда по аналогичному делу, когда автомобиль находился в розыске по линии Интерпола. Этот автомобиль был в залоге у банка в одной из дружественных стран, и Верховный суд обязал МВД поставить такой автомобиль, который был приобретен в Российской Федерации. С учетом реалий это очень важный закон, потому что мы понимаем, что есть недобросовестные граждане и в недружественных странах, которые, с одной стороны, пытаются заработать на продаже автомобилей бывших употреблений. Все-таки, скорее всего, вопрос идет не о дружественных, недружественных странах, а в законопроекте. Это и была подоплека принятия этого предложения, потому что, когда автомобиль находится в розыске по линии Интерпола, то госавтоинспекция направляет запрос, в связи с чем этот автомобиль стал на такой в базу розыска Интерпола. И недружественные страны просто не реагируют на запросы МВД. Так как такое количество автомобилей перевалило за сотни, вот ГИБДД инициировало данное предложение, чтобы такие автомобили ставить на учет, потому что законодательно по старому механизму они решить вопрос, имеет ли автомобиль какой-то криминальный след или нет, не могут. В связи с отказом недружественных стран отвечать на их запросы. Дружественные страны, если они будут отвечать на запросы, то и будет установлен какие-то криминальные следы в приобретенном автомобиле, очевидно, то регистрация в Российской Федерации может быть прекращена и будет запущена процедура возврата такого автомобиля. Решение проблем, которые возникают в Российской Федерации принятием закона, никак не решает эти проблемы, которые могут возникнуть у гражданина, который купил такой автомобиль при выезде за рубеж. Там факт регистрации в Российской Федерации не является никакой гарантией, что в другом государстве его автомобиль не изымут и не передадут инициатору розыска и собственнику, который заявил об этом.
5: Автоюрист Лев Воропаев. Законопроект МВД вызывает опасения. Не поможет ли он в легализации реально угнанных из-за рубежа автомобилей? Какие еще сложности может спровоцировать законопроект, и есть ли он все-таки будет принят? Говорит руководитель экспертного центра автокриминалиста Максим Шелков.
22: Фактически
10: практике эта ситуация на сегодняшний день нерешаема. Наши правоохранительные органы полностью выполняют требования Интерпола, но фактически вторая сторона никак на это не реагирует. Признать в судебном порядке покупателя добросовестным также трудно, тяжело. Само собой, такую регистрацию нужно проводить в особом порядке, нужно учитывать особенности для того, чтобы пресечь различные схемы по умышленному ввозу автомобилей, которые угнаны в других странах. Возможность регистрации будет полностью зависеть от того, что будет прописано в окончательной редакции закона. В любом случае будут проводиться какие-то дополнительные проверки для того, чтобы избежать массовой легализации угнанных автомобилей. Я думаю, что такие машины будут под пристальным вниманием, будет создан какой-то отдельный реестр. Скорее всего, будут какие-то ограничения, возможно, ограничения именно на выезд автомобилей за пределы Российской Федерации, либо ограничения на дальнейшую реализацию таких автомобилей. Например, регистрация автомобиля и владение автомобилем может составить какой-то определенный срок. Я думаю, что для многих автолюбителей, которые попали в такие ситуации, любая регистрация будет гораздо лучше, чем автомобиль, который стоит на стоянке. А автомобиль, за который уплачена таможня, чаще всего существенные деньги. А автомобиль, за который уплачен тельсбор. Логистические последствия, если мы говорим о каких-то автомобилях грузовых, либо малых грузовых автомобилях, либо автомобилях, которые используются именно для перевозки груза, для каких-то курьерских служб, особенно если этот груз будет перевозиться между странами, тем более это страна, которая принимает автомобиль на свою территорию, является страной, которая признает требования Интерпола, такие автомобили могут быть задержаны, причем задержаны вместе с грузом, и, соответственно, вот это будет проблемой.
5: Руководитель экспертного центра, автокриминалист Максим Шелков. По данным МВД, с 22 года на территории России было обнаружено порядка 1500 подобных автомобилей. Большой футбольный вечер ждет болельщиков в субботу. Помимо матча Франция-Англия за бронзу чемпионата мира, пройдет и игра за Суперкубок России. Спартак и Зенит встретятся в Нижнем Новгороде. Подробности в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
11: Футбол с Григорием Гуреевым.
22: Прервемся немного и перенесемся с полей Северной Америки на наши российские просторы. Нижний Новгород, стадион чемпионата мира 2018, принимает матч за Суперкубок России. Традиционный турнир из одной игры, который открывает сезон. Встречаются чемпион и обладатель Кубка страны. На этот раз «Зенит» и «Спартак». Подавляющее преимущество по победам за питерским клубом. 9-1. «Спартак» брал этот трофей единственный раз в 2017-м при Массимо Каррере. Заместитель главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков в беседе с «Бизнес-ФМ» порассуждал о трансферах команд в межсезонье и их шансах.
23: Филиппа Августа, главная покупка «Зенита» в это трансферное окно, бразильский нападающий, которого купили в турецком Трабзонспоре. Не уверен, что эта покупка под стартовый состав прямо сейчас. И я думаю, что в основе и под основой мы традиционно увидим Глушенкова, увидим Соболева, который разыгрался в ключевых матчах прошлого сезона. Опять же, Соболев против «Спартака», сам Бог велел. Что касается «Спартака», здесь тоже пока у Хуана Карлоса Карседо изменений практически нет по сравнению с прошлым сезоном. А «Спартак» усилился пока только левым защитником Парадой, который из Испании приехал. Ну, традиционно, первый матч на 3 результата. Здесь, да, «Зенит» фаворит, но я думаю, что можно ждать, в принципе, любых сюрпризов. Будет достаточно интересно, хоть и контрастно после чемпионата мира.
22: Матч за Суперкубок России начнется в 19:30 по московскому времени. Ну, а тех, кто любит погорячее и не хочет спать, в полночь ждет встреча за 3-е место на чемпионате мира. На очереди Майами, где бронзу разыграют сборные Франции и Англии. Неудачники полуфиналов. Главному тренеру англичан Томасу Тухелю досталось от СМИ и футбольных экспертов за провальную оборонительную тактику против Аргентины. Специалист, тем не менее, остается в сборной Англии до домашнего Евро-2028. При этом он считает, что на ближайший матч за бронзу не его команда, ни сборная Франции не мотивированы. Михаил Типков понимает тренера, но не исключает большого количества голов.
23: Обе команды рассчитывали, я думаю, на большее, особенно французы, которые до этого 2 финала подряд играли. Один успешный, один не очень. И вполне могли и рассчитывали на 3-й подряд, на реванш с Аргентиной, я думаю. Англичане в матче с Аргентиной подзакрылись. Второй тайм провели так уже в стиле предыдущей, скорее, версии сборной Англии, нежели нынешней. Но, думаю, матч за место, когда уже все, в общем-то, раскрепощены, терять нечего. Я думаю, что нас ждет достаточно бодренький и вполне может быть очень даже результативный футбол.
22: Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России, поставил на победу сборной Франции.
9: Ну, здесь, конечно, французы посильнее, потому что состав у них лучше и атакующая группа поинтереснее. Франция покажет себя во всей красе и хоть как-то подсластит себе горечь от поражения против испанцев. Поэтому я думаю, что французы победят и займут третье место.
22: Игра за бронзу станет последней для Дидье Дешама на посту главного тренера французской сборной, в которой специалист провел 14 лет. Он начал с серебра на домашнем Евро-2016, затем привел команду к победе на Мундиале в России и к серебру на следующем чемпионате мира в Катаре. Бронзовое прощание могло бы получиться очень красивым. Также персональная мотивация есть и у Килиана Мбаппе. Он все еще может стать лучшим бомбардиром как этого чемпионата мира, так и за всю историю турниров. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
5: Чего ждать от нового премьер-министра Великобритании? Энди Бернем, он 56 лет. В пятницу его объявили лидером лейбористской партии. Премьером его назначат в понедельник. Ожидается, что он повысит налоги для обычных британцев, попытается стимулировать промышленность и даст больше автономии местным властям. Но внешнеполитический курс останется неизменным. Бернем, что вполне ожидаемо, занимает антироссийскую позицию и уже обещал продолжить финансирование и военную поддержку Украины. Валерий Бадоев продолжит.
12: Энди Бернем – политик со стажем. Одно время он был министром культуры, СМИ и спорта. В Великобритании это одно ведомство. Позднее – министром здравоохранения. Бернем даже неоднократно пытался возглавить лейбористскую партию, но безуспешно, после чего покинул парламент и стал мэром Большого Манчестера. За работу на посту главы города-графства СМИ окрестили Бернема королем Севера. Он усердно защищал интересы Северной Англии. В период ковида не давал Лондону вводить жесткие ограничения у себя в регионе. Также он реформировал систему общественного транспорта.

0: страшно, это пугает. И то, что он говорит, что он будет придерживаться и дальше намерением ужесточить и ограничить приезд в Англию нелегальных мигрантов, ну, это же звучит хорошо, только дел-то за этим никаких не стоит. Ну, не знаю, мне кажется, не все будет хорошо в нашем королевстве. Мы не понимаем, насколько далеко он пойдет.
1: На пресс-конференции лейбористской партии Бёрнам отметил рост популярности правых сил Великобритании и призвал сопартийцев прекратить внутренние склоки. При этом, как отмечает Гардиан, свою политическую программу в подробностях он до сих пор так и не изложил, лишь в общих чертах. Местным властям Бёрнам хочет дать больше полномочий, больше денег и снизить их зависимость от Лондона. По экономике он планирует сфокусироваться на развитии промышленности, так как в Великобритании ощутимый перекос в сторону финансового сектора и сферы услуг. Но в целом бизнес он планирует поддерживать. Конечно, есть и вполне типичное обещание по снижению стоимости жизни. И подход к внешней политике у нового премьера абсолютно предсказуем, говорит руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
2: Он занимает антироссийские позиции, поэтому улучшения никакого в отношениях с Москвой у Лондона не будет. Другое дело, что Британия захочет еще больше сблизиться с Европейским Союзом.
3: Администрация Трампа была сложные отношения. Они обусловлены позицией Трампа в связи с его неприятием многосторонних организаций международных и, в частности, пренебрежением к Британии.
1: Как пишет Гардиан, по крайней мере, Бёрнам гораздо более убедительный оратор, чем Стармер. Выступая перед лейбористской партией, он на протяжении получаса вдохновенно рассказывал, как важно единение, и говорил, что у него есть план, что и как нужно делать. При этом с составом своего правительства Бёрнам, по его словам, так до сих пор и не определился. Валерий Бодоев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
4: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix EDE. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
5: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
4: STO Exlantix EDE ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
6: Exceed. Born for more.
4: Реклама, не оферта.
7: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
8: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. Волга. БЦР Моторс открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в БЦР Моторс на Казанском шоссе.
9: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Деньги. Старинная монета «Алтын» по стоимости приравнивалась к 6 московским серебряным деньгам. Название «Алтын» получил от татарского слова «алты», что по-русски означает «6».
9: История денег на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
11: Программа стимулирования создания мест приложения труда нуждается в донастройке. Так профессионалы сферы коммерческой недвижимости продолжили разговор, начатый в прошлый раз. Только при этом условии удастся сохранить для жилых девелоперов льготы, но перестать пополнять московский рынок неликвидными объектами, построенными без учета потребностей района или кластера, без консультаций с бизнесом и с рядом явных технологических нарушений. Что конкретно предлагают собеседники Business FM? Прежде всего, каждую столичную локацию рассматривать в индивидуальном порядке, благо цифровые инструменты это позволяют. И при предоставлении льготы оговаривать с девелоперами строительство не просто какого-то объема квадратных метров, офисных, торговых или гостиничных, а конкретных объектов, необходимых конкретной территории. Вот тогда речь может идти о создании продукта, имеющего и городскую, и рыночную ценность. Кстати, согласно экспертным подсчетам, качественная инфраструктура рядом с жильем способна увеличивать капитализацию жилого фонда примерно на 7-15%. Конечно, здорово, если построенные в рамках МПТ коммерческие объекты становятся самодостаточными. Но так бывает не всегда. Ключевое противоречие в том и состоит, что компании, предположим, ищут офисы в центральных или хорошо развитых районах, а новые кластеры – это отдаленные, пока мало привлекательные для бизнеса.

0: лета, на развитие которых, как правило, уходят годы. Упоминавшаяся донастройка должна помочь хотя бы отчасти решить вопрос, а пока есть предложение к застройщикам. Дружно снять розовые очки, признать, что коммерческие объекты строятся ради льготы и продавать те же офисы практически по себестоимости, просто чтобы купили. Не надо пытаться на одном объекте заработать дважды. Всем хочется, но мало у кого получается. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM.
2: 15:48 в Москве. Логистика подорожала с мая почти на 20% из-за перебоев с топливом.
1: Итоги недели.
2: Индекс биржи грузоперевозок достиг исторического максимума. Впрочем, пока не весь бизнес перекладывает издержки в цены для потребителя. О цифрах на рынке перевозчиков Евгений Перельчук.
3: Биржа автоперевозок, на которую привыкли ориентироваться участники рынка, показала общий рост ставок на 29% год к году, и только за последние несколько недель с конца мая на 17,5%. На отдельных маршрутах, например, Великий Новгород, Санкт-Петербург, Иркутск, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, ставки за год выросли более чем в полтора раза. Ситуация сильно отличается от региона к региону, говорит независимый эксперт по логистике Кирилл Латинский.
4: Если мы говорим, например, про перевозки из Китая в РФ, то там рост примерно 20%, вплоть до 25%. У кого-то из крупнейших импортеров корректировка процентов на 15-18. Ну, в среднем мы говорим, что примерно 20%. Если говорим про перевозки внутри РФ, то тут, собственно говоря, надо понимать, в каких регионах. Потому что, например, на юге РФ, соответственно, корректировка выше. Ввиду того, что там ситуация с топливом более острая, нежели в других регионах, например, в Центральном федеральном округе. В любом случае всегда работает формула спроса и предложения. Если перевозчикам удается повышенные тарифы в рынок направлять, и рынок потребляет такие повышенные тарифы, то, в принципе, как говорится, нет конечного значения, когда этот рост остановится.
3: Из-за роста затрат на логистику, по идее, цены рано или поздно должны вырасти на все, потому что и перевозить надо все. Однако не весь опрошенный нами бизнес заявил, что переложил возросшие траты на перевозки на конечного потребителя своей продукции. Скорее, ситуация даже противоположная. Компании, производящие товары не первой необходимости, говорят, что повышать цены просто не могут, спрос и так на минимальных уровнях. Вот, например, реплика основателя бренда ароматов для дома Baga Home Антона Медникова.
5: С логистикой огромные проблемы, и это не только на внутреннем рынке, но и в международных перевозках. Все идет гораздо дольше, гораздо тяжелее, гораздо дороже. К сожалению, это никак не может уже отразиться на стоимости наших товаров, потому что поднимать цены уже просто некуда. Практически по всем каналам продаж идет падение, и все это происходит за счет сокращения маржинальности бизнеса. Я думаю, что у всех плюс-минус товаров не первой необходимости. Именно такая ситуация. Поднимать цены уже рынок не может. Все это, получается, нужно компенсировать за счет маржи бизнеса. Соответственно, бизнес все меньше и меньше зарабатывает, все меньше и меньше может вкладывать в развитие, не может повышать зарплаты. Плюс еще там повышенные налоги в этом году тоже сказываются.
3: Какого-то отката в ставках фрахтования ждать не стоит. Топливный фактор, несмотря на улучшение ситуации в некоторых регионах, будет раскручиваться до конца лета, а осенью спрос на перевозки снова начнет расти в преддверии очередного высокого сезона, говорит гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопула.
6: На мой взгляд, все вот эти объяснения о том, что там вроде как какие-то там рынок испытывает сложности в связи с уходом китайских компаний или еще что-то, мне кажется, все притянуто за уши. Тут явная проблема, ребят, у нас проблемы с топливом, нам негде заправиться. Удлиняется сам маршрут транспортировки. И плюс ко всему стоимость топлива, сложности с заправкой этого топлива, изменение маршрутов, некоторые идут через Казахстан. Ничего не понятно. Я не думаю, что стоимость резко пойдет вниз или как-то скорректируется. Тут наложится еще фактор вывоза грузов китайских, потому что все это должно успеть до Нового года. Да, такой вот пик август, сентябрь, октябрь приходится. То есть если до этого момента не будет продвижек, мы не увидим каких-то действительно улучшений ситуации на топливном рынке, я думаю, что все еще только усугубится.
3: В Минтрансе, к слову, пока не ждут значительных проблем с доставкой импорта из Китая в пиковый сезон. Там отметили, что с начала весны объемы импортных контейнерных перевозок по железной дороге из Китая превышают показатели прошлого года более чем на 35%. И инфраструктура Дальнего Востока готова к такому росту объемов. Портовые и дальневосточные терминалы загружены на 2/3 от мощности. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Business FM.
2: Россияне чаще ездят отдыхать в одиночестве.
1: Итоги недели.
2: Лето, сезон путешествий. Все больше россиян выбирают поездки в одиночестве. Куда и зачем едут соло-путешественники, выясняла Ольга Кашинская.
7: По статистике, которую приводит «Известия», почти половина россиян хотя бы раз путешествовали в одиночку. И подавляющее большинство, 96%, остались этим опытом довольны. Жительница Петербурга Мария рассказывает, что поехала в одиночку автостопом ради нового опыта.
8: Изначально путешествие начиналось из Москвы. Поехала до Калуги на электричке, практически до Брянска. Я доехала Блаблакаром, и вот оттуда началось мое путешествие именно автостопом в сторону Смоленска. Получается, что тебе действительно не нужно ни с кем считаться, и даже отхождение от того плана, который ты себе придумал, воспринимается легче. Я просто пропускала города, когда они мне казались недостаточно интересными. Вот если бы я осталась в Смоленске, а не уехала в сторону Пскова, я бы никогда не переночевала в доме батюшки. Всем кажется, что путешествовать в одиночестве это будет скучно, но это не так, потому что когда ты один, если ты достаточно коммуникабельный, к тебе просто притянутся другие люди, и, наверное, никогда твоя одиночная поездка прям одиночной не будет.
7: А москвичка Полина решила рвануть в Европу после того, как сравнила цену ужина в московском ресторане с авиабилетом. Не в пользу ресторана.
9: Из Еревана, куда я ездила с большой компанией друзей, я одна вылетела в Барселону, оттуда переместилась в Милан, где, как и в Барселоне, жила у друзей, но фактически все дни я проводила либо одна, либо с новообретенными друзьями и знакомыми, и на целый день выезжала в разные итальянские города, вроде Вероны, Бергамо. Такого соло-путешествия я 100% советую каждому повторить хоть раз в жизни, чтобы узнать немножко больше про себя и про то, как вы себя ведете в неизвестной среде. Из минусов могу отметить неполное ощущение безопасности, потому что в той же Барселоне орудуют карманники, и местные мне советовали на пляж выходить без телефона, что казалось мне проблематичным, потому что без телефона я бы не смогла банально дойти до дома.
7: Однако соло-путешественники — это не только молодые искатели приключений с ветром в волосах. К этой же группе можно отнести и пожилых людей, которые путешествуют одни скорее вынужденно. Продолжит вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин.
10: В лидерах по соло-путешествиям, как ни странно, медицинский туризм — это санатории, отели с лечением, с таким оздоровлением. Но это связано с тем, что достаточно возрастная аудитория. Среднее положение здесь занимают экскурсионные туры. Тут от 15 до 20% соло-путешественников. Здесь и молодые люди, и достаточно зрелые. Им не нужен спутник, потому что они хотят получить уникальные эмоции для себя лично. Это такой путь к самим себе в определенной мере. А если это какие-то отдаленные регионы, Камчатка, Алтай, Байкал, Северный Кавказ, здесь берут туры, потому что зачастую это удобнее, безопаснее. Кроме того, например, на Камчатке значительная часть поездки — это вертолет, и, ну, один человек не в состоянии зафрахтовать вертолет, да, для компании это доступно. Конечно, города удобнее для соло-путешественника, нежели какие-то отдаленные экстремальные путешествия.
7: Как пишет РБК, в этом году в России вырос спрос на соло-туры для женщин, причем почти в половину. Девушки, по общему впечатлению, действительно более склонны к одиночным поездкам. Но мужчины этот тренд тоже распробовали, говорит гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
11: Как правило, это не только короткие поездки на 2-3 дня, но и отмечаем интерес к длительным поездкам, особенно в Юго-Восточную Азию, куда или мужчины, или девушки уезжают каждый со своей целью. Кто-то просто отдохнуть от цивилизации, кто-то больше времени провести, занимаясь разными практиками или спортивными мероприятиями, типа серф, кампы или еще что-то. Я, по крайней мере, отмечаю, что больше появляется мужчин-соло-путешественников, что раньше было представить довольно сложно. В основном же все-таки такого рода путешествиями занимается прекрасный пол, и такие путешествия, как правило, планируются заранее.
7: Впрочем, любая статистика в вопросе соло-путешествий обречена на искажения. Часто в такие поездки люди отправляются за духовным опытом, не по пакетному туру. И авантюристы, которые едут в одиночестве куда-нибудь в тайгу, дышать хвоей и думать о вечном, часто остаются за рамками статистического учета. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес FM.
1: Все золото мира. В истории медицины были периоды, когда золото считали панацеей от всех болезней. Египтяне использовали его для телесного и духовного очищения, употребляя эликсиры с так называемым питьевым золотом. Утверждают, что Клеопатра каждый вечер принимала ванны с золотом и использовала золотые маски для лица. В средние века золото добавляли практически в любые препараты. Основатель современной фармакологии Парацельс прописывал пациентам съедобное золото в таблетках и порошках. В 19 XIX веке золотом лечили нервные расстройства, мигрень, импотенцию и алкоголизм. А в некоторых формах альтернативной медицины желтый металл до сих пор считается источником недюжинной целебной силы. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: В Москве 15 часов 58 минут. Студия Олеся Потапова. Центризбирком заверил в списке кандидатов в депутаты Госдумы всех 11 партий, которые будут участвовать в выборах. Следующим этапом для политических объединений станет регистрация федеральных списков кандидатов. Выборы депутатов 9-го созыва пройдут в течение 3 дней – 18, 19 и 20 сентября. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве на ближайшие 2 дня – 19 и 20 июля. Столбик термометра поднимется до плюс 30 градусов. Согласно экстренному предупреждению гидрометцентра, сильная жара ожидается в период с полудня 19 июля до 6 часов вечера 20 июля в столице. Салат «Айсберг» в ресторанах сети Taco Bell стал причиной вспышки кишечной инфекции в разных штатах США. К такому выводу пришли специалисты. Потребителям рекомендовано не есть это блюдо. Рекордное число циклоспороза – желудочно-кишечного заболевания, вызываемого микроскопическим паразитом, зафиксировано более чем в 30 штатах. Поставщик опасного салата выявлен. При этом сообщается, что многие заболевшие не ели в сети быстрого питания Taco Bell. Смертельных случаев нет, но только в одном штате Мичиган было зарегистрировано более 5000 случаев заболевания. Американский пенсионер Арт Волан покорил Килиманджаро в день своего 90-летия. Если этот случай зарегистрируют, то он может стать самым пожилым покорителем высочайшей вершины Африки. Волан достиг пика 5895 метров 13 июля. На вершине участники экспедиции отметили юбилей альпиниста песнями и танцами и подарили ему праздничный торт. При этом восхождение на Килиманджаро стало третьим для американца. Пока это достижение не подтверждено книгой Гиннесса. Официальным рекордсменом остается американка Энн Лоримор, которая поднялась на пик Ухуру в возрасте 89 лет и 37 дней. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 16 часов в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Ночная атака БПЛА по российским регионам унесла жизни 8 человек. Десятки ранены. В подмосковном Ногинске на нефтебазу упали обломки дрона. Произошел пожар. Рядом расположенный родильный дом был эвакуирован. А в подмосковной электростали 37 человек получили ранения в результате падения БПЛА на территории склада «Вайлдберрис». ФАС предложила железнодорожным перевозчикам самим определять размер сбора за возврат билетов в пределах 10% от их стоимости. По мнению службы, изменения позволят значительно сократить число возвратов, снизить искусственно созданный дефицит и обеспечить наличие достаточного числа посадочных мест в продаже, особенно в сезон. 73% IT-специалистов в России хотят сменить работу. Главная причина – зарплата. Сейчас они получают в среднем 180 тысяч рублей, а хотели бы 260. А чем, кроме зарплаты, недовольны специалисты и есть ли на них спрос? Эти и другие темы на Бизнес FM. Ночная атака БПЛА по российским регионам унесла жизни 8 человек. Десятки ранены. В подмосковном Ногинске на нефтебазу упали обломки дрона. Произошел пожар. Рядом расположен родильный дом, который в целях безопасности эвакуировали. Пациентов и персонал оперативно перевели в другие медицинские учреждения. Также эвакуировали жителей соседнего многоквартирного дома. В подмосковной электростали 37 человек получили ранения в результате падения БПЛА на территории склада в Wildberries. Один скончался уже в больнице, еще 8 человек находятся в тяжелом состоянии. Пострадавший склад Wildberries считается одним из крупнейших в компании. Его площадь 155 тысяч квадратов, находится в 50 километрах от Москвы. О случившемся Бизнес FM рассказал житель электростали Вадим.
13: Утром не спалось. В 5 утра услышал стрекот за окном. Подошел к окну, увидел, БПЛА летит. Где-то через 2 секунды взрыв раздался в районе Фрязьки шоссе, в районе Макдональдса. Взрыв и столб дыма поднялся. Потом через какое-то время со стороны Вальберис 2 столба дыма черных повалило. Потом еще больше и больше разгорался.
2: Атаке подвергся и логистический комплекс «Вайлдберрис» в Котовске, это Тамбовская область. 7 человек, работавших в ночную смену, погибли, 25 были госпитализированы. Некоторые в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. В основном это осколочное ранение, сообщил губернатор Тамбовской области. По его словам, беспилотники, которые нанесли удар по складу, были оснащены поражающими элементами для большего числа жертв. Сотрудники МЧС продолжают тушение оставшихся очагов возгорания и на складе «Вайлдберрис» в «Электростале». На объекте в Котовске пожар полностью ликвидирован, сообщила основательница «Вайлдберрис» Татьяна Ким в соцсетях. А тем временем, по новым правилам, «Вайлдберрис» не будет компенсировать продавцам потери за товары с атакованных складов. БПЛА или осколки прописаны компанией как форс-мажоры, освобождающие ее от ответственности. Правила появились накануне в новой версии оферты. Ранее такие же правила ввел и «Озон». Мой коллега Андрей Гаврилов пообщался с селлером Георгием. Он занимается продажей обуви через маркетплейс. Бизнесмен говорит, что его товары пострадали на складах и в «Электростали», и в «Котовске».
14: Товара было немало. Мы сейчас, по самым грубым прикидкам, на 2 складах поврежденных в Котовске и «Электростали» суммарно где-то товара на 500 000, может быть, чуть меньше. Это в наших ценах именно себестоимости, не говоря о продажных ценах, которые значительно выше, чем, естественно, себестоимость, это зарплата, аренда и так далее. Платится. Как минимум 500 тысяч – это наш прямой убыток по цене закупки.
15: Скажите, а вам известно что-то о новых правилах маркетплейса, который не несет ответственности в случае удара беспилотников по складам?
14: Да, вот уже ознакомились с этими правилами. Не знаю, будем рассчитывать на то, что это все-таки будет как-то покрываться государством, поскольку государство выплачивает же за поврежденные квартиры, которые были повреждены в результате атак БПЛА. Наверное, логично бы поддержать и продавцов, потому что там, я так понимаю, товары на этих складах на миллиарды, какие-то разорятся совсем, потому что и так у многих положение было непростое. В этом плане можно понять маркетплейс, но непонятно, почему маркетплейс не страхует товар от такого риска, учитывая, что такой риск, он более чем реален.
15: В таком случае, как вы дальше будете работать? Может, придется страховать товары?
14: Возможно, придется страховать. В «Озон» мы уже оформили страховку буквально вот 10 минут назад на товары. Ну, до этого мы не страховали товар, потому что у нас компания небольшая, мы не видим прям таких серьезных рисков именно для товара, но сейчас уже об этом вплотную задумаемся. Новая политика, наверное, не поменяется, спишем на издержки, но и будем заниматься какими-то, возможно, судебными историями с «Вайлдберрис», если добровольно не будет никаких компенсаций выплачено. И будем как-то пытаться дальше выживать.
2: Артур Мустафин продает на «Вайлдберрис» бытовую технику. В случае ущерба товаров на складе потеряет сотни тысяч рублей. Говорит, что о новых правилах площадки тоже знает, не считает их справедливыми, но вынужден соглашаться, иначе не сможет продолжать бизнес.
16: У меня есть товар на «Электростали», но если в единицах, может быть, где-то 100 единиц. Бытовая техника 1200. На остатках сейчас нулевой остаток этим товаром. Не знаю, будем ждать, смотреть, что будет дальше. Ну, конечно, мне бы хотелось, чтобы товар разместили. А как бы по справедливости, я не знаю, так устроено, что на ВБ, что в любые правила, которые он присылает, мы не можем отказаться. Если мы отказываемся от тех правил, которые он присылает, то мы не можем торговать. Поэтому мы добровольно соглашаемся на все правила, которые он присылает, по-другому от вариантов нету. Ну, я думаю, неправильно так делать, потому что мы же даем товар, они берут себе ответственность, когда берут товар на себе. Мы не знаем, сколько там товара пропало, может быть, они себе заберут товар, например. Мы же не знаем, что происходит с товаром, мы даем ответственность. Я думаю, да, они должны возмещать какую-то часть, хотя бы потерю, долю какую-то.
2: На что могут рассчитывать покупатели, если их товар, допустим, уже оплаченный, пострадал или был уничтожен из-за удара БПЛА, объясняет председатель общественной потребительской инициативы Олег Павлов.
17: До того момента, когда товар получен, риски повреждения, риски случайной гибели несет собственник данного товара. А собственником данного товара является продавец. И, как правило, все разбирательства происходят именно с продавцом. Поэтому потребители, если они свой товар не получили, им нечего переживать, не о чем беспокоиться. С большой долей вероятности, если он был предоплачен, деньги будут возвращены. Если еще не был оплачен, ну просто надо будет перезаказать, потому что сейчас происходит актуализация каталогов, актуализация остатков, и если он доступен будет для заказа в ближайшие купить, не значит, его реально привезут. Если же денежные средства не будут возвращены, конечно, можно будет написать претензию. Причем написать это можно и продавцу, и маркетплейсу. Здесь без каких-либо проблем. Дальше уже маркетплейс, поскольку он фиксирует перевод продавцу денежных средств, он уже произведет в установленном порядке возврат. Я думаю, что до каких-либо судов массовых или каких-то потребителей дело не дойдет, потому что здесь закон полностью на их стороне, и переживать в этой ситуации не стоит.
2: Председатель общественной потребительской инициативы Олег Павлов в Wildberries заявили, что товары, которые находились на пострадавших логистических объектах, временно сняты с продажи и пообещали вернуться с информацией о них в ближайшее время. ФАС предложила железнодорожным перевозчикам самим определять размер сбора за возврат билетов в пределах 10% от их стоимости. По мнению ФАС, изменения позволят значительно сократить число возвратов, снизить искусственно созданный дефицит и обеспечить наличие достаточного числа посадочных мест в продаже, особенно в сезон. Еще в 2020 году из-за коронавируса стоимость возврата неиспользованного билета была снижена до минимальной. Сейчас, например, на сайте РЖД указано, что если вернуть билет не позднее, чем за 72 часа до отбытия, то его полная стоимость вернется. Однако теперь, как следствие, число возвратов выросло более чем в 3 раза по сравнению с допандемийным периодом. В 2025 году вернули более 25 миллионов ЖД-билетов. При этом более половины возвратов оформляется за 5 и менее дней до отправления. Комментирует президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
18: В принципе, это было всегда право перевозчика определять данную сумму сборов и штрафов. Но в период ковида было решение ограничить это определенной суммой. Обоснование было к тому, что действительно был большой объем возвратов с учетом введения ограничений по полетам и поездкам и так далее. И, соответственно, чтобы застраховать перевозчиков, было принято решение, что сумма будет фиксирована. Сейчас считается, что положение более-менее стабилизировалось в рынке, все выровнялись, объем возвратов сегодня более-менее прогнозируемый. В связи с этим было принято решение, что вот эта часть стоимости по возврату, она отдается перевозчику, то есть максимальная граница верхняя установлена, а, соответственно, фактически какой процент будет взыскиваться, перевозчик может устанавливать сам.
15: Правильно ли мы понимаем, что вот сейчас за 72 часа можно вернуть билет и получить всю стоимость обратно без удержания сбора, а после возможных изменений правил могут удержать сбор?
18: Здесь все зависит конкретно от перевозчика. Вполне возможно, что такой сценарий исключается нельзя. Хотя, как говорится, да, в сегодняшних условиях, мне кажется, если даже за час билет дать, он тут же будет распродан. Но, опять же, у перевозчиков есть свои взгляды на данный вопрос, поэтому исключать такой ситуации нельзя.
15: Не повредит ли это людям, которым иногда приходится брать сразу по несколько билетов, поскольку они привязаны к еще неизвестному расписанию, например, дата сессии в вузах объявляют поздно?
18: Эта категория будет находиться в зоне риска. То есть такой вариант, что они попадут на взимание этого сбора, есть, и причем, я бы сказал, очень высокий. Решение ФАС позволяет перевозчику такие меры принимать.
15: Поможет ли это избавиться от перекупщиков?
18: Честно скажу, скорее всего, нет, потому что для перекупщиков даже максимальный размер сбора, он будет не критичен. На эту схему это сильно влиять не будет.
2: Президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин. Такое предложение ФАС может отпугнуть ту часть пассажиров, которые привыкли брать более дешевые билеты заранее или имеют гибкий график, отмечает председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
19: Нынешнее предложение в интересах российских железных дорог, перевозчиков, но никак не пассажиров. Один из ключевых аргументов, что большое количество билетов сдают непосредственно перед датой выезда, и эти билеты не успевают распродать. С этой точки зрения и заинтересованность перевозчика загрузить подвижной состав максимально. С точки зрения людей, они берут билеты заранее, потому что в день отправления билеты стоят гораздо дороже, и зачастую не понимают свой график. Конечно же, в интересах пассажиров сохранить действующую политику без изменений, во-первых. Во-вторых, конечно, для того, чтобы билеты продавались более активно в день, либо за день до выезда, стоит поработать с ценами, но зачастую российские железные дороги продают такие билеты гораздо в разы дороже. Фактор того, что если стоимость повысится возврата там 10% от цены билета, средний показатель будет 325 рублей с одного билета. Ну и важно понимать, что такая фиксация отпугнет многих пассажиров заранее бронировать билеты. В этом плане компании, а российские железные дороги проиграются не в долгу и не будут видеть всю загрузку.
15: Вот из-за этой инициативы кто больше будет страдать? Пассажиры, которые едут на дальние расстояния?
19: Пассажиры, которые привыкли к такому типу взаимодействия с перевозчиками, то есть они в основном берут билеты, часто сдают эти билеты, но они редко вообще отказываются от поездки. Это часто просто идет замена другого поезда, более раннего. То есть освободились раньше, поехали раньше. А тот билет, который был, они его сдают. Маневренность поездок будет снижена. Ну и, конечно, сам по себе вроде бы сбор не очень высокий, 325 рублей, либо 10% от цены билета. Но мне кажется, что это приведет к тому, что ежегодно величина сбора будет повышаться, потому что растут стоимость билетов. Мне кажется, стоит фиксировать определенную стоимость в каждом билете, и этот сбор, как сейчас, в принципе, есть, его оставлять.
2: Илья Зотов, председатель общероссийского объединения пассажиров. А как отмечают ВАС, проблемы с покупкой возвращенных билетов все-таки есть. Повторно выкупаются лишь около четверти мест. При этом перевозчики работают над сокращением дефицита мест. Например, действует возможность использования листа ожидания при оформлении билетов.
1: После службы в бизнесе. Евгений Шушков, ветеран СВО.
20: Стать бизнесменом, наверное, я хотел всегда. Вышел в отставку и сразу же начал работу в этом направлении проводить. Самая качественная адаптация – заняться чем-то.
1: Бизнес-планы, бизнес-истории Евгения Шушкова в специальном репортаже Олеси Савоськиной. Повтор программы в воскресенье после 14 и после 18. Только на Бизнес-ФМ. Между делом с Кирой Альтман.
21: Между делом сидим на обеде в шумном месте, но это не мешает нам говорить с Александром Григорьевичем Асмоловым, доктором психологических наук, говорить о доверии в любви, о высшем искусстве на Земле, которое называется «Расслышать друг друга».
22: Самое опасное – потерять это искусство. Есть абсолютный слух в музыке, но есть абсолютный слух в слышании других. Когда ты его теряешь, ты не видишь и не чувствуешь них человечности. Во-первых, в любви мы начинаем говорить на внутреннем языке, как Кити и Ленин. Любовь – это внутренняя речь на двоих, потому что это как парное катание на скользком льду. Я очень люблю стихотворение Гафта «Все начиналось с фаэте». Вот любовь – это фаэте. Вот это вихрение, это движение. Вот мы с тобой говорим, а любовь – это всегда невербалика. И в интонациях она передает смыслы. Но очень часто слова являются ловушкой для высказывания чувств. Молчание и паузы – это уникальные формы, через которые проявляется смысл любви. Через молчание именно это окна смысла.
21: Александр Асмолов, психолог, руководитель кафедры психологии личности МГУ, руководитель Института потенциала личности Сбера. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
1: Между делом на Бизнес ФМ. Погода в Москве.
2: Прямо сейчас в городе плюс 25, а в ближайшее время обещают, что температура еще поднимется. Сегодня осадков не ожидается. Завтра тоже осадков не передают синоптики, и при этом будет еще теплее, до 28 градусов в воскресенье, обещают в Москве. 16-16 в столице. 73% IT-специалистов в России хотят сменить работу. Главная причина – зарплата. Сейчас они получают в среднем 180 тысяч рублей, а хотели бы 260 тысяч. Также специалисты жалуются на отсутствие карьерного роста и выгорания. Комментирует эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
23: Да, мы это видим. Так почему люди уходят? Они уходят, потому что они не могут развиваться. В нашем случае, к сожалению, не могу сказать, куда люди уходят, потому что от нас люди уходят крайне редко. Поэтому они либо уходят также в IT, либо вообще кардинально меняют сферу, вплоть до просто в продаже чего-то вот физического. Зарплаты стали не такими большими, как были ранее. Они не растут или стагнируются. Очень у многих компаний индексация была довольно смешная, в районе 1-2%, что, конечно, покрывает инфляцию. Ну и, конечно, задача должна быть интересной. То есть люди приходят не только ради денег, а хочу и ради задач, ради атмосферы, ради того, что в организации происходит. Если у вас очень такая токсичная среда, а также еще переработки, а также еще недостойная оплата труда. Мы даже вот слышали от тех коллег, кто к нам приходит из других компаний, что даже очень крупные компании нуждают людей перерабатывать, при этом не оплачивая эти часы по ТКРФ. Получать хотят, конечно, очень большие зарплаты, естественно, выше средних известных. Тут тоже надо не попасть в ловушку очень высокой зарплаты, потому что когда у человека зарплата слишком высокая, он перестает мотивироваться на достижение, он начинает мотивироваться на удержание. То есть просто имитировать бурную деятельность, быть максимально инициативным, как можно дольше просидеть в компании. Поэтому зарплата должна быть средняя, с возможностью премирования. Стратегия найма сильно изменилась, потому что нейронки все сильно попортили. Приходит на какой-то миллион резюме, надо прогонять через еще одну нейронку, чтобы оттуда вычленить кого надо. Вынуждены нанимать внешние компании, потому что весь этот объем разобрать бывает крайне сложно самому работодателю. Находить специалистов стало не проще, но по рынку прокатилась волна сокращений, и очень хорошие специалисты за очень приемлемые деньги стали доступны на рынке труда.
2: Алексей Горелкин, гендиректор Fishman. По итогам прошлого года прибыль российских IT-компаний увеличилась на 20%, выручка на 15%, а доля IT-отрасли в ВВП России достигла 2,7%. Рособорнадзор хочет запретить продажу микронаушников, чтобы школьники и студенты не списывали. Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев. Он сообщил, что вопрос запрета будет прорабатываться с силовыми структурами. Рособорнадзор провел анализ и пришел к выводу, что в обычной жизни микронаушники практически не используются, но их применяют в списывании. Поэтому глава ведомства Музаев назвал эти средства связи серьезной бедой и вызовом для системы. Об этом мы поговорили с учителем математики СОШ номер 60 имени Владимира Завьялова в городе Барнаул Никитой Бурмистровым.
0: В целом, микронаушник – это далеко не самый популярный метод списывания, потому что, во-первых, зачастую много историй расхожих про то, что микронаушники банально застревают в ухе, и школьники, честно говоря, этого периодически тупо боятся. Даже банально из-за сложности того, как его использовать, что это нужен другой человек, который будет надиктовывать, а это надо как-то передать. Зачастую обычно прибегают больше к банально шпаргалкам, телефонам, ну и помощи друзей. То есть в туалет выйти пообщаться или что-то того, попытаться просто пошептаться на месте.
4: В принципе, насколько активны эти попытки, потому что есть ощущение, что борьбы со списыванием много и все больше с каждым годом.
0: Ну, списать, конечно, пытаются, особенно если сами понимают, что не сильно хорошо готовы. Хотя бывает, что и сильно хорошо готов, но просто сильно очень переживает. Но все равно нет-нет, да находятся в том числе и микронаушники. Не сильно часто, но бывает. Но тут, к сожалению, есть все-таки с нашей стороны трудность такого ученика поймать за списыванием. Но тут уж, как говорится, не пойман не вор.
4: Не очень часто это примерно в каком соотношении?
0: Ну, я думаю, где-то один раз на работах 50.
4: То есть, если я правильно поняла, проблема эта существует, но сказать, что она суперострая и угрожает качественному проведению экзаменов, было бы преувеличением.
0: Я думаю, что да, тем более тому, кому надо списать, он все равно найдет, как списать, даже если микронаушники под запретом.
2: Никита Бурмистров, учитель математики. Глава Рособорнадзора Анзор Музаев напомнил, что в этом году с ЕГЭ удалили 917 человек без права пересдачи в течение года, и большинство удаленных использовали на экзамене средства связи и шпаргалки. Кварталы для богатых вместо особняков. Американские миллиардеры переходят на новый уровень комфорта и выкупают для себя целые районы, чтобы обеспечить максимальную приватность, безопасность и выгодные инвестиции. В прессе это уже окрестили термином «лендмаксинг», то есть практика скупки соседних участков с целью объединения их в одно частное поместье. А где именно создают такие районы для богатых и в какую сумму это обходится, рассказывают журналисты Wall Street Journal.
5: В Южной Флориде миллиардер Кен Гриффин потратил более 1 миллиарда долларов на приобретение земли от Майами до Палм-Бич. Джефф Безос тоже в тренде. Он стал одним из самых активных покупателей в Индиан Крик Виллидж, анклаве бункеров миллиардеров в Майами, и потратил более 230 миллионов долларов на несколько объектов жилой недвижимости. Покупает элитные участки нередко в складчину. В прошлом месяце генеральный директор WeatherTech, компания, создающая премиальные автомобильные аксессуары, аксессуары, Дэвид Макнил и председатель совета директоров Oracle Ларри Эллисон заплатили в общей сложности $67 миллионов за землю у флоридского застройщика, разделив собственность между своими соседними владениями. Механизм, лежащий в основе всего этого, известен давно. Это надбавка за объединение. Объедините смежные участки, принадлежащие одному владельцу, и в целом их единая цена превысит сумму стоимости отдельных участков. Один акр земли, пригодный для застройки, это товар. Шесть смежных акров земли на берегу океана, в месте, где живут миллиардеры, это уже монополия.
2: В целом, американский рынок недвижимости сейчас испытывает давление из-за высоких процентных ставок, роста цен на жилье и экономической неопределенности. Однако рынок элитной недвижимости в такое турбулентное время, напротив, растет. По данным издания RealDeal, средний объем продаж люксовых домов и земельных участков за первые 5 месяцев года вырос почти на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Индия впервые успешно запустила в космос частную ракету «Викмарк-1». Она вывела на орбиту демонстрационный груз и за 13 минут достигла высоты 450 километров. Ракета рассчитана на запуск малых спутников до 350 килограммов и сделала Индию третьей страной после США и Китая, где доступны частные орбитальные запуски. Насколько это серьезный прорыв для индийской космической отрасли и как на этом фоне смотрятся перспективы частных запусков в России, рассуждает научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов.
3: Пуск ракеты «Викрам-1», новой частной ракеты от компании Skyroot Aerospace, индийское правительство ждало несколько лет, потому что несколько лет назад они организовали достаточно серьезную работу с инвестициями и как раз небольшими частными компаниями, которые в перспективе могут вырасти в такие космические, уже не стартапы, а серьезные аэрокосмические компании. Можно сказать, что «Викрам-1» — это первая такая ласточка из будущих индийских частных ракет. Очень индийская ракета, у нее 4 ступени, это всегда дополнительные сложности, это всегда больше вероятности проблем. Собственно, запуск это показал. 3-я ступень чуть не догнала 4-ю во время расстыковки, но, тем не менее, все прошло штатно. Поэтому это достаточно сложно будет в создании. Чем больше ступеней всегда, тем больше работы. Перспектива частных запусков в мире, она, конечно, видна и понятна. Это как раз-таки возможность закрыть те ниши, которые государству сложно закрывать. То есть это в основном запуски легких ракет и ракет среднего класса. Исключение, пожалуй, только в Соединенных Штатах Америки, где есть Илон Маск с его возможностью закрыть практически любые запуски для государства. Но, тем не менее, и другие страны тоже движутся в эту сторону. Поэтому все, что мы будем видеть в космических стартапах ракетных в ближайшее время, это именно ракеты легкого и сверхлегкого класса, которые могут вытащить один, пускай несколько небольших космических аппаратов, не всегда с высокой точностью, но зато сделать это быстро и прямо вот по требованию в случае необходимости, без длинной очереди и ожидания. Россия тоже не отстает в этом вопросе, и на самом деле уже в ближайшие годы, по идее, в 2027 году и потом в 2028 году мы увидим запуски новых частных ракет, которые разрабатываются прямо сейчас. Компания «Новый старт» делает ракеты на базе конверсионного носителя «Тополь-М» за счет дооснащения новой верхней ступенью. Уже ракета практически на высокой степени готовности, так что, возможно, вскоре мы увидим ее первый старт. А также это фонд «Восход», который сейчас финансирует создание ракеты-носителя сверхлегкого класса «Воронеж». Работа ведется над двигателями, поэтому это тоже выглядит очень перспективным вариантом.
2: Научный журналист Михаил Котов. Индия в последние годы стала одной из ведущих космических держав, отмечают эксперты, а в 23-м году она стала всего лишь 4-й страной, которая смогла совершить мягкую посадку на Луну. И первой, кому удалось успешно посадить космический аппарат на Южный полюс Луны.
6: Реклама. Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в БЦР Моторс.
8: от 2 400 тысяч рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 миллиона 400 тысяч рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
9: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
10: Курс истории или история курса.
11: Японская иена впервые была отчеканена в 1869 году, заменив собой более 1500 видов денег, которые 3 столетия выпускали разные кланы. Еще через 2 года иена была официально принята в качестве основной валюты Японии. Золотое содержание было установлено в 750 миллиграммов чистого золота. В 1933 году золотой стандарт отменили. В следующие 6 лет Япония входила в стерлинговый блок. Иена равнялась 14 британским пенсам. А в 1939-м был установлен курс 4 с четвертью иены за доллар США. Исторического минимума японская валюта достигла в первые послевоенные годы, когда доллар стоил 360 йен, а максимума в 1995 году, когда за доллар давали чуть менее 80 йен. Сегодня курс примерно 120.
10: Курс истории или история курса на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: В Москве 16:28, в студии Олеся Потапова. Семьи погибших работников Wildberries получат от компании 2 миллиона рублей. Пострадавшие в тяжелом состоянии 1 миллион, заявила основательница компании Татьяна Ким. Ранее сообщалось, что дроны атаковали склады Wildberries в Котовске, Тамбовской области и в подмосковной Электростали. В Тамбовской области погибли 7 человек, 25 получили ранения. В Электростали в общей сложности пострадали 37 человек. Схема движения 3 автобусных маршрутов временно изменена в Ногинске, Московской области, в связи с перекрытием части Электростальского шоссе. После остановки Сады автобусы следуют по Горьковскому шоссе с дальнейшим съездом в сторону микрорайона Красный Электрик до остановки Нарсуд. На территории нефтебазы в Ногинске ночью упал украинский беспилотник. Там произошло возгорание, пострадали 2 человека. ВСУ атаковали свинокомплекс «Мираторга» в Брянской области, сообщил глава региона Егор Ковальчук. Серьезно повреждены несколько производственных корпусов, зафиксировано возгорание, пострадавших не было. Япония возобновит отправку студентов на стажировку в Россию. Первая группа отправится в поездку уже в августе этого года. По данным японской прессы, в этом году МИД планирует направить в Россию несколько десятков студентов на несколько недель. Программа студенческих поездок в Россию из Японии была заморожена в 2022 году. Новости на Business FM. Держитесь курса.
10: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 16:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Правительство внесло в Госдуму законопроект, позволяющий регистрировать россиянам автомобили, находящиеся в розыске. Интерпол. Инициатива коснется владельцев машин, которые попали в розыск по инициативе недружественных стран. О значении законопроекта в нашем эфире буквально через минуту. Энди Бернема объявили лидером лейбористской партии, премьером Британии. Его назначат в понедельник. Ожидается, что он повысит налоги для обычных британцев, попытается стимулировать промышленность и даст больше автономии местным властям. А чего еще ждать от нового премьер-министра Великобритании? Большой футбольный вечер ждет болельщиков. Сегодня, помимо матча Франция-Англия за бронзу чемпионата мира, пройдет игра за Суперкубок России. «Спартак» и «Зенит» встретятся в Нижнем Новгороде. Эти и другие темы на Business FM. Правительство внесло в Госдуму законопроект, позволяющий регистрировать россиянам автомобили, находящиеся в розыске Интерпола. Владельцам машин, которые попали в розыск по инициативе недружественных стран, смогут зарегистрировать транспортные средства, получить номера внутри России. Проект поправок был представлен в феврале. Тогда мы рассказывали о самой известной в последние годы мошеннической схеме. В России человек покупает подержанную иномарку, ввезенную по параллельной схеме, и лишь спустя время с удивлением обнаруживает, обнаруживает, что машина в розыске Интерпола. По закону до сих пор такие машины на территории России зарегистрировать нельзя. Владельцы разыскиваемых авто, по сути, оставшиеся с кирпичом на колесах, обращаются в суды, чтобы получить разрешение на оформление машины, но единого механизма в законодательстве нет. К тому же из недружественных стран ответы на запросы по поводу статуса той или иной машины почти не приходят. О значении законопроекта говорит автоюрист Лев Воропаев.
7: Значительно облегчит судьбу россиян, потому что на сегодняшний момент действует федеральный закон, который препятствует к регистрации таких транспортных средств, и гражданам приходится обращаться в суд для того, чтобы поставить на учет свое транспортное средство. Одним из поводов или инициаторов, наверное, было решение Верховного суда по аналогичному делу, когда автомобиль находился в розыске по линии Интерпола. Этот автомобиль был в залоге у банка в одной из дружественных стран, и Верховный суд обязал МВД поставить такой автомобиль, который был приобретен в Российской Федерации. С учетом реалий это очень важный закон, потому что мы понимаем, что есть недобросовестные граждане и в недружественных странах, которые, с одной стороны, пытаются заработать на продаже автомобилей бывших употреблений. Все-таки, скорее всего, вопрос идет не о дружественных, недружественных странах, а в законопроекте. Это и была подоплека принятия этого предложения, потому что, когда автомобиль находится в розыске по линии Интерпола, то госавтоинспекция направляет запрос, в связи с чем этот автомобиль стал на такой в базу розыска Интерпола. И недружественные страны просто не реагируют на запросы МВД. Так как такое количество автомобилей перевалило за сотни, вот ГИБДД инициировало данное предложение, чтобы такие автомобили ставить на учет, потому что законодательно по старому механизму они решить вопрос, имеет ли автомобиль какой-то криминальный след или нет, не могут в связи с отказом недружественных стран отвечать на их запросы. Дружественные страны, если они будут отвечать на запросы, то и будет установлен какие-то криминальные следы в приобретенном автомобиле, очевидно, то регистрация в Российской Федерации может быть прекращена и будет запущена процедура возврата такого автомобиля. Решение проблем, которые возникают в Российской Федерации принятием закона, никак не решает эти проблемы, которые могут возникнуть у гражданина, который купил такой автомобиль при выезде за рубеж. Там факт регистрации в Российской Федерации не является никакой гарантией, что в другом государстве его автомобиль не изымут и не передадут инициатору розыска и собственнику, который заявил об этом.
2: Автоюрист Лев Воропаев. Законопроект МВД вызывает опасения. Не поможет ли он в легализации реально угнанных из-за рубежа автомобилей? Какие еще сложности может спровоцировать законопроект, если он все-таки будет принят, говорит руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.
13: Фактически это ситуация на сегодняшний день нерешаема. Наши правоохранительные органы полностью выполняют требования Интерпола, но фактически вторая сторона никак на это не реагирует. Признать в судебном порядке покупателя добросовестным также трудно, тяжело. Само собой, такую регистрацию нужно проводить в особом порядке, нужно учитывать особенности для того, чтобы пресечь различные схемы по умышленному ввозу автомобилей, которые угнаны в других странах. Возможность регистрации будет полностью зависеть от того, что будет прописано в окончательной редакции закона. В любом случае будут проводиться какие-то дополнительные проверки для того, чтобы избежать массовой легализации угнанных автомобилей. Я думаю, что такие машины будут под пристальным вниманием, будет создан какой-то отдельный реестр. Скорее всего, будут какие-то ограничения, возможно, ограничения именно на выезд автомобилей за пределы Российской Федерации, либо ограничения на дальнейшую реализацию таких автомобилей. Например, регистрация автомобиля и владение автомобилем может составить какой-то определенный срок. Я думаю, что для многих автолюбителей, которые попали в такие ситуации, любая регистрация будет гораздо лучше, чем автомобиль, который стоит на стоянке. А автомобиль, за который уплачена таможня чаще всего, существенные деньги. А автомобиль, за который уплачен утильсбор. Логистические последствия, если мы говорим о каких-то автомобилях грузовых, либо малых грузовых автомобилях, либо автомобилях, которые используются именно для перевозки груза, для каких-то курьерских служб, особенно если этот груз будет перевозиться между странами, тем более это страна, которая принимает автомобиль на свою территорию, является страной, которая признает требования Интерпола, такие автомобили могут быть задержаны, причем задержаны вместе с грузом, и, соответственно, вот это будет проблемой.
2: Максим Шилков, руководитель экспертного центра «Автокриминалист». По данным МВД, с 2022 года на территории России было обнаружено порядка 1500 подобных авто. Большой футбольный вечер ждет болельщиков в субботу. Помимо матча Франция-Англия за бронзу чемпионата мира пройдет игра за Суперкубок России. «Спартак» и «Зенит» встретятся в Нижнем Новгороде. Подробности в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
14: Футбол с Григорием Гуреевым.
16: Прервемся немного и перенесемся с полей Северной Америки на наши российские просторы. Нижний Новгород, стадион чемпионата мира 2018, принимает матч за Суперкубок России. Традиционный турнир из одной игры, который открывает сезон. Встречаются чемпион и обладатель Кубка страны. На этот раз «Зенит» и «Спартак». Подавляющее преимущество по победам за питерским клубом. 9-1. «Спартак» брал этот трофей единственный раз в 2017-м при Массимо Карреры. Заместитель главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков в беседе с «Бизнес-ФМ» порассуждал о трансферах команд в межсезонье и их шансах.
17: Филиппа Августа, главная покупка «Зенита» в это трансферное окно, бразильский нападающий, которого купили в турецком Трабзонспоре. Не уверен, что эта покупка под стартовый состав прямо сейчас. И я думаю, что в основе и под основой мы традиционно увидим Глушенкова, увидим Соболева, который разыгрался в ключевых матчах прошлого сезона. Опять же, Соболев против «Спартака», сам Бог велел. Что касается «Спартака», здесь тоже пока у Хуана Карлоса Карседо изменений практически нет по сравнению с прошлым сезоном. А «Спартак» усилился пока только левым защитником Парадой, который из Испании приехал. Ну, традиционно, первый матч на 3 результата. Здесь, да, «Зенит» фаворит, но я думаю, что можно ждать, в принципе, любых сюрпризов. Будет достаточно интересно, хоть и контрастно после чемпионата мира.
16: Матч за Суперкубок России начнется в 19:30 по московскому времени. Ну, а тех, кто любит погорячее и не хочет спать, в полночь ждет встреча за 3-е место на чемпионате мира. На очереди Майами, где бронзу разыграют сборные Франции и Англии. Неудачники полуфиналов. Главному тренеру англичан Томасу Тухелю досталось от СМИ и футбольных экспертов за провальную оборонительную тактику против Аргентины. Специалист, тем не менее, остается в сборной Англии до домашнего Евро-2028. При этом он считает, что на ближайший матч за бронзу не его команда, ни сборная Франции не мотивированы. Михаил Типков понимает тренера, но не исключает большого количества голов.
17: Обе команды рассчитывали, я думаю, на большее, особенно французы, которые до этого 2 финала подряд играли. Один успешный, один не очень. И вполне могли и рассчитывали на 3-й подряд, на реванш с Аргентиной, я думаю. Англичане в матче с Аргентиной подзакрылись. Второй тайм провели так уже в стиле предыдущей, скорее, версии сборной Англии, нежели нынешней. Но, думаю, матч за 3-е место, когда уже все, в общем-то, раскрепощены, терять нечего. Я думаю, что нас ждет достаточно бодренький и вполне может быть очень даже результативный футбол.
16: Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России, поставил на победу сборной Франции.
18: Ну, здесь, конечно, французы посильнее, потому что состав у них лучше, и атакующая группа поинтереснее. Франция покажет себя во всей красе и хоть как-то подсластит себе горечь от поражения против испанцев. Поэтому я думаю, что французы победят и займут 3-е место.
16: Игра за бронзу станет последней для Дидье Дешама на посту главного тренера французской сборной, в которой специалист провел 14 лет. Он начал с серебра на домашнем Евро-2016, затем привел команду к победе на Мундиале в России и к серебру на следующем чемпионате мира в Катаре. Бронзовое прощание могло бы получиться очень красивым. Также персональная мотивация есть и у Килиана Мбаппе. Он все еще может стать лучшим бомбардиром как этого чемпионата мира, так и за всю историю турниров. Григорий Гуреев, «Бизнес-ФМ».
2: Чего ждать от нового премьер-министра Великобритании? Энди Бернему, 56 лет, в пятницу его объявили лидером лейбористской партии, премьером его назначат в понедельник. Ожидается, что он повысит налоги для обычных британцев, попытается стимулировать промышленность и даст больше автономии местным властям. Но внешнеполитический курс останется неизменным. Бернем, что вполне ожидаемо, занимает антироссийскую позицию и уже обещал продолжить финансовую и военную поддержку Украины. Валерий Бадоев продолжит.
24: Энди Бернем
15: Хепберном – политик со стажем. Одно время он был министром культуры, СМИ и спорта. В Великобритании это одно ведомство. Позднее – министром здравоохранения. Бёрнам даже неоднократно пытался возглавить лейбористскую партию, но безуспешно, после чего покинул парламент и стал мэром Большого Манчестера. За работу на посту главы города-графства СМИ окрестили Бёрнама «королем Севера». Он усердно защищал интересы Северной Англии. В период ковида не давал Лондону вводить жесткие ограничения у себя в регионе. Также он реформировал систему общественного транспорта, благодаря чему стал крайне популярным у местных жителей. Те даже дважды переизбирали его мэром. Но Манчестер Бёрнаму пришлось оставить, чтобы участвовать в гонке за место премьера. Впрочем, как таковой гонки в принципе и не было. Депутаты-лейбористы очень быстро одобрили его кандидатуру. Возможно, потому что никто особо и не хочет становиться премьером. За последние 10 лет в Великобритании сменилось уже 6 глав правительства. Бёрнам станет 7-м. И хотя на севере Англии он король, обычные британцы в целом к Бёрнаму и к его политике относятся с опаской, говорит жительница Лондона Яна Тульчинская.
19: Его правительство будет, наверное, самым левым за многие годы. Это означает, нам повысят налоги, будут еще больше социальных выплат, и деньги будут отбирать просто у всех, кто работает, чтобы отдать всем, кто не работает. И пока это все очень грустно, это пугает. И то, что он говорит, что он будет придерживаться и дальше намерением ужесточить и ограничить приезд в Англию нелегальных мигрантов, ну, это же звучит хорошо, только дел-то за этим никаких не стоит. Ну, не знаю, мне кажется, не все будет хорошо в нашем королевстве. Мы не понимаем, насколько далеко он пойдет.
15: На пресс-конференции лейбористской партии Бёрнам отметил рост популярности правых сил Великобритании и призвал сопартийцев прекратить внутренние склоки. При этом, как отмечает Гардиан, свою политическую программу в подробностях он до сих пор так и не изложил, лишь в общих чертах. Местным властям Бёрнам хочет дать больше полномочий, больше денег и снизить их зависимость от Лондона. По экономике он планирует сфокусироваться на

0: Корбином гораздо более убедительный оратор, чем Стармер. Выступая перед лейбористской партией, он на протяжении получаса вдохновенно рассказывал, как важно единение, и говорил, что у него есть план, что и как нужно делать. При этом с составом своего правительства Бёрном, по его словам, так до сих пор и не определился. Валерий Бодоев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Знай меру. Ангула – индийская мера длины, равная примерно 18 миллиметрам, средней ширине большого пальца. Хотя в древнеиндуистских книгах ангула – это длина средней фаланги среднего пальца на мужской руке, около 4,5 сантиметров. 12 ангул составляют витасти, аналог русской пяди, а 24 ангулы – хасту или русский локоть. Знай меру на Business FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
2: Как известно, выдающиеся актеры, чтобы им поверили по знаменитой системе Станиславского, не играют, а буквально существуют на сцене, живут в предлагаемых обстоятельствах. Так и про собеседование можно ведь сказать, что самая удачная стратегия поведения – это не играть в идеального кандидата, а интересоваться собеседником и предметом разговора. Давайте обсудим, как сосредоточиться на общении и сместить фокус с оценки на утепление человеческого контакта. Ощущение неестественности появляется, когда человек слишком много думает о том, как он выглядит сейчас со стороны. Достаточно ли уверен и правильно ли ответил? Понравился ли его ответ и что о нем подумали? Знакомо вам такое? Так все внимание уходит на внутренний контроль и желание управлять впечатлением. Замечаю, что чем сильнее человек старается понравиться, тем менее убедительным выглядит. А вот когда начинает увлеченно говорить о том, что знает, любит и умеет, забывая про внешние оценки, то появляется такая естественная энергия, которую невозможно сыграть. И вот, чтобы помочь правильно настроиться тем, кого я готовлю к собеседованиям, я им говорю следующее. Любой нанимающий менеджер – это в первую очередь живой человек, и он подумает не только о компетенциях. Невольно возникнет вопрос, кто будет со мной каждый день в офисе, в одном кабинете, на обеде или в самолете? Это не про выученные ответы, а про человека, который рядом каждый день решает совместные задачи. Вы тоже так думаете, когда проводите собеседование сами, да? Замечали, что как только включается камера, появляется объектив или наблюдатель, человек немного иначе себя ведет, начинает сжиматься или, наоборот, позировать на камеру. Правильно? А ведь лучшие кадры получаются, когда не позируешь, когда вовсе забываешь про камеру, делаешь свое дело и получаешь от него удовольствие. Настоящую вовлеченность сыграть невозможно.
1: Карьера на Business FM.
3: 16:46 в Москве. Что заставляет небольших селлеров и производителей уходить с маркетплейсов? Ранее последние в очередной раз подняли комиссии.
1: Итоги недели.
3: А до этого появились данные, что количество новых ИП на маркетплейсах снизилось. Только ли в высоких комиссиях дело? Мы поговорили с бизнесом, попросив рассказать свои истории. Детали у Михаила Сафонова.
4: Селлер Алексей, который откликнулся на просьбу редакции рассказать свою историю, недавно развелся с одним из маркетплейсов, с другими в процессе. Он продает одежду, аксессуары и материалы для ремонта автомобилей. Причины ухода – высокие комиссии, которые, по наблюдениям Алексея, за последние 2-3 года в 2-3 раза повысились. Бизнес он переводит на собственные площадки. А кульминацией в отношениях с маркетплейсом, с которым он уже попрощался, стало то, что продажи там однажды полностью остановились по доподлинно неизвестным причинам.
5: Просто вот мне в какой-то момент с одного дня раз и просто ни одной продажи. Где-то месяц, наверное. И я закрыл, и все. Я писал в поддержку. У меня был менеджер, он говорит, возможно, вам надо повысить ставки, чтобы увеличить расход на рекламу.
4: Точкой кипения для владельца челябинского зоомагазина «Пушок» Степана Бойко стало, когда при доставке повредили его когтеточки и домики для кошек. Но деньги за возврат взяли. Бизнесмен пришел на маркеты несколько лет назад по программе господдержки. Это когда госслужащие учат предпринимателей, как правильно работать на интернет-площадках. Главная причина ухода – не только высокие комиссии. Преимущества продаж офлайн перевесили.
6: Это не рентабельно, это очень сложно объяснить через инструменты маркетплейсов,

0: без живого показа товара, почему мой товар лучше, чем другие. Если мы берем конкурентов по цене, визуально на фотографиях они не отличались. А технологически мы гораздо прочнее, надежнее, но показать это через маркетплейс невозможно.
1: Хотя бывают и обратные ситуации. Предприниматель и основатель бренда Garner, Роман Garner, он продает мелкую бытовую технику. Сначала ушел с некоторых маркетплейсов, но потом вернулся. Правда, цены из-за высоких комиссий выставил уже совсем другие.
2: Мы просто подумали, что какой смысл не продавать там, если можно задрать цены и хоть что-то иметь, какие-то заказы. Цены мы там задрали. То есть они выше рыночных, заказов мало, но зато за счет тех заказов маленьких все расходы перекрываются.
1: На недавнем экономическом форуме в Петербурге в опоре России заявили, что количество новых индивидуальных предпринимателей, которые зарегистрировались в прошлом году на маркетах, снизилось до уровня 2014-го, и их вдвое меньше, чем ушедших. Небольшие продавцы и производители уходят, не выдерживая конкуренции с китайцами, для которых условия гораздо мягче. Но покидают площадки не только ИП. Коммерческий директор ООО «Мосполимерстрой» Влас Павлуш вспоминает, как 7 лет назад, когда он зашел на маркеты, комиссия начиналась от 5%. Тогда ему было очень выгодно. Сейчас комиссии вместе с логистикой порядка 65%. Из-за этого в прошлом году пришлось расстаться. На интернет-площадках он продавал грунт для аквариумных рыбок. Уйдя оттуда, просто закрыл этот сегмент своего бизнеса. Но есть еще один важный момент, и он скорее идеологический.
3: Постоянно меняются правила, что очень тяжело. Ты только настроился, все там месяц-два отработал схему, как работаешь дальше, а через месяц-два у тебя опять новые правила, примите оферту, не принимаете, работать не можете. Все играется в одни ворота, короче, мы не вывезли.
1: К слову, это напоминает старую просьбу российского бизнеса к государству – не менять постоянно правила игры. С одной разницей – на маркетплейсах, судя по рассказам, они меняются чаще. Опрошенные бизнесмены либо закрывают часть бизнеса, который был наиболее подходящим именно для маркетов, либо переводят продажи на собственные сайты, либо продолжают, как и раньше, работать офлайн. Почти во всех приведенных случаях главные причины ухода – это постоянно растущие комиссии, которые маркеты недавно повысили в очередной раз, и плюс подорожавшая логистика. Но все-таки далеко не только. Михаил Сафонов, Елена Марчукова и Анна Моргунова. Бизнес ФМ.
4: Жители Москвы жалуются, что не могут записаться на подачу загранпаспортов.
5: Итоги недели.
4: На госуслугах очень сложно поймать слот для записи. Чаще всего написано, что доступного времени нет. Правда, так не у всех. Все зависит от конкретного отделения. А почему так происходит, разбиралась Наталья Шашна.
6: Успеть оформить загранпаспорт, если сроки поджимают и у вас вылет через 2 недели, сейчас рискованная затея. Я сама столкнулась с тем, что записаться на подачу документов в Москве непросто. Подала заявление на госуслугах еще в начале лета. Единственный доступный слот был только на середину июля. Но многие, не поймав никаких слотов, приходят в порядке живой очереди. Когда я сама вчера пришла в отдел МВД, живая очередь продвигалась довольно быстро. Стояло несколько человек. И люди активно обсуждали, записаться онлайн сейчас шансов мало. Лучше заниматься оформлением сильно заранее. Но все зависит от конкретных отделений. Жительница Подмосковья Мария рассказывает, ее муж, прописанный в Ховринском районе Москвы, оформил паспорт примерно за месяц. У нее самой процесс занял примерно столько же. Хотя, когда она пришла за готовым документом, столкнулась с техническим сбоем.
7: Когда первый раз я приехала, они сказали, что паспорт в наличии, все у них, но система, которая выдает на 10 лет паспорт, компьютерная система сейчас не работает, они ждут мастера и ждите уведомления на госуслугах, когда нам починят эту систему. На следующий день пришло уведомление, и я сразу приехала получать в порядке живой очереди.
6: На нехватку слотов для записи начали жаловаться еще весной. В Ассоциации туроператоров России сообщали о жалобах в крупных городах. Кроме Москвы, это Петербург, Екатеринбург, Казань и Краснодар. О причинах говорит визовый эксперт Юрий Певзнер.
8: Всплеск спроса действительно возник в связи с тем, что с января 2026 года детям до 14 лет для поездок за границу в некоторые страны нужны отдельный загранпаспорт. И если раньше этого не требовалось, то сейчас это требование появилось, и поэтому произошел всплеск спроса. Кроме всего прочего, обычно на предотпускной сезон возникает пик обращений, и он традиционно приходится на весну и начало лета. И поэтому в этом году ситуация тоже усугубилась в этот период времени.
6: Бизнес-ФМ отправила запрос в МВД. Весной в ведомстве объясняли рост заявок на загранпаспорта как раз изменением правил выезда детей и предотпускным ажиотажем. А также говорили о технических сложностях в МФЦ. Жительница столичного района текстильщики Ирина столкнулась с другой проблемой – с выпиской из квартиры. Как ей сказали в МФЦ, этот процесс тоже затягивается из-за загруженности сотрудников МВД с загранпаспортами.
9: Подавал квартиру, и нужно было выписаться. Подала заявление через госуслуги, но мне дней 5 не приходило никаких уведомлений. Сроки поджимали, и я решила пойти ногами в МФЦ. Там на ресепшн сотрудники сказали, что сроки в отделе МВД сейчас затягиваются, потому что очень много работы с загранпаспортами. Они просто завалены. Мне даже сказали, что выписка может занять до 3 недель. Но обошлось.
6: Впрочем, Ирина получила готовый паспорт уже через неделю. Понятно, что здесь все тоже упирается в пропускную способность сотрудников. Электронное заявление или бумажное, его все равно должен рассмотреть человек. И, возможно, высокий спрос наложился на технические сложности у сервисов, считает глава информационно-аналитической службы ОД «Информация для всех» Евгений Альтовский.
10: В первую очередь, это, разумеется, перегруженность ведомств. Все вспоминают, что нужно подаваться именно летом на загранпаспорт, когда до выезда остается месяц, может быть, два. А во-вторых, это ограничительные меры на работу интернет, которые тоже косвенно могут влиять на работу сервисов. В-третьих, это внешнее воздействие, то есть хакерские атаки. Ну и в-четвертых, это защита от этих хакерских атак, которая иногда дает такой неожиданный результат, когда, собственно, сервис недоступен не только для хакеров, но и для законопослушных граждан.
6: В таких случаях лучше полагаться не на цифру, а на старый способ живой очереди, особенно если есть риск пропустить отпуск. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
5: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
11: Столичный рынок коммерческих помещений на первых этажах жилых домов переживает структурную трансформацию, которая во многом перекликается с ситуацией на первичном рынке жилья. Доступное предложение вымывается, цены растут и значительно, экспозиция смещается в дорогие сегменты, а собственники и покупатели не могут сойтись в цене. К такому выводу пришли аналитики компании «Эстатет», подведя итоги второго квартала 2026 года. Несколько о многом говорящих показателей. Всего в реализации представлены 1,8 тысячи помещений стрит-ритейла общей площадью почти 352 тысячи квадратных метров. По сравнению с первым кварталом, объем экспозиции снизился на 5,2% по количеству лотов и на 14,8% по суммарной площади объектов. Средневзвешенная цена предложения за квадрат прибавила 13,8%, достигнув отметки плюс-минус 472 тысячи рублей за квадратный метр. В годовой динамике рост цен составил почти 22%. За год доля помещений стоимостью до 30 миллионов рублей снизилась на 9 процентных пунктов. Причина очевидная – вымывание доступного предложения в старом жилом фонде и новостройках комфорт-класса и увеличение экспозиции в премиальных и элитных новостройках. Сейчас 62% предложения – это лоты от 10 до 70 миллионов рублей и существенная доля 24%, лоты стоимостью свыше 100 миллионов рублей. Сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люрин согласен с выводами коллег. За год помещения на первых этажах московских новостроек подорожали, а объем предложения сократился. Хотя рост средней цены нельзя переносить на каждый объект. Дороже стали прежде всего ликвидные помещения в уже заселенных районах и проекты с понятным будущим трафиком, отмечает эксперт. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.ru.
5: Недвижимость на «Бизнес ФМ». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на «Бизнес ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости коротко.

0: В Москве 16 часов 58 минут, в студии Олеся Потапова. Тегеран приостанавливает выполнение всех пунктов меморандума о взаимопонимании США. Вашингтон продолжает нарушать условия договора, сообщил замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади. По его словам, Тегеран концентрируется на защите страны. Очередная эскалация американо-иранского конфликта началась 8 июля. Стороны обменялись ударами. Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении перемирия с Ираном. Иран начал наносить удары по военным базам США в странах Персидского залива. В посольстве Франции в Ереване на приеме по случаю дня взятия Бастилии отравились гости. Об этом сообщило французское диппредставительство. Инцидент случился 14 июля. Французские дипломаты выразили надежду на то, что причины недомогания будут установлены. Точное число пострадавших не обнародовано. Среди участников мероприятия был армянский вице-премьер Мгьер Григорян. Слово «махаю», являющееся формой глагола «махать», в настоящем времени официально стало литературной нормой русского языка. Слово закрепили в современных словарях как равноправную форму глагола «машу», сообщила лингвист портала «Грамота.ру» Юлия Кузнецова. Ранее «махаю» считалось разговорным вариантом. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Ночная атака БПЛА по российским регионам унесла жизни 8 человек. Десятки ранены. В подмосковном Ногинске на нефтебазу упали обломки дрона. Произошел пожар. Рядом расположен родильный дом, который в целях безопасности эвакуировали. В подмосковной электростали 37 человек получили ранения в результате падения БПЛА на территории склада «Wildberries». 73% IT-специалистов в России хотят сменить работу. Главная причина – зарплата. Сейчас они получают в среднем 180 тысяч, а хотели бы 260 тысяч рублей. А чем, кроме зарплаты, недовольны специалисты, есть ли на них спрос? В России в январе-июне прекратили работу 2700 организаций, которые специализировались на туризме. Также за последний год количество туристических поездок сократили более трети россиян. Насколько это критично и что происходит в отрасли? Эти и другие темы на Business FM. Ночная атака БПЛА по российским регионам унесла жизни 8 человек, десятки ранены. В подмосковном Ногинске на нефтебазу упали обломки дрона, произошел пожар. Рядом расположен родильный дом, который в целях безопасности эвакуировали. Пациентов и персонал оперативно перевели в другие медицинские учреждения. Также эвакуировали жителей соседнего многоквартирного дома. В подмосковной электростали 37 человек получили ранения в результате падения БПЛА на территории склада «Wildberries». Один скончался уже в больнице, еще 8 человек находятся в тяжелом состоянии. Пострадавший склад «Wildberries» считается одним из крупнейших в компании. Его площадь 155 тысяч квадратов, находится в 50 километрах от Москвы. О случившемся Бизнес FM рассказал житель электростали Вадим.
3: Утром не спалось. В 5 утра услышал стрекот за окном. Подошел к окну, увидел БПЛА летит. Где-то через 2 секунды взрыв раздался в районе Фрязьки шоссе, в районе Макдональдса. Взрыв и столб дыма поднялся. Потом через какое-то время со стороны «Wildberries» 2 столба дыма черных повалило. Потом еще больше и больше разгорался.
2: Житель электростали Вадим. Атаке подвергся и логистический комплекс «Wildberries» в Котовске. Это Тамбовская область. 7 человек, работавших в ночную смену, погибли. 25 были госпитализированы. Некоторые в тяжелом состоянии. В основном это осколочные ранения, сообщил губернатор Тамбовской области. По его словам, беспилотники, которые нанесли удар по складу, были оснащены поражающими элементами для большего числа жертв. Об атаке и ее последствиях рассказывает собственный корреспондент российской газеты в Тамбовской области Елена Шулепова.
4: Как рассказывают очевидцы, первые взрывы они услышали где-то около 2 часов ночи. А официальная информация о том, что случилось, появилась в 5:35 на сайте правительства, в соцсетях главы региона. Он сообщил, что была атака на склад «Wildberries», что там начался пожар. Причем к этому времени в 5:30 уже открытый огонь был потушен, но пожарные еще там на месте работали. Все пострадавшие были оперативно доставлены в больницы Котовска-Тамбовска. и Тамбова в городские больницы и часть в областную больницу. Практически сразу на это ЧП отреагировал министр здравоохранения Михаил Альбертович Мурашко. Он предложил направить в регион бригады Центра медицины катастроф, и как сообщается, что они уже выехали из Москвы в Тамбов. Кроме того, постоянно проводятся телеконсультации с федеральными специалистами по состоянию пострадавших. Власти региона окажут всем семьям погибших и пострадавшим необходимую материальную помощь.
2: Елена Шулепова, собственный корреспондент российской газеты в Тамбовской области. Ряд других регионов также был атакован украинскими дронами. В Белгородской области есть погибшие и пострадавшие, сообщил оперштаб. Губернатор Брянской области заявил об ударе по свиноводческому комплексу «Мираторга». Пострадавших нет, нанесен серьезный ущерб инфраструктуре. Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ целенаправленно атаковали склады «Вайлдберрис» в Московской и Тамбовской областях. Он утверждает, что эти объекты использовались для поставок комплектующих, которые используются в производстве дронов и навигационного оборудования. Удары Украины по логистическим центрам «Вайлдберрис» комментирует председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
5: Вопросы к работе систем ПВО, безусловно, есть, и это даже не конкретные какие-то поиск расчетов или действительно как это могло случиться. Вопрос системный, это все понимают. В Украине при поддержке западных ее патронов и прежде всего европейцев удалось существенно нарастить свой военно-технический потенциал в плане возможности нанесения ударов по объектам российской инфраструктуры. Нарастить и количественно, и качественно. Ну и, соответственно, конечно, ответ на такую масштабную интенсификацию налетов, увеличение плотности, он должен быть какой-то очень сложный и всеобъемлющий. Система ПВО должна, по сути дела, как-то перезагружаться, пересматриваться. Это касается не только России, это всех касается. Собственно, и Украина над этим работает, и Иран над этим работает, и Израиль, и все прочие страны, которые могут стать объектами. Поэтому здесь ничего удивительного нет и ничего сенсационного. Но, конечно, это очень серьезный вызов всей нашей системе обороны.
6: Вот это объяснение Зеленского, что удары по складам «Вайлдберрис» наносились, поскольку они использовались для поставок компонентов для производства БПЛА и навигационного оборудования, оно для кого? Для западных союзников Украины? Или это сигнал Москве, что Киев готов повышать ставки и может это сделать?
5: То, что Киев готов повышать ставки и может, это что уже сигнализировать, это и так понятно. Но эти объяснения, наверное, для Запада, наверное, для общественного мнение, что, как и мы говорим, российские военные говорят, что они никогда не бомбят гражданские объекты, а только то, что связано с ходом войны. Понятно, что надо соблюдать некоторые, по крайней мере, на словах политесы. На деле, я не знаю, комплектующие есть в «Вайлдберрис» и прочих маркетплейсах или нет, но общая задача, которую ставит Украина и ее союзники, понятно, максимальным образом дезорганизовать российскую экономическую схему. Как военные поставки, так и все остальные. В этом смысле маркетплейсы, да, это новая цель, в общем-то, но она, к сожалению, вполне закономерна и логична, потому что роль, которую эти компании представлены без преувеличения по всей стране, буквально в каждой точке, и выполняющие уже теперь важнейшие функции по обеспечению товарообмена, экономического процесса, они имеют столь же стратегическое значение, как НПЗ и прочие объекты более классической инфраструктуры. Поэтому я думаю, что надо ждать попыток активизации таких ударов. И чем это объяснять, это уже дело десятое. Чем угодно можно объяснять, это не имеет значения.
6: Как можно относиться к этим ударам Украины? Это действительно новый этап военных действий и какая-то точка невозврата?
5: Это не новый этап. Новый этап начался пару месяцев назад, когда, собственно, Украина обрела способность в таком вот массовом порядке атаковать объекты инфраструктуры, не чисто военного рода. И то, что теперь просто дополнительно расширился ассортимент целей, ну, это понятно, задача и причина очевидна, но это не новый этап, это продолжение развития того этапа, который начался вот пару месяцев назад. Что значит точка невозврата, я не знаю в этой войне. Сколько уже раз говорили про красные линии, точки невозврата, терпения больше нет и так далее. Ну, правда, говорили в основном в комментариях, а не в официальных заявлениях. И все продолжается. В такого рода кампаниях точек невозврата не бывает, и точек возврата тоже не бывает. Так что я думаю, что мы просто наблюдаем дальнейшую эскалацию. И то, что параллельно европейцы, американцы, американцы сейчас не до того, но тоже отчасти, говорят о том, что вот сейчас надо еще поднажать, и потом наступит время переговоров, то есть Россия, с их точки зрения, начнет, так сказать, отступать, сдавать свои политические позиции, соглашаться на компромиссы. И это вот, собственно, та задача, которая ставится. То, что эффект может быть совершенно обратный от такого рода действий, и в России выводы из интенсификации эскалации могут сделаны быть противоположные, это они, мне кажется, они в это не верят. Они по-прежнему предпочитают верить, что если чуть-чуть еще поднажать, показать всю уязвимость, и все, тогда Россия пойдет на попятную.
6: А очередной удар возмездия со стороны Москвы может последовать после вот такого удара?
5: Наверное, может последовать. У нас, к сожалению, немножко девальвировалось само понятие удара возмездия, поэтому то, что вооруженные силы России наносят очень масштабные удары, это мы знаем, и почему это надо называть ударами возмездия в ходе интенсивной большой войны, я не очень понимаю, какое возмездие должно быть, если вы просто ведете боевые действия с сильным противником. Поэтому, естественно, будут ответные атаки, не ответные, просто будут атаки на аналогичные, наверное, попытки атаковать и подрывать военно-технический, экономический и моральный потенциал украинского общества.
2: Wildberries заявили, что товары, которые находились на пострадавших логистических объектах, временно сняты с продажи и пообещали вернуться с информацией о них в ближайшее время. Селлеры, которые использовали атакованные склады Wildberries, подсчитывают убытки. По новым правилам, Marketplace не будет компенсировать продавцам потери за уничтоженные в результате атаки дронов товары. Подробнее через полчаса на Business FM. 73% IT-специалистов в России хотят сменить работу. Главная причина – зарплата. Сейчас они получают в среднем 180 тысяч рублей, а хотели бы 260 тысяч. Также специалисты жалуются на отсутствие карьерного роста и выгорания, комментирует эксперт по информационной безопасности гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
7: Да, мы это видим. Так почему люди уходят? Они уходят, потому что они не могут развиваться. В нашем случае, к сожалению, не могу сказать, куда люди уходят, потому что от нас люди уходят крайне редко. Поэтому они либо уходят также в IT, либо вообще кардинально меняют сферу, вплоть до просто в продаже чего-то вот физического. Зарплаты стали не такими большими, как были ранее. Они не растут или стагнируются. Очень у многих компаний индексация была довольно смешная, в районе 1-2%, что, конечно, покрывает инфляцию. Ну и, конечно, задача должна быть интересной. То есть люди приходят не только ради денег, а еще и ради задач, ради атмосферы, ради того, что в организации происходит. Если у вас очень такая токсичная среда, а также еще переработки, а также еще недостойная оплата труда. Мы даже вот слышали от тех коллег, кто к нам приходит из других компаний, что даже очень крупные компании нуждают людей перерабатывать, при этом не оплачивая эти часы по ТКРФ. Получать хотят, конечно, очень большие зарплаты, естественно, выше средних известных. Тут тоже надо не попасть в ловушку очень высокой зарплаты, потому что когда у человека зарплата слишком высокая, он перестает мотивироваться на достижения, он начинает мотивироваться на удержание. То есть просто имитировать бурную деятельность, быть максимально инициативным, как можно дольше просидеть в компании. Поэтому зарплата должна быть средняя, с возможностью премирования. Стратегия найма сильно изменилась, потому что нейронки все сильно попортили. Приходит на какой-то миллион резюме, надо прогонять через еще одну нейронку, чтобы оттуда вычленить кого надо. Вынуждены нанимать внешние компании, потому что весь этот объем разобрать бывает крайне сложно самому работодателю. Находить специалистов стало не проще, но по рынку прокатилась волна сокращений, и очень хорошие специалисты за очень приемлемые деньги стали доступны на рынке труда.
2: Гендиректор Фишман Алексей Горелкин. По итогам прошлого года прибыль российских IT-компаний увеличилась на 20%, выручка на 15%, а доля IT-отрасли в ВВП России достигла 2,7%.
1: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
8: У рэпера Лу Тейлера есть занятная композиция «Black Flippin'». С нее началась набирающая обороты карьера музыканта. В рамках суммы технологий хит интересен тем, что был записан и сведен на смартфоне в программе BandLab. Они из рубрики «Приложение недели». BandLab – бесплатная в своих базовых функциях облачная студия звукозаписи. Сервис доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android или в рамках веб-интерфейса. GarageBand от Apple видели? Так вот, совсем не похож. Насколько я понимаю философию BandLab, если студия Apple предполагает наличие хотя бы зачаточной музыкальной грамоты в ее классическом понимании ноты, струны, клавиши, то BandLab для музыкантов нового поколения, для которых музыка — это кнопки компьютерного интерфейса. Недаром среди героев BandLab много рэперов. Ребят из сложных кварталов в музыкальную школу их в детстве точно не водили. Вторая идея приложения — оно удобно для записи на ходу. Набросков, эскизов, фиксации идей, но поскольку мы сейчас все делаем на ходу, оно просто очень удобно. Напел тему, подложил бит, накинул инструменты, эффекты, обработал голос готовыми пресетами, и песенка готова. Если нет своих идей, приложение их подкинет. ИИ-генератор предложит базовую мелодию и ритм, а дальше уже сам. К студии прикручена социальная сеть, куда можно выкладывать треки, но интереснее возможность приглашать музыкантов для коллаборации. Важная деталь. BandLab принципиально не обучает свой искусственный интеллект на чужих треках. Все сделанное в студии, включая работы искусственного интеллекта, очищено для коммерческого использования. BandLab — решение для тех, у кого есть мотивчик, с которым надо бы что-то сделать, но нет опыта записи музыки. Начать легко, продолжить увлекательно, затягивает. Главное — не стать рэпером. Хотя почему, собственно, нет?
1: Сумма технологий на Бизнес FM. Погода в Москве.
2: Сейчас в городе плюс 26 градусов, сегодня осадков не ожидается, ясно, и тепло сохранится в ближайшее время в Москве. В воскресенье синоптики обещают до 28 градусов и без осадков. 17.15 в Москве. ФАС предложила железнодорожным перевозчикам самим определять размер сбора за возврат билетов в пределах 10% от стоимости. По мнению ФАС, изменения позволят значительно сократить число возвратов, снизить искусственно созданный дефицит и обеспечить наличие достаточного числа посадочных мест в продаже, особенно в сезон. Еще в 2020 году из-за коронавируса стоимость возврата неиспользованного билета была снижена до минимальной. Сейчас, например, на сайте РЖД указано, что если вернуть билет не позднее, чем за 72 часа до отбытия, то вернется его полная стоимость. Однако теперь, как следствие, число возвратов выросло более чем в 3 раза по сравнению с допандемийным периодом. В 2025 году вернули более 25 миллионов ЖД-билетов. При этом более половины возвратов оформляются за 5 и менее дней до отправления, комментирует президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
9: В принципе, это было всегда право перевозчика определять данную сумму сборов и штрафов. Но в период ковида было решение ограничить это определенной суммой. Обоснование было к тому, что действительно был большой объем возвратов с учетом введения ограничений по полетам и поездкам и так далее. И, соответственно, чтобы застраховать перевозчиков, было принято решение, что сумма будет фиксирована. Сейчас считается, что положение более-менее стабилизировалось, рынки выровнялись, объем возвратов сегодня более-менее прогнозируемый. В связи с этим было принято решение, что вот эта часть стоимости по возврату, она отдается перевозчику, то есть максимальная граница верхняя установлена, а, соответственно, фактически какой процент будет взыскиваться, перевозчик может устанавливать сам.
6: Правильно ли мы понимаем, что вот сейчас за 72 часа можно вернуть билет и получить всю стоимость обратно без удержания сбора, а после возможных изменений правил могут удержать сбор?
9: Здесь все зависит конкретно от перевозчика. Вполне возможно, что такой сценарий исключается нельзя. Хотя, как говорится, да, в сегодняшних условиях, мне кажется, если даже за час билет дать, он тут же будет распродан. Но, опять же, у перевозчиков есть свои взгляды на данный вопрос, поэтому исключать такой ситуации нельзя.
6: Не повредит ли это людям, которым иногда приходится брать сразу по несколько билетов, поскольку они привязаны к еще неизвестному расписанию, например, дата сессии в вузах объявляют поздно?
9: Эта категория будет находиться в зоне риска. То есть такой вариант, что они попадут на взимание этого сбора, есть, и причем, я бы сказал, очень высокий. Решение ФАС позволяет перевозчику такие меры принимать.
6: Поможет ли это избавиться избавиться от перекупщиков?
9: Честно скажу, скорее всего, нет, потому что для перекупщиков даже максимальный размер сбора, он будет не критичен. На эту схему это сильно влиять не будет.
2: Павел Иванкин, президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры. Такое предложение ФАС может отпугнуть ту часть пассажиров, которая привыкла брать более дешевые билеты заранее или имеет гибкий график, отмечает председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
10: Нынешнее предложение в интересах российских железных дорог, перевозчиков, но никак не пассажиров. Один из ключевых аргументов, что большое количество билетов сдают непосредственно перед датой выезда, и эти билеты не успевают распродать. С этой точки зрения и заинтересованность перевозчика загрузить подвижной состав максимально. С точки зрения людей, они берут билеты заранее, потому что в день отправления билеты стоят гораздо дороже, и зачастую не понимают свой график. Конечно же, в интересах пассажиров сохранить действующую политику без изменений, во-первых. Во-вторых, конечно, для того, чтобы билеты продавались более активно в день, либо за день до выезда, стоит поработать с ценами, но зачастую российские железные дороги продают такие билеты гораздо в разы дороже. Фактор того, что если стоимость повысится возврата там, 10% от цены билета, средний показатель будет 325 рублей с одного билета. Ну и важно понимать, что такая фиксация отпугнет многих пассажиров заранее бронировать билеты. В этом плане российские железные дороги проиграются не в долгу и не будут видеть всю загрузку.
6: Вот из-за этой инициативы кто больше будет страдать? Пассажиры, которые едут на дальние расстояния?
10: Пассажиры, которые привыкли к такому типу взаимодействия с перевозчиками, то есть они в основном берут билеты, часто сдают эти билеты, но они редко вообще отказываются от поездки. Это часто просто идет замена другого поезда, более раннего. То есть освободились раньше, поехали раньше. А тот билет, который был, они его сдают. Маневренность поездок будет снижена. Ну и, конечно, сам по себе вроде бы сбор не очень высокий, 325 рублей, либо 10% от цены билета. Но мне кажется, что это приведет к тому, что ежегодно величина сбора будет повышаться, потому что растут стоимость билетов. Мне кажется, стоит фиксировать определенную стоимость в каждом билете, и этот сбор, как сейчас, в принципе, есть, его оставлять.
2: Илья Зотов, председатель Общероссийского объединения пассажиров. Как отмечают ФАС, проблема с покупкой возвращенных билетов все-таки есть. Повторно выкупаются лишь около четверти мест. При этом перевозчики работают над сокращением дефицита мест. Например, действует возможность использования листа ожидания при оформлении билетов. Кварталы для богатых вместо особняков. Американские миллиардеры переходят на новый уровень комфорта и выкупают для себя целые районы, чтобы обеспечить максимальную приватность, безопасность и выгодные инвестиции. В прессе это уже окрестили термином «лендмаксинг». То есть практика скупки соседних участков с целью объединения их в одно частное поместье. Где именно создают такие районы для богатых и в какую сумму это обходится, рассказывают журналисты Wall Street Journal.
11: В Южной Флориде миллиардер Кен Гриффин потратил более 1 миллиарда долларов на приобретение земли от Майами до Палм-Бич. Джефф Безос тоже в тренде. Он стал одним из самых активных покупателей в Индиан Крик Виллидж, анклаве бункеров миллиардеров в Майами, и потратил более 230 миллионов долларов на несколько объектов жилой недвижимости. Покупает элитные участки нередко в складчину. В прошлом месяце гениальный директор WeatherTech, компания, создающая премиальные автомобильные аксессуары, Дэвид Макнил и председатель совета директоров Oracle Ларри Эллисон заплатили в общей сложности 67 миллионов долларов за землю у флоридского застройщика, разделив собственность между своими соседними владениями. Механизм, лежащий в основе всего этого, известен давно. Это надбавка за объединение. Объедините смежные участки, принадлежащие одному владельцу, и в целом их единая цена превысит сумму стоимости отдельных участков. Один акр земли, пригодный для застройки, это товар, 6 смежных акров земли на берегу океана в месте, где живут миллиардеры, это уже монополия.
2: В целом, американский рынок недвижимости сейчас испытывает давление из-за высоких процентных ставок, роста цен на жилье и экономической неопределенности. Однако рынок элитной недвижимости в такое турбулентное время, напротив, растет. По данным издания RealDeal, средний объем продаж люксовых домов и земельных участков за первые 5 месяцев года вырос почти на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Индия впервые успешно запустила в космос частную ракету «Викрам-1». Она вывела на орбиту демонстрационный груз и за 13 минут достигла высоты 450 километров. Ракета рассчитана на запуск малых спутников до 350 килограммов и сделала Индию третьей страной после США и Китая, где доступны частные орбитальные запуски. Насколько это серьезный прорыв для индийской космической отрасли и как на этом фоне смотрится перспектива частных запусков в России, рассуждает научный журналист и популяризатор космонавтики Михаил Котов.
12: Пуск ракеты «Викрам-1», новой частной ракеты от компании Skyroot Aerospace, индийское правительство ждало несколько лет, потому что несколько лет назад они организовали достаточно серьезную работу с инвестициями и как раз небольшими частными компаниями, которые в перспективе могут вырасти в такие космические, уже не стартапы, а серьезные аэрокосмические компании. Можно сказать, что «Викрам-1» — это первая такая ласточка из будущих индийских частных ракет. Очень индийская ракета, у нее 4 ступени, это всегда дополнительные сложности, это всегда больше вероятности проблем. Собственно, запуск это показал. Третья ступень чуть не догнала четвертую во время расстыковки, но, тем не менее, все прошло штатно. Поэтому это достаточно сложно будет в создании. Чем больше ступеней всегда, тем больше работы. Перспектива частных запусков в мире, она, конечно, видна и понятна. Это как раз-таки возможность закрыть те ниши, которые государству сложно закрывать. То есть это в основном запуски легких ракет и ракет среднего класса. Исключение, пожалуй, только в Соединенных Штатах Америки, где есть Илон Маск с его возможностью закрыть практически любые запуски для государства. Но, тем не менее, и другие страны тоже движутся в эту сторону. Поэтому все, что мы будем видеть в космических стартапах ракетных в ближайшее время, это именно ракеты легкого и сверхлегкого класса, которые могут вытащить один, пускай несколько небольших космических аппаратов, не всегда с высокой точностью, но зато сделать это быстро и прямо вот по требованию в случае необходимости, без длинной очереди и ожидания. Россия тоже не отстает в этом вопросе, и на самом деле уже в ближайшие годы, по идее, в 2027 году и потом в 2028 году мы увидим запуски новых частных ракет, которые разрабатываются прямо сейчас. Компания «Новый старт» делает ракеты на базе конверсионного носителя Тополь-М за счет дооснащения новой верхней ступенью. Уже ракета практически на высокой степени готовности, так что, возможно, вскоре мы увидим ее первый старт. А также это фонд «Восход», который сейчас финансирует создание ракеты-носителя сверхлегкого класса «Воронеж». Работа ведется над двигателями, поэтому это тоже выглядит очень перспективным вариантом.
2: Научный журналист Михаил Котов. Индия в последние годы стала одной из ведущих космических держав. Отмечают эксперты, в 23-м году она стала всего лишь четвертой страной, которая смогла совершить мягкую посадку на Луну. И первой, кому удалось успешно посадить космический аппарат на Южный полюс Луны.
1: Реклама.
13: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга» BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
14: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизарико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
15: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors.
16: От 2 миллионов 400 тысяч рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 миллиона 400 тысяч рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
17: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
18: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
1: Бизнес FM.
19: Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: В Москве 17:28. В студии Олеся Потапова. Российские военные продолжили наносить удары по объектам ВСУ. В порту Южный поражен один сухогруз, доставлявший груз военного назначения, сообщает Минобороны. Кроме того, нанесен удар по двум сухогрузам в порту Одессы. Сухогрузы стояли на рейде в ожидании разгрузки. Ранее российское военное ведомство сообщало о нанесении ударов по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ, а также пунктом временной дислокации украинских вооруженных формирований. Суд приговорил к 3 годам лишения свободы Алексея Земцова, известного как блогер-воевода. Земцов признан виновным по 3 статьям Уголовного кодекса: угроза убийством, вымогательство и умышленное уничтожение имущества. Другие подробности пока не приводятся. Обломки беспилотника упали на палубу судна, стоявшего в Финском заливе. Возгорания не было, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он добавил, что беспилотная опасность в Ленобласти отменена. За время атаки было сбито 8 дронов. Пострадавших нет. В подмосковном Домодедове произошла смертельная авария с участием инспектора ДПС. Он погиб. Мотоцикл сотрудника ГИБДД столкнулся с легковым автомобилем. Авария произошла на 7-м километре автодороги Шибанцево-Голубино-Глатаево. Роспотребнадзор предписал провести дезинсекцию массажных кресел в аэропорту Домодедово. Ранее появилась информация о том, что в этих креслах завелись клопы, у пассажиров были укусы. Собственнику массажных кресел выдано предписание проведения дезинсекции, эксплуатация кресел прекращена. Новости на Бизнес FM. Держитесь курсом.
19: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Wildberries прорабатывает механизм выплаты и другие меры поддержки продавцов, чьи товары находились на атакованных складах и компании в Электростали и Котовске. Правительство внесло в Госдуму законопроект, позволяющий регистрировать россиянам автомобили, находящиеся в розыске Интерпола. Инициатива коснется владельцев машин, которые попали в розыск по инициативе недружественных стран. Насколько масштабна проблема? Большой футбольный вечер ждет болельщиков сегодня. Помимо матча Франция-Англия за бронзу чемпионата мира, пройдет игра за Суперкубок России. «Спартак» и «Зенит» встретятся в Нижнем Новгороде. Эти и другие темы на Бизнес FM. Wildberries прорабатывает механизм выплаты и другие меры поддержки продавцов, чьи товары находятся на атакованных складах компании в Электростали и Котовске. Об этом сообщила Татьяна Ким. «Приношу глубочайшие соболезнования родным погибших. Желаю скорейшего восстановления пострадавшим», процитировала ее пресс-служба компании. Wildberries организует выплаты семьям погибших и тяжело пострадавшим по 2 миллиона рублей и 1 миллиону соответственно. Селлеры, чьи товары хранились на атакованных складах, не уверены в том, что получат хоть какое-то возмещение ущерба. По новым правилам, Marketplace не будет компенсировать продавцам потери за уничтоженные в результате атаки дронов товары. Мы пообщались с несколькими продавцами. Вот что рассказала Business FM основатель бренда детской одежды Форел Виктория Терехова.
20: Из того, что сейчас нам известно по последней оферте, которую мы 7 июля подписывали, что такие ситуации признаются форс-мажором и никаких компенсаций вообще ожидать не следует. Единственная зацепка была, что эта оферта вступает в силу 20 июля, а сегодня у нас 18, и она только от 7 июля. У нас же много товаров, которые до 7 июля были отгружены на склады. Возможно, что-то и удастся получить, но пока что все юристы говорят, что это будет очень долго, никаких пока что нет кейсов подобных. Это будут суды, какие-то там инстанции. Эта вся история не быстрая. У нас, к сожалению, сезонный товар летний. У нас детская одежда для малышей, Forel Kids бренд. Поэтому мы, конечно, это остро сейчас переживаем, потому что лето никто нам заново на повтор не поставит. И возможности распродать свой товар еще раз не будет.
6: Это у вас на складе в Электростали, да, находился товар? Правильно я понимаю?
20: Вообще наш товар расположен на складах по всей России. Но из-за того, что склад в Электростали, он сам РНЖ, транжируемый, самая быстрая доставка оттуда. Конечно, более 70%, наверное, нашего товара, оно именно на этом складе расположено. Там было у нас 10 500 товаров, и еще 1500 товаров у нас на складе в Котовске были, который сегодня тоже пострадал. Поэтому пока что делать в этой ситуации, я не знаю. Пока что остается только молиться, наверное, чтобы остальные склады не пострадали и была возможность хотя бы распродать свои остатки, получить какие-то деньги, чтобы сейчас закрыть свои обязательства перед поставщиками, сотрудниками, банками, налогами и так далее.
2: Виктория Терехова, основатель бренда детской одежды «Апарел». Мой коллега Андрей Гаврилов пообщался с селлером Георгием. Он занимается продажей обуви через маркетплейсы. Бизнесмен говорит, что его товары пострадали на складах и в «Электростали», и в Котовске.
3: Товара было немало. Мы сейчас, по самым грубым прикидкам, на двух складах поврежденных в Котовске и в «Электростали» суммарно где-то товара на 500 000, может быть, чуть меньше. Это в наших ценах именно себестоимости, не говоря о продажных ценах, которые значительно выше, чем, естественно, себестоимость, это зарплата, аренда и так далее. Как минимум 500 000 – это наш прямой убыток по цене закупки.
6: Скажите, а вам известно что-то о новых правилах маркетплейса, который не несет ответственности в случае удара беспилотников по складам?
3: Да, вот уже ознакомились с этими правилами. Не знаю, будем рассчитывать на то, что это все-таки будет как-то покрываться государством, поскольку государство выплачивает же за поврежденные квартиры, которые были повреждены в результате атак БПЛА. Наверное, логично бы поддержать и продавцов, потому что там, я так понимаю, товары на этих складах на миллиарды, какие-то разорятся совсем, потому что и так у многих положение было непростое. В этом плане можно понять маркетплейс, но непонятно, почему маркетплейс не страхует товар от такого риска, учитывая, что такой риск, он более чем реален.
6: В таком случае, как вы дальше будете работать? Может, придется страховать товары?
3: Возможно, придется страховать. В Озон мы уже оформили страховку буквально вот 10 минут назад на товары. Ну, до этого мы не страховали товар, потому что у нас компания небольшая, мы не видим прям таких серьезных рисков именно для товара, но сейчас уже об этом вплотную задумаемся. Новая политика, наверное, не поменяется, спишем на издержки, но и будем заниматься какими-то, возможно, судебными историями с Альбрис, если добровольно не будет никаких компенсаций выплачено. И будем как-то пытаться дальше выживать.
2: Селлера Георгий. Артур Мустафин продает через Wildberries бытовую технику, а в случае ущерба товаров на складе потеряет сотни тысяч рублей. Говорит, что о новых правилах площадки тоже знает, не считает их справедливыми, но вынужден соглашаться, иначе не сможет продолжать бизнес.
21: У меня есть товар на «Электростали», ну, если в единицах, может быть, где-то 100 единиц. Бытовая техника 1200. На остатках сейчас нулевой остаток этим товаром. Не знаю, еще будем ждать, смотреть, что будет дальше. Ну, конечно, мне бы хотелось, чтобы товар разместили. А как бы по справедливости, я не знаю, так устроено, что на ВБ, что в любые правила, которые он присылает, мы не можем отказаться. Если мы отказываемся от тех правил, которые он присылает, то мы не можем торговать. Поэтому мы добровольно соглашаемся на все правила, которые он присылает. По-другому вариантов нету. Ну, я думаю, неправильно так делать, потому что мы же даем товар, не берут себе ответственность, когда берут товар на себя. Мы не знаем, сколько там товара пропало, может быть, они себе заберут товар, например. Мы же не знаем, что происходит с товаром, мы даем ответственность. Я думаю, они должны возмещать какую-то часть хотя бы, потерю, долю какую-то.
2: Артур Мустафин продает через Wildberries бытовую технику. На что могут рассчитывать покупатели, если их товар, допустим, уже оплаченный, пострадал или был уничтожен из-за удара БПЛА, объясняет председатель общественной потребительской инициативы Олег Павлов.
22: До того момента, когда товар получен, риски повреждения, риски случайной гибели несет собственник данного товара. Собственником данного товара является продавец. И, как правило, все разбирательства происходят именно с продавцом. Поэтому потребители, если они свой товар не получили, им нечего переживать, не о чем беспокоиться. С большой долей вероятности, если он был предоплачен, деньги будут возвращены. Если еще не был оплачен, ну просто надо будет перезаказать, потому что сейчас происходит актуализация каталогов, реализация остатков, и если он доступен будет для заказа в ближайшие дни, значит, его реально привезут. Если же денежные средства не будут возвращены, конечно, можно будет написать претензию. Причем написать это можно и продавцу, и маркетплейсу, здесь без каких-либо проблем. Дальше уже маркетплейс, поскольку он фиксирует перевод продавцу денежных средств, он уже произведет в установленном порядке возврат. Я думаю, что до каких-либо судов массовых или каких-то потребителями дело не дойдет, потому что здесь закон полностью на их стороне, и переживать этой ситуации не стоит.
2: Олег Павлов, председатель общественной потребительской инициативы. Подробнее об атаке складов Wildberries с украинскими дронами в начале часа на Business FM. Правительство внесло в Госдуму законопроект, позволяющий регистрировать россиянам автомобили, находящиеся в розыске Интерпола. Владельцы машин, которые попали в розыск по инициативе недружественных стран, смогут зарегистрировать транспортные средства и получить номера внутри России. Проект поправок был представлен в феврале. Тогда мы рассказывали о самой известной в последние годы мошеннической схеме. В России человек покупал подержанную иномарку, ввезенную по параллельной схеме, и лишь спустя время с удивлением обнаруживал, что машина в розыске Интерпола. По закону до сих пор такие машины на территории России регистрировать нельзя. Владельцы разыскиваемых авто, по сути, оставшиеся с кирпичом на колесах, обращаются в суды, чтобы получить разрешение на оформление машины, но единого механизма в законодательстве нет. К тому же из недружественных стран ответы на запросы по поводу статуса той или иной машины почти не приходят. О значении законопроекта говорит автоюрист Лев Воропаев.
4: Значительно облегчит судьбу россиян, потому что на сегодняшний момент действует федеральный закон, который препятствует к регистрации таких транспортных средств, и гражданам приходится обращаться в суд для того, чтобы поставить на учет свое транспортное средство. Одним из поводов или инициаторов, наверное, было решение Верховного суда по аналогичному делу, когда автомобиль находился в розыске по линии Интерпола. Этот автомобиль был в залоге у банка в одной из дружественных стран, и Верховный суд обязал МВД поставить такой автомобиль, который был приобретен в Российской Федерации. С учетом реалий это очень важный закон, потому что мы понимаем, что есть недобросовестные граждане и в недружественных странах, которые, с одной стороны, пытаются заработать на продаже автомобилей бывших употреблений. Все-таки, скорее всего, вопрос идет не о дружественных, недружественных странах, а в законопроекте. Это и была подоплека принятия этого предложения, потому что, когда автомобиль находится в розыске по линии Интерпола, то госавтоинспекция направляет запрос, в связи с чем этот автомобиль стал на такой в базу розыска Интерпола. И недружественные страны просто не реагируют на запросы МВД. Так как такое количество автомобилей перевалило за сотни, вот ГИБДД инициировало данное предложение, чтобы такие автомобили ставить на учет, потому что законодательно по старому механизму они решить вопрос, имеет ли автомобиль какой-то криминальный след или нет, не могут. В связи с отказом недружественных стран отвечать на их запросы. Дружественные страны, если они будут отвечать на запросы, то и будет установлен какие-то криминальные следы в приобретенном автомобиле, очевидно, то регистрация в Российской Федерации может быть прекращена и будет запущена процедура возврата такого автомобиля. Решение проблем, которые возникают в Российской Федерации принятием закона, никак не решает эти проблемы, которые могут возникнуть у гражданина, который купил такой автомобиль при выезде за рубеж. Там факт регистрации в Российской Федерации не является никакой гарантией, что в другом государстве его автомобиль не изымут и не передадут инициатору розыска и собственнику, который заявил об этом.
2: Автоюрист Лев Воропаев. Законопроект МВД вызывает и опасения, не поможет ли он в легализации реально угнанных из-за рубежа автомобилей. Какие еще сложности может спровоцировать законопроект, если он все-таки будет принят, говорит руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.
5: Фактически эта ситуация на сегодняшний день нерешаема. Наши правоохранительные органы полностью выполняют требования Интерпола, но фактически вторая сторона никак на это не реагирует. Признать в судебном порядке покупателя добросовестным также трудно, тяжело. Само собой, такую регистрацию нужно проводить в особом порядке, нужно учитывать особенности для того, чтобы пресечь различные схемы по умышленному ввозу автомобилей, которые угнаны в других странах. Возможность регистрации будет полностью зависеть от того, что будет прописано в окончательной редакции закона. В любом случае будут проводиться какие-то дополнительные проверки для того, чтобы избежать массовой легализации угнанных автомобилей. Я думаю, что такие машины будут под пристальным вниманием, будет создан какой-то отдельный реестр. Скорее всего, будут какие-то ограничения, возможно, ограничения именно на выезд автомобилей за пределы Российской Федерации, либо ограничения на дальнейшую реализацию таких автомобилей. Например, регистрация автомобиля и владение автомобилем может составить какой-то определенный срок. Я думаю, что для многих автолюбителей, которые попали в такие ситуации, любая регистрация будет гораздо лучше, чем автомобиль, который стоит на стоянке. Автомобиль, за который уплачена таможня чаще всего, существенные деньги. Автомобиль, за который уплачен утилизбор. Логистические последствия, если мы говорим о каких-то автомобилях грузовых, либо малых грузовых автомобилях, либо автомобилях, которые используются
22: пользуются именно для перевозки груза, для каких-то курьерских служб, особенно если этот груз будет перевозиться между странами, тем более это страна, которая принимает автомобиль на свою территорию, является страной, которая признает требования Интерпола, такие автомобили могут быть задержаны, причем задержаны вместе с грузом, и, соответственно, вот это будет проблема.
2: Руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков. По данным МВД, с 22 года на территории России было обнаружено порядка 1500 подобных авто.
7: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
8: Интермода открывает летний.

0: оставалась в воздухе, постепенно растворяясь в океанах и понемногу накапливаясь в породах. Кстати, плотная атмосфера Венеры и сильно разреженная у Марса примерно на 96% состоят именно из углекислого газа. Вулканы и сегодня выбрасывают СО2, но люди индустриальной эпохи через промышленные трубы в сотни раз больше и за неполных 3 века уже в 1,5 с лишним раза увеличили его содержание в воздухе. В прошлом десятилетии суша поглощала около 1/3 антропогенных выбросов, океан около 1/4, а примерно 44% оставалось в атмосфере. Чем полезен углекислый газ? Главное – это сырье для фотосинтеза растений и создания биомассы. Еще пузырики в газировке, сухой лед для охлаждения, средства пожаротушения, наддув брюшной полости при лапароскопии. Чем вреден? В небольших количествах почти ничем. Он тяжелее воздуха, им нельзя дышать, но в атмосфере он замечательно перемешивается с кислородом и другими газами. Важно не скапливать его в замкнутых пространствах, подвалах и трюмах. Ну и не бросать сухой лед в крытый бассейн. Главное же, углекислый газ создает парниковый эффект, а его вклад в глобальное потепление составляет существенно больше половины всего человеческого воздействия. И это уже весьма серьезно по долгосрочным последствиям. Судьбы Венеры и Марса для Земли не хотелось бы.
1: Другим наука на Бизнес FM.
2: 17:45 в Москве. Инвалиды могут заправляться без очереди, но на многих АЗС этого не знают. Право на приоритетное обслуживание имеют также водители, перевозящие детей инвалидов.
1: Итоги недели.
2: В редакцию «Бизнес ФМ» обратилась жительница Нового Уренгоя, которая проехала на машине от дома до Архыза и обратно с ребенком-инвалидом. И теперь решила рассказать о том, как на практике работает, а точнее не работает эта льгота. Иван Медведев подробнее.
3: Почти 9 тысяч километров за рулем с 8-летним ребенком с расстройством аутистического спектра. И каждый раз одна и та же история. Отказы в заправке без очереди и, мягко говоря, недопонимание со стороны других водителей. Чтобы избегать этого, Марина из Нового Уренгоя в относительно небольших очередях даже не пыталась воспользоваться своим законным правом на приоритетное обслуживание на АЗС. Но когда речь шла о нескольких часах ожидания, они с мужем пытались доказать заправщикам, что имеют право на эту льготу. Итог почти всегда был один. Сотрудники заправок отказывали в заправке без очереди, муж оставлял жалобы, на следующий день ему звонили представители той или иной нефтяной компании, приносили извинения и предлагали приехать и заправиться в любой момент, но семья уже была в нескольких сотнях километров от АЗС, рассказывает Марина.
4: Все время нам говорили, мы вас пропустим, только вы идите договаривайтесь. Но вы представляете, как ребенок-инвалид в машине идти договариваться с разъяренной толпой? Я всегда в машине плакала, потому что мне прилетало, да, твой ребенок-инвалид, это твои проблемы, у вас трудности и у нас трудности. За все время вот мы заправились вот так, как положено, всего лишь один раз. На трассе Дон, когда мы ехали уже с Архыза в Москву, один раз на Газпромнефти, вот так, как положено, девушка вышла, остановила поток, сказала, здесь ребенок инвалид. Мы припарковались задом, нас заправили, мы сказали спасибо большое и все, и уехали.
3: Сама льгота была закреплена указом президента России еще в 1992 году. По закону право на приоритетное обслуживание на предприятиях торговли и в других организациях, работающих с населением, АЗС относится к этой категории, имеют инвалиды первой и второй групп, дети-инвалиды и лица, сопровождающие детей-инвалидов. Для заправки вне очереди самим инвалидам нужно предъявить справку, подтверждающую факт установления инвалидности, и документ, удостоверяющий личность. Лица, перевозящие совершеннолетних инвалидов, права на эту льготу не имеют. Она положена только людям, которые перевозят детей с инвалидностью. И такой ребенок должен находиться в салоне автомобиля. За рулем в этот момент могут быть не только родители, а машина не должна состоять ни в каких реестрах, продолжает владелец юридической компании «Заутренников и партнеры» Константин Заутренников.
5: Достаточно будет документа, подтверждающего инвалидность и факта нахождения этого ребенка в машине. И, соответственно, владелец машины предъявляет документ, что он владелец либо лицо, которое управляет машиной по доверенности, показывает, что с ним едет ребенок инвалид, показывает документ, что этот ребенок является инвалидом. Я думаю, этого будет достаточно. Могут, конечно, возникнуть вопросы на практике, что вы не родители. Как говорится, чем больше документов будет у наших льготников, тем лучше. Но в законе, еще раз повторюсь, речь идет о лицах, сопровождающих ребенка инвалида. То есть, с точки зрения закона,

0: быть любое лицо, которое его сопровождает.
1: И некоторые «предприимчивые» в кавычках граждане уже начали этим злоупотреблять. Большой резонанс вызвала история из Пензы, где женщина сняла ролик, в котором с гордостью рассказывала о придуманном ей лайфхаке. Это ее терминология. А видео она назвала «Взяла ребенка-инвалида у подруги в аренду».
2: Ну, то чувство, когда надо заправить машину, и ты взяла у подруги ребенка с инвалидностью. Взяла справочку и поеду сейчас заправлять машину без очереди. Лайфхак.
1: Позднее мать того самого ребенка заявила, что девушка на видео – это крестная мальчика, а автомобиль, на котором они ехали, имеет соответствующую регистрацию для перевозки человека с инвалидностью. При этом женщина отметила, что не знала о том, что подруга записала этот ролик и сама была в шоке. Видео уже заинтересовалась полиция. Личность автора ролика установлена, проводится проверка. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Business FM.
3: Только если нет свободных мест, в Минпросвещении объяснили, в каком случае школа может отказать ребенку в поступлении в 10 класс.
4: Итоги недели.
3: Девятиклассники бьют тревогу из-за проблем с зачислением. Почему детей отказываются принимать в старшую школу и что делать родителям? Продолжит Наталья Шашина.
5: Родители школьников и сами дети из разных регионов жалуются на сложности с переходом в 10 класс. Business FM недавно рассказывала об этой проблеме. В некоторых школах еще в начале года предупредили, что старшие классы будут только профильные, например, технические, гуманитарные. И чтобы поступить, нужно пройти конкурс по среднему баллу аттестата, оценкам за ОГЭ, а иногда еще и собеседованию. Как заявили в Минпросвещении, если ученик успешно прошел такой отбор, отказать ему в зачислении нельзя. Если в школе, где ребенок окончил 9 класс, нет свободных мест, ему должны подобрать место в другой доступной школе. Как рассказывает Юлия, мама выпускницы 9 класса одной из московских школ, родителей весь год предупреждали, что шансы остаться в учебном заведении зависят от баллов.
6: Прямо с начала 9 класса начинается прессинг, собирается собрание, на котором говорят, что вот этот средний балл будет 4,25. Если вы набираете меньше, то дальше мы берем в приоритетном порядке. То есть если к нам, например, пришло 30 человек с улицы с баллом лучше, чем у нас, мы возьмем 30 человек с улицы и с вами попрощаемся. Реально прям ровно так говорили. Проблем именно в нашем классе я не замечала. То есть все, кто хотели попасть в 10 класс, попали. Все, кто хотели уйти, написали на свои баллы и ушли в колледжи.
5: При этом, как отмечает профильное издание МЕЛ, в школах не говорят или делают это очень неохотно, что если дети не смогли поступить в профильный класс, они могут подать заявление в общеобразовательный. Его должны открывать, если есть спрос. В больших школах от 20 заявлений на поступление, в маленьких от 12 заявлений. А некоторые директора трактуют практику конкурсного отбора по-своему и фантазируют с созданием профильных классов, говорит директор Санкт-Петербургского лицея номер 369, член Общественной палаты Петербурга Константин Хостов.
7: Мои коллеги, директора школ, весьма самовольно трактуют действующие нормы закона об образовании и устраивают конкурсные наборы в 10 класс в несуществующие профили. Ну, представьте себе, общеобразовательная школа, у нее в свидетельстве о государственной аккредитации в лицензии прописаны общеобразовательные программы. Никакой углубленки нет. И вдруг в 10 классе появляется химико-биологический профиль. Ну, согласитесь, это как-то странно. Вот ты 9 лет учил детей общеобразовательной нормальной рабочей программе ровно для того, чтобы вдруг ограничить право на получение аттестата об окончании полной школы за 11 классов, введением каких-то условных профилей, там, информационно-технологических, химико-биологических, медицинских и прочее.
5: В Минпросвещении для поиска другой школы родителям рекомендуют обращаться в региональные или местные органы образования. Но если в Москве еще есть шансы найти подходящее учреждение недалеко от дома, в небольших городах все сложнее, констатирует директор научно-образовательного центра развития образования Высшей школы государственного управления Президентской академии Владимир Пленов.
8: Опять же, если речь идет о небольшом городке, например, или поселке городского типа, где одна единственная школа, где один единственный колледж, в котором тоже набор специальностей и профессий, он не беспределен, и выбирать приходится из того, что есть. В любом случае, какие-то ограничения накладываются инфраструктурными причинами, и всегда надо смотреть, конечно, и родителям тоже, искать компромиссные решения.
5: Главный совет, который эксперты дают родителям, родителям проверять законность отказа в зачислении. И если отказывают незаконно, жаловаться в вышестоящие инстанции. Департамент образования, прокуратуру и Рособорнадзор. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
4: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Карьера с Ольгой Дементьевой.
9: Есть известная мысль Питера Друкера: «Культура съедает стратегию на завтрак». Сегодня к этому можно добавить еще одну фразу: «Новое поколение очень быстро съедает старые методы управления». Почему так происходит? Давайте вместе посмотрим на результаты исследования Fashion Bus Media и H2O Business Evolution. Там говорят, что зумеры – это уже не сотрудники будущего. Разберемся, почему это так. Более 70% представителей поколения Z уже работают или совмещают работу с учебой. И именно поэтому вопрос, как ими управлять, сегодня стоит практически перед каждой компанией. Самое интересное открытие исследования в другом. Дело не в том, что у зумеров какие-то особенные ценности. Они тоже хотят зарабатывать, развиваться и строить карьеру. Но они принимают решения по-другому. Если для предыдущих поколений привычной была логика «потерпи, покажи себя и потом получишь результат», то у поколения Z работает другая модель. Проверь, попробуй, оцени, и если не подходит, поменяй. И именно здесь возникает большинство конфликтов. Руководитель говорит: у нас большие перспективы, а молодой сотрудник спрашивает: хорошо, а что изменится для меня в ближайшие 2 месяца? Руководитель ему: сначала нужно себя проявить, а зумер слышит: сначала нужно работать в условиях полной неопределенности. Почти половина молодых людей говорят, что работа важна, но она больше не является центром жизни. Столько же считают баланс важнее карьерного роста. А 65% готовы перерабатывать только тогда, когда понимают, ради чего они это делают. Ради денег, опыта или действительно важного результата. Для HR и руководителей это меняет логику управления. Абстрактные обещания работают хуже. Формулировка «потерпи, потом будет рост» проигрывает конкретике. Вот твоя зона ответственности. Вот критерий результата. И вот чему ты научишься. И еще вот как мы будем следить за прогрессом.
4: Карьера на Бизнес ФМ. После службы в бизнесе. Евгений Шушков, ветеран СВО.
10: Стать бизнесменом, наверное, я хотел всегда. Вышел в отставку и сразу же начал работу в этом направлении проводить. Самая качественная адаптация – заняться чем-то.
4: Бизнес-планы, бизнес-истории Евгения Шушкова в специальном репортаже Олеси Савоськиной. Повтор программы в воскресенье после 14 и после 18. Только на Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
11: В Москве без 6:02. В студии Олеси Потапова. Ситуация в Энергодаре существенно осложнилась. После атак ВСУ сообщил глава горадминистрации Максим Пухов. Продолжается удар ВСУ по транспортной и городской инфраструктуре, что уже привело к нарушениям поставок топлива, продовольствия, строительных материалов и других товаров первой необходимости, заявил мэр. Он добавил, что в городе наблюдается перебой с электричеством и остановлена подача воды. Тегеран приостанавливает выполнение всех пунктов меморандума о взаимопонимании с США. Вашингтон продолжает нарушать условия договора, сообщил замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади. По его словам, Тегеран концентрируется на защите страны. Очередная эскалация американо-иранского конфликта началась 8 июля. Стороны обменялись ударами. Президент США Дональд Трамп заявлял о прекращении перемирия с Ираном. Тегеран начал наносить удары по военным базам США в странах Персидского залива. Глава фракции ХДС ХСС в немецком Бундестаге Йенс Шпан объявил об отставке с поста председателя фракции на фоне скандала вокруг суррогатного материнства. По данным источников, на отставке настоял канцлер Фридрих Мерц. В среду Шпан и его партнер Даниэль Функе сообщили, что стали папами. В России международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено. Ребенок появился на свет в США от суррогатной матери. При этом само суррогатное материнство в Германии запрещено. А партия Шпана, Христианско-демократический союз, выступает категорически против легализации суррогатного материнства. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 18:00 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Ночная атака ППЛА по российским регионам унесла жизни 8 человек. Десятки ранены. В подмосковном Ногинске на нефтебазу упали обломки дрона. Рядом расположенный родильный дом был эвакуирован. А в подмосковной Электростали 37 человек получили ранения в результате падения ППЛА на территории склада «Wildberries». 73% IT-специалистов в России хотят сменить работу. Главная причина – зарплата. Сейчас они получают в среднем 180 тысяч рублей, а хотели бы 260. А чем, кроме зарплаты, недовольны специалисты и есть ли на них спрос? В России в январе-июне прекратили работу 2700 организаций, которые специализировались на туризме. Также за последний год количество туристических поездок сократили более трети россиян. Насколько это критично и что происходит в отрасли в целом? Эти и другие темы на Business FM. Ночная атака БПЛА по российским регионам унесла жизни 8 человек, десятки ранены. В подмосковном Ногинске на нефтебазу упали обломки дрона, произошел пожар. Рядом расположен родильный дом, который в целях безопасности эвакуировали. Пациентов и персонал оперативно перевели в другие медицинские учреждения, а также эвакуировали жителей соседнего многоквартирного дома. В подмосковной Электростали 37 человек получили ранения в результате падения БПЛА на территории склада «Wildberries». Один скончался уже в больнице, еще 8 человек находятся в тяжелом состоянии. Пострадавший склад «Wildberries» считается одним из крупнейших в компании. Его площадь 155 тысяч квадратов, находится в 50 километрах от Москвы. О случившемся Бизнес FM рассказал житель Электростали Вадим.
12: Утром не спалось. В 5 утра услышал стрекот за окном. Подошел к окну, увидел, БПЛА летит. Где-то через 2 секунды взрыв раздался в районе Фрязьского шоссе, в районе Макдональдса. Взрыв и столб дыма поднялся. Потом через какое-то время со стороны «Wildberries» 2 столба дыма черных повалило. Потом еще больше и больше разгорался.
3: Житель Электростали Вадим. Атаке подвергся и логистический комплекс «Wildberries» в Котовске, это Тамбовская область. 7 человек, работавших в ночную смену, погибли, 25 были госпитализированы. Некоторые в тяжелом состоянии. В основном это осколочные ранения, сообщил губернатор Тамбовской области. По его словам, беспилотники, которые нанесли удар по складу, были оснащены поражающими элементами для большего числа жертв. Об атаке и ее последствиях рассказывает собственный корреспондент российской газеты в Тамбовской области Елена Шулепова.
13: Как рассказывают очевидцы, первые взрывы они услышали где-то около 2 часов ночи. А официальная информация о том, что случилось, появилась в 5:35 на сайте правительства, в соцсетях главы региона. Он сообщил, что была атака на склад «Wildberries», что там начался пожар. Причем к этому времени в 5:30 уже открытый огонь был потушен, но пожарные еще там на месте работали. Все пострадавшие были оперативно доставлены в больницы Котовска и Тамбова, в городские больницы и часть в областную больницу. Практически сразу на это ЧП отреагировал министр здравоохранения Михаил Альбертович Мурашко. Он предложил направить в регион бригады Центра медицины катастроф, и как сообщается, что они уже выехали из Москвы в Тамбов. Кроме того, постоянно проводятся телеконсультации с федеральными специалистами по состоянию пострадавших. Власти региона окажут всем семьям погибших и пострадавшим необходимую материальную помощь.
3: Елена Шулепова, собственный корреспондент российской газеты в Тамбовской области. Ряд других регионов также был атакован украинскими дронами. В Белгородской области есть погибшие и пострадавшие, сообщил оперштаб. Губернатор Брянской области заявил об ударе по свиноводческому комплексу «Мираторга». Пострадавших нет. Нанесен серьезный ущерб инфраструктуре. Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ целенаправленно атаковали склады Wildberries в Московской и Тамбовской областях. Он утверждает, что эти объекты использовались для поставок комплектующих, которые используются в производстве дронов и навигационного оборудования. Удары Украины по логистическим центрам Wildberries комментирует председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
14: Вопросы к работе систем ПВО, безусловно, есть, и это даже не конкретные какие-то поиски расчетов или действительно как это могло случиться. Вопрос системный, это все понимают. В Украине при поддержке западных ее патронов и прежде всего европейцев удалось существенно нарастить свой военно-технический потенциал в плане возможности нанесения ударов по объектам российской инфраструктуры, нарастить и количественно, и качественно. Ну и, соответственно, конечно, ответ на такую масштабную интенсификацию налетов, увеличение плотности, он должен быть какой-то очень сложный и всеобъемлющий. Система ПВО должна, по сути дела, как-то перезагружаться, пересматриваться. Это касается не только России, это всех касается. Собственно, и Украина над этим работает, и Иран над этим работает, и Израиль, и все прочие страны, которые могут стать объектами. Поэтому здесь ничего удивительного нет и ничего сенсационного. Но, конечно, это очень серьезный вызов всей нашей системе обороны.
15: Вот это объяснение Зеленского, что удары по складам Wildberries наносились, поскольку они использовались для поставок компонентов, для производства БПЛА и навигационного оборудования. Оно для кого? Для западных союзников Украины? Или это сигнал Москве, что Киев готов повышать ставки и может это сделать?
14: То, что Киев готов повышать ставки и может это еще уже сигнализировать, это и так понятно. Но эти объяснения, наверное, для Запада, наверное, для общественного мнения, что, как и мы говорим, российские военные говорят, что они никогда не бомбят гражданские объекты, а только то, что связано с ходом войны. Понятно, что надо соблюдать некоторые, по крайней мере, на словах, политесы. На деле, я не знаю, комплектующие есть в Wildberries и прочих маркетплейсах или нет, но общая задача, которую ставит Украина и ее союзники, понятно, максимальным образом дезорганизовать российскую экономическую схему. Как военные поставки, так и все остальные. В этом смысле маркетплейсы, да, это новая цель, в общем-то, но она, к сожалению, вполне закономерная и логичная, потому что роль, которую эти компании представлены без преувеличения по всей стране, буквально в каждой точке, и выполняющие уже теперь важнейшие функции по обеспечению товарообмена, экономического процесса, они имеют столь же стратегическую значение, как НПЗ и прочие объекты более классической инфраструктуры. Поэтому я думаю, что надо ждать попыток активизации таких ударов. И чем это объяснять, это уже дело десятое. Чем угодно можно объяснять, это не имеет значения.
15: Как можно относиться к этим ударам Украины? Это действительно новый этап военных действий и какая-то точка невозврата?
14: Это не новый этап. Новый этап начался пару месяцев назад, когда, собственно, Украина обрела способность в таком вот массовом порядке атаковать объекты инфраструктуры не чисто военного рода. И то, что теперь просто дополнительно расширился ассортимент целей, ну, это понятно, задача и причина очевидна, но это не новый этап, это продолжение развития того этапа, который начался вот пару месяцев назад. Что значит точка невозврата, я не знаю в этой войне. Сколько уже раз говорили про красные линии, точки невозврата, терпения больше нет и так далее. Ну, правда, говорили в основном в комментариях, а не в официальных заявлениях. И все продолжается. В такого рода кампаниях точек невозврата не бывает, и точек возврата тоже не бывает. Так что я думаю, что мы просто наблюдаем дальнейшую эскалацию. И то, что параллельно европейцы, американцы, американцы сейчас не до того, но тоже отчасти, говорят о том, что вот сейчас надо еще поднажать, и потом наступит время переговоров, то есть Россия, с их точки зрения, начнет, так сказать, отступать, сдавать свои политические позиции, соглашаться на компромиссы. И это вот, собственно, та задача, которая ставится. То, что эффект может быть совершенно обратный от такого рода действий, и в России выводы из интенсификации эскалации могут сделаны быть противоположные, это они, мне кажется, они в это не верят. Они по-прежнему предпочитают верить, что если чуть-чуть еще поднажать, показать всю уязвимость, и все, тогда Россия пойдет на попятную.
15: А очередной удар возмездия со стороны Москвы может последовать после вот такого удара?
14: Наверное, может последовать. У нас, к сожалению, немножко девальвировалось само понятие удара возмездия, поэтому то, что вооруженные силы России наносят очень масштабные удары, это мы знаем, и почему это надо называть ударами возмездия в ходе интенсивной большой войны, я не очень понимаю, какое возмездие должно быть, если вы просто ведете боевые действия с сильным противником. Поэтому, естественно, будут ответные атаки, не ответные, просто будут атаки на аналогичные, наверное, попытки атаковать и подрывать военно-технический, экономический и моральный потенциал украинского общества.
3: Wildberries заявили, что товары, которые находились на пострадавших логистических объектах, временно сняты с продажи и пообещали вернуться с информацией о них в ближайшее время. Селлеры, которые использовали атакованные склады Wildberries, подсчитывают убытки. По новым правилам, Marketplace не будет компенсировать продавцам потери за уничтоженные в результате атаки дронов товары. Подробнее через полчаса на Business FM. 73% IT-специалистов в России хотят сменить работу. Главная причина – зарплаты. Сейчас они получают в среднем 180 тысяч рублей, а хотели бы 260 тысяч. Также специалисты жалуются на отсутствие карьерного роста и выгорания, комментирует эксперт по информационной безопасности гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
16: Да, мы это видим. Так почему люди уходят? Они уходят, потому что они не могут развиваться. В нашем случае, к сожалению, не могу сказать, куда люди уходят, потому что от нас люди уходят крайне редко. Поэтому они либо уходят также в IT, либо вообще кардинально меняют сферу, вплоть до просто в продаже чего-то вот физического. Зарплаты стали не такими большими, как были ранее. Они не растут или стагнируются. Очень у многих компаний индексация была довольно смешная, в районе 1-2%, что, конечно, открывает инфляцию. Ну и, конечно, задачи должны быть интересные. То есть люди приходят не только ради денег, а еще и ради задач, ради атмосферы, ради того, что в организации происходит. Если у вас очень такая токсичная среда, а также еще переработки, а также еще недостойная оплата труда. Мы даже вот слышали от тех коллег, кто к нам приходит из других компаний, что даже очень крупные компании нуждают людей перерабатывать, при этом не оплачивая эти часы по ТКРФ. Получать хотят, конечно, очень большие зарплаты, естественно, выше средних известных. Тут тоже надо не попасть в ловушку очень высокой зарплаты, потому что когда у человека зарплата слишком высокая, он перестает мотивироваться на достижение, он начинает мотивироваться на удержание, то есть просто имитировать бурную деятельность, быть максимально инициативным, как можно дольше просидеть в компании. Поэтому зарплата должна быть средняя с возможностью премирования. Стратегия найма сильно изменилась, потому что нейронки все сильно попортили, приходит на какой-то миллион резюме, надо прогонять через еще одну нейронку, чтобы оттуда вычленить кого надо, вынуждены нанимать внешние компании, потому что весь этот объем разобрать бывает крайне сложно самому работодателю. Находить специалистов стало не проще, но по рынку прокатилась волна сокращений, и очень хорошие специалисты за очень приемлемые деньги стали доступны на рынке труда.
3: Гендиректор Фишман Алексей Горелкин. По итогам прошлого года прибыль российских IT-компаний увеличилась на 20%, выручка на 15%, а доля IT-отрасли в ВВП России достигла 2,7%.
4: Все золото мира. Яркой фигурой в сибирской золотой лихорадке был выходец из дворянской семьи философ Александрович Горохов, где философ – это имя. Образование по бедности родителей Горохов не получил. Женился на дочери крупного промышленника, после чего ушел с госслужбы и занялся золотодобычей. Поначалу вполне успешно. В 1848 году, став купцом первой гильдии, отстроил в Томске дворец с огромным садом, прудом, стеклянным танцзалом и оранжереей с виноградом и фигами, получив в итоге среди горожан прозвище «Томский герцог». Прославился библиотекой с муляжами книг. Томская газета «Сибирский вестник» писала позже, что в городе ни до, ни после такую роскошную жизнь не вел никто другой. Вскоре Горохов разорился, был признан банкротом и окончил дни в небольшом домике недалеко от своего бывшего дворца. Все золото мира на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
17: Не так давно на китайском рынке выпустили обновленную версию Audi A6. Рынок в Китае огромен, и наряду с обилием новинок собственного автопрома европейские машины до сих пор остаются популярными, но в удлиненном варианте, который создается специально для азиатских покупателей. Модель обновилась достаточно давно, а первый раз я ее увидела в конце мая на своей площадке в Казани, но даже не успела рассмотреть. Машину купили моментально. Фанаты ВАК пристально следят за обновлениями. И только сейчас мне удалось хорошо протестировать новую модель уже у себя в Москве и с удовольствием на ней покататься. Первые метры еду в полной тишине. Все версии новой A6 оснащаются 48-вольтовой гибридной системой. Чуть прожимаю педаль газа и приятно начинает шелестеть 2-литровый бензиновый двигатель, 272 лошадиные силы, хорошо знакомые мне по кроссоверам Volkswagen, которых у меня на площадке в изобилии. Тяга прекрасная, робот-эстроник незаметно щелкает передачи. Полный привод Quattro входит в стандартное оснащение. Интерьер оформлен в фирменной концепции Audi с тремя экранами и сенсорной панелью на двери. Кстати, в европейских СМИ прошла информация, что в новых моделях Audi вернутся к кнопкам. Как же я жду этого момента. На заднем сидении в прямом смысле могу полностью вытянуть ноги, и это при росте 175. Не мудрено, колесная база 306 сантиметров при длине автомобиля 5.14. Внешне новая A6 Long сохранила решетку радиатора, очень похожую на прошлую генерацию. Но бамперы переработаны, и вся оптика совсем другая, за счет чего новую модель со старой никак не перепутать. Внешность и является единственным нюансом этого автомобиля. Не все приняли новый дизайн. В России Audi A6 доступны исключительно параллельным импортом и стоят в районе 7,5 миллионов рублей.
4: Тест-драйв на Business FM. Погода в Москве.
3: Сейчас в городе плюс 27 градусов. Сегодня осадков не ожидается. Как и на завтра, синоптики не обещают дождей. В воскресенье до 28 тепла. В 18:16 в Москве. А сейчас о том, как находят себя в бизнесе ветераны. Вернувшись из зоны СВО, Евгений Шушков открыл свое дело, но очень быстро одна предпринимательская идея выросла в нечто большее. Подробнее Олеся Савоськина.
4: После службы в бизнесе. Специальный репортаж Олеси Савоськиной.
18: 15 лет в правоохранительных органах, многочисленные командировки в горячей точке, в том числе 8 месяцев в зоне СВО. О собственном деле Евгений Шушков задумывался давно. Вернувшись со службы, он наконец смог воплотить эту мечту и открыл в Вологде частную охранную организацию «Рубин». Но такой старт требовал серьезных вложений, а денег у Евгения не было.
19: Это было достаточно дорого для меня, как ветерана, у которого сейчас и нет свободных средств, но здесь помогли и помогали друзья где-то финансово, где-то советом, где-то помощью через знакомых. Здесь такая совместная работа. И поэтому я хочу выделить этих вот ребят, которые не остались в стороне, а заметили в нас потенциал и помогали нам и помогают. Так же, как и государство дает старт нам в плане поддержки.
18: Во время участия в программе «Герои Русского Севера», региональном аналоге федерального проекта «Время героев», вместе с наставниками Евгений доработал идею проекта. Но частная охранная организация стала только началом. Очень скоро к ней добавились еще два направления – спортивно-патриотический клуб «Рубин» и кадровый центр «Рубин Плюс». Серьезную поддержку оказал и город. Администрация Вологды передала помещение под будущий офис, а спортивно-патриотическому клубу к осени пообещала предоставить отдельную площадку для занятий. Сегодня частная охранная организация уже работает с первыми заказчиками и ведет переговоры по крупному контракту, а спортивно-патриотический клуб набирает первые группы.
19: Это разные три проекта. Это частная охранная организация и «Рубин Плюс». Союз, который занимается трудоустройством граждан определенных категорий. А спортивно-патриотический клуб – это общественная организация, куда входят ветераны боевых действий также и ребята, которые ведут деятельность по помощи центрам для детей, оставшихся без попечения родителей. У ветерана есть навыки, которые он накопил всю жизнь. Он занимался тем, что отдавал жизнь родине. Теперь он готов эти навыки передавать молодежи. Будут и коммерческие группы, и льготные категории. К примеру, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети участников специальной военной операции, дети из многодетных семей будут заниматься бесплатно. Сейчас пока ведутся тренировки в одной группе детей. С сентября планируют открытие вторая группа, то есть будет самбо и боевое самбо.
18: А сейчас самбо, да, идет?
19: Сейчас самбо, да. Возрастная категория от 5 до 10 лет. У меня дочка туда ходит, ей очень нравится самбо. Как-то поменяла ее. Она стала такая более осознанная, взрослая, что ли.
18: Кадровое направление пока только начинает развиваться. Но, по мнению Евгения, оно весьма перспективное.
19: Я думаю, что самое доходное – это будет частная охранная организация. Но деятельность по подбору персонала тоже поконкурирует, потому что большой поток ребят пойдет, и нужно будет ребят как-то грамотно туда устраивать. Приоритет, конечно же, на опытных бойцов, которые прошли через горячие точки и являются ветеранами боевых действий.
18: При этом вместе с друзьями Евгений продолжает поддерживать тех, с кем проходил службу.
19: Мы запросили у ребят, нужно ли приехать с какими-то подарками. Было дело перед Новым годом. Мы практически 5-тонник загрузили разными материалами, помощью, в том числе и спортивным питанием. Я лично съездил.
18: Но новый этап жизни потребовал перемен и от самого Евгения.
19: Для меня это сейчас момент, когда мой потенциал раскрывается. Стать бизнесменом, наверное, я хотел всегда. Получается, вышел в отставку и сразу же начал работу в этом направлении проводить. Наверное, самый сложный момент – это понять, когда нужно и кому делегировать свои функции. Нужно довериться человеку, найти людей, чтобы был действительно заинтересован в том, чтобы это направление развивалось. Но потихоньку мы с этим справляемся.
18: И только теперь, оглядываясь назад, Евгений признается, все это оказалось гораздо большим, чем просто собственный бизнес.
19: Это на самом деле самая качественная адаптация, заняться чем-то. Я полностью увлекся. И процесс организации, поддержки, ведения бизнеса. Для меня это был своего рода мост, перейдя через который я плавно вошел в деятельность и сейчас с удовольствием развиваю ее. И здесь я перестал бояться, я стал получать знания, идти, развиваться. И для меня это своего рода слоган, что ли, стал такой по жизни, что если где-то тяжело, то я на правильном пути.
4: После службы в бизнесе. Специальный репортаж Олеси Савоськиной.
3: ФАС предложила железнодорожным перевозчикам самим определять размер сбора за возврат билетов в пределах 10% от их стоимости. По мнению ФАС, изменения позволят значительно сократить число возвратов, снизить искусственно созданный дефицит и обеспечить наличие достаточного числа посадочных мест в продаже, особенно в сезон. Еще в 2020 году из-за коронавируса стоимость возврата неиспользованного билета была снижена до минимальной. Сейчас, например, на сайте РЖД указано, что если вернуть билет не позднее, чем за 72 часа до отбытия, то вернется его полная стоимость. Однако теперь, как следствие, число возвратов выросло более чем в 3 раза по сравнению с допандемийным периодом. В 2025 году вернули более 25 миллионов ЖД-билетов. При этом более половины возвратов оформляются за 5 и менее дней до отправления, комментирует президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
20: В принципе, это было всегда право перевозчика определять данную сумму сборов и штрафов. Но в период ковида было решение ограничить это определенной суммой. Обоснование было к тому, что действительно был большой объем возвратов с учетом введения ограничений по поэтому поездкам и так далее. И, соответственно, чтобы застраховать перевозчиков, было принято решение, что сумма будет фиксирована. Сейчас считается, что положение более-менее стабилизировалось, рынки выровнялись. Объем возвратов сегодня более-менее прогнозируемый. В связи с этим было принято решение, что вот эта часть стоимости по возврату, она отдается перевозчику, то есть максимальная граница верхняя установлена, а, соответственно, фактически какой процент будет взыскиваться, перевозчик может устанавливать сам.
15: Правильно ли мы понимаем, что вот сейчас за 72 часа можно вернуть билет и получить всю стоимость обратно без удержания сбора, а после возможных изменений правил могут удержать сбор?
20: Здесь все зависит конкретно от перевозчика. Вполне возможно, что такой сценарий исключен нельзя. Хотя, как бы, как говорится, да, в сегодняшних условиях, мне кажется, если даже за час билет дать, быть, он тут же будет распродан. Но, опять же, у перевозчиков есть свои взгляды на данный вопрос, поэтому исключать такой ситуации нельзя.
15: Не повредит ли это людям, которым иногда приходится брать сразу по несколько билетов, поскольку они привязаны к еще неизвестному расписанию, например, дата сессии в вузах объявляют поздно?
20: Эта категория будет находиться в зоне риска. То есть такой вариант, что они попадут на взимание этого сбора, есть, и причем, я бы сказал, очень высокий. Решение ФАС позволяет перевозчику такие меры принимать.
15: Поможет ли это избавиться от перекупщиков?
20: Честно скажу, скорее всего, нет, потому что для перекупщиков даже максимальный размер сбора, он будет не критичен. На эту схему это сильно влиять не будет.
3: Павел Иванкин, президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры. Такое предложение ФАС может отпугнуть ту часть пассажиров, которая привыкла брать более дешевые билеты заранее или имеет гибкий график, отмечает председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
0: Нынешнее предложение в интересах российских железных дорог, перевозчиков, но никак не пассажиров. Один из ключевых аргументов, что большое количество билетов сдают непосредственно перед датой выезда, и эти билеты не успевают распродать. С этой точки зрения и заинтересованность перевозчика загрузить подвижной состав максимально. С точки зрения людей, они берут билеты заранее, потому что в день отправления билеты стоят гораздо дороже, и зачастую не понимают свой график. Конечно же, в интересах пассажиров сохранить действие политику без изменений, во-первых. Во-вторых, конечно, для того, чтобы билеты продавались более активно в день, либо за день до выезда, стоит поработать с ценами, но зачастую российские железные дороги продают такие билеты гораздо в разы дороже. Фактор того, что если стоимость повысится возврата там 10% от цены билета, средний показатель будет 325 рублей с одного билета. Ну и важно понимать, что такая фиксация отпугнет многих пассажиров заранее бронировать билеты. В этом плане российские железные дороги проиграются не в долгу и не будут видеть всю загрузку.
15: Вот из-за этой инициативы кто больше будет страдать? Пассажиры, которые едут на дальние расстояния?
0: Пассажиры, которые привыкли к такому типу взаимодействия с перевозчиками, то есть они в основном берут билеты, часто сдают эти билеты, но они редко вообще отказываются от поездки. Это часто просто идет замена другого поезда, более раннего. То есть освободились раньше, поехали раньше. А тот билет, который был, они его сдают. Маневренность поездок будет снижено, ну и, конечно, сам по себе вроде бы сбор не очень высокий, 325 рублей, либо 10% от цены билета, но мне кажется, что это приведет к тому, что ежегодно величина сбора будет повышаться, потому что растут стоимость билетов. Мне кажется, стоит фиксировать определенную стоимость в каждом билете, и этот сбор, как сейчас, в принципе, есть, его оставлять.
3: Илья Зотов, председатель общероссийского объединения пассажиров. Как отмечает ФАС, проблема с покупкой возвращенных билетов все-таки есть. Повторно выкупаются лишь около четверти мест. При этом перевозчики работают над сокращением дефицита мест. Например, действует возможность использования листа ожидания при оформлении билетов. Рособорнадзор хочет запретить продажу микронаушников, чтобы школьники и студенты не списывали. Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев. Он сообщил, что вопрос запрета будет прорабатываться с силовыми структурами. Рособорнадзор провел анализ и пришел к выводу, что в обычной жизни микронаушники практически не используются, но их применяют в списывании. Об этом мы поговорили с учителем математики СОШ номер 60 имени Владимира Завьялова в городе Барнаул Никитой Бурмистровым.
21: В целом, микронаушник – это далеко не самый популярный метод списывания, потому что, во-первых, зачастую много историй расхожих про то, что микронаушники банально застревают в ухе, и школьники, честно говоря, этого периодически тупо боятся. Даже банально из-за сложности того, как его использовать, что это нужен другой человек, который будет надиктовывать, а это надо как-то передать. Зачастую обычно прибегают больше к банально шпаргалкам, телефонам, ну и помощи друзей. То есть в туалет выйти пообщаться или что-то того, попытаться просто пошептаться на месте.
22: В принципе, насколько активны эти попытки, потому что есть ощущение, что борьбы со списыванием много и все больше с каждым годом.
21: Ну, списать, конечно, пытаются, особенно если сами понимают, что не сильно хорошо готовы. Хотя бывает, что и сильно хорошо готов, но просто сильно очень переживает. Но все равно нет-нет, да находятся в том числе и микронаушники. Не сильно часто, но бывает. Но тут, к сожалению, есть все-таки с нашей стороны трудность такого ученика поймать за списыванием. Но тут уж, как говорится, не пойман не вор.
22: Не очень часто это примерно в каком соотношении?
21: Ну, я думаю, где-то один раз на работах 50.
22: То есть, если я правильно поняла, проблема эта существует, но сказать, что она суперострая и угрожает качественному проведению экзаменов, было бы преувеличением.
21: Я думаю, что да, тем более тому, кому надо списать, он все равно найдет, как списать, даже если микронаушники под запретом.
3: Учитель математики Никита Бурмистров, глава Рособорнадзора, напомнил, что в этом году с ЕГЭ удалили 917 человек без права пересдачи в течение года.
4: Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: В Москве 18 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Более 50 отравившихся на базе отдыха госпитализировано на Ставрополье, сообщает Минздрав региона. Всего пострадали около 80 человек, в том числе дети. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Массовое отравление гостей произошло в Новоселицком округе. Пребывание на базе отдыха там стоит от 12 тысяч до 25 тысяч рублей в сутки. Базу отдыха посещали семьи с детьми. По данным Следственного комитета, в продуктах был обнаружен возбудитель сальмонеллеза. Российские военные продолжили наносить удары по объектам ВСУ. В порту Южный поражен один сухогруз, доставлявший груз военного назначения, сообщает Минобороны. Кроме того, нанесен удар по двум сухогрузам в порту Одессы. Они стояли на рейде в ожидании разгрузки. Ранее российское военное ведомство сообщило о нанесении ударов по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований. Центр избирком заверил в списке кандидатов в депутаты Госдумы всех 11 партий, которые будут участвовать в выборах. Следующим этапом для политических объединений станет регистрация федеральных списков кандидатов. Выборы депутатов 9-го созыва пройдут в течение 3 дней – 18, 19 и 20 сентября. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве. В ближайшие 2 дня, 19 и 20 июля, столбик термометра поднимется до плюс 30 градусов. Согласно экстренному предупреждению гидрометцентра, сильная жара ожидается в период с полудня 19 июля до 6 часов вечера 20 июля. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 18:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Вайлдберрис прорабатывает механизм выплаты и другие меры поддержки продавцов, чьи товары находились на атакованных складах компании в Электростали и Котовске. Подробности буквально через минуту. Большой футбольный вечер ждет болельщиков сегодня. Помимо матча Франции-Англия за бронзу чемпионата мира, пройдет игра за Суперкубок России. «Спартак» и «Зенит» встречаются в Нижнем Новгороде. Американские миллиардеры переходят на новый уровень комфорта и выкупают для себя целые районы, чтобы обеспечить максимальную приватность, безопасность и выгодные инвестиции. А где появляются кварталы для богатых вместо особняков? Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. Wildberries прорабатывает механизм выплаты другие меры поддержки продавцов, чьи товары находились на атакованных складах компании в Электростали и Котовске. Об этом сообщила Татьяна Ким. «Приношу глубочайшие соболезнования родным погибших. Желаю скорейшего восстановления пострадавшим», процитировала ее пресс-служба компании. Wildberries организует выплаты семьям погибших и тяжело пострадавшим по 2 миллиона рублей и 1 миллиону соответственно. Селлеры, чьи товары хранились на атакованных складах, не уверены в том, что получат хоть какое-то возмещение ущерба. По новым правилам, Marketplace не будет компенсировать продавцам потери за уничтоженные в результате атаки дронов товары. Мы пообщались с несколькими продавцами. Вот что рассказала Business FM основатель бренда детской одежды Фарьел Виктория Терехова.
1: Из того, что сейчас нам известно по последней оферте, которую мы 7 июля подписывали, что такие ситуации признаются форс-мажором и никаких компенсаций вообще ожидать не следует. Единственная зацепка была, что эта оферта вступает в силу с 20 июля, а сегодня у нас 18, и она только от 7 июля. У нас же много товаров, которые до 7 июля были отгружены на склады. Возможно, что-то и удастся получить, но пока что все юристы говорят, что это будет очень долго, никаких таких пока что нет кейсов подобных. Это будут суды, какие-то там инстанции. Это вся история не быстрая. У нас, к сожалению, сезонный товар летний. У нас детская одежда для малышей, For Real Kids бренд. Поэтому мы, конечно, это остро сейчас переживаем, потому что лето никто нам заново на повтор не поставит. И возможности распродать свой товар еще раз не будет.
15: Это у вас на складе в Электростали, да, находился товар? Правильно я понимаю?
1: Вообще наш товар расположен на складах по всей России. Но из-за того, что склад в Электростали, он самый ранжируемый, самая быстрая доставка оттуда. Конечно, более 70%, наверное, нашего товара, оно именно на этом складе расположено. Там было у нас 10 500 товаров, и еще 1 500 товаров у нас на складе в Котовске были, который сегодня тоже пострадал. Поэтому пока что делать в этой ситуации, я не знаю. Пока что остается только молиться, наверное, чтобы остальные склады не пострадали и была возможность хотя бы распродать свои остатки, получить какие-то деньги, чтобы сейчас закрыть свои обязательства перед поставщиками, сотрудниками, банками, налогами и так далее.
3: Основатель бренда детской одежды For Real Виктория Терехова, мой коллега Андрей Гаврилов пообщался с селлером Георгием. Он занимается продажей обуви через маркетплейсы. Бизнесмен говорит, что его товары пострадали на складах и в Электростали, и в Котовске.
2: Товара было немало. Мы сейчас по самым грубым прикидкам на двух складах поврежденных в Котовске и Электростали суммарно где-то товара на 500 000, может быть, чуть меньше. Это в наших ценах именно себестоимости, не говоря о продажных ценах, которые значительно выше, чем, естественно, себестоимость, это зарплата, аренда и так далее платится. Как минимум 500 000 – это наш прямой убыток по цене закупки.
15: Скажите, а вам известно что-то о новых правилах маркетплейса, который не несет ответственности в случае удара беспилотников по складам?
2: Да, вот уже ознакомились с этими правилами. Не знаю, будем рассчитывать на то, что это все-таки будет как-то покрываться государством, поскольку государство выплачивает же за поврежденные квартиры, которые были повреждены в результате атак БПЛА. Наверное, логично бы поддержать и продавцов, потому что там, я так понимаю, товары на этих складах на миллиарды, какие-то разорятся совсем, потому что и так у многих положение было непростое. В этом плане можно понять маркетплейс, но непонятно, почему маркетплейс не страхует товар от такого риска, учитывая, что такой риск, он более чем реален.
15: В таком случае, как вы дальше будете работать? Может, придется страховать товары?
2: Возможно, придется страховать. Вазон мы уже оформили страховку буквально вот 10 минут назад на товар. Ну, до этого мы не страховали товар, потому что у нас компания небольшая, мы не видим прям таких серьезных рисков именно для товара, но сейчас уже об этом вплотную задумаемся. Новая политика, наверное, не поменяется, спишем на издержки, но и будем заниматься какими-то, возможно, судебными историями с Абрис, если добровольно не будет никаких компенсаций выплачено. И будем как-то пытаться дальше выживать.
3: Бизнесмен Георгий об ущербе от ударов по складам маркетплейсов и о том, кто его может компенсировать, говорит председатель совета директоров сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» и сети «Иголочка» Борис Кац.
6: Действительно, форс-мажор. В каких-то ситуациях такой ущерб компенсирует государство. Как будет решаться этот вопрос в этот раз, ну, честно, я не знаю. На текущий момент можно оценить, что суммарно все маркетплейсы вместе взятые решились где-то, наверное, плюс-минус 2% складских мощностей. Не удивлюсь, если суммарный ущерб может быть много десятков миллиардов рублей, хорошо, если не под сотню миллиардов. Если говорить про перспективы, то действительно, к сожалению, склады маркетплейсов как очень сконцентрированный объект, это удобная цель для любых атак. Это действительно так. На самом деле, еще более опасная с точки зрения атак, это, конечно, IT-инфраструктура маркетплейсов. Это как это еще более критически важная история, потому что если повредить IT-инфраструктуру маркетплейсов, то будет вообще непонятно, где какой товар лежит, где чей товар, кто кому сколько должен. В общем, это будет прям такая катастрофа в масштабах страны. И я напомню, что в своих статьях еще как это более чем годичной давности именно про концентрацию всего в маркетплейсе, как о риске, я предупреждал.
3: Борис Кац, председатель совета директоров сети хобби-гипермаркетов «Леонардо». На что могут рассчитывать покупатели, если их товар, допустим, уже оплаченный, пострадал или был уничтожен из-за удара БПЛА, объясняет председатель общественной потребительской инициативы Олег Павлов.
7: До того момента, когда товар получен, риски повреждения, риски случайной гибели несет собственник данного товара. Собственником данного товара является продавец. И, как правило, все разбирательства происходят именно с продавцом. Поэтому потребители, если они свой товар не получили, им нечего переживать, не о чем беспокоиться. С большой долей вероятности, если он был предоплачен, деньги будут возвращены. Если еще не был оплачен, ну просто надо будет перезаказать, потому что сейчас происходит актуализация каталогов, актуализация реализации остатков, и если он доступен будет для заказа в ближайшие дни, значит, его реально привезут. Если же денежные средства не будут возвращены, конечно, можно будет написать претензию. Причем написать это можно и продавцу, и маркетплейсу, здесь без каких-либо проблем. Дальше уже маркетплейс, поскольку он фиксирует перевод продавцу денежных средств, он уже произведет в установленном порядке возврат. Я думаю, что до каких-либо судов массовых или каких-то потребителей дело не дойдет, потому что здесь закон полностью на их стороне, и переживать в этой ситуации не стоит.
3: Председатель общественной потребительской инициативы Олег Павлов подробнее об атаке складов Wildberries с украинскими дронами в начале часа на Business FM. Большой футбольный вечер ждет болельщиков сегодня. Помимо матча Франция-Англия за бронзу чемпионата мира, пройдет игра за Суперкубок России. «Спартак» и «Зенит» встретятся в Нижнем Новгороде. Подробности в сюжете спортивного обозревателя Business FM.
4: Футбол с Григорием Гуреевым.
5: Прервемся немного и перенесемся с полей Северной Америки на наши российские просторы. Нижний Новгород, стадион чемпионата мира 2018, принимает матч за Суперкубок России, традиционный турнир из одной игры, который открывает сезон. Встречаются чемпион и обладатель Кубка страны. На этот раз «Зенит» и «Спартак». Подавляющее преимущество по победам за питерским клубом. 9-1. «Спартак» брал этот трофей единственный раз в 2017-м при Массимо Каррере. Заместитель главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков в беседе с Business FM порассуждал о трансферах команд в межсезонье и их шансах.
8: Филиппа Августа, главная покупка «Зенита» в это трансферное окно, бразильский нападающий, которого купили в турецком Трабзонспоре. Не уверен, что эта покупка под стартовый состав прямо сейчас. И я думаю, что в основе и под основой мы традиционно увидим Глушенкова, увидим Соболева, который разыгрался в ключевых матчах прошлого сезона. Опять же, Соболев против «Спартака», сам Бог велел. Что касается «Спартака», здесь тоже пока у Хуана Карлоса Карседо изменений практически нет по сравнению с прошлым сезоном. А «Спартак» усилился пока только левым защитником Парадой, который из Испании приехал. Ну, традиционно, первый матч на 3 результата. Здесь, да, «Зенит» фаворит, но я думаю, что можно ждать, в принципе, любых сюрпризов. Будет достаточно интересно, хоть и контрастно после чемпионата мира.
5: Матч за Суперкубок России начнется в 19:30 по московскому времени. Ну, а тех, кто любит погорячее и не хочет спать, в полночь ждет встреча за 3-е место на чемпионате мира. На очереди Майами, где бронзу разыграют сборные Франции и Англии. Неудачники полуфиналов. Главному тренеру англичан Томасу Тухелю досталось от СМИ и футбольных экспертов за провальную оборонительную тактику против Аргентины. Специалист, тем не менее, остается в сборной Англии до домашнего Евро-2028. При этом он считает, что на ближайший матч за бронзу не его команда, ни сборная Франции не мотивирована. Михаил Типков понимает тренера, но не исключает большого количества голов.
8: Обе команды рассчитывали, я думаю, на большее, особенно французы, которые до этого 2 финала подряд играли. Один успешный, один не очень. И вполне могли и рассчитывали на 3-й подряд. На реванш с Аргентиной, я думаю. Англичане в матче с Аргентиной подзакрылись. Второй тайм провели так уже в стиле предыдущей, скорее, версии сборной Англии, нежели нынешней. Но, думаю, матч за 3-е место, когда уже все, в общем-то, раскрепощены, терять нечего. Я думаю, что нас ждет достаточно бодренький и вполне может быть очень даже результативный футбол.
5: Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России, поставил на победу сборной Франции.
9: Ну, здесь, конечно, французы посильнее, потому что состав у них лучше, и атакующая группа поинтереснее. Франция покажет себя во всей красе и хоть как-то подсластит себе горечь от поражения против испанцев. Поэтому я думаю, что французы победят и займут 3-е место.
5: Игра за бронзу станет последней для Дидье Дешама на посту главного тренера французской сборной, в которой специалист провел 14 лет. Он начал с серебра на домашнем Евро-2016, затем привел команду к победе на Мундиале в России и к серебру на следующем чемпионате мира в Катаре. Бронзовое прощание могло бы получиться очень красивым. Также персональная мотивация есть и у Килиана Мбаппе. Он все еще может стать лучшим бомбардиром как этого чемпионата мира, так и за всю историю турниров. Григорий Гуреев, Business FM.
4: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Реклама.
10: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
12: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
13: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». «БЦР Моторс» открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя. Такое родное. «Волга» в «БЦР Моторс» на Казанском шоссе.
4: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
23: Деньги.
24: В 2009 году Банк Англии уничтожил 12 миллиардов 700 миллионов фунтов стерлингов. Ликвидации подлежали

0: Интересы банков и ритейлеров нашли разумное равновесие. Меньше чем через 2 месяца. Когда массово стартует цифровой рубль, системе предстоит повторить это упражнение на новом уровне. Для использования цифрового рубля бизнесу и физическим лицам необходимо открыть кошелек на платформе Центрального банка. Через нее же будут проходить все платежи. Технологически цифровой рубль напоминает криптовалюту, но на уровне концепций устроены они диаметрально противоположно. Криптовалюта распределяется определенная система. Цифровой рубль централизованная, у которой есть единый регулятор, отвечающий за все. Как средство платежей, цифровой рубль смотрится крайне привлекательно. Расчеты между юридическими лицами, оплата юрлицом услуг самозанятого или перевод средств со счета ИП на собственный счет физического лица. Эти и другие цифровые транзакции будут гораздо выгоднее прежде всего для ритейла и симметрично невыгоднее для банков. Основной источник поступления средств на цифровой вводя кошельки текущие банковские счета. С введением цифрового рубля можно прогнозировать отток капитала. Чтобы он не был слишком большим, на платежи цифровым рублем не начисляется кэшбэк, а на остатки проценты. Цифровой рубль – средство платежа, а не хранения или инвестиций. Как всякая новая технология, цифровой рубль – угроза традиционным институтам, роль которых снижается вместе с транзакционными издержками для экономики в целом. Банкам предстоит предложить новые технологии, новые сервисы, и новые тарифы. Верю, они справятся.
1: Сумма технологий на Бизнес FM.
2: 18:46 в Москве. Подъем потребительского терроризма, лояльность клиентам за счет продавцов, штрафы за честный знак, конкуренция с китайцами и печальные перспективы торговцев смартфонами.
1: Итоги недели.
2: Обо всем этом мы побеседовали с предпринимателем, продающим телефоны на площадках Озон и Вайлдберрис Дмитрием. Он попросил не называть его фамилии. С Дмитрием беседовала моя коллега Дарья Горшкова.
3: Что у вас произошло?
4: Мы торгуем на Озоне. Клиентом был приобретен у нас Google Pixel 10 Pro XL. Клиент попользовался телефоном более 2 недель. И 3 дня назад я захожу и вижу, что у меня есть возврат. Без одобрения, то есть не было заявки в Озоне в личном кабинете, что к вам возврат какой-то. Озон его просто по умолчанию одобрил. В заявке на возврат было указано, что покупатель просто передумал. Ни фотографии не прилагалось, ничего. В Озон пишу в поддержку, почему вы одобрили возврат, почему вы меня не уведомили, какими нормами закона вы руководствуетесь. Когда одобряете подобный возврат, на что Озон нам ответил. Мы одобрили этот возврат, так как клиент у нас делает большое количество выкупов, мы к нему лояльны, и, скорее всего, возврат приедет в нормальном состоянии, так что не переживайте. Когда я начал писать дальше, мне уже сказали, что вы уже получили ответ на ваш вопрос, дальше диалог будет закрыт. Потом еще 2 возврата пришло. Одно устройство было куплено в августе прошлого года, Samsung S25. Клиент почти год им попользовался, в заявке на возврат написал, что телефон якобы не держит батарейку, заявка на возврат также ко мне не пришла. Озон это по умолчанию одобрил. Сейчас смартфон пришел, я его проверил, протестировал. Батарейка исправна, телефон полностью исправен. Клиент просто попользовался почти год телефоном и вернул. Соответственно, Озон с меня списал полную стоимость. Клиент тем самым может купить сейчас новое устройство, уже 26-й Samsung. Также Motorola еще приехала, раскладушка Razer 60 Ultra. Но она вообще в состоянии, клиент разбил экран и просто Озон без технического заключения одобрил возврат, и нас списал деньги.
3: А чем обосновал возврат вот этой разбитой Motorola?
4: Обосновал, что телефон пришел в неисправность, у вас гарантия указана год. А я пишу, ну хорошо, гарантия год, но мы должны не возвращать, мы должны произвести экспертизу. И если это заводской брак, то мы должны произвести ремонт. И это прописано в законе. На что нам Озон сказал, у вас гарантия год, и поэтому забирайте его назад. Все, и средства в полном объеме списаны. Хотя это технически сложное изделие, это раскладушка Motorola. Там есть шарниры, экран сгибается. Я посмотрел там Motorola, там такие жесткие следы от эксплуатации, вмятины, краска содрана, телефона искрит. Здесь переклеена пленка, потому что там заводская пленка, она защищает экран, позволяет делать гладкий сгиб. Ее нельзя снимать. И такое ощущение, смотрю, что эта пленка вздута, клиент ее просто переставил пленку. На экране есть трещина, да, экран потек.
3: То есть вы сейчас хотите найти экспертизу?
4: Хочу найти экспертизу, которая будет приниматься в суде. И все 3 устройства сдать на экспертизу, и в дальнейшем будем обращаться в суд. Клиенты берут пользу за телефоном там полгода, год, потом под выдуманной причиной сдают это устройство, получают деньги в полном объеме. Инструкции в интернете, как можно сдавать устройство, которым ты попользовался на Озоне, очень много. И люди начинают этим пользоваться. И Озон им потворствует в этом. Просто говорят, мы лояльны к своим клиентам. Ну хорошо, вы лояльны. А почему ваша лояльность должна моими убытками сопровождаться?
3: Ну, вы знаете, 14 дней это еще ладно. Но год, разве это вообще законно?
4: Нет, это не законно.

0: закона. Любое технически сложное изделие, если там возникает какой-то брак, оно должно проходить экспертизу, должно в сервисный центр попадать и выявлять дефект. Но это не является никак основанием для возврата, тем более без сервисного центра, без моего ведома.
1: Вы, кроме Озона, где-то еще работаете на других маркетплейсах?
0: Да, я работаю еще на Вайлдберрисе. С Вайлдберрисом каких нет проблем. Когда мы действительно видим, вот проблема какая-то, там только телефон человек получил и говорит, вот там у меня не включается. Хорошо, мы одобряем возврат, например, такой, да. Но когда прошло там уже 2-3 недели, он пишет якобы что-то там у меня, мы говорим, хорошо, без проблем, присылай его к нам, мы его отправим на экспертизу, проверим, если там действительно проблема, обменяем, либо вернем деньги. И Вайлдберрис сюда не вмешивается.
1: Вы уже ушли с Озона или вы пока в процессе?
0: Я в процессе. Я снял все товары, я предупредил их об этом. Ну, там же служба поддержки, они никак не реагируют. Они всегда отвечают так. Мы видим, что мы вам уже предоставили ответ, ваше обращение будет закрыто.
1: То есть получается, что по идее все проданные вами товары за последний год находятся в группе риска?
0: Да, так и есть. Если, например, магазин, наверное, какой-нибудь из Китая, туда не вернешь. А сейлерам внутренним мало того, что у нас комиссия выше, чем у китайцев, так нам еще и возвращать можно.
1: Скажите, а вы ИП или ООО?
0: ИП.
1: Думали ли вы, вот сейчас получается, вы с Озона уйдете. Вы останетесь только на Вайлдберрис или у вас есть еще какие-то альтернативные площадки для работы?
0: Я думаю, что мы скоро со всех площадок уйдем, потому что сейчас закон о честном знаке начинает включаться, а товары, которые мы там приобретаем, например, на рынках, мы их не сможем продавать на Вайлдберрисе, на Озоне, если там этот честный знак будет контролироваться. Начиная с конца ноября, с декабря, я думаю, многие селлеры уйдут, останутся только китайцы как раз. Потому что все товары, которые здесь есть, они не имеют честного знака. Ну, либо вот Озон, сам магазин Озон тоже продает товары. Они продают Самсунги, там Хоноры.
1: У меня тогда вопрос к вам. Если вы сейчас говорите, да, что скоро придется уйти со всех маркетплейсов, дальше как работать и где?
0: Вот это большой вопрос, потому что сейчас все, кто приобретают технику на рынках, на московских, они, соответственно, приобретают это за наличные и перепродают условно на маркетплейсах Озон, Яндекс.Маркет, Вайлдберрис.
1: Вы именно так делаете, я правильно понимаю?
0: Да, я именно так делаю, да. Я знаю, что есть на Савеловском рынке или там на Горбушке поставщики, кто-то торгует айфонами, кто торгует Самсунгами, кто торгует Google по нормальным ценам. У того купил этого, у того это купил, у того этого. Сделал свой какой-то там небольшой наценку, так как у меня есть возможность сделать продажу и ждать 2-3 месяца, пока ко мне эти все деньги вернутся. То есть я могу так продавать. А люди, у которых нет оборотки, они не могут так продавать. Соответственно, они, если начинают так торговать, они через неделю-две кассовый разрыв получают и все. То есть они продают на Авито, потому что им нужна наличка. Я могу продавать, уходить в безнал этот, я могу подождать. Но в данном случае, когда ведется честный знак, я уже не смогу этого делать. И не только я, все другие, потому что у нас нет товара с честным знаком. И этот честный знак сомнительно. Как будут получать продавцы те же самые какие-то там магазины, которые торгуют с Гонконга, якобы с Эмиратов. Мы уже с честным знаком столкнулись и опять на Озоне. С 1 июля у них включилась система проверки честного знака для продажи юрлицам. И к нам, когда пришел заказ 2 или 3 июля, мы хотели его отгрузить, и нам пишут, введите честный знак в системе, и мы не можем его ввести. Мы написали клиенту, там, снимите, пожалуйста, товар, потому что мы не можем, мы не обладаем этим честным знаком. Клиент не снял товар, а написали службу поддержки Озон, Озон сказал, отменяйте заказ, за что мы получили штраф 5000. Получается, теперь мы даже, если выставим товары обратно, и нас любое юрлицо заказывает, то мы попадаем под штраф. И первый штраф, он там 5000, второй уже будет 10, третий будет 15, соответственно, он будет накапливаться. Если такую же систему введут с 1 декабря и Озон, и Вайлдберрис, и Яндекс.Маркет, также будут жестко проверять эти честные знаки, то все, мы уже не сможем продавать, только китайцы останутся.
1: А такая продукция, вот, которую вы на рынке приобретаете, телефон, то есть она, в принципе, не поддается маркировке?
0: Да, это сложности, чтобы получить на нечестный знак, это просто сложность. Ну, потому что товар везен, например. Ну, человек полетел, купил этих 10 телефонов в чемодане, в самолете привез в Дубае. Ну, какой честный знак? Вы часто освещаете то, что комиссии на маркетплейсе для продавцов из России, из Китая не отличаются. Например, я закупаю товар, у меня в закупке он там 50 тысяч рублей получается. Но мне нужно посчитать АОСН, мне нужно посчитать комиссию Озон, мне нужно посчитать риски логистика. У меня товар выходит на внешний сайт Озона или там Вайлдберриса с ценой 70 тысяч рублей, а рядом стоит Китай с ценой 50 тысяч рублей. И срок, если раньше магазин из Китая, ООО Гонконг, регистрация у него Гонконг, то у него раньше было написано, что там, допустим, там 4,5-5 тысяч рублей пошлина, и срок доставки там 2-3 недели. То сейчас они здесь. И Яндекс.Маркет, и Вайлдберрис, им это позволяет делать так называемый какой-то кроссбординг. То есть товары находятся здесь, в стране. Они не пересекают границу, за них не платят НДС. Но в то же время они пользуются вот этими вот условиями пониженной ставки. Я знаю, что на Яндексе 15%, я не знаю, сколько на ВБ эта ставка. Я знаю, что нам на ВБ вот подняли несколько дней назад, там, с 20 до 30. И не знаю, насколько вот этим китайским магазинам и арабским поднимали, нет. Но дело в том, что у них сейчас висит в карточке товара вот этот мобильный телефон, и на нем написано, понимаете, доставка из Москвы. Все, нас, селлеров местных, просто выкидывают. Мы не сможем. Вот вы задавали вопрос, что делать дальше? Да не знаем, что делать дальше. Идти просто на радиорынок, снимать точку, там арендовать, да не ходят уже люди по радиорынкам. Открывать свой сайт регионы не будут покупать. Wildberries и Озон нам дают выход на всю Россию. А на Москве здесь очень большой демпинг, очень большая конкуренция. У меня есть также профиль на Авито, я могу продавать на Авито за наличные. Но когда мне человек пишет с региона, я хочу вас купить, я говорю, окей, но я не могу, говорю, от вас принять перевод на карту, как физлица, потому что банки с меня спросят, на основании чего, что за перевод. Если, говорю, на счет ИП переводить, хорошо, плюс 8%, чтобы я мог заплатить налоги, чтобы это все в белую было. А нет, 8% это дорого, все, я не буду вас покупать. Ну, вот так вот это все примерно сейчас выглядит.
2: В Озоне, комментируя рассказ Дмитрия, заявили, что всегда защищают как добросовестных покупателей, так и честных продавцов. Каждая жалоба проходит проверку, мы анализируем историю заказов, поведение пользователя, сопоставляем факты. В данных случаях мы действовали в рамках сроков, установленных законом и нашим договором, а во втором случае телефон был возвращен в течение гарантийного срока, говорится в сообщении Озона.
3: Между делом с Кирой Альтман.
4: Парфюмер рождает аромат в голове. И желательно, чтобы у создателя ароматов была семейная преемственность. Извините, нанюханность, то есть насмотренность библиотеки запахов. Об этом, между делом, мне рассказывает Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor.
5: У парфюмера все в голове. Вот ему приходит какое-то задание, да, что нужно собрать аромат из белых цветов. Белых цветов много. И он начинает думать про пион, про лилию, про ландыш, про белую сирень. Нет, не надо сирень. Нет, надо сирень. Да, давайте еще добавим белых роз. Например, а жасмин? Мы забыли жасмин. Нет, если сирень, давайте жасмина уберем. Вот он вот это думает. Он думает об этом. И у него в голове собирается некая формула. Потом он как-то, наверное, ее записывает и дает своему ассистенту, и тот уже смешивает эфирные масла, вот эти вот ноты как раз, и тогда уже парфюмер пробует. Но до этого это творческий процесс в голове. Ни в коем случае он не капает каждый день капельки и не взбалтывает в склянке и не нюхает это. Нет. Поэтому парфюмеры часто, ну, чаще всего люди из семьи. То есть, когда семья уже занималась парфюмерией, когда ребенок вырос в этой атмосфере, когда он различает ноту розы грассой, ноту розы дамасской, уже с юности, тогда ему легче стать потом парфюмером. Вот это слово «нанюханность», оно есть, да.
4: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor. Кира Альтман, Business FM.
3: Между делом на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: В Москве 18 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. Ситуация в городе Спутники. Запорожская с энергодарья существенно осложнилась после атак ВСУ, сообщил глава горадминистрации Максим Пухов. Продолжаются удары ВСУ по транспортной и городской инфраструктуре, что уже привело к нарушениям поставок топлива, продовольствия, строительных материалов и других товаров первой необходимости. Мэр сообщил, что в городе наблюдается перебой с электричеством. Со вчерашнего дня остановлена подачи воды. Суд приговорил к 3 годам лишения свободы Алексея Земцова, известного как блогер-воевода. Земцов признан виновным по 3 статьям Уголовного кодекса: угрозы убийством, вымогательство и умышленное уничтожение имущества. Земцов публиковал в телеграм-канале информацию об СВО. Он также жаловался на давление командира части и следователя, грозил суицидом, самовольно оставлял воинскую часть. Роспотребнадзор обязал собственника массажных кресел в аэропорту Домодедово провести дезинсекцию. Ранее появилась информация о том, что в этих креслах завелись клопы, у пассажиров были укусы. Собственнику выдано предписание, эксплуатация кресел прекращена. В Москве пенсионерка отдала мошенникам более 34 миллионов рублей под угрозой возбуждения уголовного дела. 74-летняя женщина получила сообщение о том, что у нее есть некая задолженность, и перешла по прилагаемой ссылке. Практически сразу ей пришло обратное сообщение о входе в ее личный кабинет на портале госуслуги. Она перезвонила по указанным номерам, там ей сообщили об оформлении от ее имени кредитов. Далее мошенники применили к своей жертве известную схему с лжеполицейским, специальным счетом и курьерами, которым женщина и передавала свои личные сбережения. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7 вечера в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Ночная атака БПЛА по российским регионам унесла жизни 8 человек. Десятки ранены. В подмосковном Ногинске на нефтебазу упали обломки дрона. Произошел пожар. Расположенный рядом роддом был эвакуирован. А в подмосковной электростали 37 человек получили ранения в результате падения БПЛА на территории склада «Wildberries». 73% IT-специалистов в России хотят сменить работу. Главная причина – зарплата. Сейчас они получают в среднем 180 тысяч рублей, хотели бы 260 тысяч. А чем, кроме зарплаты, недовольны специалисты и есть ли на них спрос? В России в январе-июне прекратили работу 2700 организаций, которые специализировались на туризме. Также за последний год количество туристических поездок сократили более трети россиян. Насколько это критично и что происходит в отрасли в целом? Эти и другие темы на Business FM. Ночная атака БПЛА по российским регионам унесла жизни 8 человек, десятки ранены. В подмосковном Ногинске на нефтебазу упали обломки дрона, произошел пожар. Рядом расположен родильный дом, который в целях безопасности эвакуировали. Пациентов и персонал оперативно перевели в другие медицинские учреждения. Также эвакуировали жителей соседнего многоквартирного дома. В подмосковной электростали 37 человек получили ранения в результате падения БПЛА на территории склада «Wildberries». Один скончался уже в больнице, еще 8 человек находятся в тяжелом состоянии. Пострадавший склад Wildberries считается одним из крупнейших в компании. Его площадь 155 тысяч квадратов, находится в 50 километрах от Москвы. О случившемся Бизнес FM рассказал житель электростали Вадим.
7: Утром не спалось. В 5 утра услышал стрекот за окном. Подошел к окну, увидел, БПЛА летит. Где-то через 2 секунды взрыв раздался в районе Фиаско шоссе, в районе Макдональдса. Взрыв и столб дыма поднялся. Потом через какое-то время со стороны Wildberries 2 столба дыма черных повалило. Потом еще больше и больше разгорался.
2: Житель электростали Вадим. Атаке подвергся и логистический комплекс Wildberries в Котовске. Это Тамбовская область. 7 человек, работавших в ночную смену, погибли. 25 были госпитализированы. Некоторые в тяжелом состоянии. В основном это осколочные ранения, сообщил губернатор Тамбовской области. По его словам, беспилотники, которые нанесли удар по складу, были оснащены поражающими элементами для большего числа жертв. Об атаке и ее последствиях рассказывает собственный корреспондент российской газеты в Тамбовской области Елена Шулепова.
8: Как рассказывают очевидцы, первые взрывы они услышали где-то около 2 часов ночи. А официальная информация о том, что случилось, появилась в 5:35 на сайте правительства, в соцсетях главы региона. Он сообщил, что была атака на склад Wildberries, что там начался пожар. Причем к этому времени в 5:30 уже открытый огонь был потушен, но пожарные еще там на месте работали. Все пострадавшие были оперативно доставлены в больницы Котовска и Тамбова, в городские больницы и часть в областную больницу. Практически сразу на это ЧП отреагировал министр здравоохранения Михаил Альбертович Мурашко. Он предложил направить в регион бригады Центра медицины катастроф, и как сообщается, что они уже выехали из Москвы в Тамбов. Кроме того, постоянно проводятся телеконсультации с федеральными специалистами по состоянию пострадавших. Власти региона окажут всем семьям погибших и пострадавшим необходимую материальную помощь.
2: Елена Шулепова, собственный корреспондент российской газеты в Тамбовской области. Ряд других регионов также был атакован украинскими дронами. В Белгородской области есть погибшие и пострадавшие, сообщил оперштаб. Губернатор Брянской области заявил об ударе по свиноводческому комплексу «Мираторга». Пострадавших нет. Нанесен серьезный ущерб инфраструктуре. Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ целенаправленно атаковали склады Wildberries в Московской и Тамбовской областях. Он утверждает, что эти объекты использовались для поставок комплектующих, которые используются в производстве дронов и навигационного оборудования. Удары Украины по логистическим центрам Wildberries комментирует председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, главный редактор журнала «России в глобальной политике» Федор Лукьянов.
9: Вопросы к работе систем ПВО, безусловно, есть, и это даже не конкретные какие-то поиск расчетов или действительно как это могло случиться. Вопрос системный, это все понимают. В Украине при поддержке западных ее патронов и прежде всего европейцев удалось существенно нарастить свой военно-технический потенциал в плане возможности нанесения ударов по объектам российской инфраструктуры, нарастить и количественно, и качественно. Ну и, соответственно, конечно, ответ на такую масштабную интенсификацию налетов, увеличение плотности, он должен быть какой-то очень сложный и всеобъемлющий. Система ПВО должна, по сути дела, как-то перезагружаться, пересматриваться. Это касается не только России, это всех касается. Собственно, и Украина над этим работает, и Иран над этим работает, и Израиль, и все прочие страны, которые могут стать объектами. Поэтому здесь ничего удивительного нет и ничего сенсационного. Но, конечно, это очень серьезный вызов всей нашей системе обороны.
10: Вот это объяснение Зеленского, что удары по складам Wildberries наносились, поскольку они использовались для поставок компонентов для производства БПЛА и навигационного оборудования, оно для кого? Для западных союзников Украины? Или это сигнал Москве, что Киев готов повышать ставки и может это сделать?
9: То, что Киев готов повышать ставки и может, это что уже сигнализировать, это и так понятно. Но эти объяснения, наверное, для Запада, наверное, для общественного мнение, что, как и мы говорим, российские военные говорят, что они никогда не бомбят гражданские объекты, а только то, что связано с ходом войны. Понятно, что надо соблюдать некоторые, по крайней мере, на словах политесы. На деле, я не знаю, комплектующие есть в Wildberries и прочих маркетплейсах или нет, но общая задача, которую ставит Украина и ее союзники, понятно, максимальным образом дезорганизовать российскую экономическую схему. Как военные поставки, так и все остальные. В этом смысле маркетплейсы, да, это новая цель, в общем-то, но она, к сожалению, вполне закономерна и логична, потому что роль, которую эти компании представлены без преувеличения по всей стране, буквально в каждой точке, и выполняющие уже теперь важнейшие функции по обеспечению товарообмена, экономического процесса, они имеют столь же стратегическое значение, как НПЗ и прочие объекты более классической инфраструктуры. Поэтому я думаю, что надо ждать попыток активизации таких ударов. И чем это объяснять, это уже дело десятое. Чем угодно можно объяснять, это не имеет значения.
10: Как можно относиться к этим ударам Украины? Это действительно новый этап военных действий и какая-то точка невозврата?
9: Это не новый этап. Новый этап начался пару месяцев назад, когда, собственно, Украина обрела способность в таком вот массовом порядке атаковать объекты инфраструктуры не чисто военного рода. И то, что теперь просто дополнительно расширился ассортимент целей, ну, это понятно, задача и причина очевидна, но это не новый этап, это продолжение развития того этапа, который начался вот пару месяцев назад. Что значит точка невозврата, я не знаю в этой войне. Сколько уже раз говорили про красные линии, точки невозврата, терпения больше нет и так далее. Ну, правда, говорили в основном в комментариях, а не в официальном заявлении. И все продолжается. В такого рода кампаниях точек невозврата не бывает, и точки возврата тоже не бывает. Так что я думаю, что мы просто наблюдаем дальнейшую эскалацию. И то, что параллельно европейцы, американцы, американцы сейчас не до того, но тоже отчасти, говорят о том, что вот сейчас надо еще поднажать, и потом наступит время переговоров, то есть Россия, с их точки зрения, начнет, так сказать, отступать, сдавать свои политические позиции, соглашаться на компромиссы. И это вот, собственно, та задача, которая ставится. То, что эффект может быть совершенно обратный от такого рода действий, и в России выводы из интенсификации, эскалации могут сделаны быть противоположные, это они, мне кажется, они в это не верят. Они по-прежнему предпочитают верить, что если чуть-чуть еще поднажать, показать всю уязвимость, и все, тогда Россия пойдет на попятный.
10: А очередной удар возмездия со стороны Москвы может последовать после вот такого удара?
9: Наверное, может последовать. У нас, к сожалению, немножко девальвировалось само понятие удара возмездия, поэтому то, что вооруженные силы России наносят очень масштабные удары, это мы знаем, и почему это надо называть ударами возмездия в ходе интенсивной большой войны, я не очень понимаю, какое возмездие должно быть, если вы просто ведете боевые действия с сильным противником. Поэтому, естественно, будут ответные атаки, не ответные, просто будут атаки на аналогичные, наверное, попытки атаковать и подрывать военно-технический, экономический и моральный потенциал украинского общества.
2: Wildberries заявили, что товары, которые находились на пострадавших логистических объектах, временно сняты с продажи и пообещали вернуться с информацией о них в ближайшее время. Селлеры, которые использовали атакованные склады Wildberries, подсчитывают убытки. По новым правилам, Marketplace не будет компенсировать продавцам потери за уничтоженные в результате атаки дронов товары. Подробнее через полчаса на Business FM. 73% IT-специалистов в России хотят сменить работу. Главная причина – зарплата. Сейчас они получают в среднем 180 тысяч рублей, а хотели бы 260 тысяч. Также специалисты жалуются на отсутствие карьерного роста и выгорания, комментирует эксперт по информационной безопасности гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
11: Да, мы это видим. Так почему люди уходят? Они уходят, потому что они не могут развиваться. В нашем случае, к сожалению, не могу сказать, куда люди уходят, потому что от нас люди уходят крайне редко. Поэтому они либо уходят также в IT, либо вообще кардинально меняют сферу, вплоть до просто в продаже чего-то вот физического. Зарплаты стали не такими большими, как были ранее. Они не растут или стагнируются. Очень у многих компаний индексация была довольно смешная, в районе 1-2%, что, конечно, покрывает инфляцию. Ну и, конечно, задачи должны быть интересные. То есть люди приходят не только ради денег, а еще и ради задач, ради атмосферы, ради того, что в организации происходит. Если у вас очень такая токсичная среда, а также переработки, а также еще недостойная оплата труда. Мы даже вот слышали от тех коллег, кто к нам приходит из других компаний, что даже очень крупные компании нуждают людей перерабатывать, при этом не оплачивая эти часы по ТКРФ. Получать хотят, конечно, очень большие зарплаты, естественно, выше средних известных. Тут тоже надо не попасть в ловушку очень высокой зарплаты, потому что когда у человека зарплата слишком высокая, он перестает мотивироваться на достижение, он начинает мотивироваться на удержание. То есть просто имитировать бурную деятельность, быть максимально инициативным, как можно дольше просидеть в компании. Поэтому зарплата должна быть средняя с возможностью премирования. Стратегия найма сильно изменилась, потому что нейронки все сильно попортили. Приходит на какой-то миллион резюме, надо прогонять через еще одну нейронку, чтобы оттуда вычленить кого надо, вынуждены нанимать внешние компании, потому что весь этот объем разобрать бывает крайне сложно самому работодателю. Находить специалистов стало не проще, но по рынку прокатилась волна сокращений, и очень хорошие специалисты за очень приемлемые деньги стали доступны на рынке труда.
2: Гендиректор Фишман Алексей Горелкин. По итогам прошлого года прибыль российских IT-компаний увеличилась на 20%, выручка на 15%, а доля IT-отрасли в ВВП России достигла 2,7%.
3: После службы в бизнесе. Евгений Шушков, ветеран СВО.
12: Стать бизнесменом, наверное, я хотел всегда. Вышел в отставку и сразу же начал работу в этом направлении проводить. Самая качественная адаптация – заняться чем-то.
3: Бизнес-планы бизнес-истории Евгения Шушкова в специальном репортаже Олеси Савоськиной. Повтор программы в воскресенье после 14 и после 18. Только на Бизнес-ФМ. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
13: Девочки в пап, мальчики в мам. Как общее правило, эта бытовая легенда не подтверждается, как и то, что младенцы больше похожи на отцов, чем на матерей. Сходство с родителями изучали на фотографиях. Оно меняется у ребенка с годами, но устойчивого статистического перевеса не нашли. У подобных бытовых легенд есть фундаментальная генетическая причина – это половые хромосомы. Если все остальные, так называемые аутосомы, передаются обоими родителями независимо от пола ребенка, то половые хромосомы избирательны. Отец всегда передает Y-хромосому сыновьям, тут нет выбора. А свою X-хромосому – дочерям, в геноме которых она как бы конкурирует с материнской. Сын же получает свою единственную X-хромосому от матери. Этим объясняется передача X-сцепленных признаков и болезней, например, некоторых видов гемофилии и дальтонизма. Иногда они проявляются через поколение. Интеллект от матери, возможно, самая популярная народная идея. Гена интеллекта нет, а то, что мы называем умом, распределено по всему геному и во многом определяется питанием, образованием, домашней средой. А вот лысина от матери более правдоподобна, поскольку ген рецептора андрогенов расположен на материнской X-хромосоме. Но и тут много факторов. Известно, что риск может повышаться при наличии облысения у отца, дедов и братьев. ДНК в среднем приходит примерно наполовину от каждого родителя. Но вклад в видимый признак не делится пополам. Ребенок получает уникальную смесь вариантов. Семейное сходство реально, но жестких правил передачи генов нет. Видимо, яркие совпадения запоминаются гораздо лучше, чем многочисленные несоответствия.
3: Другим наука на Бизнес FM. Погода в Москве.
2: Сейчас в городе плюс 26, сегодня осадков не ожидается. Как и на завтра, синоптики дождей не передают, то в воскресенье в Москве до 28 тепла. 19-15 в Москве. ФАС предложила железнодорожным перевозчикам самим определять размер сбора за возврат билетов в пределах 10% от их стоимости. По мнению ФАС, изменения позволят значительно сократить число возвратов, снизить искусственно созданный дефицит и обеспечить наличие достаточного числа посадочных мест в продаже, особенно в сезон. Еще в 2020 году из-за коронавируса стоимость возврата неиспользованного билета была снижена до минимальной. Сейчас, например, на сайте РЖД указано, что если вернуть билет не позднее, чем за 72 часа до отбытия, то вернется его полная стоимость. Однако теперь, как следствие, число возвратов выросло более чем в 3 раза по сравнению с допандемийным периодом. В 2025 году вернули более 25 миллионов ЖД-билетов. При этом более половины возвратов оформляются за 5 и менее дней до отправления, комментирует президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
14: В принципе, это было всегда право перевозчика определять данную сумму сборов и штрафов. Но в период ковида было решение ограничить это определенной суммой. Обоснование было к тому, что действительно был большой объем возвратов с учетом введения ограничений по полетам и поездкам и так далее. И, соответственно, чтобы застраховать перевозчиков, было принято решение, что сумма будет фиксирована. Сейчас считается, что положение более-менее стабилизировалось, рынки выровнялись. Объем возвратов сегодня более-менее прогнозируемый. В связи с этим было принято решение, что вот эта часть стоимости по возврату, она отдается перевозчику, то есть максимальная граница верхняя установлена, а, соответственно, фактически какой процент будет взыскиваться, перевозчик может устанавливать сам.
10: Правильно ли мы понимаем, что вот сейчас за 72 часа можно вернуть билет и получить всю стоимость обратно без удержания сбора, а после возможных изменений правил могут удержать сбор?
14: Здесь все зависит конкретно от перевозчика. Вполне возможно, что такой сценарий исключает нельзя. Хотя, как говорится, да, в сегодняшних условиях, мне кажется, если даже за час билет дать, он тут же будет распродан. Но, опять же, у перевозчиков есть свои взгляды на данный вопрос, поэтому исключать такой ситуации нельзя.
10: Не повредит ли это людям, которым иногда приходится брать сразу по несколько билетов, поскольку они привязаны к еще неизвестному расписанию, например, дата сессии в вузах объявляют поздно?
14: Эта категория будет находиться в зоне риска. То есть такой вариант, что они попадут на взимание этого сбора, есть, и причем, я бы сказал, очень высокий. Решение ФАС позволяет перевозчику такие меры принимать.
10: Поможет ли это избавиться от перекупщиков?
14: Честно скажу, скорее всего, нет, потому что для перекупщиков даже максимальный размер сбора, он будет не критичен. На эту схему это сильно влиять не будет.
2: Павел Иванкин, президент Национального исследовательского центра перевозок. Такое предложение ФАС может отпугнуть ту часть пассажиров, которая привыкла брать более дешевые билеты заранее или имеет гибкий график, отмечает председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
15: Нынешнее предложение в интересах российских железных дорог, перевозчиков, но никак не пассажиров. Один из ключевых аргументов, что большое количество билетов сдают непосредственно перед датой выезда, и эти билеты не успевают распродать. С этой точки зрения и заинтересованность перевозчика загрузить подвижной состав максимально. С точки зрения людей, они берут билеты заранее, потому что в день отправления билеты стоят гораздо дороже, и зачастую не понимают свой график. Конечно же, в интересах пассажиров сохранить действие действующую политику без изменений, во-первых. Во-вторых, конечно, для того, чтобы билеты продавались более активно в день, либо за день до выезда, стоит поработать с ценами, но зачастую российские железные дороги продают такие билеты гораздо в разы дороже. Фактор того, что если стоимость повысится возврата там, 10% от цены билета, средний показатель будет 325 рублей с одного билета. Ну и важно понимать, что такая фиксация отпугнет многих пассажиров заранее бронировать билеты. В этом плане российские железные дороги проиграются не в долгу и не будут видеть всю загрузку.
10: Вот из-за этой инициативы кто больше будет страдать? Пассажиры, которые едут на дальние расстояния?
15: Пассажиры, которые привыкли к такому типу взаимодействия с перевозчиками, то есть они в основном берут билеты, часто сдают эти билеты, но они редко вообще отказываются от поездки. Это часто просто идет замена другого поезда, более раннего. То есть освободились раньше, поехали раньше. А тот билет, который был, они его сдают. Маневренность поездок будет снижена. Ну и, конечно, сам по себе вроде бы сбор не очень высокий, 325 рублей, либо 10% от цены билета. Но мне кажется, что это приведет к тому, что ежегодно величина сбора будет повышаться, потому что растут стоимость билетов. Мне кажется, стоит фиксировать определенную стоимость в каждом билете, и этот сбор, как сейчас, в принципе, есть, его оставлять.
2: Председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов, как отмечают ФАС, проблема с покупкой возвращенных билетов все-таки есть. Повторно выкупаются лишь около четверти места. При этом перевозчики работают над сокращением дефицита места. Например, действует возможность использования листа ожидания при оформлении билетов. «Одиссея» Кристофера Нолана вышла в мировой прокат. Картину уже называют главной в карьере режиссера. Как трансформировался героический эпос в руках Нолана, продолжит Ольга Кашинская.
16: Экранизировать Гомера Нолан взялся с размахом. В ролях первого и второго плана сплошь звезды первого эшелона. Среди них Зендея, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон, Энн Хэтэуэй и Том Холланд, который во время съемок «Одиссеи» вообще должен был исполнять роль Питера Паркера в новой части франшизы о Человеке-пауке. Но студия Sony согласилась переделать график и уступить актера своим конкурентам Universal Pictures из уважения к проекту и лично к Нолану. Съемки «Одиссеи» проходили в 6 странах. Отснятый материал занял более 600 километров пленки. Исполняющий роль Одиссея Мэтт Дэймон в интервью рассказывал, что эта картина, вероятно, последний его шанс поучаствовать в проекте столь грандиозном и настоящем. Сценарий Кристофер Нолан написал сам. Своей ответственностью он считал, ни больше ни меньше, заполнить смысловые лакуны, которые в поэме оставил Гомер. В общем, амбиций проекту не занимать. И трехчасовая «Одиссея» — это и вправду магнум опус режиссера, считает кинокритик Лариса Малюкова.
17: Нолан, мне кажется, шел к этому фильму на протяжении всей жизни, поэтому, да, это самый грандиозный его фильм за 28 лет. Созданный на основе литературного грандиозного памятника, но лично им самим. Я бы сказала, что это в широком смысле гуманистическая картина. Это главная мысль Нолана, что цена человеческой жизни велика, больше, чем самые грандиозные мировые победы в многолетних войнах. Сохранив основные важные линии мелодии этой поэмы и основных героев, он пожертвовал, конечно, очень многим ради того, чтобы фильм смотрелся. Он и так достаточно большой. Он снял блокбастер о конце цивилизации, внутрь которого он вложил семейную драму. Все его фильмы о семье, все его фильмы о возвращении любви. Поэтому сошлись идеи поэмы с идеями лично автора Нолана.
16: В мировом прокате «Одиссеи» присвоили взрослый рейтинг R. На этом настоял сам Нолан, чтобы не идти на компромиссы в батальных сценах, а также в демонстрации экранного насилия и секса. На стадии трейлеров зрители отнеслись к проекту, мягко говоря, недоверчиво. «Одиссею» критиковали за историческую недостоверность, изобилие звезд на экране, да и замах на Гомера в принципе доверия не вызывал. Но бокс-офис говорит сам за себя. «Одиссея» показала лучший старт в первый день проката в Штатах за этот год, собрав почти 18 миллионов долларов. Это третий по сборам старт фильма с рейтингом R в истории. В сети обсуждают, что Нолан, известный адепт кинотеатрального просмотра и полного зрительского погружения, впервые в истории использовал для съемок исключительно 70-миллиметровую пленочную камеру IMAX. Из-за этого в первозданном виде картину сможет показать всего 41 кинотеатр в мире, и 26 из них расположены в Штатах. А в России технологии IMAX нет в принципе. принципе. Помешать выходу фильма в России могло и враждебное отношение прокатчиков к большим зарубежным премьерам, которые конкурируют с российскими проектами. Так, премьеру «Нового человека-паука» владельцам кинотеатров настоятельно рекомендовали перенести на 2 недели, чтобы не мешать выходу новой части франшизы «Последний богатырь». Но «Одиссею» российский зритель все равно увидит, пусть и с оговорками, говорит главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
18: В нашей стране это кино, скорее всего, выйдет не просто в урезанном формате не до IMAX, а еще и подразмытой, растянутой, с обрезанными казахскими субтитрами. В конце концов, мы это уже проходили, мы смотрели «Аватар» тоже в таком замыленном качестве, но кино от этого не сильно потеряло. В конце концов, в нашей стране есть большой опыт просмотра экранных копий и всего такого. Скорее всего, те, кто работает с серым прокатом, они пойдут на это, тем более, что на текущий момент есть предложение кинотеатрам ограничить показ исключительно «Человека-паука» нового, а вот в отношении «Одиссеи» никаких рестрикций не было, тем более, что российские премьеры, которые предполагалось, что должны забрать хорошую кассу в эти дни, вроде «На деревне дедушки 2», они не показали пройти.
16: Как писали «Известия», в некоторых московских кинотеатрах «Одиссею» покажут 23 июля, всего через неделю после мировой премьеры. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродажу также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25. Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С. В Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
19: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
3: Деньги.
20: В Ульви, на Черноморском побережье Древней Фракии, примерно в 550 году до нашей эры появились бронзовые монеты в виде прыгающего дельфина. Такая форма была выбрана не случайно. Аполлон, символом которого и является морское млекопитающее, был одним из главных богов во Фракии. Поначалу бронзовые дельфины были просто атрибутом веры. Когда же они превратились в полноценное средство расчетов, выпуск таких денег был взят под контроль городов-государств. Деньги и дельфины стали плоскими, и на них появились обозначения номинала.
3: История денег на Business FM.
21: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: 19:28 в Москве. В студии Алиса Потапова. Под контроль российских военных перешел населенный пункт Ленина Мирное в ДНР. Об этом сообщил начальник генштаба генерал Валерий Герасимов на совещании в группировке «Запад». Также, по его словам, завершается освобождение Шевченко, Красноярского и Светлого. Продолжаются бои за Доброполье и Анновку. Российские войска ведут наступление в направлении Славянска и Краматорска, вышли на окраины города Николаевка. После массированной атаки ВСУ на Котовск, Тамбовской области, там отменены все развлекательные мероприятия, запланированные на выходные. Решение приняли местные власти. Сегодня в результате ударов на склад Wildberries в Котовске погибли 7 человек, 25 пострадали. Обломки беспилотника упали на палубу судна, стоявшего в Финском заливе. Возгорания не было, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он добавил, что беспилотная опасность в Ленобласти отменена. За время атаки было сбито 8 дронов. Пострадавших нет. Салат «Айсберг» стал причиной вспышки кишечной инфекции в 30 американских штатах. К такому выводу пришли специалисты. Потребителям рекомендовано также не есть это блюдо в сети ресторанов «Taco Bell», посетители которого были в числе пострадавших. У всех заболевших выявлен циклоспороз. Это желудочно-кишечное заболевание, вызываемое микроскопическим паразитом. Поставщик опасного салата выявлен. Смертельных случаев нет, но в штате Мичиган зарегистрировано более 5 тысяч случаев заболевания. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
21: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 19:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Wildberries прорабатывает механизм выплаты и другие меры поддержки продавцов, чьи товары находятся на атакованных складах компании в Электростали и Котовске. А как может работать механизм? Правительство внесло в Госдуму законопроект, позволяющий регистрировать россиянам автомобили, которые находятся в розыске Интерпола. Инициатива коснется владельцев машин, которые попали в розыск по инициативе недружественных стран. Насколько масштабна проблема? Лингвисты признали слова «махаю» и «машу» равноправными. Русский язык стремится к унификации, поэтому формы без чередования закрепились в речи. А каких изменений ждать дальше? Эти и другие темы на Бизнес ФМ. Wildberries прорабатывает механизм выплаты и другие меры поддержки продавцов, чьи товары находились на атакованных складах компании в Электростали и Котовске. Об этом сообщила Татьяна Ким. Приношу глубочайшие соболезнования родным погибших. Желаю скорейшего восстановления пострадавшим, процитировала ее пресс-служба компании. Wildberries организует выплаты семьям погибших и тяжело пострадавшим по 2 миллиона рублей и 1 миллиону соответственно. Селлеры, чьи товары хранились на атакованных складах, не уверены в том, что получат хоть какое-то возмещение ущерба. По новым правилам, Marketplace не будет компенсировать продавцам потери за уничтоженные в результате атаки дронов товары. Мы пообщались с несколькими продавцами. Вот что рассказала Бизнес ФМ основатель бренда детской одежды Фарьел Виктория Терехова.
0: Из того, что сейчас нам известно по последней оферте, которую мы 7 июля подписывали, что такие ситуации признаются форс-мажором и никаких компенсаций вообще ожидать не следует. Единственная зацепка была, что эта оферта вступает в силу с 20 июля, а сегодня у нас 18, и она только от 7 июля. У нас же много товаров, которые до 7 июля были отгружены на склады. Возможно, что-то и удастся получить, но пока что все юристы говорят, что это будет очень долго, никаких пока что нет кейсов подобных. Это будут суды, какие-то там инстанции. Это вся история не быстрая. У нас, к сожалению, сезонный товар летний. У нас детская одежда для малышей, Farrell Kids бренд. Поэтому мы, конечно, это остро сейчас переживаем, потому что лето никто нам заново на повтор не поставит. И возможности распродать свой товар еще раз не будет.
10: Это у вас на складе в Электростали, да, находился товар? Правильно я понимаю?
0: Вообще наш товар расположен на складах по всей России. Но из-за того, что склад в Электростали, он сам ранжируемый, самая быстрая доставка оттуда. Конечно, более 70%, наверное, нашего товара, оно именно на этом складе расположено. Там было у нас 10,5 тысяч товаров, и еще 1500 товаров у нас на складе в Котовске были, который сегодня тоже пострадал. Поэтому пока что делать в этой ситуации, я не знаю. Пока что стоит только молиться, наверное, чтобы остальные склады не пострадали и была возможность хотя бы распродать свои остатки, получить какие-то деньги, чтобы сейчас закрыть свои обязательства перед поставщиками, сотрудниками, банками, налогами и так далее.
2: Основатель бренда детской одежды Фарьел Виктория Терехова, мой коллега Андрей Гаврилов пообщался с селлером Георгием. Он занимается продажей обуви через маркетплейс. Бизнесмен говорит, что его товары пострадали на складах и в Электростали, и в Котовске.
1: Товара было немало. Мы сейчас по самым грубым прикидкам на двух складах поврежденных в Котовске в электростали суммарно где-то товара на 500 000, может быть, чуть меньше. Это в наших ценах именно себестоимости, не говоря о продажных ценах, которые значительно выше, чем, естественно, себестоимость, это зарплата, аренда и так далее. Платится. Как минимум 500 000 – это наш прямой убыток по цене закупки.
10: Скажите, а вам известно что-то о новых правилах маркетплейса, который не несет ответственности в случае удара беспилотников по складам?
1: Да, вот уже ознакомились с этими правилами. Не знаю, будем рассчитывать на то, что это все-таки будет как-то покрываться государством, поскольку государство выплачивает же за поврежденные квартиры, которые были повреждены в результате атак БПЛА. Наверное, логично бы поддержать и продавцов, потому что там, я так понимаю, товары на этих складах на миллиарды, какие-то разорятся совсем, потому что и так у многих положение было непростое. В этом плане можно понять маркетплейс, но непонятно, почему маркетплейс не страхует товар от такого риска, учитывая, что такой риск, он более чем реален.
10: В таком случае, как вы дальше будете работать? Может, придется страховать товары?
1: Возможно, придется страховать. Вазон мы уже оформили страховку буквально вот 10 минут назад на товар. Ну, до этого мы не страховали товар, потому что у нас компания небольшая, мы не видим прям таких серьезных рисков именно для товара, но сейчас уже об этом вплотную задумаемся. Новая политика, наверное, не поменяется, спишем на издержки, но и будем заниматься какими-то, возможно, судебными историями с Абрис, если добровольно не будет никаких компенсаций выплачено, и будем как-то пытаться дальше выживать.
2: Бизнесмен Георгий об ущербе от ударов по складам маркетплейсов и о том, кто его может компенсировать, говорит председатель совета директоров сети хобби-гипермаркетов Леонардо и сети «Иголочка» Борис Кац.
5: Действительно, форс-мажор. В каких-то ситуациях такой ущерб компенсирует государство. Как будет решаться этот вопрос в этот раз, ну, честно, я не знаю. На текущий момент можно оценить, что суммарно все маркетплейсы вместе взятые решились где-то, наверное, плюс-минус 2% складских мощностей. Не удивлюсь, если суммарный ущерб может быть много десятков миллиардов рублей, хорошо, если не под сотню миллиардов. Если говорить про перспективы, то действительно, к сожалению, склады маркетплейсов, как очень сконцентрированный объект, это удобная цель для любых атак. Это действительно так. На самом деле, еще более опасная с точки зрения атак, это, конечно, IT-инфраструктура маркетплейсов. Это как-то еще более критически важная история, потому что если повредить IT-инфраструктуру маркетплейсов, то будет вообще непонятно, где какой товар лежит, где чей товар, кто кому сколько должен. В общем, это будет прям такая катастрофа в масштабах страны. И я напомню, что в своих статьях еще как-то более чем годичной давности именно про концентрацию всего в маркетплейсе, как о риске, я предупреждал.
2: Борис Кац, председатель совета директоров сети хобби-гипермаркетов «Леонардо». На что могут рассчитывать покупатели, если их товар, допустим, уже оплаченный, пострадал или был уничтожен из-за удара БПЛА, объясняет председатель общественной потребительской инициативы Олег Павлов.
22: До того момента, когда товар получен, риски повреждения, риски случайной гибели несет собственник данного товара. Собственником данного товара является продавец. И, как правило, все разбирательства происходят именно с продавцом. Поэтому потребители, если они свой товар не получили, им нечего переживать, не о чем беспокоиться. С большой долей вероятности, если он был предоплачен, деньги будут возвращены. Если еще не был оплачен, ну, просто надо будет перезаказать, потому что сейчас происходит актуализация каталогов, актуализация остатков, и если он доступен будет для заказа в ближайшие дни, значит, его реально привезут. Если же денежные средства не будут возвращены, конечно, можно будет написать претензию. Причем написать это можно и продавцу, и маркетплейсу. Здесь без каких-либо проблем. Дальше уже маркетплейс, поскольку он фиксирует перевод продавцу денежных средств, он уже произведет в установленном порядке возврат. Я думаю, что до каких-либо судов, массовых или каких-то потребителей дело не дойдет, потому что здесь закон полностью на их стороне, и переживать этой ситуации не стоит.
2: Председатель общественной потребительской инициативы Олег Павлов подробнее об атаке на складов Wildberries с украинскими дронами в начале часа на Business FM. Правительство внесло в Госдуму законопроект, позволяющий регистрировать россиянам автомобили, находящиеся в розыске Интерпола. Владельцы машин, которые попали в розыск по инициативе недружественных стран, смогут зарегистрировать транспортные средства и получить номера внутри России. Проект поправок был представлен в феврале. Тогда мы рассказывали о самой известной в последние годы мошеннической схеме. В России человек покупал подержанную иномарку, ввезенную по параллельной схеме, и лишь спустя время с удивлением обнаруживал, что машина в розыске Интерпола. По закону до сих пор такие машины на территории России регистрировать нельзя. Владельцы разыскивают продаваемых авто, по сути, оставшиеся с кирпичом на колесах, обращаются в суды, чтобы получить разрешение на оформление машины, но единого механизма в законодательстве нет. К тому же из недружественных стран ответы на запросы по поводу статуса той или иной машины почти не приходят. О значении законопроекта говорит автоюрист Лев Воропаев.
4: Значительно облегчит судьбу россиян, потому что на сегодняшний момент действует федеральный закон, который препятствует к регистрации таких транспортных средств, и гражданам приходится обращаться в суд для того, чтобы поставить на учет свое транспортное средство. Одним из поводов или инициаторов, наверное, было решение Верховного суда по аналогичному делу, когда автомобиль находился в розыске по линии Интерпола. Этот автомобиль был в залоге у банка в одной из дружественных стран. И Верховный суд обязал МВД поставить такой автомобиль, который был приобретен в Российской Федерации. С учетом реалий это очень важный закон, потому что мы понимаем, что есть недобросовестные граждане и в недружественных странах, которые, с одной стороны, пытаются заработать на продаже автомобилей бывших потреблений. Все-таки, скорее всего, вопрос идет не о дружественных, недружественных странах, а в законопроекте. Это и была подоплека принятия этого предложения, потому что, когда автомобиль находится в розыске по линии Интерпола, то госавтоинспекция направляет запросы, в связи с чем этот автомобиль стал на такой в базу розыска Интерпола. И недружественные страны просто не реагируют на запросы МВД. Так как такое количество автомобилей перевалило за сотни, вот ГИБДД инициировало данное предложение, чтобы такие автомобили ставить на учет, потому что законодательно по старому механизму они решить вопрос, имеет ли автомобиль какой-то криминальный след или нет, не могут, в связи с отказом недружественных стран отвечать на их запросы. Дружественные страны, если они будут отвечать на запросы, то и будет установлен какие-то криминальные следы в приобретенном автомобиле, очевидно, то регистрация в Российской Федерации может быть прекращена и будет запущена процедура возврата такого автомобиля. Решение проблем, которые возникают в Российской Федерации принятием закона, никак не решает эти проблемы, которые могут возникнуть у гражданина, который купил такой автомобиль при выезде за рубеж. Там факт регистрации в Российской Федерации не является никакой гарантией, что в другом государстве его автомобиль не изымут и не передадут инициатору розыска и собственнику, который заявил об этом.
2: Автоюрист Лев Воропаев. Законопроект МВД вызывает и опасения, не поможет ли он в легализации реально угнанных из-за рубежа автомобилей. Какие еще сложности может спровоцировать законопроект, если он все-таки будет принят, говорит руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.
7: Эта ситуация на сегодняшний день нерешаема. Наши правоохранительные органы полностью выполняют требования Интерпола, но фактически вторая сторона никак на это не реагирует. Признать в судебном порядке покупателя добросовестным также трудно, тяжело. Само собой, такую регистрацию нужно проводить в особом порядке, нужно учитывать особенности для того, чтобы пресечь различные схемы по умышленному ввозу автомобилей, которые угнаны в других странах. Возможность регистрации будет полностью зависеть от того, что будет прописано в окончательной редакции закона. В любом случае будут проводиться какие-то дополнительные проверки для того, чтобы избежать массовой легализации угнанных автомобилей. Я думаю, что такие машины будут под пристальным вниманием, будет создан какой-то отдельный реестр. Скорее всего, будут какие-то ограничения, возможно, ограничения именно на выезд автомобилей за пределы Российской Федерации, либо ограничения на дальнейшую реализацию таких автомобилей. Например, регистрация автомобиля и владение автомобилем может составить какой-то определенный срок. Я думаю, что для многих автолюбителей, которые попали в такие ситуации, любая регистрация будет гораздо лучше, чем автомобиль, который стоит на стоянке. А автомобиль, за который уплачена таможня чаще всего, существенные деньги. А автомобиль, за который уплачен телесбор. Логистические последствия, если мы говорим о каких-то автомобилях грузовых, либо малых грузовых автомобилях, либо автомобилях, которые используются именно для перевозки груза, для каких-то курьерских служб, особенно если этот груз будет перевозиться между странами, тем более это страна, которая принимает автомобиль на свою территорию, является страной, которая признает требования Интерпола, такие автомобили могут быть задержаны, причем задержаны вместе с грузом, и, соответственно, вот это будет проблемой.
2: Руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков. По данным МВД, с 22 года на территории России было обнаружено порядка 1500 подобных авто.
19: Реклама.
20: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966. Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
19: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
8: Одна из секций в составе конференции «Не Форбсы», состоявшейся в рамках форума движения этого года, называлась «GenNext Developers. Стратегии лидеров». По ходу дела участники начали обсуждать, какой продуктовый подход будет в ближайшее время наиболее экономически устойчивым и со всех точек зрения правильным. Получилось 4 базовых варианта. Лоукостеры – максимально оптимизированный продукт по максимально низкой цене, никаких излишеств, все выверено до последнего гвоздя. Чуть более продвинутая версия – кастдеверы, которые после глубокого изучения спроса готовы делать к базе минимальные добавки, востребованные у абсолютного большинства покупателей. Фундаменталисты – ставка на традиционные, выверенные, несколько раз испытанные в собственных проектах или в проектах партнеров составляющие, которые всегда имеют спрос вне зависимости от внешней ситуации. Продуктовые фетишисты. Активное развитие собственных или общерыночных продуктовых фишек, доведение их до абсолюта, придание им новых.

0: Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
1: Недвижимость на Business FM.
2: 19:46 в Москве. Скидку на покупку электромобилей и гибридов могут урезать с 35 до 10%.
1: Итоги недели.
2: Такую возможность рассматривает Минпромторг. Скидку могут оставить только для автомобилей с высоким уровнем локализации. Как это будет работать и не погубит ли без того скромный спрос? Евгений Перельчук подробнее.
3: Минпромторг хочет перенастроить систему стимулирования спроса на гибриды и электромобили, и в числе приоритетных вариантов рассматривается на первый взгляд не самый очевидный – взять и урезать скидку с 35% до 10%. Сейчас эта скидка 925 тысяч рублей максимум распространяется на электромобили российского производства и последовательные гибриды из перечня Минпромторга. В списке линейка Voya, линейка Evolute, Lada Yelargus, Москвич 3E и некоторые другие модели. Туда периодически добавляются новые. Минпромторг преследует две цели, говорит главред журнала «За рулем» Максим Кадаков.
4: Первое – это действительно стимуляция локализации производства. Электромобили вроде бы чуть проще, но там тоже проблем хватает. Хотя бы какой-то импульс задать производителям. А второе – это все-таки размазать выделяемые государством деньги на большее количество покупателей в скобочках машин. И если скидку урезать в разумных пределах, то каждый покупатель в отдельности будет менее счастлив, потому что 500 тысяч меньше, чем 925. Но это можно размазать те же деньги на большее количество покупателей. Либо государство должно из бюджета выделять больше денег, сохраняя размер субсидии. Но государство вряд ли сейчас может выделить большее количество денег, поэтому идут по второму пути. Подрежем скидочку, размажем на большее количество покупателей, и мы таким образом продадим по программе льготного автокредитования больше машин.
3: Как уточнили Business FM в Минпромторге, рассматриваются разные варианты стимулирования спроса на электрокары и гибриды, и урезание скидки на их покупку – один из них. Министерство хочет сохранить скидку в 35% только на высоколокализованные автомобили, которые набрали положенные число баллов. Если бы электрификация российского авторынка и доля инфраструктуры на нем были бы заметными, мера могла бы сработать. Но в наших условиях урезание скидки лишь навредит, уверен автоэксперт Артем Бобцов. По его словам, история поддержки правительством электромобилизации, которая продолжается последние 12 лет, идет по принципу «два шага вперед, один шаг назад».
5: Я напомню, что, например, в свое время отменялся транспортный налог на электромобили, потом опять вводился. Снимался НДС, потом НДС опять вводился. И так происходит на самом деле все годы. Несмотря на то, что есть целая федеральная целевая программа, на которую даже выделяются деньги. И история про 35%, она примерно о том же. То есть, когда эту дотацию вводили, смотрели на опыт других стран. И опыт был такой, что сначала вводилась прямая государственная субсидия. Например, в Европе в большинстве стран она была около 5000 евро. Аналогичный размер плюс-минус 5000 долларов был в Китае. Только на Западе сначала по этой программе действительно вовлекли население в электромобилизацию, действительно добились двухзначных темпов роста количества электромобилей на дорогах, добились того, что благодаря этому росту продаж производители стали вкладывать в инфраструктуру, и потом постепенно начал эти субсидии отменять. У нас же, несмотря на то, что процесс этот вообще в самом зародыше находится, правительство решило и здесь попытаться что-то выкружить. Но выкружит только одно тем, что оставит скидку для высоколокализованных электромобилей, добьется только того, что никто локализовывать эти электромобили не будет.
3: В абсолютных цифрах доля электромобилей на российском рынке остается очень незначительной. В 2024 году речь шла о менее чем 1.5%. В 2025 году рынок еще больше ужался. Доля не превысила даже процент. В этом году уже лучше. На электрокары и гибриды спрос вырос в два раза. Сказались перебои с топливом. В лидерах бренд Evolute. Спрос на линейку увеличился в 5 раз. Субсидирование покупки электромобиля показало, что это рабочий инструмент, позволяющий нивелировать более высокую стоимость такой техники по сравнению с ДВС. Но решение Минпромторга по урезанию скидки, если оно будет принято, качнет маятник в обратную сторону, говорят аналитики. И исправление ситуации с топливом популярности электрокарам тоже не прибавит. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Business FM.
2: Говядина стала лидером по росту цен среди всех продуктов в России.
1: Итоги недели.
2: За год ее стоимость выросла на 15%, пишет Коммерсант со ссылкой на данные Росстата. Средняя цена на начало июня 744 рубля за килограмм, но в магазинах больше 1000. А почему за говядину приходится платить все больше и стали ли россияне от нее отказываться, разбиралась Наталья Воробьева.
6: Говядина – абсолютный лидер среди мяса по темпам подорожания. За год плюс 15%. Для сравнения, курица прибавила 7%, свинина чуть больше 2%, а баранина и вовсе меньше процента. Почему так? Как говорят эксперты, потому что свинью можно вырастить за полгода, бройлера за пару месяцев, а бычка надо кормить от 1.5 до 3 лет. И затраты на производство.

0: Производство говядины растут быстрее, чем цена мяса на прилавке, объясняет руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
1: Все это время, пока мы выращиваем скот, нужно его содержать, то есть его кормить, обеспечивать ветеринарное обслуживание своевременное, проводить какие-то иные мероприятия на пастбищах или на фермах. И это все стоит больших денег. Также на это влияет и доступность льготных кредитов. При ставке коммерческой около 20%, если у вас цикл 3 года, то только стоимость денег, себестоимость составляет 60%. И для того, чтобы нам создать культурные пастбища с соответствующими кормовыми культурами, нам нужна сельскохозяйственная техника. Вот она дорожала существенно более высокими темпами, чем говядина. То же самое касается оборудования на фермах. Часть ветеринарных препаратов также быстрее росла в цене. Заниматься говядиной не так доходно, а часто даже убыточно.
0: Уже 5 лет Россия держит нулевую пошлину на импортную говядину, чтобы сдерживать цены в рознице. Да, это работает, говорят животноводы, но за счет собственного производства отечественный бизнес не выдерживает конкуренции с дешевым бразильским и белорусским мясом, стада сокращаются, производство на местах тает на глазах. Главная беда – потеря личных подсобных хозяйств, говорит председатель общественного движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко. В его хозяйстве в Свердловской области раньше было 180 коров.
2: Хорошего бычка откормить надо минимум практически 2 года. У нас не было культуры пастбищного длительное время, вот сейчас только начали внедрять, но, как всегда, возможно, поздно или как мы беремся за ум делать. Вот сейчас стало разведение крупного рогатого скота нерентабельно. В свое время мы потеряли практически личные подсобные хозяйства и бизнес малых крестьянских фермерских хозяйств. Особенно за последние 2-3 года стало невыгодно молоко. А если невыгодно молоко, идет сокращение коров, а если коровы нет, то не рождается теленок, где как минимум 60% вырастало и шло на мясо. Совсем недавно даже в личных подсобных хозяйствах мы где-то закрывали 55% обеспечения мясом всей России.
0: Несмотря на то, что цены на говядину растут, спрос на нее не сокращается и даже смещается в более дорогие сегменты, говорит владелец мясного магазина и гриль-бара «Рубильня и жаровня» Евгений Зайцев.
3: По поводу говядины спрос на нее все равно остается. Единственное, что может быть сместился с обычной мякоти на более какие-то такие премиальные, как это ни странно, дорогие отруба, из которых делают стейки, например. Может быть, это только у меня такая аудитория, которая вот любит стейки. Также я готовлю техасский барбекю, туда идут говяжьи ребра и брискет делается из мраморной говядины. Но это такое дорогостоящее изделие, сложно готовиться, но на него тоже есть спрос. Вот поэтому не могу сказать, что из-за подорожания что-то рухнуло. Также пользуются спросом изделия из говядины. Котлеты, люля, в том числе и смешанные изделия. Например, свинина, говядина, курица, говядина.
0: Правда, лето внесло свои коррективы, говорит Зайцев. В сезон шашлыков на первое место вышла свиная шея, на второе курица, а говядина сдала позиции. Но есть и другая тенденция. Многие отказываются от свинины в пользу говядины. И это просто модный тренд. Он основан на убеждении, что свинина вредна, а говядина полезна. Эксперты же уверяют, что в битве говядины и свинины нет победителя. Говядина – бесценный диетический источник легко усвояемого белка, железа и цинка. Свинина превосходит говядину по содержанию витаминов группы В и витамина D и зачастую усваивается организмом легче и быстрее. Наталья Воробьева, Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
4: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
5: В середине 10-х годов ездил на студию Abbey Road, ту самую, где когда-то записывались Beatles, посмотреть, как устроены технологии звукозаписи. Дела на Abbey Road тогда шли неважно. Музыканты начали записываться дома, отдавая материал только для сведения. Сегодня и эту операцию чаще делают на ноутбуке. В схожую эпоху вступает индустрия кинопроизводства. В этом году на полях Каннского фестиваля Хиксфилд и стартап с казахскими корнями показал Hellgrind, полуторачасовой фэнтези-экшн, полностью созданный искусственным интеллектом на платформе стартапа. Скандал вышел знатный. Фестиваль даже выпустил заявление о том, что не имеет отношения к показу. Смотреть на этот адский замес, примерно так переводится название, можно с двух точек зрения. За 2 недели команда из 15 человек собрала полноценный, перенасыщенный эффектами фантастический боевик с бюджетом в $500 000, из которых 400 000 ушло на оплату вычислительных мощностей. Для каждого 15 15-секундного эпизода писался промпт на 3000 слов, описывающий буквально все от оптики до веса предметов. По словам создателей, а к ним стоит относиться со скепсисом, такой же фильм, снятый традиционно, это 50-70 миллионов долларов. Предположу, что в реальности ценовой разрыв не такой большой, но все равно существенный. Все это про бизнес. Как зритель, я увидел сыроватый продукт, сценарий на 4 из 10, картинка где-то на 5-6. По доброй воле я такое смотреть бы не стал. Основной доход создатели платформы получают от коротких рекламных роликов и контента для социальных сетей. Постпродакшн. Создание специальных эффектов здесь искусственный интеллект в кинопроизводстве уже незаменим. Попытки генерировать полноценное кино пока выглядят неубедительно, но в течение 2-3 лет эту задачу наверняка научатся решать, и вот тогда в киноиндустрии начнется настоящий хеллгринд. Ну или адский замес.
4: Сумма технологий на Бизнес FM. Все золото мира.
6: Золотой стандарт – это денежная система, в которой стоимость валюты определяется гарантированным количеством золота, на которое бумажные деньги можно свободно обменять. Впервые в 1821 году золотой стандарт приняла Великобритания. К концу 19 века многие страны последовали ее примеру. На российском бумажном рубле 1898 года указано, что кредитные билеты размениваются на золотую монету без ограничения суммы. С введением в 1944 году Бреттон-Вудской системы золотой стандарт был установлен для американского доллара с привязкой к нему других валют. Но в 1971 году президент США Никсон объявил о прекращении конвертируемости доллара в золото. Сегодня золотой стандарт не используется ни в одной стране мира, а стоимость золота определяется рыночным способом на биржах.
4: Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: В Москве 19 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. Президент Венгрии Тамош Шуюк подписал принятую парламентом 17-ю поправку к Конституции, предусматривающую его отстранение от должности. В то же время он заявил, что этот документ является антиконституционным и антидемократическим. Ответственность за это президент Венгрии возложил на новое правительство во главе с Петером Мадьяром. Поправка предполагает, что полномочия действующего главы государства прекращаются, и парламент избирает нового главу государства в течение 30 дней с момента вступления документа в силу. Более 50 человек госпитализированы с отравлением с базы отдыха «Золотые пески» в Ставропольском крае. Всего за медицинской помощью обратились около 80 человек, которые почувствовали недомогание, сообщили в Минздраве региона. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Базу отдыха посещали семьи с детьми. Проживание там стоило от 12 тысяч до 25 тысяч рублей в сутки. По данным СК, в продуктах на базе отдыха был обнаружен возбудитель сальмонеллеза. Слово «махаю», являющееся формой глагола «махать» в настоящем времени, официально стало литературной нормой русского языка. Слово закрепили в современных словарях как равноправную форму глагола «машу», сообщила лингвист портала «Грамота.ру» Юлия Кузнецова. Ранее «махаю» считалось разговорным вариантом. Новая тенденция уже отражена в большом словаре ударений 2025 года. Издания «Машу» и «махаю» теперь равноправные варианты. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: 8 вечера в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Ночная атака БПЛА по российским регионам унесла жизни 8 человек. Десятки ранены. В подмосковном Ногинске на нефтебазу упали обломки дрона. А в подмосковной Электростали 37 человек получили ранения в результате падения БПЛА на территории склада «Вайлдберрис». Подробности буквально через минуту. Россияне все чаще рассчитываются наличными. За первые две недели июля объем наличных в обращении вырос на 513 миллиардов рублей. Это на 7% больше, чем в среднем за месяц во втором квартале. С чем связана тенденция и чем чревата? ФАС предложила железнодорожным перевозчикам самим определять размер сбора за возврат билетов в пределах 10% от их стоимости. Это должно снизить дефицит и обеспечить наличие достаточного числа посадочных мест в продаже. Но выиграют ли от этого пассажиры? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Ночная атака БПЛА по российским регионам унесла жизни 8 человек, десятки ранены. В подмосковном Ногинске на нефтебазу упали обломки дрона, произошел пожар. Рядом расположен родильный дом, который в целях безопасности эвакуировали. Пациентов и персонал оперативно перевели в другие медицинские учреждения. Также эвакуировали жителей соседнего многоквартирного дома. В подмосковной Электростали 57 человек получили ранения и травмы в результате падения БПЛА на территории склада «Вайлдберрис». Еще 4 человека пострадали в Ногинске, сообщила в субботу вечером подмосковный губернатор Андрей Воробьев. Один человек скончался уже в больнице. Атакованный дронами склад «Вайлдберрис» в Электростале считается одним из крупнейших в компании. Его площадь 155 тысяч квадратов находится в 50 километрах от Москвы. О случившемся «Бизнес FM» рассказал житель Электростали Вадим.
9: Утром не спалось. В 5 утра услышал стрекот за окном. Подошел к окну, увидел, БПЛА летит. Где-то через 2 секунды взрыв раздался в районе Фрязьское шоссе, в районе Макдональдса. Взрыв и столб дыма поднялся. Потом через какое-то время со стороны Вальберес 2 столба дыма черных повалило. Потом еще больше и больше разгорался.
8: Житель Электростали Вадим. Атаке подвергся и логистический комплекс «Вайлдберрис» в Котовске, это Тамбовская область. 7 человек, работавших в ночную смену, погибли, 25 были госпитализированы. Некоторые в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. В основном это осколочные ранения, сообщил губернатор Тамбовской области. По его словам, беспилотники, которые нанесли удар по складу, были оснащены поражающими элементами для большего числа жертв. Об атаке и ее последствиях рассказывает собственный корреспондент российской газеты в Тамбовской области Елена Шулепова.
10: Как рассказывают очевидцы, первые взрывы они услышали где-то около 2 часов ночи. А официальная информация о том, что случилось, появилась в 5:35 на сайте правительства, в соцсетях главы региона. Он сообщил, что была атака на склад «Вайлдберрис», что там начался пожар. Причем к этому времени в 5:30 уже открытый огонь был потушен, но пожарные еще там на месте работали. Все пострадавшие были оперативно доставлены в больницы Котовска и Тамбова, в городские больницы и часть в областную больницу. Практически сразу на это ЧП отреагировал министр здравоохранения Михаил Альбертович Мурашко. Он предложил направить в регион бригады Центра медицины катастроф, и как сообщается, что они уже выехали из Москвы в Тамбов. Кроме того, постоянно проводятся телеконсультации с федеральными специалистами по состоянию пострадавших. Власти региона окажут всем семьям погибших и пострадавшим необходимую материальную помощь.
8: Собкор российской газеты в Тамбовской области Елена Шулепова. Ряд других регионов также был атакован украинскими дронами. В Белгородской области есть погибшие и пострадавшие, сообщил оперштаб. Губернатор Брянской области заявил об ударе по свиноводческому комплексу «Мираторг». Пострадавших нет, нанесен серьезный ущерб инфраструктуре. Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ целенаправленно атаковали склады «Вайлдберрис» в Московской и Тамбовской областях. Он утверждает, что эти объекты использовались для поставок комплектующих, которые используются в производстве дронов и навигационного оборудования. Удары Украины по логистическим центрам «Вайлдберрис» комментирует председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
11: Вопросы к работе систем ПВО, безусловно, есть, и это даже не конкретные какие-то поиск расчетов или действительно как это могло случиться. Вопрос системный, это все понимают. В Украине при поддержке западных ее патронов и прежде всего европейцев удалось существенно нарастить свой военно-технический потенциал в плане возможности нанесения ударов по объектам российской инфраструктуры, нарастить и количественно, и качественно. Ну и, соответственно, конечно, ответ на такую масштабную интенсификацию налетов, увеличение плотности, он должен быть какой-то очень сложный и всеобъемлющий. Система ПВО должна, по сути дела, как-то перезагружаться, пересматриваться. Это касается не только России, это всех касается. Собственно, и Украина над этим работает, и Иран над этим работает, и Израиль, и все прочие страны, которые могут стать объектами. Поэтому здесь ничего удивительного нет и ничего сенсационного. Но, конечно, это очень серьезный вызов всей нашей системе обороны.
12: Вот это объяснение Зеленского, что удары по складам Wildberries наносились, поскольку они использовались для поставок компонентов, для производства БПЛА и навигационного оборудования. Оно для кого? Для западных союзников Украины? Или это сигнал Москве, что Киев готов повышать ставки и может это сделать?
11: То, что Киев готов повышать ставки и может это еще уже сигнализировать, это и так понятно. Но эти объяснения, наверное, для Запада, наверное, для общественного мнения, что, как и мы говорим, российские военные говорят, что они никогда не бомбят гражданские объекты, а только то, что связано с ходом войны. Понятно, что надо соблюдать некоторые, по крайней мере, на словах, политесы. На деле, я не знаю, комплектующие есть в Wildberries и прочих маркетплейсах или нет, но общая задача, которую ставит Украина и ее союзники, понятно, максимальным образом дезорганизовать российскую экономическую схему. Как военные поставки, так и все остальные. В этом смысле маркетплейсы, да, это новая цель, в общем-то, но она, к сожалению, вполне закономерна и логична, потому что роль, которую эти компании представлены без преувеличения по всей стране, буквально в каждой точке, и выполняющие уже теперь важнейшие функции по обеспечению товарообмена, экономического процесса, они имеют столь же стратегическое значение, как НПЗ и прочие объекты более классической инфраструктуры. Поэтому я думаю, что надо ждать попыток активизации таких ударов. И чем это объяснять, это уже дело десятое. Чем угодно можно объяснять, это не имеет значения.
12: Как можно относиться к этим ударам Украины? Это действительно новый этап военных действий и какая-то точка невозврата?
11: Это не новый этап. Новый этап начался пару месяцев назад, когда, собственно, Украина обрела способность в таком вот массовом порядке атаковать объекты инфраструктуры, не чисто военного рода. И то, что теперь просто дополнительно расширился ассортимент целей, ну, это понятно, задача и причина очевидна, но это не новый этап, это продолжение развития того этапа, который начался вот пару месяцев назад. Что значит точка невозврата, я не знаю в этой войне. Сколько уже раз говорили про красные линии, точки невозврата, терпения больше нет и так далее. Ну, правда, говорили в основном в комментариях, а не в официальных заявлениях. И все продолжается. В такого рода кампаниях точек невозврата не бывает, и точек возврата тоже не бывает. Так что я думаю, что мы просто наблюдаем дальнейшую эскалацию. И то, что параллельно европейцы, американцы, американцы сейчас не до того, но тоже отчасти, говорят о том, что вот сейчас надо еще поднажать, и потом наступит время переговоров, то есть Россия, с их точки зрения, начнет, так сказать, отступать, сдавать свои политические позиции и соглашаться на компромиссы. И это вот, собственно, та задача, которая ставится. То, что эффект может быть совершенно обратный от такого рода действий, и в России выводы из интенсификации эскалации могут сделаны быть противоположные, это они, мне кажется, они в это не верят. Они по-прежнему предпочитают верить, что если чуть-чуть еще поднажать, показать всю уязвимость, и все, тогда Россия пойдет на попятную.
12: А очередной удар возмездия со стороны Москвы может последовать после вот такого удара?
11: Наверное, может последовать. У нас, к сожалению, немножко девальвировалось само понятие удара возмездия, поэтому то, что вооруженные силы России наносят очень масштабные удары, это мы знаем, и почему это надо называть ударами возмездия в ходе интенсивной большой войны, я не очень понимаю, какое возмездие должно быть, если вы просто ведете боевые действия с сильным противником. Поэтому, естественно, будут ответные атаки, не ответные, просто будут атаки на аналогичные, наверное, попытки атаковать и подрывать военно-технический, экономический и моральный потенциал украинского общества.
8: Председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Добавлю, по последним данным, которые приводит Андрей Воробьев, губернатор Московской области, свыше 60 человек пострадали в результате атаки беспилотников в регионе. 9 человек находятся в тяжелом состоянии, еще 31 в состоянии средней тяжести. В Wildberries, между тем, заявили, что товары, которые находились на пострадавших логистических объектах, временно сняты с продажи и пообещали вернуться с информацией о них в ближайшее время. Селлеры, которые использовали атакованные склады Wildberries, подсчитывают убытки. По новым правилам, Marketplace не будет компенсировать продавцам потери за уничтоженные в результате атаки дронов товары. Подробнее через полчаса на Business FM. Россияне все чаще рассчитываются наличными. За первые две недели июля объем наличных в обращении вырос на 513 миллиардов рублей. Это на 7% больше, чем в среднем за месяц во втором квартале, следует из данных на сайте Банка России. С начала февраля спрос на кэш в стране вырос на 2,4 триллиона. Сам Центробанк называет как минимум три причины. Отключение мобильного интернета, налоговые изменения и сезон отпусков. Рост наличных – это не только название, названное Центробанком, факторы, но и реакция на высокий уровень тревожности. Люди боятся неопределенности и создают запас живых денег. Пока эта тревога не уйдет, тренд сохранится. И даже повышение ключевой ставки вряд ли полностью его переломит, считает эксперт финансового университета Андрей Бархота.
13: В общем-то, если говорить про факторы, которые оказывают на это влияние, в первую очередь, конечно же, это мониторинг, финансовый контроль и некоторые корректировки фискальной политики. И спрос на наличные предъявляет и население, и малый бизнес. И мы видим, что в торгово-сельских предприятиях растет скидка за оплату наличными. Скидка может достигать 20%. Естественно, в этих условиях никакой кэшбэк не стоял рядом с оплатой наличными. Кроме того, рост доходов замедлился, и он уже не соответствует росту расходов на потребление. Многие домашние хозяйства фактически снимают средства со счетов просто для того, чтобы оплатить потребление. По-прежнему влияет фактор, связанный с перебоями с работой интернета, с онлайн-соединением, мобильным банком. Но если говорить про последние 2-3 недели, то мы видели заявление главы Коммунистической партии Российской Федерации Геннадия Андреевича Зюганова, который сообщил о целесообразности использования, по крайней мере, половины депозитной базы для финансирования экономики. Но учитывая то, что транслируется по всем медиа, тоже влияет на настроение населения, в первую очередь, сокращать остатки на счетах. В дальнейшем спрос на наличные, вероятно, будет сохраняться на достаточно высоком уровне. Он может даже расти. На рубеже лета и осени можем увидеть, что спрос на наличные в месяц превышает те самые 500 миллиардов рублей. И это действительно может повлиять на монетарную политику в части того, что разворот к повышению ключевой ставки, а не к ее снижению, может осуществиться раньше, чем мы полагаем. Я напомню, что в случае повышения ключевой ставки, ставки по вкладам могут расти еще быстрее, что, собственно, обеспечит большую привлекательность вкладов и заставит экономических агентов отойти от наличных в сторону пополнения депозитной базы банковского сектора. Впрочем, если ключевая ставка не будет меняться или застынет на месте, это тоже наравне с другими факторами при сохранении прежних условий будет способствовать высокому спросу на наличные. Ну и в целом наличный денежный оборот на фоне вот этих новаций всех цифровых, связанных с регламентацией хозяйственных операций, будет пока сохраняться даже при каких-то серьезных движениях ставок или рыночных индикаторов, потому что уровень неопределенности и по последним опросам уровень тревожности населения остается на достаточно высоком уровне.
8: Эксперт финансового рынка Андрей Бархота. Ранее Центробанк зафиксировал слабый рост средств россиян в банках в июне. Всего 0,3%. На 1 июля их объем составил 68 триллионов рублей. Согласно мониторингу РБК инвестиций, максимальная ставка по вкладу на 3 месяца составляет 14,4%. На год 13,3%.
4: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Между делом с Кирой Альтман.
14: У Александра Григорьевича Асмолова, профессора, руководителя кафедры психологии личности МГУ, вышла книга о любви. Она называется «Психология любви. Загадочный дар эволюции». Вот мы с ним встречаемся во время путешествия по большой воде в компании сообщества «Ноудом» и не можем наговориться. Так я узнаю, что у книги должно было быть другое название.
15: Я хотел назвать книгу «Двое на шаре». Не пропустила редакция. Сказали, не поймут читатели, подумают, что это про цирк. Но а любовь это в буквальном смысле. Когда шар перед тобой, мне хотелось поспорить с Пикассо. Как ты помнишь, у него на шаре, девочка, а когда двое на шаре, то шар все время вертится под тобой, а вы вдвоем перебираете так, что вы находите устойчивость совместности в ситуации невесомости. Поэтому мы парим. Мы парим и под собой вертим шар. Вот и все. Поэтому любовь, как ни парадоксально, подлинная любовь, это высшая форма. В ней секрет жизнестойкости и жизнеупрямства.
14: Жизнеупрямство, какое хорошее слово. Мне всегда казалось, что оно не связано с любовью.
15: А любовь не желание, любовь действия, которые, конечно, сопровождаются желанием. Подлинное чувство – это кристаллизация. Ну, озеро эмоций, чтобы выпал кристалл любви. Это очень... Ну, ведь кристалл, ты погляди, сколько у него грани. Слово «кристалл любви» не просто метафора. Это против всех упрощений.
14: Александр Асмолов, психолог, руководитель кафедры психологии личности МГУ. Кир Альтман, Бизнес ФМ.
4: Между делом на Бизнес ФМ. Погода в Москве.
8: Сейчас в столице плюс 24 градуса. Сегодня осадков не ожидается, как и на воскресенье. Дождей синоптики не обещают. Завтра днем в городе до 28 тепла. +20-17 в Москве. Возврат билетов на поезд может стать платным. ФАС предлагает разрешить перевозчикам брать комиссию до 10% от стоимости при отказе от поездки. Для чего понадобилась эта мера и к чему она приведет? Наталья Воробьева подробнее.
0: За последние годы число возвратов железнодорожных билетов выросло втрое. Только в 2025 году вернули более 25 миллионов, и половину из них за 5 дней до отправления. Это создает искусственный дефицит. Билеты якобы раскуплены, а потом места освобождаются, но уже нет времени их продать. ФАС хочет навести порядок, но не закручивать гайки. Максимум 10% сбора, чтобы люди перестали массово сдавать билеты в последний момент. Сейчас можно вернуть билет за 72 часа до поездки и получить полную стоимость. После нововведений перевозчик может вести сбор даже за такой возврат. Но это будет зависеть от его решения. Исключить такой сценарий нельзя, хотя сегодня, когда поезда стали одним из основных видов транспорта из-за сложностей с автомобильным топливом и задержкой рейсов, билеты могут быть распроданы и в последний момент, считает президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
16: В сегодняшних условиях, мне кажется, если даже за час билет дать, он тут же будет распродан. Но, опять же, перевозчиков есть свои, глядя на данный вопрос. Поэтому исключать такой ситуации нельзя.
12: Не повредит ли это людям, которым иногда приходится брать сразу по несколько билетов, поскольку они привязаны к еще неизвестному расписанию? Например, даты сессии в вузах объявляют поздно.
16: Эта категория будет находиться в зоне риска. То есть такой вариант, что они попадут на взимание этого сбора, есть. И причем, я бы сказал, очень высокий. Решение ФАС позволяет перевозчику такие меры принимать.
12: Поможет ли это избавиться от перекупщиков?
16: Честно скажу, скорее всего, нет, потому что для перекупщиков даже максимальный размер сбора, он будет не критичен. На эту схему это сильно влиять не будет.
0: Пассажиры берут билеты заранее не из-за желания их потом сдавать, а из-за того, что в день отправления билеты в разы дороже. Если РЖД хотят, чтобы билеты покупали, в последний момент пусть снижают цены, а не повышают штрафы, говорит председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
17: Если стоимость повысится возвратом 10% от цены билета, средний показатель будет 325 рублей с одного билета. Такая фиксация отпугнет многих пассажиров заранее бронировать билеты. Российские железные дороги проиграются, они в долгу не будут видеть всю загрузку. Пассажиры, которые привыкли к такому типу взаимодействия с перевозчиками, редко вообще отказываются от поездки. Часто просто идет замена другого поезда, более раннего. То есть освободились раньше, поехали раньше. А тот билет, который был, они его сдают. Маневренность стоимость поездок будет снижена. Ну и, конечно, сам по себе вроде бы сбор не очень высокий, 325 рублей, либо 10% от цены билета. Но вот это приведет к тому, что ежегодно величина сбора будет повышаться, потому что растут стоимость билетов. Мне кажется, стоит фиксировать определенную стоимость в каждом билете, и этот сбор, как сейчас-то есть, его оставлять.
0: Екатерина, жительница Нижнего Новгорода, учится в Москве, в МГУ, старается каждый месяц ездить домой. А новогодние праздники – время тотального дефицита билетов. Расписание сессии в ВУЗе публикуют поздно. В итоге мест мало и цены кусаются, поэтому она берет 2-4 билета на смежные даты заранее, пока цены низкие, чтобы потом выбрать подходящий, когда станет известен график, говорит Екатерина.
18: Обычно я стараюсь, конечно, не задерживать сдачу билетов, и как только мне приходит расписание, сразу же вернуть все оставшиеся билеты, чтобы не держать их у себя. И редко довожу до того, что сдаю билет за 5 дней, за 3 дня, и уж тем более за сутки, хотя и такие ситуации бывали, потому что расписание в университете тоже было связано с рядом форс-мажоров, когда приходилось менять между собой билеты. И в таком случае, если сбор за возврат повысят, и сбор, возможно, будут брать не только, когда я сдаю билет за 2 дня до поездки, но, например, и за 4, и за неделю, и за 2 недели. Конечно, поезда до Нижнего не самые дорогие поезда, и даже 10% от билета не сильно ударит по карману, но все равно это будет не очень приятно, учитывая, как много поездок в течение года я совершаю.
0: ФАС признают, билеты, которые пассажиры возвращают, перепродаются с большим трудом. Повторно покупают только каждое четвертое место. Остальные остаются незанятыми. Чтобы пассажиры не оставались без билетов, перевозчики запустили сервис «Лист ожидания». Можно оставить заявку и получить место, если оно освободится. Но проблема все равно сохраняется. Наталья Воробьева, Екатерина Штрыкова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
8: «Одиссея» Кристофера Нолана вышла в мировой прокат. Картину уже называют главной в карьере режиссера. Как трансформировался героический эпос в руках Нолана, продолжит Ольга Кашинская.
19: Экранизировать Гомера Нолан взялся с размахом. В ролях первого и второго плана сплошь звезды первого эшелона. Среди них Зендея, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон, Энн Хэтэуэй и Том Холланд, который во время съемок «Одиссеи» вообще должен был исполнять роль Питера Паркера в новой части франшизы о Человеке-пауке. Но студия Sony согласилась переделать график и уступить актера своим конкурентам Universal Pictures из уважения к проекту и лично к Нолану. Съемки «Одиссеи» проходили в 6 странах. Отснятый материал занял более 600 километров пленки. Исполняющий роль «Одиссея» Мэтт Дэймон в интервью рассказывал, что эта картина, вероятно, последний его шанс поучаствовать в проекте столь грандиозном и настоящем. Сценарий Кристофер Нолан написал сам. Своей ответственностью он считал, не больше, не меньше, заполнить смысловые лакуны, которые в поэме оставил Гомер. В общем, амбиций проекту не занимать. И трехчасовая «Одиссея» — это и вправду магнум опус режиссера, считает кинокритик Лариса Малюкова.
20: Нолан, мне кажется, шел к этому фильму на протяжении всей жизни, поэтому, да, это самый грандиозный его фильм за 28 лет, созданный на основе литературного грандиозного памятника, но лично им самим. Я бы сказала, что это в широком смысле гуманистическая картина. Это главная мысль Нолана, что цена человеческой жизни велика, велика больше, чем самые грандиозные мировые победы во многолетних войнах. Сохранив основные важные линии мелодии этой поэмы и основных героев, он пожертвовал, конечно, очень многим ради того, чтобы фильм смотрелся. Он и так достаточно большой. Он снял блокбастер о конце цивилизации, внутрь которого он вложил семейную драму. Все его фильмы о семье, все его фильмы о возвращении любви. Поэтому сошлись идеи поэмы с идеями лично автора Нолана.
19: В мировом прокате «Одиссеи» присвоили взрослый рейтинг R. На этом настоял сам Нолан, чтобы не идти на компромиссы в батальных сценах, а также в демонстрации экранного насилия и секса. На стадии трейлеров зрители отнеслись к проекту, мягко говоря, недоверчиво. «Одиссею» критиковали за историческую недостоверность, изобилие звезд на экране, да и замах на Гомера в принципе доверия не вызывал. Но бокс-офис говорит сам за себя. «Одиссея» показала лучший старт в первый день проката в Штатах за этот год, собрав почти 18 миллионов долларов. Это третий по сборам старт фильма с рейтингом R в истории. В сети обсуждают, что Нолан, известный адепт кинотеатрального просмотра и полного зрительского погружения, впервые в истории использовал для съемок исключительно 70-миллиметровую пленочную камеру IMAX. Из-за этого в первозданном виде картину сможет показать всего 41 кинотеатр в мире, и 26 из них расположены в Штатах. А в России технологии IMAX нет в принципе. Помешать выходу фильма в России могло и враждебное отношение прокатчиков к большим зарубежным премьерам, которые конкурируют с российскими проектами. Так, премьеру «Нового Человека-паука» владельцам кинотеатров на настоятельно рекомендовали перенести на 2 недели, чтобы не мешать выходу новой части франшизы «Последний богатырь». Но «Одиссею» российский зритель все равно увидит, пусть и с оговорками, говорит главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
1: В нашей стране это кино, скорее всего, выйдет не просто в урезанном формате не до IMAX, а еще и подразмытой, растянутой, с обрезанными казахскими субтитрами. В конце концов, мы это уже проходили, мы смотрели «Аватар» тоже в таком замыленном качестве, но кино от этого не сильно потеряло. В конце концов, в нашей стране есть большой опыт просмотра экранных копий и всего такого. Скорее всего, те, кто работает с серым прокатом, они пойдут на это, тем более, что на текущий момент есть предложение кинотеатрам ограничить показ исключительно «Человека-паука» нового, а вот в отношении «Одиссеи» никаких рестрикций не было, тем более, что российские премьеры, которые предполагалось, что должны забрать хорошую кассу в эти дни, вроде «На деревне дедушки 2», они не показали пройти.
19: Как писали «Известия», в некоторых московских кинотеатрах «Одиссею» покажут 23 июля, всего через неделю после мировой премьеры. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
4: Реклама. Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга» BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
6: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Курс истории или история курса.
21: В 1944 году представители центробанков 44 государств собрались на американском курорте Бреттон-Вудс, чтобы обсудить послевоенное финансовое устройство мира. Была разработана система, которую стали называть Бреттон-Вудской. Валютные курсы стран-участниц должны были рассчитываться уже не напрямую через золото, а посредством американской валюты. Стоимость тройской унции золота определили в $35 США, а национальной валютой установили твердые обменные курсы. Так доллар стоил 15 японских йен или чуть более 4 норвежских крон. Но экономики разных стран развивались по-разному, и курсы пришли в движение. Уже через 3 года за доллар давали 360 йен, а норвежская крона опустилась до 7 за доллар. Финансовый кризис и общая экономическая неустойчивость 70-х поставили сохранение Бреттон-Вудской системы под вопрос. Уже к 78-му большинство стран перешло к свободной конвертации валют.
4: Курс истории или история курса на Business FM. После службы в бизнесе. Евгений Шушков, ветеран СВО.
22: Стать бизнесменом, наверное, я хотел всегда. Вышел в отставку и сразу же начал работу в этом направлении проводить. Самая качественная адаптация – заняться чем-то.
4: Бизнес-планы бизнес-истории Евгения Шушкова в специальном репортаже Олеси Савоськиной. Повтор программы в воскресенье после 14 и после 18. Только на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
7: В Москве 8:28, в студии Олеся Потапова. Вертолет Ми-2, выполнявший работы сельхозназначения, разбился в Краснодарском крае. Он потерпел крушение в 2 километрах от станицы Калининской. Пилот погиб. Причины авиакатастрофы выясняются. Под контроль российских военных перешел населенный пункт Ленина «Мирное» в ДНР. Об этом сообщил начальник генштаба генерал Валерий Герасимов на совещании в группировке «Запад». Также, по его словам, завершается освобождение Шевченко, Красноярского и Светлого. Продолжаются бои за Доброполь и Яновку. Российские войска ведут наступление в направлении Славянска и Краматорска, вышли на окраины города Николаевка. Администрация президента США Дональда Трампа предварительно согласилась разрешить Саудовской Аравии заниматься обогащением урана. Об этом пишет CNN. Сделка получила название «Соглашение 123». Она потенциально открывает королевству путь к обладанию ядерным оружием, если не будут введены строгие международные гарантии. При этом наследный принц страны Мухаммед бен Салман уже угрожал созданием ядерного оружия в случае, если Иран создаст свою бомбу. Скелеты динозавров пользуются спросом у сверхбогатых людей. Они представляют собой смесь гламура и первобытной привлекательности для миллиардеров, пишет Bloomberg. На днях на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 50 миллионов долларов был продан самый дорогой в истории ископаемый скелет тираннозавра возрастом 67 миллионов лет. До этого за немного меньшую сумму с молотка уходили скелеты тираннозавра Стена и стегозавра Апекса. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: 20:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Wildberries прорабатывает механизм выплаты и другие меры поддержки продавцов, чьи товары находились на атакованных складах компании в Электростале и Котовске. Подробности буквально через минуту. Власти Чили аннулируют паспорта у детей, рожденных в стране от российских родителей. Записи о гражданстве уже удалены у 62 несовершеннолетних. С чем это связано и как в дальнейшем будет развиваться ситуация? Американские миллиардеры переходят на новый уровень комфорта и выкупают для себя целые районы, чтобы обеспечить максимальную приватность, безопасность и выгодные инвестиции. Где появляются кварталы для богатых вместо особняков? Эти и другие темы на Business FM. Wildberries прорабатывает механизм выплаты и другие меры поддержки продавцов, чьи товары находились на атакованных складах компании в Электростале и Котовске. Об этом сообщила Татьяна Ким. «Приношу глубочайшие соболезнования родным погибших. Желаю скорейшего восстановления пострадавшим», процитировала ее пресс-служба компании. Wildberries организует выплаты семьям погибших и тяжело пострадавшим по 2 миллиона рублей и 1 миллиону соответственно. Селлеры, чьи товары хранились на атакованных складах, не уверены в том, что получат хоть какое-то возмещение. По новым правилам, Marketplace не будет компенсировать продавцам потери за уничтоженные в результате атаки дронов товары. Мы пообщались с несколькими продавцами. Вот что рассказала Business FM основатель бренда детской одежды Фарел Виктория Терехова.
2: Из того, что сейчас нам известно по последней оферте, которую мы 7 июля подписывали, что такие ситуации признаются форс-мажором и никаких компенсаций вообще ожидать не следует. Единственная зацепка была, что эта оферта вступает в силу с 20 июля, а сегодня у нас 18, и она только от 7 июля. У нас же много товаров, которые до 7 июля были отгружены на склады. Возможно, что-то и удастся получить, но пока что все юристы говорят, что это будет очень долго, никаких пока что нет кейсов подобных. Это будут суды, какие-то там инстанции. Эта вся история не быстрая. У нас, к сожалению, сезонный товар летний. У нас детская одежда для малышей, Farel Kids бренд. Поэтому мы, конечно, это остро сейчас переживаем, потому что лето никто нам заново на повтор не поставит. И возможности распродать свой товар еще раз не будет.
12: Это у вас на складе в Электростале, да, находился товар? Правильно я понимаю?
2: Вообще наш товар расположен на складах по всей России. Но из-за того, что склад в Электростале, он сам ранжируемый, самая быстрая доставка оттуда. Конечно, более 70%, наверное, нашего товара, оно именно на этом складе расположено. Там было у нас 10,5 тысяч товаров, и еще 1500 товаров у нас на складе в Котовске были, который сегодня тоже пострадал. Поэтому пока что делать в этой ситуации, я не знаю. Пока что остается только молиться, наверное, чтобы остальные склады не пострадали и была возможность хотя бы распродать свои остатки, получить какие-то деньги, чтобы сейчас закрыть свои обязательства перед поставщиками, сотрудниками, банками, налогами и так далее.
8: Основатель бренда детской одежды Фарел Виктория Терехова. Мой коллега Андрей Гаврилов пообщался с селлером Георгием. Он занимается продажей обуви через маркетплейсы. Бизнесмен говорит, что его товары пострадали на складах и в Электростале, и в Котовске.
3: Товара было немало. Мы сейчас по самым грубым прикидкам на двух складах поврежденных в Котовске и Электростале суммарно где-то товара на 500 000, может быть, чуть меньше. Это в наших ценах именно себестоимости, не говоря о продажных ценах, которые значительно выше, чем, естественно, себестоимость, это зарплата, аренда и так далее. То есть, как минимум 500 тысяч – это наш прямой убыток по цене закупки.
12: Скажите, а вам известно что-то о новых правилах маркетплейса, который не несет ответственности в случае удара беспилотников по складам?
3: Да, вот уже ознакомились с этими правилами. не знаю, будем рассчитывать на то, что это все-таки будет как-то покрываться государством, поскольку государство выплачивает же за поврежденные квартиры, которые были повреждены в результате атак БПЛА. Наверное, логично бы поддержать и продавцов, потому что там, я так понимаю, товары на этих ходах на миллиарды, какие-то разорятся совсем, потому что и так у многих положение было непростое. В этом плане можно понять маркетплейс, но непонятно, почему маркетплейс не страхует товар от такого риска, учитывая, что такой риск, он более чем реален.
5: В таком случае, как вы дальше будете работать? Может, придется страховать товары?
3: Возможно, придется страховать. В Озон мы уже оформили страховку буквально вот 10 минут назад на товары. Но до этого мы не страховали товар, потому что у нас компания небольшая. Мы не видим прям таких серьезных рисков именно для товара, но сейчас уже об этом вплотную задумаемся. Новая политика, наверное, не поменяется. Спишем на издержки, но и будем заниматься какими-то, возможно, судебными историями с Альбрис, если добровольно не будет никаких компенсаций выплачено. И будем как-то пытаться дальше выживать.
8: Селлер Георгий. А об ущербе от ударов по складам маркетплейсов и о том, кто его может компенсировать, говорит председатель совета директоров сети хобби-маркетов Леонардо и сети «Иголочка» Борис Кац.
9: Действительно, форс-мажор. В каких-то ситуациях такой ущерб компенсирует государство. Как будет решаться этот вопрос в этот раз? Ну, честно, я не знаю. На текущий момент можно оценить, что суммарно все маркетплейсы вместе взятые лишились где-то, наверное, плюс-минус 2% складских мощностей. Не удивлюсь, если суммарный ущерб может быть много десятков миллиардов рублей. Хорошо, если не под сотню миллиардов. Если говорить про перспективы, то действительно, к сожалению, склады маркетплейс как очень сконцентрированный объект, это удобная цель для любых атак. Это действительно так.
8: Борис Кац, председатель совета директоров сети хобби-маркетов «Леонардо» и сети «Иголочка». На что могут рассчитывать покупатели, если их товар, допустим, уже оплаченный, пострадал или был уничтожен из-за удара БПЛА? Объясняет председатель общественного потребительской инициативы Олег Павлов.
10: До того момента, когда товар получен, риски повреждения, риски случайной гибели несет собственник данного товара. Собственником данного товара является продавец. И, как правило, все разбирательства происходят именно с продавцом. Поэтому потребители, если они свой товар не получили, им нечего переживать, не о чем беспокоиться. С большой долей вероятности, если он был предоплачен, деньги будут возвращены. Если еще не был оплачен, ну просто надо будет перезаказать, потому что сейчас происходит актуализация каталогов, реализация остатков, и если он доступен будет для заказа в ближайшие дни, значит, его реально привезут. Если же денежные средства не будут возвращены, конечно, можно будет написать претензию, причем написать это можно и продавцу, и маркетплейсу, здесь без каких-либо проблем. Дальше уже маркетплейс, поскольку он фиксирует перевод продавцу денежных средств, он уже произведет в установленном порядке возврат. Я думаю, что до каких-либо судов массовых или каких-то потребителями дело не дойдет, потому что здесь закон полностью на их стороне, и переживать этой ситуации не стоит.
8: Председатель общественной потребительской инициативы Олег Павлов. Подробнее об атаке складов Wildberries с украинскими дронами в начале часа на Бизнес ФМ. Власти Чили аннулируют паспорта у детей, рожденных в стране от российских родителей. По данным расследования СИПЕР Чили, записи о гражданстве уже удалены для 62 несовершеннолетних. Из них 24 случая незаконной регистрации детей от российских родителей выявила Национальная миграционная служба в марте. Речь идет о детях родителей со статусом транзитный иностранец. ЗАГС Чили начал административную проверку по этим случаям 24 апреля. По конституции страны такие дети не имеют права на автоматическое гражданство. Большинство случаев зафиксировано в городе Бини-дель-Мар, где работают как минимум два агентства, специализирующихся на родильном туризме для россиян. Они предлагали россиянам родильные туры за 15 тысяч долларов и указывали на своих сайтах, что помогли получить гражданство уже 2500 семей. Главный бонус – чилийский паспорт, который открывает безвизовый въезд более чем 170 стран, включая США и Евросоюз. Однако одна российская семья уже выиграла дело в апелляционном суде Вальпараиса, рассказала Бизнес ФМ владелец компании авторских туров, автор телеграм-канала «Кругосветка» Олеся Скидан, которая родила ребенка в Чили.
11: Я состою в чате чилийском, и я вижу, что да, такие письма получили очень многие, причем получили в том числе люди, которые там живут, которые после родов остались в Чили, у них есть статус ВНЖ, ну вот у них, например, подошел либо продление ВНЖ, либо подача на ПМЖ, и когда они отправили документы на ПМЖ, то есть стали опять заново проверять легальность получения гражданства. Там есть в Конституции Чили одна такая сноска: если ты родился на территории Чили, то ты получаешь гражданство по праву почвы. Но если ты не был в статусе туриста. И все дело в том, что некоторые рожали в статусе туриста. И это является основанием. Ну, понятное дело, что никто бы сейчас, наверное, на это не обращал внимания, не поднимал, если бы не сменилась у них власть. У них пришел такой новый президент ультраправый, и поэтому сейчас там идет интенсивная борьба с мигрантами. Не касается конкретно России, это касается всех, потому что там очень много из Венесуэлы, наверное, больше часть именно венесуэльцев также приезжают, рожают, чтобы получить паспорт. Не всем пришли, но возможно, если вдруг, например, мы бы сейчас подали опять на ВНЖ, возможно, мы бы тоже получили. Мы не получили, пока, слава тебе, Господи. По поводу помогаторов компании могу сказать, что мы лично рожали сами, без помощи. Мы сначала думали через них, но очень высокая цена, и, по сути, в эту цену практически ничего не входит, только услуги переводчика. То есть там за роды ты платишь дополнительно. Но опять-таки я знаю уже успешный кейс выигрышного дела в суде. То есть там вот одни ребята пошли через суд, и я не знаю, сейчас вернули или нет, но суд они выиграли по гражданству. Но они на самом деле там живут в Чили. То есть такой момент, если вдруг люди уехали, то я думаю, что даже через суд им назад вернуть гражданство будет проблематично.
13: Сколько вас в чате участников и сколько примерно об этой проблеме сообщили?
11: Честно, не знаю. У нас в несколько чатов есть чат, где там более 1000 состоит участников, но это, конечно, не все те, кто рожал. Есть более узкие чаты Вальпараиса. Мы конкретно рожали в Конконе. В Конконе очень большая русская диаспора. Винья-дель-Мар, Конкон. Это все относится к региону Вальпараиса. Там довольно много русских. Не считала, честно. Ну, наверное, уже десятки людей точно есть.
15: Олеся Скидан. А сейчас как минимум еще 7 семей судятся за паспорт своих детей. Агентства тем временем начали удалять с сайтов обещания о гарантированном гражданстве. А Конгресс Чили проверяет законность действий властей. Кварталы для богатых вместо особняков. Американские миллиардеры переходят на новый уровень комфорта и выкупают для себя целые районы, чтобы обеспечить максимальную приватность, безопасность и выгодные инвестиции. В прессе это уже окрестили термином «лендмаксинг», то есть практика скупки соседних участков с целью объединения их в одно частное поместье. Где именно создают такие районы для богатых и в какую сумму это обходится, рассказывает журналист Wall Street Journal.
23: В Южной Флориде миллиардер Кен Гриффин потратил более 1 миллиарда долларов на приобретение земли от Майами до Палм-Бич. Джефф Безос тоже в тренде. Он стал одним из самых активных покупателей в Индиан Крик Виллидж, анклаве бункеров миллиардеров в Майами, и потратил более 230 миллионов долларов на несколько объектов жилой недвижимости. Покупает элитные участки нередко в складчину. В прошлом месяце генеральный директор WeatherTech, компания, создающая премиальные автомобильные аксессуары, Дэвид Макнил и председатель совета директоров Oracle Ларри Эллисон заплатили в общей сложности 67 миллионов долларов за землю у флоридского застройщика, разделив собственность между своими соседними владениями. Механизм, лежащий в основе всего этого, известен давно. Это надбавка за объединение. Объедините смежные участки, принадлежащие одному владельцу, и в целом их единая цена превысит сумму стоимости отдельных участков. Один акр земли, пригодный для застройки, это товар. 6 смежных акров земли на берегу океана в месте, где живут миллиардеры, это уже монополия.
15: В целом, американский рынок недвижимости сейчас испытывает давление из-за высоких процентных ставок, рост цен на жилье и экономической неопределенности. Однако рынок элитной недвижимости в такое турбулентное время, напротив, растет. По данным издания RealDeal, средний объем продаж люксовых домов и земельных участков за первые 5 месяцев года вырос почти на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Знай меру.
14: Ангула – индийская мера длины, равная примерно 18 миллиметрам, средней ширине большого пальца. Хотя в древнеиндуистских книгах ангула – это длина средней фаланги среднего пальца на мужской руке, около 4,5 сантиметров. 12 ангул составляют витасти, аналог русской пяди, а 24 ангулы – хасту или русский локоть. Знай меру на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Карьера с Ольгой Дементьевой.
16: Говорят, что нужно учиться на чужих ошибках. На практике же почти любой навык приобретается через собственные попытки и те самые 10 тысяч часов практики. Вспомните, как вы учились водить автомобиль или говорить на иностранном языке. Лучшие руководители, пожалуй, отличаются не тем, что никогда не ошибаются. Они быстрее остальных признают ошибку и начинают действовать. Давайте обсудим, как выигрышно ответить на вопрос про ошибки в рамках собеседований. Во-первых, спокойно, не уходите от ответа и не пытайтесь убедить интервьюера, что ошибок никогда не было. Во-вторых, расскажите, что именно произошло, какую ответственность вы взяли на себя и какие действия предприняли. И самое главное, объясните, что изменилось после этой ситуации, что сегодня вы сделали бы иначе, какие выводы стали вашим профессиональным опытом. Иногда одна история о грамотной

0: Итак, давайте резюмируем. Сотрудник, который боится ошибаться, редко соглашается на новый вызов, проект, новую должность или непривычную задачу, ограничивает и собственное развитие.
1: Карьера на Бизнес FM.
2: 20:47 в Москве. Логистика подорожала с мая почти на 20% за перебоев с топливом.
1: Итоги недели.
2: Индекс биржи грузоперевозок достиг исторического максимума. Впрочем, пока не весь бизнес перекладывает издержки в цены для потребителя. А о цифрах на рынке перевозок Евгений Перельчук.
3: Биржа автоперевозок, на которую привыкли ориентироваться участники рынка, показала общий рост ставок на 29% год к году. И только за последние несколько недель с конца мая на 17,5%. На отдельных маршрутах, например, Великий Новгород, Санкт-Петербург, Иркутск, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, ставки за год выросли более чем в полтора раза. Ситуация сильно отличается от региона к региону, говорит независимый эксперт по логистике Кирилл Латинский.
4: Если мы говорим, например, про перевозки из Китая в РФ, то там рост примерно 20%, вплоть до 25%. У кого-то из крупнейших импортеров корректировка процентов на 15-18. Ну, в среднем мы говорим, что примерно 20%. Если говорим про перевозки внутри РФ, то тут, собственно говоря, надо понимать, в каких регионах. Потому что, например, на юге РФ, соответственно, корректировка выше. Ввиду того, что там ситуация с топливом более острая, нежели в других регионах, например, в Центральном федеральном округе. В любом случае всегда работает формула спроса и предложения. Если перевозчикам удается повышенные тарифы в рынок направлять, и рынок потребляет такие повышенные тарифы, то, в принципе, как говорится, нет конечного значения, когда этот рост остановится.
3: Из-за роста затрат на логистику, по идее, цены рано или поздно должны вырасти на все, потому что и перевозить надо все. Однако не весь опрошенный нами бизнес заявил, что переложил возросшие траты на перевозки на конечного потребителя своей продукции. Скорее, ситуация даже противоположная. Компании, производящие товары не первой необходимости, говорят, что повышать цены просто не могут, спрос и так на минимальных уровнях. Вот, например, реплика основателя бренда ароматов для дома Baga Home Антона Медникова.
5: С логистикой огромные проблемы, и это не только на внутреннем рынке, но и в международных перевозках. Все идет гораздо дольше, гораздо тяжелее, гораздо дороже. К сожалению, это никак не может уже отразиться на стоимости наших товаров, потому что поднимать цены уже просто некуда. Практически по всем каналам продаж идет падение, и все это происходит за счет сокращения маржинальности бизнеса. Я думаю, что у всех плюс-минус товаров не первой необходимости именно такая ситуация. Поднимать цены уже рынок не может. Все это, получается, нужно компенсировать за счет маржи бизнеса. Соответственно, бизнес все меньше и меньше зарабатывает, все меньше и меньше может вкладывать в развитие, не может повышать зарплаты. Плюс еще там повышенные налоги в этом году тоже сказываются.
3: Какого-то отката в ставках фрахтования ждать не стоит. Топливный фактор, несмотря на улучшение ситуации в некоторых регионах, будет раскручиваться до конца лета. А осенью спрос на перевозки снова начнет расти, в преддверии очередного высокого сезона, говорит гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопула.
6: На мой взгляд, все вот эти объяснения о том, что там вроде как какие-то там рынок испытывает сложности в связи с уходом китайских компаний или еще что-то, мне кажется, все притянуто за уши. Тут явная проблема. Ребят, у нас проблемы с топливом, нам негде заправиться. Удлиняется сам маршрут транспортировки. И плюс ко всему стоимость топлива, сложности с заправкой этого топлива, изменение маршрутов, некоторые идут через Казахстан. Ничего не понятно. Я не думаю, что стоимость резко пойдет вниз или как-то скорректируется. Тут наложится еще фактор вывоза грузов китайских, потому что все это должно успеть до Нового года. Да, такой вот пик август, сентябрь, октябрь приходится. То есть если до этого момента не будет продвижек, мы не увидим каких-то действительно улучшений ситуации на топливном рынке, я думаю, что все еще только усугубится.
3: В Минтрансе, к слову, пока не ждут значительных проблем с доставкой импорта из Китая в пиковый сезон. Там отметили, что с начала весны объемы импортных контейнерных перевозок по железной дороге из Китая превышают показатели прошлого года более чем на 35%. И инфраструктура Дальнего Востока готова к такому росту объемов. Портовые и дальневосточные терминалы загружены на 2/3 от мощности. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес FM.
2: Россияне чаще ездят отдыхать в одиночестве.
1: Итоги недели.
2: Лето, сезон путешествий, и все больше россиян выбирают поездки в одиночестве. Куда и зачем едут соло-путешественники, выясняла Ольга Кашинская.
7: По статистике, которую приводит «Известия», почти половина россиян хотя бы раз путешествовали в одиночку. И подавляющее большинство, 96%, остались этим опытом довольны. Жительница Петербурга Мария рассказывает, что поехала в одиночку автостопом ради нового опыта.
8: Изначально путешествие начиналось из Москвы. Поехала до Калуги на электричке, практически.

0: Бутырковске до Брянска я доехала Блаблакаром, и вот оттуда началось мое путешествие именно автостопом в сторону Смоленска. Получается, что тебе действительно не нужно ни с кем считаться, и даже отхождение от того плана, который ты себе придумал, воспринимается легче. Я просто пропускала города, когда они мне казались недостаточно интересными. Вот если бы я осталась в Смоленске, а не уехала в сторону Пскова, я бы никогда не переночевала в доме батюшки. Всем кажется, что путешествовать в одиночестве это будет скучно, но это не так. Потому что когда ты один, если ты достаточно коммуникабельный, к тебе просто притянутся другие люди. И, наверное, никогда твоя одиночная поездка прям одиночной не будет.
1: А москвичка Полина решила рвануть в Европу после того, как сравнила цену ужина в московском ресторане с авиабилетом. Не в пользу ресторана.
2: Из Еревана, куда я ездила с большой компанией друзей, я одна вылетела в Барселону, оттуда переместилась в Милан, где, как и в Барселоне, жила у друзей, но фактически все дни я проводила либо одна, либо с новообретенными друзьями и знакомыми, и на целый день выезжала в разные итальянские города, вроде Вероны, Бергамо. Такого соло-путешествия я 100% советую каждому повторить хоть раз в жизни, чтобы узнать немножко больше про себя и про то, как вы себя ведете в неизвестной среде. Из минусов могу отметить неполное ощущение безопасности, потому что в той же Барселоне орудуют карманники, и местные мне советовали на пляж выходить без телефона, что казалось мне проблематичным, потому что без телефона я бы не смогла банально дойти до дома.
1: Однако соло-путешественники — это не только молодые искатели приключений с ветром в волосах. К этой же группе можно отнести и пожилых людей, которые путешествуют одни скорее вынужденно. Продолжит вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин.
3: В лидерах по соло-путешествиям, как ни странно, медицинский туризм, это санатории, отели с лечением, с таким оздоровлением. Это связано с тем, что достаточно возрастная аудитория. Среднее положение здесь занимают экскурсионные туры, тут от 15 до 20% соло-путешественников. Здесь и молодые люди, и достаточно зрелые. Им не нужен спутник, потому что они хотят получить уникальные эмоции для себя лично. Это такой путь к самим себе в определенной мере. А если это какие-то отдаленные регионы, Камчатка, Алтай, Байкал, Северный Кавказ, здесь берут туры, потому что зачастую это удобнее, безопаснее. Кроме того, например, на Камчатке значительная часть поездки — это вертолет, и, ну, один человек не в состоянии зафрахтовать вертолет, да, для компании это доступно. Конечно, города удобнее для соло-путешественника, нежели какие-то отдаленные экстремальные путешествия.
1: Как пишет РБК, в этом году в России вырос спрос на соло-туры для женщин, причем почти в половину. Девушки, по общему впечатлению, действительно более склонны к одиночным поездкам. Но мужчины этот тренд тоже распробовали, говорит гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
4: Как правило, это не только короткие поездки на 2-3 дня, но и отмечаем интерес к длительным поездкам, особенно в Юго-Восточную Азию, куда или мужчины, или девушки уезжают каждый со своей целью. Кто-то просто отдохнуть от цивилизации, кто-то больше времени провести, занимаясь разными практиками или спортивными мероприятиями, типа серф, кампы или еще что-то. Я, по крайней мере, отмечаю, что больше появляется мужчин соло-путешественников, что раньше было представить довольно сложно. В основном же все-таки такого рода путешествиями занимается прекрасный пол, и такие путешествия, как правило, планируются заранее.
1: Впрочем, любая статистика в вопросе соло-путешествий обречена на искажения. Часто в такие поездки люди отправляются за духовным опытом, не по пакетному туру. И авантюристы, которые едут в одиночестве куда-нибудь в тайгу, дышать хвоей и думать о вечном, часто остаются за рамками статистического учета. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес-ФМ.
5: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
6: У каждой медали две стороны. И медаль под названием «Программа стимулирования создания мест приложения труда», которая работает в Москве с 2020 года, не исключение. МПТ предоставляет девелоперам льготы по платежам за изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство в случае, если одновременно с жильем они создают рабочие места, возводят офисные центры, ТРЦ, гостиницы и так далее. Да, это помогает городским районам развиваться, создает комфортную среду для миллионов москвичей, в ряде случаев финансовую устойчивость проектов. Согласно официальным данным, За время действия программы заключены более 150 соглашений. Заявленный объем инвестиций превысил 2,5 триллиона рублей, а общая площадь объектов достигла 6,8 миллиона квадратных метров. Но, как подчеркивают игроки рынка, 5 лет спустя один из главных вызовов программы МПТ – избыточное предложение, когда совокупный объем коммерческих площадей превышает потенциальный спрос локации. Это имеет отношение и к торговому, и прежде всего к офисному сегменту. По статистике, офисы занимают около 42% в структуре МПТ объектов, благодаря чему планируемые объемы офисного ввода в 26-30 годах в среднем в 2 раза выше столичного показателя за последние 10 лет. Вот только строятся они порой там, где совершенно не нужны. Масштаб, на который у бизнеса нет запроса, неформатные площади и неэффективная конфигурация блоков, несоответствие техническим требованиям, отсутствие парковки и еще целый ряд промахов привели к тому, что некоторые коммерческие помещения, возведенные в рамках программы МПТ, не могут быть эффективно реализованы ни в аренду, ни в продажу. В городе формируется сток низколиквидных объектов, и что с ними делать, пока не очень понятно. Продолжим. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
5: Недвижимость на «Бизнес FM». Наизусть. Марк Твен. Тысячи гениев живут и умирают безвестными, либо неузнанными другими, либо неузнанными самими собой. Наизусть. На «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
7: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Ситуация в городе Спутники Запорожская СНРГ Дарья существенно осложнилась после атак ВСУ, сообщил глава горадминистрации Максим Пухов. Продолжаются удары ВСУ по транспортной и городской инфраструктуре, что уже привело к нарушениям поставок топлива, продовольствия, стройматериалов и других товаров первой необходимости. Мэр сообщил, что в городе наблюдается перебой с электричеством. С пятницы была остановлена подача воды. Более 50 человек госпитализированы с отравлением на базе отдыха «Золотые пески» в Ставропольском крае. Всего за медицинской помощью обратились около 80 человек, которые почувствовали недомогание, сообщает Минздрав региона. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. По данным Следственного комитета, в продуктах, которые употребляли гости, был обнаружен возбудитель сальмонеллеза. Спикер парламента Венгрии Агнеш Форстхофер будет временно исполнять обязанности президента страны после того, как глава государства Тамаш Шуйок подписал поправку, легализующую его отстранение от должности. Выборы нового президента Венгрии состоятся в течение ближайших 30 дней. Ранее 17-ю поправку Конституции принял парламент. В соответствии с ней полномочия Шуйока в качестве президента республики прекращаются 20 июля. Роспотребнадзор обязал собственника массажных кресел в аэропорту Домодедово провести дезинсекцию. Ранее появилась информация о том, что в этих креслах завелись клопы, у пассажиров были укусы. На данный момент эксплуатация кресел прекращена. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Ночная атака БПЛА по российским регионам унесла жизни 8 человек, десятки ранены. Атакам подверглись крупные логистические центры, а в Киеве подтвердили, что ВСУ целенаправленно атаковали склады в Московской и Тверской областях. Подробности через минуту. ФАС предложила железнодорожным перевозчикам самим определять размер сбора за возврат билетов в пределах 10% от их стоимости. Это должно снизить дефицит и обеспечить наличие достаточного числа посадочных мест в продаже. Но выиграют ли от этого пассажиры? В России в январе-июне прекратили работу 2700 организаций, которые специализировались на туризме. Также за последний год количество туристических поездок сократили более трети россиян. Насколько это критично и что происходит в отрасли? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Атака беспилотников утром в субботу на российские регионы унесла жизни 8 человек, десятки ранены. В подмосковном Ногинске на нефтебазу упали обломки дрона, произошел пожар. Рядом расположен родильный дом, который в целях безопасности эвакуировали. Пациентов и персонал оперативно перевели в другие медицинские учреждения, также эвакуировали жителей соседнего многоквартирного дома. В подмосковной электростали 57 человек получили ранения и травмы в результате падения БПЛА на территории склада «Вайлдберрис». Еще 4 человека пострадали в Ногинске, сообщила в субботу вечером подмосковный губернатор Андрей Воробьев. Один человек скончался уже в больнице. Атаке подвергся и логистический комплекс «Вайлдберрис» в Котовске, это в Тамбовской области. 7 человек, работавших в ночь на... 7 человек, работавших в ночную смену, погибли, 25 были госпитализированы. Некоторые в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. В основном это осколочные ранения, сообщил губернатор Тамбовской области. По его словам, беспилотники, которые нанесли удар по складу, были оснащены поражающими элементами для большего числа жертв. Ударов ВСУ по инфраструктуре маркетплейсов можно было ожидать, отмечает политолог Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
9: Удивительно, что противник раньше этого не делал, учитывая ту огромную роль, которую играет платформенная экономика вообще в экономике России. Это триллионные обороты в рублях, это огромный товарный поток. То, что они до этого додумались только на 5-й год войны, это наше счастье. Наше несчастье состоит в том, что на 5-й год войны никто не подумал, что крупнейшие инфраструктуры маркетплейсов в условиях войны на истощение вообще-то нужно не сосредотачивать в огромных складских центрах, удобных для поражения, а рассредотачивать мелкими объектами по всей стране. Собственно, это эпицентр азы военной тактики и поведения в тылу. Просто никто не думал, что гражданский объект формально, складские помещения в Вайлдберрис, это гражданский объект, подвергнулся атакам. Но это можно было предвидеть. Поскольку это гражданский объект, то никто и не думал ставить там никакое ПВО. Поэтому они совершенно беззащитны. И более того, этих центров у Wildberries около десятка крупных по всей стране. То есть можно начинать обратный отсчет, когда они будут подвергнуты вражеским атакам. Киев уже и без этого дал Москве понять, что он готов повышать ставки. По мере увеличения его возможностей наносить удары дронами, которые резко усилились в этом году, и если посмотреть статистику, то увеличение в десятки раз. Сначала это были НПЗ, следующий этап — это суда, причем мирные торговые суда и танкеры. Сначала в Азовском, потом в Черном море, там счет уже на десятки. Теперь это логистические центры крупнейших маркетплейсов, которые играют огромную роль в общей системе экономики. Нетрудно предсказать, что будет дальше, ближе к зиме, но мы не будем подсказывать.
8: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Ряд других регионов тоже был атакован украинскими дронами. В Белгородской области есть погибшие и пострадавшие, сообщил оперштаб. Губернатор Брянской области заявил об ударе по свиноводческому комплексу «Мираторга». Пострадавших нет, нанесен серьезный ущерб инфраструктуре. Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ целенаправленно атаковали склады «Wildberries» в Московской и Тамбовской областях. Он утверждает, что эти объекты используются для поставок комплектующих, которые используются в производстве дронов и навигационного оборудования. Комментирует председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
10: Я не знаю, комплектующие есть в Wildberries и прочих маркетплейсах или нет, но общая задача, которую ставит Украина и ее союзники, понятно, максимальным образом дезорганизовать российскую экономическую схему. Как военные поставки, так и все остальные. В этом смысле маркетплейсы, да, это новая цель, в общем-то, но она, к сожалению, вполне закономерна и логична, потому что роль, которую эти компании представлены без преувеличения по всей стране, буквально в каждой точке, и выполняющие уже теперь важнейшие функции по обеспечению товарообмена, экономического процесса, они имеют столь же стратегическую значение, как НПЗ и прочие объекты более классической инфраструктуры. Поэтому я думаю, что надо ждать попыток активизации таких ударов. И чем это объяснять, это уже дело десятое. Чем угодно можно объяснять, это не имеет значения.
11: Как можно относиться к этим ударам Украины? Это действительно новый этап военных действий и какая-то точка невозврата?
10: Это не новый этап. Новый этап начался пару месяцев назад, когда, собственно, Украина обрела способность в таком вот массовом порядке атаковать объекты инфраструктуры не чисто военного рода. И то, что теперь просто дополнительно расширился ассортимент целей, ну, это понятно, задача и причина очевидна, но это не новый этап, это продолжение развития того этапа, который начался вот пару месяцев назад. Что значит точка невозврата, я не знаю в этой войне. Сколько уже раз говорили про красные линии, точки невозврата, терпения больше нет и так далее. Ну, правда, говорили в основном в комментариях, а не в официальных заявлениях. И все продолжается. В такого рода кампаниях точек невозврата не бывает, и точек возврата тоже не бывает. Так что я думаю, что мы просто наблюдаем дальнейшую эскалацию. И то, что параллельно европейцы, американцы, американцы сейчас не до того, но тоже отчасти, говорят о том, что вот сейчас надо еще поднажать, и потом наступит время переговоров, то есть Россия, с их точки зрения, начнет, так сказать, отступать, сдавать свои политические позиции и соглашаться на компромиссы. И это вот, собственно, та задача, которая ставится. То, что эффект может быть совершенно обратный от такого рода действий, и в России выводы из интенсификации эскалации могут сделаны быть противоположные, это они, мне кажется, они в это не верят. Они по-прежнему предпочитают верить, что если чуть-чуть еще поднажать, показать всю уязвимость, и все, тогда Россия пойдет на попятный.
11: А очередной удар возмездия со стороны Москвы может последовать после вот такого удара?
10: Наверное, может последовать. У нас, к сожалению, немножко девальвировалось само понятие удара возмездия, поэтому то, что вооруженные силы России наносят очень масштабные удары, это мы знаем, и почему это надо называть ударами возмездия в ходе интенсивной большой войны, я не очень понимаю, какое возмездие должно быть, если вы просто ведете боевые действия с сильным противником. Поэтому, естественно, будут ответные атаки, не ответные, просто будут атаки на аналогичные, наверное, попытки атаковать и подрывать военно-технический, экономический и моральный потенциал украинского общества.
8: Председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в Wildberries заявили, что товары, которые находились на пострадавших логистических объектах, временно сняты с продажи и пообещали вернуться с информацией о них в ближайшее время. Селлеры, которые использовали атакованные склады Wildberries, подсчитывают убытки. По новым правилам, Marketplace не будет компенсировать продавцам потери за уничтоженные в результате атаки дронов товары. Подробнее через полчаса на Бизнес ФМ. Возврат билетов на поезд может стать платным. ФАС предлагает разрешить перевозчикам брать комиссию до 10% от стоимости при отказе от поездки. Для чего понадобилась эта мера и к чему она приведет? Наталья Воробьева подробнее.
12: За последние годы число возвратов железнодорожных билетов выросло втрое. Только в 2025 году вернули более 25 миллионов, и половину из них за 5 дней до отправления. Это создает искусственный дефицит. Билеты якобы раскуплены, а потом места освобождаются, но уже нет времени их продать. ФАС хочет навести порядок, но не закручивать гайки. Максимум 10% сбора, чтобы люди перестали массово сдавать билеты в последний момент. Сейчас можно вернуть билет за 72 часа до поездки и получить полную стоимость. После нововведений перевозчик может вести сбор даже за такой возврат, но это будет зависеть от его решения. Исключить такой сценарий нельзя, хотя сегодня, когда поезда стали одним из основных видов транспорта из-за сложности с автомобильным топливом и задержкой рейсов, билеты могут быть распроданы и в последний момент, считает президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
13: В сегодняшних условиях, мне кажется, если даже за час билет дать, он тут же будет распродан. Но, опять же, перевозчиков есть свои взгляды на данный вопрос. Поэтому исключать такой ситуации нельзя.
11: Не повредит ли это людям, которым иногда приходится брать сразу по несколько билетов, поскольку они привязаны к еще неизвестному расписанию? Например, дата-сессии в вузах объявляют поздно.
13: Эта категория будет находиться в зоне риска. То есть такой вариант, что они попадут на взимание этого сбора, есть. И причем, я бы сказал, очень высокий. Решение ФАС позволяет перевозчику такие меры принимать.
11: Поможет ли это избавиться от перекупщиков?
13: Честно скажу, скорее всего, нет, потому что для перекупщиков даже максимальный размер сбора, он будет не критичен. На эту схему это сильно влиять не будет.
12: Пассажиры берут билеты заранее не из-за желания их потом сдавать, а из-за того, что в день отправления билеты в разы дороже. Если РЖД хотят, чтобы билеты покупали в последний момент, пусть снижают цены, а не повышают штрафы, говорит председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
14: Если стоимость повысится возвратом 10% от цены билета, средний показатель будет 325 рублей с одного билета. это такая фиксация, отпугнет многих пассажиров заранее бронировать билеты. Российские железные дороги проиграются, они в долгую не будут видеть всю загрузку. Пассажиры, которые привыкли к такому типу взаимодействия с перевозчиками, редко вообще отказываются от поездки. Часто просто идет замена другого поезда, более раннего. То есть освободились раньше, поехали раньше. А тот билет, который был, они его сдают. Маневренность поездок будет снижена. Ну и, конечно, сам по себе вроде бы сбор не очень высокий, 325 рублей, либо 10% от цены билета. Но вот это приведет к тому, что ежегодно величина сбора будет повышаться, потому что растут стоимость билетов. Мне кажется, стоит фиксировать определенную стоимость в каждом билете, и этот сбор, как сейчас-то есть, его оставлять.
12: Екатерина, жительница Нижнего Новгорода, учится в Москве, в МГУ, старается каждый месяц ездить домой. А новогодние праздники – время тотального дефицита билетов. Расписание сессии в ВУЗе публикуют поздно. В итоге мест мало, и цены кусаются, поэтому она берет 2-4 билета на смежные даты заранее, пока цены низкие, чтобы потом выбрать подходящий, когда станет известен график, говорит Екатерина.
15: Обычно я стараюсь, конечно, не задерживать сдачу билетов, и как только мне приходит расписание, сразу же вернуть все оставшиеся билеты, чтобы не держать их у себя, и редко довожу до того, что сдаю билет за 5 дней, за 3 дня, и уж тем более за сутки, хотя и такие ситуации бывали, потому что расписание в университете тоже было связано с рядом форс-мажоров, когда приходилось менять между собой билеты, и в таком случае, если сбор за возврат повысят, и сбор, возможно, будут брать не только, когда я сдаю билет за 2 дня до поездки, но, например, и за 4, и за неделю, и за 2 недели. Конечно, поезда до Нижнего не самые дорогие поезда, и даже 10% от билета не сильно ударит по карману, но все равно это будет не очень приятно, учитывая, как много поездок в течение года я совершаю.
12: ФАС признают, билеты, которые пассажиры возвращают, перепродаются с большим трудом. Повторно покупают только каждое 4-е место, остальные остаются незанятыми. Чтобы пассажиры не оставались без билетов, перевозчики запустили сервис «Лист ожидания». Можно оставить заявку и получить место, если оно освободится. Но проблема все равно сохраняется. Наталья Воробьева, Екатерина Штрыкова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
5: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
16: При подготовке программы посмотрел статистику. Вертикальный формат заметно добавляет ролику просмотров, а поколение Z по всему миру проводит по часу и более в день на видеоплатформах. Если в 26-м году вы хотите снимать видео, вертикальный формат невозможно игнорировать. Сегодня о том, как принять неизбежное с максимальным комфортом. Ключ к мультиформатной съемке технология OpenGate. Камера снимает на весь сенсор целиком без обрезки под конкретное соотношение сторон. Потом в монтаже или прямо на съемке. Если такая опция поддерживается, выбираем нужный формат без потери разрешения и необходимости поворачивать камеру. Самый бюджетный и элегантный заход в технологию Fujifilm X-M5. Компактная камера с легким налетом ретро и набором современных фишек для видеографа, включая режим блогинга для съемки вертикально без поворота камеры. Из заметных ограничений отсутствие встроенной стабилизации изображения. На противоположном конце спектра Canon C50 – профессиональная видеокамера Sony из серии Cinema. Съемка с разрешением 7K, поддержка серьезных форматов, включая 12-битный Cinema Raw Light и технология OpenGate, потому что современный профессиональный видеограф – это человек, который снимает не только качественно и с высоким разрешением, но и почти всегда, в том числе и вертикально. Отдельно стоящее решение – Panasonic Lumix S1 Mark II. Особенность камеры, получившей в прошлом году награду «Лучшая беззеркалка года» – система стабилизации, возможно, самая эффективная в классе. Движение камеры, проходки, стабильная картинка, словно снятая стедикамом, но без стедикама, и OpenGate, чтобы аналогичную плавность перенести в вертикальный формат, без которого в этом году не обойтись ни любителю, ни профессионалу, ни видеографу, который пока не определился с собственным статусом.
5: Сумма технологий на Бизнес ФМ.
8: Вы слушаете Бизнес ФМ. Туротосль проседает. В первом полугодии в России прекратили работу более 2500 специализирующихся на туризме организаций. Это на 50% больше, чем годом ранее, сообщает «Коммерсант». Предприниматели стали чаще уходить с рынка в связи с охлаждением спроса. Интерес к поездкам по России снизился, а международные направления не смогли компенсировать спад из-за ближневосточного кризиса. Сохранившие активность туристы стараются экономить, что приводит к сокращению потенциальных доходов агентов, отмечает издание, приводя слова различных участников туристического бизнеса. Мы тоже опросили экспертов рынка. По мнению руководителя Комитета Российского Союза туриндустрии по въездному туризму, основателя и гендиректора туроператора «Артур» Дмитрия Рутюнова, пострадали небольшие компании и направления массового туризма.
17: Спад внутреннего туризма очевиден в этом году. Это связано, конечно же, с событиями в Крыму, в Сочи, с задержками рейсов, с угрозами безопасности, к сожалению, с экологическими проблемами, связанными с разливами нефти. Что касается зарубежного туризма, конечно, ближневосточный кризис не мог не повлиять. Арабские Эмираты в тройке обычно лидеров вместе с Египтом. С февраля месяца, 28 февраля практически, мы не имели возможности продавать буквально до середины июня туры на Ближний Восток. Но и тут у нас становится все более зарегулировано. Это связано и с введением туристической путевки, и налоговые условия для малых фирм особенно у нас становятся более жесткими. Конечно, обстановка для деятельности туристических компаний не самая благоприятная. Но, как говорил Марк Твен, слухи о моей смерти сильно преувеличены. Я бы не сказал, что это как-то очень критично. Есть еще такой вот все-таки фактор – это укрупнение бизнеса. Туристическая отрасль России, несмотря на вот такие серьезные вызовы, продолжает работать, и, в общем, многие компании, они неплохо себя чувствуют.
18: Для вашей компании ситуация, да, насколько она непростая, как вы выживаете?
17: У нас немножко другая ситуация. Во-первых, все-таки мы больше всегда занимаемся таким премиальным туризмом. Как показывает практика, во время таких кризисов, знаете, бедные становятся беднее, богатые богаче. Если мы говорим о премиальном сегменте, там не так все печально обстоит, это раз. А во-вторых, мы очень многопрофильная компания, соответственно, у нас есть все направления. Если это стало меньше, то на Ближнем Востоке внутренний туризм упал, например, туризм в Азии переживает второе рождение, бум, Китай, Вьетнам. Это направление, которое сотни процентов прибавляют. Впервые появились после ковида рейсы прямые на Занзибар. Острова Индийского океана очень себя неплохо чувствуют. Мальдивы, сейчас российский рынок по вылетам на Мальдивы на первом, на втором месте.
8: Гендиректор Артур Дмитрий Арутюнов. Ситуация в туротрасли сложная, но массового закрытия компаний не отмечено, говорит вице-президент АТОР по вопросам международного туризма, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
19: Мы в отрасли не ориентируемся на публикации вот эти, потому что есть реестровое количество туроператоров, есть реестровое количество турагентов, никаких изменений нету. То, что о чем вы говорите, многие компании в туризм включают ВакВет как просто возможность включить. Ну, то есть есть смена юрлиц, новые прибывают, бывают. Мы никакой динамики отрицательной или положительной, в принципе, в отрасли не видим. Именно связанное с тем, что люди принимают решение закрыться. То, что туротрасль находится в сложном положении, наверное, надо признать, у нас очередное обострение ближневосточного конфликта, отражающееся на выездном, у нас дорожает керосин в мире, а внутренние сложности с югом России. И сейчас говорить о том, что туротрасль находится на взлете, наверное, нельзя. Мы действительно испытываем нагрузку, потому что рефинансироваться туризму не получается, он не обладает никакими активами. В остальном же динамики такой, которой вы пишете, нету.
8: Гендиректор Space Travel Артура Мурадян. Согласно недавнему опросу холдинга «Рамир», 36% россиян признались, что за последний год снизили частоту турпоездок. Еще 24% за последний год стали выбирать более бюджетные направления, а 23% отметили, что у них в плане путешествий ничего не поменялось. В едином реестре туроператоров сейчас числится почти 44 тысячи компаний. «Одиссея» Кристофера Нолана вышла в мировой прокат. Картину уже называют главной в карьере режиссера. Как трансформировался героический эпос в руках Нолана, продолжит Ольга Кашинская.
20: Экранизировать Гомера Нолан взялся с размахом. В ролях первого и второго плана сплошь звезды первого эшелона. Среди них Зендея, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон, Энн Хэтуэй и Том Холланд, который во время съемок «Одиссеи» вообще должен был исполнять роль Питера Паркера в новой части франшизы о Человеке-пауке. Но студия Sony согласилась переделать график и уступить актера своим конкурентам Universal Pictures из уважения к проекту и лично к Нолану. Съемки «Одиссеи» проходили в шести странах. Отснятый материал занял более 600 километров пленки. Исполняющий играющий роль Одиссея Мэтт Дэймон в интервью рассказывал, что эта картина, вероятно, последний его шанс поучаствовать в проекте столь грандиозном и настоящем. Сценарий Кристофер Нолан написал сам. Своей ответственностью он считал, ни больше ни меньше, заполнить смысловые лакуны, которые в поэме оставил Гомер. В общем, амбиций проекту не занимать. И трехчасовая «Одиссея» — это и вправду магнум опус режиссера, считает кинокритик Лариса Малюкова.
0: Нолан, мне кажется, шел к этому фильму на протяжении всей жизни, поэтому, да, это самый грандиозный его фильм за 28 лет, созданный на основе литературного грандиозного памятника, но лично им самим. Я бы сказала, что это в широком смысле гуманистическая картина. Это главная мысль Нолана, что цена человеческой жизни велика, велика больше, чем самые грандиозные мировые победы в многолетних войнах. Сохранив основные важные линии мелодии этой поэмы и основных героев, он пожертвовал, конечно, очень многим ради того, чтобы фильм смотрелся. Он и так достаточно большой. Он снял блокбастер о конце цивилизации, внутрь которого он вложил семейную драму. Все его фильмы о семье, все его фильмы о возвращении любви. Поэтому сошлись идеи поэмы с идеями лично автора Нолана.
20: В мировом прокате «Одиссеи» присвоили взрослый рейтинг R. На этом настоял сам Нолан, чтобы не идти на компромиссы в батальных сценах, а также в демонстрации экранного насилия и секса. На стадии трейлеров зрители отнеслись к проекту, мягко говоря, недоверчиво. «Одиссею» критиковали за историческую недостоверность, изобилие звезд на экране, да и замах на Гомера в принципе доверия не вызывал. Но бокс-офис говорит сам за себя. «Одиссея» показала лучший старт в первый день проката в Штатах за этот год, собрав почти 18 миллионов долларов. Это третий по сборам старт фильма с рейтингом R в истории. В сети обсуждают, что Нолан, известный адепт кинотеатрального просмотра и полного зрительского погружения, впервые в истории использовал для съемок исключительно 70-миллиметровую пленочную камеру IMAX. Из-за этого в первозданном виде картину сможет показать всего 41 кинотеатр в мире, и 26 из них расположены в Штатах. А в России технологии IMAX нет в принципе. Помешать выходу фильма в России могло и враждебное отношение прокатчиков к большим зарубежным премьерам, которые конкурируют с российскими проектами. Так, премьеру «Нового Человека-паука» владельцам кинотеатров настоятельно рекомендовали перенести на 2 недели, чтобы не мешать выходу новой части франшизы «Последний богатырь». Но «Одиссею» российский зритель все равно увидит, пусть и с оговорками, говорит главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
21: В нашей стране это кино, скорее всего, выйдет не просто в урезанном формате не до IMAX-а, а еще и подразмытой, растянутой, с обрезанными казахскими субтитрами. В конце концов, мы это уже проходили, мы смотрели «Аватар» тоже в таком замыленном качестве, но кино от этого не сильно потеряло. В конце концов, ну, в нашей стране есть большой опыт просмотра экранных копий и всего такого. Скорее всего, те, кто работает с серым прокатом, они пойдут на это, тем более, что на текущий момент есть предложение кинотеатрам ограничить показ исключительно «Человека-паука» нового, а вот в отношении «Одиссеи» никаких рестрикций не было, тем более, что российские премьеры, которые предполагалось, что должны забрать хорошую кассу в эти дни, вроде «На деревне дедушки 2», они не показали пройти.
20: Как писали «Известия», в некоторых московских кинотеатрах «Одиссею» покажут 23 июля, всего через неделю после мировой премьеры. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
8: Кварталы для богатых вместо особняков. Американские миллиардеры переходят на новый уровень комфорта и выкупают для себя целые районы, чтобы обеспечить максимальную приватность, безопасность и выгодные инвестиции. В прессе это уже окрестили термином «лендмаксинг», то есть практика скупки соседних участков с целью объединения их в одно частное поместье. Где именно создают такие районы для богатых и в какую сумму это обходится, рассказывают журналисты Wall Street Journal.
22: В Южной Флориде миллиардер Кен Гриффин потратил более 1 миллиарда долларов на приобретение земли от Майами до Палм-Бич. Джефф Безос тоже в тренде. Он стал одним из самых активных покупателей в Индиан Крик Виллидж, анклаве бункеров миллиардеров в Майами, и потратил более 230 миллионов долларов на несколько объектов жилой недвижимости. Покупает элитные участки нередко в складчину. В прошлом месяце генеральный директор WeatherTech, компания, создающая премиальные автомобильные аксессуары, аксессуары, Дэвид Макнил и председатель совета директоров Oracle Ларри Эллисон заплатили в общей сложности $67 миллионов за землю у флоридского застройщика, разделив собственность между своими соседними владениями. Механизм, лежащий в основе всего этого, известен давно. Это надбавка за объединение. Объедините смежные участки, принадлежащие одному владельцу, и в целом их единая цена превысит сумму стоимости отдельных участков. Один акр земли, пригодный для застройки, это товар. Шесть смежных акров земли на берегу океана, в месте, где живут миллиардеры, это уже монополия.
8: В целом, американский рынок недвижимости сейчас испытывает давление из-за высоких процентных ставок, роста цен на жилье и экономической неопределенности. Однако рынок элитной недвижимости в такое турбулентное время, напротив, растет. По данным издания Real Deal, средний объем продаж люксовых домов и земельных участков за первые 5 месяцев года вырос почти на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.
2: Реклама. Многие знают кроссовер Чанган Юниас. Теперь пора узнать его новую цену в БЦР Моторс. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Британские ученые доказали. Фильмы ужасов способствуют снижению веса, выяснили британские ученые. Существует даже список из 10 самых полезных для здоровья фильмов. Среди лидеров «Изгоняющий дьявола» Уильяма Фридкина, который поможет избавиться от 158 калорий за сеанс, и «Челюсти» Стивена Спилберга, 161 сожженная калория. А больше всего калорий можно потерять при просмотре «Сияния» Стэнли Кубрика, порядка 180. Ученые акцентируют, при просмотре такого здорового фильма важно, не отрываясь, смотреть на экран, не зажмуриваясь и не отворачиваясь в самые страшные моменты. Под воздействием соответствующих эмоций в организме запускаются химические процессы, которые ускоряют метаболизм. Главное – не заедать ужас попкорном. Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: У микрофона Олеся Потапова. Украинский дрон атаковал пассажирский автобус. В Белгородской области погиб один человек, еще четверо пострадали. Среди пострадавших один ребенок, сообщил глава региона Александр Шуваев. Он уточнил, что ЧП произошло в поселке Дубовое. В результате атаки также получили повреждения 3 легковых автомобиля. Центризбирком заверил списки кандидатов в депутаты Госдумы всех 11 партий, которые будут участвовать в выборах. В субботу подтверждение получили кандидаты от экологической партии «Зеленые». На следующей неделе ЦИК продолжит регистрацию списков кандидатов от партий. Выборы депутатов 9-го созыва пройдут в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. В результате ударов Ирана по Иордании погибли 2 военнослужащих США. Один пропал без вести. Кроме того, пострадали 4 военнослужащих. Такие данные приводит Центральное командование вооруженных сил США. Ранее власти Ирана сообщили, что приостанавливают выполнение всех пунктов меморандума о взаимопонимании с Соединенными Штатами. Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении условий договора. Салат «Айсберг» стал причиной вспышки кишечной инфекции в 30 американских штатах. К такому выводу пришли специалисты. Потребителям рекомендовано также не есть это блюдо в сети ресторанов «Taco Bell», посетители которого были в числе пострадавших. У всех заболевших выявлен циклоспороз. Это желудочно-кишечное заболевание, вызываемое микроскопическим паразитом. Поставщик опасного салата выявлен, смертельных случаев нет. Новости на Business FM. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле.
3: Главные темы.
8: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Wildberries поддержит селлеров, чьи товары находились на атакованных складах компании. Как сообщила Татьяна Ким, компания прорабатывает объемы выплат продавцам. Она не уточнила, идет ли речь о 100% компенсации. А мы спросили селлеров, к чему они готовятся. Социальная сеть True Social, принадлежащая Дональду Трампу, рассматривала возможность взимать с трейдеров и инвесторов до 100 тысяч долларов в месяц за ускоренный доступ к публикациям президента США. А как оценивают это участники рынка в Соединенных Штатах? Работодатели в России активно нанимают специалистов без опыта. Об этом заявил директор Ассоциации инновационных регионов Александр Смекалкин. По его мнению, компании все чаще рассматривают обучение молодых сотрудников как выгодные инвестиции. Мы спросили представителей бизнеса, разделяют ли они этот подход. Эти и другие темы на Business FM. Wildberries поддержит селлеров, чьи товары находились на атакованных складах компании. Как сообщила Татьяна Ким, компания прорабатывает объемы выплат продавцам. Она не уточнила, идет ли речь о 100% компенсации. Продавцы, с которыми удалось пообщаться Business FM, готовятся к худшему и говорят, что не очень-то рассчитывают на какие-либо выплаты. Михаил Задорожный продолжит.
1: Логистический центр Wildberries подмосковной электростали – один из крупнейших. Его площадь 155 тысяч квадратных метров. Другой атакованный дронами склад в Катузске Тамбовской области чуть меньше, но тоже достаточно крупный – 108 тысяч квадратов. Сколько товара пропало в результате ударов ВСУ, точно неизвестно. Ущерб еще только предстоит оценить. Некоторые селлеры, похоже, уже распрощались с тем, что хранилось на этих двух складах Wildberries, и опасаются возможных ударов по другим логистическим центрам. Говорит основатель бренда детской одежды Фарил Виктория Терехова.
6: Вообще наш товар расположен на складах по всей России, но из-за того, что склад в Электростали, он самый ранжируемый, самая быстрая доставка оттуда, конечно, более 70%, наверное, нашего товара, оно именно на этом складе расположено. Там было у нас 10,5 тысяч товаров, и еще 1500 товаров у нас на складе в Котовске были, который тоже пострадал. Поэтому пока что делать в этой ситуации, я не знаю. Пока что остается только молиться, наверное, чтобы остальные склады не пострадали и была возможность хотя бы распродать свои остатки, получить какие-то деньги, чтобы сейчас закрыть свои обязательства перед поставщиками, сотрудниками, банками, налогами и так далее.
1: Георгий занимается продажей обуви через маркетплейс и говорит, что его товары пострадали на складах и в Электростали, и в Котовске. Предприниматель предварительно оценил убытки в 500 000 рублей, но это только расходы на закупку товара. Теперь Георгий задумался, как обезопасить себя от такого рода потерь.
9: В основном мы уже оформили страховку буквально вот 10 минут назад на товары. Но до этого мы не страховали товар, потому что у нас компания небольшая, мы не видим прям таких серьезных рисков именно для товара, но сейчас уже об этом вплотную задумаемся. Ну и будем заниматься какими-то, возможно, судебными историями с Wildberries, если добровольно не будет никаких компенсаций выплачено. И будем как-то пытаться дальше выживать.
1: Артур Мустафин продает через Wildberries бытовую технику. Свои возможные потери он оценил 100 000 рублей.
23: Ну, если в единицах, может быть, где-то 100 единиц. Бытовая техника 1200. Не знаю, будем ждать, смотреть, что будет дальше. Ну, конечно, мне бы хотелось, чтобы товар разместили. А как бы по справедливости, я не знаю. Тут так устроено, что на ВБ, что любые правила, которые он присылает, мы не можем отказаться. Если мы отказываемся от тех правил, которые он присылает, то мы не можем торговать. Поэтому мы добровольно соглашаемся на все правила, которые он присылает. По-другому от вариантов нету.
1: Здесь Артур Мустафин говорит о новых правилах оферты Wildberries, согласно которым Marketplace не будет компенсировать потери за уничтоженные в результате атаки дронов товары. На это обратили внимание многие продавцы. Кстати, Озон тоже недавно добавил аналогичный пункт в свою оферту. Юристы, однако, отмечают, что атака дронов – это обстоятельство непреодолимой силы. Marketplace никак не мог ее предотвратить. А значит, и ответственности за последствия атаки платформа не несет. С этим согласен председатель совета директоров сети «Хобби гипермаркетов Леонардо» и сети «Иголочка» Борис Кац.
24: Действительно, форс-мажор. В каких-то ситуациях такой ущерб компенсирует государство. Как будет решаться этот вопрос в этот раз? Ну, честно, я не знаю. На текущий момент можно оценить, что что суммарно все маркетплейсы вместе взятые лишились где-то, наверное, плюс-минус 2% складских мощностей. Не удивлюсь, если суммарный ущерб может быть много десятков миллиардов рублей, хорошо, если не под сотню миллиардов.
1: Будет ли государство компенсировать продавцам на Wildberries убытки от атаки украинских дронов, пока не очень понятно. Сколько готово потратить на компенсацию продавцам сама платформа, тоже неизвестно. После пожара на складе в поселке Шушара в 2024 году Wildberries выплатил продавцам 35 миллиардов рублей. Это 95% ущерба, рассказывала тогда «Ведомостям» основательница компании. Михаил Задорожный, Бизнес FM.
8: Подробнее об атаке украинских дронов на склады Wildberries в начале часа на Бизнес FM. Социальная сеть True Social, принадлежащая Дональду Трампу, рассматривала возможность взимать с трейдеров и инвесторов до 100 тысяч долларов в месяц за ускоренный доступ к публикациям президента США, пишет Financial Times. За эту сумму предлагается получить доступ к сервису под названием True API. Предполагается, что он заработает 1 августа и позволит участникам финансового рынка получать заявления американского лидера на доли секунды раньше остальных пользователей платформы. А сообщения Трампа нередко влияют на динамику, в том числе фондовых рынков, цен на нефть и курсов криптовалют. Издание пишет, что Wall Street негативно отреагировала на такую инициативу. По словам руководителя одного из крупных хедж-фондов, люди будут платить за такую подписку, но вынуждены. Американские юристы также раскритиковали предложение как коррупционное, комментирует основатель проекта по анализу финансовых рынков Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
10: Дональд Трамп, как мы с вами видим, очень хорошо монетизирует свою президентскую должность. И что касается True Social, то, по сути, это влияние на рынки, и он хочет монетизировать это влияние на рынки. С точки зрения, наверное, мировой практики, это полнейший абсурд, потому что каждый президент своей страны может очень сильно влиять на те или иные события на фондовом рынке, если захочет. Но почему-то большинство в мире президентов стараются обходить эту тему и не касаться. Но Америка особая страна с особым путем, как мы видим. Я не знаю, сколько это вообще законно так делалось, но, видимо, они просчитали, адвокаты, что это законно. Интересно будет понаблюдать. Я думаю, что тысяч долларов, которые он запрашивает, наберется достаточное количество, и там миллионные чеки будут. Поэтому монетизация президентского поста идет своим ходом. И это, скорее всего, будет даже не самая большая часть прибыли, которую он заработает, а от, скажем так, услуг, которые он оказывает американским трейдерам.
8: Основатель проекта Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин. Переоценивать такую инициативу не стоит. Долгосрочные инвесторы, большие фонды все-таки ориентируются на длинные и среднесрочные тренды, считает гендиректор инвестиционной компании InvestLand Игорь Вагизов.
11: Текущие какие-то публикации, посты, которые вносят краткосрочную волатильность в финансовые активы, больше интересным высокочастотным трейдерам, которые осуществляют операции в течение торгового дня. Наверное, для институциональных инвесторов 100 тысяч долларов – это не деньги, поэтому подписанты без сомнения будут, но мне кажется, это не окажет какого-то существенного влияния на рынок. Я думаю, что у большого количества институциональных инвесторов мировых это скорее вызывает негативную реакцию, то есть это ставит инвесторов во всем мире в неравные условия.
13: Что касается спекуляций для таких стратегий?
11: Есть такое выражение, больше всего на рынках проигрывают инсайдеры. Они переоценивают информацию, которую не получили раньше других участников рынка, делают ставки, а потом оказывается, что рынок интерпретирует данную информацию совсем по-другому, не так, как эти люди рассчитывают. И люди, получив вот этот сервис, не заработают золотые горы. Вот
13: насколько велико преимущество в миллисекунды для высокочастотных трейдеров?
11: Это большое преимущество. Здесь немножко, наверное, вопрос в другом. Насколько та новость, которая выходит, она будет интерпретирована рынками так, как рассчитывают алгоритмы.
13: И оправдывает ли потенциальная прибыль такие затраты в 100 тысяч долларов?
11: Для институциональных инвесторов, для того, чтобы просто не отстать там от конкурентов, эти подписки будут работать. Поэтому я думаю, что среди определенного круга инвесторов, наверное, это будет иметь спрос. Для частных именно инвесторов, которые торгуют среднесрочно, я думаю, что никакого смысла в этом нет. То есть тренды большие такими постами не ломаются. Это только лишь вносит краткосрочную волатильность на текущем тренде.
8: Игорь Вагизов, гендиректор инвесткомпании InvestLand. Представители Trump Media и Technology Group пока не прокомментировали информацию о планах монетизации президентского аккаунта. При этом сама компания TMTG убыточна, а ее акции сильно упали, и она пытается найти новые источники дохода. Работодатели в России активно нанимают специалистов без опыта. Об этом заявил директор Ассоциации инновационных регионов Александр Смекалкин. По его словам, в условиях низкой безработицы компании все чаще рассматривают обучение молодых сотрудников как выгодные инвестиции. Они быстро окупаются. Мы спросили представителей бизнеса, разделяют ли они этот подход.
5: «Бизнес говорит».
12: Гендиректор группы компании «Русит» Дмитрий Филиппов.
14: Мы нанимаем работников без опыта, условно говоря, рабочих специальностей. Мы их обучаем сами, потому что учить, по большому счету, профессиональных заведений нету, потому что технология и оборудование, которое мы используем, относительно новое. В учебных заведениях оно не рассматривается, поэтому приходится учить самим. В среднем обучение работника занимает, в зависимости от его способностей, от 2 недель до 3 месяцев до того уровня, что он может самостоятельно стоять на управлении достаточно сложной поточной линией. Через 1/2 года уже становится руководителем участка. Есть молодые ребята, которые пришли после школы. Их не очень много, но они есть. Довольно много приходит сотрудников среднего возраста. Мы раньше как-то в основном брали мужчин, потому что работа относительно тяжелая. Но вот сейчас распределили обязанности, начали брать женщин и поняли, что во многих случаях они гораздо более эффективны. Они достаточно быстро обучаются, хорошо работают. То, что касается ИТРов и технических специалистов, здесь все ощутимо хуже. Потому что организовать нормальное обучение в условиях предприятия каким-то профессиональным навыкам, связанным там с технической профессией или даже с работой менеджера, очень сложно. И мы стараемся, конечно, на эти должности искать людей с опытом.
12: Основатель сети «Имидж лаборатории Персоны», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
15: В сфере услуг брать специалиста, ремесленника без опыта, ученика. Это практика устойчивая. У нас есть, например, грейд ученик или лаборант, и потом мастер. То есть есть ученические грейды. И в нашем бизнесе, например, ученики без опыта могут быть в невысокой категории, работать в эконом-сегменте, в барбершопах. Это вполне себе нормально. Также могут мыть головы. Для этого, может быть, однодневного обучения достаточно. Наносить краску, смешивать ее, быть лаборантом — это вполне. И, в принципе, это такая устойчивая наставническая комбинация, которая нам дает возможность растить внутри компании людей. Но и впитывать корпоративную культуру, развиваться внутри. И очень много молодежи, кто вынужденно или по желанию сейчас хочет зарабатывать. И мы как раз такие контакты не только приветствуем, но и практикуем уже много лет, считая, что это хороший устойчивый тренд. И мои дети работают с 16.
12: Основатель, гендиректор мануфактуры «Малюгина» Александр Малюгин.
16: Это сейчас уже нормальная практика. Мы уже так давно делаем и принимаем, и вкладываемся, и это рентабельно. Однако надо просто понимать, что это делать надо правильно, по методологии, которая называется обучение на рабочем месте. И ей надо просто владеть. А поэтому, да, это нужно делать, это нормально, это хорошо, и так должно быть.
18: Много приходит молодых сотрудников без опыта?
16: Их становится больше, их много, и именно надо заниматься, безусловно. Я не могу сейчас сказать процент какой, но это явление. Рынок кадры не дает нам готовые, поэтому мы на месте ориентируемся. Ну, мы решили эту проблему.
18: Они должны сколько-то лет потом отработать.
16: Мы не ставим таких условий, вот просто начинаем работу, там смотрим уже, что получилось. Конечно, есть какой-то отход, какой-то такой, как шлак есть, но это не критически. По большей части мы закрываем вопрос.
5: «Бизнес говорит».
25: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
26: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
27: «Другим наука» с Сергеем Корзуном.
28: Активный болельщик – это практически спортсмен, а диванный уже на полдороги к этому. В день финала Кубка Германии по футболу провели исследование местных болельщиков. Стрессовый показатель был на 41% выше, чем в обычные дни. У телезрителей средний пульс достиг почти 80, а на стадионе без малого 95 ударов в минуту. В психологии болеть за свою команду – это форма групповой идентичности, когда клуб, сборная или кумир становятся частью коллективного себя. «Мы выиграли» или «нас засудили». Физиология показывает выделение кортизола. Он мобилизует энергию и помогает справляться с угрозой или неопределенностью. Может меняться уровень тестостерона. Так у испанских зрителей финала чемпионата мира 2010 года в ЮАР во время матча он оказался выше, чем в контрольный день. Но после победы Испании дополнительного скачка не было. То есть гормональные реакции зависят от контекста, ожиданий и личной оценки ситуации, а не только от счета на табло. Фанатизм болельщика схож с религиозным и политическим фанатизмом. В Бразилии его исследовали в применении к нации, религии и футбольной команде. Во всех трех случаях фанаты были готовы жертвовать временем, деньгами, комфортом и даже безопасностью. В кино преступники обычно беспрепятственно проходят мимо полицейских во время футбольной трансляции. Исследования реальной преступности в Сан-Паулу, Чикаго и на Ямайке показали, что проникновений в жилища и грабежей во время матчей на 7-15% меньше. У экранов, похоже, собираются и домашние, и грабители. А вокруг стадионов число мелких краж возрастает до матча и сразу после. Разогретого клиента, видимо, несколько легче обслужить.
27: Другим наука на Бизнес FM.
8: Вы слушаете Бизнес FM. Россияне все чаще рассчитываются наличными. За первые две недели июля объем наличных

0: Конечно же, это мониторинг, финансовый контроль и некоторые корректировки фискальной политики. И спрос на наличные предъявляет и население, и малый бизнес. И мы видим, что в торгово-сельских предприятиях растет скидка за оплату наличными. Скидка может достигать 20%. Естественно, в этих условиях никакой кэшбэк не стоял рядом с оплатой наличными. Кроме того, рост доходов замедлился, и он уже не соответствует росту расходов на потребление. Многие домашние хозяйства фактически снимают средства со счетов просто для того, чтобы оплатить потребление. По-прежнему влияет фактор, связанный с перебоями с работой интернета, с онлайн-соединением, мобильным банком. Но если говорить про последние 2-3 недели, то мы видели заявление главы Коммунистической партии Российской Федерации Геннадия Андреевича Зюганова, который сообщил о целесообразности использования, по крайней мере, половины депозитной базы для финансирования экономики. Но учитывая то, что транслируется по всем медиа, тоже влияет на настроение населения, в первую очередь, сокращать остатки на счетах. В дальнейшем спрос на наличные, вероятно, будет сохраняться на достаточно высоком уровне. Он может даже расти. На рубеже лета и осени можем увидеть, что спрос на наличные в месяц превышает те самые 500 миллиардов рублей. И это действительно может повлиять на монетарную политику в части того, что разворот к повышению ключевой ставки, а не к ее снижению, может осуществиться раньше, чем мы полагаем. Я напомню, что в случае повышения ключевой ставки, ставки по вкладам могут расти еще быстрее, что, собственно, обеспечит большую привлекательность вкладов и заставит экономических агентов отойти от наличных в сторону пополнения депозитной базы банковского сектора. Впрочем, если ключевая ставка не будет меняться или застынет на месте, это тоже наравне с другими факторами при сохранении прежних условий будет способствовать высокому спросу на наличные. Ну и в целом наличный денежный оборот на фоне вот этих новаций, всех цифровых, связанных с регламентацией хозяйственных операций, будет пока сохраняться даже при каких-то серьезных движениях ставок или рыночных индикаторов, потому что уровень неопределенности и по последним опросам уровень тревожности населения остается на достаточно высоком уровне.
1: Эксперт финансового рынка Андрей Бархота. А ранее Центробанк зафиксировал слабый рост средств россиян в банках. В июне всего 0,3%. На 1 июля их объем составил 68 триллионов рублей. Согласно мониторингу РБК инвестиций, максимальная ставка по вкладам на 3 месяца составляет 14,4%, на год 13,3%. В России признали глагол «махаю» литературной нормой. Слово «махаю», ранее считавшееся разговорной формой, теперь закреплено в современных словарях как равноправный вариант глагола «машу». Об этом РИА Новости сообщила лингвист портала «Грамота.ру» Юлия Кузнецова. По ее словам, еще недавно литературная норма признавала только форму «машу», «машешь», «машет» и так далее. А форма «махаю», «машешь», «махаю», «махаешь», «махает» были пометы разговорные. Но язык стремится все унифицировать, поэтому формы без чередования постепенно закрепились в речи. И образованные люди также их используют. Эта тенденция отражена в Большом словаре ударений 2025 года. Издание. «Машу» и «махаю» теперь равноправные варианты, сказала Кузнецова. Комментирует профессор, заведующий отделом Института русского языка РАН, доктор филологических наук Анатолий Баранов.
2: Это довольно авторитетный словарь, но я говорю только по старшей норме. То есть «махаю» форма мне кажется неправильной. Но, наверное, у составителей этого словаря есть какие-то резоны, убедительные аргументы в пользу того, чтобы делать эти варианты равноправными.
3: А какие могут быть основания? Это узус, да, то, что это уходит в обиход?
2: Это узус, который поддержан какими-то аналогиями, которые существуют в русской морфонологической системе и фонетической системе. Я носитель старшей нормы, и для меня эта форма неприемлема. Но язык меняется, понимаете? Там, в конце концов, каких-нибудь 20 лет назад слово «фольга» не имело формы с ударением на «фольга». Надо было говорить «фольга». Хотя все говорили «фольга», и я говорил «фольга». Так что, да, меняется язык, меняется система языка.
3: Значит ли это, что, например, так будут говорить ведущие на радио, на телевидении?
2: Я не знаю, насколько эти словари будут аргументом для дикторов телевидения и радио, ведущих программ соответствующих. То есть Министерство науки и образования этот словарь признает словарем государственного языка, то тогда, наверное, эта форма будет считаться правоправной, литературной и будет рекомендоваться в СМИ.
1: Анатолий Баранов, заведующий отделом Института русского языка РАН, доктор филологических наук. В грамоте.ру также пояснили, что грамматические нормы не устанавливаются одним.

0: словарем в этом вопросе можно ориентироваться и на орфоэпические, и на толковые, и на орфографические словари. Орфографический словарь русского языка, как государственного, также дает вариант «машу» и «махаю» как равноправные. Правительство внесло в Госдуму законопроект, позволяющий регистрировать россиянам автомобили, находящиеся в розыске Интерпола. Владельцы машин, которые попали в розыск по инициативе недружественных стран, смогут зарегистрировать транспортные средства и получать номера внутри России. Проект поправок был представлен в феврале. Тогда мы рассказывали о самой известной в последние годы мошеннической схеме. В России человек покупал подержанную иномарку, ввезенную по параллельной схеме, и лишь спустя время с удивлением обнаруживал, что машина в розыске Интерпола. По закону до сих пор такие машины на территории России регистрировать нельзя. Владельцы разыскиваемых авто, по сути, оставшиеся с кирпичом на колесах, обращаются в суды, чтобы получить разрешение на оформление машины. Но единого механизма в законодательстве нет. К тому же, из недружественных стран ответы на запросы по поводу статуса той или иной машины почти не приходят. Законопроект МВД вызывает и опасения, не поможет ли он в легализации реально угнанных из-за рубежа автомобилей. Какие еще сложности может спровоцировать законопроект, если он все-таки будет принят, говорит руководитель экспертного центра автокриминалист Максим Шелков.
1: Фактически это ситуация на сегодняшний день нерешаема. Наши правоохранительные органы полностью выполняют требования Интерпола, но фактически вторая сторона никак на это не реагирует. Признать в судебном порядке покупателя добросовестным также трудно, тяжело. Само собой, такую регистрацию нужно проводить в особом порядке, нужно учитывать особенности для того, чтобы пресечь различные схемы по умышленному ввозу автомобилей, которые угнаны в других странах. Возможность регистрации будет полностью зависеть от того, что будет прописано в окончательной редакции закона. В любом случае будут проводиться какие-то дополнительные проверки для того, чтобы избежать массовой легализации угнанных автомобилей. Я думаю, что такие машины будут под пристальным вниманием, будет создан какой-то отдельный реестр. Скорее всего, будут какие-то ограничения, возможно, ограничения именно на выезд автомобилей за пределы Российской Федерации, либо ограничения на дальнейшую реализацию таких автомобилей. Например, регистрация автомобиля и владение автомобилем может составить какой-то определенный срок. Я думаю, что для многих автолюбителей, которые попали в такие ситуации, любая регистрация будет гораздо лучше, чем автомобиль, который стоит на стоянке. А автомобиль, за который уплачена таможня, чаще всего существенные деньги. А автомобиль, за который уплачен сбор. Логистические последствия, если мы говорим о каких-то автомобилях грузовых, либо малых грузовых автомобилях, либо автомобилях, которые используются именно для перевозки груза, для каких-то курьерских служб, особенно если этот груз будет перевозиться между странами, тем более это страна, которая принимает автомобиль на свою территорию, является страной, которая признает требования Интерпола, такие автомобили могут быть задержаны, причем задержаны вместе с грузом, и, соответственно, вот это будет проблемой.
0: Максим Шелков, руководитель экспертного центра «Автокриминалист». По данным МВД, с 22 года на территории России было обнаружено порядка 1500 подобных авто.
2: Карьера с Ольгой Дементьевой.
3: Представьте ситуацию. В компании открываются сразу несколько вакансий. Как лучше поступить? Выводить новых сотрудников по одному или собирать команду практически одновременно? На первый взгляд кажется, что разницы нет. На самом деле, именно в этот момент закладывается эффективность будущей команды. Давайте это обсудим. Часто бывает так, что хедхантеры закрывают одновременно не одну вакансию, а формируют всю команду. Поэтому надо учитывать при подборе не только компетенции сотрудников, но и определять их совместимость. В идеале, чтобы все принятые кандидаты вышли на работу в одно время. Ведь команда – это живой организм, и у него есть свои стадии формирования. Существует известная модель психолога Брюса Такмана, которая описывает 5 этапов развития команды. Перечислим их. На первом этапе происходит формирование. Сотрудники собираются и знакомятся, присматриваются друг к другу и пытаются понять правила. На втором этапе происходят конфликты. Команда начинает обсуждать роли, распределять влияние. Многие руководители пугаются именно этой стадии, хотя она абсолютно естественна. На третьем этапе происходит нормализация. Появляются общие правила. Люди начинают больше доверять друг другу, и команда работает более эффективно. На четвертом этапе начинается продуктивная работа. Именно здесь команда достигает максимальной эффективности. И, наконец, пятый этап – трансформация. Кто-то уходит, приходят новые сотрудники, меняются цели бизнеса, и команда начинает новый цикл развития. В идеале команда проходит все пять этапов, но в реальности часто застревает между ними и возвращается к предыдущим. Каждый новый сотрудник в определенной степени возвращает команду на этап формирования. Людям снова приходится выстраивать доверие. Поэтому желательно, чтобы новые сотрудники выходили практически одновременно. Тогда они пройдут все эти стадии вместе, и в результате команда быстрее достигнет продуктивной работы.
2: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Ситуация в городе Спутники Запорожская АЭС «Энергодария» существенно осложнилась после атак ВСУ, сообщил глава горадминистрации Максим Пухов. Продолжаются удары ВСУ по транспортной и городской инфраструктуре, что уже привело к нарушениям поставок топлива, продовольствия, стройматериалов и других товаров первой необходимости. Мэр сообщил, что в городе наблюдается перебой с электричеством. С пятницы была остановлена подача воды. Более 50 человек госпитализированы с отравлением на базе отдыха «Золотые пески» в Ставропольском крае. Всего за медицинской помощью обратились около 80 человек, которые почувствовали недомогание, сообщает Минздрав региона. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. По данным Следственного комитета, в продуктах, которые употребляли гости, был обнаружен возбудитель сальмонеллеза. Спикер парламента Венгрии Агнеш Форстхофер будет временно исполнять обязанности президента страны после того, как глава государства Тамаш Шуйок подписал поправку, легализующую его отстранение от должности. Выборы нового президента Венгрии состоятся в течение ближайших 30 дней. Ранее 17-ю поправку Конституции принял парламент. В соответствии с ней полномочия Шуйока в качестве президента республики прекращаются 20 июля. Роспотребнадзор обязал собственника массажных кресел в аэропорту Домодедово провести дезинсекцию. Ранее появилась информация о том, что в этих креслах завелись клопы, у пассажиров были укусы. На данный момент эксплуатация кресел прекращена. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Ночная атака БПЛА по российским регионам унесла жизни 8 человек. Десятки ранены. Атакам подверглись крупные логистические центры. А в Киеве подтвердили, что ВСУ целенаправленно атаковали склады в Московской и Тверской областях. Подробности через минуту. ФАС предложила железнодорожным перевозчикам самим определять размер сбора за возврат билетов в пределах 10% от их стоимости. Это должно снизить дефицит и обеспечить наличие достаточного числа посадочных мест в продаже. Но выиграют ли от этого пассажиры? В России в январе-июне прекратили работу 2700 организаций, которые специализировались на туризме. Также за последний год количество туристических поездок сократили более трети россиян. Насколько это критично и что происходит в отрасли? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Атака беспилотников утром в субботу на российские регионы унесла жизни 8 человек, десятки ранены. В подмосковном Ногинске на нефтебазу упали обломки дрона, произошел пожар. Рядом расположен родильный дом, который в целях безопасности эвакуировали. Пациентов и персонал оперативно перевели в другие медицинские учреждения, также эвакуировали жителей соседнего многоквартирного дома. В подмосковной электростали 57 человек получили ранения и травмы в результате падения БПЛА на территории склада Wildberries. Еще 4 человека пострадали в Ногинске, сообщила в субботу вечером подмосковный губернатор Андрей Воробьев. Один человек скончался уже в больнице. Атаке подвергся и логистический комплекс «Вайлдберрис» в Котовске, это в Тамбовской области. 7 человек, работавших в ночную смену, погибли, 25 были госпитализированы. Некоторые в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. В основном это осколочные ранения, сообщил губернатор Тамбовской области. По его словам, беспилотники, которые нанесли удар по складу, были оснащены поражающими элементами для большего числа жертв. Ударов ВСУ по инфраструктуре маркетплейсов можно было ожидать, отмечает политолог Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
5: Удивительно, что противник раньше этого не делал, учитывая ту огромную роль, которую играет платформенная экономика вообще в экономике России. Это триллионные обороты в рублях, это огромный товарный поток. То, что они до этого додумались только на 5-й год войны, это наше счастье. Наше несчастье состоит в том, что на 5-й год войны никто не подумал, что крупнейшие инфраструктуры маркетплейсов в условиях войны на истощение вообще-то нужно не сосредотачивать в огромных складских центрах, удобных для поражения, а рассредотачивать мелкими объектами по всей стране. Собственно, это говорят, это азы военной тактики и поведения в тылу. Просто никто не думал, что гражданский объект формально, складские помещения «Вайлдберрис» — это гражданский объект, подвергнулся атакам. Но это можно было предвидеть. Поскольку это гражданский объект, то никто и не думал ставить там никакое ПВО. Поэтому они совершенно беззащитны. И более того, этих центров у «Вайлдберрис» около десятка крупных по всей стране. То есть можно начинать обратный отсчет, когда они будут подвергнуты вражеским атакам. Киев уже и без этого дал Москве понять, что он готов повышать ставки. По мере увеличения его возможностей наносить удары дронами, которые резко усилились в этом году, и если посмотреть статистику, то увеличение в десятки раз. Сначала это были НПЗ, следующий этап — это суда, причем мирные торговые суда и танкеры. Сначала в Азовском, потом в Черном море, там счет уже на десятки. Теперь это логистические центры крупнейших маркетплейсов, которые играют огромную роль в общей системе экономики. Нетрудно предсказать, что будет дальше, ближе к зиме. Мы не будем подсказывать.
0: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Ряд других регионов тоже был атакован украинскими дронами. В Белгородской области есть погибшие и пострадавшие, сообщил оперштаб. Губернатор Брянской области заявил об ударе по свиноводческому комплексу «Мираторга». Пострадавших нет, нанесен серьезный ущерб инфраструктуре. Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ целенаправленно атаковали склады «Вайлдберриса» в Московской и Тамбовской области. Он утверждает, что эти объекты используются для поставок комплектующих, которые используются в производстве дронов и навигационного оборудования. Комментирует председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
6: Я не знаю, комплектующие есть в «Вайлдберрис» и прочих маркетплейсах или нет, но общая задача, которую ставит Украина и ее союзники, понятно, максимальным образом дезорганизовать российскую экономическую схему. Как военные поставки, так и все остальные. В этом смысле маркетплейсы, да, это новая цель, в общем-то, но она, к сожалению, вполне закономерна и логична, потому что роль, которую эти компании представлены без преувеличения по всей стране, буквально в каждой точке, и выполняющие уже теперь важнейшие функции по обеспечению товарообмена, экономического процесса, они имеют столь же стратегическую значение, как НПЗ и прочие объекты более классической инфраструктуры. Поэтому я думаю, что надо ждать попыток активизации таких ударов. И чем это объяснять, это уже дело десятое. Чем угодно можно объяснять, это не имеет значения.
7: Как можно относиться к этим ударам Украины? Это действительно новый этап военных действий и какая-то точка невозврата?
6: Это не новый этап. Новый этап начался пару месяцев назад, когда, собственно, Украина обрела способность в таком вот массовом порядке атаковать объекты инфраструктуры не чисто военного рода. И то, что теперь просто дополнительно расширился ассортимент целей, ну, это понятно, задача и причина очевидна, но это не новый этап, это продолжение развития того этапа, который начался вот пару месяцев назад. Что значит точка невозврата, я не знаю в этой войне. Сколько уже раз говорили про красные линии, точки невозврата, терпения больше нет и так далее. Ну, правда, говорили в основном в комментариях, а не в официальном заявлении. И все продолжается в таком такого рода компаниях точек невозврата не бывает, и точек возврата тоже не бывает. Так что я думаю, что мы просто наблюдаем дальнейшую эскалацию, и то, что параллельно европейцы, американцы, американцы сейчас не до того, но тоже отчасти, говорят о том, что вот сейчас надо еще поднажать, и потом наступит время переговоров, то есть Россия, с их точки зрения, начнет, так сказать, отступать, сдавать свои политические позиции, соглашаться на компромиссы. И это вот, собственно, та задача, которая ставится. То, что эффект может быть совершенно обратный от такого рода действий, и в России выводы из интенсификации эскалации могут сделаны быть противоположные, это они, мне кажется, они в это не верят. Они по-прежнему предпочитают верить, что если чуть-чуть еще поднажать, показать всю уязвимость, и все, тогда Россия пойдет на попятную.
7: А очередной удар возмездия со стороны Москвы может последовать после вот такого удара?
6: Наверное, может последовать. У нас, к сожалению, немножко девальвировалось само понятие удара возмездия. Поэтому то, что вооруженные силы России наносят очень масштабные удары, это мы знаем. И почему это надо называть ударами возмездия в ходе интенсивной большой войны, я не очень понимаю. Какое возмездие должно быть, если вы просто ведете боевые действия с сильным противником. Поэтому, естественно, будут ответные атаки. Не ответные, просто будут атаки на аналогичные, наверное, попытки атаковать и подрывать военно-технический, экономический и моральный потенциал украинского общества.
0: Председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в Wildberries заявили, что товары, которые находились на пострадавших логистических объектах, временно сняты с продажи и пообещали вернуться с информацией о них в ближайшее время. Селлеры, которые использовали атакованные склады Wildberries, подсчитывают убытки. По новым правилам Marketplace не будет компенсировать продавцам потери за уничтоженные в результате атаки дронов товары. Подробнее через полчаса на Бизнес ФМ. Возврат билетов на поезд может стать платным. ФАС предлагает разрешить перевозчикам брать комиссию до 10% от стоимости при отказе от поездки. Для чего понадобилась эта мера и к чему она приведет? Наталья Воробьева подробнее.
8: За последние годы число возвратов железнодорожных билетов выросло втрое. Только в 2025 году вернули более 25 миллионов и половину из них за 5 дней до отправления. Это создает искусственный дефицит. Билеты якобы раскуплены, а потом места освобождаются. Но уже нет времени их продать. ФАС хочет навести порядок, но не закручивать гайки, максимум 10% сбора, чтобы люди перестали массово сдавать билеты в последний момент. Сейчас можно вернуть билет за 72 часа до поездки и получить полную стоимость. После нововведений перевозчик может вести сбор даже за такой возврат, но это будет зависеть от его решения. Исключить такой сценарий нельзя, хотя сегодня, когда поезда стали одним из основных видов транспорта из-за сложности с автомобильным топливом и задержкой рейсов, билеты могут быть распроданы и в последний момент, считает президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
9: В сегодняшних условиях, мне кажется, если даже за час билет дать, он тут же будет распродан. Но, опять же, у перевозчиков есть свои взгляды на данный вопрос, поэтому исключать такой ситуации нельзя.
7: Не повредит ли это людям, которым иногда приходится брать сразу по несколько билетов, поскольку они привязаны к еще неизвестному расписанию? Например, даты сессии в вузах объявляют поздно.
9: Эта категория будет находиться в зоне риска. То есть такой вариант, что они попадут на взимание этого сбора есть, и причем, я бы сказал, очень высокий. Решение ФАС позволяет перевозчику такие меры принимать.
7: Поможет ли это избавиться от перекупщиков?
9: Честно скажу, скорее всего, нет, потому что для перекупщиков даже максимальный размер сбора, он будет не критичен. На эту схему это сильно влиять не будет.
8: Пассажиры берут билеты заранее не из-за желания их потом сдавать, а из-за того, что в день отправления билеты в разы дороже. Если РЖД хотят, чтобы билеты покупали, в последний момент пусть снижают цены, а не повышают штрафы, говорит председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
10: Если стоимость повысится возвратом 10% от цены билета, средний показатель будет 325 рублей с одного билета. Такая фиксация отпугнет многих пассажиров заранее бронировать билеты. Российские железные дороги проиграются не в долгу и не будут видеть всю загрузку. Пассажиры, которые привыкли к такому типу взаимодействия с перевозчиками, редко вообще отказываются от поездки. Часто просто идет замена другого поезда, более раннего. То есть освободились раньше, поехали раньше. А тот билет, который был, они его сдают. Маневренность поездок будет снижена. Ну и, конечно, сам по себе вроде бы сбор не очень высокий, 325 рублей, либо 10% от цены билета. Но это приведет к тому, что ежегодно величина сбора будет повышаться, потому что растут стоимость билетов. Мне кажется, стоит фиксировать определенную стоимость в каждом билете, и этот сбор, как сейчас есть, его оставлять.
8: Екатерина, жительница Нижнего Новгорода, учится в Москве, в МГУ, старается каждый месяц ездить домой. А новогодние праздники – время тотального дефицита билетов. Расписание сессии в ВУЗе публикуют поздно. В итоге мест мало, и цены кусаются, поэтому она берет 2-4 билета на смежные даты заранее, пока цены низкие, чтобы потом выбрать подходящий, когда станет известен график, говорит Екатерина.
11: Обычно я стараюсь, конечно, не задерживать сдачу билетов, и как только мне приходит расписание, сразу же вернуть все оставшиеся билеты, чтобы не держать их у себя. И редко довожу до того, что сдаю билет за 5 дней, за 3 дня, и уж тем более за сутки, хотя и такие ситуации бывали, потому что расписание в университете тоже было связано с рядом форс-мажоров, когда приходилось менять между собой билеты. И в таком случае, если сбор за возврат повысят, и сбор, возможно, будут брать не только, когда я сдаю билет за 2 дня до поездки, но, например, и за 4, и за неделю, и за 2 недели. Конечно, поезда до Нижнего не самые дорогие поезда, и даже 10% от билета не сильно ударит по карману, но все равно это будет не очень приятно, учитывая, как много поездок в течение года я совершаю.
8: ФАС признают, билеты, которые пассажиры возвращают, перепродаются с большим трудом. Повторно покупают только каждое 4-е место. Остальные остаются незанятыми. Чтобы пассажиры не оставались без билетов, перевозчики запустили сервис «Лист ожидания». Можно оставить заявку и получить место, если оно освободится. Но проблема все равно сохраняется. Наталья Воробьева, Екатерина Штрыкова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: После службы в бизнесе. Евгений Шушков, ветеран СВО.
12: Стать бизнесменом, наверное, я хотел всегда. Вышел в отставку и сразу же начал работу в этом направлении проводить. Самая качественная адаптация – заняться чем-то.
2: Бизнес-планы, бизнес-истории Евгения Шушкова в специальном репортаже Олеси Савоськиной. Повтор программы в воскресенье после 14 и после 18. Только на Бизнес ФМ. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
13: Программа стимулирования создания мест приложения труда нуждается в донастройке. Так профессионалы сферы коммерческой недвижимости продолжили разговор, начатый в прошлый раз. Только при этом условии удастся сохранить для жилых девелоперов льготы, но перестать пополнять московский рынок неликвидными объектами, построенными без учета потребностей района или кластера, без консультаций с бизнесом и с рядом явных технологических нарушений. Что конкретно предлагают собеседники Бизнес ФМ? Прежде всего, каждую столичную локацию рассматривать в индивидуальном порядке, благо цифровые инструменты это позволяют. И при предоставлении льготы оговаривать с девелоперами строительство не просто какого-то объема квадратных метров, офисных, торговых или гостиничных, а конкретных объектов, необходимых конкретной территории. Вот тогда речь может идти о создании продукта, имеющего и городскую, и рыночную ценность. Кстати, согласно экспертным подсчетам, качественная инфраструктура рядом с жильем способна увеличивать капитализацию жилого фонда примерно на 7-15%. Конечно, здорово, если построенные в рамках МПТ коммерческие объекты становятся самодостаточными. Но так бывает не всегда. Ключевое противоречие в том и состоит, что компании, предположим, ищут офисы в центральных или хорошо развитых районах, а новые кластеры – это отдаленные, пока малопривлекательные для бизнеса места, на развитие которых, как правило, уходят годы. Упоминавшаяся донастройка должна помочь хотя бы отчасти решить вопрос, а пока есть предложение к застройщикам. Дружно снять розовые очки, признать, что коммерческие объекты строятся ради льготы и продавать те же офисы практически по себестоимости, просто чтобы купили. Не надо пытаться на одном объекте заработать дважды. Всем хочется, но мало у кого получается. Подробности в мобильном приложении Бизнес ФМ и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Бизнес ФМ.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ. Туротрасль проседает. В первом полугодии в России прекратили работу более 2500 специализирующихся на туризме организаций. Это на 50% больше, чем годом ранее, сообщает «Коммерсант». Предприниматели стали чаще уходить с рынка в связи с охлаждением спроса. Интерес к поездкам по России снизился, а международные направления не смогли компенсировать спад из-за ближневосточного кризиса. Сохранившие активность туристы стараются экономить, что приводит к сокращению потенциальных доходов агентов, отмечает издание, приводя слова различных участников туристического бизнеса. Мы тоже опросили экспертов рынка. По мнению руководителя Комитета Российского Союза туриндустрии по въездному туризму, основателя и гендиректора туроператора «Артур» Дмитрия Рутюнова, пострадали небольшие компании и направления массового туризма.
14: Спад внутреннего туризма очевиден в этом году. Это связано, конечно же, с событиями в Крыму, в Сочи, с задержками рейсов, с угрозами безопасности, к сожалению, с экологическими проблемами, связанными с разливами нефти. Что касается зарубежного туризма, конечно, ближневосточный кризис не мог не повлиять. Арабские Эмираты в тройке обычно лидеров вместе с Египтом. С февраля месяца, 28 февраля практически, мы не имели возможности продавать буквально до середины июня туры на Ближний Восток. Но и тут у нас становится все более и более зарегулировано. Это связано и с введением туристической путевки, и налоговые условия для малых фирм особенно у нас становятся более жесткими. Конечно, обстановка для деятельности туристических компаний не самая благоприятная. Но, как говорил Марк Твен, слухи о моей смерти сильно преувеличены. Я бы не сказал, что это как-то очень критично. Есть еще такой вот все-таки фактор – это укрупнение бизнеса. Туристическая отрасль России, несмотря на вот такие серьезные вызовы, продолжает работать. И, в общем, многие компании, они неплохо себя чувствуют.
15: Для вашей компании ситуация, да, насколько она непростая, как вы выживаете?
14: У нас немножко другая ситуация. Во-первых, все-таки мы больше всегда занимаемся таким премиальным туризмом. Как показывает практика, во время таких кризисов, знаете, бедные становятся беднее, богатые богаче. Если мы говорим о премиальном сегменте, там не так все печально обстоит, это раз. А во-вторых, мы очень многопрофильная компания. Соответственно, у нас есть все направления. Если все стало меньше, то на Ближний Восток, внутренний туризм упал, например, туризм в Азии переживает второе рождение, бум. Китай, Вьетнам – это направления, которые сотни процентов прибавляют. Впервые появились после ковида рейсы прямые на Занзибар. Острова Индийского океана очень себя неплохо чувствуют. Мальдивы, сейчас российский рынок по вылетам на Мальдивы на первом, на втором месте.
0: Гендиректор Артур Дмитрий Арутюнов. Ситуация в туротрасли сложная, но массового закрытия компании не отмечено, говорит вице-президент АТОР по вопросам международного туризма, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
16: Мы в отрасли не ориентируемся на публикации вот эти, потому что есть реестровое количество туроператоров, есть реестровое количество турагентов, никаких изменений нету. То, что, о чем вы говорите, многие компании в туризм включают в АКВЭД как просто возможность включить. Ну, то есть смена юрлиц, новые прибывают, выбывают. Мы никакой динамики отрицательной или положительной, в принципе, в отрасли не видим. Именно связанное с тем, что люди принимают решение закрыться. То, что туротрасль находится в сложном положении, наверное, надо признать, у нас очередное обострение ближневосточного конфликта, отражающееся на выездном, у нас дорожает керосин в мире, внутренние сложности с югом России. И сейчас говорить о том, что туротрасль находится на взлете, наверное, нельзя. Мы действительно испытываем нагрузку, потому что рефинансироваться туризму не получается, он не обладает никакими активами. В остальном же динамики такой, в которой вы пишете, нет.
0: Гендиректора Space Travel Артура Мурадян. Согласно недавнему опросу холдинга «Рамир», 36% россиян признались, что за последний год снизили частоту турпоездок. Еще 24% за последний год стали выбирать более бюджетные направления, а 23% отметили, что у них в плане путешествий ничего не поменялось. В едином реестре туроператоров сейчас числится почти 44 тысячи компаний. «Одиссея» Кристофера Нолана вышла в мировой прокат. Картину уже называют главной в карьере режиссера. Как трансформировался героический эпос в руках Нолана, продолжит Ольга Кашинская.
17: Экранизировать Гомера Нолан взялся с размахом. В ролях первого и второго плана сплошь звезды первого эшелона. Среди них Зендея, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон, Энн Хэтуэй и Том Холланд, который во время съемок «Одиссеи» вообще должен был исполнять роль Питера Паркера в новой части франшизы о Человеке-пауке. Но студия Sony согласилась переделать график и уступить актера своим конкурентам Universal Pictures из уважения к проекту и лично к Нолану. Съемки «Одиссеи» проходили в шести странах. Отснятый материал занял более 600 километров. сантиметров пленки. Исполняющий роль Одиссея Мэтт Дэймон в интервью рассказывал, что эта картина, вероятно, последний его шанс поучаствовать в проекте столь грандиозном и настоящем. Сценарий Кристофер Нолан написал сам. Своей ответственностью он считал, ни больше, ни меньше, заполнить смысловые лакуны, которые в поэме оставил Гомер. В общем, амбиций проекту не занимать. И трехчасовая Одиссея — это и вправду магнум опус режиссера, считает кинокритик Лариса Малюкова.
18: Нолан, мне кажется, шел к этому фильму на протяжении всей жизни, поэтому, да, это самый грандиозный его фильм за 28 лет, созданный на основе литературного грандиозного памятника, но лично им самим. Я бы сказала, что это в широком смысле гуманистическая картина. Это главная мысль Нолана, что цена человеческой жизни велика, велика больше, чем самые грандиозные мировые победы в многолетних войнах. Сохранив основные важные линии мелодии этой поэмы и основных героев, он пожертвовал, конечно, очень многим ради того, чтобы фильм смотрелся. Он и так достаточно большой. Он снял блокбастер о конце цивилизации, внутрь которого он вложил семейную драму. Все его фильмы о семье, все его фильмы о возвращении любви. Поэтому сошлись идеи поэмы с идеями лично автора Нолана.
17: В мировом прокате «Одиссея» присвоили взрослый рейтинг R. На этом настоял сам Нолан, чтобы не идти на компромиссы в батальных сценах, а также в демонстрации экранного насилия и секса. На стадии трейлеров зрители отнеслись к проекту, мягко говоря, недоверчиво. «Одиссею» критиковали за историческую недостоверность, изобилие звезд на экране, да и замах на Гомера в принципе доверия не вызывал. Но бокс-офис говорит сам за себя. «Одиссея» показала лучший старт в первый день проката в Штатах за этот год, собрав почти 18 миллионов долларов. Это третий по сборам старт фильма с рейтингом R в истории. В сети обсуждают, что Нолан, известный адепт кинотеатрального просмотра и полного зрительского погружения, впервые в истории использовал для съемок исключительно 70-миллиметровую пленочную камеру IMAX. Из-за этого в первозданном виде картину сможет показать всего 41 кинотеатр в мире, и 26 из них расположены в Штатах. А в России технологии IMAX нет в принципе. Помешать выходу фильма в России могло и враждебное отношение прокатчиков к большим зарубежным премьерам, которые конкурируют с российскими проектами. Так, премьеру «Нового Человека-паука» владельцам кинотеатров настоятельно рекомендовали перенести на 2 недели, чтобы не мешать выходу новой части франшизы «Последний богатырь». Но «Одиссею» российский зритель все равно увидит. Пусть и с оговорками, говорит главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
19: В нашей стране это кино, скорее всего, выйдет не просто в урезанном формате не до IMAX-а, а еще и подразмытой, растянутой, с обрезанными казахскими субтитрами. В конце концов, мы это уже проходили, мы смотрели «Аватар» тоже в таком замыленном качестве, но кино от этого не сильно потеряло. В конце концов, ну, в нашей стране есть большой опыт просмотра экранных копий и всего такого. Скорее всего, те, кто работает с серым прокатом, они пойдут на это, тем более, что на текущий момент есть предложение кинотеатрам ограничить показ исключительно «Человека-паука» нового, а вот в отношении «Одиссеи» никаких рестрикций не было, тем более, что российские премьеры, которые предполагалось, что должны забрать хорошую кассу в эти дни, вроде «На деревне Дедушки 2», они не показали пройти.
17: Как писали «Известия», в некоторых московских кинотеатрах «Одиссею» покажут 23 июля, всего через неделю после мировой премьеры. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Мария Голубева, Бизнес FM.
20: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
21: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
22: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix EP. Гибридный внедорожник номер 1 от 5 865 тысяч рублей.
23: Это не просто автомобиль, это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
22: STO Exlantix EP ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
24: Exceed. Born for more.
22: Реклама, не оферта.
25: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
26: Реклама
25: Наша профессия. Большое рекламное агентство. Структура неповоротливая. Так решили Скотт Хадсон и Брайан Эллиот. В Амстердаме они открыли свой небольшой бизнес. Название детищу придумывали тщательно. Крупное агентство «Динозавр», а у них лягушка. Наверное, похожая на земляничную лягушку с берегов Амазонки. Красную с синими лапками. Так 14 февраля 1999 года появилось агентство «Strawberry Frog».
1: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
3: В начале лета целый ряд российских деловых изданий, порталов и каналов сообщили о планах Яндекса выйти на рынок сотовой связи. Учитывая экспансию компании в новые области, удивительно, что этого не случилось раньше. Рынок МВНО – виртуальных мобильных операторов, которые продают связь под своим брендом, но используют сеть и инфраструктуру одного из базовых операторов, стремительно развивается. По данным Telecom Daily, за прошлый год число активных сим-карт в этом сегменте выросло более чем на 50%. На долю виртуальных операторов уже приходится более 9% всех активных сим-карт в России. В лидерах крупнейшие банки, предлагающие клиентам супервыгодные тарифы в рамках привычной сервисной экосистемы. Откуда такая щедрость? Предположу, что для финансовых институтов сотовая связь – это форма маркетинга. Возможность еще теснее связать клиента со своей экосистемой и повысить его лояльность. Дополнительный, а для кого-то и основной плюс – данные, которые оператор получает о местоположении, поездках или привычках своих абонентов. То, что в России основные игроки рынка МВНО – банки, говорит не только о состоянии телекома, но и о продвинутости отечественного финтеха. В Европе в этом сегменте активны торговые сети, дискаунтеры прежде всего. С поправкой на отечественные реалии не удивлюсь, если в ближайшие годы среди виртуальных провайдеров появятся ведущие маркетплейсы. Сотовая связь – товар, который плохо поддается дифференциации. Последние годы абоненты все менее охотно пользуются минутами, предпочитая мобильный интернет. Дополнительную прибыль при этом часто получают интернет-платформы, а не операторы, вложившие огромные средства в инфраструктуру. Провайдеры сотовой связи активно ищут дополнительные способы монетизации через продажу услуг, партнерство или работу с данными. Схема МВНО выглядит одним из жизнеспособных компромиссов на этом пути.
1: Сумма технологий на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Олеся Потапова. Украинский дрон атаковал пассажирский автобус в Белгородской области. Погиб один человек, еще четверо пострадали. Среди пострадавших один ребенок, сообщил глава региона Александр Шуваев. Он уточнил, что ЧП произошло в поселке Дубовое. В результате атаки также получили повреждения 3 легковых автомобиля. Центр избирком заверил в списке кандидатов в депутаты Госдумы всех 11 партий, которые будут участвовать в выборах. В субботу подтверждение получили кандидаты от экологической партии «Зеленые». На следующей неделе ЦИК продолжит регистрацию списков кандидатов от партий. Выборы депутатов 9-го созыва пройдут в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. В результате ударов Ирана по Иордании погибли 2 военнослужащих США. Один пропал без вести. Кроме того, пострадали 4 военнослужащих. Такие данные приводит Центральное командование вооруженных сил США. Ранее власти Ирана сообщили, что приостанавливают выполнение всех пунктов меморандума о взаимопонимании с Соединенными Штатами. Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении условий договора. Салат «Айсберг» стал причиной вспышки кишечной инфекции в 30 американских штатах. К такому выводу пришли специалисты. Потребителям рекомендовано также не есть это блюдо в сети ресторанов «Taco Bell», посетители которого были в числе пострадавших. У всех заболевших выявлен циклоспороз. Это желудочно-кишечное заболевание, вызываемое микроскопическим паразитом. Поставщик опасного салата выявлен, смертельных случаев нет. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Вайлдберрис поддержит селлеров, чьи товары находились на атакованных складах компании. Как сообщила Татьяна Ким, компания прорабатывает объемы выплат продавцам. Она не уточнила, идет ли речь о 100% компенсации. А мы спросили селлеров, к чему они готовятся. Социальная сеть True Social, принадлежащая Дональду Трампу, рассматривала возможность взимать с трейдеров и инвесторов до 100 тысяч долларов в месяц за ускоренный доступ к публикациям президента США. А как оценивают это участники рынка в Соединенных Штатах? Работодатели в России активно нанимают специалистов без опыта. Об этом заявил директор Ассоциации инновационных регионов Александр Смекалкин. По его мнению, компании все чаще рассматривают обучение молодых сотрудников как выгодные инвестиции. Мы спросили представителей бизнеса, разделяют ли они этот подход. Эти и другие темы на Business FM. Wildberries поддержит селлеров, чьи товары находились на атакованных складах компании. Как сообщила Татьяна Ким, компания прорабатывает объемы выплат продавцам. Она не уточнила, идет ли речь о 100% компенсации. Продавцы, с которыми удалось пообщаться Business FM, готовятся к худшему и говорят, что не очень-то рассчитывают на какие-либо выплаты. Михаил Задорожный продолжит.
5: Логистический центр Wildberries подмосковной электростали – один из крупнейших. Его площадь 155 тысяч квадратных метров. Другой атакованный дронами склад в Катузске Тамбовской области чуть меньше, но тоже достаточно крупный – 108 тысяч квадратов. Сколько товара пропало в результате ударов ВСУ, точно неизвестно. Ущерб еще только предстоит оценить. Некоторые селлеры, похоже, уже распрощались с тем, что хранилось на этих двух складах Wildberries, и опасаются возможных ударов по другим логистическим центрам, говорит основатель бренда детской одежды «Фарил» Виктория Терехова.
6: Вообще наш товар расположен на складах по всей России, но из-за того, что склад в Электростали, он самый ранжируемый, самая быстрая доставка оттуда, конечно, более 70% наверное, нашего товара, оно именно на этом складе расположено. Там было у нас 10,5 тысячи товаров, и еще 1,5 тысячи товаров у нас на складе в Котовске были, который тоже пострадал. Поэтому пока что делать в этой ситуации, я не знаю. Пока что остается только молиться, наверное, чтобы остальные склады не пострадали и была возможность хотя бы распродать свои остатки, получить какие-то деньги, чтобы сейчас закрыть свои обязательства перед поставщиками, сотрудниками, банками, налогами и так далее.
5: Георгий занимается продажей обуви через маркетплейс и говорит, что его товары пострадали на складах и в Электростали, и в Котовске. Предприниматель предварительно оценил убытки в 500 000 рублей, но это только расходы на закупку товара. Теперь Георгий задумался, как обезопасить себя от такого рода потерь.
7: Возможно, мы уже оформили страховку буквально вот 10 минут назад на товары. Но до этого мы не страховали товар, потому что у нас компания небольшая. Мы не видим прям таких серьезных рисков именно для товара, но сейчас уже об этом вплотную задумаемся. Ну и будем заниматься какими-то, возможно, судебными историями с Wildberries, если добровольно не будет никаких компенсаций выплачено. И будем как-то пытаться дальше выживать.
5: Артур Мустафин продает через Wildberries бытовую технику. Свои возможные потери он оценил 100 000 рублей.
9: Ну, если в единицах, может быть, где-то 100 единиц. Бытовая техника 1200. Не знаю, в общем, будем ждать, смотреть, что будет дальше. Ну, конечно, мне бы хотелось, чтобы товар разместили. А как бы по справедливости, я не знаю. Тут так устроено, что на ВБ, что в любые правила, которые он присылает, мы не можем отказаться. Если мы отказываемся от тех правил, которые он присылает, то мы не можем торговать. Поэтому мы добровольно соглашаемся на все правила, которые он присылает. По-другому у нас вариантов нету.
5: Здесь Артур Мустафин говорит о новых правилах оферты Wildberries, согласно которым Marketplace не будет компенсировать потери за уничтоженные в результате атаки дронов товары. На это обратили внимание многие продавцы. Кстати, Озон тоже недавно добавил аналогичный пункт в свою оферту. Юристы, однако, отмечают, что атака дронов – это обстоятельство непреодолимой силы. Маркетплейс никак не мог ее предотвратить. А значит, и ответственности за последствия атаки платформа не несет. С этим согласен председатель совета директоров сети «Хобби гипермаркетов Леонардо» и сети «Иголочка» Борис Кац.
10: Действительно, форс-мажор. В каких-то ситуациях такой ущерб компенсирует государство. Как будет решаться этот вопрос в этот раз, ну, честно, я не знаю. На текущий момент можно оценить, что суммарно все маркетплейсы вместе взятые лишились где-то, наверное, плюс-минус 2% складских мощностей. Не удивлюсь, если суммарный ущерб может быть много десятков миллиардов рублей, хорошо, если не под сотню миллиардов.
5: Будет ли государство компенсировать продавцам на Wildberries убытки от атаки украинских дронов дронов, пока не очень понятно. Сколько готова потратить на компенсации продавцам сама платформа, тоже неизвестно. После пожара на складе в поселке Шушара в 2024 году Wildberries выплатил продавцам 35 миллиардов рублей. Это 95% ущерба, рассказывала тогда «Ведомостям» основательница компании. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
0: Подробнее об атаке украинских дронов на склады Wildberries в начале часа на Бизнес ФМ. Социальная сеть True Social, принадлежащая Дональду Трампу, рассматривала возможность взимать с трейдеров и инвесторов до 100 тысяч долларов в месяц за ускоренный доступ к публикациям президента США, пишет Financial Times. За эту сумму предлагается получить доступ к сервису под названием True API. Предполагается, что он заработает 1 августа и позволит участникам финансового рынка получать заявления американского лидера на доли секунды раньше остальных пользователей платформы. А сообщения Трампа нередко влияют на динамику, в том числе фондовых рынков, цен на нефть и курсов криптовалют. Издание пишет, что Wall Street негативно отреагировала на такую инициативу. По словам руководителя одного из крупных хедж-фондов, люди будут платить за такую подписку, но вынужденно. Американские юристы также раскритиковали предложение как коррупционное, комментирует основатель проекта по анализу финансовых рынков Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
2: Дональд Трамп, как мы с вами видим, очень хорошо монетизирует свою президентскую должность. И что касается Truth Social, то, по сути, это влияние на рынки, и он хочет монетизировать это влияние на рынки. С точки зрения, наверное, мировой практики, это полнейший абсурд, потому что каждый президент своей страны может очень сильно влиять на те или иные события на фондовом рынке, если захочет. Но почему-то большинство в мире президентов стараются обходить эту тему и не касаться. Но Америка особая страна с особым путем, как мы видим. Я не знаю, сколько это вообще законно так делать, но, видимо, они просчитали, адвокаты, что это законно. Интересно будет понаблюдать. Я думаю, 100 тысяч долларов, которые он запрашивает, наберется достаточное количество, и там миллионные чеки будут. Поэтому монетизация президентского поста идет своим ходом. И это, скорее всего, будет даже не самая большая часть прибыли, которую он заработает, а от, скажем так, услуг, которые он оказывает американским трейдерам.
0: Основатель проекта Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин. Переоценивать такую инициативу не стоит. Долгосрочные инвесторы, большие фонды все-таки ориентируются на длинные и среднесрочные тренды, считает гендиректор инвестиционной компании InvestLand Игорь Вагизов.
8: Текущие какие-то публикации, посты, которые вносят краткосрочную волатильность в финансовые активы, больше интересным высокочастотным трейдерам, которые осуществляют операции в течение торгового дня. Наверное, для институциональных инвесторов 100 тысяч долларов – это не деньги, поэтому подписанты без сомнения будут, но мне кажется, это не окажет какого-то существенного влияния на рынок. Я думаю, что у большого количества институциональных инвесторов мировых это скорее вызывает негативную реакцию, то есть это ставит инвесторов во всем мире в неравные условия.
11: Что касается спекуляций для таких стратегий?
8: Есть такое выражение, больше всего на рынках проигрывают инсайдеры. Они переоценивают информацию, которую не получили раньше других участников рынка, делают ставки, а потом оказывается, что рынок интерпретирует данную информацию совсем по-другому, не так, как эти люди рассчитывают. И люди, получив вот этот сервис, не заработают золотые горы. Вот
11: насколько велико преимущество в миллисекунды для высокочастотных трейдеров?
8: Это большое преимущество. Здесь немножко, наверное, вопрос в другом. Насколько та новость, которая выходит, она будет интерпретирована рынками так, как рассчитывают алгоритмы.
11: И оправдывает ли потенциальная прибыль такие затраты в 100 тысяч долларов?
8: Для институциональных инвесторов, для того, чтобы просто не отстать там от конкурентов, эти подписки будут работать. Поэтому я думаю, что среди определенного круга инвесторов, наверное, это будет иметь спрос. Для частных именно инвесторов, которые торгуют среднесрочно, я думаю, что никакого смысла в этом нет. То есть тренды большие такими постами не ломаются. Это только лишь вносит краткосрочную волатильность на текущем тренде.
0: Игорь Вагизов, гендиректор инвесткомпании InvestLand. Представители Trump Media и Technology Group пока не прокомментировали информацию о планах монетизации президентского аккаунта. При этом сама компания TMTG убыточна, а ее акции сильно упали, и она пытается найти новые источники дохода. Работодатели в России активно нанимают специалистов без опыта. Об этом заявил директор Ассоциации инновационных регионов Александр Смекалкин. По его словам, в условиях низкой безработицы компании все чаще рассматривают обучение молодых сотрудников как выгодные инвестиции. Они быстро окупаются. Мы спросили представителей бизнеса, разделяют ли они этот подход.
25: «Бизнес говорит».
12: Гендиректор группы компании «Русит» Дмитрий Филиппов.
13: Мы нанимаем работников без опыта, условно говоря, рабочих специальностей. Мы их обучаем сами, потому что учить, по большому счету, профессиональных заведений нету, потому что технология и оборудование, которое мы используем, относительно новое. В учебных заведениях оно не рассматривается, поэтому приходится учить самим. В среднем обучение работника занимает, в зависимости от его способностей, от 2 недель до 3 месяцев, до того уровня, что он может самостоятельно стоять на управлении достаточно сложной поточной линией. Через 1,5 года уже становится руководителем участка. Есть молодые ребята, которые пришли после школы. Их не очень много, но они есть. Довольно много приходит сотрудников среднего возраста. Мы раньше как-то в основном брали мужчин, потому что работа относительно тяжелая. Но вот сейчас распределили обязанности, начали брать женщин и поняли, что во многих случаях они гораздо более эффективны. Они достаточно быстро обучаются, хорошо работают. То, что касается ИТРов и технических специалистов, здесь все ощутимо хуже. Потому что организовать нормальное обучение в условиях предприятия каким-то профессиональным навыком, связанным там с технической профессией или даже с работой менеджера, очень сложно. И мы стараемся, конечно, на эти должности искать людей с опытом.
12: Основатель сети «Имидж лаборатории Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
14: В сфере услуг брать специалиста, ремесленника без опыта, ученика. Это практика устойчивая. У нас есть, например, грейд ученик или лаборант, и потом мастер. То есть есть ученические грейды. И в нашем бизнесе, например, ученики без опыта могут быть в невысокой категории, работать в эконом-сегменте, в барбершопах. Это вполне себе нормально. Также могут мыть головы. Для этого, может быть, однодневного обучения достаточно. Наносить краску, смешивать ее, быть лаборантом – это вполне. И, в принципе, это такая устойчивая наставническая комбинация, которая нам дает возможность растить внутри компании людей. Но и впитывать корпоративную культуру, развиваться внутри. И очень много молодежи, кто вынужденно или по желанию сейчас хочет зарабатывать. И мы как раз такие контакты не только приветствуем, но и практикуем уже много лет, считая, что это хороший устойчивый тренд. И мои дети работают с 16.
12: Основатель, гендиректор мануфактуры «Малюгина» Александр Малюгин.
15: Это сейчас уже нормальная практика. Мы уже так давно делаем и понимаем, и вкладываемся, и это рентабельно. Однако надо просто понимать, что это делать надо правильно, по методологии. Это называется обучение на рабочем месте. И ей надо просто владеть. А поэтому, да, это нужно делать, это нормально, это хорошо, и так должно быть.
16: Много приходит молодых сотрудников без опыта?
15: Их становится больше, их много, и именно надо заниматься, безусловно. Я не могу сейчас сказать процент какой, но это явление. Рынок кадров не дает нам готовые, поэтому мы на месте ориентируемся. Ну, мы решили эту проблему.
16: Они должны сколько-то лет потом отработать.
15: Мы не ставим таких условий, вот просто начинаем работу, там смотрим уже, что получилось. Конечно, есть какой-то отход, какой-то такой, как шлак есть, но это не критически. По большей части мы закрываем вопрос.
20: Бизнес говорит. Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
25: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купят 1500 шариковых ручек. Успеть за 10 секунд на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Между делом с Кирой Альтман.
17: Между делом сидим на обеде в шумном месте, но это не мешает нам говорить с Александром Григорьевичем Асмоловым, доктором психологических наук, говорить о доверии в любви, о высшем искусстве на Земле, которое называется «Расслышать друг друга».
18: Самое опасное – потерять это искусство. Есть абсолютный слух в музыке, но есть абсолютный слух в слышании других. Когда ты его теряешь, ты не видишь и не чувствуешь в них человечность. Во-первых, в любви мы начинаем говорить на внутреннем языке, как Кити и Ленин. Любовь – это внутренняя речь на двоих, потому что это как парное катание на скользком льду. Я очень люблю стихотворение Гафта «Все начиналось с фаэте». Вот любовь – это фаэте. Вот это вихрение, это движение. Вот мы с тобой говорим, а любовь – это всегда невербалика. И в интонациях она передает смыслы. Но очень часто слова являются ловушкой для высказывания чувств. Молчание и паузы – это уникальные формы, через которые проявляется смысл любви. Через молчание именно это окна смысла.
17: Александр Асмолов, психолог, руководитель кафедры психологии личности МГУ, руководитель Института потенциала личности Сбера. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
25: Между делом на Бизнес ФМ.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ. Россияне все чаще рассчитываются наличными. За первые две недели июля объем наличных в обращении вырос на 513 миллиардов рублей. Это на 7% больше, чем в среднем за месяц во втором квартале, следует из данных на сайте Банка России. С начала февраля спрос на кэш в стране вырос на 2 триллиона 400 миллиардов. Сам Центробанк называет как минимум три причины: отключение мобильного интернета, налоговые изменения и сезон отпусков. Рост оборот наличных – это не только названные Центробанком факторы, но и реакция.

0: Фактически снимают средства со счетов просто для того, чтобы оплатить потребление. По-прежнему влияет фактор, связанный с перебоями с работой интернета, с онлайн-соединением, мобильным банком. Но если говорить про последние 2-3 недели, то мы видели заявление главы Коммунистической партии Российской Федерации Геннадия Андреевича Зюганова, который сообщил о целесообразности использования, по крайней мере, половины депозитной базы для финансирования экономики. Но учитывая то, что транслируется по всем медиа, тоже влияет на настроение населения в первую очередь. Сокращать остатки на счетах. В дальнейшем спрос на наличные, вероятно, будет сохраняться на достаточно высоком уровне. Он может даже расти. На рубеже лета и осени можем увидеть, что спрос на наличные в месяц превышает те самые 500 миллиардов рублей. И это действительно может повлиять на монетарную политику в части того, что разворот к повышению ключевой ставки, а не к ее снижению, может осуществиться раньше, чем мы полагаем. Я напомню, что в случае повышения ключевой ставки, ставки по вкладам могут расти еще быстрее, что на обеспечит большую привлекательность вкладов и заставит экономических агентов отойти от наличных в сторону пополнения депозитной базы банковского сектора. Впрочем, если ключевая ставка не будет меняться или застынет на месте, это тоже наравне с другими факторами при сохранении прежних условий будет способствовать высокому спросу на наличные. Ну и в целом наличный денежный оборот на фоне вот этих новаций, всех цифровых, связанных с регламентацией хозяйственных операций, будет пока сохраняться даже при каких-то серьезных движениях ставок или рыночных индикаторов, потому что уровень неопределенности и по последним опросам уровень тревожности населения остается на достаточно высоком уровне.
1: Эксперт финансового рынка Андрей Бархота. А ранее Центробанк зафиксировал слабый рост средств россиян в банках в июне, всего 0,3%. На 1 июля их объем составил 68 триллионов рублей. Согласно мониторингу РБК инвестиций, максимальная ставка по вкладам на 3 месяца составляет 14,4%, на год 13,3%. В России признали глагол «махаю» литературной нормой. Слово «махаю», ранее считавшееся разговорной формой, теперь закреплено в современных словарях как равноправный вариант глагола «машу». Об этом РИА Новости сообщила лингвист портала «Грамота.ру» Юлия Кузнецова. По ее словам, еще недавно литературная норма признавала только форму «машу», «машешь», «машет» и так далее, а форму «махаю», «махаешь», «махает» были пометы разговорные. Но язык стремится все унифицировать, поэтому формы без чередования постепенно закрепились в речи. И образованные люди также их используют. Эта тенденция отражена в Большом словаре ударений 2025 года. Издание. «Машу» и «махаю» теперь равноправные варианты, сказала Кузнецова. Комментирует профессор, заведующий отделом Института русского языка РАН, доктор филологических наук Анатолий Баранов.
2: Это довольно авторитетный словарь, но я говорю только по старшей норме. То есть махаю, форма мне кажется неправильной. Но, наверное, у составителей этого словаря есть какие-то резоны, убедительные аргументы в пользу того, чтобы делать эти варианты равноправными.
3: А какие могут быть основания? Это узус, да, то, что это уходит в обиход?
2: Это узус, который поддержан какими-то аналогиями, которые существуют в русской морфонологической системе, тифонетической системе. Я носитель старшая норма, и для меня эта форма неприемлема. Но язык меняется, понимаете? Там, в конце концов, каких-нибудь 20 лет назад слово «фольга» не имело формы с ударением на «фольга». Надо было говорить «фольга». Хотя все говорили «фольга», и я говорил «фольга». Так что, да, меняется язык, меняется система языка.
3: Значит ли это, что, например, так будут говорить ведущие на радио, на телевидении?
2: Я не знаю, насколько эти словари будут аргументом для дикторов телевидения и радио, ведущих программ соответствующих. То есть Министерство науки и образования этот словарь признает словарем государственного языка, то тогда, наверное, эта форма будет считаться правоправной, литературной и будет рекомендоваться в СМИ.
1: Анатолий Баранов, заведующий отделом Института русского языка РАН, доктор филологических наук. В «Грамоте.ру» также пояснили, что грамматические нормы не устанавливаются одним словарем. В этом вопросе можно ориентироваться и на орфоэпические, и на толковые, и на орфографические словари. Орфографический словарь русского языка, как государственного, также дает вариант «машу» и «махаю» как равноправные. Петербургский «Зенит» стал обладателем Суперкубка России. традиционной игре, открывающей сезон в российском футболе, сине-бело-голубые победили московский «Спартак» в серии пенальти. «Зенит» выиграл этот трофей в 10-й раз в своей истории.

0: Подробности у спортивного обозревателя Бизнес ФМ.
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
2: Пока в США разыгрываются медали чемпионата мира, незаметно подкралось время российского футбола. Сезон официально открыт и первый титул разыгран. Чемпион РПЛ «Зенит» обыграл обладателя Кубка страны московский «Спартак». Сине-бело-голубые завоевали этот трофей в 10-й раз в своей истории. Перед началом игры двукратный чемпион Советского Союза в составе «Спартака» Александр Мостовой вынес мяч на поле в образе царя. Отсыл к прозвищу легенды. Казалось, это хорошая примета. На 25-й минуте Кристофер Мартинс вывел «Спартак» вперед. Система ВАР быстро проверила гол на возможное положение вне игры. Все было чисто, мяч засчитали. Команды играли на приличных скоростях, порой даже быстрее, чем в некоторых матчах чемпионата мира. Подопечные Сергея Симака бросились отыгрываться. После перерыва были очень опасны, но Хуан Карседо оказался более тактически грамотен. Игра по счету, контроль мяча, прессинг, а иногда даже и контратаки, стеночки и забегания. Классический футбол «Спартака» видели зрители, пусть и эпизодами. У «Зенита» с первых минут предсказуемо играли и Александр Соболев, и Максим Глушенков. Но у второго не пошла игра, и он был заменен на 75-й минуте. Вместо него вышел Андрей Мостовой. У ворот «Спартака» стало острее, и «Зенит» едва не получил право на пенальти. Был видеопросмотр, у сине-бело-голубых зародилась надежда. Но нет, ничего криминального в действиях Маркиндиса не разглядели Евгений Буланов и Сергей Карасев, который в этом матче был на ВАР. В конце игры было горячо, футболисты едва не устроили потасовку, нервничали и тренировали. На последних секундах «Зенит» получил таки право на пенальти. Рукой неосторожно сыграл Александр Джику. Соболев реализовал 11-метровый удар, а затем совершил настоящую провокацию. Отметил гол перед трибуной болельщиков «Спартака», за которой когда-то выступал. В результате на поле произошла затяжная стычка 1-1, и дальше по регламенту сразу последовала серия пенальти. Спартаковцам в ней повезло меньше. В перекладину пришелся удар Наиля Умярова, Игорь Дмитриев тоже пробил неудачно. В обоих случаях не обошлось без сейвов Дениса Адамова. У «Зенита» тоже был неточный удар, но один. Андрей Мостовой пробил в штангу. В итоге победа «Зенита», команда Сергея Симака начала сезон с трофея. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: Другим наука. Сергеем Корзуном.
3: Исключительные способности принесли немецкому математику Карлу Гауссу, выросшему в небогатой семье, не только всемирную научную славу, но и деньги. На должности директора обсерватории в Геттингене Гаусс разработал схему оздоровления пенсионного фонда вдов профессоров местного университета, рассчитав обязательства, взносы, ожидаемую смертность и инвестиционный доход. А позже использовал этот опыт для себя и удачно вкладывал деньги в облигации частных компаний. К концу жизни он накопил состояние в 170 тысяч талеров. Сегодня это было бы порядка 5 миллионов долларов. Карла Гаусса иногда называют сильнейшим математиком в мире. Он сделал теорию чисел самостоятельной строгой дисциплиной, дополнил фундаментальную теорию алгебры, близко подошел к неевклидовой геометрии и ввел понятие гауссовой кривизны, что стало одной из предпосылок общей теории относительности. Но сегодня в СМИ ему чаще всего поминают нормальное или гауссовое распределение. Эта кривая в форме колокола применяется в калибровке приборов и моделей искусственного интеллекта, в астрономии и навигации, а в социологии помогает, например, оценивать погрешность опросов и строить доверительные интервалы. Многие социологические понятия нельзя наблюдать напрямую. Социальный капитал, авторитарность, доверие к государству обычно измеряют несколькими вопросами и превращают ответы в индекс или шкалу. А вот к доходам и богатству нормальное распределение неприменимо. Здесь лишь немногие владеют многим. Не используют его на двоичных результатах, да нет, и при сильной поляризации. Если люди расколоты на два лагеря, на графике будут два пика, а средний из этих двух ничего не скажет о реальном состоянии дел.
1: Другим наука на Бизнес ФМ.
4: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
5: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Ситуация в городе Спутники Запорожская СНРГ Дарья существенно осложнилась после атак ВСУ, сообщил глава горадминистрации Максим Пухов. Продолжаются удары ВСУ по транспортной и городской инфраструктуре, что уже привело к нарушениям поставок топлива, продовольствия, стройматериалов и других товаров первой необходимости. Мэр сообщил, что в городе наблюдается перебой с электричеством. С пятницы была остановлена подача воды. Более 50 человек госпитализированы с отравлением на базе отдыха «Золотые пески» в Ставропольском крае. Всего за медицинской помощью обратились около 80 человек, которые почувствовали недомогание, сообщает Минздрав региона. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. По данным Следственного комитета, в продуктах, которые употребляли гости, был обнаружен возбудитель сальмонеллеза. Спикер парламента Венгрии Агнеш Форстхофер будет временно исполнять обязанности президента страны после того, как глава государства Тамаш Шуйок подписал поправку, легализующую его отстранение от должности. Выборы нового президента Венгрии состоятся в течение ближайших 30 дней. Ранее 17-ю поправку Конституции принял парламент. В соответствии с ней полномочия Шуйока в качестве президента республики прекращаются 20 июля. Роспотребнадзор обязал собственника массажных кресел в аэропорту Домодедово провести дезинсекцию. Ранее появилась информация о том, что в этих креслах завелись клопы, у пассажиров были укусы. На данный момент эксплуатация кресел прекращена. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Ночная атака БПЛА по российским регионам унесла жизни 8 человек. Десятки ранены. Атакам подверглись крупные логистические центры. А в Киеве подтвердили, что ВСУ целенаправленно атаковали склады в Московской и Тверской областях. Подробности через минуту. ФАС предложила железнодорожным перевозчикам самим определять размер сбора за возврат билетов в пределах 10% от их стоимости. Это должно снизить дефицит и обеспечить наличие достаточного числа посадочных мест в продаже. Но выиграют ли от этого пассажиры? В России в январе-июне прекратили работу 2700 организаций, которые специализировались на туризме. Также за последний год количество туристических поездок сократили более трети россиян. Насколько это критично и что происходит в отрасли? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Атака беспилотников утром в субботу на российские регионы унесла жизни 8 человек, десятки ранены. В подмосковном Ногинске на нефтебазу упали обломки дрона, произошел пожар. Рядом расположен родильный дом, который в целях безопасности эвакуировали. Пациентов и персонал оперативно перевели в другие медицинские учреждения, также эвакуировали жителей соседнего многоквартирного дома. В подмосковной Электростали 57 человек получили ранения и травмы в результате падения БПЛА на территории склада Wildberries. Еще 4 человека пострадали в Ногинске, сообщила в субботу вечером подмосковный губернатор Андрей Воробьев. Один человек скончался уже в больнице. Атаке подвергся и логистический комплекс Wildberries в Котовске, это в Тамбовской области. 7 человек, работавших в ночную смену, погибли, 25 были госпитализированы. Некоторые в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. В основном это осколочные ранения, сообщил губернатор Тамбовской области. По его словам, беспилотники, которые нанесли удар по складу, были оснащены поражающими элементами для большего числа жертв. Ударов ВСУ по инфраструктуре маркетплейсов можно было ожидать, отмечает политолог Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
6: Удивительно, что противник раньше этого не делал, учитывая ту огромную роль, которую играет платформенная экономика вообще в экономике России. Это триллионные обороты в рублях, это огромный товарный поток. То, что они до этого додумались только на 5-й год войны, это наше счастье. Наше несчастье состоит в том, что на 5-й год войны никто не подумал, что крупнейшие инфраструктуры маркетплейсов в условиях войны на истощение вообще-то нужно не сосредотачивать в огромных складских центрах, удобных для поражения, а рассредотачивать мелкими объектами по всей стране. Собственно, это говорит, это азы военной тактики и поведения в тылу. Просто никто не думал, что гражданский объект формально, складские помещения Wildberries, это гражданский объект, подвергнулся атакам. Но это можно было предвидеть. Поскольку это гражданский объект, то никто и не думал ставить там никакое ПВО. Поэтому они совершенно беззащитны. И более того, этих центров у Wildberries около десятка крупных по всей стране. То есть можно начинать обратный отсчет, когда они будут подвергнуты вражеским атакам. Киев уже и без этого дал Москве понять, что он готов повышать ставки. По мере увеличения его возможностей наносить удары дронами, которые резко усилились в этом году, и если посмотреть статистику, то увеличение в десятки раз. Сначала это были НПЗ, следующий этап — это суда, причем мирные торговые суда и танкеры. Сначала в Азовском, потом в Черном море, там счет уже на десятки. Теперь это логистические центры крупнейших маркетплейсов, которые играют огромную роль в общей системе экономики. Нетрудно предсказать, что будет дальше, ближе к зиме, но мы не будем подсказывать.
0: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Ряд других регионов тоже был атакован украинскими дронами. В Белгородской области есть погибшие и пострадавшие, сообщил оперштаб. Губернатор Брянской области заявил об ударе по свиноводческому комплексу «Мираторга». Пострадавших нет, нанесен серьезный ущерб инфраструктуре. Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ целенаправленно атаковали склады Wildberries в Московской и Тамбовской области. Он утверждает, что эти объекты используются для поставок комплектующих, которые используются в производстве дронов и навигационного оборудования. Комментирует председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
7: Я не знаю, комплектующие есть в Wildberries и прочих маркетплейсах или нет, но общая задача, которую ставит Украина и ее союзники, понятно, максимальным образом дезорганизовать российскую экономическую схему. Как военные поставки, так и все остальные. В этом смысле маркетплейсы, да, это новая цель, в общем-то, но она, к сожалению, вполне закономерна и логична, потому что роль, которую эти компании представлены без преувеличения по всей стране, буквально в каждой точке, и выполняющие уже теперь важнейшие функции по обеспечению товарообмена, экономического процесса, они имеют столь же стратегическую значение, как НПЗ и прочие объекты более классической инфраструктуры. Поэтому я думаю, что надо ждать попыток активизации таких ударов. И чем это объяснять, это уже дело десятое. Чем угодно можно объяснять, это не имеет значения.
8: Как можно относиться к этим ударам Украины? Это действительно новый этап военных действий и какая-то точка невозврата?
7: Это не новый этап. Новый этап начался пару месяцев назад, когда, собственно, Украина обрела способность в таком вот массовом порядке атаковать объекты инфраструктуры не чисто военного рода. И то, что теперь просто дополнительно расширился ассортимент целей, ну, это понятно, задача и причина очевидна, но это не новый этап, это продолжение развития того этапа, который начался вот пару месяцев назад. Что значит точка невозврата, я не знаю в этой войне. Сколько уже раз говорили про красные линии, точки невозврата, терпения больше нет и так далее. Ну, правда, говорили в основном в комментариях, а не в официальных заявлениях. И все продолжается. В такого рода кампаниях точек невозврата не бывает, и точек возврата тоже не бывает. Так что я думаю, что мы просто наблюдаем дальнейшую эскалацию. И то, что параллельно европейцы, американцы, американцы сейчас не до того, но тоже отчасти, говорят о том, что вот сейчас надо еще поднажать, и потом наступит время переговоров, то есть Россия, с их точки зрения, начнет, так сказать, отступать, сдавать свои политические позиции и соглашаться на компромиссы. И это вот, собственно, та задача, которая ставится. То, что эффект может быть совершенно обратный от такого рода действий, и в России выводы из интенсификации эскалации могут сделаны быть противоположные, это они, мне кажется, они в это не верят. Они по-прежнему предпочитают верить, что если чуть-чуть еще поднажать, показать всю уязвимость, и все, тогда Россия пойдет на попятную.
8: А очередной удар возмездия со стороны Москвы может последовать после вот такого удара?
7: Наверное, может последовать. У нас, к сожалению, немножко девальвировалось само понятие удара возмездия, поэтому то, что вооруженные силы России наносят очень масштабные удары, это мы знаем, и почему это надо называть ударами возмездия в ходе интенсивной большой войны, я не очень понимаю, какое возмездие должно быть, если вы просто ведете боевые действия с сильным противником. Поэтому, естественно, будут ответные атаки. Не ответные, просто будут атаки на аналогичные, наверное, попытки атаковать и подрывать военно-технический, экономический и моральный потенциал украинского общества.
0: Председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в Wildberries заявили, что товары, которые находились на пострадавших логистических объектах, временно сняты с продажи и пообещали вернуться с информацией о них в ближайшее время. Селлеры, которые использовали атакованные склады Wildberries, подсчитывают убытки. По новым правилам Marketplace не будет компенсировать продавцам потери за уничтоженные в результате атаки дронов товары. Подробнее через полчаса на Бизнес ФМ. Возврат билетов на поезд может стать платным. ФАС предлагает разрешить перевозчикам брать комиссию до 10% от стоимости при отказе от поездки. Для чего понадобилась эта мера и к чему она приведет? Наталья Воробьева подробнее.
9: За последние годы число возвратов железнодорожных билетов выросло втрое. Только в 2025 году вернули более 25 миллионов, и половину из них за 5 дней до отправления. Это создает искусственный дефицит. Билеты якобы раскуплены, а потом места освобождаются, но уже нет времени их продать. ФАС хочет навести порядок, но не закручивать гайки, максимум 10% сбора, чтобы люди перестали массово сдавать билеты в последний момент. Сейчас можно вернуть билет за 72 часа до поездки и получить полную стоимость. После нововведений перевозчик может вести сбор даже за такой возврат, но это будет зависеть от его решения. Исключить такой сценарий нельзя, хотя сегодня, когда поезда стали одним из основных видов транспорта из-за сложностей с автомобильным топливом и задержкой рейсов, билеты могут быть распроданы и в последний момент, считает президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
10: В сегодняшних условиях, мне кажется, если даже за час билет дать, он тут же будет распродан. Но, опять же, у перевозчиков есть свои взгляды на данный вопрос, поэтому исключать такой ситуации нельзя.
8: Не повредит ли это людям, которым иногда приходится брать сразу по несколько билетов, поскольку они привязаны к еще неизвестному расписанию? Например, дата сессии в вузах объявляют поздно.
10: Эта категория будет находиться в зоне риска. То есть такой вариант, что они попадут на взимание этого сбора есть, и причем, я бы сказал, очень высокие. Решение ФАС позволяет перевозчику такие меры принимать.
8: Поможет ли это избавиться от перекупщиков?
10: Честно скажу, скорее всего, нет, потому что для перекупщиков даже максимальный размер сбора, он будет не критичен. На эту схему это сильно влиять не будет.
9: Пассажиры берут билеты заранее не из-за желания их потом сдавать, а из-за того, что в день отправления билеты в разы дороже. Если РЖД хотят, чтобы билеты покупали, в последний момент пусть снижают цены, а не повышают штрафы, говорит председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
11: Если стоимость повысится возвратом 10% от цены билета, средний показатель будет 325 рублей с одного билета. Такая фиксация отпугнет многих пассажиров заранее бронировать билеты. Российские железные дороги проиграются не в долгу и не будут видеть всю загрузку. Пассажиры, которые привыкли к такому типу взаимодействия с перевозчиками, редко вообще отказываются от поездки. Часто просто идет замена другого поезда, более раннего. То есть освободились раньше, поехали раньше. А тот билет, который был, они его сдают. Маневренность поездок будет снижена. Ну и, конечно, сам по себе вроде бы сбор не очень высокий, 325 рублей, либо 10% от цены билета. Но это приведет к тому, что ежегодно величина сбора будет повышаться, потому что растут стоимость билетов. Мне кажется, стоит фиксировать определенную стоимость в каждом билете, и этот сбор, как сейчас-то есть, его оставлять.
9: Екатерина, жительница Нижнего Новгорода, учится в Москве, в МГУ, старается каждый месяц ездить домой. А новогодние праздники – время тотального дефицита билетов. Расписание сессии в ВУЗе публикуют поздно. В итоге мест мало и цены кусаются, поэтому она берет 2-4 билета на смежные даты заранее, пока цены низкие, чтобы потом выбрать подходящий, когда станет известен график, говорит Екатерина.
12: Обычно я стараюсь, конечно, не задерживать сдачу билетов, и как только мне приходит расписание, сразу же вернуть все оставшиеся билеты, чтобы не держать их у себя. И редко довожу до того, что сдаю билет за 5 дней, за 3 дня, и уж тем более за сутки, хотя и такие ситуации бывали, потому что расписание в университете тоже было связано с рядом форс-мажоров, когда приходилось менять между собой билеты. И в таком случае, если сбор за возврат повысит, и сбор, возможно, будут брать не только, когда я сдаю билет за 2 дня до поездки, но, например, и за 4, и за неделю, и за 2 недели. Конечно, поезда до Нижнего не самые дорогие поезда, и даже 10% от билета не сильно ударит по карману, но все равно это будет не очень приятно, учитывая, как много поездок в течение года я совершаю.
9: ФАС признают, билеты, которые пассажиры возвращают, перестают перепродаются с большим трудом. Повторно покупают только каждое четвертое место. Остальные остаются незанятыми. Чтобы пассажиры не оставались без билетов, перевозчики запустили сервис «Лист ожидания». Можно оставить заявку и получить место, если оно освободится. Но проблема все равно сохраняется. Наталья Воробьева, Екатерина Штрыкова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: После службы в бизнесе. Евгений Шушков, ветеран СВО.
13: Стать бизнесменом, наверное, я хотел всегда. Вышел в отставку и сразу же начал работу в этом направлении проводить. Самая качественная адаптация – заняться чем-то.
1: Бизнес-планы, бизнес-истории Евгения Шушкова в специальном репортаже Олеси Савоськиной. Повтор программы в воскресенье после 14 и после 18. Только на Бизнес-ФМ. Карьера с Ольгой Дементьевой.
14: Как известно, выдающиеся актеры, чтобы им поверили по знаменитой системе Станиславского, не играют, а буквально существуют на сцене, живут в предлагаемых обстоятельствах. Так и про собеседование можно ведь сказать, что самая удачная стратегия поведения – это не играть в идеального кандидата, а интересоваться собеседником и предметом разговора. Давайте обсудим, как сосредоточиться на общении и сместить фокус с оценки на утепление человеческого контакта. Ощущение неестественности появляется, когда человек слишком много думает о том, как он выглядит сейчас со стороны. Достаточно ли уверен и правильно ли ответил? Понравился ли его ответ и что о нем подумали? Знакомо вам такое? Так все внимание уходит на внутренний контроль и желание управлять впечатлением. Замечаю, что чем сильнее человек старается понравиться, тем менее убедительным выглядит. А вот когда начинает увлеченно говорить о том, что знает, любит и умеет, забывая про внешние оценки, то появляется такая естественная энергия, которую невозможно сыграть. И вот, чтобы помочь правильно настроиться тем, кого я готовлю к собеседованиям, я им говорю следующее. Любой нанимающий менеджер – это в первую очередь живой человек, и он подумает не только о компетенциях. Невольно возникнет вопрос, кто будет со мной каждый день в офисе, в одном кабинете, на обеде или в самолете? Это не про выученные ответы, а про человека, который рядом каждый день решает совместные задачи. Вы тоже так думаете, когда проводите собеседование сами, да? Замечали, что как только включается камера, появляется объектив или наблюдатель, человек немного иначе себя ведет, начинает сжиматься или, наоборот, позировать на камеру. Правильно? А ведь лучшие кадры получаются, когда не позируешь, когда вовсе забываешь про камеру, делаешь свое дело и получаешь от него удовольствие. Настоящую вовлеченность сыграть невозможно.
1: Карьера на Бизнес ФМ.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ. Туротошель проседает. В первом полугодии в России прекратили работу более 2500 специализирующихся на туризме организаций. Это на 50% больше, чем годом ранее, сообщает «Коммерсант». Предприниматели стали чаще уходить с рынка в связи с охлаждением спроса. Интерес к поездкам по России снизился, а международные направления не смогли компенсировать спад из-за ближневосточного кризиса. Сохранившие активность туристы стараются экономить, что приводит к сокращению потенциальных доходов агентов, отмечает издание, приводя слова различных участников туристического бизнеса. Мы тоже опросили экспертов рынка. По мнению со-руководителя Комитета Российского Союза туриндустрии по въездному туризму, основателя и гендиректора туроператора «Артур» Дмитрия Рутюнова, пострадали небольшие компании и направления массового туризма.
15: Спад внутреннего туризма очевиден в этом году. Это связано, конечно же, с событиями в Крыму, в Сочи, с задержками рейсов, с угрозами безопасности, к сожалению, с экологическими проблемами, связанными с разливами нефти. Что касается зарубежного туризма, конечно, ближневосточный кризис не мог не повлиять. Арабские Эмираты в тройке обычно лидеров вместе с Египтом. С февраля месяца, 28 февраля практически, мы не имели возможности продавать буквально до середины июня туры на Ближний Восток. Ну и тут у нас становится все более-более зарегулировано. Это связано и с введением туристической путевки, и налоговые условия для малых фирм особенно у нас становятся более жесткими. Конечно, обстановка для деятельности туристических компаний не самая благоприятная. Но, как говорил Марк Твен, слухи о моей смерти сильно преувеличены. Я бы не сказал, что это как-то очень критично. Есть еще такой вот все-таки фактор – это укрупнение бизнеса. Туристическая отрасль России, несмотря на вот такие серьезные вызовы, продолжает работать. И, в общем, многие компании, они неплохо себя чувствуют.
12: Для вашей компании ситуация, да, насколько она непростая, как вы выживаете?
15: У нас немножко другая ситуация. Во-первых, все-таки мы больше всегда занимаемся таким премиальным туризмом. Как показывает практика, во время таких кризисов, знаете, бедные становятся беднее, богатые богаче. Если мы говорим о премиальном сегменте, там не так все печально обстоит, это раз. А во-вторых, мы очень многопрофильная компания, соответственно, у нас есть все направления. Если стало меньше, то на Ближнем Востоке внутренний туризм упал, например, туризм в Азии переживает второе рождение, бум. Китай, Вьетнам – это направления, которые 100% прибавляют. Впервые появились после ковида рейсы прямые на Занзибар. Острова Индийского океана очень себя неплохо чувствуют. Мальдивы, сейчас российский рынок по вылетам на Мальдивы на первом, на втором месте.
0: Гендиректор Артур Дмитрий Арутюнов. Ситуация в туротрасли сложная, но массового закрытия компании не отмечено, говорит вице-президент АТОР по вопросам международного туризма, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
16: Мы в отрасли не ориентируемся на публикации вот эти, потому что есть реестровое количество туроператоров, есть реестровое количество турагентов, никаких изменений нету. То, что о чем вы говорите, многие компании в туризм включают ВакВет как просто возможность включить. Ну, то есть есть смена юрлиц, новые прибывают, выбывают. Мы никакой динамики отрицательной или положительной, в принципе, в отрасли не видим. Именно связанное с тем, что люди принимают решение закрыться. То, что туротрасль находится в сложном положении, наверное, надо признать. У нас очередное обострение ближневосточного конфликта, отражающееся на выездном. У нас дорожает керосин в мире. А внутренние сложности с югом России. И сейчас говорить о том, что туротрасль находится на взлете, наверное, нельзя. Мы действительно испытываем нагрузку, потому что рефинансироваться туризм не получается, он не обладает никакими активами. В остальном же динамики такой, в которой вы пишете, нету.
0: Гендиректор Space Travel Артура Мурадян. Согласно недавнему опросу холдинга «Рамир», 36% россиян признались, что за последний год снизили частоту турпоездок. Еще 24% за последний год стали выбирать более бюджетные направления, а 23% отметили, что у них в плане путешествий ничего не поменялось. В едином реестре туроператоров сейчас числится почти 44 тысячи компаний. «Одиссея» Кристофера Нолана вышла в мировой прокат. Картину уже называют главной в карьере режиссера. Как трансформировался героический эпос в руках Нолана, продолжит Ольга Кашинская.
17: Экранизировать Гомера Нолан взялся с размахом. В ролях первого и второго плана сплошь звезды первого эшелона. Среди них Зендея, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон, Энн Хэтуэй и Том Холланд, который во время съемок «Одиссеи» вообще должен был исполнять роль Питера Паркера в новой части франшизы о Человеке-пауке. Но студия Sony согласилась переделать график и уступить актера своим конкурентам Universal Pictures из уважения к проекту и лично к Нолану. Съемки «Одиссеи» проходили в 6 странах. Отснятый материал занял более 600 км метров пленки. Исполняющий роль Одиссея Мэтт Дэймон в интервью рассказывал, что эта картина, вероятно, последний его шанс поучаствовать в проекте столь грандиозном и настоящем. Сценарий Кристофер Нолан написал сам. Своей ответственностью он считал, ни больше, ни меньше, заполнить смысловые лакуны, которые в поэме оставил Гомер. В общем, амбиций проекту не занимать. И трехчасовая Одиссея — это и вправду магнум опус режиссера, считает кинокритик Лариса Малюкова.
18: Нолан, мне кажется, шел к этому фильму на протяжении всей жизни, поэтому, да, это самый грандиозный его фильм за 28 лет, созданный на основе литературного грандиозного памятника, но лично им самим. Я бы сказала, что это в широком смысле гуманистическая картина. Это главная мысль Нолана, что цена человеческой жизни велика, велика больше, чем самые грандиозные мировые победы в многолетних войнах. Сохранив основные важные линии мелодии этой поэмы и основных героев, он пожертвовал, конечно, очень многим ради того, чтобы фильм смотрелся. Он и так достаточно большой. Он снял блокбастер о конце цивилизации, внутрь которого он вложил семейную драму. Все его фильмы о семье, все его фильмы о возвращении любви. Поэтому сошлись идеи поэмы с идеями лично автора Нолана.
17: В мировом прокате «Одиссеи» присвоили взрослый рейтинг R. На этом настоял сам Нолан, чтобы не идти на компромиссы в батальных сценах, а также в демонстрации экранного насилия и секса. На стадии трейлеров зрители отнеслись к проекту, мягко говоря, недоверчиво. «Одиссею» критиковали за историческую недостоверность, изобилие звезд на экране, да и замах на Гомера в принципе доверия не вызывал. Но бокс-офис говорит сам за себя. «Одиссея» показала лучший старт в первый день проката в Штатах за этот год, собрав почти 18 миллионов долларов. Это третий по сборам старт фильма с рейтингом R в истории. В сети обсуждают, что Нолан, известный адепт кинотеатрального просмотра и полного зрительского погружения, впервые в истории использовал для съемок исключительно 70-миллиметровую пленочную камеру IMAX. Из-за этого в первозданном виде картину сможет показать всего 41 кинотеатр в мире, и 26 из них расположены в Штатах. А в России технологии IMAX нет в принципе. Помешать выходу фильма в России могло и враждебное отношение прокатчиков к большим зарубежным премьерам, которые конкурируют с российскими проектами. Так, премьеру «Нового человека-паука» владельцам кинотеатров настоятельно рекомендовали перенести на 2 недели, чтобы не мешать выходу новой части франшизы «Последний богатырь». Но «Одиссею» российский зритель все равно увидит, пусть и с оговорками, говорит главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
19: В нашей стране это кино, скорее всего, выйдет не просто в урезанном формате не до IMAX-а, а еще и подразмытой, растянутой, с обрезанными казахскими субтитрами. В конце концов, мы это уже проходили, мы смотрели «Аватар» тоже в таком замыленном качестве, но кино от этого не сильно потеряло. В конце концов, ну, в нашей стране есть большой опыт просмотра экранных копий и всего такого. Скорее всего, те, кто работает с серым прокатом, они пойдут на это, тем более, что на текущий момент есть предложение кинотеатрам ограничить показ исключительно «Человека-паука» нового, а вот в отношении «Одиссеи» никаких рестрикций не было, тем более, что российские премьеры, которые предполагалось, что должны забрать хорошую кассу в эти дни, вроде «На деревне дедушки 2», они не показали пройти.
17: Как писали «Известия», в некоторых московских кинотеатрах «Одиссею» покажут 23 июля, всего через неделю после мировой премьеры. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: Кварталы для богатых вместо особняков. Американские миллиардеры переходят на новый уровень комфорта и выкупают для себя целые районы, чтобы обеспечить максимальную приватность, безопасность и выгодные инвестиции. В прессе это уже окрестили термином «лендмаксинг», то есть практика скупки соседних участков с целью объединения их в одно частное поместье. Где именно создают такие районы для богатых и в какую сумму это обходится, рассказывают журналисты Wall Street Journal.
20: В Южной Флориде миллиардер Кен Гриффин потратил более 1 миллиарда долларов на приобретение земли от Майами до Палм-Бич. Джефф Безос тоже в тренде. Он стал одним из самых активных покупателей в Индиан Крик Виллидж, анклаве бункеров миллиардеров в Майами, и потратил более 230 миллионов долларов на несколько объектов жилой недвижимости. Покупает элитные участки нередко в складчину. В прошлом месяце генеральный директор WeatherTech, компания, создающая премиальные автомобильные аксессуары, Дэвид Макнил и председатель совета директоров Oracle Ларри Эллисон заплатили в общей сложности 67 миллионов долларов за землю у флоридского застройщика, разделив собственность между своими соседними владениями. Механизм, лежащий в основе всего этого, известен давно. Это надбавка за объединение. Объедините смежные участки, принадлежащие одному владельцу, и в целом их единая цена превысит сумму стоимости отдельных участков. 1 акр земли, пригодный для застройки, это товар. 6 смежных акров земли на берегу океана, в месте, где живут миллиардеры, это уже монополия.
0: В целом, американский рынок недвижимости сейчас испытывает давление из-за высоких процентных ставок, роста цен на жилье и экономической неопределенности. Однако рынок элитной недвижимости в такое турбулентное время, напротив, растет. По данным издания Real Deal, средний объем продаж люксовых домов и земельных участков за первые 5 месяцев года вырос почти на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.
21: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
22: Столичный рынок коммерческих помещений на первых этажах жилых домов переживает структурную трансформацию, которая во многом перекликается с ситуацией на первичном рынке жилья. Доступное предложение вымывается, цены растут и значительно, экспозиция смещается в дорогие сегменты, а собственники и покупатели не могут сойтись в цене. К такому выводу пришли аналитики компании «Эстатет», подведя итоги второго квартала 2026 года. несколько, а многом говорящих показателей. Всего в реализации представлены 1,8 тысячи помещений стрит-ритейла общей площадью почти 352 тысячи квадратных метров. По сравнению с первым кварталом, объем экспозиции снизился на 5,2% по количеству лотов и на 14,8% по суммарной площади объектов. Средневзвешенная цена предложения за квадрат прибавила 13,8%, достигнув отметки плюс-минус 472 тысячи рублей за квадратный метр. В годовой динамике рост цен составил почти 22%. За год доля помещений стоимостью до 30 миллионов рублей снизилась на 9 процентных пунктов. Причина очевидная – вымывание доступного предложения в старом жилом фонде и новостройках комфорт-класса и увеличение экспозиции в премиальных и элитных новостройках. Сейчас 62% предложения – это лоты от 10 до 70 миллионов рублей и существенная доля – 24% – лоты стоимостью свыше 100 миллионов рублей. Сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люрин согласен с выводами коллег. За год помещения на первых этажах московских новостроек подорожали, а объем предложения сократился. Хотя рост средней цены нельзя переносить на каждый объект. Дороже стали прежде всего ликвидные помещения в уже заселенных районах и проекты с понятным будущим трафиком, отмечает эксперт. Подробности в мобильном приложении «Бизнес.ФМ» и на портале «БФМ.ру».
21: Недвижимость на «Бизнес.ФМ». Вы слушаете радиоканал «Бизнес.ФМ. Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес.ФМ. Новости. Коротко».
5: У микрофона Олеся Потапова. Украинский дрон атаковал пассажирский автобус. В Белгородской области погиб один человек, еще четверо пострадали. Среди пострадавших один ребенок, сообщил глава региона Александр Шуваев. Он уточнил, что ЧП произошло в поселке Дубовое. В результате атаки также получили повреждения 3 легковых автомобиля. Центр избирком заверил списки кандидатов в депутаты Госдумы всех 11 партий, которые будут участвовать в выборах. В субботу подтверждение получили кандидаты от экологической партии «Зеленые». На следующей неделе ЦИК продолжит регистрацию списков кандидатов от партий. Выборы депутатов 9-го созыва пройдут в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. В результате ударов Ирана по Иордании погибли 2 военнослужащих США. Один пропал без вести. Кроме того, пострадали 4 военнослужащих. Такие данные приводит Центральное командование вооруженных сил США. Ранее власти Ирана сообщили, что приостанавливают выполнение всех пунктов меморандума о взаимопонимании с Соединенными Штатами. Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении условий договора. Салат «Айсберг» стал причиной вспышки кишечной инфекции в 30 американских штатах. К такому выводу пришли специалисты. Потребителям рекомендовано также не есть это блюдо в сети ресторанов «Taco Bell», посетители которого были в числе пострадавших. У всех заболевших выявлен циклоспороз. Это желудочно-кишечное заболевание, вызываемое микроскопическим паразитом. Поставщик опасного салата выявлен, смертельных случаев нет. Новости на «Бизнес.ФМ». Держитесь курса.
21: «Бизнес.ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес.ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Wildberries поддержит селлеров, чьи товары находились на атакованных складах компании. Как сообщила Татьяна Ким, компания прорабатывает объемы выплат продавцам. Она не уточнила, идет ли речь о 100% компенсации. А мы спросили селлеров, к чему они готовятся. Социальная сеть True Social, принадлежащая Дональду Трампу, рассматривала возможность взимать с трейдеров и инвесторов до 100 тысяч долларов в месяц за ускоренный доступ к публикациям президента США. А как оценивают это участники рынка в Соединенных Штатах? Работодатели в России активно нанимают специалистов без опыта. Об этом заявил директор Ассоциации инновационных регионов Александр Смекалкин. По его мнению, компании все чаще рассматривают обучение молодых сотрудников как выгодные инвестиции. Мы спросили представителей бизнеса, разделяют ли они этот подход. Эти и другие темы на Business FM. Wildberries поддержит селлеров, чьи товары находились на атакованных складах компании. Как сообщила Татьяна Ким, компания прорабатывает объемы выплат продавцам. Она не уточнила, идет ли речь о 100% компенсации. Продавцы, с которыми удалось пообщаться Business FM, готовятся к худшему и говорят, что не очень-то рассчитывают на какие-либо выплаты. Михаил Задорожный продолжит.
2: Логистический центр Wildberries подмосковной электростали – один из крупнейших. Его площадь 155 тысяч квадратных метров. Другой атакованный дронами склад в Котовске Тамбовской области чуть меньше, но тоже достаточно крупный – 108 тысяч квадратов. Сколько товара пропало в результате ударов ВСУ, точно неизвестно. Ущерб еще только предстоит оценить. Некоторые селлеры, похоже, уже распрощались с тем, что хранилось на этих двух складах Wildberries, и опасаются возможных ударов по другим логистическим центрам, говорит основатель бренда детской одежды «Фарил» Виктория Терехова.
3: Вообще наш товар расположен на складах по всей России, но из-за того, что склад в Электростали, он самый ранжируемый, самая быстрая доставка оттуда, конечно, более 70% наверное, нашего товара, оно именно на этом складе расположено. Там было у нас 10,5 тысяч товаров, и еще 1500 товаров у нас на складе в Котовске были, который тоже пострадал. Поэтому пока что делать в этой ситуации, я не знаю. Пока что остается только молиться, наверное, чтобы остальные склады не пострадали и была возможность хотя бы распродать свои остатки, получить какие-то деньги, чтобы сейчас закрыть свои обязательства перед поставщиками, сотрудниками, банками, налогами и так далее.
2: Георгий занимается продажей обуви через маркетплейс и говорит, что его товары пострадали на складах и в Электростали, и в Котовске. Предприниматель предварительно оценил убытки в 500 000 рублей, но это только расходы на закупку товара. Теперь Георгий задумался, как обезопасить себя от такого рода потерь.
4: Возможно, мы уже оформили страховку буквально вот 10 минут назад на товары. Но до этого мы не страховали товар, потому что у нас компания небольшая. Мы не видим прям таких серьезных рисков именно для товара, но сейчас уже об этом вплотную задумаемся. Ну и будем заниматься какими-то, возможно, судебными историями с Wildberries, если добровольно не будет никаких компенсаций выплачено. И будем как-то пытаться дальше выживать.
2: Артур Мустафин продает через Wildberries бытовую технику. Свои возможные потери он оценил 100 000 рублей.
23: Ну, если в единицах, может быть, где-то 100 единиц. Бытовая техника 1200. Не знаю, будем ждать, смотреть, что будет дальше. Ну, конечно, мне бы хотелось, чтобы товар разместили. А как бы по справедливости, я не знаю. Тут так устроено, что на ВБ, что в любые правила, которые он присылает, мы не можем отказаться. Если мы отказываемся от тех правил, которые он присылает, то мы не можем торговать. Поэтому мы добровольно соглашаемся на все правила, которые он присылает. По-другому вариантов нету.
2: Здесь Артур Мустафин говорит о новых правилах оферты Wildberries, согласно которым маркетплейс не будет компенсировать потери за уничтоженные в результате атаки дронов товары. На это обратили внимание многие продавцы. Кстати, Озон тоже недавно добавил аналогичный пункт в свою оферту. Юристы, однако, отмечают, что атака дронов – это обстоятельство непреодолимой силы. Маркетплейс никак не мог ее предотвратить. А значит, ответственности за последствия атаки платформа не несет. С этим согласен председатель совета директоров сети «Хобби гипермаркетов Леонардо» и сети «Иголочка» Борис Кац.
24: Действительно, форс-мажор. В каких-то ситуациях такой ущерб компенсирует государство. Как будет решаться этот вопрос в этот раз? Ну, честно, я не знаю. На текущий момент можно оценить, что суммарно все маркетплейсы вместе взятые лишились где-то, наверное, плюс-минус 2% складских мощностей. Не удивлюсь, если суммарный ущерб может быть много десятков миллиардов рублей. Хорошо, если не под сотни миллиардов.
2: Будет ли государство компенсировать продавцам на Wildberries убытки от атаки украинских дронов, пока не очень понятно. Сколько готова потратить на компенсацию продавцам сама платформа, тоже неизвестно. После пожара на складе в поселке Шушара в 2024 году Wildberries выплатил продавцам 35 миллиардов рублей. Это 95% ущерба, рассказывала тогда «Ведомостям» основательница компании. Михаил Задорожный, Business FM.
0: Подробнее об атаке украинских дронов на склады Wildberries в начале часа на Business FM. Социальная сеть True Social, принадлежащая Дональду Трампу, рассматривала возможность взимать с трейдеров и инвесторов до 100 тысяч долларов в месяц за ускоренный доступ к публикациям президента США, пишет Financial Times. За эту сумму предлагается получить доступ к сервису под названием True API – предполагается, что он заработает 1 августа и позволит участникам финансового рынка получать заявление американского лидера на доли секунды раньше остальных пользователей платформы. А сообщения Трампа нередко влияют на динамику, в том числе фондовых рынков, цен на нефть и курсов криптовалют. Издание пишет, что Wall Street негативно отреагировала на такую инициативу. По словам руководителя одного из крупных хедж-фондов, люди будут платить за такую подписку, но вынужденно. Американские юристы также раскритиковали предложение как коррупционное, комментирует основатель проекта по анализу финансовых рынков Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
6: Дональд Трамп, как мы с вами видим, очень хорошо монетизирует свою президентскую должность. И что касается Truth Social, то, по сути, это влияние на рынки, и он хочет монетизировать это влияние на рынки. С точки зрения, наверное, мировой практики, это полнейший абсурд, потому что каждый президент своей страны может очень сильно влиять на те или иные события на фондовом рынке, если захочет. Но почему-то большинство в мире президентов стараются обходить эту тему и не касаться. Но Америка особая страна с особым путем, как мы видим. Я не знаю, сколько это вообще законно так делать, но, видимо, они просчитали, адвокаты, что это законно. Интересно будет понаблюдать. Я думаю, что $100,000, которые он запрашивает, наберется достаточное количество, и там миллионные чеки будут. Поэтому монетизация президентского поста идет своим ходом. И это, скорее всего, будет даже не самая большая часть прибыли, которую он заработает от, скажем так, услуг, которые он оказывает американским трейдерам.
0: Основатель проекта Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин. Переоценивать такую инициативу не стоит. Долгосрочные инвесторы, большие фонды все-таки ориентируются на длинные и среднесрочные тренды, считает гендиректор инвестиционной компании InvestLand Игорь Вагизов.
7: Текущие какие-то публикации, посты, которые вносят краткосрочную волатильность в финансовые активы, больше интересным высокочастотным трейдерам, которые осуществляют операции в течение торгового дня. Наверное, для институциональных инвесторов $100,000 – это не деньги, поэтому подписанты без сомнения будут, но мне кажется, это не окажет какого-то существенного влияния на рынок. Я думаю, что у большого количества институциональных инвесторов мировых это скорее вызывает негативную реакцию, то есть это ставит инвесторов во всем мире в неравные условия.
8: Что касается спекуляций для таких стратегий?
7: Есть такое выражение, больше всего на рынках проигрывают инсайдеры. Они переоценивают информацию, которую не получили раньше других участников рынка, делают ставки, а потом оказывается, что рынок интерпретирует данную информацию совсем по-другому, не так, как эти люди рассчитывают. И люди, получив вот этот сервис, не заработают золотые горы. Вот
8: насколько велико преимущество в миллисекунды для высокочастотных трейдеров?
7: Это большое преимущество. Здесь немножко, наверное, вопрос в другом. Насколько та новость, которая выходит, она будет интерпретирована рынками так, как рассчитывают алгоритмы.
8: И оправдывает ли потенциальная прибыль такие затраты в $100,000?
7: Для институциональных инвесторов, для того, чтобы просто не отстать там от конкурентов, эти подписки будут работать, поэтому я думаю, что среди определенного круга инвесторов, наверное, это будет иметь спрос. Для частных именно инвесторов, которые торгуют среднесрочно, я думаю, что никакого смысла в этом нет. То есть тренды большие такими постами не ломаются. Это только лишь вносит краткосрочную волатильность на текущем тренде.
0: Игорь Вагизов, гендиректор инвесткомпании InvestLand. Представители Trump Media и Technology Group пока не прокомментировали информацию о планах монетизации президентского аккаунта. При этом сама компания TMTG убыточна, а ее акции сильно упали, и она пытается найти новые источники дохода. Работодатели в России активно нанимают специалистов без опыта. Об этом заявил директор Ассоциации инновационных регионов Александр Смекалкин. По его словам, в условиях низкой безработицы компании все чаще рассматривают обучение молодых сотрудников как выгодные инвестиции. Они быстро окупаются. Мы спросили представителей бизнеса, разделяют ли они этот подход.
10: «Бизнес говорит».
11: Гендиректор группы компании «Русит» Дмитрий Филиппов.
25: Мы нанимаем работников без опыта, условно говоря, рабочих специальностей. Мы их обучаем сами, потому что учить, по большому счету, профессиональных заведений нету, потому что технология и оборудование, которое мы используем, относительно новое. В учебных заведениях оно не рассматривается, поэтому приходится учить самим. В среднем обучение работника занимает, в зависимости от его способностей, от 2 недель до 3 месяцев до того уровня, что он может самостоятельно стоять на управлении достаточно сложной поточной линии. Через полгода уже становится руководителем участка. Есть молодые ребята, которые пришли после школы. Их не очень много, но они есть. Довольно много приходит сотрудников среднего возраста. Мы раньше как-то в основном брали мужчин, потому что работа относительно тяжелая. Но вот сейчас распределили обязанности, начали брать женщин и поняли, что во многих случаях они гораздо более эффективны. Они достаточно быстро обучаются, хорошо работают. То, что касается ИТРов и технических специалистов, здесь все ощутимо хуже. Потому что организовать нормальное обучение в условиях предприятия каким-то профессиональным навыкам, связанным там с технической профессией или даже с работой менеджера, очень сложно. И мы стараемся, конечно, на эти должности искать людей с опытом.
11: Основатель сети «Имидж лаборатории Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
1: В сфере услуг брать специалиста, ремесленника без опыта, ученика. Это практика устойчивая. У нас есть, например, грейд ученик или лаборант, и потом мастер. То есть есть ученические грейды. И в нашем бизнесе, например, ученики без опыта могут быть в невысокой категории, работать в эконом-сегменте, в барбершопах. Это вполне себе нормально. Также могут мыть головы. Для этого, может быть, однодневного обучения достаточно. Наносить краску, смешивать ее, быть лаборантом — это вполне. И, в принципе, это такая устойчивая наставническая комбинация, которая нам дает возможность растить внутри компании людей. Но и впитывать корпоративную культуру, развиваться внутри. И очень много молодежи, кто вынужденно или по желанию сейчас хочет зарабатывать. И мы как раз такие контакты не только приветствуем, но и практикуем уже много лет, считая, что это хороший устойчивый тренд. И мои дети работают с 16.
11: Основатель, гендиректор мануфактуры Малюгина Александр Малюгин.
9: Это сейчас уже нормальная практика. Мы уже так давно делаем и принимаем, и вкладываемся, и это рентабельно. Однако надо просто понимать, что это делать надо правильно, по методологии, которая называется обучение на рабочем месте. И ей надо просто владеть. А поэтому, да, это нужно делать, это нормально, это хорошо, и так должно быть.
12: Много приходит молодых сотрудников без опыта?
9: Их становится больше, их много, и именно надо заниматься, безусловно. Я не могу сейчас сказать процент какой, но это явление. Рынок кадров не дает нам готовые, поэтому мы на месте ориентируемся. Ну, мы решили эту проблему.
12: Они должны сколько-то лет потом отработать.
9: Мы не ставим таких условий, вот просто начинаем работу, там смотрим уже, что получилось. Конечно, есть какой-то отход, какой-то такой, как шлак есть, но это не критически. По большей части мы закрываем вопрос.
10: Бизнес говорит. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
13: У рэпера Лу Тейлора есть занятная композиция «Black Flippin'». С нее началась набирающая обороты карьера музыканта. В рамках «Суммы технологий» хит интересен тем, что был записан и сведен на смартфоне в программе «BandLab», а не в рубрике «Приложение недели». «BandLab» — бесплатная в своих базовых функциях облачная студия звукозаписи. Сервис доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android или в рамках веб-интерфейса. GarageBand от Apple видели? Так вот, совсем не похож. Насколько я понимаю философию BandLab. Если студия Apple предполагает наличие хотя бы зачаточной музыкальной грамоты в ее классическом понимании ноты, струны, клавиши, то BandLab для музыкантов нового поколения, для которых музыка — это кнопки компьютерного интерфейса. Недаром среди героев BandLab много рэперов. Ребят из сложных кварталов в музыкальную школу их в детстве точно не водили. Вторая идея приложения. Оно удобно для записи на ходу. Набросков, эскизов, фиксации идей, но поскольку мы сейчас
14: сейчас все делаем на ходу. Оно просто очень удобно. Напел тему, подложил бит, накинул инструменты, эффекты, обработал голос готовыми пресетами, и песенка готова. Если нет своих идей, приложение их подкинет. ИИ-генератор предложит базовую мелодию и ритм, а дальше уже сам. К студии прикручена социальная сеть, куда можно выкладывать треки, но интереснее возможность приглашать музыкантов для коллаборации. Важная деталь. BandLab принципиально не обучает свой искусственный интеллект на чужих треках. Все сделанное в студии, включая работы искусственного интеллекта, очищено для коммерческого использования. BandLab — решение для тех, у кого есть мотивчик, с которым надо бы что-то сделать, но нет опыта записи музыки. Начать легко, продолжить увлекательно, затягивает. Главное — не стать рэпером. Хотя почему, собственно, нет?
15: Сумма технологий на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM. Россияне все чаще рассчитываются наличными. За первые две недели июля объем наличных в обращении вырос на 513 миллиардов рублей. Это на 7% больше, чем в среднем за месяц во втором квартале. Следует из данных на сайте Банк России. С начала февраля спрос на кэш в стране вырос на 2 триллиона 400 миллиардов. Сам Центробанк называет как минимум три причины: отключение мобильного интернета, налоговые изменения и сезон отпусков. Рост оборота наличных – это не только названные Центробанком факторы, но и реакция на высокий уровень тревожности. Люди боятся неопределенности и создают запас живых денег. Пока эта тревога не уйдет, тренд сохранится, и даже повышение ключевой ставки вряд ли полностью его переломит, считает эксперт финансового рынка Андрей Бархота.
16: В общем-то, если говорить про факторы, которые оказывают на это влияние, в первую очередь, конечно же, это мониторинг, финансовый контроль и некоторые корректировки фискальной политики. И спрос на наличные предъявляет и население, и малый бизнес. И мы видим, что в торгово-сельских предприятиях растет скидка за оплату наличными. Скидка может достигать 20%. Естественно, в этих условиях никакой кэшбэк не стоял рядом с оплатой наличными. Кроме того,

0: можем увидеть, что спрос на наличные в месяц превышает те самые 500 миллиардов рублей. И это действительно может повлиять на монетарную политику в части того, что разворот к повышению ключевой ставки, а не к ее снижению, может осуществиться раньше, чем мы полагаем. Я напомню, что в случае повышения ключевой ставки, ставки по вкладам могут расти еще быстрее, что, собственно, обеспечит большую привлекательность вкладов и заставит экономических агентов отойти от наличных в сторону пополнения депозитной базы банковского сектора. Впрочем, если ключевая ставка не будет меняться или застынет на месте, это тоже наравне с другими факторами при сохранении прежних условий будет способствовать высокому спросу на наличные. Ну и в целом наличный денежный оборот на фоне вот этих новаций всех цифровых, связанных с регламентацией хозяйственных операций, будет пока сохраняться даже при каких-то серьезных движениях ставок или рыночных индикаторов, потому что уровень неопределенности и по последним опросам уровень тревожности населения остается на достаточно высоком уровне.
1: Эксперт финансового рынка Андрей Бархота. А ранее Центробанк зафиксировал слабый рост средств россиян в банках в июне, всего 0,3%. На 1 июля их объем составил 68 триллионов рублей. Согласно мониторингу РБК инвестиций, максимальная ставка по вкладам на 3 месяца составляет 14,4%, на год 13,3%. В России признали глагол «махаю» литературной нормой. Слово «махаю», ранее считавшееся разговорной формой, теперь закреплено в современных словарях как равноправный вариант глагола «машу». Об этом РИА Новости сообщила лингвист портала «Грамота.ру» Юлия Кузнецова. По ее словам, еще недавно литературная норма признавала только форму «машу», «машешь», «машет» и так далее. А форма «махаю», «махаешь», «махает» были пометы разговорные. Но язык стремится все унифицировать, поэтому формы без чередования постепенно закрепились в речи. И образованные люди также их используют. Эта тенденция отражена в Большом словаре ударений 2025 года. Издание. «Машу» и «махаю» теперь равноправные варианты, сказала Кузнецова. Комментирует профессор, заведующий отделом Института русского языка РАН, доктор филологических наук Анатолий Баранов.
2: Это довольно авторитетный словарь, но я говорю только по старшей норме. То есть махаю, форма мне кажется неправильной. Но, наверное, у составителей этого словаря есть какие-то резоны, убедительные аргументы в пользу того, чтобы делать эти варианты равноправными.
3: А какие могут быть основания? Это узус, да, то, что это уходит в обиход?
2: Это узус, который поддержан какими-то аналогиями, которые существуют в русской морфонологической системе, в фонетической системе. Я носитель старшей нормы, и для меня эта форма неприемлема. Но язык меняется, понимаете? Там, в конце концов, каких-нибудь 20 лет назад слово «фольга» не имело формы с ударением на «фольга». Надо было говорить «фольга». Хотя все говорили «фольга», и я говорил «фольга». Так что, да, меняется язык, меняется система языка.
3: Значит ли это, что, например, так будут говорить ведущие на радио, на телевидении?
2: Я не знаю, насколько эти словари будут аргументом для дикторов телевидения и радио, ведущих программ соответствующих. То есть Министерство науки и образования этот словарь признает словарем государственного языка, то тогда, наверное, эта форма будет считаться правоправной, литературной и будет рекомендоваться в СМИ.
1: Анатолий Баранов, заведующий отделом Института русского языка РАН, доктор филологических наук. В «Грамоте.ру» также пояснили, что грамматические нормы не устанавливаются одним словарем. В этом вопросе можно ориентироваться и на орфоэпический, и на толковый, и на орфографические словари. Орфографический словарь русского языка, как государственного, также дает вариант «машу» и «махаю» как равноправные. Петербургский «Зенит» стал обладателем Суперкубка России. В традиционной игре, открывающей сезон в российском футболе, сине-бело-голубые победили московский «Спартак» в серии пенальти. «Зенит» выиграл этот трофей в 10-й раз в своей истории. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
4: Футбол с Григорием Гуреевым.
5: Пока в США разыгрываются медали чемпионата мира, незаметно подкралось время российского футбола. Сезон официально открыт и первый титул разыгран. Чемпион РПЛ «Зенит» обыграл обладателя Кубка страны московский «Спартак». Сине-бело-голубые завоевали этот трофей в 10-й раз в своей истории. Перед началом игры двукратный чемпион Советского Союза в составе «Спартака» Александр Мостовой вынес мяч на поле в образе царя. Отсыл к прозвищу легенды. Казалось, это хорошая примета. На 25-й минуте Кристофер Марк Мартинс вывел «Спартак» вперед.

0: Система VAR быстро проверила гол на возможное положение вне игры. Все было чисто, мяч засчитали. Команды играли на приличных скоростях, порой даже быстрее, чем в некоторых матчах чемпионата мира. Подопечные Сергея Симака бросились отыгрываться. После перерыва были очень опасны, но Хуан Карседо оказался более тактически грамотен. Игра по счету, контроль мяча, прессинг, а иногда даже и контратаки, стеночки и забегания. Классический футбол Спартака видели зрители, пусть и эпизодами. У «Зенита» с первых минут предсказуемо играли и Александр Соболев, и Максим Глушенков. Но у второго не пошла игра, и он был заменен на 75-й минуте. Вместо него вышел Андрей Мостовой. У ворот «Спартака» стало острее, и «Зенит» едва не получил право на пенальти. Был видеопросмотр, у сине-бело-голубых зародилась надежда. Но нет, ничего криминального в действиях Маркиниса не разглядели Евгений Буланов и Сергей Карасев, который в этом матче был на ВАР. В конце игры было горячо, футболисты едва не устроили потасовку, нервничали и тренеры. На последних секундах «Зенит» получил таки право на пенальти, рукой неосторожно сыграл Александр Джику. Соболев реализовал 11-метровый удар, а затем совершил настоящую провокацию, отметил гол перед трибуной болельщиков «Спартака», за которой когда-то выступал. В результате на поле произошла затяжная стычка, 1-1, и дальше по регламенту сразу последовала серия пенальти. Спартаковцам в ней повезло меньше. В перекладину пришелся удар Наиля Умярова, Игорь Дмитриев тоже пробил неудачно. В обоих случаях не обошлось без сейвов Дениса Адамова. У «Зенита» тоже был неточный удар, но один. Андрей Мостовой пробил в штангу. В итоге победа «Зенита», команда Сергея Симака начала сезон с трофея. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
1: Между делом с Кирой Альтман.
2: Спрашиваю моего любимого Александра Григорьевича Асмолова о любви. Его книга содержит такие высказывания. Любовь – не эмоция и не сентиментальность, а загадочный дар эволюции, через который человек становится личностью, а не просто биологическим существом. Или любовь – не выгодная сделка и не контракт, а труд совместных поступков и бескорыстного отдавания, который наполняет жизнью и энергией. Вот, читаю, плачу, имею возможность говорить со Смоловым. А еще вдруг задаю ему такой вопрос.
3: Почему нам трудно молчать? Пауза. Они даже нам нужны для того, чтобы понять, что нам сказали.
4: Паузы очень нужны. Когда ты любишь, вот с любимым человеком я не боюсь молчать. И любимый человек не упрекает меня, когда вдруг даже мы рядом, а я взял и ушел в мир других мыслей. И не надо меня спрашивать. Буквально видит любимый человек, что я сейчас улетел. Как это видит? Любимый человек это не объяснит. Ну, значит, у нее, у меня открыты чакры, открыт этот слух. Это здорово.
2: Александр Асмолов, психолог, руководитель кафедры психологии личности МГУ, руководитель Института потенциала личности Сбера. Кира Альтман, Бизнес FM.
1: Между делом на Бизнес FM. Вначале был бизнес.
5: Как появлялись города?
6: Миас, Челябинская область, 150 тысяч жителей. В 1773 году у подножья Ильменских гор купец Ларион Лугинин поставил медеплавильный завод, вокруг которого возникло поселение. А в начале 19 века вся долина реки Миас стала центром золотодобычи.
5: Как появлялись города на Бизнес FM.
7: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Ситуация в городе Спутники Запорожская АЭС «Энергодария» существенно осложнилась после атак ВСУ, сообщил глава горадминистрации Максим Пухов. Продолжаются удары ВСУ по транспортной и городской инфраструктуре, что уже привело к нарушениям поставок топлива, продовольствия, стройматериалов и других товаров первой необходимости. Мэр сообщил, что в городе наблюдается перебой с электричеством. С пятницы была остановлена подача воды. Более 50 человек госпитализированы с отравлением на базе отдыха «Золотые пески» в Ставропольском крае. Всего за медицинской... помощью обратились около 80 человек, которые почувствовали недомогание, сообщает Минздрав региона. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. По данным Следственного комитета, в продуктах, которые употребляли гости, был обнаружен возбудитель сальмонеллеза. Спикер парламента Венгрии Агнеш Форстхофер будет временно исполнять обязанности президента страны после того, как глава государства Тамаш Шуйок подписал поправку, легализующую его отстранение от должности. Выборы нового президента Венгрии состоятся в течение ближайших 30 дней. Ранее 17-ю поправку Конституции принял парламент. В соответствии с ней полномочия Шуйока в качестве президента республики прекращаются 20 июля. Роспотребнадзор обязал собственника массажных кресел в аэропорту Домодедово провести дезинсекцию. Ранее появилась информация о том, что в этих креслах завелись клопы, у пассажиров были укусы. На данный момент эксплуатация кресел прекращена. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Ночная атака БПЛА по российским регионам унесла жизни 8 человек, десятки ранены. Атакам подверглись крупные логистические центры. А в Киеве подтвердили, что ВСУ целенаправленно атаковали склады в Московской и Тверской областях. Подробности через минуту. ФАС предложила железнодорожным перевозчикам самим определять размер сбора за возврат билетов в пределах 10% от их стоимости. Это должно снизить дефицит и обеспечить наличие достаточного числа посадочных мест в продаже. Но выиграют ли от этого пассажиры? В России в январе-июне прекратили работу 2700 организаций, которые специализировались на туризме. Также за последний год количество туристических поездок сократили более трети россиян. Насколько это критично и что происходит в отрасли? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Атака беспилотников утром в субботу на российские регионы унесла жизни 8 человек, десятки ранены. В подмосковном Ногинске на нефтебазу упали обломки дрона, произошел пожар. Рядом расположен родильный дом, который в целях безопасности эвакуировали. Пациентов и персонал оперативно перевели в другие медицинские учреждения, также эвакуировали жителей соседнего многоквартирного дома. В подмосковной электростали 57 человек получили ранения и травмы в результате падения БПЛА на территории склада Wildberries. Еще 4 человека пострадали в Ногинске, сообщила в субботу вечером подмосковный губернатор Андрей Воробьев. Один человек скончался уже в больнице. Атаке подвергся и логистический комплекс Wildberries в Котовске, это в Тамбовской области. 7 человек, работавших в ночную смену, погибли, 25 были госпитализированы. Некоторые в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. В основном это осколочные ранения, сообщил губернатор Тамбовской области. По его словам, беспилотники, которые нанесли удар по складу, были оснащены поражающими элементами для большего числа жертв. Ударов ВСУ по инфраструктуре маркетплейсов можно было ожидать, отмечает политолог Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
10: Удивительно, что противник раньше этого не делал, учитывая ту огромную роль, которую играет платформенная экономика вообще в экономике России. Это триллионные обороты в рублях, это огромный товарный поток. То, что они до этого додумались только на 5-й год войны, это наше счастье. Наше несчастье состоит в том, что на 5-й год войны никто не подумал, что крупнейшие инфраструктуры маркетплейсов в условиях войны на истощение вообще-то нужно не сосредотачивать в огромных складских центрах, удобных для поражения, а рассредотачивать мелкими объектами по всей стране. Собственно, это говорят, это азы военной тактики и поведения в тылу. Просто никто не думал, что гражданский объект формально, складские помещения Wildberries, это гражданский объект, подвергнулся атакам. Но это можно было предвидеть. Поскольку это гражданский объект, то никто и не думал ставить там никакое ПВО. Поэтому они совершенно беззащитны. И более того, этих центров у Wildberries около десятка крупных по всей стране. То есть можно начинать обратный отсчет, когда они будут подвергнуты вражеским атакам. Киев уже и без этого дал Москве понять, что он готов повышать ставки. По мере увеличения его возможностей наносить удары дронами, которые резко усилились в этом году, и если посмотреть статистику, то увеличение в десятки раз. Сначала это были НПЗ, следующий этап – это суда, причем мирные торговые суда и танкеры. Сначала в Азовском, потом в Черном море, там счет уже на десятки. Теперь это логистические центры крупнейших маркетплейсов, которые играют огромную роль в общей системе экономики. Нетрудно предсказать, что будет дальше, ближе к зиме, но мы не будем подсказывать.
9: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Ряд других регионов тоже был атакован украинскими дронами. В Белгородской области есть погибшие и пострадавшие, сообщил оперштаб. Губернатор Брянской области заявил об ударе по свиноводческому комплексу «Мираторга». Пострадавших нет, нанесен серьезный ущерб инфраструктуре. Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ целенаправленно атаковали склады «Вайлдберриса» в Московской и Тамбовской области. Он утверждает, что эти объекты используются для поставок комплектующих, которые используются в производстве дронов и навигационного оборудования. Комментирует председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
11: Я не знаю, комплектующие есть в Wildberries и прочих маркетплейсах или нет, но общая задача, которую ставит Украина и ее союзники, понятно, максимальным образом дезорганизовать российскую экономическую схему. Как военные поставки, так и все остальные. В этом смысле маркетплейсы, да, это новая цель, в общем-то, но она, к сожалению, вполне закономерна и логична, потому что роль, которую эти компании представлены без преувеличения по всей стране, буквально в каждой точке, и выполняющие уже теперь важнейшие функции по обеспечению товарообмена, экономического процесса, они имеют столь же стратегическую значение, как НПЗ и прочие объекты более классической инфраструктуры. Поэтому я думаю, что надо ждать попыток активизации таких ударов. И чем это объяснять, это уже дело десятое. Чем угодно можно объяснять, это не имеет значения.
12: Как можно относиться к этим ударам Украины? Это действительно новый этап военных действий и какая-то точка невозврата?
11: Это не новый этап. Новый этап начался пару месяцев назад, когда, собственно, Украина обрела способность в таком вот массовом порядке атаковать объекты инфраструктуры не чисто военного рода. И то, что теперь просто дополнительно расширился ассортимент целей, ну, это понятно, задача и причина очевидна, но это не новый этап, это продолжение развития того этапа, который начался вот пару месяцев назад. Что значит точка невозврата, я не знаю в этой войне. Сколько уже раз говорили про красные линии, точки невозврата, терпения больше нет и так далее. Ну, правда, говорили в основном в комментариях, а не в официальном заявлении. И все продолжается. В такого рода кампаниях точки невозврата не бывает, и точки возврата тоже не бывает. Так что я думаю, что мы просто наблюдаем дальнейшую эскалацию. И то, что параллельно европейцы, американцы, американцы сейчас не до того, но тоже отчасти, говорят о том, что вот сейчас надо еще поднажать, и потом наступит время переговоров, то есть Россия, с их точки зрения, начнет, так сказать, отступать, сдавать свои политические позиции и соглашаться на компромиссы. И это вот, собственно, та задача, которая ставится. То, что эффект может быть совершенно обратный от такого рода действий, и в России выводы из интенсификации эскалации могут сделаны быть противоположные, это они, мне кажется, они в это не верят. Они по-прежнему предпочитают верить, что если чуть-чуть еще поднажать, показать всю уязвимость, и все, тогда Россия пойдет на попятную.
12: А очередной удар возмездия со стороны Москвы может последовать после вот такого удара?
11: Наверное, может последовать. У нас, к сожалению, немножко девальвировалось само понятие удара возмездия, поэтому то, что вооруженные силы России наносят очень масштабные удары, это мы знаем, и почему это надо называть ударами возмездия в ходе интенсивной большой войны, я не очень понимаю, какое возмездие должно быть, если вы просто ведете боевые действия с сильным противником. Поэтому, естественно, будут ответные атаки, не ответные, просто будут атаки на аналогичные, наверное, попытки атаковать и подрывать военно-технический, экономический и моральный потенциал украинского общества.
9: Председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в Wildberries заявили, что товары, которые находились на пострадавших логистических объектах, временно сняты с продажи и пообещали вернуться с информацией о них в ближайшее время. Селлеры, которые использовали атакованные склады Wildberries, подсчитывают убытки. По новым правилам, Marketplace не будет компенсировать продавцам потери за уничтоженные в результате атаки дронов товары. Подробнее через полчаса на Бизнес ФМ. Возврат билетов на поезд может стать платным. ФАС предлагает разрешить перевозчикам брать комиссию до 10% от стоимости при отказе от поездки. Для чего понадобилась эта мера и к чему она приведет? Наталья Воробьева подробнее.
13: За последние годы число возвратов железнодорожных билетов выросло втрое. Только в 2025 году вернули более 25 миллионов, и половину из них за 5 дней до отправления. Это создает искусственный дефицит. Билеты якобы раскуплены, а потом места освобождаются. Но уже нет времени их продать. ФАС хочет навести порядок, но не закручивать гайки, максимум 10% сбора, чтобы люди перестали массово сдавать билеты в последний момент. Сейчас можно вернуть билет за 72 часа до поездки и получить полную стоимость. После нововведения перевозчик может вести сбор даже за такой возврат, но это будет зависеть от его решения. Исключить такой сценарий нельзя, хотя сегодня, когда поезда стали одним из основных видов транспорта из-за сложностей с автомобильным топливом и задержкой рейсов, билеты могут быть распроданы и в последний момент, считает президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
14: В сегодняшних условиях, мне кажется, если даже за час билет дать, он тут же будет распродан. Но, опять же, у перевозчиков есть свои взгляды на данный вопрос, поэтому исключать такой ситуации нельзя.
12: Не повредит ли это людям, которым иногда приходится брать сразу по несколько билетов, поскольку они привязаны к еще неизвестному расписанию, например, дата сессии в вузах объявляют поздно?
14: Эта категория будет находиться в зоне риска. То есть такой вариант, что они попадут на взимание этого сбора есть, и причем, я бы сказал, очень высокие. Решение ФАС позволяет перевозчику такие меры принимать.
12: Поможет ли это избавиться от перекупщиков?
14: Честно скажу, скорее всего, нет, потому что для перекупщиков даже максимальный размер сбора, он будет не критичен. На эту схему это сильно влиять не будет.
13: Пассажиры берут билеты заранее не из-за желания их потом сдавать, а из-за того, что в день отправления билеты в разы дороже. Если РЖД хотят, чтобы билеты покупали, в последний момент пусть снижают цены, а не повышают штрафы, говорит председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
15: Если стоимость повысится возвратом 10% от цены билета, средний показатель будет 325 рублей с одного билета. Такая фиксация отпугнет многих пассажиров заранее бронировать билеты. Российские железные дороги проиграются не в долгу и не будут видеть всю загрузку. Пассажиры, которые привыкли к такому типу взаимодействия с перевозчиками, редко вообще отказываются от поездки. Часто просто идет замена другого поезда, более раннего. То есть освободились раньше, поехали раньше. А тот билет, который был, они его сдают. Маневренность поездок будет снижена. Ну и, конечно, сам по себе вроде бы сбор не очень высокий, 325 рублей, либо 10% от цены билета. Но это приведет к тому, что ежегодно величина сбора будет повышаться, потому что растут стоимость билетов. Мне кажется, стоит фиксировать определенную стоимость в каждом билете, и этот сбор, как сейчас есть, его оставлять.
13: Екатерина, жительница Нижнего Новгорода, учится в Москве, в МГУ, старается каждый месяц ездить домой. А новогодние праздники – время тотального дефицита билетов. Расписание сессии в ВУЗе публикуют поздно. В итоге мест мало и цены кусаются, поэтому она берет 2-4 билета на смежные даты заранее, пока цены низкие, чтобы потом выбрать подходящий, когда станет известен график, говорит Екатерина.
16: Обычно я стараюсь, конечно, не задерживать сдачу билетов, и как только мне приходит расписание, сразу же вернуть все оставшиеся билеты, чтобы не держать их у себя. И редко довожу до того, что сдаю билет за 5 дней, за 3 дня, и уж тем более за сутки, хотя и такие ситуации бывали, потому что расписание в университете тоже было связано с рядом форс-мажоров, когда приходилось менять между собой билеты. И в таком случае, если сбор за возврат повысит, и сбор, возможно, будут брать не только, когда я сдаю билет за 2 дня до поездки, но, например, и за 4, и за неделю, и за 2 недели. Конечно, поезда до Нижнего не самые дорогие поезда, и даже 10% от билета не сильно ударит по карману, но все равно это будет не очень приятно, учитывая, как много поездок в течение года я совершаю.
13: ФАС признают, билеты, которые пассажиры возвращают, перепродаются с большим трудом. Повторно покупают только каждое четвертое место. Остальные остаются незанятыми. Чтобы пассажиры не оставались без билетов, перевозчики запустили сервис «Лист ожидания». Можно оставить заявку и получить место, если оно освободится. Но проблема все равно сохраняется. Наталья Воробьева, Екатерина Штрыкова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
5: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Другим наука. Сергеем Корзуном.
17: В атмосфере Земли углекислого газа сейчас примерно 0,04%. Но в ранней истории планеты его было куда больше. Вулканическая деятельность выталкивала его на поверхность Земли вместе с водяным паром и азотом из магмы и мантии. Вода конденсировалась по мере охлаждения, а значительная часть СО2 оставалась в воздухе, постепенно растворяясь в океанах и понемногу накапливаясь в породах. Кстати, плотная атмосфера Венеры и сильно разреженная у Марса примерно на 96% состоят именно из углекислого газа. Вулканы и сегодня выбрасывают СО2, но люди индустриальной эпохи через промышленные трубы в сотни раз больше и за неполных 3 века уже в 1,5 раза увеличили его содержание в воздухе. В прошлом десятилетии суша поглощала около 1/3 антропогенных выбросов, океан около 1/4, а примерно 44% оставалось в атмосфере. Чем полезен углекислый газ? Главное – это сырье для фотосинтеза растений и создания биомассы. Еще пузырики в газировке, сухой лед для охлаждения, средства пожаротушения, наддув брюшной полости при лапароскопии. Чем вреден? В небольших количествах почти ничем. Он тяжелее воздуха, им нельзя дышать, но в атмосфере он замечательно перемешивается с кислородом и другими газами. Важно не скапливать его в замкнутых пространствах, подвалах и трюмах. Ну и не бросать сухой лед в крытый бассейн. Главное же, углекислый газ создает парниковый эффект, а его вклад в глобальное потепление составляет существенно больше половины всего человеческого воздействия. И это уже весьма серьезно по долгосрочным последствиям. Судьбы Венеры и Марса для Земли не хотелось бы.
5: Другим наука на Бизнес FM.
9: Вы слушаете Бизнес FM. Туротрасль проседает. В первом полугодии в России прекратили работу более 2500 специализирующихся на туризме организаций. Это на 50% больше, чем годом ранее, сообщает «Коммерсант». Предприниматели стали чаще уходить с рынка в связи с охлаждением спроса. Интерес к поездкам по России снизился, а международные направления не смогли компенсировать спад из-за ближневосточного кризиса. Сохранившие активность туристы стараются экономить, что приводит к сокращению потенциальных доходов агентов, отмечает издания, приводя слова различных участников туристического бизнеса. Мы тоже опросили экспертов рынка. По мнению со-руководителя Комитета Российского союза туриндустрии по въездному туризму, основателя и гендиректора туроператора «Артур» Дмитрия Рутюнова, пострадали небольшие компании и направления массового туризма.
18: Спад внутреннего туризма очевиден в этом году. Это связано, конечно же, с событиями в Крыму, в Сочи, с задержками рейсов, с угрозами безопасности, к сожалению, с экологическими проблемами, связанными с разливами нефти. Что касается зарубежного туризма, конечно, ближневосточный кризис не мог не повлиять. Арабские Эмираты в тройке обычно лидеров вместе с Египтом. С февраля месяца, 28 февраля практически, мы не имели возможности продавать буквально до середины июня туры на Ближний Восток. Ну и тут у нас становится все более-более зарегулировано. Это связано и с введением туристической путевки, и налоговые условия для малых фирм особенно у нас становятся более жесткими. Конечно, обстановка для деятельности туристических компаний не самая благоприятная. Но, как говорил Марк Твен, слухи о моей смерти сильно преувеличены. Я бы не сказал, что это как-то очень критично. Есть еще такой вот все-таки фактор – это укрупнение бизнеса. энергетическая отрасль России, несмотря на вот такие серьезные вызовы, продолжает работать, и, в общем, многие компании, они неплохо себя чувствуют.
19: Для вашей компании ситуация, да, насколько она непростая, mm-hmm, как вы выживаете?
18: У нас немножко другая ситуация. Во-первых, все-таки мы больше всегда занимаемся таким премиальным туризмом. Как показывает практика, во время таких кризисов, знаете, бедные становятся беднее, богатые богаче. Если мы говорим о премиальном сегменте, там не так все печально обстоит, это раз. А во-вторых, мы очень многопрофильная компания, соответственно, у нас есть все направления. Если стало меньше, то на Ближнем Востоке внутренний туризм упал. Например, туризм в Азии переживает второе рождение. Бум. Китай, Вьетнам. Это направления, которые сотни процентов прибавляют. Впервые появились после ковида рейсы прямые на Занзибар. Острова Индийского океана очень себя неплохо чувствуют. Мальдивы. Сейчас российский рынок по вылетам на Мальдивы на первом, на втором месте.
9: Гендиректор Артур Дмитрий Арутюнов. Ситуация в туротрасли сложная, но массового закрытия компании не отмечено, говорит вице-президент Татур по вопросам международного туризма, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
20: Мы в отрасли не ориентируемся на публикации вот эти, потому что есть реестровое количество туроператоров, есть реестровое количество турагентов, никаких изменений нету. То, что о чем вы говорите, многие компании в туризм включают Ваквет как просто возможность включить. Ну, то есть есть смена юрлиц, новые прибывают, бывают. Мы никакой динамики отрицательной или положительной, в принципе, в отрасли не видим. Именно связанное с тем, что люди принимают решение закрыться. То, что туротрасль находится в сложном положении, наверное, надо признать. У нас очередное обострение ближневосточного конфликта, отражающееся на выездном. У нас дорожает керосин в мире. А внутренние сложности с югом России. И сейчас говорить о том, что туротрасль находится на взлете, наверное, нельзя. Мы действительно испытываем нагрузку, потому что рефинансироваться туризму не получается, он не обладает никакими активами. В остальном же динамики такой, в которой вы пишете, нет.
9: Гендиректор Space Travel Артура Мурадян. Согласно недавнему опросу холдинга «Рамир», 36% россиян признались, что за последний год снизили частоту турпоездок. Еще 24% за последний год стали выбирать более бюджетные направления, а 23% отметили, что у них в плане путешествий ничего не поменялось. В едином реестре туроператоров сейчас числится почти 44 000 компаний. «Одиссея» Кристофера Нолана вышла в мировой прокат. Картину уже называют главной в карьере режиссера. Как трансформировался героический эпос в руках Нолана, продолжит Ольга Кашинская.
21: Экранизировать Гомера Нолан взялся с размахом. В ролях первого и второго плана сплошь звезды первого эшелона. Среди них Зендея, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон, Энн Хэтуэй и Том Холланд, который во время съемок «Одиссеи» вообще должен был исполнять роль Питера Паркера в новой части франшизы о Человеке-пауке. Но студия Sony согласилась переделать график и уступить актера своим конкурентам Universal Pictures из уважения к проекту и лично к Нолану. Съемки «Одиссеи» проходили в 6 странах. Отснятый материал занял более 600 километров пленки. Исполняющий роль «Одиссея» Мэтт Дэймон в интервью рассказывал, что эта картина, вероятно, последний его шанс поучаствовать в проекте столь грандиозном и настоящем. Сценарий Кристофер Нолан написал сам. Своей ответственностью он считал, ни больше ни меньше, заполнить смысловые лакуны, которые в поэме оставил Гомер. В общем, амбиций проекту не занимать. И трехчасовая «Одиссея» — это и вправду магнум опус режиссера, считает кинокритик Лариса Малюкова.
22: Нолан, мне кажется, шел к этому фильму на протяжении всей жизни, поэтому, да, это самый грандиозный его фильм за 28 лет, созданный на основе литературного грандиозного памятника, но лично им самим. Я бы сказала, что это в широком смысле гуманистическая картина. Это главная мысль Нолана, что цена человеческой жизни велика, велика больше, чем самые грандиозные мировые победы в многолетних войнах. Сохранив основные важные линии мелодии этой поэмы и основных героев, он пожертвовал, конечно, очень многим ради того, чтобы фильм смотрелся. Он и так достаточно большой. Он снял блокбастер о конце цивилизации, внутрь которого он вложил семейную драму. Все его фильмы о семье, все его фильмы о возвращении любви. Поэтому сошлись идеи поэмы с идеями лично автора Нолана.
21: В мировом прокате «Одиссеи» присвоили взрослый рейтинг R. На этом настоял сам Нолан, чтобы не идти на компромиссы в батальных сценах, а также в демонстрации экранного насилия и секса. На стадии трейлеров зрители отнеслись к проекту, мягко говоря, недоверчиво. «Одиссею» критиковали за историческую недостоверность, изобилие звезд на экране, да и замах на Гомера в принципе доверия не вызывал. Но бокс-офис говорит сам за себя. «Одиссея» показала лучший старт в первый день проката в Штатах за этот год, собрав почти 18 миллионов долларов. Это третий по сборам старт фильма с рейтингом R в истории. В сети обсуждают, что Нолан, известный адепт кинотеатрального просмотра и полного зрительского погружения впервые в истории использовал для съемок исключительно 70-миллиметровую пленочную камеру IMAX. Из-за этого в первозданном виде картину сможет показать всего 41 кинотеатр в мире, и 26 из них расположены в Штатах. А в России технологии IMAX нет в принципе. Помешать выходу фильма в России могло и враждебное отношение прокатчиков к большим зарубежным премьерам, которые конкурируют с российскими проектами. Так, премьеру «Нового Человека-паука» владельцам кинотеатров настоятельно рекомендовали перенести на 2 недели, чтобы не мешать выходу новой части франшизы «Последний богатырь». Но «Одиссею» российский зритель все равно увидит. Пусть и с оговорками, говорит главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
0: В нашей стране это кино, скорее всего, выйдет не просто в урезанном формате не до IMAX-а, а еще и подразмытой, растянутой, с обрезанными казахскими субтитрами. В конце концов, мы это уже проходили, мы смотрели «Аватар» тоже в таком замыленном качестве, но кино от этого не сильно потеряло. В конце концов, в нашей стране есть большой опыт просмотра экранных копий и всего такого. Скорее всего, те, кто работает с серым прокатом, они пойдут на это, тем более, что на текущий момент есть предложение кинотеатрам ограничить показ исключительно «Человека-паука» нового, а вот в отношении «Одиссеи» никаких рестрикций не было, тем более, что российские премьеры, которые предполагалось, что должны забрать хорошую кассу в эти дни, вроде «На деревне дедушки 2», они не показали пройти.
21: Как писали «Известия», в некоторых московских кинотеатрах «Одиссею» покажут 23 июля, всего через неделю после мировой премьеры. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
9: Кварталы для богатых вместо особняков. Американские миллиардеры переходят на новый уровень комфорта и выкупают для себя целые районы, чтобы обеспечить максимальную приватность, безопасность и выгодные инвестиции. В прессе это уже окрестили термином «лендмаксинг», то есть практика скупки соседних участков с целью объединения их в одно частное поместье. Где именно создают такие районы для богатых и в какую сумму это обходится, рассказывают журналисты Wall Street Journal.
3: В Южной Флориде миллиардер Кен Гриффин потратил более 1 миллиарда долларов на приобретение земли от Майами до Палм-Бич. Джефф Безос тоже в тренде. Он стал одним из самых активных покупателей в Индиан Крик Виллидж, анклаве бункеров миллиардеров в Майами, и потратил более 230 миллионов долларов на несколько объектов жилой недвижимости. Покупает элитные участки нередко в складчину. В прошлом месяце генеральный директор WeatherTech, компания, создающая премиальные автомобильные аксессуары, Дэвид Макнил и председатель совета директоров Oracle Ларри Эллисон заплатили в общей сложности 67 миллионов долларов за землю у флоридского застройщика, разделив собственность между своими соседними владениями. Механизм, лежащий в основе всего этого, известен давно. Это надбавка за объединение. Объедините смежные участки, принадлежащие одному владельцу, и в целом их единая цена превысит сумму стоимости отдельных участков. 1 акр земли, пригодный для застройки, это товар. 6 смежных акров земли на берегу океана, в месте, где живут миллиарды, это уже монополия.
9: В целом, американский рынок недвижимости сейчас испытывает давление из-за высоких процентных ставок, роста цен на жилье и экономической неопределенности. Однако рынок элитной недвижимости в такое турбулентное время, напротив, растет. По данным издания Real Deal, средний объем продаж люксовых домов и земельных участков за первые 5 месяцев года вырос почти на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.
1: Карьера с Ольгой Дементьевой.
21: Есть известная мысль Питера Друкера: «Культура съедает стратегию на завтрак». Сегодня к этому можно добавить еще одну фразу: «Новое поколение очень быстро съедает старые методы управления». Почему так происходит? Давайте вместе посмотрим на результаты исследования Fashion Buzz Media и H2O Business Evolution. Там говорят, что зумеры – это уже не сотрудники будущего. Разберемся, почему это так. Более 70% представителей поколения Z уже работают или совмещают работу с учебой. И именно поэтому вопрос, как ими управлять, сегодня стоит практически перед каждой компанией. Самое интересное открытие исследования в другом. Дело не в том, что у зумеров какие-то особенные ценности. Они тоже хотят зарабатывать, развиваться и строить карьеру. Но они принимают решения по-другому. Если для предыдущих поколений привычной была логика «потерпи, покажи себя и потом получишь результат», то у поколения Z работает другая модель. Проверь, попробуй, оцени, и если не подходит, поменяй. И именно здесь возникает большинство конфликтов.
2: Руководитель говорит: у нас большие перспективы. А молодой сотрудник спрашивает: хорошо, а что изменится для меня в ближайшие 2 месяца? Руководитель ему: сначала нужно себя проявить. А зумер слышит: сначала нужно работать в условиях полной неопределенности. Почти половина молодых людей говорят, что работа важна, но она больше не является центром жизни. Столько же считают баланс важнее карьерного роста. А 65% готовы перерабатывать только тогда, когда понимают, ради чего они это делают. Ради денег, опыта или действительно важного результата. Для HR и руководителей это меняет логику управления. Абстрактные обещания работают хуже. Формулировка «потерпи, потом будет рост» проигрывает конкретике. Вот твоя зона ответственности, вот критерий результата, и вот чему ты научишься. И еще вот как мы будем следить за прогрессом.
1: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: У микрофона Олеся Потапова. Украинский дрон атаковал пассажирский автобус. В Белгородской области погиб 1 человек, еще 4 пострадали. Среди пострадавших 1 ребенок, сообщил глава региона Александр Шуваев. Он уточнил, что ЧП произошло в поселке Дубовое. В результате атаки также получили повреждения 3 легковых автомобиля. Центризбирком заверил в списке кандидатов в депутаты Госдумы всех 11 партий, которые будут участвовать в выборах. В субботу подтверждение получили кандидаты от экологической партии «Зеленые». На следующей неделе ЦИК продолжит регистрацию списков кандидатов от партий. Выборы депутатов 9-го созыва пройдут в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. В результате ударов Ирана по Иордании погибли 2 военнослужащих США. 1 пропал без вести. Кроме того, пострадали 4 военнослужащих. Такие данные приводит Центральное командование вооруженных сил США. Ранее власти Ирана сообщили, что приостанавливают выполнение всех пунктов меморандума о взаимопонимании с Соединенными Штатами. Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении условий договора. Салат «Айсберг» стал причиной вспышки кишечной инфекции в 30 американских штатах. К такому выводу пришли специалисты. Потребителям рекомендовано также не есть это блюдо в сети ресторанов «Taco Bell», посетители которого были в числе пострадавших. У всех заболевших выявлен циклоспороз. Это желудочно-кишечное заболевание, вызываемое микроскопическим паразитом. Поставщик опасного салата выявлен, смертельных случаев нет. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Wildberries поддержит селлеров, чьи товары находились на атакованных складах компании. Как сообщила Татьяна Ким, компания прорабатывает объемы выплат продавцам. Она не уточнила, идет ли речь о 100% компенсации. А мы спросили селлеров, к чему они готовятся. Социальная сеть True Social, принадлежащая Дональду Трампу, рассматривала возможность взимать с трейдеров и инвесторов до 100 тысяч долларов в месяц за ускоренный доступ к публикациям президента США. А как оценивают это участники рынка в Соединенных Штатах? Работодатели в России активно нанимают специалистов без опыта. Об этом заявил директор Ассоциации инновационных регионов Александр Смекалкин. По его мнению, компании все чаще рассматривают обучение молодых сотрудников как выгодные инвестиции. Мы спросили представителей бизнеса, разделяют ли они этот подход. Эти и другие темы на Бизнес FM. Wildberries поддержит селлеров, чьи товары находились на атакованных складах компании. Как сообщила Татьяна Ким, компания прорабатывает объемы выплат продавцам. Она не уточнила, идет ли речь о 100% компенсации. Продавцы, с которыми удалось пообщаться Business FM, готовятся к худшему и говорят, что не очень-то рассчитывают на какие-либо выплаты. Михаил Задорожный продолжит.
4: Логистический центр Wildberries подмосковной электростали – один из крупнейших. Его площадь 155 тысяч квадратных метров. Другой атакованный дронами склад в Котовске Тамбовской области чуть меньше, но тоже достаточно крупный – 108 тысяч квадратов. Сколько товара пропало в результате ударов ВСУ, точно неизвестно. Ущерб еще только предстоит оценить. Некоторые селлеры, похоже, уже распрощались с тем, что хранилось на этих двух складах Wildberries. и опасаются возможных ударов по другим логистическим центрам, говорит основатель бренда детской одежды «Фарил» Виктория Терехова.
6: Вообще наш товар расположен на складах по всей России, но из-за того, что склад в Электростали, он самый ранжируемый, самая быстрая доставка оттуда, конечно, более 70% наверное нашего товара, оно именно на этом складе расположено. Там было у нас 10,5 тысяч товаров, и еще 1500 товаров у нас на складе в Котовске были, который тоже пострадал. Поэтому пока что делать в этой ситуации, я не знаю. Пока что остается только молиться, наверное, чтобы остальные склады не пострадали и была возможность хотя бы распродать свои остатки, получить какие-то деньги, чтобы сейчас закрыть свои обязательства перед поставщиками, сотрудниками, банками, налогами и так далее.
4: Георгий занимается продажей обуви через маркетплейсы, говорит, что его товары пострадали на складах и в Электростали, и в Котовске. Предприниматель предварительно оценил убытки в 500 000 рублей, но это только расходы на закупку товара. Теперь Георгий задумался, как обезопасить себя от такого рода потерь.
7: В Озон мы уже оформили страховку буквально вот 10 минут назад на товары. Ну, до этого мы не страховали товар, потому что у нас компания небольшая, мы не видим прям таких серьезных рисков именно для товара, но сейчас уже об этом вплотную задумаемся. Ну и будем заниматься какими-то, возможно, судебными историями с Абрис, если добровольно не будет никаких компенсаций выплачено. И будем как-то пытаться дальше выживать.
4: Артур Мустафин продает через Валберес бытовую технику. Свои возможные потери он оценил 100 000 рублей.
10: Ну, если в единицах, может быть, где-то 100 единиц. Бытовая техника 1200. Не знаю, будем ждать, смотреть, что будет дальше. Ну, конечно, мне бы хотелось, чтобы товар разместили. А как бы по справедливости, я не знаю. Тут так устроено, что на ВБ, что в любые правила, которые он присылает, мы не можем отказаться. Если мы отказываемся от тех правил, которые он присылает, то мы не можем торговать. Поэтому мы добровольно соглашаемся на все правила, которые он присылает. По-другому от вариантов нету.
4: Здесь Артур Мустафин говорит о новых правилах оферты Wildberries, согласно которым Marketplace не будет компенсировать потери за уничтоженные в результате атаки дронов товары. На это обратили внимание многие продавцы. Кстати, Озон тоже недавно добавил аналогичный пункт в свою оферту. Юристы, однако, отмечают, что атака дронов – это обстоятельство непреодолимой силы. Marketplace никак не мог ее предотвратить. А значит, и ответственности за последствия атаки платформа не несет. С этим согласен председатель Совета директоров сети «Хобби гипермаркетов Леонардо» и сети «Иголочка» Борис Кац.
23: Действительно, форс-мажор. В каких-то ситуациях такой ущерб компенсирует государство. Как будет решаться этот вопрос в этот раз, ну, честно, я не знаю. На текущий момент можно оценить, что суммарно все маркетплейсы вместе взятые решились где-то, наверное, плюс-минус 2% складских мощностей. Не удивлюсь, если суммарный ущерб может быть много десятков миллиардов рублей, хорошо, если не под сотню миллиардов.
4: Будет ли государство компенсировать продавцам на Wildberries убытки от атаки украинских дронов, пока не очень понятно. Сколько готова потратить на компенсацию продавцам сама платформа, тоже неизвестно. После пожара на складе в поселке Шушара в 2024 году Wildberries выплатил продавцам 35 миллиардов рублей. Это 95% ущерба, рассказывала тогда «Ведомостям» основательница компании. Михаил Задорожный, Бизнес FM.
9: Подробнее об атаке украинских дронов на склады Wildberries в начале часа на Бизнес FM. Социальная сеть True Social, принадлежащая Дональду Трампу, рассматривала возможность взимать с трейдеров и инвесторов до 100 тысяч долларов в месяц за ускоренный доступ к публикациям президента США, пишет Financial Times. За эту сумму предлагается получить доступ к сервису под названием True API. Предполагается, что он заработает 1 августа и позволит участникам финансового рынка получать заявление американского лидера на доли секунды раньше остальных пользователей платформы. А сообщения Трампа нередко влияют на динамику, в том числе фондовых рынков, цен на нефть и курсов криптовалют. Издание пишет, что Wall Street негативно отреагировала на такую инициативу. По словам руководителя одного из крупных хедж-фондов, люди будут платить за такую подписку, но вынуждены. Американские юристы также раскритиковали предложение как коррупционное, комментирует основатель проекта по анализу финансовых рынков Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
24: Дональд Трамп, как мы с вами видим, очень хорошо монетизирует свою президентскую должность. И что касается Truth Social, то, по сути, это влияние на рынки, и он хочет монетизировать это влияние на рынки. С точки зрения, наверное, мировой практики, это полнейший абсурд, потому что каждый президент своей страны может очень сильно влиять на те или иные события на фондовом рынке, если захочет. Но почему-то большинство в мире президентов штатов стараются обходить эту тему и не касаться. Но Америка особая страна с особым путем, как мы видим. Я не знаю, сколько это вообще законно так делать, но, видимо, они просчитали, адвокаты, что это законно. Интересно будет понаблюдать. Я думаю, $100 000, которые он запрашивает, наберется достаточно количество, и там миллионные чеки будут. Поэтому монетизация президентского поста идет своим ходом. И это, скорее всего, будет даже не самая большая часть прибыли, которую он заработает от, скажем так, услуг, которые он оказывает американским трейдерам.
9: Основатель проекта Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин. Переоценивать такую инициативу не стоит. Долгосрочные инвесторы, большие фонды все-таки ориентируются на длинные и среднесрочные тренды, считает гендиректор инвестиционной компании InvestLand Игорь Вагизов.
11: Текущие какие-то публикации, посты, которые вносят краткосрочную волатильность в финансовые активы, больше интересным высокочастотным трейдерам, которые осуществляют операции в течение торгового дня. Наверное, для институциональных инвесторов $100 000 – это не деньги, поэтому подписанты без сомнения будут, но мне кажется, это не окажет какого-то существенного влияния на рынок. Я думаю, что у большого количества институциональных инвесторов мировых это скорее вызывает негативную реакцию, то есть это ставит инвесторов во всем мире в неравные условия.
12: Что касается спекуляций для таких стратегий?
11: Есть такое выражение, больше всего на рынках проигрывают инсайдеры. Они переоценивают информацию, которую не получили раньше других участников рынка, делают ставки, а потом оказывается, что рынок интерпретирует данную информацию совсем по-другому, не так, как эти люди рассчитывают. И люди, получив вот этот сервис, не заработают золотые горы. Вот
12: насколько велико преимущество в миллисекунды для высокочастотных трейдеров?
11: Это большое преимущество. Здесь немножко, наверное, вопрос в другом. Насколько та новость, которая выходит, она будет интерпретирована рынками так, как рассчитывают алгоритмы.
12: И оправдывает ли потенциальная прибыль такие затраты в $100 000?
11: Для институциональных инвесторов, для того, чтобы просто не отстать там от конкурентов, эти подписки будут работать, поэтому я думаю, что среди определенного круга инвесторов, наверное, это будет иметь спрос. Для частных именно инвесторов, которые торгуют среднесрочно, я думаю, что никакого смысла в этом нет. То есть тренды большие такими постами не ломаются. Это только лишь вносит краткосрочную волатильность на текущем тренде.
9: Игорь Вагизов, гендиректор инвесткомпании InvestLand. Представители Trump Media и Technology Group пока не прокомментировали информацию о планах монетизации президентского аккаунта. При этом сама компания TMTG убыточна, а ее акции сильно упали, и она пытается найти новые источники дохода. Работодатели в России активно нанимают специалистов без опыта. Об этом заявил директор Ассоциации инновационных регионов Александр Смекалкин. По его словам, в условиях низкой безработицы компании все чаще рассматривают обучение молодых сотрудников как выгодные инвестиции. Они быстро окупаются. Мы спросили представителей бизнеса, разделяют ли они этот подход.
5: «Бизнес говорит».
14: Гендиректор группы компании «Русит» Дмитрий Филиппов.
15: Мы нанимаем работников без опыта, условно говоря, рабочих специальностей. Мы их обучаем сами, потому что учить, по большому счету, профессиональных заведений нету, потому что технология и оборудование, которое мы используем, относительно новое. В учебных заведениях оно не рассматривается, поэтому приходится учить самим. В среднем обучение работника занимает, в зависимости от его способностей, от 2 недель до 3 месяцев, до того уровня, что он может самостоятельно стоять на управлении достаточно сложной поточной линией. Через 1.5 года уже становится руководителем участка. Есть молодые ребята, которые пришли после школы. Их не очень много, но они есть. Довольно много приходит сотрудников среднего возраста. Мы раньше как-то в основном брали мужчин, потому что работа относительно тяжелая. Но вот сейчас распределили обязанности, начали брать женщин и поняли, что во многих случаях они гораздо более эффективны. Они достаточно быстро обучаются, хорошо работают. То, что касается ИТРов и технических специалистов, здесь все ощутимо хуже. Потому что организовать нормальное обучение в условиях предприятия каким-то профессиональным навыкам, связанным там с технической профессией или даже с работой менеджера, очень сложно. И мы стараемся, конечно, на эти должности искать людей с опытом.
14: Основатель сети «Имидж лаборатории Персоны», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
16: В сфере услуг брать специалиста, ремесленника без опыта, ученика. Это практика устойчивая. У нас есть, например, грейд ученик или лаборант, и потом мастер. То есть есть ученические грейды. И в нашем бизнесе, например, ученики без опыта могут быть в невысокой категории, работать в эконом-сегменте, в барбершопах. Это вполне себе нормально. Также могут мыть головы. Для этого, может быть, однодневного обучения достаточно. Наносить краску, смешивать ее, быть лаборантом — это вполне. И, в принципе, это такая устойчивая наставническая комбинация, которая нам дает возможность растить внутри компании людей. Но и впитывать корпоративную культуру, развиваться внутри. И очень много молодежи, кто вынужденно или по желанию сейчас хочет зарабатывать. И мы как раз такие контакты не только приветствуем, но и практикуем уже много лет. Считаю, что это хороший устойчивый тренд. И мои дети работают с 16.
14: Основатель, гендиректор мануфактуры «Малюгина» Александр Малюгин.
13: Это сейчас уже нормальная практика. Мы уже так давно делаем и принимаем, и вкладываемся, и это рентабельно. Однако надо просто понимать, что это делать надо правильно, по методологии. Это называется обучение на рабочем месте. И ей надо просто владеть. А поэтому, да, это нужно делать, это нормально, это хорошо, и так должно быть.
17: Много приходит молодых сотрудников без опыта?
13: Их становится больше, их много, и именно надо заниматься, безусловно. Я не могу сейчас сказать процент какой, но это явление. Рынок кадры не дает нам готовые, поэтому мы на месте ориентируемся. Ну, мы решили эту проблему.
17: Они должны сколько-то лет потом отработать.
13: Мы не ставим таких условий, вот просто начинаем работу, там смотрим уже, что получилось. Конечно, есть какой-то отход, какой-то такой, как шлак есть, но это не критически. По большей части мы закрываем вопрос.
1: Бизнес говорит. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
18: Не так давно на китайском рынке выпустили обновленную версию Audi A6. Рынок в Китае огромен, и наряду с обилием новинок собственного автопрома европейские машины до сих пор остаются популярными, но в удлиненном варианте, который создается специально для азиатских покупателей. Модель обновилась достаточно давно, а первый раз я ее увидела в конце мая на своей площадке в Казани, но даже не успела рассмотреть. Машину купили моментально. Фанаты ВАК пристально следят за обновлениями. И только сейчас мне удалось хорошо протестировать новую модель уже у себя в Москве и с удовольствием на ней покататься. Первые метры еду в полной тишине. Все версии новой A6 оснащаются 48-вольтовой гибридной системой. Чуть прожимаю педаль газа и приятно начинает шелестеть 2-литровый бензиновый двигатель, 272 лошадиные силы, хорошо знакомые мне по кроссоверам Volkswagen, которых у меня на площадке в изобилии. Тяга прекрасная, робот-эстроник незаметно щелкает передачи. Полный привод Quattro входит в стандартное оснащение. Интерьер оформлен в фирменной концепции Audi с тремя экранами и сенсорной панелью на двери. Кстати, в европейских СМИ прошла информация, что в новых моделях Audi вернутся к кнопкам. Как же я жду этого момента. На заднем сиденье в прямом смысле могу полностью вытянуть ноги, и это при росте 175. Не мудрено, колесная база 306 сантиметров при длине автомобиля 5,14. Внешне новая A6 Long сохранила решетку радиатора, очень похожую на прошлую генерацию. Но бамперы переработаны, и вся оптика совсем другая, за счет чего новую модель со старой никак не перепутать. Внешность и является единственным нюансом этого автомобиля. Не все приняли новый дизайн. В России Audi A6 доступна исключительно параллельным импортом и стоит в районе 7,5 миллионов рублей.
1: Тест-драйв на Business FM.
9: Вы слушаете Business FM. Россияне все чаще рассчитываются наличными. За первые две недели июля объем наличных в обращении вырос на 513 миллиардов рублей. Это на 7% больше, чем в среднем за месяц во втором квартале. Следует из данных на сайте Банк России. С начала февраля спрос на кэш в стране вырос на 2 триллиона 400 миллиардов. Сам Центробанк называет как минимум три причины. Отключение мобильного интернета, налоговые изменения и сезон отпусков. Рост оборот наличных – это не только названные Центробанком факт. некоторая, но и реакция на высокий уровень тревожности. Люди боятся неопределенности и создают запас живых денег. Пока эта тревога не уйдет, тренд сохранится, и даже повышение ключевой ставки вряд ли полностью его переломит, считает эксперт финансового рынка Андрей Бархота.
0: В общем-то, если говорить про факторы, которые оказывают на это влияние, в первую очередь, конечно же, это мониторинг, финансовый контроль и некоторые корректировки фискальной политики. И спрос на наличные предъявляет и население, и малый бизнес. И мы видим, что в торгово-сельских предприятиях растет скидка за оплату наличными. Скидка может достигать 20%. Естественно, в этих условиях никакой кэшбэк не стоял рядом с оплатой наличными. Кроме того, рост доходов замедлился, и он уже не соответствует росту расходов на потребление. Многие домашние хозяйства фактически снимают средства со счетов просто для того, чтобы оплатить потребление. По-прежнему влияет фактор, связанный с перебоями с работой интернета, с онлайн-соединением, мобильным банком. Но если говорить про последние 2-3 недели, то мы видели заявление главы Коммунистической партии Российской Федерации Геннадия Андреевича Зюганова, который сообщил о целесообразности использования, по крайней мере, половины депозитной базы для финансирования экономики. Но учитывая то, что транслируется по всем медиа, тоже влияет на настроение населения, в первую очередь, сокращать остатки на счетах. В дальнейшем спрос на наличные, вероятно, будет сохраняться на достаточно высоком уровне. Он может даже расти. На рубеже лета и осени можем увидеть, что спрос на наличные в месяц превышает те самые 500 миллиардов рублей. И это действительно может повлиять на монетарную политику в части того, что разворот к повышению ключевой ставки, а не к ее снижению, может осуществиться раньше, чем мы полагаем. Я напомню, что в случае повышения ключевой ставки, ставки по вкладам могут расти еще быстрее, что, собственно, обеспечит большую привлекательность вкладов и заставит экономических агентов отойти от наличных в сторону пополнения депозитной базы банковского сектора. Впрочем, если ключевая ставка не будет меняться или

0: 0,4% на год, 13,3%. В России признали глагол «махаю» литературной нормой. Слово «махаю», ранее считавшееся разговорной формой, теперь закреплено в современных словарях как равноправный вариант глагола «машу». Об этом РИА Новости сообщила лингвист портала «Грамота.ру» Юлия Кузнецова. По ее словам, еще недавно литературная норма признавала только форму «машу», «машешь», «машет» и так далее, а форма «махаю», «махаешь», «махает» были пометы разговорные. Но язык стремится все унифицировать, поэтому формы без чередования постепенно закрепились в речи, и образованные люди также их используют. Эта тенденция отражена в Большом словаре ударений 2025 года. Издание. «Машу» и «махаю» теперь равноправные варианты, сказала Кузнецова. Комментирует профессор, заведующий отделом Института русского языка РАН, доктор филологических наук Анатолий Баранов.
1: Это довольно авторитетный словарь, но я говорю только поставшую норму. То есть махаю, форма мне кажется неправильной. Но, наверное, у составителей этого словаря есть какие-то резоны, убедительные аргументы в пользу того, чтобы делать эти варианты равноправными.
2: А какие могут быть основания? Это узус, да, то, что это уходит в обиход?
1: Это узус, который поддержан какими-то аналогиями, которые существуют в русской морфонологической системе, тифонетической системе. Я носитель старшая норма, и для меня эта форма неприемлема. Но язык меняется, понимаете? Там, в конце концов, каких-нибудь 20 лет назад слово «фольга» не имело формы с ударением на «фольга». Надо было говорить «фольга». Хотя все говорили «фольга», и я говорил «фольга». Так что, да, меняется язык, меняется система языка.
2: Значит ли это, что, например, так будут говорить ведущие на радио, на телевидении?
1: Я не знаю, насколько эти словари будут аргументом для дикторов телевидения и радио, ведущих программ соответствующих. То есть Министерство науки и образования этот словарь признает словарем государственного языка, то тогда, наверное, эта форма будет считаться правоправной, литературной и будет рекомендоваться в СМИ.
0: Анатолий Баранов, заведующий отделом Института русского языка РАН, доктор филологических наук. В «Грамоте.ру» также пояснили, что грамматические нормы не устанавливаются одним словарем. В этом вопросе можно ориентироваться и на орфоэпический, и на толковый, и на орфографические словари. Орфографический словарь русского языка, как государственного, также дает вариант «машу» и «махаю» как равноправные. Петербургский «Зенит» стал обладателем Суперкубка России. В традиционной игре, открывающей сезон в российском футболе, сине-бело-голубые победили московский «Спартак» в серии пенальти. «Зенит» выиграл этот трофей в 10-й раз в своей истории. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: Пока в США разыгрываются медали чемпионата мира, незаметно подкралось время российского футбола. Сезон официально открыт и первый титул разыгран. Чемпион РПЛ «Зенит» обыграл обладателя Кубка страны московский «Спартак». Сине-бело-голубые завоевали этот трофей в 10-й раз в своей истории. Перед началом игры двукратный чемпион Советского Союза в составе «Спартака» Александр Мостовой вынес мяч на поле в образе царя. Отсыл к прозвищу легенды. Казалось, это хорошая примета. На 25-й минуте Кристофер Мартинс вывел «Спартак» вперед. Система ВАР быстро проверила гол на возможное положение вне игры. Все было чисто, мяч засчитали. Команды играли на приличных скоростях, порой даже быстрее, чем в некоторых матчах чемпионата мира. Подопечные Сергея Симака бросились отыгрываться. После перерыва были очень опасны, но Хуан Карседо оказался более тактически грамотен. Игра по счету, контроль мяча, прессинг, а иногда даже и контратаки, стеночки и забегания. Классический футбол «Спартака» видели зрители, пусть и эпизодами. У «Зенита» с первых минут предсказуемо играли и Александр Соболев, и Максим Глушенков. Но у второго не пошла игра, и он был заменен на 75-й минуте. Вместо него вышел Андрей Мостовой. У ворот «Спартака» стало острее, и «Зенит» едва не получил право на пенальти. Был видеопросмотр, у сине-бело-голубых зародилась надежда. Но нет, ничего криминального в действиях Маркиндиса не разглядели Евгений Буланов и Сергей Карасев, который в этом матче был на ВАР. В конце игры было горячо, футболисты едва не устроили потасовку, нервничали и тренеры. На последних секундах «Зенит» получил таки право на пенальти. Рукой неосторожно сыграл Александр Джику. Соболев реализовал 11-метровый удар, а затем совершил настоящую провокацию. Отметил гол перед трибуной болельщиков «Спартака», за который когда-то выступал. В результате на поле произошла затяжная стычка 1-1, и дальше

0: По регламенту сразу последовала серия пенальти. Спартаковцам в ней повезло меньше. В перекладину пришелся удар Наиля Умярова. Игорь Дмитриев тоже пробил неудачно. В обоих случаях не обошлось без сейвов Дениса Адамова. У «Зенита» тоже был неточный удар, но один. Андрей Мостовой пробил в штангу. В итоге победа «Зенита», команда Сергея Симака начала сезон с трофея. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
2: Зумеры начинают играть все более заметную роль на рынке недвижимости. Их интерес к покупке жилья растет. Например, по оценкам компании «Главстрой регионы», количество обращений молодых покупателей в 2025 году увеличилось на 48% по сравнению с 2024. Их оценка офисной среды становится все более важной для работодателей и девелоперов. Как напоминает директор департамента аренды и продаж коммерческой недвижимости ГК «Галс Девелопмент» Светлана Мазур, по прогнозам, к 2025 году зумеры будут крупнейшей поколенческой группой сотрудников. Но и сегодня компании учитывают запросы молодых людей, которым нужен офис функциональный, современный и многосценарный. Даже их мнение по поводу городского благоустройства приобретает все больше вес. Ведь от степени его позитива отчасти зависит, захочет ли зумер закрепиться в своем городе или отправиться искать лучшей доли на стороне. Недавнее совместное исследование архитектурного Пергаев-бюро и технопарка «Аэро» как раз было посвящено тому, как зумеры оценивают общественные пространства и их обустройство в больших городах страны. В исследовании приняли участие жители 20 городов: Костромы, Уфы, Липецка, Читы, Вологды, Перми, Екатеринбурга, Новосибирска, Севастополя и других. Краткий итог. Молодежь воспринимает городскую среду как место для восстановления и эмоциональной разгрузки. Поэтому среди наиболее востребованных элементов уличной мебели оказались лежаки, шезлонги, мягкие зоны отдыха и качели. В условиях информационной перегруженности зумеры отдают предпочтение минималистичным решениям, которые органично вписываются в окружающее пространство и создают ощущение комфорта. И, увы, в большинстве городов качество общественных пространств пока не соответствует ожиданиям нового поколения. Подробности в мобильном приложении Бизнес ФМ и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Бизнес ФМ. После службы в бизнесе. Евгений Шушков, ветеран СВО.
3: Стать бизнесменом, наверное, я хотел всегда. Вышел в отставку и сразу же начал работу в этом направлении проводить. Самая качественная адаптация – заняться чем-то.
1: Бизнес-планы, бизнес-истории Евгения Шушкова в специальном репортаже Олеси Савоськиной. Повтор программы в воскресенье после 14 и после 18. Только на Бизнес ФМ. За полеты в космос и олимпийские пьедесталы. За балет, за шедевры, за национальность. За высокий чин и за доблесть. За какие отличия и заслуги люди в мире могут претендовать на нее. И какой она будет. Особая пенсия. Специальный проект. Скоро. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
4: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Ситуация в городе Спутники Запорожская с энергодария существенно осложнилась после атак ВСУ, сообщил глава городадминистрации Максим Пухов. Продолжаются удары ВСУ по транспортной и городской инфраструктуре, что уже привело к нарушениям поставок топлива, продовольствия, стройматериалов и других товаров первой необходимости. Мэр сообщил, что в городе наблюдается перебой с электричеством. С пятницы была остановлена подача воды. Более 50 человек госпитализированы с отравлением на базе отдыха «Золотые пески» в Ставропольском крае. Всего за медицинской помощью обратились около 80 человек, которые почувствовали недомогание, сообщает Минздрав региона. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. По данным Следственного комитета, в продуктах, которые употребляли гости, был обнаружен возбудитель сальмонеллеза. Спикер парламента Венгрии Агнеш Форстхофер будет временно исполнять обязанности президента страны после того, как глава государства Тамаш Шуйок подписал поправку, легализующую его отстранение от должности. Выборы нового президента Венгрии состоятся в течение ближайших 30 дней. Ранее 17-ю поправку Конституции принял парламент. В соответствии с ней полномочия Шуйока в качестве президента президента республики прекращаются 20 июля. Роспотребнадзор обязал собственника массажных кресел в аэропорту Домодедово провести дезинсекцию. Ранее появилась информация о том, что в этих креслах завелись клопы, у пассажиров были укусы. На данный момент эксплуатация кресел прекращена. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Ночная атака БПЛА по российским регионам унесла жизни 8 человек, десятки ранены. Атакам подверглись крупные логистические центры, а в Киеве подтвердили, что ВСУ целенаправленно атаковали склады в Московской и Тверской областях. Подробности через минуту. ФАС предложила железнодорожным перевозчикам самим определять размер сбора за возврат билетов в пределах 10% от их стоимости. Это должно снизить дефицит и обеспечить наличие достаточного числа посадочных мест в продаже. Но выиграют ли от этого пассажиры? В России в январе-июне прекратили работу 2700 организаций, которые специализировались на туризме. Также за последний год количество туристических поездок сократили более трети россиян. Насколько это критично и что происходит в отрасли? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Атака беспилотников утром в субботу на российские регионы унесла жизни 8 человек, десятки ранены. В подмосковном Ногинске на нефтебазу упали обломки дрона, произошел пожар. Рядом расположен родильный дом, который в целях безопасности эвакуировали. Пациентов и персонал оперативно перевели в другие медицинские учреждения, также эвакуировали жителей соседнего многоквартирного дома. В подмосковной электростали 57 человек получили ранения и травмы в результате падения БПЛА на территории склада Wildberries. Еще 4 человека пострадали в Ногинске, сообщила в субботу вечером подмосковный губернатор Андрей Воробьев. Один человек скончался уже в больнице. Атаке подвергся и логистический комплекс Wildberries в Котовске, это в Тамбовской области. 7 человек, работавших в ночную смену, погибли, 25 были госпитализированы. Некоторые в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, в основном это осколочные ранения, сообщил губернатор Тамбовской области. По его словам, беспилотники, которые нанесли удар по складу, были оснащены поражающими элементами для большего числа жертв. Ударов ВСУ по инфраструктуре маркетплейсов можно было ожидать, отмечает политолог Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
6: Удивительно, что противник раньше этого не делал, учитывая ту огромную роль, которую играет платформенная экономика вообще в экономике России. Это триллионные обороты в рублях, это огромный товарный поток. То, что они до этого додумались только на 5-й год войны, это наше счастье. Наше несчастье состоит в том, что на 5-й год войны никто не подумал, что крупнейшие инфраструктуры маркетплейсов в условиях войны на истощение вообще-то нужно не сосредотачивать в огромных складских центрах, удобных для поражения, а рассредотачивать мелкими объектами по всей стране. Собственно, это говорят, это азы военной тактики и поведения в тылу. Просто никто не думал, что гражданский объект формально, складские помещения Wildberries, это гражданский объект, подвергнулся атакам. Но это можно было предвидеть. Поскольку это гражданский объект, то никто и не думал ставить там никакое ПВО. Поэтому они совершенно беззащитны. И более того, этих центров у Wildberries около десятка крупных по всей стране. То есть можно начинать обратный отсчет, когда они будут подвергнуты вражеским атакам. Киев уже и без этого дал Москве понять, что он готов повышать ставки. По мере увеличения его возможностей наносить удары дронами, которые резко усилились в этом году, и если посмотреть статистику, то увеличение в десятки раз. Сначала это были НПЗ, следующий этап – это суда, причем мирные торговые суда и танкеры. Сначала в Азовском, потом в Черном море, там счет уже на десятки. Теперь это логистические центры крупнейших маркетплейсов, которые играют огромную роль в общей системе экономики. Нетрудно предсказать, что будет дальше, ближе к зиме, но мы не будем подсказывать.
5: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Ряд других регионов тоже был атакован украинскими дронами. В Белгородской области есть погибшие и пострадавшие, сообщил оперштаб. Губернатор Брянской области заявил об ударе по свиноводческому комплексу «Мираторга». Пострадавших нет, нанесен серьезный ущерб инфраструктуре. Владимир Зеленский Зеленский подтвердил, что ВСУ целенаправленно атаковали склады Wildberries в Московской и Тамбовской областях. Он утверждает, что эти объекты использовались для поставок комплектующих, которые используются в производстве дронов и навигационного оборудования. Комментирует председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
7: Я не знаю, комплектующие есть в Wildberries и прочих маркетплейсах или нет, но общая задача, которую ставит Украина и ее союзники, понятно, максимальным образом дезорганизовать российскую экономическую схему. Как военные поставки, так и все остальные. В этом смысле маркетплейсы, да, это новая цель, в общем-то, но она, к сожалению, вполне закономерна и логична, потому что роль, которую эти компании представлены без преувеличения по всей стране, буквально в каждой точке, и выполняющие уже теперь важнейшие функции по обеспечению товарообмена, экономического процесса, они имеют столь же стратегическую значение, как НПЗ и прочие объекты более классической инфраструктуры. Поэтому я думаю, что надо ждать попыток активизации таких ударов. И чем это объяснять, это уже дело десятое. Чем угодно можно объяснять, это не имеет значения.
8: Как можно относиться к этим ударам Украины? Это действительно новый этап военных действий и какая-то точка невозврата?
7: Это не новый этап. Новый этап начался пару месяцев назад, когда, собственно, Украина обрела способность в таком вот массовом порядке атаковать объекты инфраструктуры не чисто военного рода. И то, что теперь просто дополнительно расширился ассортимент целей, ну, это понятно, задача и причина очевидна, но это не новый этап, это продолжение развития того этапа, который начался вот пару месяцев назад. Что значит точка невозврата, я не знаю в этой войне. Сколько уже раз говорили про красные линии, точки невозврата, терпения больше нет и так далее. Ну, правда, говорили в основном в комментариях, а не в официальном заявлении. И все продолжается. В такого рода кампаниях точки невозврата не бывает, и точки возврата тоже не бывает. Так что я думаю, что мы просто наблюдаем дальнейшую эскалацию. И то, что параллельно европейцы, американцы, американцы сейчас не до того, но тоже отчасти, говорят о том, что вот сейчас надо еще поднажать, и потом наступит время переговоров, то есть Россия, с их точки зрения, начнет, так сказать, отступать, сдавать свои политические позиции, соглашаться на компромиссы. И это вот, собственно, та задача, которая ставится. То, что эффект может быть совершенно обратный от такого рода действий, и в России выводы из интенсификации эскалации могут сделаны быть противоположные, это они, мне кажется, они в это не верят. Они по-прежнему предпочитают верить, что если чуть-чуть еще поднажать, показать всю уязвимость, и все, тогда Россия пойдет на попятную.
8: А очередной удар возмездия со стороны Москвы может последовать после вот такого удара?
7: Наверное, может последовать. У нас, к сожалению, немножко девальвировалось само понятие удара возмездия, поэтому то, что вооруженные силы России наносят очень масштабные удары, это мы знаем, и почему это надо называть ударами возмездия в ходе интенсивной большой войны, я не очень понимаю, какое возмездие должно быть, если вы просто ведете боевые действия с сильным противником. Поэтому, естественно, будут ответные атаки, не ответные, просто будут атаки на аналогичные, наверное, попытки атаковать и подрывать военно-технический, экономический и моральный потенциал украинского общества.
5: Председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. В Wildberries заявили, что товары, которые находились на пострадавших логистических объектах, временно сняты с продажи и пообещали вернуться с информацией о них в ближайшее время. Селлеры, которые использовали атакованные склады Wildberries, подсчитывают убытки. По новым правилам, Marketplace не будет компенсировать продавцам потери за уничтоженные в результате атаки дронов товары. Подробнее через полчаса на Бизнес ФМ. Возврат билетов на поезд может стать платным. ФАС предлагает разрешить перевозчикам брать комиссию до 10% от стоимости при отказе от поездки. Для чего понадобилась эта мера и к чему она приведет? Наталья Воробьева подробнее.
9: За последние годы число возвратов железнодорожных билетов выросло втрое. Только в 2025 году вернули более 25 миллионов, и половину из них за 5 дней до отправления. Это создает искусственный дефицит. Билеты якобы раскуплены, а потом места освобождаются, но уже нет времени их продать. ФАС хочет навести порядок, но не закручивать гайки максимум 10% сбора, чтобы люди перестали массово сдавать билеты в последний момент. Сейчас можно вернуть билет за 72 часа до поездки и получить полную стоимость. После нововведений перевозчик может вести сбор даже за такой возврат, но это будет зависеть от его решения. Исключить такой сценарий нельзя, хотя сегодня, когда поезда стали одним из основных видов транспорта из-за сложности с автомобильным топливом и задержкой рейсов, билеты могут быть распроданы и в последний момент, считает президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
10: В сегодняшних условиях, мне кажется, если даже за час билет дать, он тут же будет распродан. Но, опять же, у перевозчиков есть свои взгляды на данный вопрос, поэтому исключать такой ситуации нельзя.
8: Не повредит ли это людям, которым иногда приходится брать сразу по несколько билетов, поскольку они привязаны к еще неизвестному расписанию? Например, даты сессии в вузах объявляют поздно.
10: Эта категория будет находиться в зоне риска. То есть такой вариант, что они попадут на взимание этого сбора, есть, и причем, я бы сказал, очень высокий. Решение ФАС позволяет перевозчику такие меры принимать.
8: Поможет ли это избавиться от перекупщиков?
10: Честно скажу, скорее всего, нет, потому что для перекупщиков даже максимальный размер сбора, он будет не критичен. На эту схему это сильно влиять не будет.
9: Пассажиры берут билеты заранее не из-за желания их потом сдавать, а из-за того, что в день отправления билеты в разы дороже. Если РЖД хотят, чтобы билеты покупали в последний момент, пусть снижают цены, а не повышают штрафы, говорит председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
11: Если стоимость повысится возвратом 10% от цены билета, средний показатель будет 325 рублей с одного билета. Такая фиксация отпугнет многих пассажиров заранее бронировать билеты. Российские железные дороги проиграются не в долгую, не будут видеть всю загрузку. Пассажиры, которые привыкли к такому типу взаимодействия с перевозчиками, редко вообще отказываются от поездки. Часто просто идет замена другого поезда, более раннего. То есть освободились раньше, поехали раньше. А тот билет, который был, они его сдают. Маневренность поездок будет снижена. Ну и, конечно, сам по себе вроде бы сбор не очень высокий, 325 рублей, либо 10% от цены билета. Но это приведет к тому, что ежегодно величина сбора будет повышаться, потому что растут стоимость билетов. Мне кажется, стоит фиксировать определенную стоимость в каждом билете. И этот сбор, как сейчас-то есть, его оставлять.
9: Екатерина, жительница Нижнего Новгорода, учится в Москве, в МГУ, старается каждый месяц ездить домой. А новогодние праздники – время тотального дефицита билетов. Расписание сессии в ВУЗе публикуют поздно. В итоге мест мало и цены кусаются, поэтому она берет 2-4 билета на смежные даты заранее, пока цены низкие, чтобы потом выбрать подходящий, когда станет известен график, говорит Екатерина.
12: Обычно я стараюсь, конечно, не задерживать сдачу билетов, и как только мне приходит расписание, сразу же вернуть все оставшиеся билеты, чтобы не держать их у себя. И редко довожу до того, что сдаю билет за 5 дней, за 3 дня, и уж тем более за сутки, хотя и такие ситуации бывали, потому что расписание в университете тоже было связано с рядом форс-мажоров, когда приходилось менять между собой билеты. И в таком случае, если сбор за возврат повысит, и сбор, возможно, будут брать не только, когда я сдаю билет за 2 дня до поездки, но, например, и за 4, и за неделю, и за 2 недели. Конечно, поезда до Нижнего не самые дорогие поезда, и даже 10% от билета не сильно ударит по карману, но все равно это будет не очень приятно, учитывая, как много поездок в течение года я совершаю.
9: ФАС признают, билеты, которые пассажиры возвращают, перепродаются с большим трудом. Повторно покупают только каждое 4-е место. Остальные остаются незанятыми. Чтобы пассажиры не оставались без билетов, перевозчики запустили сервис «Лист ожидания». Можно оставить заявку и получить место, если оно освободится. Но проблема все равно сохраняется. Наталья Воробьева, Екатерина Штрыкова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Между делом с Кирой Альтман.
13: Парфюмер рождает аромат в голове. И желательно, чтобы у создателя ароматов была семейная преемственность. Извините, нанюханность, то есть насмотренность библиотеки запахов. Об этом, между делом, мне рассказывает Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor.
14: Парфюмер все в голове. Вот ему приходит какое-то задание, да, что нужно собрать аромат из белых цветов. Белых цветов много. И он начинает думать про пион, про лилию, про ландыш, про белую сирень. Нет, не надо сирень. Нет, надо сирень. Да, давайте еще добавим белых роз. Например, а жасмин? Мы забыли жасмин. Нет, если сирень, давайте жасмина уберем. Вот он вот это думает. Он думает об этом. И у него в голове собирается некая формула. Потом он как-то, наверное, ее записывает и дает своему ассистенту. И тот уже смешивает эфирные масла, вот эти вот ноты как раз. И тогда уже парфюмер пробует. Но до этого это творческий процесс в голове. Ни в коем случае он не капает каждый день капельки и не взбалтывает в склянке и не нюхает это. Нет. Поэтому парфюмеры часто... Ну, чаще всего люди из семьи. То есть, когда семья уже занималась парфюмерией, когда ребенок вырос в этой атмосфере, когда он различает ноту розы Грассы и ноту розы Дамасской, уже с юности, тогда ему легче стать потом парфюмером. Вот это слово «нанюханность», оно есть. Оно есть, да.
15: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта «Frames for Moscow», создатель бренда «Солифлор». Кира Альтман, «Бизнес FM».
16: «Между делом» на «Бизнес FM».
5: Вы слушаете «Бизнес FM». Туротерсель проседает. В первом полугодии в России прекратили работу более 2500 специализирующихся на туризме организаций. Это на 50% больше, чем годом ранее, сообщает «Коммерсант». Предприниматели стали чаще уходить с рынка в связи с охлаждением спроса. Интерес к поездкам по России снизился, а международные направления не смогли компенсировать спад из-за ближневосточного кризиса. Сохранившие активность туристы стараются экономить, что приводит к сокращению потенциальных доходов агентов, отмечает издание, приводя слова различных участников туристического бизнеса. Мы тоже опросили экспертов рынка. По мнению со-руководителя Комитета Российского Союза туриндустрии по въездному туризму, основателя и гендиректора туроператора «Артур» Дмитрия Рутюнова, пострадали небольшие компании и направления массового туризма.
17: Спад внутреннего туризма очевиден в этом году. Это связано, конечно же, с событиями в Крыму, в Сочи, с задержками рейсов, с угрозами безопасности, к сожалению, с экологическими проблемами, связанными с разливами нефти. Что касается зарубежного туризма, конечно, ближневосточный кризис не мог не повлиять. Арабские Эмираты в тройке обычно лидеров вместе с Египтом. С февраля месяца, 28 февраля практически, мы не имели возможности продавать буквально до середины июня туры на Ближний Восток. Ну и тут у нас становится все более и более зарегулировано. Это связано и с введением туристической путевки, и налоговые условия для малых фирм особенно у нас становятся более жесткими. Конечно, обстановка для деятельности туристических компаний не самая благоприятная. Но, как говорил Марк Твен, слухи о моей смерти сильно преувеличены. Я бы не сказал, что это как-то очень критично. Есть еще такой вот все-таки фактор – это укрупнение бизнеса. Туристическая отрасль России, несмотря на такие серьезные вызовы, продолжает работать. И, в общем, многие компании, они неплохо себя чувствуют.
18: Для вашей компании ситуация, да, насколько она непростая, как вы выживаете?
17: У нас немножко другая ситуация. Во-первых, все-таки мы больше всегда занимаемся таким премиальным туризмом. Как показывает практика, во время таких кризисов, знаете, бедные становятся беднее, богатые богаче. Если мы говорим о премиальном сегменте, там не так все печально обстоит, это раз. А во-вторых, мы очень многопрофильная компания. Соответственно, у нас есть все направления. Если стало меньше, то на Ближний Восток, внутренний туризм упал. Например, туризм в Азии переживает второе рождение. Бум. Китай, Вьетнам. Это направления, которые сотни процентов прибавляют. Впервые появились после ковида рейсы прямые на Занзибар. Острова Индийского океана очень себя неплохо чувствуют. Мальдивы. Сейчас российский рынок по вылетам на Мальдивы на первом, на втором месте.
5: Гендиректор Артур Дмитрий Арутюнов. Ситуация в туротрасли сложная, но массового закрытия компании не отмечено, говорит вице-президент АТОР по вопросам международного туризма, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
19: Мы в отрасли не ориентируемся на публикации вот эти, потому что есть реестровое количество туроператоров, есть реестровое количество турагентов, никаких изменений нету. То, что о чем вы говорите, многие компании в туризм включают в АКВЭД как просто возможность включить. Ну, то есть есть смена юрлиц, новые прибывают, выбывают. Мы никакой динамики отрицательной или положительной, в принципе, в отрасли не видим. Именно связанное с тем, что люди принимают решение закрыться. То, что туротрасль находится в сложном положении, наверное, надо признать. знать, у нас очередное обострение ближневосточного конфликта, отражающееся на выездном. У нас дорожает керосин в мире, а внутренние сложности с югом России. И сейчас говорить о том, что турбо-отрасль находится на взлете, наверное, нельзя. Мы действительно испытываем нагрузку, потому что рефинансироваться туризму не получается, он не обладает никакими активами. В остальном же динамики такой, в которой вы пишете, нет.
5: Гендиректора Space Travel Артура Мурадян. Согласно недавнему опросу холдинга «Рамир», 36% россиян признались, что за последний год снизили частоту турпоездок. Еще 24% за последний год стали выбирать более бюджетные направления, а 23% отметили, что у них в плане путешествий ничего не поменялось. В едином реестре туроператоров сейчас числится почти 44 тысячи компаний. «Одиссея» Кристофера Нолана вышла в мировой прокат. Картину уже называют главной в карьере режиссера. Как трансформировался героический эпос в руках Нолана, продолжит Ольга Кашинская.
20: Экранизировать Гомера Нолан взялся с размахом. В ролях первого и второго плана сплошь звезды первого эшелона. Среди них Зендея, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон, Энн Хэтуэй и Том Холланд, который во время съемок «Одиссеи» вообще должен был исполнять роль Питера Паркера в новой части франшизы о Человеке-пауке. Но студия Sony согласилась переделать график и уступить актера своим конкурентам Universal Pictures из уважения к проекту и лично к Нолану. Съемки «Одиссеи» проходили в 6 странах. Отснятый материал занял более 600 километров пленки. Исполняющий роль Одиссея Мэтт Дэймон в интервью рассказывал, что эта картина, вероятно, последний его шанс поучаствовать в проекте столь грандиозном и настоящем. Сценарий Кристофер Нолан написал сам. Своей ответственностью он считал, ни больше, ни меньше, заполнить смысловые лакуны, которые в поэме оставил Гомер. В общем, амбиций проекту не занимать. И трехчасовая «Одиссея» — это и вправду магнум опус режиссера, считает кинокритик Лариса Малюкова.
21: Нолан, мне кажется, шел к этому фильму на протяжении всей жизни, поэтому, да, это самый грандиозный его фильм за 28 лет, созданный на основе литературного грандиозного памятника, но лично им самим. Я бы сказала, что это в широком смысле гуманистическая картина. Это главная мысль Нолана, что цена человеческой жизни велика, велика больше, чем самые грандиозные мировые победы в многолетних войнах. Сохранив основные важные линии мелодии этой поэмы и основных героев, он пожертвовал, конечно, очень многим ради того, чтобы фильм смотрелся. Он и так достаточно большой. Он снял блокбастер о конце цивилизации, внутрь которого он вложил семейную драму. Все его фильмы о семье, все его фильмы о возвращении любви. Поэтому сошлись идеи поэмы с идеями лично автора Нолана.
20: В мировом прокате «Одиссеи» присвоили взрослый рейтинг R. На этом настоял сам Нолан, чтобы не идти на компромиссы в батальных сценах, а также в демонстрации экранного насилия и секса. На стадии трейлеров зрители отнеслись к проекту, мягко говоря, недоверчиво. «Одиссею» критиковали за историческую недостоверность, изобилие звезд на экране, да и замах на Гомера в принципе доверия не вызывал. Но бокс-офис говорит сам за себя. «Одиссея» показала лучший старт в первый день проката в Штатах за этот год, собрав почти 18 миллионов долларов. Это третий по сборам старт фильма с рейтингом R в истории. В сети обсуждают, что Нолан, известный адепт кинотеатрального просмотра и полного зрительского погружения, впервые в истории использовал для съемок исключительно 70-миллиметровую пленочную камеру IMAX. Из-за этого в первозданном виде картину сможет показать всего 41 кинотеатр в мире, и 26 из них расположены в Штатах. А в России технологии IMAX нет в принципе. Помешать выходу фильма в России могло и враждебное отношение прокатчиков к большим зарубежным премьерам, которые конкурируют с российскими проектами. Так, премьеру «Нового Человека-паука» владельцам кинотеатров настоятельно рекомендовали перенести на 2 недели, чтобы не мешать выходу новой части франшизы «Последний богатырь». Но «Одиссею» российский зритель все равно увидит. Пусть и с оговорками, говорит главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
22: В нашей стране это кино, скорее всего, выйдет не просто в урезанном формате не до IMAX-а, а еще и подразмытой, растянутой, с обрезанными казахскими субтитрами. В конце концов, мы это уже проходили, мы смотрели «Аватар» тоже в таком замыленном качестве, но кино от этого не сильно потеряло. В конце концов, в нашей стране есть большой опыт просмотра экранных копий и всего такого. Скорее всего, те, кто работает с серым прокатом, они пойдут на это, тем более, что на текущий момент есть предложение кинотеатрам ограничить показ исключительно Человека-паука нового, а вот в отношении Одиссеи никаких рестрикций не было, тем более, что российские премьеры, которые предполагалось, что должны забрать хорошую кассу в эти дни, вроде «На деревне Дедушки 2», они не показали пройти.
20: Как писали «Известия», в некоторых московских кинотеатрах «Одиссею» покажут 23 июля, всего через неделю после мировой премьеры. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
16: Другим наука. Сергеем Корзуном.
0: Девочки в пап, мальчики в мам. Как общее правило, эта бытовая легенда не подтверждается, как и то, что младенцы больше похожи на отцов, чем на матерей. Сходство с родителями изучали на фотографиях. Оно меняется у ребенка с годами, но устойчивого статистического перевеса не нашли. У подобных бытовых легенд есть фундаментальная генетическая причина – это половые хромосомы. Если все остальные, так называемые аутосомы, передаются обоими родителями независимо от пола ребенка, то половые хромосомы избирательны. Отец всегда передает Y-хромосому сыновьям, тут нет выбора, а свою X-хромосому – дочерям, в геноме которых она как бы конкурирует с материнской. Сын же получает свою единственную X-хромосому от матери. Этим объясняется передача X-сцепленных признаков и болезней, например, некоторых видов гемофилии и дальтонизма. Иногда они проявляются через поколение. Интеллект от матери, возможно, самая популярная народная идея. Гена интеллекта нет, а то, что мы называем умом, распределено по всему геному и во многом определяется питанием, образованием, домашней средой. А вот лысина от матери более правдоподобна, поскольку ген рецептора андрогенов расположен на материнской X-хромосоме. Но и тут много факторов. Известно, что риск может повышаться при наличии облысения у отца, дедов и братьев. ДНК в среднем приходит примерно наполовину от каждого родителя. Но вклад в видимый признак не делится пополам. Ребенок получает уникальную смесь вариантов. Семейное сходство реально, но жестких правил передачи генов нет. Видимо, яркие совпадения запоминаются гораздо лучше, чем многочисленные несоответствия.
16: Другим наука на Бизнес ФМ. Культ наличности. Лица на банкнотах.
2: Эвита – одна из самых известных женщин в Латинской Америке. В 1945 году она стала женой вице-президента Аргентины Хуана Перона и вдохновила его на борьбу за президентское кресло. Год спустя Перон стал президентом страны, а Эвита – первой леди. Тогда она посвятила себя благотворительности и создала фонд социальной помощи, на средства которого строились больницы, школы и приюты. После внезапной смерти Эвиты от недуга Папа Римский получил тысячи писем из Аргентины с просьбами канонизировать ее. Культ Эвиты Перон на родине не угасает, а ее портрет напечатан на банкноте в 100 аргентинских песо.
16: Культ наличности. На Бизнес ФМ. За полеты в космос и олимпийские пьедесталы. За балет, за шедевры, за национальность. За высокий чин и за доблесть. За какие отличия и заслуги люди в мире могут претендовать на нее? И какой она будет? Особая пенсия. Специальный проект. Скоро. На Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
4: У микрофона Олеся Потапова. Украинский дрон атаковал пассажирский автобус. В Белгородской области погиб один человек, еще четверо пострадали. Среди пострадавших один ребенок, сообщил глава региона Александр Шуваев. Он уточнил, что ЧП произошло в поселке Дубовое. В результате атаки также получили повреждения 3 легковых автомобиля. Центр избирком заверил в списке кандидатов в депутаты Госдумы всех 11 партий, которые будут участвовать в выборах. В субботу подтверждение получили кандидаты от экологической партии «Зеленые». На следующей неделе ЦИК продолжит регистрацию списков кандидатов от партий. Выборы депутатов 9-го созыва пройдут в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. В результате ударов Ирана по Иордании погибли 2 военнослужащих США. Один пропал без вести. Кроме того, пострадали 4 военнослужащих. Такие данные приводит Центральное командование вооруженных сил США. Ранее власти Ирана сообщили, что приостанавливают выполнение всех пунктов меморандума о взаимопонимании с Соединенными Штатами. Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении условий договора. Салат «Айсберг» стал причиной вспышки кишечной инфекции в 30 американских штатах. К такому выводу пришли специалисты. Потребителям рекомендовано также не есть это блюдо в сети ресторанов «Taco Bell», посетители которого были в числе пострадавших. У всех заболевших выявлен циклоспороз. Это желудочно-кишечное заболевание, вызываемое микроскопическим паразитом. Поставщик опасного салата выявлен, смертельных случаев нет. Новости на «Бизнес FM». Держитесь курса.
16: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Wildberries поддержит селлеров, чьи товары находились на атакованных складах компании. Как сообщила Татьяна Ким, компания прорабатывает объемы выплат продавцам. Она не уточнила, идет ли речь о 100% компенсации. А мы спросили селлеров, к чему они готовятся. Социальная сеть True Social, принадлежащая Дональду Трампу, рассматривала возможность взимать с трейдеров и инвесторов до 100 тысяч долларов в месяц за ускоренный доступ к публикациям президента США. А как оценивают это участники рынка в Соединенных Штатах? Работодатели в России активно нанимают специалистов без опыта. Об этом заявил директор Ассоциации инновационных регионов Александр Смекалкин. По его мнению, компании все чаще рассматривают обучение молодых сотрудников как выгодные инвестиции. Мы спросили представителей бизнеса, разделяют ли они этот подход. Эти и другие темы на «Бизнес FM». Wildberries поддержит селлеров, чьи товары находились на атакованных складах компании. Как сообщила Татьяна Ким, компания прорабатывает объемы выплат продавцам. Она не уточнила, идет ли речь о 100% компенсации. Продавцы, с которыми удалось пообщаться «Бизнес FM», готовятся к худшему и говорят, что не очень-то рассчитывают на какие-либо выплаты. Михаил Задорожный продолжит.
3: Логистический центр Wildberries подмосковной электростали – один из крупнейших. Его площадь 155 тысяч квадратных метров. Другой атакованный дронами склад в Катузске Тамбовской области чуть меньше, но тоже достаточно крупный – 108 тысяч квадратов. Сколько товара пропало в результате ударов ВСУ, точно неизвестно. Ущерб еще только предстоит оценить. Некоторые селлеры, похоже, уже распрощались с тем, что хранилось на этих двух складах Wildberries, и опасаются возможных ударов по другим логистическим центрам, говорит основатель бренда детской одежды «Фарил» Виктория Терехова.
6: Вообще наш товар расположен на складах по всей России, но из-за того, что склад в Электростали, он самый ранжируемый, самая быстрая доставка оттуда, конечно, более 70% наверное нашего товара, оно именно на этом складе расположено. Там было у нас 10,5 тысячи товаров, и еще 1,5 тысячи товаров у нас на складе в Котовске были, который тоже пострадал. Поэтому пока что делать в этой ситуации, я не знаю. Пока что остается только молиться, наверное, чтобы остальные склады не пострадали и была возможность хотя бы распродать свои остатки, получить какие-то деньги, чтобы сейчас закрыть свои обязательства перед поставщиками, сотрудниками, банками, налогами и так далее.
3: Георгий занимается продажей обуви через маркетплейсы, говорит, что его товары пострадали на складах и в Электростали, и в Котовске. Предприниматель предварительно оценил убытки в 500 000 рублей, но это только расходы на закупку товара. Теперь Георгий задумался, как обезопасить себя от такого рода потерь.
7: В основном мы уже оформили страховку буквально вот 10 минут назад на товары. Но до этого мы не страховали товар, потому что у нас компания небольшая, мы не видим прям таких серьезных рисков именно для товара, но сейчас уже об этом вплотную задумаемся. Ну и будем заниматься какими-то, возможно, судебными историями с Wildberries, если добровольно не будет никаких компенсаций выплачено. И будем как-то пытаться дальше выживать.
3: Артур Мустафин продает через Wildberries бытовую технику. Свои возможные потери он оценил 100 000 рублей.
23: Ну, если в единицах, может быть, где-то 100 единиц.
8: понадобится бытовая техника, 1200. Не знаю, будем ждать, смотреть, что будет дальше. Ну, конечно, мне бы хотелось, чтобы товар разместили. А как бы по справедливости, я не знаю. Тут так устроено, что на ВБ, что любые правила, которые он присылает, мы не можем отказаться. Если мы отказываемся от тех правил, которые он присылает, то мы не можем торговать. Поэтому мы добровольно соглашаемся на все правила, которые он присылает. По-другому вариантов нету.
3: Здесь Артур Мустафин говорит о новых правилах оферты Wildberries, согласно которым Marketplace не будет компенсировать потери за уничтоженные в результате атаки дронов товары. На это обратили внимание многие продавцы. Кстати, Озон тоже недавно добавил аналогичный пункт в свою оферту. Юристы, однако, отмечают, что атака дронов – это обстоятельство непреодолимой силы. Marketplace никак не мог ее предотвратить. А значит, ответственности за последствия атаки платформа не несет. С этим согласен председатель совета директоров сети «Хобби гипермаркетов Леонардо» и сети «Иголочка» Борис Кац.
10: Действительно, форс-мажор. В каких-то ситуациях такой ущерб компенсирует государство. Как будет решаться этот вопрос в этот раз, ну, честно, я не знаю. На текущий момент можно оценить, что суммарно все маркетплейсы вместе взятые лишились где-то, наверное, плюс-минус 2% складских мощностей. Не удивлюсь, если суммарный ущерб может быть много десятков миллиардов рублей, хорошо, если не под сотню миллиардов.
3: Будет ли государство компенсировать продавцам на Wildberries убытки от атаки украинских дронов, пока не очень понятно. Сколько готова потратить на компенсацию продавцам сама платформа, тоже неизвестно. После пожара на складе в поселке Шушара в 2024 году Wildberries выплатил продавцам 35 миллиардов рублей. Это 95% ущерба, рассказывала тогда «Ведомостям» основательница компании. Михаил Задорожный, Бизнес FM.
5: Подробнее об атаке украинских дронов на склады Wildberries в начале часа на Бизнес FM. Социальная сеть True Social, принадлежащая Дональду Трампу, рассматривала возможность взимать с трейдеров и инвесторов до 100 тысяч долларов в месяц за ускоренный доступ к публикациям президента США, пишет Financial Times. За эту сумму предлагается получить доступ к сервису под названием True API. Предполагается, что он заработает 1 августа и позволит участникам финансового рынка получать заявления американского лидера на доли секунды раньше остальных пользователей платформы. А сообщения Трампа нередко влияют на динамику, в том числе фондовых рынков, цен на нефть и курсов криптовалют. Издание пишет, что Wall Street негативно отреагировала на такую инициативу. По словам руководителя одного из крупных хедж-фондов, люди будут платить за такую подписку, но вынуждены. Американские юристы также раскритиковали предложение как коррупционное, комментирует основатель проекта по анализу финансовых рынков Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
11: Дональд Трамп, как мы с вами видим, очень хорошо монетизирует свою президентскую должность. И что касается Truth Social, то, по сути, это влияние на рынки, и он хочет монетизировать это влияние на рынки. С точки зрения, наверное, мировой практики, это полнейший абсурд, потому что каждый президент своей страны может очень сильно влиять на те или иные события на фондовом рынке, если захочет. Но почему-то большинство в мире президентов стараются обходить эту тему и не касаться. Но Америка особая страна с особым путем, как мы видим. Я не знаю, сколько это вообще законно так делалось, но, видимо, они просчитали, адвокаты, что это законно. Интересно будет понаблюдать. Я думаю, 100 тысяч долларов, которые он запрашивает, наберется достаточное количество, и там миллионные чеки будут. Поэтому монетизация президентского поста идет своим ходом. И это, скорее всего, будет даже не самая большая часть прибыли, которую он заработает, а от, скажем так, услуг, которые он оказывает американским трейдерам.
5: Основатель проекта Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин. Переоценивать такую инициативу не стоит. Долгосрочные инвесторы, большие фонды все-таки ориентируются на длинные и среднесрочные тренды, считает гендиректор инвестиционной компании InvestLand Игорь Вагизов.
23: Текущие какие-то публикации, посты, которые вносят краткосрочную волатильность в финансовые активы, больше интересным высокочастотным трейдерам, которые осуществляют операции в течение торгового дня. Наверное, для институциональных инвесторов 100 тысяч долларов это не деньги, поэтому подписанты без сомнения будут, но мне кажется, это не окажет какого-то существенного влияния на рынок. Я думаю, что у большого количества институциональных инвесторов мировых это скорее вызывает негативную реакцию, то есть это ставит инвесторов во всем мире в неравные условия.
5: Что касается спекуляций для таких стратегий?
23: Есть такое выражение, больше всего на рынках проигрывают инсайдеры. Они переоценивают информацию, которую не получили раньше других участников рынка, делают ставки, а потом оказывается, что рынок рынок интерпретирует данную информацию совсем по-другому, не так, как эти люди рассчитывают. И люди, получив вот этот сервис, не заработают золотые горы. Вот
1: насколько велико преимущество в миллисекунды для высокочастотных трейдеров?
23: Это большое преимущество. Здесь немножко, наверное, вопрос в другом. Насколько та новость, которая выходит, она будет интерпретирована рынками так, как рассчитывают алгоритмы.
1: И оправдывает ли потенциальная прибыль такие затраты в $100,000?
23: Для институциональных инвесторов, для того, чтобы просто не отстать там от конкурентов, эти подписки будут работать. Поэтому я думаю, что среди определенного круга инвесторов, наверное, это будет иметь спрос. Для частных именно инвесторов, которые торгуют среднесрочно, я думаю, что никакого смысла в этом нет. То есть тренды большие такими постами не ломаются. Это только лишь вносит краткосрочную волатильность на текущем тренде.
5: Игорь Вагизов, гендиректор инвесткомпании Investland, представители Медиа и Technology Group пока не прокомментировали информацию о планах монетизации президентского аккаунта. При этом сама компания TMTG убыточна, а ее акции сильно упали, и она пытается найти новые источники дохода. Работодатели в России активно нанимают специалистов без опыта. Об этом заявил директор Ассоциации инновационных регионов Александр Смекалкин. По его словам, в условиях низкой безработицы компании все чаще рассматривают обучение молодых сотрудников как выгодные инвестиции. Они быстро окупаются. Мы спросили представителей бизнеса, разделяют ли они этот подход.
16: «Бизнес говорит».
9: Гендиректор группы компании «Русит» Дмитрий Филиппов.
12: Мы нанимаем работников без опыта, условно говоря, рабочих специальностей. Мы их обучаем сами, потому что учить, по большому счету, профессиональных заведений нету, потому что технология и оборудование, которое мы используем, относительно новое. В учебных заведениях оно не рассматривается, поэтому приходится учить самим. В среднем обучение работника занимает, в зависимости от его способностей, от 2 недель до 3 месяцев, до того уровня, что он может самостоятельно стоять на управлении достаточно сложной поточной линией. Через 1,5 года уже становится руководителем участка. Есть молодые ребята, которые пришли после школы. Их не очень много, но они есть. Довольно много приходит сотрудников среднего возраста. Мы раньше как-то в основном брали мужчин, потому что работа относительно тяжелая. Но вот сейчас распределили обязанности, начали брать женщин и поняли, что во многих случаях они гораздо более эффективны. Они достаточно быстро обучаются, хорошо работают. То, что касается ИТРов и технических специалистов, здесь все ощутимо хуже. Потому что организовать нормальное обучение в условиях предприятия каким-то профессиональным навыкам, связанным там с технической профессией или даже с работой менеджера, очень сложно. И мы стараемся, конечно, на эти должности искать людей с опытом.
9: Основатель сети имидж-лаборатории «Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
13: В сфере услуг брать специалиста, ремесленника без опыта, ученика. Это практика устойчивая. У нас есть, например, грейд ученик или лаборант, и потом мастер. То есть ученические грейды. И в нашем бизнесе, например, ученики без опыта могут быть в невысокой категории, работать в эконом-сегменте, в барбершопах. Это вполне себе нормально. Также могут мыть головы. Для этого, может быть, однодневного обучения достаточно. Наносить краску, смешивать ее, быть лаборантом – это вполне. И, в принципе, это такая устойчивая наставническая комбинация, которая нам дает возможность растить внутри компании людей. Но и впитывать корпоративную культуру, развиваться внутри. И очень много молодежи, кто вынужденно или по желанию сейчас хочет зарабатывать. И мы как раз такие контакты не только приветствуем, но и практикуем уже много лет, считая, что это хороший устойчивый тренд. И мои дети работают с 16.
9: Основатель, гендиректор мануфактуры «Малюгина» Александр Малюгин.
24: Это сейчас уже нормальная практика. Мы уже так давно делаем и принимаем, и вкладываемся, и это рентабельно. Однако надо просто понимать, что это делать надо правильно, по методологии. Это называется обучение на рабочем месте. И ей надо просто владеть. А поэтому, да, это нужно делать, это нормально, это хорошо, и так должно быть.
18: Много приходит молодых сотрудников без опыта?
24: Их становится больше, их много, и именно надо заниматься, безусловно. Я не могу сейчас сказать процент какой, но это явление. Но рынок кадры не дает нам готовые, поэтому мы на месте ориентируемся. Ну, мы решили эту проблему.
18: Они должны сколько-то лет потом отработать.
24: Мы не ставим таких условий, вот просто начинаем работу, там смотрим уже, что получилось. Конечно, есть какой-то отход, какой-то такой, как шлак есть, но это не критически. По большей части мы закрываем вопрос.
16: Бизнес говорит. Карьера с Ольгой Дементьевой.
14: Каждый пятый сотрудник в России сегодня – это зумер. Поэтому работодателям важно начать адаптацию молодых кадров с понятного маршрута. А мотивационные речи – уж потом. Давайте обсудим результаты исследования, где говорится, что поколение Z меняет рынок труда и заставляет компании пересматривать сам подход к управлению. Итак, исследование Fashion Boss Media и H2O Business Evolution показало, что молодым сотрудникам недостаточно просто предложить работу и рассказать о перспективах. Им важно понимать правила игры с самого начала. Когда руководитель говорит «со временем разберешься», для зумера это не мотивация, это неопределенность. А неопределенность – это один из главных факторов, который снижает вовлеченность. Поэтому первый вывод исследования очень простой. Адаптация начинается не с приветственной презентации, а с понятного маршрута. Молодому сотруднику важно знать, какие задачи у него будут в первый месяц, что считается хорошим результатом, кто поможет, если возникнут вопросы, и как он поймет, что движется в правильном направлении. Второй важный вывод касается обратной связи. Во многих компаниях до сих пор считается нормой обсудить результаты работы только в конце испытательного срока. Но для поколения Z это слишком долгий период без ориентиров. Намного эффективнее работают короткие регулярные встречи, где руководитель обсуждает прогресс, помогает разобраться со сложностями и вместе с сотрудником определяет следующие шаги. Еще одна интересная деталь. Почти половина участников исследования говорят, что ищут не стандартную карьеру, а собственный путь. Поэтому развитие для них – это не только новая должность, это новые компетенции, более сложные задачи и возможность видеть, как растет их влияние на результат. Получается, что поколение Z повышает требования не к количеству льгот, а к качеству управления. И, возможно, главный вывод именно в этом. Сегодня конкурентным преимуществом работодателя становится не только зарплата или известный бренд компании. Мотивировать будут те руководители, которые умеют создавать понятную, честную и предсказуемую среду, где сотрудник понимает, что делать, зачем это делать и как можно расти дальше.
16: Карьера на бизнес-ФМ.
5: Вы слушаете бизнес-ФМ. Россияне все чаще рассчитываются наличными. За первые две недели июля объем наличных в обращении вырос на 513 миллиардов рублей. Это на 7% больше, чем в среднем за месяц во втором квартале, следует из данных на сайте Банка России. С начала февраля спрос на кэш в стране вырос на 2 триллиона 400 миллиардов. Сам Центробанк называет как минимум три причины: отключение мобильного интернета, налоговые изменения и сезон отпусков. Рост оборота наличных – это не только названные Центробанком факторы, но и реакция на высокий уровень тревожности. Люди боятся неопределенности и создают запас живых денег. Пока эта тревога не уйдет, тренд сохранится, и даже повышение ключевой ставки вряд ли полностью его переломит, считает эксперт финансового рынка Андрей Бархота.
15: В общем-то, если говорить про факторы, которые оказывают на это влияние, в первую очередь, конечно же, это мониторинг, финансовый контроль и некоторые корректировки фискальной политики. И спрос на наличные предъявляет и население, и малый бизнес. И мы видим, что в торгово-сельских предприятиях растет скидка за оплату наличными. Скидка может достигать 20%. Естественно, в этих условиях никакой кэшбэк не стоял рядом с оплатой наличными. Кроме того, рост доходов замедлился, и он уже не соответствует росту расходов на потребление. Многие домашние хозяйства фактически снимают средства со счетов просто для того, чтобы оплатить потребление. По-прежнему влияет фактор, связанный с перебоями с работой интернета, с онлайн-соединением, мобильным банком. Но если говорить про последние 2-3 недели, то мы видели заявление главы Коммунистической партии Российской Федерации Геннадия Андреевича Зюганова, который сообщил о целесообразности использования, по крайней мере, половины депозитной базы для финансирования экономики. Учитывая то, что транслируется по всем медиа тоже влияет на настроение населения, в первую очередь сокращать остатки на счетах. В дальнейшем спрос на наличные, вероятно, будет сохраняться на достаточно высоком уровне. Он может даже расти. На рубеже лета и осени можем увидеть, что спрос на наличные в месяц превышает те самые 500 миллиардов рублей. И это действительно может повлиять на монетарную политику в части того, что разворот к повышению ключевой ставки, а не к ее снижению, может осуществиться раньше, чем мы полагаем. Я напомню, что в случае повышения ключевой ставки, ставки по вкладам могут расти еще быстрее, что, собственно, обеспечит большую привлекательность вкладов и заставит экономических агентов отойти от наличных в сторону пополнения депозитной базы банковского сектора. Впрочем, если ключевая ставка не будет меняться или застынет на месте, это тоже наравне с другими факторами при сохранении прежних условий будет способствовать высокому спросу на наличные. Ну и в целом наличный денежный оборот на фоне вот этих новаций всех цифровых, связанных с регламентацией хозяйственных операций, будет пока сохраняться даже при каких-то серьезных движениях ставок или рыночных индикаторов, потому что уровень неопределенности и по последним опросам уровень тревожности населения остается на достаточно высоком уровне.
5: Эксперт финансового рынка Андрей Бархота. А ранее Центробанк зафиксировал слабый рост средств россиян в банках. В июне всего 0,3%. На 1 июля их объем составил 68 триллионов рублей. Согласно мониторингу РБК инвестиций, максимальная ставка по вкладам на 3 месяца составляет 14,4%, на год 13,3%. В России признали глагол «махаю» литературной нормой. Слово «махаю», ранее считавшееся разговорной формой, теперь закреплено в современных словарях как равноправный вариант глагола

0: или баранов?
1: Это довольно авторитетный словарь, но я говорю только по старшей норме. То есть махаю, форма мне кажется неправильной. Но, наверное, у составителей этого словаря есть какие-то резоны, убедительные аргументы в пользу того, чтобы делать эти варианты равноправными.
2: А какие могут быть основания? Это узус, да, то, что это уходит в обиход?
1: Это узус, который поддержан какими-то аналогиями, которые существуют в русской морфонологической системе, технической системе. Я носитель старшей нормы, и для меня эта форма неприемлема. Но язык меняется, понимаете? Там, в конце концов, каких-нибудь 20 лет назад слово «фольга» не имело формы с ударением на «фольга». Надо было говорить «фольга». Хотя все говорили «фольга», и я говорил «фольга». Так что, да, меняется язык, меняется система языка.
2: Значит ли это, что, например, так будут говорить ведущие на радио, на телевидении?
1: Я не знаю, насколько эти словари будут аргументом для дикторов телевидения и радио, ведущих программ соответствующих. То есть Министерство науки и образования этот словарь признает словарем государственного языка, то тогда, наверное, эта форма будет считаться правоправной, литературной и будет рекомендоваться в СМИ.
0: Анатолий Баранов, заведующий отделом Института русского языка РАН, доктор филологических наук. В «Грамоте.ру» также пояснили, что грамматические нормы не устанавливаются одним словарем. В этом вопросе можно ориентироваться и на орфоэпический, и на толковый, и на орфографические словари. Орфографический словарь русского языка, как государственного, также дает вариант «машу» и «махаю» как равноправные. Петербургский «Зенит» стал обладателем Суперкубка России. В традиционной игре, открывающей сезон в российском футболе, сине-бело-голубые победили московский «Спартак» в серии пенальти. «Зенит» выиграл этот трофей в 10-й раз в своей истории. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: Пока в США разыгрываются медали чемпионата мира, незаметно подкралось время российского футбола. Сезон официально открыт и первый титул разыгран. Чемпион РПЛ «Зенит» обыграл обладателя Кубка страны московский «Спартак». Сине-бело-голубые завоевали этот трофей в 10-й раз в своей истории. Перед началом игры двукратный чемпион Советского Союза в составе «Спартака» Александр Мостовой вынес мяч на поле в образе царя. Отсыл к прозвищу легенды. Казалось, это хорошая примета. На 25-й минуте Кристофер Мартинс вывел «Спартак» вперед. Система ВАР быстро проверила гол на возможное положение вне игры. Все было чисто, мяч засчитали. Команды играли на приличных скоростях, порой даже быстрее, чем в некоторых матчах чемпионата мира. Подопечные Сергея Симака бросились отыгрываться. После перерыва были очень опасны, но Хуан Карседо оказался более тактически грамотен. Игра по счету, контроль мяча, прессинг, а иногда даже и контратаки, стеночки и забегания. Классический футбол «Спартака» видели зрители, пусть и эпизодами. У «Зенита» с первых минут предсказуемо играли и Александр Соболев, и Максим Глушенков. Но у второго не пошла игра, и он был заменен на 75-й минуте. Вместо него вышел Андрей Мостовой. У ворот «Спартака» стало острее, и «Зенит» едва не получил право на пенальти. Был видеопросмотр, у сине-бело-голубых зародилась надежда. Но нет, ничего криминального в действиях Маркиниса не разглядели Евгений Буланов и Сергей Карасев, который в этом матче был на ВАР. В конце игры было горячо, футболисты едва не устроили потасовку, нервничали и тренеры. На последних секундах «Зенит» получил таки право на пенальти. Рукой неосторожно сыграл Александр Джику. Соболев реализовал 11-метровый удар, а затем совершил настоящую провокацию. Отметил гол перед трибуной болельщиков «Спартака», за который когда-то выступал. В результате на поле произошла затяжная стычка 1-1, и дальше по регламенту сразу последовала серия пенальти. Спартаковцам в ней повезло меньше. В перекладину пришелся удар Наиля Умярова, Игорь Дмитриев тоже пробил неудачно. В обоих случаях не обошлось без сейвов Дениса Адамова. У «Зенита» тоже был неточный удар, но один. Андрей Мостовой пробил в штангу. В итоге победа «Зенита», команда Сергея Симака начала сезон с трофея. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
3: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
5: Одна из секций в составе конференции «Не Форбсы», состоявшейся в рамках форума движения этого года, называлась «Gen Next Developers» – «Стратегии лидеров». По ходу дела участники начали обсуждать, какой продуктовый подход будет в ближайшее время наиболее экономически устойчивым и со всех точек зрения правильным. Получилось 4 базовых варианта. Лоукостеры – максимально оптимизированный продукт по максимально низкой цене, никаких излишеств, все выверено до последнего гвоздя. чуть более продвинутая версия кастдеверы, которые после глубокого изучения спроса готовы делать к базе минимальные добавки.

0: Требованные у абсолютного большинства покупателей. Фундаменталисты. Ставка на традиционные, выверенные, несколько раз испытанные в собственных проектах или в проектах партнеров составляющие, которые всегда имеют спрос вне зависимости от внешней ситуации. Продуктовые фетишисты. Активное развитие собственных или общерыночных продуктовых фишек, доведение их до абсолюта, придание им новых черт и функций, получение синергетического эффекта от их соединения и так далее. Иные. Открытость к экспериментам, поиск абсолютно новых продуктовых составляющих и решений и благодаря этому привлечение аудитории, которой хочется новизны или которая раньше вообще на рынке не присутствовала. Бизнес FM спросила игроков рынка, какой из подходов им кажется наиболее резонным. Коллективное мнение. В долгосрочной перспективе выигрывают компании, которые гнут свою продуктовую линию и демонстрируют последовательность в решениях. Модели, основанные на контроле себестоимости, точном понимании спроса и проверенных продуктовых элементах, стабильнее. Эксперименты с продуктом хорошо работают на растущем рынке, но сегодня это рискованный путь. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
1: Недвижимость на Business FM. После службы в бизнесе. Евгений Шушков, ветеран СВО.
2: Стать бизнесменом, наверное, я хотел всегда. Вышел в отставку и сразу же начал работу в этом направлении проводить. Самая качественная адаптация – заняться чем-то.
1: Бизнес-планы бизнес-истории Евгения Шушкова в специальном репортаже Олеси Савоськиной. Повтор программы в воскресенье после 14 и после 18. Только на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
3: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Ситуация в городе Спутники Запорожская СНРГ Дарья существенно осложнилась после атак ВСУ, сообщил глава горадминистрации Максим Пухов. Продолжаются удары ВСУ по транспортной и городской инфраструктуре, что уже привело к нарушениям поставок топлива, продовольствия, стройматериалов и других товаров первой необходимости. Мэр сообщил, что в городе наблюдается перебой с электричеством. С пятницы была остановлена подача воды. Более 50 человек госпитализированы с отравлением на базе отдыха «Золотые пески» в Ставропольском крае. Всего за медицинской помощью обратились около 80 человек, которые почувствовали недомогание, сообщает Минздрав региона. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. По данным Следственного комитета, в продуктах, которые употребляли гости, был обнаружен возбудитель сальмонеллеза. Спикер парламента Венгрии Агнеш Форстхофер будет временно исполнять обязанности президента страны после того, как глава государства Тамаш Шуйок подписал поправку, легализующую его отстранение от должности. Выборы нового президента Венгрии состоятся в течение ближайших 30 дней. Ранее 17-ю поправку Конституции принял парламент. В соответствии с ней полномочия Шуйока в качестве президента республики прекращаются 20 июля. Роспотребнадзор обязал собственника массажных кресел в аэропорту Домодедово провести дезинсекцию. Ранее появилась информация о том, что в этих креслах завелись клопы, у пассажиров были укусы. На данный момент эксплуатация кресел прекращена. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете Business FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Ночная атака БПЛА по российским регионам унесла жизни 8 человек, десятки ранены. Атакам подверглись крупные логистические центры. А в Киеве подтвердили, что ВСУ целенаправленно атаковали склады в Московской и Тверской областях. Подробности через минуту. ФАС предложила железнодорожным перевозчикам самим определять размер сбора за возврат билетов в пределах 10% от их стоимости. Это должно снизить дефицит и обеспечить наличие достаточного числа посадочных мест в продаже. Но выиграют ли от этого пассажиры? В России в январе-июне прекратили работу 2700 организаций, которые специализировались на туризме. Также за последний год количество туристических поездок сократили более трети россиян. Насколько это критично и что происходит в отрасли? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Атака беспилотников утром в субботу на российские регионы унесла жизни 8 человек, десятки ранены. В подмосковном Ногинске на нефтебазу упали обломки дрона, произошел пожар. Рядом расположен родильный дом, который в целях безопасности эвакуировали. Пациентов и персонал оперативно перевели в другие медицинские учреждения, также эвакуировали жителей соседнего многоквартирного дома. В подмосковной Электростали 57 человек получили ранения и травмы в результате падения БПЛА на территории склада Wildberries. Еще 4 человека пострадали в Ногинске, сообщила в субботу вечером подмосковный губернатор Андрей Воробьев. Один человек скончался уже в больнице. Атаке подвергся и логистический комплекс Wildberries в Котовске, это в Тамбовской области. 7 человек, работавших в ночную смену, погибли, 25 были госпитализированы. Некоторые в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, в основном это осколочные ранения, сообщил губернатор Тамбовской области. По его словам, беспилотники, которые нанесли удар по складу, были оснащены поражающими элементами для большего числа жертв. Ударов ВСУ по инфраструктуре маркетплейсов можно было ожидать, отмечает политолог Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
5: Удивительно, что противник раньше этого не делал, учитывая ту огромную роль, которую играет платформенная экономика вообще в экономике России. Это триллионные обороты в рублях, это огромный товарный поток. То, что они до этого додумались только на 5-й год войны, это наше счастье. Наше несчастье состоит в том, что на 5-й год войны никто не подумал, что крупнейшие инфраструктуры маркетплейсов в условиях войны на истощение вообще-то нужно не сосредотачивать в огромных складских центрах, удобных для поражения, а рассредотачивать мелкими объектами по всей стране. Собственно, это говорит о пазы военной тактики и поведения в тылу. Просто никто не думал, что гражданский объект формально, складские помещения в Wildberries, это гражданский объект, подвергнулся атакам. Но это можно было предвидеть. Поскольку это гражданский объект, то никто и не думал ставить там никакое ПВО. Поэтому они совершенно беззащитны. И более того, этих центров у Wildberries около десятка крупных по всей стране. То есть можно начинать обратный отсчет, когда они будут подвергнуты вражеским атакам. Киев уже и без этого дал Москве понять, что он готов повышать ставки. По мере увеличения его возможностей наносить удары дронами, которые резко усилились в этом году, и если посмотреть статистику, то увеличение в десятки раз. Сначала это были НПЗ, следующий этап – это суда, причем мирные торговые суда и танкеры. Сначала в Азовском, потом в Черном море, там счет уже на десятки. Теперь это логистические центры крупнейших маркетплейсов, которые играют огромную роль в общей системе экономики. Нетрудно предсказать, что будет дальше, ближе к зиме, но мы не будем подсказывать.
4: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Ряд других регионов тоже был атакован украинскими дронами. В Белгородской области есть погибшие и пострадавшие, сообщил оперштаб. Губернатор Брянской области заявил об ударе по свиноводческому комплексу «Мираторга». Пострадавших нет, нанесен серьезный ущерб инфраструктуре. Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ целенаправленно атаковали склады Wildberries в Московской и Тамбовской областях. Он утверждает, что эти объекты использовались для поставок комплектующих, которые используются в производстве дронов и навигационного оборудования. Комментирует председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
6: Я не знаю, комплектующие есть в Wildberries и прочих маркетплейсах или нет, но общая задача, которую ставит Украина и ее союзники, понятно, максимальным образом дезорганизовать российскую экономическую схему. Как военные поставки, так и все остальные. В этом смысле маркетплейсы, да, это новая цель, в общем-то, но она, к сожалению, вполне закономерна и логична, потому что роль, которую эти компании представлены без преувеличения по всей стране, буквально в каждой точке, и выполняющие уже теперь важнейшие функции по обеспечению товарообмена, экономического процесса, они имеют столь же стратегическую стратегическое значение, как НПЗ и прочие объекты более классической инфраструктуры. Поэтому я думаю, что надо ждать попыток активизации таких ударов. И чем это объяснять, это уже дело десятое. Чем угодно можно объяснять, это не имеет значения.
7: Как можно относиться к этим ударам Украины? Это действительно новый этап военных действий и какая-то точка невозврата?
6: Это не новый этап. Новый этап начался пару месяцев назад, когда, собственно, Украина обрела способность в таком вот массовом порядке атаковать объекты инфраструктуры не чисто военного рода. И то, что теперь просто дополнительно расширился ассортимент целей, ну, это понятно, задача и причина очевидна, но это не новый этап, это продолжение развития того этапа, который начался вот пару месяцев назад. Что значит точка невозврата, я не знаю в этой войне. Сколько уже раз говорили про красные линии, точки невозврата, терпения больше нет и так далее. Ну, правда, говорили в основном в комментариях, а не в официальных заявлениях. И все продолжается. В такого рода кампаниях точек невозврата не бывает, и точек возврата тоже не бывает. Так что я думаю, что мы просто наблюдаем дальнейшую эскалацию. И то, что параллельно европейцы, американцы, американцы сейчас не до того, но тоже отчасти, говорят о том, что вот сейчас надо еще поднажать, и потом наступит время переговоров, то есть Россия, с их точки зрения, начнет, так сказать, отступать, сдавать свои политические позиции и соглашаться на компромиссы. И это вот, собственно, та задача, которая ставится. То, что эффект может быть совершенно обратный от такого рода действий, и в России выводы из интенсификации эскалации могут сделаны быть противоположные, это они, мне кажется, они в это не верят. Они по-прежнему предпочитают верить, что если чуть-чуть еще поднажать, показать всю уязвимость, и все, тогда Россия пойдет на попятную.
7: А очередной удар возмездия со стороны Москвы может последовать после вот такого удара?
6: Наверное, может последовать. У нас, к сожалению, немножко девальвировалось само понятие удара возмездия, поэтому то, что вооруженные силы России наносят очень масштабные удары, это мы знаем, и почему это надо называть ударами возмездия в ходе интенсивной большой войны, я не очень понимаю, какое возмездие должно быть, если вы просто ведете боевые действия с сильным противником. Поэтому, естественно, будут ответные атаки, не ответные, просто будут атаки на аналогичные, наверное, попытки атаковать и подрывать военно-технический, экономический и моральный потенциал украинского общества.
4: Председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в Wildberries заявили, что товары, которые находились на пострадавших логистических объектах, временно сняты с продажи и пообещали вернуться с информацией о них в ближайшее время. Селлеры, которые использовали атакованные склады Wildberries, подсчитывают убытки. По новым правилам Marketplace не будет компенсировать продавцам потери за уничтоженные в результате атаки дронов товары. Подробнее через полчаса на Бизнес ФМ. Возврат билетов на поезд может стать платным. ФАС предлагает разрешить перевозчикам брать комиссию до 10% от стоимости при отказе от поездки. Для чего понадобилась эта мера и к чему она приведет? Наталья Воробьева подробнее.
8: За последние годы число возвратов железнодорожных билетов выросло втрое. Только в 2025 году вернули более 25 миллионов, и половину из них за 5 дней до отправления. Это создает искусственный дефицит. Билеты якобы раскуплены, а потом места освобождаются. Но уже нет времени их продать. ФАС хочет навести порядок, но не закручивать гайки, максимум 10% сбора, чтобы люди перестали массово сдавать билеты в последний момент. Сейчас можно вернуть билет за 72 часа до поездки и получить полную стоимость. После нововведений перевозчик может вести сбор даже за такой возврат, но это будет зависеть от его решения. Исключить такой сценарий нельзя, хотя сегодня, когда поезда стали одним из основных видов транспорта из-за сложностей с автомобильным топливом и задержкой рейсов, билеты могут быть распроданы и в последний момент, считает президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
9: В сегодняшних условиях, мне кажется, если даже за час билет дать, он тут же будет распродан. Но, опять же, у перевозчиков есть свои взгляды на данный вопрос, поэтому исключать такой ситуации нельзя.
7: Не повредит ли это людям, которым иногда приходится брать сразу по несколько билетов, поскольку они привязаны к еще неизвестному расписанию? Например, дата сессии в вузах объявляют поздно.
9: Эта категория будет находиться в зоне риска. То есть такой вариант, что они попадут на взимание этого сбора, договора есть, и причем, я бы сказал, очень высокие. Решение ФАС позволяет перевозчику такие меры принимать.
7: Поможет ли это избавиться от перекупщиков?
9: Честно скажу, скорее всего, нет, потому что для перекупщиков даже максимальный размер сбора, он будет не критичен. На эту схему это сильно влиять не будет.
8: Пассажиры берут билеты заранее не из-за желания их потом сдавать, а из-за того, что в день отправления билеты в разы дороже. Если РЖД хотят, чтобы билеты покупали, в последний момент пусть снижают цены, а не повышают штрафы, говорит председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
10: Если стоимость повысится возвратом 10% от цены билета, средний показатель будет 325 рублей с одного билета. Такая фиксация отпугнет многих пассажиров заранее бронировать билеты. Российские железные дороги проиграются не в долгу и не будут видеть всю загрузку. Пассажиры, которые привыкли к такому типу взаимодействия с перевозчиками, редко вообще отказываются от поездки. Часто просто идет замена другого поезда, более раннего. То есть освободились раньше, поехали раньше. А тот билет, который был, они его сдают. Маневренность поездок будет снижена. Ну и, конечно, сам по себе вроде бы сбор не очень высокий, 325 рублей, либо 10% от цены билета. Но это приведет к тому, что ежегодно величина сбора будет повышаться, потому что растут стоимость билетов. Мне кажется, стоит фиксировать определенную стоимость в каждом билете, и этот сбор, как сейчас-то есть, его оставлять.
8: Екатерина, жительница Нижнего Новгорода, учится в Москве, в МГУ, старается каждый месяц ездить домой. А новогодние праздники – время тотального дефицита билетов. Расписание сессии в ВУЗе публикуют поздно. В итоге мест мало, и цены кусаются, поэтому она берет 2-4 билета на смежные даты заранее, пока цены низкие, чтобы потом выбрать подходящий, когда станет известен график, говорит Екатерина.
11: Обычно я стараюсь, конечно, не задерживать сдачу билетов, и как только мне приходит расписание, сразу же вернуть все оставшиеся билеты, чтобы не держать их у себя. И редко довожу до того, что сдаю билет за 5 дней, за 3 дня, и уж тем более за сутки, хотя и такие ситуации бывали, потому что расписание в университете тоже было связано с рядом форс-мажоров, когда приходилось менять между собой билеты. И в таком случае, если сбор за возврат повысит, и сбор, возможно, будут брать не только, когда я сдаю билет за 2 дня до поездки, но, например, и за 4, и за неделю, и за 2 недели. Конечно, поезда до Нижнего не самые дорогие поезда, и даже 10% от билета не сильно ударит по карману, но все равно это будет не очень приятно, учитывая, как много поездок в течение года я совершаю.
8: ФАС признают, билеты, которые пассажиры возвращают, перепродаются с большим трудом. Повторно покупают только каждое 4-е место. Остальные остаются незанятыми. Чтобы пассажиры не оставались без билетов, перевозчики запустили сервис «Лист ожидания». Можно оставить заявку и получить место, если оно освободится. Но проблема все равно сохраняется. Наталья Воробьева, Екатерина Штрыкова, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
1: За полеты в космос и олимпийские пьедесталы. За балет, за шедевры, за национальность. За высокий чин и за доблесть. За какие отличия и заслуги люди в мире могут претендовать на нее. И какой она будет. Особая пенсия. Специальный проект. Скоро. На Бизнес-ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
12: В середине 10-х годов ездил на студию Abbey Road, ту самую, где когда-то записывались Beatles, посмотреть, как устроены технологии звукозаписи. Дела на Abbey Road тогда шли неважно. Музыканты начали записываться дома, отдавая материал только для сведения. Сегодня и эту операцию чаще делают на ноутбуке. В схожую эпоху вступает индустрия кинопроизводства. В этом году на полях Каннского фестиваля Hicksfield и стартап с казахскими корнями показал Hellgrind, полуторачасовой фэнтези-экшн полностью созданный искусственным интеллектом на платформе стартапа. Скандал вышел знатный. Фестиваль даже выпустил заявление о том, что не имеет отношения к показу. Смотреть на этот адский замес, примерно так переводится название, можно с двух точек зрения. За две недели команда из 15 человек собрала полноценный, перенасыщенный эффектами фантастический боевик с бюджетом в полмиллиона долларов, из которых 400 тысяч ушло на оплату вычислительных мощностей. Для каждого 15-секундного эпизода писался промпт на 3000 слов, описывающий буквально все от оптики до веса предметов. По словам создателей, а к ним стоит относиться со скепсисом, такой же фильм, снятый традиционно, это 50-70 миллионов долларов. Предположу, что в реальности ценовой разрыв не такой большой, но все равно существенный. Все это про бизнес. Как зритель, я увидел сыроватый продукт, сценарий на 4 из 10, картинка где-то на 5-6. По доброй воле я такое смотреть бы не стал. Основной доход создатели платформы получают от коротких рекламных роликов и контента для социальных сетей. Постпродакшн. Создание специальных эффектов здесь искусственный интеллект в кинопроизводстве уже незаменим. Попытки генерировать полноценное кино пока выглядят неубедительно, но в течение 2-3 лет эту задачу наверняка научатся решать, и вот тогда в киноиндустрии начнется настоящий хеллгринд. Ну или адский замес.
13: Сумма технологий на Бизнес FM.
4: Вы слушаете Бизнес FM. Туротрасль проседает. В первом полугодии в России прекратили работу более 2500 специализирующихся на туризме организаций. Это на 50% больше, чем годом ранее, сообщает «Коммерсант». Предприниматели стали чаще уходить с рынка в связи с охлаждением спроса. Интерес к поездкам по России снизился, а международные направления не смогли компенсировать спад из-за ближневосточного кризиса. Сохранившие активность туристы стараются экономить, что приводит к сокращению потенциальных доходов агентов, отмечает издание, приводя слова различных участников туристического бизнеса. Мы тоже опросили экспертов рынка. По мнению со-руководителя Комитета Российского Союза туриндустрии по въездному туризму, основателя и гендиректора туроператора «Артур» Дмитрия Рутюнова, пострадали небольшие компании и направления массового туризма.
14: Спад внутреннего туризма очевиден в этом году. Это связано, конечно же, с событиями в Крыму, в Сочи, с задержками рейсов, с угрозами безопасности, к сожалению, с экологическими проблемами, связанными с разливами нефти. Что касается зарубежного туризма, конечно, ближневосточный кризис не мог не повлиять. Арабские Эмираты в тройке обычно лидеров вместе с Египтом. С февраля месяца, 28 февраля практически, мы не имели возможности продавать буквально до середины июня туры на Ближний Восток. Ну и тут у нас становится все более-более зарегулировано. Это связано и с введением туристической путевки, и налоговые условия для малых фирм особенно у нас становятся более жесткими. Конечно, обстановка для деятельности туристических компаний не самая благоприятная. Но, как говорил Марк Твен, слухи о моей смерти сильно преувеличены. Я бы не сказал, что это как-то очень критично. Есть еще такой вот все-таки фактор – это укрупнение бизнеса. Туристическая отрасль России, несмотря на такие серьезные вызовы, продолжает работать, и, в общем, многие компании, они неплохо себя чувствуют.
15: Для вашей компании ситуация, да, насколько она непростая, как вы выживаете?
14: У нас немножко другая ситуация. Во-первых, все-таки мы больше всегда занимаемся таким премиальным туризмом. Как показывает практика, во время таких кризисов, знаете, бедные становятся беднее, богатые богаче. Если мы говорим о премиальном сегменте, там не так все печально обстоит, это раз. А во-вторых, мы очень многопрофильная компания, соответственно, у нас есть все направления. Если стало меньше, то на Ближнем Востоке, внутренний туризм упал. Например, туризм в Азии переживает второе рождение. Бум. Китай, Вьетнам. Это направления, которые сотни процентов прибавляют. Впервые появились после ковида рейсы прямые на Занзибар. Острова Индийского океана очень себя неплохо чувствуют. Мальдивы. Сейчас российский рынок по вылетам на Мальдивы на первом, на втором месте.
4: Гендиректор Артур Дмитрий Арутюнов. Ситуация в туротрасли сложная, но массового закрытия компании не отмечено, говорит вице-президент АТОР по вопросам международного туризма, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
16: Мы в отрасли не ориентируемся на публикации вот эти, потому что есть реестровое количество туроператоров, есть реестровое количество турагентов, никаких изменений нет. нету. То, что о чем вы говорите, многие компании в туризм включают Вакветт как просто возможность включить. Ну, то есть есть смена юрлиц, новые прибывают, бывает. Мы никакой динамики отрицательной или положительной, в принципе, в отрасли не видим. Именно связанное с тем, что люди принимают решение закрыться. То, что туротрасль находится в сложном положении, наверное, надо признать. У нас очередное обострение ближневосточного конфликта, отражающееся на выездном. У нас дорожает керосин в мире. А внутренние сложности с югом России. И сейчас говорить о том, что туротрасль находится на взлете, наверное, нельзя. Мы действительно испытываем нагрузку, потому что рефинансироваться туризму не получается. Он не обладает никакими активами. В остальном же динамики такой, которой вы пишете, нету.
4: Гендиректора Space Travel Артура Мурадян. Согласно недавнему опросу холдинга «Рамир», 36% россиян признались, что за последний год снизили частоту турпоездок. Еще 24% за последний год стали выбирать более бюджетные направления, а 23% отметили, что у них в плане путешествий ничего не поменялось. В едином реестре туроператоров сейчас числится почти 44 тысячи компаний. «Одиссея» Кристофера Нолана вышла в мировой прокат. Картину уже называют главной в карьере режиссера. Как трансформировался героический эпос в руках Нолана, продолжит Ольга Кашинская.
17: Экранизировать Гомера Нолан взялся с размахом. В ролях первого и второго плана сплошь звезды первого эшелона. Среди них Зендея, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон, Энн Хэтуэй и Том Холланд, который во время съемок «Одиссеи» вообще должен был исполнять роль Питера Паркера в новой части франшизы о Человеке-пауке. Но студия Sony согласилась переделать график и уступить актера своим конкурентам Universal Pictures из уважения к проекту и лично к Нолану. Съемки «Одиссеи» проходили в 6 странах. Отснятый материал занял более 600 километров. Метров пленки. Исполняющий роль Одиссея Мэтт Дэймон в интервью рассказывал, что эта картина, вероятно, последний его шанс поучаствовать в проекте столь грандиозном и настоящем. Сценарий Кристофер Нолан написал сам. Своей ответственностью он считал, ни больше ни меньше, заполнить смысловые лакуны, которые в поэме оставил Гомер. В общем, амбиций проекту не занимать. И трехчасовая «Одиссея» — это и вправду магнум опус режиссера, считает кинокритик Лариса Малюкова.
18: Нолан, мне кажется, шел к этому фильму на протяжении всей жизни, поэтому, да, это самый грандиозный его фильм за 28 лет, созданный на основе литературного грандиозного памятника, но лично им самим. Я бы сказала, что это в широком смысле гуманистическая картина. Это главная мысль Нолана, что цена человеческой жизни велика, велика больше, чем самые грандиозные мировые победы в многолетних войнах. Сохранив основные важные линии мелодии этой поэмы и основных героев, он пожертвовал, конечно, очень многим ради того, чтобы фильм смотрелся. Он и так достаточно большой. Он снял блокбастер о конце цивилизации, внутрь которого он вложил семейную драму. Все его фильмы о семье, все его фильмы о возвращении любви. Поэтому сошлись идеи поэмы с идеями лично автора Нолана.
17: В мировом прокате «Одиссеи» присвоили взрослый рейтинг R. На этом настоял сам Нолан, чтобы не идти на компромиссы в батальных сценах, а также в демонстрации экранного насилия и секса. На стадии трейлеров зрители отнеслись к проекту, мягко говоря, недоверчиво. «Одиссею» критиковали за историческую недостоверность, изобилие звезд на экране, да и замах на Гомера в принципе доверия не вызывал. Но бокс-офис говорит сам за себя. «Одиссея» показала лучший старт в первый день проката в Штатах за этот год, собрав почти 18 миллионов долларов. Это третий по сборам старт фильма с рейтингом R в истории. В сети обсуждают, что Нолан, известный адепт кинотеатрального просмотра и полного зрительского погружения, впервые в истории использовал для съемок исключительно 70-миллиметровую пленочную камеру IMAX. Из-за этого в первозданном виде картину сможет показать всего 41 кинотеатр в мире, и 26 из них расположены в Штатах. А в России технологии IMAX нет в принципе. Помешать выходу фильма в России могло и враждебное отношение прокатчиков к большим зарубежным премьерам, которые конкурируют с российскими проектами. Так, премьеру «Нового Человека-паука» владельцам кинотеатров настоятельно рекомендовали перенести на 2 недели, чтобы не мешать выходу новой части франшизы «Последний богатырь». Но «Одиссею» российский зритель все равно увидит, пусть и с оговорками, говорит главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
19: В нашей стране это кино, скорее всего, выйдет не просто в урезанном формате не до IMAX, а еще и под размытой, растянутой, с обрезанными казахскими субтитрами. субтитрами. В конце концов, мы это уже проходили. Мы смотрели «Аватар» тоже в таком замыльном качестве, но кино от этого не сильно потеряло. В конце концов, ну, в нашей стране есть большой опыт просмотра экранных копий и всего такого. Скорее всего, те, кто работает с серым прокатом, они пойдут на это, тем более, что на текущий момент есть предложение кинотеатрам ограничить показ исключительно «Человека-паука» нового, а вот в отношении «Одиссеи» никаких рестрикций не было, тем более, что российские премьеры, которые предполагалось, что должны забрать хорошую кассу в эти дни, вроде «На деревне Дедушки 2», они не показали пройти.
17: Как писали «Известия», в некоторых московских кинотеатрах «Одиссею» покажут 23 июля, всего через неделю после мировой премьеры. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
13: Между делом с Кирой Альтман.
15: У Александра Григорьевича Асмолова, профессора, руководителя кафедры психологии личности МГУ, вышла книга о любви. Она называется «Психология любви. Загадочный дар эволюции». Вот мы с ним встречаемся во время путешествия по большой воде в компании сообщества «Ноудом» и не можем наговориться. Так я узнаю, что у книги должно было быть другое название.
20: Я хотел назвать книгу «Двое на шаре». Не пропустила редакция. Сказали, не поймут читатели, подумают, что это про цирк. Но а любовь — это в буквальном смысле. Когда шар перед тобой, мне хотелось поспорить с Пикассо. Как ты помнишь, у него на шаре, девочка, а когда двое на шаре, то шар все время вертится под тобой, а вы вдвоем перебираете так, что вы находите устойчивость совместности в ситуации невесомости. Поэтому мы парим. Мы парим и под собой вертим шар. Вот и все. Поэтому любовь, как ни парадоксально, подлинная любовь – это высшая форма, в ней секрет жизнестойкости и жизнеупрямства.
15: Жизнеупрямство – какое хорошее слово. Мне всегда казалось, что оно не связано с любовью.
20: А любовь – не желание, любовь – действие, которое, конечно, сопровождается желанием. Подлинное чувство – это кристаллизация. Ну, озеро эмоций, чтобы выпал кристалл любви. Это очень... Ну, ведь кристалл, ты погляди, сколько у него грани. Слово «кристалл любви» не просто метафора. Это против всех упрощений.
15: Александр Асмолов, психолог, руководитель кафедры психологии личности МГУ. Кир Альтман, Бизнес ФМ.
13: Между делом на Бизнес ФМ. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. В 1942 году для подрыва британской экономики по личному указанию Гитлера в Германии начался секретный выпуск поддельных английских денег. К апрелю 1945 года было отпечатано почти 9 миллионов фальшивых банкнот на сумму почти 135 миллионов фунтов стерлингов. Причем экспертов до сих пор впечатляет качество подделок. Они уверены, что никому прежде не удавалось сделать столь точные копии денежных знаков. Множество таких немецких фунтов стерлингов вбрасывалось в финансовые системы оккупированных Германией стран. Ими расплачивались при торговых и банковских операциях. После войны правительство Великобритании потратило немало усилий, чтобы обнаружить и уничтожить все подделки. Одновременно пришлось менять и дизайн банкнот. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
3: У микрофона Олеся Потапова. Украинский дрон атаковал пассажирский автобус. В Белгородской области погиб один человек, еще четверо пострадали. Среди пострадавших один ребенок, сообщил глава региона Александр Шуваев. Он уточнил, что ЧП произошло в поселке Дубовое. В результате атаки также получили повреждения 3 легковых автомобиля. Центризбирком заверил списки кандидатов в депутаты Госдумы всех 11 партий, которые будут участвовать в выборах. В субботу подтверждение получили кандидаты от экологической партии «Зеленые». На следующей неделе ЦИК продолжит регистрацию списков кандидатов от партий. Выборы депутатов 9-го созыва пройдут в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. В результате ударов Ирана по Иордании погибли двое военнослужащих США. Один пропал без вести. Кроме того, пострадали четверо военнослужащих. Такие данные приводит Центральное командование вооруженных сил США. Ранее власти Ирана сообщили, что приостанавливают выполнение всех пунктов меморандума о взаимопонимании с Соединенными Штатами. Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении условий договора. Салат «Айсберг» стал причиной вспышки кишечной инфекции в 30 американских штатах. К такому выводу пришли специалисты. Потребителям рекомендовано также не есть это блюдо в сети ресторанов «Taco Bell», посетители которого были в числе пострадавших. У всех заболевших выявлен циклоспороз. Это желудочно-кишечное заболевание, вызываемое микроскопическим паразитом. Поставщик опасного салата выявлен, смертельных случаев нет. Новости на «Бизнес FM». Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Wildberries поддержит селлеров, чьи товары находились на атакованных складах компании. Как сообщила Татьяна Ким, компания прорабатывает объемы выплат продавцам. Она не уточнила, идет ли речь о 100% компенсации. А мы спросили селлеров, к чему они готовятся. Социальная сеть True Social, принадлежащая Дональду Трампу, рассматривала возможность взимать с трейдеров и инвесторов до 100 тысяч долларов в месяц за ускоренный доступ к публикациям президента США. А как оценивают это участники рынка в Соединенных Штатах? Работодатели в России активно нанимают специалистов без опыта. Об этом заявил директор Ассоциации инновационных регионов Александр Смекалкин. По его мнению, компании все чаще рассматривают обучение молодых сотрудников как выгодные инвестиции. Мы спросили представителей бизнеса, разделяют ли они этот подход. Эти и другие темы на «Бизнес FM». Wildberries поддержит селлеров, чьи товары находились на атакованных складах компании. Как сообщила Татьяна Ким, компания прорабатывает объемы выплат продавцам. Она не уточнила, идет ли речь о 100% компенсации. Продавцы, с которыми удалось пообщаться «Бизнес FM», готовятся к худшему и говорят, что не очень-то рассчитывают на какие-либо выплаты. Михаил Задорожный продолжит.
0: Логистический центр Wildberries подмосковной Электростали – один из крупнейших. Его площадь 155 тысяч квадратных метров. Другой атакованный дронами склад в Котовске Тамбовской области чуть меньше, но тоже достаточно крупный – 108 тысяч квадратов. Сколько товара пропало в результате ударов ВСУ, точно неизвестно. Ущерб еще только предстоит оценить. Некоторые селлеры, похоже, уже распрощались с тем, что хранилось на этих двух складах Wildberries, и опасаются возможных ударов по другим логистическим центрам, говорит основатель бренда детской одежды «Фарил» Виктория Терехова.
21: Вообще наш товар расположен на складах по всей России, но из-за того, что склад в Электростали, он самый ранжируемый, самая быстрая доставка оттуда, конечно, более 70% наверное нашего товара, оно именно на этом складе расположено. Там было у нас 10,5 тысяч товаров, и еще 1,5 тысячи товаров у нас на складе в Котовске были, который тоже пострадал. Поэтому пока что делать в этой ситуации, я не знаю. Пока что остается только молиться, наверное, чтобы остальные склады не пострадали и была возможность хотя бы распродать свои остатки, получить какие-то деньги, чтобы сейчас закрыть свои обязательства перед поставщиками, сотрудниками, банками, налогами и так далее.
0: Георгий занимается продажей обуви через маркетплейс и говорит, что его товары пострадали на складах и в Электростали, и в Котовске. Предприниматель предварительно оценил убытки в 500 000 рублей, но это только расходы на закупку товара. Теперь Георгий задумался, как обезопасить себя от такой такого рода потерь.
22: Вазон мы уже оформили страховку буквально вот 10 минут назад на товары. Ну, до этого мы не страховали товар, потому что у нас компания небольшая, мы не видим прям таких серьезных рисков именно для товара, но сейчас уже об этом вплотную задумаемся. Ну и будем заниматься какими-то, возможно, судебными историями с Wildberries, если добровольно не будет никаких компенсаций выплачено. И будем как-то пытаться дальше выживать.
0: Артур Мустафин продает через Wildberries бытовую технику. Свои возможные потери он оценил сотни тысяч рублей.
23: Ну, если в единицах, может быть, где-то 100 единиц.
2: продается бытовая техника 1200. Не знаю, в общем, будем ждать, смотреть, что будет дальше. Ну, конечно, мне бы хотелось, чтобы товар разместили. А как бы по справедливости, я не знаю. Тут так устроено, что на ВБ, что в любые правила, которые он присылает, мы не можем отказаться. Если мы отказываемся от тех правил, которые он присылает, то мы не можем торговать. Поэтому мы добровольно соглашаемся на все правила, которые он присылает. По-другому у нас вариантов нету.
0: Здесь Артур Мустафин говорит о новых правилах оферты Wildberries, согласно которым Marketplace не будет компенсировать потери за уничтоженные в результате атаки дронов товары. На это обратили внимание многие продавцы. Кстати, Озон тоже недавно добавил аналогичный пункт в свою оферту. Юристы, однако, отмечают, что атака дронов – это обстоятельство непреодолимой силы. Marketplace никак не мог ее предотвратить. А значит, ответственности за последствия атаки платформа не несет. С этим согласен председатель совета директоров сети «Хобби гипермаркетов Леонардо» и сети «Иголочка» Борис Кац.
5: Действительно, форс-мажор. В каких-то ситуациях такой ущерб компенсирует государство. Как будет решаться этот вопрос в этот раз, ну, честно, я не знаю. На текущий момент можно оценить, что суммарно все маркетплейсы вместе взятые решились где-то, наверное, плюс-минус 2% складских мощностей. Не удивлюсь, если суммарный ущерб может быть много десятков миллиардов рублей, хорошо, если не под сотню миллиардов.
0: Будет ли государство компенсировать продавцам на Wildberries убытки от атаки украинских дронов, пока не очень понятно. Сколько готова потратить на компенсацию продавцам сама платформа, тоже неизвестно. После пожара на складе в поселке Шушара в 2024 году Wildberries выплатил продавцам 35 миллиардов рублей. Это 95% ущерба, рассказывала тогда «Ведомостям» основательница компании. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
4: Подробнее об атаке украинских дронов на склады Wildberries в начале часа на Бизнес ФМ. Социальная сеть True Social, принадлежащая Дональду Трампу, рассматривала возможность взимать с трейдеров и инвесторов до 100 тысяч долларов в месяц за ускоренный доступ к публикациям президента США, пишет Financial Times. За эту сумму предлагается получить доступ к сервису под названием True API. Предполагается, что он заработает 1 августа и позволит участникам финансового рынка получать заявление американского лидера на доли секунды раньше остальных пользователей платформы. А сообщения Трампа нередко влияют на динамику, в том числе фондовых рынков, цен на нефть и курсов криптовалют. Издание пишет, что Wall Street негативно отреагировала на такую инициативу. По словам руководителя одного из крупных хедж-фондов, люди будут платить за такую подписку, но вынуждены. Американские юристы также раскритиковали предложение. Как коррупционное, комментирует основатель проекта по анализу финансовых рынков Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
6: Дональд Трамп, как мы с вами видим, очень хорошо монетизирует свою президентскую должность. И что касается True Social, то по сути это влияние на рынки, и он хочет монетизировать это влияние на рынки. С точки зрения, наверное, мировой практики это полнейший абсурд, потому что каждый президент своей страны может очень сильно влиять на те или иные события на фондовом рынке, если захочет. Но почему-то большинство в мире президентов стараются обходить эту тему и не касаться. Но Америка особая страна с особым путем, как мы видим. Я не знаю, сколько это вообще законно так делать, но, видимо, они просчитали, адвокаты, что это законно. Интересно будет понаблюдать. Я думаю, 100 тысяч долларов, которые он запрашивает, наберется достаточное количество, и там миллионные чеки будут. Поэтому монетизация президентского поста идет своим ходом. И это, скорее всего, будет даже не самая большая часть прибыли, которую он заработает, а от, скажем так, услуг, которые он оказывает американским трейдерам.
4: Основатель проекта Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин. Переоценивать такую инициативу не стоит. Долгосрочные инвесторы, большие фонды все-таки ориентируются на длинные и среднесрочные тренды, считает гендиректор инвестиционной компании InvestLand Игорь Вагизов.
23: Текущие какие-то публикации, посты, которые вносят краткосрочную волатильность в финансовые активы, больше интересным высокочастотным трейдерам, которые осуществляют операции в течение торгового дня. Наверное, для институциональных инвесторов 100 тысяч долларов это не деньги, поэтому подписанты без сомнения будут, но мне кажется, это не окажет какого-то существенного влияния на рынок. Я думаю, что у большого количества институциональных инвесторов мировых это скорее вызывает негативную реакцию, то есть это ставит инвесторов во всем мире в неравные условия.
4: Что касается спекуляций для таких стратегий?
23: Есть такое выражение, больше всего на рынках проигрывают инсайдеры. Они переоценивают информацию, которую не получили раньше других участников рынка, делают ставки, а потом оказывается, что рынок рынок интерпретирует данную информацию совсем по-другому, не так, как эти люди рассчитывают. И люди, получив вот этот сервис, не заработают золотые горы. Вот
7: насколько велико преимущество в миллисекунды для высокочастотных трейдеров?
23: Это большое преимущество. Здесь немножко, наверное, вопрос в другом. Насколько та новость, которая выходит, она будет интерпретирована рынками так, как рассчитывают алгоритмы.
7: И оправдывает ли потенциальная прибыль такие затраты в 100 тысяч долларов?
23: Для институциональных инвесторов, для того, чтобы просто не отстать там от конкурентов, эти подписки будут работать. Поэтому я думаю, что среди определенного круга инвесторов, наверное, это будет иметь спрос. Для частных именно инвесторов, которые торгуют среднесрочно, я думаю, что никакого смысла в этом нет. То есть тренды большие такими постами не ломаются. Это только лишь вносит краткосрочную волатильность на текущем тренде.
4: Игорь Вагизов, гендиректор инвесткомпании Investland. Представители Trump Media и Technology Group пока не прокомментировали информацию о планах монетизации президентского аккаунта. При этом сама компания TMTG убыточна, а ее акции сильно упали, и она пытается найти новые источники дохода. Работодатели в России активно нанимают специалистов без опыта. Об этом заявил директор Ассоциации инновационных регионов Александр Смекалкин. По его словам, в условиях низкой безработицы компании все чаще рассматривают обучение молодых сотрудников как выгодные инвестиции. Они быстро окупаются. Мы спросили представителей бизнеса, разделяют ли они этот подход.
9: «Бизнес говорит».
8: Гендиректор группы компании «Русит» Дмитрий Филиппов.
10: Мы нанимаем работников без опыта, условно говоря, рабочих специальностей. Мы их обучаем сами, потому что учить, по большому счету, профессиональных заведений нету, потому что технология и оборудование, которое мы используем, относительно новое. В учебных заведениях оно не рассматривается, поэтому приходится учить самим. В среднем обучение работника занимает, в зависимости от его способностей, от 2 недель до 3 месяцев до того уровня, что он может самостоятельно стоять на управлении достаточно сложной поточной линией. Через 1/2 года уже становится руководителем участка. Есть молодые ребята, которые пришли после школы. Их не очень много, но они есть. Довольно много приходит сотрудников среднего возраста. Мы раньше как-то в основном брали мужчин, потому что работа относительно тяжелая. Но вот сейчас распределили обязанности, начали брать женщин и поняли, что во многих случаях они гораздо более эффективны. Они достаточно быстро обучаются, хорошо работают. То, что касается ИТРов и технических специалистов, здесь все ощутимо хуже. Потому что организовать нормальное обучение в условиях предприятия каким-то профессиональным навыкам, связанным там с технической профессией или даже с работой менеджера, очень сложно. И мы стараемся, конечно, на эти должности искать людей с опытом.
8: Основатель сети «Имидж лаборатории Персоны», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
11: В сфере услуг брать специалиста, ремесленника без опыта, ученика. Это практика устойчивая. У нас есть, например, грейд ученик или лаборант, и потом мастер. То есть ученические грейды. И в нашем бизнесе, например, ученики без опыта могут быть в невысокой категории, работать в эконом-сегменте, в барбершопах. Это вполне себе нормально. Также могут мыть головы. Для этого, может быть, однодневного обучения достаточно. Наносить краску, смешивать ее, быть лаборантом — это вполне. И, в принципе, это такая устойчивая наставническая комбинация, которая нам дает возможность растить внутри компании людей. Но и впитывать корпоративную культуру, развиваться внутри. И очень много молодежи, кто вынужденно или по желанию сейчас хочет зарабатывать. И мы как раз такие контакты не только приветствуем, но и практикуем уже много лет, считая, что это хороший устойчивый тренд. И мои дети работают с 16.
8: Основатель, гендиректор мануфактуры «Малюгина» Александр Малюгин.
24: Это сейчас уже нормальная практика. Мы уже так давно делаем и принимаем, и вкладываемся, и это рентабельно. Однако надо просто понимать, что это делать надо правильно, по методологии, которая называется обучение на рабочем месте. И ей надо просто владеть. А поэтому, да, это нужно делать, это нормально, это хорошо, и так должно быть.
15: Много приходит молодых сотрудников без опыта?
24: Их становится больше, их много, и именно заниматься, безусловно. Я не могу сейчас сказать процент какой, но это явление. Рынок кадры не дает нам готовые, поэтому мы на месте ориентируемся. Ну, мы решили эту проблему.
15: Они должны сколько-то лет потом отработать.
24: Мы не ставим таких условий, вот просто начинаем работу, там смотрим уже, что получилось. Конечно, есть какой-то отход, какой-то такой, как шлак есть, но это не критически. По большей части мы закрываем вопрос.
9: Бизнес говорит. После службы в бизнесе. Евгений Шушков, ветеран СВО.
1: Стать бизнесменом, наверное, я хотел всегда. Вышел в отставку и сразу же начал работу в этом направлении проводить. Самая качественная адаптация – заняться чем-то.
9: Бизнес-планы, бизнес-истории Евгения Шушкова в специальном репортаже Олеси Савоськиной. Повтор программы в воскресенье после 14 и после 18. Только на Бизнес-ФМ. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
12: Иероглифы древнее алфавита. Зачатки алфавита в протосинайских записях появились под влиянием египетских иероглифов. А первое алфавитное письмо, финикийское, вместо сотен пиктограмм использовало лишь десятки графических знаков, и только для согласных. Древние греки добавили гласные. Так и пошло. Один знак, один звук. В Китае письменность, основанная на иероглифах, развивалась независимо от египетской и позже распространилась на соседей. Сами китайцы слегка упростили, но так и продолжают развивать свое письменное наследие, в том числе за пределами материкового Китая. Частично иероглифическое письмо по-разному и по-своему сохраняют корейцы и японцы. Во Вьетнаме к середине 20 века полностью перешли на латиницу. Иероглиф в китайском языке кодирует смысл и грамматику, а также дает представление о произношении, хотя и не определяет его однозначно. В нормативном списке китайского более 8 тысяч иероглифов. Базовый стандарт – 3500. Для чтения вывесок и меню достаточно 300-500. Алфавит позволяет проще, чем иероглифы, записывать новые слова и точнее передавать их звучание. Но в устной речи информация транслируется с одинаковой средней скоростью, примерно 39 бит в секунду. Это показало исследование 17 языков. А в классическом сравнении китайского и английского опытные читатели также показали и близкие скорости чтения текстов. Немногим менее 400 условных слов в минуту. Напрямую сравнивать эту скорость по числу знаков некорректно. Китайский иероглиф несет существенно больше информации, чем латинская буква, но не обязательно больше, чем целое английское слово.
9: Другим наука на Бизнес FM.
4: Вы слушаете Бизнес FM. Россияне все чаще рассчитываются наличными. За первые две недели июля объем наличных в обращении вырос на 513 миллиардов рублей. Это на 7% больше, чем в среднем за месяц во втором квартале. Следует из данных на сайте Банк России. С начала февраля спрос на кэш в стране вырос на 2 триллиона 400 миллиардов. Сам Центробанк называет как минимум три причины. Отключение мобильного интернета, налоговые изменения и сезон отпусков. Рост оборот наличных – это не только названные Центробанком факторы, но и реакция на высокий уровень тревожности. Люди боятся неопределенности и создают запас живых денег. Пока эта тревога не уйдет, тренд сохранится, и даже повышение ключевой ставки вряд ли полностью его переломит, считает эксперт финансового рынка Андрей Бархота.
14: В общем-то, если говорить про факторы, которые оказывают на это влияние, в первую очередь, конечно же, это мониторинг, финансовый контроль и некоторые корректировки фискальной политики. И спрос на наличные предъявляет и население, и малый бизнес. И мы видим, что в торгово-сельских предприятиях растет скидка за оплату наличными. Скидка может достигать 20%. Естественно, в этих условиях никакой кэшбэк не стоял рядом с оплатой наличными. Кроме того, рост доходов замедлился, и он уже не соответствует росту расходов на потребление. Многие домашние хозяйства фактически снимают средства со счетов просто для того, чтобы оплатить потребление. По-прежнему влияет фактор, связанный с перебоями с работой интернета, с онлайн-соединением, мобильным банком. Но если говорить про последние 2-3 недели, то мы видели заявление главы Коммунистической партии Российской Федерации Геннадия Андреевича Зюганова, который сообщил о целесообразности использования, по крайней мере, половины депозитной базы для финансирования экономики. Учитывая то, что транслируется по всем медиа тоже влияет на настроение населения. В первую очередь сокращать остатки на счетах. В дальнейшем спрос на наличные, вероятно, будет сохраняться на достаточно высоком уровне. Он может даже расти. На рубеже лета и осени можем увидеть, что спрос на наличные в месяц превышает те самые 500 миллиардов рублей. И это действительно может повлиять на монетарную политику в части того, что разворот к повышению ключевой ставки, а не к ее снижению, может осуществиться раньше, чем мы полагаем. Я напомню, что в случае повышения ключевой ставки, ставки по вкладам могут расти еще быстрее, что, собственно, обеспечит большую привлекательность вкладов и заставит экономических агентов отойти от наличных в сторону пополнения депозитной базы банковского сектора. Впрочем, если ключевая ставка не будет меняться или застынет на месте, это тоже наравне с другими факторами при сохранении прежних условий будет способствовать высокому спросу на наличные. Ну и в целом наличный денежный оборот на фоне вот этих новаций всех цифровых, связанных с регламентацией хозяйственных операций, будет пока сохраняться даже при каких-то серьезных движениях ставок или рыночных индикаторов, потому что уровень неопределенности и по последним опросам уровень тревожности населения остается на достаточно высоком уровне.
4: Эксперт финансового рынка Андрей Бархота. А ранее Центробанк зафиксировал слабый рост средств россиян в банках в июне, всего 0,3%. На 1 июля их объем составил 68 триллионов рублей. Согласно мониторингу РБК инвестиций, максимальная ставка по вкладу на 3 месяца составляет 14,4%, на год 13,3%. В России признали глагол «махаю» литературной нормой. Слово «махаю», ранее считавшееся разговорной формой, теперь закреплено в современных словарях как равноправный вариант глагола «машу». Об этом РИА Новости сообщила лингвист портала «Грамота.ру» Юлия Кузнецова. По ее словам, еще недавно литературная норма признавала только форму «машу», «машешь», «машет» и так далее, а форму «махаю», «махаешь», «махает» были пометы разговорные. Но язык стремится все унифицировать, поэтому формы без чередования постепенно закрепились в речи. И образованные люди также их используют. Эта тенденция отражена в Большом словаре ударений 2025 года. Издание «Машу» и «махаю» теперь равноправные варианты, сказала Кузнецова. Комментирует профессор, заведующий отделом Института русского языка РАН, доктор филологических наук Анатолий.

0: Это что, например, так будут говорить ведущие на радио, на телевидении?
1: Я не знаю, насколько эти словари будут аргументом для дикторов телевидения и радио, ведущих программ соответствующих. То есть Министерство науки и образования этот словарь признает словарем государственного языка, то тогда, наверное, эта форма будет считаться полноправной, литературной и будет рекомендоваться в СМИ.
2: Анатолий Баранов, заведующий отделом Института русского языка РАН, доктора филологических наук. В «Грамоте.ру» также пояснили, что грамматические нормы не устанавливаются одним словарем. В этом вопросе можно ориентироваться и на орфоэпический, и на толковый, и на орфографические словари. Орфографический словарь русского языка, как государственного, также дает вариант «машу» и «махаю» как равноправные. Петербургский «Зенит» стал обладателем Суперкубка России. В традиционной игре, открывающей сезон в российском футболе, сине-бело-голубые победили московский «Спартак» в серии пенальти. «Зенит» выиграл этот трофей в 10-й раз в своей истории. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: Пока в США разыгрываются медали чемпионата мира, незаметно подкралось время российского футбола. Сезон официально открыт и первый титул разыгран. Чемпион РПЛ «Зенит» обыграл обладателя Кубка страны московский «Спартак». Сине-бело-голубые завоевали этот трофей в 10-й раз в своей истории. Перед началом игры двукратный чемпион Советского Союза в составе «Спартака» Александр Мостовой вынес мяч на поле в образе царя. Отсыл к прозвищу легенды. Казалось, это хорошая примета. На 25-й минуте Кристофер Мартинс вывел «Спартак» вперед. Система ВАР быстро проверила гол на возможное положение вне игры. Все было чисто, мяч засчитали. Команды играли на приличных скоростях, порой даже быстрее, чем в некоторых матчах чемпионата мира. Подопечные Сергея Симака бросились отыгрываться. После перерыва были очень опасны, но Хуан Карседо оказался более тактически грамотен. Игра по счету, контроль мяча, прессинг, а иногда даже и контратаки, стеночки и забегания. Классический футбол «Спартака» видели зрители. Пусть и эпизодами. У «Зенита» с первых минут предсказуемо играли и Александр Соболев, и Максим Глушенков. Но у второго не пошла игра, и он был заменен на 75-й минуте. Вместо него вышел Андрей Мостовой. У ворот «Спартака» стало острее, и «Зенит» едва не получил право на пенальти. Был видеопросмотр, у сине-бело-голубых зародилась надежда. Но нет, ничего криминального в действиях Маркиниса не разглядели Евгений Буланов и Сергей Карасев, который в этом матче был на ВАР. В конце игры было горячо, футболисты едва не устроили потасовку, нервничали и тренеры. На последних секундах «Зенит» получил таки право на пенальти. Рукой неосторожно сыграл Александр Джику. Соболев реализовал 11-метровый удар, а затем совершил настоящую провокацию. Отметил гол перед трибуной болельщиков «Спартака», за который когда-то выступал. В результате на поле произошла затяжная стычка 1-1, и дальше по регламенту сразу последовала серия пенальти. Спартаковцам в ней повезло меньше. В перекладину пришелся удар Наиля Умярова, Игорь Дмитриев тоже пробил неудачно. В обоих случаях не обошлось без сейва Дениса Адамова. У «Зенита» тоже был неточный удар, но один. Андрей Мостовой пробил в штангу. В итоге победа «Зенита», команда Сергея Симака начала сезон с трофея. Григорий Гуреев, «Бизнес-ФМ».
3: Карьера с Ольгой Дементьевой.
5: Говорят, что нужно учиться на чужих ошибках. На практике же почти любой навык приобретается через собственные попытки и те самые 10 тысяч часов практики. Вспомните, как вы учились водить автомобиль или говорить на иностранном языке. Лучшие руководители, пожалуй, отличаются не тем, что никогда не ошибаются. Они быстрее остальных признают ошибку и начинают действовать. Давайте обсудим, как выигрышно ответить на вопрос про ошибки в рамках собеседований. Во-первых, спокойно, не уходите от ответа и не пытайтесь убедить интервьюера, что ошибок никогда не было. Во-вторых, расскажите, что именно произошло, какую ответственность вы взяли на себя и какие действия предприняли. И самое главное, объясните, что изменилось после этой ситуации, что сегодня вы сделали бы иначе, какие выводы стали вашим профессиональным опытом. Иногда одна история о грамотно исправленной ошибке говорит о кандидате гораздо больше, чем 10 историй успеха. Потому что главная ошибка – это не делать выводов из предыдущих. Посмотрим на вдохновляющие примеры отношения к ошибкам у признанных лидеров. Джефф Безос, например, не раз признавался, что больше всего боится не провалов, а сожалений о том, что он не попробовал. Именно поэтому в Amazon появилась культура экспериментов, где ошибку воспринимают как неизбежную часть поиска новых решений. Как вам такой подход? – Безос объяснял, что невозможно создавать новые продукты без десятков экспериментов, большая часть которых закончится неудачей. Он называл Amazon лучшим местом в мире, чтобы терпеть неудачи. Именно из этих экспериментов

0: появились сервисы, которые принесли компании миллиарды. Итак, давайте резюмируем. Сотрудник, который боится ошибаться, редко соглашается на новый вызов, проект, новую должность или непривычную задачу, ограничивает и собственное развитие.
1: Карьера на Бизнес FM. Культ на личности. Лица на банкнотах.
2: В 1967 году был опубликован роман «Сто лет одиночества», который сразу же стал бестселлером и принес его автору Габриэлю Гарсия Маркесу всемирную славу. Писатель стал первым колумбийцем, получившим Нобелевскую премию, как сказано в релизе, за романы и рассказы, в которых фантазия и реальность, совмещаясь, отражают жизнь и конфликты целого континента. За стремление всегда находиться в центре внимания некоторые критики прозвали писателя Габриэль Гарсия Маркесинг. Однако у себя на родине в Колумбии Маркес был и остается национальным героем, а его портрет украшает банкноту номиналом в 50 тысяч колумбийских песо.
1: Культ на личности. На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Ситуация в городе Спутники Запорожская СНРГ Дарья существенно осложнилась после атак ВСУ, сообщил глава горадминистрации Максим Пухов. Продолжаются удары ВСУ по транспортной и городской инфраструктуре, что уже привело к нарушениям поставок топлива, продовольствия, стройматериалов и других товаров первой необходимости. Мэр сообщил, что в городе наблюдается перебой с электричеством. С пятницы была остановлена подача воды. Более 50 человек госпитализированы с отравлением на базе отдыха «Золотые пески» в Ставропольском крае. Всего за медицинской помощью обратились около 80 человек, которые почувствовали недомогание, сообщает Минздрав региона. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. По данным Следственного комитета, в продуктах, которые употребляли гости, был обнаружен возбудитель сальмонеллеза. Спикер парламента Венгрии Агнеш Форстхофер будет временно исполнять обязанности президента страны после того, как глава государства Тамаш Шуйок подписал поправку, легализующую его отстранение от должности. Выборы нового президента Венгрии состоятся в течение ближайших 30 дней. Ранее 17-ю поправку Конституции принял парламент. В соответствии с ней полномочия Шуйока в качестве президента республики прекращаются 20 июля. Роспотребнадзор обязал собственника массажных кресел в аэропорту Домодедово провести дезинсекцию. Ранее появилась информация о том, что в этих креслах завелись клопы, у пассажиров были укусы. На данный момент эксплуатация кресел прекращена. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Ночная атака БПЛА по российским регионам унесла жизни 8 человек. Десятки ранены. Атакам подверглись крупные логистические центры. А в Киеве подтвердили, что ВСУ целенаправленно атаковали склады в Московской и Тверской областях. Подробности через минуту. ФАС предложила железнодорожным перевозчикам самим определять размер сбора за возврат билетов в пределах 10% от их стоимости. Это должно снизить дефицит и обеспечить наличие достаточного числа посадочных мест в продаже. Но выиграют ли от этого пассажиры? В России в январе-июне прекратили работу 2700 организаций, которые специализировались на туризме. Также за последний год количество туристических поездок сократили более трети россиян. Насколько это критично и что происходит в отрасли? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Атака беспилотников утром в субботу на российские регионы унесла жизни 8 человек, десятки ранены. В подмосковном Ногинске на нефтебазу упали обломки дрона, произошел пожар. Рядом расположен родильный дом, который в целях